0: Я, видите ли, с трудом различаю представителей негуманоидных рас. Правильно ли я понял, Эспу? Ты сказал, что продал ее бургомистру. Насколько я помню, правительство Малой Веги лишь отдает в аренду подходящим опекунам. Эспу отказался от опеки в мою пользу, поспешно заметил бургомистр. И это была наглая ложь.
1: Убирайся, рявкнул Глянин. А вот и не получишь. Она произведение искусства.
0: Твое знание французского великолепно для омара, тактично заметил Макдаф. Что же касается этого прелестного существа, то в своем научном исследовании я собираюсь заняться прогнозированием настроений крупных скоплений народа. Как всем известно, жители Малой Веги обладают способностью ввергать слушателей в состояние ошеломления. Имея на эстраде такую девушку, как Ао, я мог бы обеспечить себе неизменный интерес аудитории. Его прервал резкий писк видеоприемника. Все посмотрели на экраны. Дополнительные аппараты для инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, установленные для гостей с различными типами зрения, тихо гудели. На всех видны были вытаращенные глаза диктора, читающего сообщение.
2: «Лига защиты морали уже собрала общее заседание!»
0: Бургомистр начал было испуганно подниматься, но потом решил, что лучше остаться на месте. Судя по всему, совесть его была нечиста. Спрошенный об этом Эспу грубо посоветовал Макдафу убираться и оскорбительно надулся при этом. «Хе!» – бесстрастно ответил Макдаф, знавший, что бегает быстрее его. «Отвяжись!» Перепонки Алголианина стали пурпурными от ярости. Прежде чем он успел что-либо сказать, Макдаф быстро предложил выкупить у него билет. А отчего сделать не мог бы, да и не собирался.
1: «У меня нет ее билета!» – рявкнул Омар. «Он у нее! А теперь убирайся, пока!»
0: Он поперхнулся от злости, закашлялся и осушил свой стакан. Не глядя на Макдафа, он выбросил шестерку и подтолкнул стопку жетонов на центр стола. Бургомистр с нервным интересом взглянул на видеоэкран и тоже поставил. В этот момент приемник взвыл жутким голосом обозревателя.
3: «Толпы демонстрантов движутся на резиденцию правительства! Разгневанный народ требует отставки нынешней администрации, обвиняя ее в коррупции и бездарности! Непосредственной причиной беспорядков явилось, вероятно, раскрытие махинации некоего Макдафа!»
0: Бургомистр Альдебаран Сити подпрыгнул и бросился бежать. Но Эспу схватил его клешней за полу сюртука. Видео продолжало жутко пищать, передавая точное описание изобретателя омолаживающего эликсира, и только дымка в зале защищала Макдафа от мгновенного опознания. Он стоял, терзаемый сомнениями. Рассудок подсказывал, что нужно поскорее уходить отсюда, но инстинктивно он чувствовал, что за столом вскоре произойдет что-то интересное.
4: «Я должен идти домой», – стонал бургомистр. «Дела необычайной важности».
1: «Ставишь, АО?» – допытывался Омар, многозначительно потрясая клешнями. «Ставишь, а? Ставишь? Ну, говори!»
4: «Да!» – крикнул измученный бургомистр. «Да, да, да! Все, что хочешь!»
1: «У меня была шестерка», – напомнил Эспу, гремя кубком.
0: Мембраны на его морде покрылись странными пятнами, а глаза беспокойно шевельнулись на подвижных столбиках. Вспомнив о литейской пыли и психокинезе, Макдаф начал медленно продвигаться к выходу.
1: Алголианин взревел от удивления и ярости, когда увидел, как уже непослушные его воле кости легли, давая семь. Держась за горло, он схватил свой стакан и подозрительно заглянул в него. Игра кончилась. Мельница счастья содрогнулась от диких воплей Омара, но Макдаф уже выскользнул наружу и быстро скрылся в холодном, насыщенном запахом пижмы мраке альдебаранской ночи.
0: «Как бы то ни было, мне по-прежнему нужен билет», — рассуждал он. «А также АО, если это возможно. Пойду-ка я во дворец бургомистра, если меня не разорвут на кусочки», — добавил он, сворачивая, чтобы разминуться с размахивающей факелами толпой, заполнявшей улицу. «Забавно», — бормотал Макдаф. «В такие минуты я горжусь, что принадлежу к цивилизованной расе. На, это вам не солнечная система». Он поспешно прополз под забором, пересек улицу и добрался до задних дверей роскошной резиденции из розового порфира. Ухватив молоток, он постучал в дверь из красного дерева. С тихим шорохом открылся глазок, и Макдаф решительно взглянул на невидимого привратника.
2: «Сообщение от бургомистра», — заявил он. «У него неприятности. Он послал меня, чтобы я незамедлительно привел ему девушку с Малой Веги. Это вопрос жизни и смерти. Поспеши».
1: Из-за двери донесся удивленный вскрик и удаляющиеся шаги. Через некоторое время дверь открылась, явив бургомистра собственной персоной.
4: «Вот!» — воскликнул обезумевший от страха чиновник. «Она твоя! Только забери ее отсюда поскорее! Я никогда в жизни не видел ни Эспу, ни тебя, ни ее! Я вообще никого не видел! Эти безумные реформаторы! Достаточно лишь тени подозрения, и я погиб! Погиб!»
1: Слегка удивленный неожиданной удачей, Макдаф быстро взял себя в руки. «Можете на меня рассчитывать», — сказал он несчастному овощу, когда стройную красивую девушку вытолкнули за порог. «Она покинет того Альдебарана завтра на рассвете. Я немедленно отвезу ее на борт Саттера».
4: «Да, да, хорошо», — ответил бургомистр, безуспешно пытаясь закрыть дверь, чему мешала нога Макдафа.
1: «Билет на корабль у нее?»
4: «Билет? Какой билет?» «А, да, он прикреплен к ремешку на запястье». «А, вот они идут, смотрите!» Перепуганный бургомистр захлопнул дверь.
1: Макдаф схватил Ао за руку и вместе с ней нырнул в гущу кустов, окружающих дворец. Секунды позже их поглотил густой туман и лабиринт улочек Альдебаран-Сити.

0: первой же подворотне Макдаф остановился и взглянул на Ао. На нее стоило посмотреть. Девушка стояла, не думая ни о чем. Ей незачем было думать. Она была слишком красива. Никому еще не удалось описать существо с малой веги, и, вероятно, никогда не удастся. Электронные мозги выходят из строя, и ртуть застывает у них в клетках памяти при попытке анализа того неуловимого фактора, что превращает любого живого в соляной столб. К сожалению, вся эта раса, а значит и АО, не отличалась избытком интеллекта. Макдаф смотрел на девушку с чисто платоническим восторгом. Она идеально подходила для приманки. Мозги жителей Малой Веги излучают какие-то неизвестные волны, действующие гипнотически. Макдаф знал, что если бы АО была с ним час назад, он почти наверняка сумел бы успокоить разозленных покупателей и предотвратить беспорядки. Волшебное очарование АО могло бы успокоить даже Ангуса Рэмсея. Удивительно, но все контакты АО с противоположным полом имели исключительно платонический характер, разумеется, исключая представителей сильной половины населения Малой Веги. Всем остальным хватало одного ее вида. Честно говоря, зрение не имело с этим ничего общего, поскольку что у каждой расы свой канон красоты. Но все живые организмы одинаково реагировали на присутствие жителей Малой Веги. «Здесь что-то назревает, моя дорогая», — сказал Макдаф, размашисто шагая. «Почему бургомистру не терпелось от тебя избавиться?» «Конечно, нет смысла спрашивать у тебя. Лучше давай проберемся на борт Саттера. Уверен, что капитан Мастерсон даст мне денег на билет. Сообрази я раньше, наверняка бы уговорил бургомистра одолжить мне немного. А может быть, и чуть побольше», — добавил он, вспомнив явное чувство вины у этого благородного гражданина. «Похоже, я упустил хороший случай». АО грациозно перескочила через лужу, размышляя о более приятных и возвышенных вещах. Они уже подходили к космодрому, когда доносящиеся издалека звуки и зарево подсказали Макдафу, что толпа подожгла порфировый дворец бургомистра. «Это всего лишь овощ», — сказал он себе. «И все-таки я чувствую... О, Господи!» Он умолк, потрясенный. Перед ними раскинулся космодром, на котором сверкало толстое тело Саттера. Послышался рокочущий раскат, корабль прогревал двигатели. Толпа пассажиров бурлила на помосте перед ним. «Боже, они улетают, даже не сообщив пассажирам!» — воскликнул Макдаф. «А может, они дали извещение по видео?» «Да, пожалуй, так и было. Это осложняет дело. Капитан Мастерсон будет в рубке в комнате с надписью «Не мешать на двери». Старт корабля — дело сложное. Как на того Альдебарана попасть на борт, имея на двоих только один билет?» Двигатели угрюмо урчали, тяжелые полосы тумана ползли по черным и белым плитам взлетного поля. Макдаф побежал, таща за собой АО.
1: «Есть идея», — сипел он. «Во-первых, нужно пробраться на корабль. Потом они, конечно, проверят всех пассажиров, но капитан...»
0: Он внимательно взгляделся в офицера, стоявшего на конце помоста, проверявшего билет.

0: карты, отмечавшего списки фамилий пассажиров. Путешественники, слегка встревоженные, двигались в образцовом порядке, видимо, успокоенные уверенным голосом офицера. Макдаф пушечным ядром ворвался на помост, таща за собой АО и вереща во все горло. «Они идут!» — тревел он, продираясь сквозь толпу и опрокидывая по пути массивного жителя Сатурна. «Это второе восстание боксеров! Вторжение ксириан! Все бегают и кричат: «Альдебаран для альдебаранцев!»» Волоча АО и яростно размахивая чемоданом, он буквально месил густую толпу пассажиров, бегал взад-вперед по помосту, распихивая стоявших в очереди и истошно крича. Офицеру Люка попытался его перекричать, но без особого успеха. Стараясь придерживаться приказа, он заверил, что пусть даже капитан ранен, нет причин для беспокойства. «Слишком поздно!» – завыл Макдаф, ныряя в центр быстрорастущей толпы, поддавшейся панике. «Слышите, что они кричат? Смерть чужеземцам! Кровожадные дикари! Слишком поздно! Слишком поздно!» – добавил он, пробиваясь вместе с АО сквозь толпу. «Закрывайте люк! К оружию! Они уже здесь!» В этот момент очередь рассыпалась, и перепуганные пассажиры различных рас бросились на штурм люка. Судорожно стискивая чемодан и АО, Макдаф возглавил атаку и секунды позже оказался вместе с остальными на корабле, оставив позади лежащих пластом офицеров. Торопливо проверив свое имущество, он пробежал по коридору, а затем перешел на быстрый шаг. Если не считать АО, вокруг никого не было. Издалека доносились чьи-то проклятия.
1: «Паника имеет свои положительные стороны», — бормотал Макдаф. «У меня не было другого способа». «Что этот дурень говорил о капитане? Ранен? Надеюсь, ничего серьезного. Я должен выбить у него кредит». «Ну, моя дорогая, какая у тебя каюта?» «А, вот она. Отсек R. Лучше укроемся до тех пор, пока не окажемся в космосе. Слышишь сигнал? Это значит, что мы стартуем, и, следовательно, проверка билетов откладывается. Быстро в сетку, АО!»
0: Он рывком открыл дверь каюты Ар и толкнул девушку к паутине волокон, свешивающихся с потолка, словно гамак.
1: «Входи и жди меня», — приказал он. «Я должен найти еще один гамак».
0: Тонкая сетка влекла АО, словно пена морской волны, сирену. В одно мгновение девушка скользнула в ее мягкое нутро, мечтательно глядя вдаль.
1: «Очень хорошо», — сказал Макдаф сам себе.
0: Он вышел, закрыл за собой дверь и направился к каюте X, которая, к счастью, не была заперта. Кроме того, никто не занимал единственного гамака.
1: «Ну вот», — начал было Макдаф. «Это опять ты!» — раздался вдруг знакомый голос.
0: Макдаф быстро повернулся на пороге. На другой стороне коридора, в дверях соседней с АО каюты, стоял уже знакомый читателям Амар.
2: «Какой сюрприз!» — сердечно сказал Макдаф. «Мой старый друг Эспу, единственный алголианин, которого я хотел бы
0: закончить, ему не дали». Выкрикивая что-то, в чем с трудом можно было разобрать слова «пыль» и «литейское», Эспу бросился вперед. Макдаф поспешно захлопнул дверь и повернул ключ. Снаружи послышался глухой удар и яростный скрежет.
1: «Наглое нарушение общественного порядка», — бормотал он про себя.
0: Напор на дверь усиливался, но его заглушили звуковой и инфразвуковой сигналы, предупреждающие об экстренном старте. Дверь оставили в покое, скрежет клешней затих. Макдаф прыгнул в противоперегрузочную сетку. Устраиваясь в ее мягких волокнах, он надеялся, что сплочный алголианин не успеет вовремя к своему гамаку, и ускорение размажет его по полу. Двигатели плюнули огнем. Сатор покинул беспокойную планету и ее взбудораженных жителей. А неприятности Макдафа только начались.

0: Пожалуй, пора уже объяснить, во что же невольно впутался Макдаф. Я уже упоминал мимоходом о таких, казалось бы, не связанных вещах, как семена сфиги и ксериани. В самых дорогих парфюмерных магазинах на самых роскошных планетах можно найти малюсенькие пузырьки, содержащие несколько капель жидкости соломенного цвета и украшенные знаменитой этикеткой «Сфиги номер 00». Эти духи из духов ценятся одинаково, независимо от того, продают их в обычные бутылочки или в платиновом флаконе, украшенном драгоценными камнями. Они настолько дороги, что по сравнению с ними «Кассандра», «Радость Патоу» и «Марсианская страсть» просто дешевка. Сфиги – растение эндемик Тау Альдебарана. Его семена охраняются так тщательно, что даже основным соперникам альдебаранцев, ксерианам, не удалось раздобыть их ни силой, ни хитростью, ни даже честной торговлей. Все знают, что ксериане продали бы свои души, или точнее душу, за несколько семян. Из-за сходства с термитами всегда имелось сомнение, обладает ли отдельный ксерианин разумом и волей, или же все представители этой расы являются клетками одного общего мозга, выполняющими приказы коллектива. Основная сложность со сфиги заключается в том, что цикл развития растения должен идти почти непрерывно. Семена теряют всхожесть через 30 часов после снятия плода с растения.
1: «Мягкий старт», — бормотал Макдаф, выбираясь из гамака. «Вряд ли СПУ получил хотя бы трещину в панцире».
0: Он выглянул наружу, и в ту же секунду дверь по другую сторону коридора стремительно распахнулась, явив готового к броску алглианина. Макдаф отпрянул назад со скоростью испуганной газели.
1: «Как крыса в ловушке!» – бормотал он, расхаживая по каюте из угла в угол.
2: «Где тут интерком? Вопиющее беззаконие. Вот он.
3: Прошу немедленно соединить меня с капитаном!» «Говорит Макдаф. Теренс Лао Цзэ Макдаф. Капитан Мастерсон, хочу поблагодарить вас за удачный старт. Превосходная работа. Я слышал, с вами случилось несчастье. Надеюсь, ничего серьезного».
0: Интерком издал предсмертный хрип, набрал воздуха и изрек:
2: «Макдаф!
3: Вас ранили в горло», — сочувственно предположил Макдаф. «Однако к делу, капитан. У вас на борту опасный маньяк. Это алглианский омар. Он совершенно спятил и караулит под моей дверью. Каюта X. Собираюсь убить меня, если я выйду. Пришлите, пожалуйста, пару вооруженных людей».
0: Из интеркома донеслись странные звуки, которые Макдаф принял за подтверждение.
3: «Спасибо, капитан», — вежливо сказал он. «Еще одна мелочь. Обстоятельства заставили меня прибыть на корабль в последний момент, и я не успел купить билет. Время поджимало, и, кроме того, я должен был позаботиться о девушке с Малой Веги и защитить ее от гнусных посягательств СПУ. Хорошо бы, если известие о ее присутствии в каюте Ар не дошло бы до этого омара».
0: Он глубоко вздохнул и доверительно произнес:
2: «Произошли ужасающие события, капитан Мастерсон. Меня преследовала толпа, жаждущая крови. СПУ пытался обмануть при игре в кости, а Ангус Рэмси угрожал...»
4: «Рэмси?»
3: «Возможно, вы слышали это имя, хотя оно наверняка фальшивое. Его с треском вышвырнули со службы за контрабанду опиума. Я уверен...»
0: Кто-то постучал в дверь каюты, и Макдаф на секунду умолк.
3: «Быстро сработано, капитан», — сказал он. «Полагаю, это ваши люди».
0: В ответ послышались утвердительные бормотания, и трубку положили.
2: «Au revoir», —
0: сказал Макдаф и открыл дверь. Перед ним стояли двое членов экипажа в форме. По другую сторону коридора в открытой двери каюты стоял СПУ и тяжело сопел.
3: «У вас есть оружие?» – спросил Макдаф. «Этот рак готов нас атаковать».
0: «Каюта X», – сказал один из мужчин. «Ваша фамилия Макдаф?» «Капитан хочет вас видеть».
3: «Разумеется», — ответил Макдаф, достал сигару и смело вышел в коридор, убедившись, однако, что один из стражников находится между ним и СПУ.
0: Развязно срезая кончик сигары, он вдруг остановился, и ноздри его задрожали. «Идемте», — сказал охранник.
2: Макдаф не шелохнулся. Из открытой кабины алглианина доносился слабый восхитительный запах, словно дохнул ветерком из рая. Макдаф, наконец, прикурил и торопливо двинулся по коридору, выпустив густой клуб дыма.
3: «Идемте, идемте к капитану, я должен с ним повидаться».
0: «Тоже мне новость», — сказал стражник, выдвигаясь вперед, тогда как второй сместился за спину Макдафа. Так они дошли до офицерских кают, и всю дорогу Макдаф с удовольствием разглядывал себя в зеркальных переборках.
3: «Впечатляюще», — бормотал он, выпуская клубы дым, душистого дыма. «Конечно, не красавчик, но по-своему неплох.
0: А живот — просто признак хорошего питания».
3: «А, капитан Мастерсон! Отлично, мои дорогие, теперь вы можете оставить нас наедине и закройте за собой дверь. Ну, капитан!»
0: Он вдруг умолк. Мужчина за столом медленно поднял голову.

0: вот где капитан Мастерсон!»
1: «Капитан Мастерсон!» — ответил Рэмси, с видимым усилием сдерживая гнев и забывая на момент о своей привычке пользоваться сленгом. «Лежит в больнице на Тауаль-де-Барана!» Видимо, бедняга попал в руки разъяренной толпы. «В результате капитаном Саттера стал я. И для меня имеет значение только одно — у тебя нет билета!»
0: «Вы меня неверно поняли», — сказал Макдаф. «Разумеется, у меня был билет. Поднимаясь на борт, я отдал его офицеру. Этому интеркому совершенно нельзя верить».
1: «Так же, как и твоему эликсиру бессмертия или некоторым игрокам, использующим карты, крапленные для инфракрасного света», — буркнул капитан Рэмси, многозначительно сжимая кулаки.
0: «Вы ответите за нарушение личной неприкосновенности», — испуганно напомнил Макдаф.
1: «У меня есть право гражданина».
2: «Верно», — согласился Рэмси.
1: «Но у тебя нет прав пассажира на этом корабле, так что ты, жалкий клоун, будешь пахать за свой билет до первой остановки на Ксерии, а там получишь пинка под зад».
0: «Я куплю билет», — пообещал Макдаф. «Правда, сейчас это для меня несколько сложно.
1: Если я поймаю тебя на надувательстве пассажиров или на азартных играх с кем-либо, ты сядешь в кутузку», — коротко сказал капитан.
0: «Вышвырнули, да? За контрабанду опиума».
2: Макдаф лихорадочно перечислял свои права, но Рэмси лишь злорадно посмеивался.
1: «Если бы ты попался мне на Альдебаране, — сказал он, — я с удовольствием разорвал бы на куски твою жирную тушу. Сейчас придется обойтись тем, что ты будешь пахать с уборщиками. На этом корабле ты будешь честным, хоть сдохнешь с непривычки.
0: А если ты думаешь о той девушке с Малой Виги, то я все проверил, и стянуть у нее билет тебе не удастся».
3: «Вы не смеете лишать ее опеки! Это бесчеловечно!» — крикнул Макдаф.
0: «Шалван!» — гневно прервал его Рэмси, вставая. «Не берись за работу!»
2: «Минуточку!» — сказал Макдаф.
1: «Вы пожалеете, если не выслушаете меня. На этом корабле совершено преступление».
0: «Верно!» — ответил капитан. «И я уже просек, кто его совершил. Катись».
2: Он бросил в интерком несколько слов, и в дверях появились охранники.
0: «Нет!» – заорал Макдаф, чувствуя неумолимое приближение тяжелой работы. «Это Эспу, алголианин. Он...»
1: «Если ты надул его, как и меня», – начал капитан Рэмси.
0: «Это контрабандист!» – крикнул Макдаф, вырываясь из рук охранников, тащивших его из комнаты.
1: «Он вывозит сфиги с того Альдебарана. Говорю вам, я учуял запах. У вас на борту контрабанда, капитан Рэмси».
2: «Стой!» – приказал Рэмси. «Поставьте его».
1: «Это что, новый прикол?» «Я унюхал его», — упорствовал Макдаф. «Вы же знаете, как пахнет сфиги, тут не ошибешься. У него в каюте наверняка есть растение».
2: «Растение?» — задумался Рэмси. «Вот тяна». «Ну ладно, позовите сюда Эспу». Он опустился в кресло, пристально глядя на Макдафа. Тот бодро потер ладони.
0: «Можете ничего не говорить, капитан. Не нужно извиняться за излишнее рвение ваших людей. Разоблачив перед вами этого опасного преступника, я подвергну его перекрестному допросу, и он признается во всем. Разумеется, вы его арестуете, и каюта окажется свободной. Я взываю к вашему чувству справедливости», — ответил капитан Рэмси.
1: «Заткнись».
2: Грозно хмурясь, он вглядывался в дверь. Наконец она открылась, и вошел Эспу. Он неуклюже направился к столу и вдруг заметил ненавистного врага. Мембраны на его физиономии мгновенно покраснели, а клешни поднялись для удара, судорожно щелкая.
0: «Но-но, приятель!» — предупредил его Рэмси.
1: «Вот именно!» — подхватил Макдаф. «Помни, где находишься!» «Все раскрылось, Эспу, и ложь тебе не поможет. Шаг за шагом мы с капитаном докопались до истины. Ты продался к сирианам, выкрал семена с фиги, и сейчас доказательство вины находится в твоей каюте».
2: Рэмси задумчиво смотрел на алголианина. «Ну?» – спросил он.
0: «Подождите немного», – сказал Макдаф. «Когда Эспу убедится, что мы знаем все, он поймет бессмысленность запирательства. Позвольте действовать мне».
2: Видя, что Макдафа не остановить, капитан буркнул что-то неразборчивое и, взяв толстый том справочника межзвездного права, принялся листать страницы. Эспу резко щелкнул клешнями.
0: «Неважный план», — продолжал Макдаф. «С самого начала, даже для

0: Меня, гостя на Тау Альдебарана, было ясно, что администрация планеты насквозь продажна. Нужно ли и дальше искать ответ? Думаю, нет. Сейчас мы летим прямо на Ксерию, чьи жители много лет подряд всеми правдами и неправдами стараются порушить монополию альдебаранцев. Он с негодованием ткнул сигарой в сторону алголианина. Купленный ксерианами, ты прибыл на Тау Альдебарана. Сам подкупил несколько высших чиновников, добыл семена сфиги и перехитрил таможенников. Подарив бургомистру АОТ, изручился его тайной поддержкой. «Можешь пока не отвечать», — поспешно добавил он, желая продлить свой триумф. Эспу вдруг вспомнил кое-что, и из горла его вырвался булькающий звук.
1: «Литейская пыль!»
0: Алголианин бросился на Макдафа, а тот поспешно отступил за стол. «Вызовите своих людей, капитан», — посоветовал он. «Он совсем спятил. Нужно его разоружить».
2: «Алголианину можно разоружить, только расчленив рассеянно», — ответил Рэмси, отрываясь от параграфов и статей. «Я вижу, ты не оправдываешься, Эспу».
0: «А как он может оправдываться?» — вмешался Макдаф. «Этот близорукий мерзавец посадил семена в своей каюте и даже не поставил там нейтрализатор запахов. Глупцов не стоит жалеть».
2: «Ну?» — спросил капитан с непонятным сомнением. Эспу тряхнул узкими плечами, многозначительно хлопнул хвостом о пол и разъявил пасть, изображая улыбку.
0: «Сфиги?» — спросил он.
2: «Конечно!
0: Ну и что?»
2: «Сам признался!» — восхитился Макдаф. «Больше ничего не требуется. Берите его. Мы поделимся наградой, если она будет, капитан».
0: «Нет», — решительно ответил Рэмси, откладывая справочник.
2: «Ты снова влип, Макдаф, потому что не знаешь межзвездного права.
0: Мы находимся за пределами зоны ионизации Тау Альдебарана и, значит, вне ее юрисдикции. Все остальное просто треп, однако значение этого параграфа совершенно ясно. Альдебаранцы сами должны были следить, чтобы никто не выкрал у них семена сфиги, и если уж не могли этого сделать, то мне это и подавно наплевать. Честно говоря, я не могу. Это противоречит закону».
2: «Вот именно», — самодовольно ответил Эспу. Макдаф вздохнул. «Вы потворствуете контрабанде».
3: «Ко мне не подкопаешься», — сказал алголианин, делая в сторону Макдафа оскорбительный жест.
0: «Он прав», — признал Рэмси. «Закон говорит об этом совершенно однозначно. Что касается моего к этому отношения, то Эспу может держать у себя сфиги, маргаритки и даже заразиху», — задумчиво добавил он.
4: Амар фыркнул и повернулся к двери.
0: Макдаф умоляюще положил руку на плечо капитана.
4: «Но он мне угрожал! Моя жизнь в опасности! Взгляните на его клешни!»
2: «Да, неохотно», — сказал Рэмси. «Ты знаешь, что грозит за убийство, Эспу?»
0: «Хорошо. Приказываю тебе не убивать этого жалкого мошенника. Я вынужден придерживаться устава, поэтому смотри, чтобы я или кто-нибудь из команды не поймал тебя на месте преступления. Усёк?»
2: Эспу, похоже, все усёк. Он хрипло засмеялся, щелкнул клешнями и выкатился из комнаты, весело раскачиваясь на ходу. Оба охранника стояли под дверью.
0: «Сюда!» — приказал им Рэмси.
2: «У меня есть для вас работа. Отведите этого зайца к уборщикам, и пусть старший им займется».
4: «Нет! Нет!» — заверещал Макдаф, пятясь. «Только троньте меня! Отпустите! Я не пойду! Отпустите меня! Капитан, я требую! Капитан Рэмси!»

0: Прошло несколько дней, разумеется, бортового времени. Ао по-прежнему лежала, свернувшись в своем гамаке, погруженная в сонные видения. Где-то под потолком послышалось сопение, скрежет и покашливание, а затем за решеткой вентиляционного отверстия появилось лицо Макдафа.
1: «Эх, моя маленькая подружка», — приветствовал он ее. «Так вот где ты. Мне теперь приходится ползать по вентиляционным каналам, словно какому-то фагоциту».
0: Он внимательно осмотрел густую сетку.
1: «Приварено, как и везде. Во всяком случае, я хоть вижу, что к тебе хорошо относится, моя дорогая».
0: Он вожделенно уставился на обильно заставленный поднос с завтраком. Ао мечтательно смотрела в пространство.
1: «Я отправил сообщение», — продолжал голос из глубины стены. «Продал несколько ценных семейных реликвий, которые были при мне, и набрал достаточно денег, чтобы послать телеграмму по льготному тарифу. К счастью, мое удостоверение журналиста еще сохранилось».
0: Среди обширной коллекции документов Макдафа можно было найти что угодно, вплоть до членского билета клуба низкорослых любителей овсянки и маршей.
1: «Более того, я только что получил ответ. И теперь придется рискнуть, моя дорогая. Сегодня в кают-компании объявят условия лотереи, и я должен там быть, даже под угрозой ареста или избиения. Это будет нелегко. Можно сказать, я пал здесь жертвой всех возможных оскорблений, за исключением...» «Какая наглость!» — воскликнул он вдруг.
0: Веревка, обвязанная вокруг ноги, натянулась и потащила его вглубь шахты. Крики Макдафа быстро удалялись. Слабеющим голосом он сообщил, что в кармане у него бутылка битетропентатрихлорофеноксиуксусной кислоты, которая может разбиться и угрожать его жизни. После этого все стихло. Ао осталась невозмутимой, почти не заметив недолгое присутствие Макдафа.
1: «Да», — философски заметил этот последний, удирая по коридору от твердого носка ботинка инспектора контроля атмосферы. «Справедливость слепа. Вот тебе благодарность за сверхурочную работу, по крайней мере, 3 минуты после конца рабочего дня. Зато теперь я свободен и могу приступить к делу».
0: 5 минут спустя, ускользнув от инспектора и слегка почистившись, он смело двинулся в кают-компанию. «Очко в мою пользу», — рассуждал он. «Эспу, вероятно, не знает, что Ао здесь. Когда он в прошлый раз гнался за мной, то все время жаловался, что из-за меня оставил ее на Альдебаране».
1: «Увы, пока это мое единственное преимущество. А сейчас нужно затеряться среди пассажиров и не попасться на глаза Эспу, капитану Рэмсию и остальной команде. Хотел бы я обладать способностями жителей Церес. Ну ладно».
0: Примечание автора. Жителей Церес долгое время считали невидимыми. В конце концов, оказалось, что на Церес никто не живет. Осторожно продвигаясь в сторону кают-компании, Макдаф размышлял о преследующих его неудачах. Молниеносный темп, в котором он скатывался по лестнице общественной иерархии корабля, просто ошеломлял.
1: «Хотите заставить Архимеда работать лопатой?» – спросил он. «Это все равно, что взвешивать слона на аналитических весах».
0: Ему велели заткнуться и браться за лопату. Макдаф тут же принялся обдумывать лучший способ использования принципа рычага. Какое-то время у него занял точный расчет коэффициента влияния фоновой радиоактивности на альфа-волны мозга. «Иначе может случиться что угодно», – объяснил он им, продемонстрировал. Черенок с треском сломался. По просьбе старшего уборщика Макдафа перевели на другую работу. Однако вскоре стало ясно, что знания, которыми он обладает, не включают сведений о глажении белья, смазывании гомеостатически-симбиотического контрольного механизма, обеспечивающего удобство пассажирам, равно как и умение проверять показатели рефракции биметаллических термостатов. Когда это было доказано на практике, его перевели в секцию гидропоники, где он устроил происшествие с радиоактивным изотопом углерода. Макдаф говорил потом, что дело тут не в изотопе, а в гомиксении, точнее, в применении этого инсектицида без мезы и назитола. Как бы там ни было, когда 30 квадратных футов тепличного ревеня принялись в результате мутации, вызванной гомиксеном, выделять двуокись углерода, Макдафа отправили прямо на кухню, где ему удалось подсыпать в суп гормон роста, что едва не привело к катастрофе. Сейчас он был не самым ценным работником секции контроля атмосферы и выполнял работу, которую никто другой заниматься не хотел. Все чаще чувствовал он запах сфиги. ничто не могло замаскировать этого специфического аромата, проходящего с помощью осмоса сквозь клеточные фильтры, проникающего во все уголки корабля и в ноздри всех пассажиров. Пробираясь в кают-компанию, Макдаф отметил, что слово «сфиги» было на устах у всех, как он и предвидел. Он осторожно остановился на пороге зала, окружающего весь корабль по периметру наподобие пояса, или точнее галстука, так что пол везде поднимался в обе стороны. Идущий по этому залу чувствовал себя как белка в колесе. «Какая роскошь!» – вслух подумал Макдаф. Его душа сибарита рвалась к столикам, заставленным всевозможными холодными закусками. Мимо проехал по своему рельсу подвижной бар, похожий на дворец изо льда. Оркестр играл «Звездные дни» и «Солнечные ночи». Произведения вполне уместные на корабле, летящем в пространстве. А воздух наполнял чудесный аромат сфиги. Несколько минут Макдаф невозмутимо стоял у дверей, разглядывая толпу пассажиров. Он ждал появления капитана Рэмси. Наконец послышались возбужденные голоса, и пассажиры сбежали по наклонному полу салона, собравшись в одном месте. Прибыл капитан. Макдаф молниеносно растворился в толпе. С улыбкой на покрытом шрамами лице Рэмси стоял посреди кают-компании. Он нигде не видел ни следа Макдафа, хотя время от времени из-за широкого тела представителей чешуекрылых с Плутона доносились чьи-то тихие комментарии. Капитан заговорил.
2: «Как вы, конечно, знаете, мы должны установить правила лотереи. Возможно, кое-кто из вас впервые в космосе, поэтому мой заместитель объяснит, как это делается. Мистер Френч, пожалуйста».
0: Мистер Френч, серьезный молодой человек, откашлялся, помешкал и внимательно оглядел собравшихся, когда за спиной чешуекрылого пассажира кто-то захлопал в ладоши.
2: «Спасибо», — сказал он. «Многие, вероятно, знают принципы традиционной корабельной лотереи, когда пассажиры угадывали время прибытия судна в порт. Наши компенсационные системы, эффекторы и субтракторы ведут наш корабль настолько четко, что мы можем не сомневаться в точном времени прибытия на Ксерию». «К делу, парень, к делу!» – произнес чей-то голос, и капитан Рэмси нервно посмотрел в сторону пассажира с Плутона.
3: «Да», – продолжал мистер Френч. «Есть у кого-нибудь идеи?»
2: «Угадывание даты на монете», – предположил кто-то, но его заглушил хор голосов, произносящих слово «сфиги».
0: «Сфиги?» – спросил капитан Рэмси, изображая удивление. «Вы говорите о духах?» Все рассмеялись. Слово взял житель Калиста, похожий на мышь.
3: «Капитан Рэмси», – сказал он, – «а может устроить лотерею с семенами сфиги, как это делают на Тау Альдебарана? Насколько я знаю, она заключается в угадывании числа семян в первом плоде сезона. Предсказать количество семян невозможно. Иногда их несколько сотен, иногда несколько тысяч, и сосчитать их нельзя, не разрезав плода. Если Эспу согласится...»
2: «Позвольте мне убедить алголианина», — сказал капитан. Амар угрюмо поглядывал по сторонам и поначалу отказался, но потом согласился за половину выигрыша. Только очарование сфиги и исключительный шанс рассказывать об этой лотерее всю оставшуюся жизнь заставили пассажиров смириться с такой беспардонной алчностью. В конце концов, все было оговорено. «Стюарды пройдут по кают-компании», — сказал Рэмси, — «и раздадут карточки. На них нужно написать свою фамилию и предполагаемое число семян сфиги, а затем бросить в ящик. Эспо, вы тоже можете принять участие, если захотите». Алголианин захотел. Он не собирался упускать случая. После долгого раздумья он написал какое-то число, со злостью нацарапал свою подпись фонетическую и уже захотел удалиться, когда что-то еще более утонченное, чем запах сфиги, воцарилось в воздухе. Разговоры стихли, и все головы повернулись в одну сторону. Удивленный Эспо огляделся, и его яростный рев несколько секунд метался между стенами кают-компании. Стоявшая на пороге Ао не обратила на это внимания. Она вглядывалась своими прекрасными глазами куда-то вдаль, распространяя вокруг себя волны очарования. Ее присутствие подняло температуру всех живых существ в салоне, и Эспу не был исключением. Как я уже говорил, хорошее самочувствие алголианина обычно выражается в безграничной ярости.
4: «Маяк!»
2: прохрипел Омар, размахивая клешнями перед носом капитана. «Она моя!»
4: «Держи свои клешни при себе, приятель», — с достоинством ответил Рэмси. «Пошли-ка вон в тот угол. Попробуй-ка изложить свое дело повежливее. Вот сейчас давай».
2: С.У. потребовал А.О. и достал документ, подтверждающий, что он прибыл на Тау Альдебарана с девушкой как ее опекун.
4: Капитан Рэмси задумчиво потер подбородок.
2: Тем временем бурлили пассажиры, бросая свернутые карточки в ящик. Запыхавшийся Макдаф выбрался из толпы как раз вовремя, чтобы вырвать девушку из клешней.
4: «Полегче, Омар!» — с угрозой произнес он. «Только тронь ее и пожалеешь!»
2: Таща за собой АО, он отскочил за спину капитана Рэмсея.
4: «Так я и думал», — сказал офицер, грозя пальцем Омару. «Не говорил ли я тебе, Макдаф, чтобы ты не приближался к пассажирам?»
5: «Это нарушение закона!» — кричал Макдаф. «А он находится под опекой у меня, а не у этого уголовника!»
3: «И ты можешь это доказать?» — спросил Рэмсей.
4: «У него-то есть свидетельство».
2: Макдаф вырвал документ из клешни С.У., бегло просмотрел, смял и бросил на пол. «Взор!» — презрительно сказал он обвиняющим жестом, вынимая телеграмму. «Читайте, капитан. Как видите, это отправлено правительством Малой Веги. Они утверждают, что АО была нелегально вывезена с планеты и что именно алголианин подозревается в этом преступлении».
4: «Что?» – удивился Рэмси. «Минуточку, Эспу!»
2: Однако Омар уже торопливо пробирался к выходу. Рэмси нахмурился, перечел телеграмму, потом оглядел зал и подошел к цифанскому прокурору, находившемуся среди пассажиров. После краткого разговора он вернулся, качая головой.
6: «Я мало что могу сделать, Макдаф», — сказал он. «Это не нарушение межзвездного закона, увы. Я лишь могу отдать АО законному владельцу, а поскольку такого здесь нет...»
4: «Ошибаетесь, капитан», — прервал его Макдаф. «Вам нужен законный опекун девушки, он перед вами. Вот вторая часть телеграммы». «Что?» — воскликнул капитан Рэмси. «Вот именно. Терренс Лао Дзе Макдаф. Так здесь написано. Правительство Малой Веги приняло мое предложение стать Локо Парентис для АО Протем. Ну, то есть опекуном временно».
6: «Ладно», — неохотно согласился офицер. «АО останется под твоей опекой. Тебе придется утрясать это с властями на Ксере, ибо не будь я Ангус Рэмси, ты вылетишь с корабля, едва мы только сядем. Можете драться там с СПУ, а пока я не желаю видеть члена команды среди пассажиров. Шагом марш!»
4: «Я требую уважения моих прав пассажира», — запальчиво произнес Макдаф, отступая на шаг. «Лотерея включена в стоимость билета, и я требую...»
6: «Ты не пассажир, а не дисциплинированный член команды».
4: «АО пассажирка!» — пискнул довольный Макдаф. «Она имеет право участвовать в лотерее, не так ли?» «Ну, капитан, дайте же мне карточку!»
2: Рэмси пробормотал что-то сквозь зубы, но сделал знак стюарду.
4: «Пусть АО заполнит карточку».
5: «Вздор», — сказал Макдаф.
4: «АО находится под моей опекой, и я заполню карточку вместо нее. Более того, если окажется, что каким-то чудом она выиграла, я буду обязан распорядиться этими деньгами в ее интересах, то есть купить нам обоим билеты на Малую Вегу».
6: «К чему весь этот шум?» — смягчился вдруг капитан. «Если тебе повезет, если произойдет такое чудо».
2: Прикрывая рукой карточку, Макдаф быстро заполнил ее, свернул и бросил в отверстие. Рэмси взял у стюарда ящик и запечатал его.
4: «Честно говоря», — заметил Макдаф, глядя на него, — «меня угнетает атмосфера, царящая на Саторе. Глядя на потворство контрабанде, мошенничество адвокатов и азартные игры, вынужден заметить, капитан, что ваш корабль — гнездо порока. Идем, АО, поищем воздуха посвежее».
2: АО лизнула свой большой палец и подумала о чем-то очень приятном. Может, о вкусе своего пальца. Этого никто никогда не узнал.

0: Прошло немного времени. И берксонианского, и ньютоновского. Похоже было, что Макдафу недолго осталось пребывать на корабле. «Взявший меч от меча и погибнет», — сказал капитан Рэмси своему первому офицеру в тот день, когда Саттер должен был прибыть на Ксерию. «Я только удивляюсь, что Макдаф до сих пор ухитряется избегать клешней Эспу, хотя постоянно крутится вокруг Сфиги. Не пойму, чего он хочет добиться, торча у кабины Алгалианина с отчетчиком йодистого натрия и спектроскопами. Чтобы он не написал на своей карточке, этого уже не изменить. Ящик заперт в моем сейфе».
1: «А если он найдет способ открыть его?»
0: «Не найдет. Кроме часового замка, сейф контролируется альфа-волнами моего мозга».
1: «О, легок на помине. Смотрите-ка, кто к нам идет».
2: В коридоре появилась приземистая, но ловкая фигура, на шаг опережавшая Алгалианина. Макдаф тяжело дышал и, заметив офицеров, скользнул между ними, как цыпленок под крыло на сетке. Ослепленный ненавистью, Амар щелкнул клешнями перед носом капитана.
1: «Опомнись, человече!» — крикнул ему Рэмси.
0: Эспу что-то пробулькал и замахал в воздухе какой-то бумагой.
2: «Много чести!» — язвительно заметил из своего временного укрытия Макдаф. «Это же просто Амар-переросток! Стоит кому-то вырасти, как его относят к гуманоидам. Совсем снизили критерии. Так и лезет всякая шпана со всей галактики. Марсиане,

0: положили начало, а теперь уж не остановишь. Я понимаю, некоторый либерализм нужен, но ведь это оскорбляет достоинство истинных гуманоидов, когда гордым именем человек называют какого-то там Амара. Он ведь даже не двуногий. Честно говоря, даже то, как он носит свой панцирь, оскорбительно для общественной морали.
1: Да ладно, это я так, к слову пришлось. Что это такое, СПУ? Что за бумагу ты мне суешь?
2: Из бессвязного бормотания Алголианина офицеры поняли, что Макдаф уронил эту бумагу, удирая. Амар требовал, чтобы капитан внимательно прочел эти записи.
0: «Потом», — ответил Рэмси, запихивая ее в карман.
2: «Сейчас мы будем садиться на ксерию, и мне нужно в рубку».
0: «Шагом марш, Макдаф!»
2: Макдаф повиновался с удивительной готовностью, по крайней мере, пока находился в поле зрения капитана. Хрипло ворча, Эспу двинулся следом за ним. Только когда капитан вынул бумагу из кармана и прочитал ее, он фыркнул и подал первому офицеру. На листе было написано:
0: «Задача. Определить, сколько семян находится в спелом плоде, в котором, кстати, не все семена могут уже быть сформированы. Обычный диапазон волн непригоден. Первый день. Попытка пометить сфиги радиоактивным изотопом, чтобы затем день за днем следить за его распадом и составлять графики. Неудача. Эспу расставил ловушку. Явный признак преступного менталитета. Удалось ускользнуть. Второй день. Попытка подкупить Эспу эликсиром молодости. Увы, я забыл, что алголиане презирают молодость. Маленькие мозги больше всего ценят крупные размеры. Эспу в ярости. Третий день. Попытка сфокусировать инфракрасное излучение на сфиге и измерить вторичное излучение акустическим интерферометром. Неудача. Эксперимент с окрашиванием клеток плода световыми волнами – неудача. Четвертый день. Попытка впустить хлороформ в кабину СПУ. Неудача. Невозможно подобраться к плоду настолько, чтобы опробовать протонный ядерный резонанс. Начинаю подозревать, что СПУ повинен в том, что случилось с капитаном Мастерсоном на того Альдебарана. Вероятно, подкрылся к нему сзади на темной улице. Все грубияны – трусы. Не забыть бы натравить на СПУ ксириан после посадки. Но как? На этом дневник заканчивался. Френч вопросительно взглянул на капитана.
1: «Я не знал, что Макдаф использует такие научные методы», — буркнул Рэмси. «Это лишь подтверждает слова Эспу о том, что Макдаф пытается подобраться к сфиге. Однако до сих пор он не смог и впредь не сможет.
0: А сейчас готовимся к посадке».
2: И он удалился вместе с наступающим ему на пятки первым офицером. Некоторое время в коридоре было пусто и тихо, потом на стене ожил интерком.
3: «Сообщение для всех! Внимание пассажиров и команды Сатора, приготовиться к посадке. Сразу после нее пассажиры собираются в кают-компании и проходят таможенный досмотр. Там же будут сообщены результаты лотереи. Явка обязательно. Благодарю за внимание».
2: Наступившую тишину нарушал лишь звук тяжелого дыхания, а затем кто-то другой произнес:
0: «Тебя тоже касается, Макдаф, понял?»
2: Через 4 минуты Саттер опустился на ксерию. Протестующего Макдафа вытащили из каюты и приволокли в салон, где уже собрались все пассажиры. Явились ксерианские чиновники и, с трудом скрывая радость, бегло просматривали документы пассажиров и без особого рвения обыскивали корабль в поисках контрабанды. Ясно было, что их интересуют только сфиги. Среди кают-компании установили стол, а на него сфиги. Каждое растение в отдельном горшочке. Полные золотистые плоды свисали с веток, а розовый отблеск их пушистой кожицы доказывал, что они созрели. Вокруг расходился небесный запах. Эспу стоял на страже, время от времени обмениваясь фразами с начальником ксериан, который уже успел прикрепить присосками медаль к панцирю алголианина.
0: «Какая наглость!» — кричал, вырываясь, Макдаф. «Мне нужно было всего несколько минут, чтобы закончить важные исследования!»
1: «Перестань щелкать клювом», — сказал ему капитан Рэмси. «Я лично с наслаждением вышвырну тебя из Саттера».
0: «И оставите меня на милость этого Амара! Он же меня убьет! Я взываю к нашей гуманитарной общности!»
2: Капитан Рэмси коротко посвящался с начальником ксериан, и тот кивнул.
0: «Вы правы, капитан», — сказал он, или, если быть точным, сказала оно. «По нашим законам, должники отрабатывают долг, и телесные повреждения наказываются в зависимости от степени их тяжести различными денежными штрафами. Разумеется, за убийство мы наказываем смертью. А почему вы спрашиваете?»
2: «Это относится и к СПУ», — продолжал расплашивать капитан.
0: «Конечно», — ответил ксерианин.
1: «Вот видишь», — многозначительно заметил Рэмси Макдафу.
0: Хорошо. Он будет так богат, что сможет позволить себе заплатить за удовольствие и изуродовать меня. А у меня так легко появляются синяки.
1: Но он, по крайней мере, не убьет тебя, успокоил Рэмси. Это будет для тебя уроком, Макдаф.
0: Ну, раз так, то я хотя бы приложу ему сначала, сказал Макдаф, вырвал у ближайшего пассажира толстую трость и с треском обрушил ее на панцирь Амара. Алголианин издал жуткий свист и, взъярившись до безумия, бросился на Макдафа, который, пользуясь тростью как рапирой, отступал, не переставая, однако, наносить удары. «Ну, иди сюда, ты холодная закуска!» — выкрикивал он. «Давай разберемся!»
1: «Бей, Макдаф!» —
0: подбадривал эрудит с Ганимеда. «Стоять!» — рявкнул капитан Рэмси, созывая своих людей на помощь. Однако ксириане оказались первыми и быстро воздвигли стену между дерущимися. Потом один вырвал трость из руки Макдафа. «Если он тебя ранил, Эспу, то выплатит штраф!» — сказал начальник. «Так гласит закон. Ты ранен?»
1: По звукам, издаваемым Амаром, можно было понять, что нет.
0: Ксирианское право не учитывает оскорбленного достоинства. Термиты – существа не шибко гордые.
1: «Давайте, наконец, закончим», – сказал капитан Рэмси, разозленный разгромом своей кают-компании.
0: «Только три пассажира выходят здесь. АО, Эспу и Макдаф».
1: Макдаф огляделся, нашел АО и поспешно спрятался за ее спиной.
0: «Кстати», – сказал ксирианин, – «Эспу рассказал мне о лотерее. Мы не возражаем, но с условием, что ни один никсирианин не подойдет к столу. Я лично сосчитаю семена».
1: «Хорошо», — согласился Рэмси, беря запечатанные ящики и отходя в сторону. «Когда вы разрежете самый большой плод и сосчитаете семена, я открою ящик и назову победителя».
0: «Подождите!» — воскликнул Макдаф, но никто не обратил на него внимания.
1: Начальник ксириан поднял со стола серебряный нож, выбрал самый крупный и спелый плод сфиги и старательно разрезал его пополам. Половинки упали на стол, демонстрируя идеальную внутренность без семян.
0: Тревожный крик ксириан эхом отразился от стен зала. Серебряное лезвие засверкало, рассекая плод на мелкие кусочки, однако в кремовой мякоти не нашлось ни единого семечка. «Что случилось?» – допытывался Макдаф. «Нет семян?»
4: «Это обман! Я никогда не верил этому Эспу! Он пыжился, как...»
1: «Тихо!» – холодно остановил его ксирианин. Среди общего молчания и растущего напряжения он поднял серебряный нож еще раз. «Нет семян?» — тупо спросил капитан Рэмси, когда был вскрыт последний плод. Ксирианин молчал, поигрывая ножом и пристально глядя на Эспу. Алголианин казался таким же удивленным, как все остальные, однако, как громко заметил Макдаф, с Амарами ни в чем нельзя быть уверенными. Капитан Рэмси отважно нарушил молчание, вышел вперед и напомнил чиновникам, что он представляет здесь ГБР.
0: «Без проблем», — холодно ответил ксирианин. «На борту вашего корабля, капитан, мы ничего не можем сделать».
4: «Этот Амар мне сразу не понравился», – торжествующе заявил Макдаф. «Взял у вас деньги и столкнулся с альдебаранцами. Мошенник! Поспешное бегство стало. Альдебараны и всем известная склонность к литейской пыли».
0: Яростно взревев, Эспу бросился на Макдафа, который в последний момент успел выскочить через открытый люк в слабый свет ксирианского дня. Эспу погнался за ним, громко ругаясь. Мембраны его пылали пурпуром. Начальник ксириан мгновенно отдал приказ, и остальные ксириане выбежали следом за ними. Снаружи донеслись странные звуки, и вскоре появился запыхавшийся Макдаф. Один.
4: «Странные существа, эти алголиане», — доверительно обратился он к начальнику, качая головой.
0: «Я вижу, ваши люди задержали Эспу». «Да», — ответил термит. «За пределами корабля он подпадает под нашу юрисдикцию».
1: «Так я и думал», — буркнул Макдаф, медленно подходя к АО.
3: «Минуточку», — сказал Рэмси ксирианину, — «вы не...»
0: «Мы не варвары», — с достоинством ответил тот. «Мы дали Эспу 15 миллионов космических кредитов за эту работу, и он нас обманул. Если он не сможет отдать эти 15 миллионов плюс проценты, то будет их отрабатывать. А час работы на ксерии...» Тут Макдаф нервно сглотнул. «Стоит 1/65 кредита».
1: «Это абсолютно противозаконно», — сказал Рэмси. «Но меня уже не касается. Макдаф, хватит лыбиться. Ты тоже выходишь на ксерии, не забыл? Советую не становиться на пути у Эспу».
0: «Думаю, он будет слишком занят», — вежливо ответил Макдаф. «Мне неприятно напоминать такому опытному офицеру о его обязанностях, но вы забыли об одной мелочи — лотереи».
1: «Что?»
0: Рэмси пустым взглядом уставился на иссеченный плод.
1: «Лотерея, разумеется, отменяется».
0: «Вздор!» — прервал его Макдаф. «Никаких уверток! Можно подумать, что вы стараетесь заначить выигрыш».
1: «Да ты спятил! Какой выигрыш?» «Лотерея заключалась в том, чтобы угадать количество семян с фиги. Если плод пуст, надеюсь, ни у кого нет возражений».
0: «У меня есть!» — крикнул Макдаф. «От имени моей подопечной требую публично прочесть все карточки».
1: «Не сходи с ума!» — не сдавался капитан. «Если ты хочешь отсрочить момент, когда я вышвырну тебя с Саттера...»
0: «Вы должны закончить лотерею по всем правилам!» — настаивал Макдаф.
1: «Заткнись ты, наконец!» — рявкнул Рэмси, поднимая опечатанный ящик и подключая к нему небольшое устройство. «Как хочешь. Но твое тебя все равно не минует, Макдаф. А сейчас все тихо».
5: Он прикрыл глаза и беззвучно зашевелил губами. Ящик вдруг открылся, и из него кучей высыпались свернутые карточки. Рэмси махнул рукой. Один из пассажиров подошел и начал громко зачитывать имена и цифры.
6: «У тебя пятиминутная отсрочка», — тихо сказал Макдафу первый офицер. «Потом отправишься за Эспу. Кстати, мне совершенно ясно, что ты выманил его наружу сознательно».
0: «Ерунда», — оскорбился Макдаф. «Разве я виноват, что этот Тамар обратил на меня свои антиобщественные инстинкты?»
6: «А разве нет?» — спросил Рэмси. «Ты хорошо знаешь, что так оно и было».
0: «Самец Корзе Каблум 750, прочитал пассажир, развернув очередную карточку. «Лорна Секундас 2099. АО замещаемая...»
6: Он умолк.
0: «Но», — поторопил его капитан Рэмси, держа Макдафа за воротник, — «сколько?»
6: «Теренсом Лао Дзе Макдафом», — продолжил пассажир и вновь умолк.
0: «Да сколько же он написал!» — выходил из себя капитан. Стоя у открытого люка, он уже отвел ногу и готовился окончательно расстаться с Макдафом, который ожидал этого на удивление спокойно.
6: «Я, кажется, спросил кое о чем. Какая цифра написана на карточке?»
0: «Ноль!»
5: — слабым голосом ответил пассажир.
0: «Вот именно!» — воскликнул Макдаф, вырываясь из рук капитана. «А теперь, капитан, буду вам очень признателен, если вы вручите мне половину выигрыша как опекуну АО. Разумеется, вычти из нее цену наших билетов до Малой Веги. Что касается части Эспу, то пошлите ему эти деньги с поздравлениями от меня. Может, это спишет несколько месяцев с его срока, который, по моим подсчетам, составляет 946 ксерианских лет. Макдаф прощает даже врагов. Идем, дорогая АО. Я хочу выбрать для нас подходящую каюту».
5: Сказав это, он закурил новую сигару и с достоинством удалился, оставив капитана Рэмси таращиться куда-то вдаль и шевелить губами, как в тихой молитве. Наконец, к капитану вернулся дар речи.
7: «Макдаф!» — окликнул он. «Макдаф! Как ты это сделал?»
6: «Благодаря научному подходу», — бросил Макдаф через плечо.

0: В известном кабаре на Малой Веге гремела веселая музыка, двое комиков перебрасывались шуточками. За одним из столиков сидели А.О., Макдаф и капитан Рэмсей.
1: «Я все еще жду, что ты мне объяснишь, как ты это сделал», — сказал капитан. «Уговор дороже денег, я же подписал твое прошение, верно?»
0: «Признаться, — сказал Макдаф, — твоя подпись облегчила мне получение формального согласия на опеку над А.О., доживет она 100 лет. Шампанского, А.О.?» Девушка не ответила. С необычайным для нее интересом она смотрела в глаза молодого самца с Малой Веги, что сидел рядом.
1: «Помни, что я должен написать рапорт о полете, и мне нужно знать, что случилось со Сфиги», — настаивал Рэмси. «И с другой стороны, не думаешь же ты, что я рехнулся и дал за тебя полное ручательство? Нет, я написал осторожно, насколько мне известно. Но ведь ты заполнил эту карточку задолго до того, как плод созрел, я же сам видел».
0: «Верно», — ответил Макдаф, потягивая шампанское. «Надо было лишь отвлечь внимание противника. Думаю, теперь я смогу рассказать правду. Давай вспомним ситуацию. Ты собираешься оставить меня на Ксерии вместе с этим Амаром, и я, чтобы уменьшить его преимущество, должен скомпрометировать его перед ксерианами. Выигрыш в лотерее был лишь неожиданным побочным эффектом. Просто заслуженная улыбка фортуны, основанная на использовании научных методов».
1: «Это ты о тех записях, которые нашел СПУ? Об ахинеи насчет интерферометров, ионных анализаторов? Значит, ты нашел способ считать семена или нет?»
0: «Конечно, нет». Макдаф покачал бокалом и пригладил свои перья. «Я сделал эти записи специально для СПУ. Он был так занят охраной Сфиги и погоней за мной, что времени подумать у него не оставалось».
1: «Ничего не понимаю», — признался Рэмси. «Даже если ты как-то узнал, сколько в плоде семян, как ты мог угадать, что лотерея будет заключаться именно в этом?»
0: «Ну, это самое простое. Вспомни ситуацию на корабле. У всех еще свежа в памяти лотерея на Альдебаране, а по кораблю кружат слухи о контрабандных Сфиге. Если бы никто этого не предложил, я сам подсказал бы эту идею и...»
1: «Что такое? Уйди! Перестань!»
0: Он обращался к комикам, подходившим к столу Макдафа. Капитан Рэмси взглянул на них как раз вовремя, чтобы увидеть новый скетч. Традиция развлекать зрителей, высмеивая кого-то из них, имеет многовековую историю, а галактические путешествия открыли в этом направлении необъятные возможности. Предметом насмешек стали целые виды и расы. Двое комиков, оживленно болтая, принялись изображать обезьян, занятых ловлей блох. К общему хохоту не присоединились лишь клиенты, происходившие от обезьян.
1: «Хм!» — гневно фыркнул Рэмси и начал подниматься со стула. «Эти чертовы...»
0: «Тише, тише, капитан! Взгляни на это объективно! Это просто вопрос семантики!» Макдаф подмигнул. «Будь выше этого и наслаждайся мастерством клоунов в абстрактном искусстве подражания. Я как раз собирался объяснить, почему нужно было отвлекать внимание СПУ.
1: Я боялся, что он сочтет странным такое быстрое созревание плодов».
0: «Фу!» — сказал Рэмси, но все-таки вновь опустился на стул, потому что комики начали другой номер.
1: «Хорошо, продолжай». «Отвлечь внимание», — довольно сказал Макдаф. «Ты встречал когда-нибудь худшего члена команды, чем я?»
0: «Никогда», — ответил Рэмси, — «ни разу в жизни».
1: «Вот именно. Меня перебрасывали из одной секции в другую, пока я не попал в секцию контроля атмосферы, именно туда, куда я и стремился. У ползания по вентиляционным трубам есть свои плюсы. Например, мне хватило секунды, чтобы опорожнить бутылку битетропентатрихлорфеноксиуксусной кислоты». Он с наслаждением произнес название вещества. «Вентилятор СПУ. Кислота должна была проникнуть всюду. И в плоды Сфиги тоже». «Трихлора что? Ты что-то сделал с плодами до лотереи?»
0: «Ну да, говорю тебе, лотерея — просто побочный продукт. Чтобы спасти собственную шкуру, я хотел подложить свинью СПУ.
1: К счастью, у меня был с собой запас гормонов. Тот, что я назвал, снимает потребность в перекрестном опылении, и по законам биологии в результате получается плод без семян. Спроси любого садовода, так всегда делают».
0: «Плод без семян», — тупо повторил Рэмси. «Перекрестное опыление. Черт побери!» Несомненно, Макдаф собирался сказать что-то еще, но тут его внимание привлекло выступление комиков. Он умолк на полуслове, затянулся сигарой и стал внимательно смотреть. Тот, что поменьше, принялся выступать важно, словно павлин, стряхивая пепел с воображаемой сигары. Напарник издал радостные крики, хватил его по голове. «Скажи, друг!» – фальцетом воскликнул он. «Что за пингвин был с тобой прошлым вечером?» «Это был не пингвин!» – радостно захихикал первый. «Это был венерианин!» В то же мгновение свет прожектора упал на сморщенную голову Макдаффа.
2: «Что? Что вы посмели?» –
0: рявкнул разъяренный Макдафф, но голос его потерялся в хохоте остальных гостей.
2: «Ложь и клевета! Никогда еще меня так не оскорбляли!»
0: Капитан Рэмси задыхался от смеха. Взъерошенный Макдафф грозно посмотрел по сторонам, встал и схватил АО за руку. «Не обращай на них внимания!»

0: Уговаривал его Рэмси срывающимся от смеха голосом. Ты же действительно венерианин, Макдаф. Даже если утверждаешь, что вылупился в глаз... То есть я хотел сказать родился. Да, по происхождению ты шотландец и относишься к гуманоидам, верно? Ты не более пингвин, чем я, обезьяна. Однако Макдаф уже шагал к двери. АО послушно шла за ним, бросая прощальные взгляды парню с соседнего столика. «Какая наглость!» — кипел Макдаф. «Вернись!» — крикнул ему вслед Рэмси, с трудом сдерживая смех. «Насладись абстрактным искусством подражания! Это всего лишь вопрос семантики!» Выпрямившийся, словно струна, Макдаф игнорировал его зов. Таща АО и семеня на своих коротеньких утиных ножках, Терренс Лао Цзэ Макдаф окончательно исчез во мраке ночи, бормоча что-то себе под нос. Как поймет наименее развитый слушатель, Макдаф был не совсем тем, за кого себя выдавал. «Ха!» — сказал капитан Рэмси, широко улыбаясь. «Я все-таки дождался этой минуты. Хватит пить шипучую дрянь! Официант, виски! Нужно отметить одно событие. Понимаешь, впервые в жизни этот беспринципный мошенник покинул сцену, не оставив позади какого-нибудь обманутого бедолаги».
1: «Что? Ты о чем? Какой еще счет, тупица? Ведь это Макдаф меня пригласил, и с него...
0: О, проклятье!»

0: Дон Уэбб. Дневник, найденный в пустой студии. День первый. Не могу рисовать после того, как принял лекарство. Если бы я отдохнул несколько дней, образы бы пришли, и я смог бы закончить холст. Но всегда остается опасность, что я забуду, кто это рисует. А может быть, забуду даже, что правда, а что ложь. Так что я начал этот дневник. Я буду читать его каждый день. И каждый день делать в нем записи, и тогда у меня не будет неприятностей, как в тот раз. Вчера я подготовил холст. Сегодня я перестал принимать лекарства. Завтра я смогу начать наброски. День второй. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я есть. Я живу в Остине, штат Техас. Ну вот, выглядит вполне нормально. Не думаю, что это хорошая мысль – убивать своих критиков. В насилии нет особенной красоты. Если я захочу кого-нибудь достать, я просто нарисую на него карикатуру. Я работаю Роберто Сейс. Сегодня я начал рынок ценностей. Это будет этюд в голубом и сером, что-то вроде праздника, и люди покупают и продают вещи, не имеющие никакой ценности. Может быть, я еще поработаю над уменьшенными копиями картин Бесси Фольман. День третий. Идеи сегодня так и шныряют. Это просто грандиозно. Мой этюдник понемногу наполняется, и рынок тоже продвигается неплохо. Ах да, я забыл свою фокусирующую мантру. Меня зовут Тайрон Уотсон, я магистр изящных искусств. У меня уже было две персональных выставки последние 5 лет назад. Ну вот, здесь все под контролем. Фактически единственная проблема с контролем, которая у меня есть, это желание проводить все свое время здесь, наверху, и рисовать, рисовать, вместо того, чтобы сидеть внизу, в магазине. Но это нормально. Художники всегда хотят рисовать. Жалко, что мои рабочие часы совпадают с тем временем, когда есть хороший свет. День четвертый. Подавлен. День пятый. Подавлен. Ничего не сделал. Вышел из себя. День шестой. Меня зовут Тайрон Уотсон. Мне 36 лет. Я живу в Остине. Сегодня у меня великий день. Пришел некий мистер Саймон Паунд и задал кучу вопросов о моем искусстве. Может быть, я еще вернусь обратно на сцену. Я хотел сводить его наверх, чтобы он посмотрел, как я работаю, но тихий голос сказал мне, что не надо. То есть я хочу сказать, это был не тот тихий голос, как тогда. Просто интуиция, такое чувство, что не надо пускать туда людей, пока все не закончено. Я сегодня много сделал. Завтра, наверное, закончу рынок. День седьмой. Закончил рынок. Получилось не так хорошо, как я надеялся, но все же выражает суть артистической личности. Всегда неудовлетворенный, как Фауст. Хочу начать что-то в более свободной форме. Это будет ответ тем людям, которые причинили мне столько неприятностей. Я назову это «обнаженное сердце». Только вот не знаю, как начать. То есть одна идея напрашивается, но не очень хорошая. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я 30 с чем-то летний художник, по уши в работе. День восьмой. Занят. День девятый. Провел несколько часов с моей моделью. День десятый. Сегодня заглянул мистер Паунд. Я с разочарованием узнал, что он вовсе не знаток живописи. Он полицейский в отставке. История его жизни показалась мне довольно интересной. Может быть, я сделаю его портрет после того, как закончу «Обнаженное сердце», которое продвигается вполне неплохо, спасибо большое. Оно получается немножко более кровавым, чем что-либо сделанное мной за эти несколько лет. день 11. Меня зовут Тайрон Уотсон. Сегодня заглянул мистер Баунт, и мы обсудили истории наших жизней, которые оказались поразительно похожи. Я хочу узнать его поближе, потому что собираюсь рисовать с него картину, которую назову «Многомерные голубые линии». Он пошел в полицейский в 70-х годах. Сначала его заветной мечтой было сделаться сыщиком. Он прочел все, какие есть только книги по криминологии, прослушал все возможные курсы и посвятил свою жизнь только этой цели. Однако некоторые политические силы где-то наверху позаботились о том, чтобы он не добился успеха. Я рассказал ему, как критики развалили обе мои выставки. Особенно вторую. Тогда как параллельная выставка «Бесси Фольман» завоевала такие неумеренные похвалы. Бесси оказалась более политкорректной. И вот ее карьера пошла на взлет, а я еле сумел раздобыть место в этом захудалом книжном магазине с мизерным доходом и свободную площадь для моей студии. Он спросил, нельзя ли ему посмотреть, как я работаю. Я сказал ему, что нельзя. Я ненавижу, когда кто-то смотрит на то, что я делаю, прежде чем все закончено. Однако я сказал, что хотел бы его нарисовать. Вначале он, похоже, был удивлен, но потом с готовностью согласился. Он спросил, не знаю ли я что-нибудь о смерти двух критиков-искусствоведов 5 лет назад. Я спросил его, работает ли он еще в полиции. Он сказал, что уволился из полиции 2 года назад. Он арестовал слишком много преступников, которым потом удалось выкрутиться на всяких формальностях. Поэтому он уволился. Ему все равно было уже пора в отставку. У него было сделано несколько капиталовложений, которые неплохо окупались. Но он любит быть в курсе дел. Полицейские, заверил он меня, по крайней мере, хорошие полицейские, которые составляют полицию, до сих пор иногда спрашивают у него совета. Я спросил, давно ли он интересуется живописью.
1: Он сказал, что любой хороший полицейский интересуется живописью.
0: Мышление художника и мышление преступника очень-очень схожи между собой. По его мнению, большинство преступников — это неудавшиеся художники. Но у преступников нет критиков, сказал я ему.
1: Еще как есть, возразил он.
0: Полицейские ведь ловят только никуда не годных преступников. Все великие преступники ходят на свободе.
1: Я никогда не думал о полицейских как о критиках криминального искусства.
0: День 12. Ночью снились кошмары. Был слишком подавлен, чтобы открывать магазин. День 13. Прошло уже почти 2 недели, а я держусь вполне неплохо. Может быть, я справился со своей проблемой? Меня зовут Тайрон Уотсон. Элементарно, мой дорогой Уотсон. Этой ночью кто-то взломал магазин. Не взяли ничего, но мне кажется, что мою студию обыскивали. И наружная дверь, и дверь в студию оказались открытыми. Несмотря на это, не могу даже сказать, насколько великолепно я себя чувствую. Сегодня утром я начал 2 новые картины. Хотел было позвонить хозяйке, чтобы сказать ей, что магазин вскрыли, но почувствовал, что это испортит мне всю работу. Я писал, как Пикассо. Останусь здесь на ночь. Может быть, я поймаю своего взломщика и нарисую его. Я готов. Я готов к чему угодно. Я чувствую себя великолепно. День 14. Вчера заработался допоздна и закончил первую картину. Этюд в пурпурных и зеленых тонах под названием «Люди воды говорят со мной». Очень буйный и весь усеянный блестками. Около 3 часов ночи вышел прогуляться. Мне необходимо было вдохновение для второй работы хромово-желтого этюда, который я назвал «Фольман срывается». О, что за потрясающая, изумительная, сумасшедшая, ошеломляющая картина. Бах-трах-трарах-бум-трах. Вот что я говорю. День 15. Заглянул мистер Паунт и принес новости о Бесси Фольман.
1: тот момент я чувствовал себя действительно очень-очень плохо, словно это как-то меня касалось. Полагаю, это показывает, какая у меня великая душа. То, что я могу сожалеть о сопернике. Увидев, что он принес с собой газету, я попросил показать мне некролог. И, разумеется, хоть я и был самым серьезным соперником Бесси, мое имя там не упоминалось. Может быть, мне стоило послать венок или что-нибудь такое. В конце концов, меня-то будут вспоминать еще сотни лет, а она будет всеми забыта. Наверное, надо было пойти на похороны и еще раз ее нарисовать. Мистер Паунд сказал, что он не смог разыскать каких-либо упоминаний относительно моей персональной выставки 5 лет назад. Он сказал, что хотел посмотреть фотографии моих прежних работ. Кажется, он искренне огорчился, когда я сообщил ему, что вся выставка была скуплена японскими спонсорами. Не осталось ли у меня непроданных картин, с которыми я мог бы расстаться? Разумеется, мне пришлось сказать ему, что я продал все, что у меня было несколько лет назад, когда в моей жизни свирепствовала разрушительная нищета. «Что ж, у нас у всех бывают взлеты и падения», — сказал он. Для полицейского он очень разумный человек. Я спросил, когда он сможет прийти, чтобы попозировать, и этот вопрос взволновал его. Видимо, некоторых людей пугает мысль о том, чтобы позировать для вечности. У них поднимается страх, что их изъяны, а у каждого человека имеется хоть один единственный крошечный изъян, с течением лет окажутся увеличенными, как в лупе, и через некоторое время от них останется лишь этот изъян и ничего больше. Меня зовут Винсент Ван Гог, и мне 138 лет.
2: Шутка!
1: День 16. Мне снилось, что я снова ребенок. Должно быть, это было, когда я ходил в 6 класс. У нас была учительница рисования, у которой мы занимались 2 раза в неделю. Она задала нам нарисовать что-нибудь из того, что находится на школьном дворе. И я нарисовал голубую кабинку переносного туалета, которая стояла на футбольном поле. Ее было видно от моей парты, если как следует вывернуть шею. Прозвенел звонок, и урок закончился. Предполагалось, что к этому моменту я должен был уже доделать рисунок. Миссис Элгуд подошла ко мне и сказала, чтобы я отдал ей листок. Что я могу доработать его в четверг. А я сказал: «Подождите минуточку, я уже почти закончил». И в тот же момент рисунок был доделан, и я отдал ей его. И она сказала: «Тайрон, но ведь снаружи нет ничего подобного». А я сказал ей, чтобы она посмотрела сама. Она сказала, что не будет смотреть. А я сказал, чтобы она посмотрела. Она сказала, что не будет. И тогда я взял руками ее голову и попытался заставить ее посмотреть. И разбил ее лицом стекло, и у нее пошла кровь.

0: Мама родная не узнает. Я настолько вышел из себя, что не стал сегодня открывать магазин. Я слышал, как кто-то стучал в двери, треклятый телефон звонил, не переставая. Дрынь, дрынь, дрынь. Пока я, наконец, не снял трубку с рычага и не положил рядом. Должна быть чертова хозяйка. О ней я тоже позабочусь. Никому не позволено отрывать гений от работы. Нужно издать специальный закон. Сегодня я нарисовал картину в ярко-красных и оранжевых тонах. Злое солнце кусает человека. Завтра откроюсь. День 17. Подавленный зол. День 18. Полицейские колотились и колотились ко мне в дверь. Мистера Паунда с ними не было. Они хотели узнать, известно ли мне, что миссис Роберта Сейс, владелица книжного погреба и теоретически моя нанимательница, умерла. «Нет», — сказал я, — «мне это неизвестно». «Ее убили», — сказали они. «Нет», — сказал я, — «мне ничего не известно. Я очень занят. Меня ждет моя работа над картиной». «Я сказал им спасибо за сообщенные новости». «Она оставила завещание», — сказали они. Я сказал, что всегда знал, что она гоняется за вещами. «Да нет, завещание», — сказали они. «Я должен закрыть магазин до тех пор, пока не будет вскрыто завещание». «Отлично», — сказал я. «Я сделаю табличку с надписью «Закрыто по случаю смерти» и повешу ее на дверь». Вечером пришел мистер Паунд и колотился ко мне в дверь, пока я не открыл. Я сказал, что у нас закрыто. Он сказал, что пришел позировать. Я впустил его, намереваясь сделать несколько набросков. Он пошел было наверх, в студию, но я сказал ему, что всегда делаю наброски в магазине. Его было непросто зарисовывать, потому что он все время говорил. Он намекнул, что он виджилянт, охотящийся за преступниками, которых система могла пропустить из-за каких-нибудь юридических формальностей вроде правил Миранды. Рассказал кучу историй о машинах среди ночи. Почему-то я представил их себе движущимися беззвучно и без огней. «Ночная темнота вам не помеха, а?» — спросил я. Он сначала яростно вскинулся, потом засмеялся и сказал: «Нет, ночная темнота мне не помеха». Он много говорил о преступниках, от которых удавалось легко добиться чистосердечного признания. С его связями в полицейском участке он мог очень помочь такому преступнику. Вот, скажем, если преступник, совершивший эти недавние убийства, сейчас признается ему, то он сможет значительно облегчить его участь. И с другой стороны, если этот теперешний преступник будет пытаться извернуться и захочет избежать длинной руки правосудия, то он может создать ему большие неприятности. Он выследит убийцу и нанесет удар в тот момент, когда тот будет меньше всего этого ожидать. Он не попросил меня показать ему зарисовки, и это было удачно, потому что я не был ими удовлетворен. Когда он ушел, я порвал их все на мелкие кусочки. Этой ночью я собираюсь спать в студии, чтобы, если что, защитить свои картины. Я почему-то беспокоюсь о них. День 19. Сегодня нарисовал последнего невиновного. Множество больших голубых глаз, глядящих во всех направлениях. В нижнем правом углу картины расположен один единственный желтый квадратик. Он представляет окно. В нем можно разглядеть художника, который рисует усыпанный цветами мирный пейзаж. Может быть, я изменю название и назову это «Внутри моего черепа». День 20. Этим утром я пришел в чувство и принял лекарство. Я понял, что, видимо, совершил кое-какие нехорошие вещи. Я решил, что подожду мистера Паунда, и когда он придет, сделаю ему чистосердечное признание. Он сможет облегчить мою участь. Он ведь мой друг. Я ждал весь день, но он так и не появился.
1: Около 6 часов я позвонил в центральный

0: федеральный полицейский участок. Мистер Паунд говорил, что у него до сих пор остались друзья в полиции. Я подумал, что могу проспрашивать их, и они подскажут мне, как его найти. Ушла целая вечность на то, чтобы связаться с отделом убийств. Я ждал и проклинал себя за то, что не взял у него его номер. Наконец, меня соединили с детективом Бликом. Я спросил, не знает ли он мистера Паунда.
1: «Мистера Кларенса Паунда?» — спросил он.
0: «Я не знаю точно его имени. Он полицейский в отставке. Он говорил, что у него еще остались друзья в полиции».
1: «Позвольте мне предположить. Он говорил вам, что хотел стать сыщиком, но некие политические силы не позволили ему добиться успеха, верно? А еще говорил, что он виджилиант, вершащий правосудие над преступниками, которым удалось избежать справедливого наказания?»
0: «Ну да», — сказал я.
1: «Мне очень неприятно говорить вам это, сэр, но Кларенс Паунд — бывший почтовый работник, уволившийся из-за серьезного психического расстройства. Раз в несколько месяцев он на некоторое время перестает принимать лекарства и тогда начинает воображать себя каким-то суперполицейским. Если он будет причинять вам беспокойство, дайте мне знать. Мы заберем его и доставим к его лечащему врачу».
0: «Нет-нет, он совершенно не причинил мне никакого беспокойства. Большое спасибо».
1: Я повесил трубку как раз, когда он спрашивал: «А кто вы?»
0: Итак, мистер Паунд всего-навсего шизик. Я должен быть готов к встрече с ним. День 21. Я спал в своей студии, когда он вломился в нее. Я проснулся и увидел, что он смотрит на мои картины. В одной руке у него был пистолет, а в другой — фонарик.
1: «Они пустые!» — сказал он. «Все эти холсты просто замазаны белой краской!»
0: «Нет!» — сказал я. «Просто это очень тонкая живопись. Их нужно рассматривать очень внимательно».
1: «Они пустые! Ты просто шизик!»
0: «Ничего подобного! Это ты шизик!»
1: «Ты бывший почтовый работник, а никакой не полицейский! Ты никогда и не был полицейским!» «Это ложь!»
0: — он направил на меня пистолет.
1: «Это правда! Ты не полицейский!»
0: Внезапно он сел. У него словно бы подкосились ноги. Долгое время он не говорил ничего. Я уже собрался подойти и отобрать у него пистолет. Затем он начал говорить тихим, безразличным голосом. Он объяснил мне, кто он такой на самом деле, и мне все стало ясно. Его зовут мистер Карлос Паунд. Он владелец очень известной художественной галереи в Нью-Йорке. Сегодня мы соберем все мои картины и погрузим в его микроавтобус. Он отвезет меня в Нью-Йорк, где организует для меня персональную выставку.
2: «Ручаюсь, мы устроим настоящий фурор!» —

Антон Первушин. «Камень в пустоте и повелитель Вселенной». Рассказ из цикла «Открытие космоса». Написан для совместного проекта портала кинотеатр.ру и Союза литераторов России «За ширмой тысячного Ли. Это вам не фантастика».

0: Чем чаще летаешь в космос, тем большим циником становишься. Возбуждение от постоянного ожидания опасности со временем притупляется, но и романтику враждебная среда убивает надежнее взрывной декомпрессии. Семен Вальцев не помнил, когда его восхищение космосом сменилось усталостью человека, которому надо просто выжить и при благоприятном расположении звезд довести дело до конца. Может быть, это произошло в ту тягучую неделю ожидания спасательной экспедиции у орбитального ядра внутри тесного Венуса со сломанным туалетом, протекающей системой теплообмена, запасом провианта на день и еще тремя такими же озадаченными мечтателями, каким был он сам. Или при аварийном приводнении Невы в Тихий океан, где корабль почти сразу начал набирать холодную темную воду, и пришлось вытаскивать надувной плот, лихорадочно вспоминая, чему учили на тренировках. Приключения, да, но лучше было бы обойтись без них. Посему, когда Вальцев впервые услышал о мем-рейсе, он сначала удивился, а потом испытал легкую досаду. Опять кто-то решил попиариться на героизме первопроходцев космоса, как будто других проблем нет. И уж, конечно, Семен совсем не ожидал, что его пригласят командиром. Когда морозным утром Вальцев пришел в зал тренажеров, чтобы выполнить плановый маневр межорбитального перехода над плато с забором приза и получить честный зачет, то с удивлением обнаружил, что доступ к комплексу ЮКМ номер 2 закрыт. Через распахнутые в зимний холод ворота снуют туда-сюда электрокары с ящиками, а экипаж молча наблюдает за хозяйничающими монтажниками из службы технического обеспечения и перспективных программ и проектов, которую юмористы отряда иначе как «СТОП» не называли.
1: «Доброе утро, парни!» — поприветствовал Вальцев свой экипаж.
2: «Доброе, командир!»
1: — отозвался бортинженер Балановский, ежись.
2: «Но не для нас».
1: «Мы уволены!» — сообщил пилот Пахомов.
3: «Шутки шутим, юмористы!»
1: — Вальцев начал сердиться.
2: «Да какие шутки!»
1: — Пахомов расстроенно махнул рукой.
3: «Так, где инструктор?»
1: Игоря Берга, прикрепленного к экипажу в качестве инструктора, в зале не было, и на звонок по мобу он не отозвался, что само по себе тянуло на чрезвычайное происшествие. Тогда Вальцев подошел к одному из стоповцев, который, судя по цвету нашивки, был тут за главного.
4: «Приветствую. Что происходит?»
1: Стоповец отвлекся от планшета, экран которого изучал, и ответил: «Работаем».
4: «Вижу, что работаете, работники. А мы, по-вашему, поглазеть пришли? Кто велел закрыть второй юг?»
5: «Директорат пилотируемых полетов. Могу показать копию приказа».
4: «Бюрократ, значит?»
1: Вальцев почувствовал, что закипает, но взял себя в руки.
4: «Вы мне, бюрократ, скажите главное. Под какую задачу курочите комплекс?»
5: «Мемрейс к Маевскому. Слыхали о такой планете?»

0: Потом, конечно, ситуация прояснилась. Нашелся задерганный инструктор Берг и рассказал. Мемориальный рейс. Памяти Георгия Маевского. К астероиду Маевский. Новые гениальные инициативы управления по связям с общественностью, популяризации и рекламе. Местные юмористы тут же прозвали внеплановый полет «мем-рейсом», что Вальцеву даже понравилось. Как всегда бывает при продвижении гениальных инициатив, все делалось в попыхах, поэтому никто толком ничего не знал ни программы, ни задач, ни состава экипажа, но решение было принято на высшем уровне корпорации «Внеземелье», и все взяли под козырек. Конечно, опытный Вальцев сразу скормил Паю, то бишь персональному искусственному интеллекту, данные по астероиду Маевский из группы Амуров и выяснил, что стартовое окно открывается в середине июня, через полгода. Весь рейс займет 120 суток, если использовать носитель «Тяга-5 ВП» и разгонный блок «Импульс-4». Потом Пай посчитал финансовые потери с учетом отмены полета экипажа Вальцева на окололунную станцию «Ядро Л» и переноса срока запуска группы орбитальных мусорщиков, под которой делали носитель. Семен увидел итоговую сумму и присвистнул. Прибылью тут и не пахло. Сплошные расходы. Но цинизм возобладал, и он успокоился. В конце концов, это не его деньги, а если инициатива пиарщиков закончится пшиком, то это и не его проблемы. Было жаль расставаться с экипажем. За год успели подружиться. Еще жена немного поистерила из-за изменения планов. Но, по большому счету, ничего трагического в переходе из князя планового полета в грязи резерва не было. Можно считать, что отправили в отпуск за счет корпорации, ведь главное всегда остается на земле, как говорят юмористы отряда. Впрочем, долго Вальцеву скучать не пришлось. Через неделю он получил официальный вызов в управление по связям с общественностью и не к кому-нибудь, а к легендарной Яне Гензель, которую, несмотря на профиль ее деятельности, большинство сотрудников внеземелья лицезрели только в виде сгенерированного имиджа. Семен, конечно, заподозрил неладное, но с мемрейсом предстоящую встречу не связал. Может, с учетом заслуг хотят предложить участие в какой-нибудь пиар-компании, и настроил себя соответствующим образом. Не любил он все эти встречи с журналистами и молодежью, когда спрашивают только о том, как он голодал в Венусе и тонул в Неве. Гензель приняла Вальцева в середине дня. По приглашению секретаря, живого и улыбчивого Непая, он прошел в кабинет и удивился, что начальница управления по связям ожидает его одна, без полагающихся по статусу советников. Вальцев окинул ее любопытным взглядом. Скромный деловой костюм, внешность постаревшей подиумной модели, напоминает одну актрису из голливудских фильмов начала века. Они поздоровались, и Гензель предложила ему выбрать место за длинным столом для совещания и вежливо поинтересовалась.
1: «Что будете пить? Чай? Кофе? Со сливками или черный? Минеральную воду?»
0: Можно было подумать, что Гензель начинала свою карьеру в какой-нибудь кафешке. Семен решил ее озадачить. «Сливки и побольше. Спасибо». Не моргнув глазом, Гензель вызвала секретаря и попросила стакан сливок. Вальцев одобрительно ухмыльнулся. «Перейдем к делу?» — предложил он.
1: «Да, разумеется».
0: Гензель ткнула пальцами в столешницу, раскрывая над ней проекционную рамку, внутри которой появился рисунок с некой перелетной схемой.
1: «Что вы знаете о мемориальном рейсе, Семен Семенович?»
0: Вальцев пожал плечами. «То же, что и все. Внеплановый полет в память о Георгии Маевском, который трагически погиб во время присвоения астероида 2006 УБ-17. Цель, как я понимаю, вернуть тело героя домой, чтобы похоронить с почестями. Дополнительный бонус — исследование многолетнего влияния космической среды заземной орбиты на останки человека».
1: «У вас удивительно трезвый взгляд на задачи миссии», — похвалила Гензель.
0: «Я давно в этом бизнесе», — напомнил Вальцев.
1: «Хорошо. Вы готовы возглавить ее?»
0: Семен опешил и после заминки уточнил. «Вы предлагаете мне стать командиром экипажа мемориального рейса?»
1: «Да».
0: «Почему я?»
1: «Почему не вы? У вас хороший опыт выживания в экстремальных условиях. Вы делали рейс в зону Амуров».
0: Вальцев поморщился.
2: «Не делал рейса, ходил или летал?»
1: «Хорошо»,
0: — согласилась Гензель.
1: «Вы ходили к Амурам, вот посмотрите».
0: Она снова ткнула пальцами в столешницу. Рисунок в рамке изменился. Теперь там появилась вторая перелетная схема, очень похожая на первую.
1: «Узнаете? Это ваш рейс на Неве к астероиду 2005LC. И продолжительность была больше, и летали вы один, но справились. Теперь мы дадим вам напарника, не успеете заскучать».
0: «То был испытательный полет», — уточнил Вальцев. «Сам камень нас мало интересовал, важнее было проверить технику».
1: «Тем не менее, опыт у вас есть. Практически уникальный опыт. Если, конечно, не считать стакеров эпохи звездной лихорадки».
0: Вальцев задумался. Предложение выглядело соблазнительным. Но были и минусы. Штурмовщина при подготовке, высокий риск сбоя на любом из этапов, неизбежная шумиха и пиар-акции, которые отнимут уйму времени. Ну а смысл лично для него, кроме получения премиальных? «Буду откровенным», — сказал он. «Мне не нравится сама идея. Маевский умер в космосе, пусть там и остается. Как напоминание для всех о том, что космос не прощает авантюризма и спешки». Взгляд и мимика Гензель изменились. До того она смотрела на Вальцева с дружелюбным интересом, а теперь прищурилась, поджала губы.
1: «В таком случае я тоже буду откровенной», — сказала Гензель. «Корпорации нужны тело Маевского и детали оборудования с его корабля. Мы считаем, что его смерть не случайна».

0: Имя назначенного напарника было Андрей, но все называли его Андрейчик. Во-первых, потому что считали несерьезным человеком, хотя в отряде он числился среди лучших пилотов. Во-вторых, потому что это была его фамилия. Да, Андрей Андрейчик. Хорошо, хоть не Андреевич, а Викторович. Иногда в порыве банной компанейщины его спрашивали, как он относится к такому обращению, на что он принимал горделивую позу и отвечал: «Лучше бы вы называли меня мой господин и повелитель вселенной». Ну и так сойдет. Юморист, короче. Вальцев знал Андрейчика еще со времен инцидента на Венусе. Тот был в команде спасателей, причем самым молодым из них, но справился отлично. Потом спасатели, спасенные, неоднократно пересекались на пресс-конференциях и разнообразных празднованиях. Однако вместе не летали ни разу, поэтому, когда их свели в экипаж мемориального рейса, начали знакомиться заново, присматриваясь друг к другу. Встречались они чаще всего в зале тренажеров, на переделанном под рейс комплексе-симуляторе командного модуля серийного лунного корабля «Юг-М». Конечно, Вальцев и Андрейчик вместе ходили на лекции, инструктажи, вместе погружались в бассейн невесомости в гидролаборатории, вместе прыгали подвешенные к привязной системе антигравитационного крана по полигону Маевский, который якобы имитировал поверхность астероида. Однако и там, и там, и там было не до разговоров. Затем стали пересекаться на утренних пробежках и в спортивном центре, в столовой садились вместе, делясь впечатлениями. Познакомились с семьями. И, конечно, откровенно обсуждали свое отношение к мемрейсу. Как-то после лекции, на которой преподаватель детально разбирал полет Маевского, Вальцев поинтересовался, как напарник относится к звездной лихорадке и стакерству. Он ожидал какой-нибудь шутки, но Андрейчик, потягивавший кофе из бумажного стаканчика, ответил в философском духе: «Капитализм держится не на капиталистах, а на идиотах, которые мечтают стать капиталистами. Стакеры были идиотами. Слово-то происходит от английского «стейк», сложного, многозначного. Оно означает не только столб или кол, которым за собой землю закрепляют, и долевое участие в предприятии, а еще и ставку в игре. Лихорадка была типа финансовой пирамиды. После президентского флаг-акта, который, если помнишь, отменил по факту запрет присвоения малых космических тел, на Уолл-стрит какие-то умники догадались, что на этом можно легко подняться. Ведь под собственность, даже если она на небе, всегда можно напечатать разных красивых бумажек, которые кто-нибудь обязательно купит за реальные деньги. Только вот чтобы тянуть в пирамиду бабло дальше и больше, надо было какую-то активность демонстрировать. И демонстрировали. Стакеры по идиотизму своему почему-то думали, что с ними поделятся. Но оказалось, что им предлагали не долевое участие, а рискованную ставку в казино. «Маевский, получается, тоже идиот?» — не удержался от подначки Вальцев. «Маевский — это другое», — заявил Андрейчик, не моргнув глазом. «Он не стакер был, а идейный, в поиске. Когда его из прежнего отряда выперли, не дав слетать хотя бы до станции, он почти сразу в стакеры завербовался. Прошел отбор, получил американское гражданство, все, честь по чести. И очень долго камень выбирал. Его там даже поторапливать начали, окна старта не резиновые».
1: «Откуда знаешь?»
0: «Старший брат Иван у меня с ним общался еще до полета. Они дружили. Он наукой занимается в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Маевский у него часто консультировался.
1: И он твоему брату прям так и сказал, что идейный?»
0: Андрейчик пожал плечами. Потом усмехнулся чему-то своему и вдруг спросил: «Ты Циолковского читал?»
1: Вальцев слегка растерялся.
0: «Читал? Ну, скажи что-нибудь, как Циолковский».
1: «Ну, Земля — это колыбель человечества, но нельзя вечно лежать в ней».
0: «Все цитируют Константина нашего Эдуардовича, но никто его не читает».
1: Андрейчик наставил указательный палец на напарника.
0: «Теперь, уважаемые знатоки, правильный ответ. Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Циолковский это не просто так написал. Он считал, что когда земляне выйдут в космос и расселятся по Солнечной системе, то откажутся от человеческих тел в пользу более совершенных организмов, которые он называл «животными космоса».
1: «И вот этим занимается твой брат? Нормально хоть платят?» — съязвил Вальцев. «Зря иронизируешь». Андрейчика было трудно смутить. «Мы с тобой давно животные космоса. Иван генетик, работает в лаборатории ядерных проблем. Они там изучают тихоходок и прочих экстремофилов. Тихоходки — это такие мелкие твари, похожие на толстых гусениц на восьми ножках. Способны выживать при сильном холоде и жаре, при высоких давлениях и в пустоте. Когда совсем плохо, впадают в анабиоз. Но главное — спокойно держат дозу ионизирующего излучения в 1000 раз большую, чем человек. Из тихоходок выделяют специфический белок, называется Soup of Damage Suppressor, блокатор повреждений. Его вводят нам во время курса адаптогенной терапии. Поэтому мы такие борзые стали. Когда слышал в последний раз, чтобы космонавт внеземелье загнулся от лучевой болезни? А теперь вспомни, как стакеры помирали после своих рекордных рейсов.
0: «Долго и мучительно помирали», — Вальцев покивал. «Начинаю понимать».
1: «То есть Маевский был продуманный товарищ, размышлял о перспективе, но итог-то все равно один, нет?»
0: Андрейчик как-то разом поскушнел и сказал, завершая беседу:
1: «Не только о перспективе, много о чем».

0: Корабль для мемориального полета получил имя «Аргус». Согласно принятой традиции, в корпорации Внеземелья давали имена только тем кораблям, которые летят к конкретному небесному телу, а тем, которые обслуживали станции «Ядро», грузовым или техническим, присваивали обозначение проекта плюс порядковый номер. Имена обычно брали из перечня названий морских кораблей и судов прошлого. Скажем, фрегат «Аргус» ходил по Балтийским водам во времена юности Пушкина, а потом такое же имя носил советский подводный аппарат. Вопреки опасениям Вальцева, подготовка мемориального рейса не сопровождалась массированной рекламной шумихой. Управление по связям с общественностью подготовило скромный сайт и выпустило учебный фильм на 20 минут о Маевском и его астероиде. В космосе много чего происходило и делалось, поэтому сообщения о рейсе затерялись в потоке новостей. В личном разговоре Яна Гензель пояснила, что главные пиар-мероприятия планируются после возвращения, когда станет ясно, как раскручивать кампанию, как героическую драму или как судебный процесс, а может быть, все вместе. Тем не менее, на космодром в Грёзы перед стартом она приехала, вызвав легкую панику у местной пресс-службы, сотрудники которой решили, что их сейчас публично высекут за слабое освещение подготовки исторического достижения. После небольшого банкета, который традиционно устраивали перед отправкой космонавтов в карантинную зону, Гензель пригласила их в отдельный кабинет, где без предисловий и реверансов заявила:
1: «Семен Семенович и Андрей Викторович, надеюсь, что вы помните о главной цели нашей миссии. Наука и долг памяти — это хорошо, но мало. Вы должны доказать вину компании Wild Star в том, что она отправила русского стакера в одну сторону без шанса на возвращение. Я специально проговариваю этот момент для вас еще раз, потому что на нем будут строить линию обвинения наши юристы. Если вы найдете материальные доказательства злого умысла, например, меньшее количество компонентов топлива от расчетного на борту корабля Маевского или его скафандр окажется непригоден для длительного выхода в открытый космос, то прошу вас, немедленно сообщите об этом в ЦУП по открытому каналу связи. Пусть все слышат, а вас будут слушать. Не придерживайте информацию, не обсуждайте. Очень важно сделать именно так и никак иначе».
0: Андрейчик помялся и спросил: «А если не найдем?»
1: «Найдете», — отрезала Гензель. «По-другому быть не может».
0: «Принято, босс», — сказал Вальцев, которому не нравилось, когда на него давят. «Любой каприз за ваши деньги, босс».

0: Летят два космонавта к другой планете. Летят долго, очень долго, долго-долго. Как-то раз один из космонавтов спрашивает напарника: «У нас все нормально?» Напарник отвечает: «Да, у нас все нормально». Космонавт снова спрашивает: «У нас ничего не изменилось?» Напарник отвечает: «У нас ничего не изменилось». Тогда космонавт сообщает сукаризной: «Я же бороду сбрил!» Напарник на него смотрит внимательно и отвечает: «Я и говорю, у нас ничего не изменилось». Анекдот с бородой или без бороды, все зависит от точки зрения, претендентам на вступление в отряд космонавтов внеземелья рассказывали еще до того, как они проходили первичное собеседование. Ибо традиция и юмористы вокруг. Конечно, отдельные зануды интересовались: «А почему не изменилось-то? Он же бороду сбрил!» Им отвечали: «Борода-то осталась на корабле в пакете для мусора. Общая масса не изменилась, значит, ничего не изменилось». На самом деле в анекдоте была правда жизни, никак не связанная с изменением массы. Дело в том, что в корпорации научились справляться с негативным воздействием невесомости и космической радиации, а вот проблемы долгой изоляции в ограниченном объеме пространства и межличностной совместимости все еще не находили приемлемого решения. Впрочем, опытные космонавты с большим налетом считались психологически устойчивыми. А если рейс по каким-то причинам имел для них персонально особое значение, то и волноваться о сохранении работоспособности экипажа на всем протяжении полета вроде бы не стоило. Как выяснилось, Андрейчик был из таких – заинтересованных. Вальцев заметил это еще на Земле, а в полете напарник ожидаемо раскрылся. Первую неделю оба космонавта были плотно заняты. Надо было прозвонить весь корабль после выхода на отлетную траекторию, опробовать ручное управление, пройти курс адаптации. Затем они смогли расслабиться и начать обсуждать темы, не связанные непосредственно с работой, и, конечно, затронули любимую и сокровенную. Что побудило стать космонавтом? Вальцев признался, что его с юности готовили. Отец был из тех инженеров-конструкторов, которые пришли в корпорацию, когда она еще называлась «Бюро внеземелья», и работал под руководством самого Якова Головина. Конечно, был слегка помешан на космосе, и поскольку здоровье летать не позволяло, вложился в сына. И сумел разжечь и желание, и любопытство, и энтузиазм. Хотя теперь нет больше той яркости впечатлений, какая была, когда Вальцев впервые полетел к ядру, а потом к ядру «Л». Космос оказался не таким уж привлекательным, а рейсы не такими уж захватывающе интересными. Но работа есть работа, кто-то ведь должен рутину на себе тянуть. Андрейчик, наоборот, оказался романтиком и воспринимал каждый полет как личную победу в трудном восхождении на вершину условного Эвереста. И опять заговорил о Маевском. «Развлечений мне хватало», — делился Андрейчик. «Родители не из бедных и не жадничали, хотя потом, конечно, жалели. Я же экстремальным спортом увлекся, адреналиновым наркоманом стал. Альпинизм, дайвинг, парапланеризм, скайдайвинг, бейсджампинг, вингсьют. Все перепробовал. Раньше или позже убился бы однозначно, но очень нравилось. Идиот молодой. Потом смотрел эти бесконечные репортажи о стакерах, о звездной лихорадке, как они героически превозмогают, столбят и присваивают астероиды. Пропаганда ведь мощная была. И Маевского как-то на экране увидел. Крепкий, подтянутый, серьезный и деловой. Очень мне понравился, и тоже, знаешь, захотелось ему подражать. Ничего ведь экстремальнее стакерства не придумано. И опять же, ну снится нам не рок, а космодром, вот это все». Короче, загорелся и подал заявление в пилоты Wild Star. Отклонили. Потом вспомнил, что брат у меня по профилю работает, с космонавтами часто общается. Обратился к нему. Он рассказал, что Маевский не азартен на самом деле, у него есть цель. «И что же это за цель?» – заинтересовался Вальцев. «Открыть новую планету». «Новые планеты астрономы открывают». Как он собирался это сделать, став космонавтом?
1: «Есть такая гипотеза, — вкратчиво сказал Андрейчик, — что астероиды — фрагменты разрушившейся планеты».
0: «Гипотеза о Фаэтоне, — сообразил Вальцев. — Слышал, так ее же давно отвергли. Насколько помню, если орбиты астероидов свести на модели, то получится, что либо планета разрушалась несколько раз, либо
1: Астероиды так и формировались скоплениями, а по-настоящему крупное тело из них не получилось. Помешали приливные силы Юпитера.
0: Гипотеза о Фаэтоне отвергнута. Но остается гипотеза Рязанова. Был такой геолог, Игорь Рязанов. Он целую теорию придумал. Планета у него была с мощной водородной атмосферой. Из-за этого там разная сложная химия происходила, и у планеты раз за разом срывала кору, типа как крышку у закипающего чайника. То есть появлялись разные группы астероидов с разными орбитами. И еще на планете Рязанова могла зародиться жизнь.
1: «Понятно», — сказал Вальцев.
0: «Инопланетяне? Зеленые человечки?» Андрейчик не сдавался. «Серо-буро-малиновые в крапинку. Ну что за клише, Семен?» «Ясно, что никакие высшие формы жизни там не могли развиться. В лучшем случае экстремофилы типа наших тихоходок.
1: Если ты не в курсе, в метеоритах окаменелости давно находят похожие на земные микрофосилии, но непонятно, как они образовались в пустоте. Им же как минимум вода нужна, много воды.
0: Если же в поясе астероидов планета была, то все на свои места становится». Маевский фанатом гипотезы Рязанова сделался и на ней сосредоточился. Астероид искал, от которого метеориты с окаменелостями отвалились, и верил, что нашел.
1: «Ну а ты? Тоже фанат?»
0: «Мне просто нравится жить в мире, где тайны есть. Интереснее так. Я как только узнал, какие у Маевского планы, еще больше в космос захотел. Устроился сначала в подразделение МЧС при внеземелье, потом подал заявление, и вот теперь я здесь. Если что, добровольцем к тебе вызвался».
1: «Добро пожаловать», — сказал Вальцев. «Я не разделяю твои убеждения, но если ты хотя бы на десятую долю окажешься прав, назову повелителем Вселенной».
0: «А твоим господином?»
1: «Юмористы вокруг. У меня госпожа уже есть, точнее две. Жена и дочка.

0: К обсуждению Стакеров и Маевского вернулись, когда до астероида Маевский оставалась неделя пути. Андрейчик маялся, и Вальцев никак не мог понять, что того беспокоит, и вызвал на откровенный разговор.
1: «Ну, колись, недоповелитель, о чем горюешь? Не морозься, у нас скоро цель».
0: Андрейчик не стал оттягивать серьезный разговор.
2: «Я все вспоминаю нашу крайнюю встречу с Гензель. Крашеная щучка она, конечно, та еще, но, похоже, права».
0: «В каком смысле?»
2: «Мы доказательства против Wildstar там найдем. Только вот это не те доказательства, которые ей нужны».
0: «Не понял».
2: «Маевский Стакер уникальный был. Для него присвоение какого-то там камня в пустоте ничего не значило. Вот вообще ничего.
0: Он компанию Wildstar использовал, хотя те думали, что и они его используют. Маевский вполне мог сам решить отправиться в рейс без возможности возвращения».
1: «Камикадзе?
0: Опять клише. Нет, конечно. Он же, как ты говоришь, продуманный товарищ был, но в хорошем смысле. И, наверное, думал так. Он летит и фундаментальное открытие совершает. Реальность планеты Рязанова, к примеру, доказывает. Тогда можно не возвращаться, ведь самое главное сделано. Он летит и ничего не открывает. Тогда зачем возвращаться к этим рожам с Уолл-стрит? К этой финансовой пирамиде, в которой он приманка для лохов?»
1: «Я этого понять не могу», — признался Вальцев. «Если он с самого начала собирался погибнуть, то какой смысл в открытии? Допустим, изучение какого-нибудь астероида действительно докажет, что планета Рязанова реально существовала миллионы или там миллиарды лет назад. Хорошо. Человечество откроет этот факт сегодня или завтра, или послезавтра. Какая разница? Планета и человечество спокойно подождут еще несколько лет. Гибель Маевского ничего в этой ситуации не изменит. И не изменила. Ведь мы с тобой до сих пор не знаем, совершил он открытие или нет».
2: «Да, это многим трудно понять», — согласился Андрейчик. «Для Маевского самое важное было узнать самому, не дожидаясь завтра или послезавтра. Ему дали шанс узнать сейчас. Странный шанс, кривой, косой, но дали. И он им воспользовался. Это, понимаешь, и называется подвиг».
1: «Проблема в том, что мы не подвиг летим совершать, а подлог. Мы докажем, что Wildstar виновна в его гибели, но, скорее всего, он сам так решил. Сам сделал выбор».
0: Вальцев насупился.
1: «Давай я тебе циничную вещь скажу, Андрей. У Маевского, может, выбор и был, а у нас выбора нет. Wildstar надо закрывать. Если наша история этому поможет, я только за. Искренне за. Мы с ними конкуренты. Они претендуют на ресурсы, которые мы считаем своими. Идет война.
0: Ну, а на войне все средства хороши. Мы их взгреем, посадим на стейк. Будем делать, как велела крашеная щучка.

0: драматической торжественности момента при сближении с астероидом космонавты Аргуса не ощутили. Но заметно повеселели. «Долгий путь пройден, теперь можно шевелиться». Вальцев обратился к напарнику. «Перед тем, как работать, предлагаю помянуть Маевского. Минуты молчания, чтобы больше не возвращаться к теме. Все-таки он был герой, говорю без иронии». Они помолчали ровно минуту, потом переглянулись. «Работаем!» Корабль Маевского находился от них на расстоянии 500 метров и был хорошо виден за счет света, отраженного пленкой экрана вакуумной изоляции. Он выглядел как вытянутый цилиндр. В головной части возвращаемый аппарат в форме фары, в котором Маевский провел почти год, на корме сопло главного двигателя в окружении шарообразных топливных баков. «Консервная банка же», — сказал Вальцев. «И великие замыслы у них были», — певуче произнес Андрейчик. «И в консервных банках летали они». Потом сделал паузу и с усмешкой добавил: «Как кильки в томате». Вальцев покосился на напарника. «А мы как летаем?»
1: «Мы тоже летаем в консервных банках, но как помидоры».
0: «Почему как помидоры?»
1: «Потому что в собственном соку».
0: Вальцев хмыкнул и подытожил привычно: «Юмористы вокруг. Ладно, начинаю уже маневр сближения». Андрейчик, двигая ручками управления, направил Аргус к кораблю Маевского. Делал подход уверенно, как при стыковке с ядром. 400 метров, 300, 200, 100, 50, 20, 10. «Стоп!» — скомандовал Вальцев. «Ты это тоже видишь? Или мне кажется?» Боковой люк спускаемого аппарата был открыт. Из него к темной массе астероида тянулся прямой трос, металлически поблескивающий в отраженных лучах, как в лифте.
1: «Похоже, расправлен на всю длину», — согласился Андрейчик. «Значит, Маевский сбросил зацепер успешно».
0: «Почему он натянут?»
1: «Думаю, из-за разницы в альбедо между камнем и кораблем. Световое давление. За 15 лет корабль слегка отстал, трос выбрался и натянулся».
0: «Значит, Маевский внизу?»
1: «Не факт. Он мог сначала спуститься, а потом вернуться».
0: «Почему тогда не вышел на связь?» Андрейчик пожал плечами.
1: «Мы не знаем, что здесь произошло».
0: «Давай узнавать». Они сбросили с внешней подвески Аргуса ракетный исследовательский дрон. Тот при относительно небольших размерах был оснащен сильной видеокамерой, инфракрасной камерой, лидаром, нейтронным детектором и спектрометром. В него встроили даже блок с собственным паем, но, конечно, глупым до невозможности. Дрон по команде с пульта на Аргусе направился вдоль троса к астероиду. Космонавты получали изображение из видеокамеры на небольшой старомодный экран. Проекционные рамки на кораблях пока еще не ставили. Вскоре все пространство экрана заняли беспорядочные нагромождения серых камней. Дрон подлетел к зацеперу, комплекту пенетраторов, внедрившихся в грунт. Маевского рядом видно не было.
1: «Астероид, как астероид», — проворчал Вальцев. «Я видел такое 100 раз. Что твой кумир в нем нашел?»
2: «Вот вон там, смотри, белое!»
0: Андрейчик ткнул пальцем в экран. Вальцев пригляделся. Действительно белое и яркое на однообразном фоне. Он скомандовал дрону приблизиться к аномалии. Метрах в 10 от зацепера лежало тело в белом скафандре, частично покрытом рыжеватой пылью. Точнее, космонавты увидели только ноги и спину. Голова и руки были скрыты краем какой-то впадины или трещины, очертания которой было невозможно различить в смешении теней, отбрасываемых камнями.
1: «Сообщи ЦУПу», — приказал Вальцев. «Код 11. Готовим внекорабельную деятельность. Я на выход, ты оператор».
2: «Почему это ты на выход?»
0: Андрейчик сразу обиделся.
2: «По регламенту я должен выходить».
1: «Объясняю».
0: Вальцев повернулся к напарнику.
1: «Во-первых, ты любитель Маевского. Из тебя энтузиазм прет, может помешать делу. Во-вторых, ты меня однажды спасал. Если что случится, уверен, снова справишься».
0: Андрейчик подчинился. 2 часа ушло на проверку скафандров. Потом оба космонавта облачились в них, и Вальцев перебрался в соединительный отсек «Аргуса» к люку для выхода в открытый космос. Несколько поворотов рукояток механизма, удерживающего крышку, и кислород устремился наружу. Переждав падение давления, Вальцев ухватился за поручни, подтянулся и вылетел из корабля. Глубоко вздохнул и осмотрелся.
1: «Все как всегда. Звезды и широкая сияющая полоса Млечного Пути.
0: Впрочем, надо работать. Времени у него всего 50 минут, потом придется возвращаться». Он запустил двигатели реактивного ранца и плавно приблизился к натянутому тросу.
1: «Странно», — сказал Вальцев.
0: «Что странно?» — нервно уточнил Андрейчик по радиоканалу.
1: «Он как будто ржавчиной покрыт».
0: «Не трогай!»
1: «У тебя есть идеи, что это может быть?» — спросил Вальцев. «Космическое излучение, низкая культура производства на заводах Wildstar, инопланетяне».
0: «Юмористы вокруг!» — буркнул Андрейчик. «Просто спускайся на ранце!»
1: Вальцев развернулся головой к астероиду и полетел.
0: У поверхности он притормозил, снова повернулся так, чтобы двигаться параллельно ей, и, наконец, заметил белое. Еще подкорректировал траекторию, сбросил и без того невеликую относительную скорость и завис над Маевским, человеком и астероидом.
2: «Ну что там? Что видишь? Докладывай, блин!»
0: Андрейчик явно переживал.
1: «Ты плохой оператор», — медленно сказал Вальцев. «Говоришь всякую чушь в эфир не по протоколу. Потом твой лепет будут изучать в академиях и поражаться, как опытный пилот вел себя в ответственной ситуации».
0: Семен не мог сейчас описать напарнику то, что он увидел в свете нашлемного фонаря. У него не было слов. Верхняя половина тела Маевского действительно оказалась погружена в глубокую расщелину, внутри которой колыхалась вздутая масса, местами синяя, местами фиолетовая, местами черная с отблеском, как нефть. Там, где масса соприкасалась со шлемом Маевского, она становилась ярко-бурой, а дальше на плечах и спине превращалась в мелкий порошок, высыхая. Вальцев почувствовал ком в горле, сглотнул, потом поднял взгляд на Млечный Путь и с минуту смотрел на него внимательно, по-новому. Все сложилось. Планета Рязанова действительно когда-то существовала. Животные космоса действительно существуют прямо сейчас. Маевский действительно прав. Он рискнул, чтобы добраться до астероида и увидеть внеземную жизнь своими глазами, и погиб, вероятно, при контакте или от того, что неправильно рассчитал запас кислорода в скафандре. Но его открытие настолько выше и значительнее наших мелких свар, которые мы считаем конкуренцией и войной, что и вспоминать о них не хочется. Космос не может быть рутиной. Космос — место тайны подвигов.
2: «Слушай, Андрей». «Слушаю тебя. Что там? Докладывай!»
1: «Хочу тебе сказать, ты повелитель Вселенной».

0: Право доложить ЦУ по результатах вылазки Вальцев предоставил напарнику. Опять же, в нарушении регламента, но Андрейчик, прям скажем, заслужил. Пилот покашлял, прочищая горло, зачем-то поправил гарнитуру связи на голове и сказал:
1: «Ядро! Прием, прием! Докладываю! Мы нашли Маевского! Он открыл...»
0: Андрейчик замешкался, быстро оглянулся на Вальцева, а потом произнес с ломкой торжественностью:
1: «Маевский открыл инопланетян! Они здесь! И они красно-бурмалиновые в крапинку!»
2: «Юмористы вокруг», — привычно сказал Вальцев.

Станислав Лем, Exodus. Он стоял на углу и удивлялся всему, что его окружало. Вклиниваясь в поток приземистых машин, двигались большие желтые автобусы, трещали мотороллеры, яйцевидные малолитражки, размалеванные словно попугаи, чем меньше машины, тем фантастичнее краски, нагло толкались перед сверкающим серебром уличными лайнерами. Мигали огни светофоров, перекресток работал как насос, то наполняясь крышами автомобилей, то массой людских голов, а он все смотрел и удивлялся. Его пальцы машинально вертели в кармане треугольный камушек, крупицу скалы, унесенную из тех краев, куда он, как надеялся, еще не ступала ничья нога. Ему было немного жарко в клетчатой фланелевой рубахе. Ремни доверху набитого рюкзака врезались в плечи, и башмаки, тяжелые на ребристой резиновой подошве, были как-то не на месте среди этой вереницы ног, обутых легко и пестро. Но его занимало другое. Значит, перекресток существовал все это время. Шагали люди, желтые автобусы курсировали от остановки к остановке, стада машин рывком бросались на зеленый свет. Все действительно шло своим чередом, хотя его и не было. Теперь он был уже почти возмущен. Но и в этом не отдавал себе отчета, а лишь смутно чувствовал, что-то здесь не так. За всем этим кроется большая, хотя и неуловимая, и не поддающаяся определению обида. Ему было 19 лет, и, наблюдая, как белые фигуры полицейских в длинных плащах, дирижирующие движением, ежеминутно исчезали среди машин, глядя на людей, толпившихся у огромных витрин универсального магазина, он вдруг окончательно понял, и эта мысль огорчила его. Так будет и потом, когда... Зажмурился, улица исчезла. Открыл глаза, она возникла перед ним. Ему хотелось топнуть ногой о плиту тротуара, совершить нечто такое, чтобы предотвратить эту кажущуюся невероятной неизбежность. Разумеется, это чистая случайность. В конце концов, каждому, вероятно, приходится когда-нибудь подумать об этом впервые. С ним это произошло сейчас. Он и раньше, конечно, не думал, будто...

Войди он на руках, на него бы тоже не обратили внимания. Он пробрался между столами, заваленными грудами белья, прошел через овальную дверь в стеклянной стене и попал в закусочную. Он попробовал протиснуться в проход между барьером и прилавком, с которого брали на подносы еду, но за что-то зацепился своим слишком тяжелым рюкзаком. Пришлось попятиться назад и положить рюкзак под вешалку. Взяв гороховый суп с колбасой, он присел к свободному столику, придвинул к себе корзинку с хлебом. Хлеб был бесплатный. Блондинка в голубом свитере с короткими рукавами, не переставая жевать, он быстро оценил взглядом ее ноги, лицо, руки, особенно руки. Осторожно неся тарелку, рисотто, дешевка, замедлил шаг, ища глазами место. Он откусил пол ломтя и, старательно заедая хлеб гороховым супом, еще раз вскинул глаза. Красивая. Было похоже, что она сядет за его столик, но в последнюю минуту освободилось место у стены. Когда она проходила мимо, он, чтобы составить о ней полное представление, наклонился. Икры ее ног и розовые пятки, выглядывавшие из белых туфелек, мелькнули среди ножек стульев. Он снова уставился в тарелку. Посетителей было очень много. Некоторых он знал в лицо, они обедали здесь постоянно. Кто-то остановился возле его столика так близко, что пришлось бы задрать голову, чтобы увидеть лицо подошедшего человека. Он и не думал этого делать. Если ждет разрешения сесть рядом, пусть спросит. Мужчина. Видны были лишь его брюки. На одной штанине заглажены две складки, ботинки приличные, модные. Не двигался с места. «Ищет чего-то», — подумал он. Невольно стал есть быстрее. Кто знает, чем это кончится. А гороховый суп, в общем, отличный. Он проглотил последний кусок колбасы, хотя собирался оставить его напоследок, и сунул ногу под стул. Водкой не пахло, впрочем, было еще слишком рано. Мужчина не опирался о стол, не пошатывался, значит, трезв. Теперь казалось уже странным, что незнакомец все стоял, не двигаясь. Украдкой он покосился на его правую руку. Она была засунута в карман. Карман казался пустым. Что за кретин? Мужчина вдруг опустил левую руку ему на плечо. Однако, промелькнуло в голове, отодвинул стул, чтобы не задеть стола, оставалось еще полтарелки супа, он поднялся во весь рост. Рост был его козырем. Руки длинные, и вообще редко кто отважится задеть высокого. Но тут он вздохнул, мышцы его вдруг обмякли. Он проглотил кусок и сел, а Том, это был именно Том, со своими обычными выходками, смеясь, уселся напротив. «Битый час стою, а ты и брови не повел. Когда приехал?» «Только что. Я сюда прямо с вокзала». «Голодал там? Оставь кусочек хлеба. Погоди, я принесу что-нибудь горячего». Том подошел к прилавку, проследовал вдоль него вместе с вереницей людей и вернулся, неся на подносе сосиски, салат и стаканы с апельсиновым соком. Один стакан поставил перед приятелем. Тот поблагодарил кивком. Подумал, а не вытереть ли тарелку хлебом? Так бы он поступил на любой турбазе. Наконец отодвинул тарелку. Том глотал сосиски, почти не разжевывая. Они чуть похрустывали во рту. Потом потянул сок через соломинку, отложил ее и принес себе новую. «Чего молчишь?» — спросил Том. Том был бледен. Здесь все бледны. Только он, мат, загорелый, как медь, стоит взглянуть ему на свои руки. Волосы на них совсем выгорели. А что рассказывать? Ну, карабкался. Ему не хотелось здесь, за столом, уставленным тарелками, в сутолоке говорить о горах. Да и что расскажешь? Закурим? Выйдем, здесь нельзя. Ладно, только подниму рюкзак в свою хату. Зачем? Оставь у меня. Ага. Послушай, он наклонился через стол. Там, позади меня, у стены, сидит одна деточка. Блондинка? Да. Ну и что, знаешь ее? Нет. Что она там делает? Приглянулась? Не можешь по-человечески ответить? Том вытер рот бумажной салфеткой. Сидит с каким-то типом. Парень не мог скрыть разочарование. С типом? Кто он такой? Друзья переговаривались почти беззвучно, как всегда на людях. Они понимали друг друга чуть ли не по движениям губ. Чернявый, с перстнем.

0: и баками. Шарманщик или фокусник из тех, что с силомерами.
1: Болтают.
0: Он треплется, строит глазки.
1: А она?
0: Может, хватит? Пошли, мат, это бессмысленно. Друзья поднялись, и когда мат нагибался за рюкзаком, ему даже не пришлось оборачиваться, чтобы увидеть стену, выложенную синим кафелем. У брюнета был оливковый цвет лица, пиджак с подложенными ватой плечами и грудью, брюки песочного цвета и ядовито-оранжевые туфли. Он поклевывал вилкой рис на тарелке своей соседки, а та очаровательно смеялась, будто бы защищаясь от вторжения. Мат забросил на спину рюкзак. Том помог ему застегнуть ремни. И они пошли. Том жил рядом, но его улица походила скорее на окраинную. У самого дома росла липа. Она уже отцвела. Из окна комнаты можно было срывать листья. Мат ждал внизу в холодных сенях. Том сам отнес рюкзак наверх. Минуту спустя загремели ступени под его ногами. Друзья неторопливо вышли. Некоторое время молчали. Лотки ломились от фруктов. Ногам становилось нестерпимо жарко в тяжелых башмаках. На углу у кинотеатра посмотрели фотографии и направились дальше. «Послушай, Мат, я хочу тебе кое-что сказать». Приятель взглянул на Тома сверху вниз. «Наконец-то!» «Что же, например?» «Не здесь». «Вот как?» «Хочешь, поедем в бассейн?» «Нет, отвратительные голые туши, толстяки, старые бабы и всего этого больше, чем воды». Мат приподнял брови. Не успел он вернуться, как Том уже командует. «Так куда же?» «Туда, где никого нет». «А именно?» «Идем». Больше они об этом не говорили. Мат несколько удивился, когда сели в автобус. 68-й загородный, но промолчал. Ехали долго. Несмотря на открытые окна, было душно. Небо заволакивала какая-то пелена, хотя облаков как будто и не было. Когда ехали по Санцепёку, становилось трудно дышать. На последней остановке они вышли и, миновав садовые участки, огороженные свежевыкрашенной сеткой, свернули в боковую аллейку. Только теперь Мат все понял. «Будь ты неладен! Мы идем на кладбище!» «Ну так что же? Там никого нет!» Ворота были заперты. Они прошли немного дальше, к калитке. Сначала появились огромные серые позеленевшие гробницы аристократии, мамоны с лепкой, изваяниями, колоннами, семейные склепы с цветными стеклышками, миниатюрные храмы, мавзолеи. Когда свернули с главной аллеи, дорога стала сужаться. Вместо асфальта здесь был гравий, сухой и сыпучий. По сторонам надгробия поменьше, стандартные, словно сошедшие из конвейера. Бетонные глыбы, где чернели полированные плиты, на которых надписи уже стерлись, буквы выкрашились. Они шли дальше. Все больше было старых деревьев, могилы терялись в высокой некошенной траве. Наконец Том остановился у часовенки среди берез. «Здесь? Сядем? Ладно». Поодаль стояла скамейка, трухлявая, рассохшаяся в щелях, зеленый мох, сухие кленовые листья. Сели. Том открыл новую пачку сигарет. Мат постучал сигаретой о ноготь, достал пробковый мундштук. Наверное, специально купил к этой встрече, но ничего не сказал. Они закурили. «Я все это время не курил», — признался он, пуская дым через нос и рот.
2: «Ты?»
0: «Да». Но потом надоело. И вовсе не из-за того, что нельзя было иначе. Просто чего ради воздерживаться? Расскажешь что-нибудь? Сперва ты. Ведь говорил же, Том отчаянно затягивался. Что за история? Бабенка? Вот еще. Тогда постой, догадываюсь. Ты что-нибудь придумал? Опять? Мат, ей-богу, знаю, это не липа, все абсолютно реально, дело верное, могу даже поклясться. Допустим, ты это все мне уже сказал, а теперь выкладывай. Ты надо мной смеешься.
2: С какой стати?
0: Ну, выдумщик, не заставляй себя упрашивать. Том тронуто улыбнулся, склонил голову. «Ну разве я виноват, что придумываю вещи, которые никому не приходят в голову?» «Конечно! Разве я говорю, что это плохо? Это хорошо, ну?» «Видишь ли, теперь это нечто большее. Не знаю, как объяснить. Ты не поверишь». «Ну, не поверю. И что же случится?» «Хочется, чтобы поверил». «Том, валяй!» Молчание продолжалось достаточно долго. Они затягивались, стараясь не стряхнуть пепел. Шелестели березы. Было пусто.
3: Тут дело касается летающих тарелок».
0: «Ага», — кивнул Мат. «И еще кое-чего. Йети, например».
3: «Йети?» «Да, обезьяны из Гималаев. Ну ты же знаешь».
0: «А, следы на снегу».
3: «Да, и еще. В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю, и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты».
0: «Да, пишут».
3: «Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет, и никогда, что оно уже было. Понятно?»
0: «Почему же? Я читал однажды, что на Землю прилетали примерно 1 000 000 лет назад, когда еще не было людей».
3: «Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну, скажем, 30 лет назад».
0: «Действительно?»
3: «Да, на самом деле не в книгах».
0: «Как же могут писать о нашествии, если его не было?»
3: «Именно было!»
0: «Неужели? Тогда где же они, эти выходцы с другой планеты?»
3: «Здесь». «Летающие тарелки? Это не ново».
0: «Летающие тарелки тоже играют тут кое-какую роль, но дело не в них. Послушай,
3: представь себе, какие-то существа с другой планеты наблюдают за Землей и намереваются ее завоевать. Они видят, у людей высокая техника, и если дойдет до войны, она будет длительной и кровавой, и неизвестно, чем кончится. Они хотят избежать схватки и создают план. Пусть люди сами сделают все, что нам нужно.
0: Перебьют друг друга, да? Что-то вроде этого.
3: Но как это сделать? Если бы на Земле появились какие-то иные существа, не похожие на тех, каких мы видим повседневно, люди сразу бы их заметили. Значит, надо послать нечто такое, что остается незамеченным. Это они и сделали.
0: Летающие тарелки? Нет, ведь тарелки производят сенсацию. Каждый обратит внимание, пришлось людей послать. Как людей? Настоящих, живых, из плоти и крови, но сделанных так, что действуют они лишь в интересах тех, кто их послал. Понимаешь? Разве это возможно? Искусственно созданные люди? Точно не знаю. Ну, не совсем искусственные. Встретишь такого и не отличишь от обыкновенного человека. Такого можно опознать только по его делам. А что он делает? Готовит атомную войну.
3: Как?
0: Думаю, они начали это гораздо раньше, чем 30 лет назад. Может, и 100.
3: По ночам, где-нибудь в пустынной местности или как-то иначе, они высаживали десанты, разумеется, без оружия. Летающие тарелки доставили, скажем, ну, несколько тысяч людей, их людей. Каждый имел имя, фамилию, свою биографию, конечно, вымышленную, но он сам об этом не знал.
0: Как же так?
3: Это самое главное во всем плане. Эти люди – орудия, поступающие так, а не иначе, в силу своего характера, образа мыслей. Ну, понимаешь, так уж устроен их мозг. Ему невдомек, что их кто-то где-то когда-то создал и все разместил так, чтобы они стали именно такими. Важно было, чтобы именно эти люди оказались на самых ответственных постах.
0: Конечно, это шло очень медленно. Порой в одном месте удавалось, в другом нет. Иной раз, добившись цели, человек вдруг умирал, так и не успев ничего сделать. Кроме того, они ведь не автоматы. Очевидно, не могли сделать так, чтобы эти люди только и рвались сбрасывать бомбы. Сразу стало бы ясно, что они полоумные, и никто бы не доверил им важных постов. Главное, чтобы такие люди существовали, чтобы характер у них был неуступчивый, и думали они о том, что нормальному человеку не придет в голову, чего он отнюдь не хочет. Достаточно было настроить на этот лад, и оставалось лишь терпеливо ждать. Они, разумеется, не знали, сколько пройдет лет, прежде чем вспыхнет война. 20, 50, а может и 100. Но, понимаешь, им спешить некуда. Не гори. Здесь идет игра покрупнее, стоит подождать. Они предпочитают действовать медленно, но верно, чтобы все шло как бы само собой.
4: Значит, ты думаешь, что у нас...
0: В общем, да. Не везде, конечно. Но это даже и не обязательно. Достаточно, чтобы нашлись такие, которые на все ответят «нет». Этакие, знаешь ли, несговорчивые государственные деятели, которым дух, престиж и тому подобное дороже мира на земле и того, чтобы каждый мог заниматься тем, чем ему хочется.
4: Постой, это еще не все.
0: Они ждали-ждали и дождались.
4: Как так?
0: Обстановка, по их мнению, сложилась вполне благоприятная, разумеется, для них. Как же теперь с их точки зрения следует поступать?
4: Не знаю.
0: Прежде всего, очень внимательно следить за тем, что происходит на Земле. И выждать момент, когда достаточно будет только думать, чтобы чаша весов перетянула в их сторону. Следовательно, надо, чтобы было кому дунуть. Это одно. Во-вторых, людей, посланных сюда, необходимо будет в последний момент вернуть назад. Эвакуировать, так как они уже свое сделали.
4: А зачем их эвакуировать? И откуда ты это знаешь?
0: Их уже начали эвакуировать.
4: Как? Кого? Где?
0: Да пойми же. Типы, пробравшиеся на высокие посты, должны оставаться на них до последней минуты, не так ли?
4: Пока
0: это не начнется. Но ведь сюда посланы гораздо больше людей, чем было вакантных должностей. На планете не могли знать заранее, кто из них сумеет забраться так высоко. Вот и осталась целая куча неудачников. Их-то и отзывают уже сейчас. Это совсем обыкновенные люди, именно потому, что им не удалось выбиться наверх.
4: Каким образом их вывозят?
0: На тарелках. Вот почему тарелки появляются, прилетают, улетают и возвращаются снова. Таких людей, вероятно, десятки тысяч, и их эвакуация требует времени. А где они это делают?
4: Ну, где пустынно,
0: где обнаружены загадочные следы?
4: В Гималаях,
0: верно.
4: Значит, тамошние следы принадлежат якобы этим людям?
0: Том, зачем же забирать их босыми?
4: Ну, этого тебе не объяснить. Ты же знаешь, что там были следы только босых ног.
0: Конечно, знаю, но... Это вовсе не их следы. Это вообще ничьи следы.
4: А снежный человек?
0: Нет никакого йети.
4: Как? Я же сам видел в газетах их фотографии.
0: Мы мало знаем о летающих тарелках, но кое-что известно. Они могут приземляться вертикально. Слыхал об этом?
4: Ну, кажется, могут.
0: А если бы ты хотел приземлиться на вертолете, то есть вертикально, но не оставляя следов, что бы ты сделал?
4: Я выбрал бы место с твердым грунтом, скалу или что-нибудь в этом роде.
0: А если бы ты хотел иметь уверенность, что наверняка не оставишь следов даже при наличии недостаточно твердой почвы, что бы ты тогда сделал?
4: Не знаю.
0: Надеть на шасси вместо колес ноги.
4: Ноги?
0: Да. То есть такие лапы, заканчивающиеся слепком человеческой ступни. Следы на снегу были очень глубокие. Здесь, видно, давил большой груз. И они были крупнее нормальной человеческой ноги. Ведь чем больше поверхность, тем равномернее распределяется тяжесть.
4: Значит, по-твоему, у летающих тарелок вместо шасси человеческие ноги?
0: Разумеется, искусственные, металлические.
4: Пусть так. И все, кого должны эвакуировать, летят в Гималаи.
0: Том, что ты плетешь? Ведь на эти путешествия обратили бы внимание.
4: Да нет же. В Гималаях они тоже были и бывают там, но могут приземляться, и где им вздумается. Если ты рано утром заметишь на лугу следы босых ног, то что ты подумаешь? Кто-то, мол, с ближней фермы пробежался босиком, и ничего больше, верно? Но отпечатки человеческой ступни на больших высотах, на снегу, в горах уже возбуждают любопытство. Просто они не подумали об этом или считали, что там этих следов никто не заметит.

0: Если этим людям неизвестно собственное происхождение, то чего ради они как дураки лезут в тарелки? И откуда им знать, что она уже приземлилась? И зачем, наконец, там, вот тем с планеты, понадобилось их эвакуировать? Какое им дело? Ты задал мне очень трудные вопросы. Я знаю не все. Видишь ли, может, они там вовсе и не нужны? Возможно, эти люди им только мешают здесь, и поэтому...
1: Почему же мешают, если должны были на них работать? Взбунтовались они, что ли?
0: Нет. Но они были предназначены для ответственных постов, для руководства, а наверх удалось пробраться лишь единицам. А остальные — неудачники. Устраивают разные скандалы, беспорядки, ну, знаешь, все то, о чем сейчас так много говорят. Ведь пишут же, что современная молодежь такая бешеная, любит драки. А это все те пришельцы. Такая уж у них натура.
1: Хорошенькое дело. Может, и мы с тобой тоже?
0: Я думал об этом. Ты хотел бы, чтобы все пошло к черту?
1: Нет.
0: И я нет. Вот тебе и доказательства.
1: Это доказательство. Ну, допустим.
0: И они, говоришь, собирают своих?
1: Да.
0: Как они это делают, я не представляю. Может, какими-нибудь сигналами?
1: Послушай, Том, ты не сердись, но все это так же невозможно, как зажечь лед.
0: Я знаю.
1: Ну, а посмотри, что творится с атомами. Помнишь, в прошлом году полиция, как сумасшедшая, носилась со счетчиками Гейгера из-за того, что на рынок попала партия молока от коров, нажравшихся какой-то чертовой радиоактивной травы?
0: Помню. Ну и что? Между тем, некоторые ученые утверждают, будто радиоактивность не опасна и еще незначительна, что можно так продолжать, и вообще все идет как по маслу.
1: Ну?
0: Это как раз их люди. Они искренне верят в то, что говорят. Так им устроили мозги. Там, на их планете.
1: Дорогой мой, ты думаешь, нельзя договориться насчет бомб?
0: Если знаешь, договоришься, значит, будешь жить, а не договоришься, сгниешь в земле. Ну так как, договоришься ты или нет?
1: Я бы договорился.
0: Вот видишь, каждый человек думает так. Кому охота стать покойником? Даже ребенку ясно, что если так дальше пойдет, война неизбежна. А нашим генералам не ясно. Одни они не знают. Уверяю тебя, это ненормальные люди.
1: Допустим. Но что мы можем сделать?
0: Если бы я стал распространяться на эту тему, меня бы упекли в сумасшедший дом. Знаешь, Мат, я об этом рассказал тебе первому.
1: Ладно, Том. Но нельзя же не говорить никому ни слова и ничего не предпринимать. В конце концов, не все ли равно, что ты об этом думаешь? Полетят ли атомные бомбы просто так или с помощью тарелок, йети и прочего?
0: Мне все равно, Мат. Ты знаешь почему?
1: Потому что именно тебе это пришло в голову.
0: Вовсе нет. Только зная это, я могу быть спокоен и смотреть на людей, как на людей, а не как на взбесившихся животных. Теперь ты понимаешь? Некоторое время оба молчали. Первым поднялся Мат. Выпрямился, вынул из кармана крохотный осколок камня, несколько раз подбросил его на ладони, снова спрятал и сказал: «Видишь эти тучи? Идем. Будет гроза». Действительно. Вдали за горизонтом гремело.
2: Роберт Силверберг, зовите меня Титаном.
3: Неужели тебе удалось освободиться? Спросила Афродита.
4: Удалось, как видишь. И вот я здесь.
3: Да, сказала она.
4: Ты последний.
3: Последний в этом чудном краю.
4: Взмахом руки она указала на блистающую лазурь моря, на сверкающую полоску пляжа, на беленые известью дома.
3: Остров Миконос – настоящая жемчужина.
4: И что же ты теперь намерен делать?
3: То, для чего я создан, ответил я, ты же знаешь.
4: Мои слова заставили ее призадуматься. Мы пили охлажденное вино в патио маленького отеля, стоящего среди утесов за шеренгами сохнущих рыбацких сетей. Через несколько секунд она рассмеялась. О, этот чарующий звонкий смех! И чокнулась со мною. «Удачи!» — сказала она. То была Греция. А до Греции были Сицилия, гора, извержение. Гору трясло, колыхало, пучило, а затем по опаленным склонам с прогоревшей насквозь вершины потек жидкий огонь, и в первые же 10 минут извержения погибли 6 селений. Надо быть безумцем, чтобы строить жилье на склоне вулкана. Но люди всегда отличались безумием. Пламенный вал неудержимо мчался вниз. Еще 2 часа, и он доберется до города Катания и сотрет с лица земли все его северо-западные районы. А завтра Сицилия облачится в траур, ибо хотя на этом острове извержение не редкость, столь мощного не бывало со времен динозавров. Сам я еще не знал, что происходит на вершине. Не знал, потому что находился в недрах горы, в 3 милях от поверхности. Но и в своей темнице под корнями гигантского вулкана, носящего имя Этна, я по грохоту, тряске и жару определил, что это стихийные бедствия отнюдь не из рядовых. Вот и настал, в конце концов, обещанный час освобождения. 500 веков пробыл я пленником Зевса. Я потянулся, перевернулся на спину и сел впервые за 50 тысяч лет. Ничто на меня не давило. Мой уродливый тюремщик Гефест когда-то построил кузницу прямо на мне. Наковальню поставил на мою спину и безжалостно от зари до зари ковал бронзу и железо. Великим искусником был этот колченогий мастер. Где он сейчас? Где его наковальня? По крайней мере, я ее не чувствую уже давно. Да чего же это приятно? Я разминаю плечевые мышцы, вправляю суставы, дело это долгое. Да и вы бы не сразу управились, если бы у вас была 1000 голов. «Гефест!» — кричу я в 1000 глоток. И чувствую, как надо мной содрогается и корчится гора, и знаю, что от одного моего голоса десятки раскаленных валунов срываются и катятся вниз. Не отвечает Гефест. Не стучит его молот. Не слышна его ковыляющая походка. Ну что ж, попробуем кликнуть кое-кого поважнее. «Зевс!» Молчание. «Зевс, ты меня слышишь?» Нет ответа. «Эй, куда же ты подевался? Где вся честная компания?» Только вулкан отзывается адским ревом. «Ладно, не хотите, не отвечайте». Я медленно поднялся на ноги, выпрямился во весь свой изрядный рост. Скальная толща разверзлась надо мной. Делать подобные фокусы я еще не разучился. Стоять прямо тоже дело приятное. Полежали вы 50 тысяч лет. Поняли бы, что я имею в виду. Да где уж вам, малявки? Еще одна попытка. «Зевс!» — хором выкрикнула это имя 1000 моих ртов. «Фортиссимо! Фортиссимо!» По недрам горы разбежалось эхо. За эти века заново отросли все мои головы. Я залечил нанесенные Зевсом раны. Знать, что я исцелился, приятнее всего. Подумать только, еще совсем недавно мне казалось, что все кончено. Ну что ж, похоже, никто не откликнется. Нет смысла продолжать этот кошачий концерт. Свершилось главное. Наступил час освобождения. Цепи распались, как по волшебству, а взамен отрубленных голов выросли новые. Пора выбираться отсюда. Я прошел сквозь гору, будто она была соткана из воздуха. Скала для меня не преграда. Беспрепятственно миновал разломы, где кипела рвущаяся наверх в жерло магма, и очутился под солнцем на засыпанном пеплом склоне Этны. Затем поднялся на самый верх фонтанирующего огнем конуса и заглянул в раскаленное добело чрево горы. 1000 драконьих морд расплылась в 1000 ухмылок, а вокруг бушевал жгучий ветер. Огненный смерч овивал меня. И потоки лавы выплескивались на склоне горы. С вершины вулкана открывалось великолепное зрелище. Да чего же отрадно видеть перед собой мир после многих веков заточения во тьме. Внизу, далеко на западе, раскинулось море. Позади жались друг к другу покрытые лесом холмы. А надо мной пламенело солнце. Да, это было прекрасно! «О-ха!» — прокричал я. Мой торжествующий рев, подобно 1000 ураганов, промчался по склонам величавых сицилийских гор. Он выбил оконные стекла в Риме, снес лачуги в селах Сардинии и разрушил десяток мечетей в Тунисской Сахаре. Но самая мощная звуковая волна помчалась на запад Греции. Она пересекла море и точно коса прошлась вдоль побережья, срубив верхушки деревьев от Айоса Николаоса в Ионии до Афин на берегу Эгейского моря. И понеслась дальше, в Турцию. Это была разминка. Теперь я сам направлюсь туда, чтобы свести кое-какие древние счеты. Я быстро спускался с горы. Оранжевая лава чавкала под могучими стопами, а мне все нипочем, ведь меня зовут Тифон. Наверное, я привлек к себе внимание, пока спускался огненными склонами к цепочке симпатичных морских курортов, где в те минуты царили паника и истерия, и входил в море на полпути между Фьюме-Фредо и Таорминой. Как ни крути, для вас я что-то вроде чудовища. Рост 400 футов, уйма драконьих голов, глаза, мечущие молнии, густые черные перья по всему туловищу и огромные ядовитые гады вместо ног. В свое время даже боги, едва завидев меня, обращались в бегство. Однажды некоторые из них бежали до самого Египта, стоило мне крикнуть «Вот я вам!». Впрочем, извержение вулкана сопровождалось землетрясением, а потому охваченные ужасом жители Западной Сицилии могли не заметить меня или не поверить собственным глазам. Мало ли что померещится в такой кутерьме. А может, они просто кивнули и сказали «Ну да, а почему бы и нет?». Я вбежал в море, нырнул и доплыл в холодной синеве до самой Греции. Даже ни разу не поднялся на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Да и на что мне воздух, насыщенный гарью и ядовитыми газами вулкана? К тому же я спешил. Зевс, я иду к тебе. Теперь держись. Мы, титаны, старейшие из богов. Нас первыми призвали в ряды тех, кому спокон веку поклоняются люди. И нас, титанов, Зевс на голову разбил задолго до того, как с горы Синай спустился Билл Гейтс со своим MS-DOS-ом. Задолго до того, как Гомер впервые взялся за арфу. Задолго до Великого Потопа. Задолго до всего, что ныне имеет для вас хоть какой-то смысл. Матерью моей была Гея, по-вашему, земля. Если уж на то пошло, она породила нас всех. А на заре мира обширное чрево Геи породило всех богов, гигантов и чудовищ. Из него вышел зоркий Уран или небо, и вместе с Геей они сотворили первую дюжину титанов и титаниц, в том числе Океана, Кроноса и Рею. От первых 12 титанов произошло много других. Атлас, который ныне подпирает мир, искусник Прометей, научивший людей пользоваться огнем, воплотившийся за это самой острой формой цирроза из известных медицине. Недотепы Эпиметей, свалявший дурака с Пандоры и другие. Были великаны со змеиными конечностями, такие как Порфирион и Алкианей, и сторукие пятидесятиглавые твари вроде Бриарея, Котта и Гиеса, и прочие верзилы наподобие трех одноглазых циклопов, Аргуса, повелителя бурь, Бронта, властелина грома, Сферопа, которому подчинялись молнии. Сами видите, родня у меня была та еще. Нянькой нам была вселенная, так мне говорили. Похоже, намучилась она с каждым из нас в отдельности и со всеми вместе. Когда царствовал Уран, меня еще на свете не было. В ту эпоху Уран повздорил со своим отпрыском Кроносом, и для папаши дело кончилось плохо. Сынишка, недолго думая, полоснул серпом по родительским ядрам и стал верховным богом всего сущего. И жил припеваючи, пока не дал маху, позволив родиться Зевсу. Кронос глотал своих новорожденных детей, чтобы они не поступили с ним, как он с родным отцом, но чистолюбец Зевс, самый младший, избежал участи братьев. Не повезло Кроносу, что и говорить. Ладно, это дело семейное, грязное белье. Что же касается Зевса, то он, как вы сами видите, поднялся на сцену с опозданием, однако сразу взял быка за рога. Зевс – сын моей двоюродной сестры Реи, так что можете считать его моим племянником. Повезло мне с племянничком. Прикончив Кроноса, Зевс взялся за остальных титанов и расколошматил их в череде свирепых войн. Кипели моря, рикошетили молнии, пламя охватывало целые континенты. Некоторые из нас соблюдали нейтралитет, а иные даже приняли сторону Зевса. Конец известен. Когда улеглась вся эта суматоха, уйма титанов оказалась распихана по разным санаториям, вроде моего каменного мешка под Этной, а в родовом гнезде стал командовать Зевс со своими прихлебателями. Я результат последнего эксперимента Геи в области материнства. На свет я появился под самый занавес войны богов и титанов. Кое-кто называет меня последним из чудовищ. Я рожден неуемным и опасным. Мне поручено отомстить Зевсу за все надругательства над моей родней. В прошлый раз мне едва это не удалось. А теперь, похоже, судьба предлагает вторую попытку. И здорово же изменилась Греция за все эти тысячелетия. В мое отсутствие родились так называемые цивилизационные новшества. Скоростные автомагистрали, бензоколонки, телефонные столбы, рекламные щиты, многоэтажные гостиницы, еще много всякой всячины. Да и природа выглядит неплохо. Густая небесная синь, золотые блески звезд, сверкающая белизна прибоя. Крашенные известью домики лепятся к коричневым склонам острых, как ножи от рогов. Я вышел из моря на острове Закинфе, на обращенный к Пенелопоннесу берег. Передо мной раскинулся симпатичный приморский городок. Древние крепости на вершинах холмов, вокруг оливы и кипарисы. Похоже, геологическая катастрофа, связанная с моим побегом, не причинила здесь особого вреда. Я решил, что показаться здешним жителем в моем настоящем обличии не самая лучшая идея. Достаточно вспомнить, каким чудовищем считали меня смертные в далеком прошлом и сколько было с этим хлопот. Поэтому, прежде чем выйти из воды, я приглядел тело, которое плескалось в море перед одним из прибрежных отелей. Вполне подходящее тело. Атлетически сложенный мужчина, высокий, немолодой, но весьма энергичный, с волевым подбородком, длинным острым носом и высоким лбом. Я заглянул в его сознание. Проницательный ум, ясный, быстро схватывающий. И битком набитый знаниями, как стандартными, так и всякой эзотерикой. Ну, я имею в виду эту дребедень насчет Билла Гейтса, Гомера, пятизвездочных гостиниц и телефонных столбов. Все это я почерпнул оттуда. А еще я узнал, как подобает себя вести человеческим существам. И много чего еще намотал на ус. Запас есть не просит, верно? Пытливый и творческий ум. Хорошая личность. Мне понравилось. Я решил ею воспользоваться. В мгновение ока я уподобился этому человеку и пошел в город, а он так и остался в воде, ни о чем не подозревая. Да если бы и заметил своего двойника, что с того? Мало ли в Греции похожих людей. Если случай свел двоих в одном месте в одно и то же время, что теперь кричать об этом на каждом углу? Я еще покопался у него в уме и узнал, что он иностранец, турист. Женат, трое детей, дом на холме в засушливой стране, отчасти похожей на Грецию, но далекой. Говорит на английском, немного знает еще два языка, греческим не владеет. Ничего страшного, у меня свои способы. Я уже понял. Чтобы ходить по суше, не привлекая к себе излишнего внимания, нужно иметь одежду, деньги и паспорт. Всем этим я тут же и обзавелся. Что может быть проще? Для таких, как мы, это не проблема. Затем я снова копнул в разуме двойника. Не знает ли он случайно, где обретается Зевс? Очень упорядоченный ум. Сведения о Зевсе там хранились на отдельной полочке под названием «Греческая мифология». Мифология? Да. Да, он знал о Гее, Уране и Склоке, Урана и Кроноса. Знал и о других титанах, по крайней мере, о нескольких. Прометее, Рее, Гиперионе и Опете. Где-то что-то читал о гигантах и разномастной орде сталких чудовищ, о войне между Зевсом и титанами и о полном разгроме последних. И о том, как славный победитель со своей шайкой, Посейдоном, Аполлоном, Аресом и компани, прибрал к рукам свою власть. Но для моего симпатичного двойника все это были сказки. Мифологии. Не буду скрывать, в этом недурственном архиве я поискал и упоминания о себе. И нашел такие сведения. Тифон, сын Геи. Его часто путают с Пифоном. Увы, это так. Имена похожи, но все-таки Пифон — это раскормленный дракон, которого прирезал в Дельфах Аполлон, а я — это я. Плохо. Очень плохо. Не пристало хорошо организованному разуму слепо копировать чужие заблуждения. Позор, я бы сказал. Конечно, в истории мироздания не такая крупная фигура, как Кронос или Уран. Но ведь и у меня был звездный час, когда я с голыми руками вышел против Зевса и едва не победил. Но хуже всего, несказанно хуже, то, что все наше славное и жизнелюбивое племя, от великой владычицы Геи и ее небесного консорта до последнего сатира и лесной нимфы, ныне считают мифологией. Что же приключилось с миром и его богами, пока я маялся под Этной? Это предстоит выяснить. И для начала поисков, на мой взгляд, вполне подходит гора Олимп.
3: Беда в том, что я оказался на другом конце Греции, в юго-западном краю, тогда как Олимп находится далеко на севере. Но я не растерялся и, упакованный в человеческое тело и человеческую одежду, сел на катер на подводных крыльях и добрался до Патры, затем на другом катере пересек Коринфский залив и выстрелил.

Садился в Нафрактосе, оттуда поездом и автобусом доехал до Фессалии, где стоит Али. Кроме этого названия, все остальные были мне внове. Катеров, поездов и автобусов в годы моей молодости тоже не существовало, но я легко приспосабливаюсь. Я ведь как-никак сверхъестественное существо. Если уж на то пошло, я своего рода бог. Все-таки интересно было сидеть среди вас, смертных, в автобусах и поездах. В былые времена я уделял вам не больше внимания, чем муравьям, шмелям или тараканам. На заре мира людей был мало, да и те представляли собой плоды бессистемных экспериментов богов. Сами знаете, вас создал Прометей по каким-то одному ему ведомым причинам. Вылепил из глины и ила и вдохнул жизнь и выпустил на волю, дабы вы украсили ландшафт. И вам это удалось, верно? Так вот, сидя в битком набитых чесночных вагонах, вдыхая ваше выделение, я не мог не оценить по достоинству целеустремленность и упорство, с какими вы, люди, покрыли столько земли жилыми кварталами, магистралями, супермаркетами, парками аттракционов, стадионами, высоковольтными линиями и мусором. Мусором в особенности. Мало что из всего вышеперечисленного можно назвать украшением ландшафта, но факт остается фактом. Вы потрудились на совесть. Прометей должен вами гордиться. Кстати, любопытно, где он сейчас? До сих пор мается на цепи, а орел Зевса клюет его печень. Я порылся в умах попутчиков, но они оказались не столь эрудированы, как мой пляжный избранник, и ровным счетом ничего не знали о Прометее. Да и обо всех моих современниках, за исключением Зевса, Аполлона, Афины и еще нескольких башков-последышей. Похоже, Греция успела поменять своих богов. Теперь здесь к месту и не к месту поминают Христа, который оказался сильнее нас, хотя никакой битвы вроде бы не было. Неужели старина Зевс сдался без боя? Приятно, конечно, было узнать, что Зевс слетел с трона от Христова пинка, как сам он в свое время поступил со стариной Кроносом. Но когда и при каких обстоятельствах это случилось? Найду ли я Христа на вершине Олимпа во дворце Зевса? Не найду. Очень скоро я выяснил, что на вершине Олимпа вообще никто не живет. Местечко нисколько не утратило былой красы, и спасибо вам, люди, за это от всей души. Широченное плато, над которым высится гора, вы содержите в безупречной чистоте. Олимп все такой же величавый и гордый, все так же надменно глядит на дикие безлюдные пустоши. Его отроги — великолепный природный амфитеатр, его верхние террасы эффектно окутаны облачной вуалью. Правда, на горе появилось несколько дорог. У подножья я остановил машину и проехал 2/3 пути к вершине до хижины отшельника в елово-ореховом лесу. Сейчас она служит приютом для самых упорных туристов. Там я простился с шофером, сказав, что остаток пути одолею пешком. Он как-то странно на меня посмотрел. Наверное, для покорения вершины мне следовало иначе одеться и запастись специальными снастями. Когда машина скрылась с глаз, я сбросил человеческую личину и опять сделался выше самого высокого дерева в мире, затем обзавелся привычными крыльями с черными, как смоль, перьями и вознесся в ту сферу, где воздух прозрачен и сладок, и где некогда восседал на

древними постройками смертных, но содержится в ужасном небрежении. Всюду валяются колонны, выветривание превратило изящных кариатид в бесформенные глыбы. Люди, да разве можно так наплевательски относиться к лучшим творениям ваших же рук? Не пойму я вас, хоть убейте. На всякий случай я решил туда подняться. Вдруг повстречаю какого-нибудь затаившегося бога или полубога. Я долго бродил по развалинам некогда величественного храма Парфенон, вслед за человечком, который, пряча глаза за большими стеклами, рассказывал толпе о том, как выглядело сооружение в годы своей наивысшей славы, когда в городе правила Афина. Говорил он на языке, в котором мой прототип не смыслил ни бельмес, но я все понял без труда. Эх вы, смертные, за столько веков даже общего языка не сумели создать. Вот мы в наше время говорили на одном, и это всех устраивало. Правда, мы все-таки боги. Ну так вот, иду я за экскурсоводом и слышу: а сейчас мы посетим святилище Зевса, сюда, пожалуйста. Святилище Зевса я увидел сразу за Парфеноном, но от него мало что осталось. Поводырь прочитал небольшую лекцию насчет исторической роли Зевса как отца богов, при этом наврал с три короба. Давайте-ка лучше я расскажу вам про Зевса, так и вертелось у меня на языке. Например, о том, как он не давал прохода девицам. Или о том, как стонал и рычал, когда мы с ним сцепились в первый раз. Я сначала придушил его своими ногами-змеями, а потом подрезал сухожилие, чтобы не дергался, и запер его в Киликийской пещере. Но я промолчал. Судя по облику этих людей, они не были расположены слушать комментарии незнакомцев. Вдобавок, рассказав свою историю, я был бы вынужден заодно объяснить, как это плюгавому Гермесу удалось залезть в пещеру и вылечить Зевса. И как потом Зевс нашел меня и поджарил молниями, после чего я, живая головешка, тысячелетиями оклемывался в кутузке под Этной. Что ни говори, одну тоску наводит этот ваш Акрополь. Я спустился с холма в Плаку и облюбовал ресторанчик с видом на руины. С человеческим телом уйма хлопот. День-деньской в него надо запихивать еду. Ну, что там в меню? Шашлык из рыбы, меча с луком и помидорами, рецина, фрукты и сыр. Годится. А ведь вкусно! Заморив червячка, я направился в Национальный музей. 2 часа ходьбы, пыль, пот. Там я полюбовался разбитыми статуями и купил путеводитель, где объяснялось, какому богу какая статуя посвящена. Ни малейшего сходства, во всех без исключения случаях. Да неужто вы всерьез верите, что этот дюжий бородатый молодец Посейдон, а дама в жестяной шляпке — Афина? А вот тот хвостун — Зевс. Не смешите меня. Забыли, что мой смех рушит города? И ни одного титана на весь музей. Только Зевс, Аполлон, Афродит, Посейдон и уже с ними, из молодых до ранних. Целая толпа яблоку упасть нет. И будто само наше имя напрочь соскоблено со скрижалей истории. Это, мягко говоря, досадно. Впрочем, я и так пришел в музей далеко не в лучшем расположении духа.

Из путеводителя я узнал, что в городе есть храм Зевса-Олимпийца, где-то неподалеку от Акрополя. Я все еще не оставлял надежды найти след моего врага, а потому решил обойти его капище. Но храм Зевса-Олимпийца всего лишь уродливый чистокол полуразрушенных колонн. Учуять там удалось только запахи тления и запустения. К тому времени уже стемнело, и тело мое вновь проголодалось. Опять плаку. Жаркое, вино, сладкий пудинг. Потом я бесцельно брел по извилистым улочкам к новым кварталам, как вдруг услышал слабый голос. «Помогите! Умоляю, помогите!» — взывали из переулка на родном языке моего прототипа. В этот мир я прибыл без намерения кому-либо помогать. Но тело, которое я скопировал, чтобы упростить свое пребывание в современной Греции, явно принадлежало существу доброму и отзывчивому. Его рефлексы мигом взяли верх и увлекли меня в переулок посмотреть, что я могу сделать. Я увидел ее в густой тени. Она лежала на земле в чем-то похожем на лужу крови. Я опустился рядом с ней на колени, она бессвязно залепетала что-то по поводу нападения и ограбления. И тут мне в плечи неласково вцепились чьи-то руки. Острый клинок уперся в хребет, а окровавленная и избитая женщина вмиг перестала нуждаться в моей помощи. Она проворно откатилась подальше от меня и преспокойно встала на ноги. А затем хриплый голос, нетерпящим возражений тоном, изрек мне в левое ухо. «А ну, фрейрок, сымай котлы и выкладывай лопатник». Признаюсь, сначала я растерялся. Я ведь еще не привык к людским повадкам, и часто приходилось рыться в мозгу моего носителя, чтобы понять, чего от меня хотят. Но довольно скоро я выяснил, что в этом мире существует так называемая преступность, и я столкнулся с одним из ее проявлений. Женщина в переулке приманка, я добыча. Еще двое соучастников держатся за моей спиной. Можно было бы отдать им часы, бумажники, пусть бы шли с миром. Но в самом деле, что для меня часы? И точно таких же бумажников я могу создать хоть 1000. Кстати сказать, потом я так и сделал. И жалким ножиком трудно испугать того, кто не устрашился молнии Зевса. Надо было, пожалуй, с божественной невозмутимостью простить этих ничтожных вымогателей. Но, к несчастью для них, у меня был очень неудачный день. И к тому же очень жаркий. Я устал от духоты и вездесущей вони, и не следовало, наверное, чересчур щедро поить рицины мое тело. А может, всему виной раздражительность смертных. «Ну, держитесь, глупцы», — проговорил я. И показал им, каков я на самом деле. Да, я встал перед ними во всей своей красе. Громадные, как гора, туловища, 100 головах и 200 пылающих глазах.

конечно, скажете, что вырастать до небес в тесном переулке не самая лучшая идея, нет простора для маневра и все такое. Но вы забыли, что мне, в отличие от смертных, доступны иные измерения. Что такое проницаемость, знаете? Впрочем, трое жуликов явно не знали. Они чуть не померли от страха, когда я сбросил перед ними личину. Я поднял ногу и размазал их по мостовой, словно омерзительных червей. А потом в мгновение ока снова превратился в стройного, худощавого американского туриста средних лет с редеющей шевелюрой и дружелюбной улыбкой и даже взглядом не удостоил три мокрых пятна в переулке. Ладно, согласен. Я чуть-чуть перестарался. Ну и вы меня поймите, за весь день одни огорчения. Как, впрочем, и за все последние 50.

царства Гадеса. Ну или более употребительно Аида. Туда-то я и направился, решив, что мертвые должны знать больше, чем живые. Для меня подобный визит не проблема. Я создал вихрь, пробурил им земную твердь, прыгнул в отверстие, и вот передо мной черные тополя и ивы рощи Персефоны, а сразу за ними врата Гадеса. «Цербер!» — позвал я. «Где ты, песик?» «Та-та-та-та-та! Церберчик, шо ж ты прячешься? А ну-ка выйди к папочке и скажи «здрасте!» «Куда подевалась любимая собачка, родное мое дитятка? Да-да, это я произвел на свет трехглавого стража врат царства мертвых, когда стал любовником своей сестры, чешуйчатой ехидны, дочери Тартара и Гей. Еще мы с ней сделали гарпий, химеру, сциллу и лернийскую гидру. Целый выводок ярких и веселых чудовищ. Но особенно я гордился Цербером за его преданность. Да чего же отрадно было смотреть, как он в припрыжку несется на мой зов. Как я любил гладить его шерстку, где вместо волос змеи, и слушать звонкий, как бронза, лай, клацанье капающих черным ядом зубов. Но в этот день мне пришлось идти по миру мертвых без собаки-поводыря. Я так и не дождался Цербера, не нашел у врат даже его сверкающих экскрементов. Врата были отворены нараспашку, во всем чертоге Гадеса ни души.

деревьях, а на умной машине, металлической трубе под названием «самолет». Она была под завязку набита людьми, очень похожими на мое тело. Самолет с ужасающим ревом взмыл над Афинами, повернул к югу, набрал высоту над морской лазурью, испещренной желто-коричневыми архипелагами, и очень скоро приземлился на небогатом растительностью островке под названием Миконос. Там я купил билет на катер, который несколько раз в день возил пассажиров на ближайший Делос. Какой сюрприз! Остров Делос есть, а Аполлона нет. На Делосе я обнаружил только залежи щебня разваленных храмов и почти сравнявшиеся с землей пеньки колонн. Среди них каким-то чудом остались целые, сравнительно целые несколько каменных львов. Все они поджары, сидят на задних лапах и выглядят очень голодными. Кажется, вот-вот прыгнут. А кроме них смотреть почти не на что. Куда ни глянь, везде мрачный покров тления, черная аура смерти. Тем же катером я вернулся на Миконос и поселился в небольшой гостинице неподалеку от уютного прибрежного городка с узкими улицами, поужинал и выпил вина в ресторанчике для смертных. Тело вроде бы осталось довольным.

0: гостиничном баре на свежем воздухе, думал о своих делах, рассеянно поглядывал на мозаичные плитки патио, на ограду, украшенную сетями, веслами и иными атрибутами рыбачьего промысла, и пропускал уже третий бокал охлажденного вина за час, позабыв о скромных возможностях позаимствованного тела. Внизу плескалось лазурное море, рокот прибоя настраивал на безмятежный лад. Скажете, лазурное море – избитое клише? Не буду спорить. Но Греция всех заставляет говорить подобными штампами, а я стараюсь не привлекать к себе внимания. Ну так вот, сижу я в горечи и грусти, и вдруг подходит ко мне шикарная, длинноногая блондинка и спрашивает сочным грудным голосом: «Что, морячок, недавно в городе?» Я изумленно посмотрел на нее. От нее так и веяло божественной силой. Мой внутренний счетчик Гейгера, настроенный на богов, вмиг зашкалило. Оставалось лишь недоумевать, как это я не уловил ее эманации, когда в первый раз высадился на Миконосе. Да и сейчас узнал ее, только когда подошла вплотную. Она от меня, между прочим, заметила издалека. «Ты кто?» — выпалил я. «Гляди, какой шустрый. Может, сначала предложишь даме присесть?» Я вскочил, как ужаленный, с шумом придвинул шезлонг к столику и усадил блондинку. Потом махнул официанту. «Что будешь пить?» — спросил я незнакомку, запинаясь от волнения. Во рту пересохло. Я мысленно обругал себя. «Суетишься, как школьник?» «То же, что и ты». «Мартини со льдом», — заказал я. У нее были пышные золотистые кудри до плеч, желтые, как у кошки, глаза. А ее полные спелые губы совершенно непринужденно складывались в теплейшую из улыбок. Ее аромат наводил на мысли о молодом вине, о зеленых полях на рассвете, о быстрых горных потоках, а еще о лаванде, летнем зное, ночном ливне, бьющих в берег волнах и штормовых ветрах. Я понял, что передо мной враг, но не испугался. «Ты кто?» — повторил я. «Догадайся». «Афродита?» «Нет, это было бы слишком просто. Ты, наверное, Арес или Гефес или Посейдон». Мое предположение вызвало смех, мелодичную каденцию, бьющую через край веселья, а затем женщина проговорила с чувственными обертонами: «Ты переоцениваешь мои артистические способности. Но вообще-то мне нравится ход твоих мыслей. Арес в юбке, Посейдон с чисто выбритой физиономией, Гефест в белокуром парике». Она наклонилась ко мне. Ее запах стал сокрушительнее урагана. «Ты угадал с первого раза».
1: «Афродита?»
0: «Да. Я теперь живу в Лос-Анджелесе. Но вот решила погостить на родине, а ты? Ведь ты из старших, верно?»
1: «Почему ты так решила?»
0: «От тебя веет древностью, да олимпийским прошлым». Она задумчиво позвякала кубиками льда в бокале, сделала большой глоток и посмотрела мне прямо в глаза.
1: «Прометей? Титий?»
0: Я отрицательно покачал головой. «Все же ты из этого племени. Я думала, вы там давным-давно исчезли. Титанов за версту узнаешь, вибрации у них особые.
2: И все-таки кто именно? Наверное, из самых малоизвестных. Тавмант? Форки?»
1: «Еще малоизвестнее»,

0: Она сделала еще несколько попыток. Холодно, холодно, холодно. Тифон, признался я наконец. Ужинать мы пошли в город. На узких улочках на нас оглядывались прохожие, точнее, на Афродиту. На ней было просвечивающее оранжевое платьице, а под ним ничего, и тем, кто оказывался восточнее нее, на ведущей к закату улицы, открывалось великолепное зрелище. «Так ты в самом деле не веришь, что я ищу Зевса?» – спросил я.
1: «Я верю, что у тебя есть дело, которое ты считаешь важным».
0: «Хорошо, пусть так.
1: Зачем?»
0: «Мне это необходимо», – ответил я. «Ничего личного, просто я родился мстителем. Мое единственное предназначение в жизни – отплатить Зевсу за войну с детьми Геи, ты же знаешь».
1: «Тифон, война давным-давно закончилась.
0: Все в прошлом, да и недолго Зевс радовался победе». Мы шли по лабиринту извилистых улочек города Миконос. Она указала на симпатичный ресторанчик у Катерины.
1: «Зайдем.
0: Я тут вчера ужинала, кормят неплохо». Мы заказали бутылку белого вина.
1: «А ты выбрал приличное тело», — сказала она. «Не красавец, конечно, но симпатичный.
0: Особенно глаза. Взгляд ласковый, искренний, но при этом еще и проницательный. Я не из тех, кого легко отвлечь от важной темы. Что случилось с олимпийцами?»
1: «Почти все вымерли один за другим. От забвения».
0: «Ерунда, боги бессмертны».
1: «Некоторые да, некоторые нет. Ты ведь и сам это знаешь. Разве стоглазый Аргус не убил твою Ехидну? А она после этого разве ожила?»
0: «Да, но главные боги.
1: Если и живы, то забыты, а забвение все равно, что смерть. Пока ты лежал под Этной, пришел новый бог. Даже войны не было. Просто он появился, а нам пришлось исчезнуть. Уступить место».
0: «Это я уже заметил».
1: «Да, мы оказались не у дел. Ты видел, в каком состоянии наши храмы? Видел, чтобы кто-нибудь сжигал требы на алтарях? Нет, для нас все в прошлом, и поклонение, и жертвоприношение в далеком прошлом. Мы всем скопом до последней мелкой сошки отправились в изгнание, рассеялись по миру. Мне думается, большинство из нас просто решило умереть. Я уже тысячи лет никого не встречала».
0: «А в последний раз кого видела?»
1: «Аполлона. Он был седой и обрюзгший. И разок заметила Гермеса. Да, наверное, тот дряхлый старик был Гермес, он хромал».
0: «А Зевс, — допытывался я, — он тебе не попадался с тех пор, как ты покинула Олимп?»
1: «Нет, ни разу».
0: Я поразмыслил над услышанным. «А как же тебе удалось сохранить столь цветущий вид?»
1: «Я же Афродита, сила жизни, красота, страсть. Все это еще долго не выйдет из моды».
0: Вокруг нас порхала официантка. Меня переполняли вопросы, но мы отвлеклись и заказали долмаду, жареную рыбу, овощной салат, обычную греческую еду и еще бутылку вина. У меня уже гудело в голове. В ресторане было тесно и шумно.

0: удивительно. До чего же напоминают мальчишек иные бессмертные боги, даже такие грозные, как ты?
1: Я густо покраснел и промолчал.
0: Забудь ты о нем, убеждала она. И Тифона забудь. Останься человеком. Ешь, пей, веселись.
1: Мне

0: путешествовать вместе. Я научу тебя радоваться жизни, наслаждаться своим телом и моим. Скажи, ты когда-нибудь влюблялся?
1: Да, мы с Ехидной.
0: С Ехидной, как же, помню. Вы с ней наплодили целую свору чудищ. Нет, говоря о любви, я имел в виду вовсе не ее. Мы с тобой на земле. Я женщина, ты мужчина.
1: Но Зевс...
0: Зевс. Она состроила гримаску. В ее устах имя владыки Олимпа звучало как непристойное словечко. Я заплатил за ужин, мы вышли в теплую ветвь.

где ширина улиц между ветхими белеными стенами не превышала 5 футов. Она вдруг повернулась ко мне лицом, порывисто обняла и привлекла к себе. В ее глазах полыхали озорные огни. Ее губы нашли мои. Тихонько шипя, она клонила меня назад, пока я не уперся лопатками в стену. Она прижималась ко мне изо всех сил, и потоки энергии, способные жарить целый континент, кочевали по нашим телам. Наверное, никто, будь он человеком или богом, не отказался бы в ту минуту поменяться со мной местами. «Быстро!» – прошептала она. «В гостиницу!» «В гостиницу?» «Пешком?» «Еще чего!» «Вспышка!» «И нас нет в лабиринте портовых улочек, мы уже в гостиничном номере!» «И до рассвета мы генерировали энергию такой мощности, что весь островок гудел и дрожал, и тонул в сладостной буре!» «Мы извивались, бились, стонали и рычали, с нас текли реки пота, сердца стучали точно молот Гефеста, а глаза закатывались от упоительного изнурения!» Мы позволили себе такую роскошь, как границы возможностей, чтобы наши смертные тела переступили эти границы. Зато мы вновь и вновь пополняли их силы и много раз испытали наивысшее блаженство, прежде чем на востоке, над высоким частоколом стен, заря взялась розовыми пальцами за краешек неба. Обнаженные, но невидимые для чужих любопытных глаз, мы с Афродитой рука об руку бродили по залитому утренним солнцем берегу кишащего рыбой моря, и она шепотом рассказывала о том, где нам предстоит побывать, и о том, что

этом. Зевс. Зевс. Зевс. И мы с Афродитой странствовали по всему миру и видели все его красоты и чудеса, и было их не счесть. Словом, она заставила меня не думать о моем предназначении. Путешествовать с Афродитой, скажу я вам, это настоящая сказка. Поэтому я позволил себе отвлечься. Но не забыл, для чего рожден на свет. Я воплощенное беспокойство и всесокрушающая сила. Таким я родился. Того, с кем я должен поквитаться поблизости, нет, но он жив, я знаю. Он прячется под чужой личиной. Притворяется смертным, может, потому что ему это нравится, а может, у него просто нет выбора. Как ни крути, в этом лучшем из миров бродит тот, кого Зевсу надо бояться, от кого надо скрываться. Тот, кто сильнее Зевса, как Зевс был сильнее Кроноса, как Кронос был сильнее Урана. Но я его разыщу. И когда это случится, я сброшу маску и явлюсь таким, каков есть, ростом с высоченную гору. И вы увидите сотню моих голов, и ярость моя вырвется на свободу. И снова мы с Зевсом сойдемся в рукопашной, и на этот раз победа будет за мной. Это я вам обещаю, милые смертные малыши. Можете считать мои слова предостережением. Когда грянет битва, погибнут многие из вас. Как это ни печально. Да, человеческий разум в моем нынешнем теле маломальски научил меня состраданию. А потому хочу заранее попросить прощения за ущерб, который неизбежно вам нанесу. Мне очень жаль, честное слово, но ничто не заставит меня отказаться от возмездия. Зевс, ты слышишь? Это Тифон, последний титан, вызывает тебя на бой. Зевс.

Дорогие друзья, что ж, в следующий раз мы с вами услышимся, пожалуй, только летом, потому что лето наступит уже совсем скоро. Сегодня мы с вами знакомились с рассказом, который принадлежит перу Роберта Силверберга и называется «Зовите меня Титаном». Остается только добавить, что перевел его с английского Геннадий Корчагин.

0: Лариса Бортникова. Кошкин дождь. Раз в год в городе идет кошкин дождь. Дождь идет только один раз в год, в последний вторник октября на закате. Каждый последний вторник октября, когда солнце касается жарким боком темно-зеленого среза дубовой рощи, над городом вдруг появляется гигантская туча. Она медленно собирается из закатных отблесков, из стылой осенней измороси, затягивает небо и замирает, чтобы пролиться волшебным дождем. Кошки. Разные. Синеокие и в темных очках. Перламутровые и в крапинку. Раскрашенные под хохлому и в ситцевый цветочек. В шотландскую клетку и с кружевными воротничками на пушистых шеях. Падают с неба. Кошки ловко приземляются на четыре лапы и медленно расходятся по домам. Там их ждут. Там им уже приготовили сосиски и молоко, взбитые сливки и колбасные хвостики. Самые лучшие сливки и самые сочные колбасные хвостики. Общеизвестно, что если в октябрьскую ночь со вторника на среду в дом зашла дождевая кошка, год будет счастливым. Все хотят жить счастливо, поэтому уже заранее выставляют к порогу красивые плошки, наливают туда сливок и ждут. Кошки никогда не обманывают ожиданий. И даже дальняя сторожка, та, что расположена на самой окраине возле колодца, не остается без внимания. Даже городская тюрьма, к сожалению, в городе имеется и она, принимает у себя хвостатых гостей, которые сосредоточенно обходят все камеры и трутся об ноги охранников и не слишком законопослушных граждан. Во всем городе есть только одно место, куда дождевые кошки никогда не заглядывают. Это дом тети Юли, жуткой собачницы. Ее так и зовут – тетя Юля-собачница. Дело в том, что тетя Юля с самого детства подбирает бездомных собак, приводит их к себе в маленький деревянный домик с мансардой, и там лечит и откармливает, расчесывает, а потом раздает желающим. К сожалению, желающих немного, потому что в городе, где счастье зависит от прихода кошки, заводить пса — не самое разумное решение. Тетя Юля бедняжек жалеет. Она ведь понимает, что любовь нужна всем. И людям, и кошкам, и аквариумным рыбкам, и даже дворнягам. Вот поэтому дом тети Юли давно уже похож на собачий приют. Тяжело, конечно, ходить на работу, ухаживать за постояльцами, содержать все комнаты и сад в порядке и, к тому же, умудряться поддерживать приличные отношения с соседями. Но тетя Юля справляется. Она молодец. Хороший, добрый человек тетя Юля-собачница и, конечно, имеет право на счастье. Да вот только кошки к ней не заходят. А все потому, что ее двор, ее прихожие, ее гостиная и столовая слишком пропахли псиной. Ни одна уважающая себя кошка, будь она хоть тысячу раз волшебная и в горошек, не переступит порог такого дома. Но тетя Юля не слишком огорчается. Ей некогда, ведь она занята очень важным делом, а когда ты занят чем-то важным, на обычные бытовые радости и грусти просто не остается времени. Работа, соседи, дом, собаки. Собак много, их надо выгулять, выкупать, пожалеть и приласкать. Когда тут вспоминать о том, что в доме уже тысячу лет не было гостей, а в кино-то не ходила с самого дня образования мира. Тетя Юля давно не замечает, что никто не дарит ей ромашек на день рождения, никто не пишет письма, а мама уже перестала надоедать вопросом: «Когда же образумишься и выйдешь замуж, Юленька?» Кстати, в городе считается, что тетя Юля немного не в себе. Ведь она сама отказывается от своего счастья. Ей так и говорят вслед, правда, шепотом.
1: Странная она. Молодая, симпатичная, но ужасно странная. Выгнала бы своих шавок, вон, отмыла бы ковры и диваны. И, глядишь, дождалась бы своей кошки, нашла бы приличного молодого человека, жила бы как люди.
2: Тетя Юля всех этих сплетен не слышит или делает вид, что не слышит. Какая разница? Тетя Юля вообще очень тихая и добрая, а сердится только в тех случаях, когда кто-нибудь обижает ее питомцев. А это случается не так уж и редко. Например, на тетю Юлю сердиты все соседи. Они тревожатся, что собачий запах пропитает их собственные дома, и счастье может пройти мимо. А в середине октября, когда ожидание дождя в городе становится почти ощутимым, соседи начинают строчить жалобы и рассылать их по инстанциям. Тогда к тете Юле даже направляют делегации всяких инспекторов от мэрии, женсовета и пожарного депо.
3: «Настоятельно рекомендуем вам избавиться от этих кошмарных животных или хотя бы сократить их поголовье»,
2: говорит в таких случаях мэр и нервно теребит дужку очков.
4: «Население возмущено! Вы нарушаете гармоничную ауру нашего образцового населенного пункта»,
2: кипятится очередная председательница женсовета.
5: «Вы подвергаете город и окрестности опасности!»
2: Статный пожарный в каске и с офицерским шевроном на рукаве страшно топорщит усы.
1: От пожарного пахнет карамельками. И тетя Юля вспоминает, что он всегда любил карамельки и даже делился ими с тетей Юлей, когда она еще не была тетей и училась с пожарным в одном классе.
2: Он даже как-то целых полгода таскал ее портфель, ждал возле остановки, и после выпускного они мечтали уехать вместе далеко-далеко. Но теперь они оба выросли, и офицер старательно делает вид, что это не он когда-то подарил тете Юле собственноручно вылепленную пластилиновую дворняжку на счастье.
6: «Но ведь мы никому не мешаем и гуляем в строго отведенных местах»,
2: тетя Юля пытается оправдаться. В конце концов, она обещает не выпускать собак на улицу всю последнюю неделю октября и мыть все дорожки в саду и возле калитки хлоркой. Потом, когда делегация уходит прочь, тетя Юля садится в кресло и грустит. Понимаете, тетя Юля тоже человек. И, конечно, она неоднократно задумывалась, что было бы неплохо, и замечала, что в кинотеатре идет новая мелодрама, а на танцплощадке красиво играют модный фокстрот. Тетя Юля, конечно, обращала внимание на то, что у одной ее старшей сестры уже двое детей, а у другой старшей сестры трое. Но для обычного человеческого счастья требуется хотя бы одна дождевая кошка. Тетя Юля, единственная из всего города, не покупала свежих сливок. Никогда. Никогда.

Но в один високосный год Кошкин дождь так и не прошел. Не знаю, чем провинились жители города, однако весь октябрь и даже ноябрь абсолютно не дождило. И, конечно, следующие месяцы оказались неудачными. Многие люди поссорились, а некоторые даже заболели, а кое-какие огорчились и навсегда ушли из города, чтобы найти место, где Кошкин дождь идет не один раз в год, а куда чаще. Перед следующим октябрем горожане старались быть особенно добропорядочными и честными и последнего вторника ждали с нетерпением. Тетю Юлю предупредили за целых 2 месяца, чтобы она обула своих собак в мокасины и не выпускала за ограду. Редких собаковладельцев обязали поступить аналогичным образом, и те даже не подумали возразить. Счастье важнее какого-то питомца. А чтобы дождевая кошка наверняка зашла в дом, и чтобы ничто не спугнуло удачу, все редкие собаковладельцы города решили избавиться от своих собак и выставили их за городскую стену. От собак избавились кто за день, кто за неделю, а кто и за месяц до ожидаемого ливня. И проветрили свои дома, и пропылесосили диваны и кресла, и спрятали подальше поводки и ошейники. Собаки ходили вдоль городской стены туда-сюда, грустили. Думаете, приятно осознавать, что тебя выгнали вон из-за какой-то кошки-однодневки? Некоторые из особо впечатлительных собак совсем захандрили. Поэтому, как только тетя Юля-собачница узнала о случившемся, она твердо решила позвать всех собак к себе, чтобы они переждали Кошкин дождь в хорошей компании, а потом спокойно вернулись по своим уже счастливым домам.

0: Днем, в последний вторник октября, когда горожане шумно толпились в очередях за сливками и колбасой, тетя Юля бродила по лесной опушке, свистела, подзывая собак, и улыбалась своим мыслям. Ей-то спешить было некуда. Мы же помним, что сама тетя Юля уже давно перестала ждать счастливую кошку. А вечером тетя Юля, собачница и все собаки города сидели на огромной веранде, ждали, когда начнется дождь. Им было тепло и уютно. И ни о чем не хотелось разговаривать. Потому что если на улице закат, а рядом настоящие друзья, можно просто помолчать. Вдруг какая-то овчарка из новоприбывших насторожилась и повела ухом. А потом все услышали за дверью то, чего услышать не могли никак. Кто-то царапался в дверь и настойчиво просился внутрь и кричал:
1: «Мяу!»
2: «Ой, что это? Что это? Как это?» — удивилась тетя Юля-собачница и прижала ладони к груди, чтобы унять внезапно задрожавшее сердце.
0: «Рав!» — хором сказали все собаки города, однако ничуть не разозлились.
3: Они просто испугались за побледневшую вдруг тетю Юлю.
0: Тогда, приободренная этим «ругав», тетя Юля-собачница распахнула дверь и увидела котенка, который топтался на половичке.
3: Котенок был ничуть не похож на дождевых кошек. Он был весь черный и грязный, лохматый, совсем некрасивый и даже без шляпки.
0: Но зато он отчаянно орал и сильно хотел есть. Это поняла и тетя Юля, и собаки, потому что котенок с порога пошагал к миске с собачьими печеньями и самозабвенно ими захрустел.
3: «Это кошка»,
0: — пояснила тетя Юля-собачница чересчур любопытному доберману.
3: «Обычная дворовая кошка. Она будет здесь жить, а вы не станете ее трогать».
0: «Ага», — нехотя согласились все собаки города. «Ага».

0: Занятые нежданным гостем, тетя Юля и собаки совсем забыли про кошкин дождь. А на утро выяснилось, что дождя снова не было. Горожане ходили хмурые и злые, косились в сторону тети Юлиного дома и шептались, что это из-за нее и ее питомцев город снова обойден счастьем. Поэтому собаки решили не возвращаться к своим бывшим хозяевам, а остаться жить у тети Юли навсегда. И котенок тоже остался. Он много спал, много ел и много шуршал наполнителем, в отличие от волшебных, никогда не пользующихся лотком кошек. Но тете Юле котенок нравился. Очень. Может, из-за этого, когда в среду на площади приземлился аэроплан, и красивый высокорослый авиатор в очках сказал, что вчера, пролетая над городом, он случайно уронил своего котенка-талисмана, тетя Юля рассердилась.
1: «Следить надо за животными! А если бы он разбился? Какой вы непредусмотрительный!» —
0: кричала она на авиатора. «Ну что вы! Он бы ни за что не разбился!» Застеснялся авиатор и снял очки, под которыми оказались очень зеленые глаза. У котика на спине имелся небольшой парашют, который в случае необходимости сам раскрывается, а потом сам отстегивается.
1: «Ну ладно тогда»,
0: — смилостивилась тетя Юля и из-под тишка залюбовалась чуть седыми висками авиатора.
1: «Забирайте своего зверя».
0: «Простите, а это не вы, тетя Юля, собачница?» Авиатор снял с рукава Юлиного пальто налипшую шерстинку.
1: «Да. И что в этом такого? Вас что-то не устраивает?»
0: «Видите ли», — замялся авиатор, «дело в том, что я летел именно к вам, но случайно перепутал координаты. Удивительно, что мой талисман сам вас нашел. Ведь только вы можете мне помочь».
1: «Излагайте. Слушаю вас»,
0: — кивнула тетя Юля, и вздрогнула, когда авиатор улыбнулся широкой и красивой улыбкой. Через 5 минут выяснилось, что авиатор проживал в соседнем населенном пункте, где раз в год со среды на четверг последней недели октября шел волшебный собачий дождь. И все тамошние жители верили, что дождевой пес несет в дом счастье, покой и благополучие. Но по неизвестным причинам уже 2-й год никакого собачьего дождя не случалось. Горожане нервничали, становились несчастными и даже переселялись в другие места. Авиатора все это страшно беспокоило, поэтому он навел справки и прилетел к тете Юле, чтобы... «Так вот, если бы вы смогли уговорить собак сесть в мой аэроплан, и они, снабженные специальными парашютами, изобразили бы дождь, то в моем городе все бы наладилось, понимаете?»
1: «Да, кажется, понимаю», — рассмеялась тетя Юля собачница. «Это просто здорово! Скажите, а кошки в вашем городе имеются?»
0: «Сколько угодно», — обрадовался авиатор.
2: «Вы знаете, есть удивительно красивые, почти волшебные. И сейчас они пережидают сезон дождей в моем доме. У нас не очень любят кошек. Могу я рассчитывать на то, что в вашем городе все они найдут свои дома, сливки, свежую сосиску и любовь?»
1: «Конечно! Все до единой!»
0: — захлопала в ладоши тетя Юля.
1: «А хотите, я напою вас чаем? Вы же наверняка ужасно устали с дороги».
0: Авиатору очень понравился дом тети Юли, и собаки, и коврик «Вытирайте лапы у порога», и белая салфетка на компьютерном столике. Еще ему понравился чай с пряниками и сама тетя Юля. Поэтому авиатор предложил немедленно прокатить тетю Юлю и собак на аэроплане. Тетя Юля сперва не догадалась, что это именно она понравилась авиатору. Она думала, он просто хочет приучить собак к полету. Однако, когда высоко в небе авиатор вдруг сказал, что никогда еще не видел такой прекрасной и смелой девушки, тетя Юля вдруг покраснела и не нашлась, что ответить. Потом они стояли друг напротив друга, мерзли и говорили всякую чепуху.
1: «А тетя Юля меня племянники зовут. Смешно, правда? Ну какая я тетя? Мне же всего 25 лет.
0: Тетя Юля смотрела, как авиатор теребит шлем, и не хотела, чтобы он улетал. Странно, да? Можно потом, когда мы с вами разберемся с животными и дождями, я приглашу вас в кино? — спросил авиатор. —

Только через год, когда тетя Юля собачница и авиатор поженились, она наконец-то поверила, что в ее дом пришло счастье. Тем более, что любимая овчарка тети Юли все-таки подружилась с котом-талисманом, избавив тетю Юлю от лишних беспокойств. Странная она, тетя Юля. Ведь всем известно, что счастье всегда приходит к хорошим людям. И не обязательно в ночь со вторника на среду, и не обязательно в октябре, и не обязательно в дождь, но обязательно вдруг.

0: Тем не менее, Эш решил потешить себя приятной мыслью о том, что незнакомцы направляются именно к нему. Допив чай, он стал ждать и прислушиваться. Через некоторое время порывы ветра начали доносить до него обрывки фраз. Шестиногое существо что-то негромко вещало. В быстром потоке слов Эш уловил фрагменты древних преданий, сплетенных с хитроумными абстрактными теориями, принадлежащими к наследию одного из мудрейших видов живых существ галактики.
1: «Озарите меня светом мудрости!» — воскликнул Эш, когда существо на мгновение замолчало.
0: Ученый знал, что ни один воззен не устоит перед такой лестью. Подъем закончился, и шестиногое существо легко повернулось на месте, вперев все свои глаза в высокого человека в запыленной одежде, восседавшего внутри соснового ствола. При этом воззен продолжал медленно двигаться вперед, но его походка была усталой. Блестящий панцирь воззена покрывала такая же блестящая черная матерчатая попона.
2: «Мудрость сияет для всех!»
0: — раздался его тонкий голос довольно неприятного тембра. Потом шестиногий воззен подрегулировал свой переводчик и уже гораздо мелодичнее добавил:
3: «Если ты человек по имени Эш, мудрость воссияет и для тебя».
1: «Да, это мое имя», — ответил Эш и тут же бросился на колени.
0: Твердую почву здесь покрывали мелкие камушки, которые больно впивались в колени, но воззены любили такие знаки почтения.
1: «Чем могу служить моему мудрейшему гостю?» — осведомился Эш, глядя на черное существо снизу вверх.
3: «Эш», — сказал шестиногий, словно пробуя его имя на вкус. «Это, кажется, древнее английское имя, не так ли?»
0: Эш непритворно удивился и неуверенно улыбнулся.
1: «Я даже не знаю», — пробормотал он.
3: «Именно английское».
0: У Воззена был отличный переводчик, говоривший таким человеческим голосом, что становилось немного не по себе. Это был мелодичный, но решительный мужской голос.
3: «Я изучал этот вопрос и помню, что в вашем родном мире некогда существовал малюсенький остров. На нем было свое государство. Его граждане и их союзники создали необъятную империю. Впрочем, просуществовала она совсем недолго».
1: «Как интересно!»
0: — воскликнул Эш, глядя на второе существо, все еще тащившееся вверх по склону, волоча за собой огромный тюк на воздушной подушке. Теперь Эш хорошо видел, что это отнюдь не человек.
3: «Однако сам ты родом не с Земли», — продолжал Воззен. «Состав твоих клеток, твой зауженный череп — все это говорит о том, что ты принадлежишь к одному из древнейших особых подвидов людей, но не землян».
1: «Я родился на Марсе», — признался Эш.
3: «На Марсе?»
0: Одного этого слова хватило для того, чтобы речь Воззена растеклась потоком воспоминаний, фактической информации и поучительных назиданий. Наконец, Воззен сосредоточился на одном из аспектов своих рассуждений.
3: «Некогда на Марсе проводились интереснейшие политические эксперименты. Начиная с образования первых геотехнических компаний для переформирования окружающей среды, заканчивая ночью пыли».
1: «Я помню», — перебил Воззена Эш, старавшийся направить разговор в нужное ему русло.
3: «А вы, наверное, историк, как и многие из мудрейших существ вашего вида». «Да, история мне знакома довольно близко»,
0: — удовлетворенно закивал Воззен своим черным цилиндром.
3: «Понятно. Вы, кажется, искали меня и наверняка хорошо осведомлены обо всем, что происходило в моей жизни».
0: «Обойти вниманием события твоей жизни было бы по меньшей мере неучтиво», — важно ответил Воззен.
1: «Конечно, конечно», — поддакнул Эш, отвесив очередной глубокий поклон. «Ну и чем же может помочь такой старый марсианин, как я, мудрейшему из Воззенов?»
0: Шестиногий на мгновение замолчал. Эш воспользовался передышкой, чтобы получше рассмотреть второе существо. Тело незнакомца очень напоминало строением человеческое, а голову украшала растительность, способная сойти за копну каштановых волос. У него были рот и два глаза. Впрочем, носа у него на лице не было, а имелся рот, полный крупных розовых зубов.
1: Разумеется, многие представители человечества претерпевали самые разные генетические изменения, а где-то у самых бортов корабля обитали совершенно невероятные.

0: Вероятные мутанты, чьи далекие предки тоже были людьми, но стоявшее перед Эшем существо все равно не было человеком. Эш чувствовал это и беззвучно связался со своей лабораторией, приказав ее приборам определить, какому виду живых существ принадлежит второй незнакомец. «Я внимательнейшим образом ознакомился с необычайными перипетиями твоей жизни, Эш», — заявил Воззен. Морщась от боли в коленях, Эш отвесил земной поклон.
1: «Для меня это большая честь», — сказал он.
0: «Насколько мне известно, ты обладаешь очень необычным арсеналом приборов», — начал Воззен.
1: «Очень необычным и крайне совершенным», — подхватил Эш.
0: «И талантами еще более удивительными, чем твои аппараты».
1: «Единственными в своем роде талантами», — не моргнув глазом, заявил самоуверенным тоном Эш, улыбнулся и, желая перехватить у собеседника инициативу, поднялся на ноги, смахивая пыль с поцарапанных коленей.
2: «Я всегда рад помочь, если это в моих силах».
0: «Ты делаешь это за плату», — с нескрываемым презрением в голосе заметил Шестиногий.
1: «Мне платят лишь то, что я честно заработал», — пожал плечами Эш, приблизившись к Воззену. «И размер моего вознаграждения диктуют гнусные законы рынка».
0: «Я бедный историк», — посетовал Воззен. Эш взглянул прямо в его блестящие черные глаза и негромко проговорил с плохо скрытой угрозой в голосе. «Представляю себе, как ужасно для Воззена, тем более историка, навсегда прощаться с собственной памятью».

0: Когда-то земляне нашли в космосе покинутый всеми корабль размером с целую планету. Они починили корабль и отправили его в полет по самым густонаселенным районам галактики. Эшу повезло. Он стал одним из первых пассажиров корабля. Несколько сот лет он летал на нем простым туристом. Но он не забыл то, чему научился в предыдущей жизни, а от разнообразнейших существ, поднимавшихся на борт корабля, он перенял новые умения и навыки. Накопленный таким образом опыт и позволил Эшу создать себе совершенно уникальную лабораторию.
1: «Не желаете ли взглянуть на то, что может за деньги сослужить вам добрую службу?» — спросил он Воззена.
0: «Да, конечно.
1: А ваш спутник?»
0: «Мой помощник побудет на улице». Человекообразное существо, кажется, ничего другого и не ожидало. Подойдя к игольчатой сосне, оно привязало тюк на воздушной подушке к высохшему суку, подошло к краю каньона и стало с непроницаемым лицом созерцать его сверкающие глубины. Возможно, существо искало взглядом невидимую реку на дне каньона или погрузилось в собственные мысли.
1: «Как прикажете вас называть?» — поинтересовался Эш.
0: «Называй меня просто хозяин», — с достоинством ответил Воззен. Все Воззены желали такого рода обращений. Эш кивнул и зашагал к дверям лаборатории.
1: «А как зовут вашего помощника?» — спросил он через плечо.
0: «Призрак», — коротко бросил Воззен.
1: «Это его настоящее имя?» — удивился Эш.
0: «Примерно так оно звучит в переводе на твой язык». Из-под длинного цилиндрического тела Воззена возникло несколько членистых рук. Многочисленные пальцы стали поглаживать косяки дверей. Из какого-то кармана Воззен извлек малюсенький датчик и направил его в темноту, царившую за дверьми.
2: «Ты очень хочешь знать, Эш?»
1: «Что именно?»
2: «Кто такой мой спутник? Ведь он кажется тебе очень странным, не так ли?»
1: «Совершенно верно.
2: Ты что-нибудь слышал про абеков?»
1: «Да, но никогда их не видел».
0: «Это редкостные существа», — немного помолчав, добавил Эд. «Они отличаются не умом, а беззаветной преданностью».
2: «Да, они довольно простодушны», — ответил хозяин. «Но несмотря на это качество, а может, именно благодаря ему, из них выходят прекрасные слуги».
0: Мрак в туннеле сгущался. Внезапно туннель расширился. Повинуясь беззвучной команде Эша, вспыхнули огни, мгновенно озарившие обширное помещение, пол которого был вымощен простой плиткой. Шершавый потолок терялся где-то в высоте, а у дальних стен стояли шеренги приборов, уже просыпавшихся для одного из тех редких случаев, когда в них возникала необходимость.
1: «Вас не дает любопытства, хозяин?»
0: Эш позволил себе улыбнуться.
2: «О, да, еще как!» — воскликнул Воззен.
1: «Но о чем ты говоришь сейчас?»
0: «О том, как все это работает», — с нескрываемой гордостью ответил Эш, показывая на свою аппаратуру.
1: «Такого нет даже у капитана корабля. Во всей известной части галактики едва ли найдутся еще 2-3 такие лаборатории».
2: «Лаборатории для коррекции памяти», — эхом отозвался хозяин. «Я знаю принцип действия этих приборов. Они манипулируют электронами в мозгу пациента, усиливая некоторые из их свойств. Кроме того, они используют квантовую структуру Вселенной, проникая в триллионы очень похожих, но все-таки разных миров. Именно благодаря принципу двух весьма изощренных вмешательств временно повышается способность мозга вспоминать прошлое».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эш кивнул и подошел к главному пульту управления.
2: «Но все это мне очень не нравится», — заявил Воззен.
0: «Ничего удивительного.
2: Представление о Вселенной как о множестве разных миров есть что-то непристойное. По-моему, это уродливый и нелепый гротеск. Я всегда презирал эту теорию».
0: «И не вы один», — покачал головой Эш.
2: «Надо же такое придумать», — гневно рявкнул Воззен. «Каждый электрон, видите ли, существует во множестве параллельных миров, дрейфует в бескрайнем океане собственного потенциала и никогда не знаешь, чем кончится его очередная метаморфоза».
1: «Мы живем лишь в одном мире», — перебил Воззена Эш.
2: «И этот мир — маленькая веточка в пышной кроне огромного дерева».
0: «Чушь!» — прорычал хозяин. Приборы проснулись.
2: Множество световых индикаторов и ярких дисплеев были призваны производить неизгладимые впечатления на клиентов. Эша, который при желании мог бы управлять приборами в полной темноте с помощью коммуникационных узлов, вшитых в разные части его тела. Но ведь яркие огни и загадочные звуки — прекрасный антураж для такого таинственного действа.
3: «Никакая мы не веточка в пышной кроне!» — раздраженно захлопав ступнями задних ног, воскликнул Воззен. «Я историк. Меня все уважают, хотя и не все любят. Всю свою длинную жизнь я провел, собирая и изучая факты. Никто не убедит меня в том, что пышный карнавал событий истории — всего лишь мох на прогнившей веточке древа с необъятной кроной».
2: «Мне очень хотелось бы с вами согласиться», — задумчиво сказал Эш.
3: «Хотелось бы?»
2: «Иногда я даже думаю...» Эш замолчал, словно подбирая слова. «Я считаю, что мы живем в единственном истинном мире. Вселенная именно такова, какой кажется нам, и такой ей следует быть. Я же использую только хитроумный прием для контакта с призрачными мирами, математическими формулами и бесплодными потенциалами. Иными словами, мы — ствол огромного древнего древа, а его призрачные ветви должны лишь питать наши великие души».
0: Шестиногое существо с уважением взглянуло на Эша. Молчание само по себе было для Воззена проявлением уважения к собеседнику. Затем хозяин протянул длинные членистые пальцы человеку, которого он хотя бы сейчас считал равным себе.
2: «Ты действительно так думаешь?»
3: «Сейчас да», —
0: ответил Эш и усмехнулся. Два внутренних коммуникационных центра и один дисплей сообщили ему, что у историка достаточно денег, чтобы оплатить его услуги. «И если понадобится, я буду так думать целый день». С этими словами Эш повернулся к Воззену, вновь отвесил ему неглубокий поклон и спросил:
2: «Ну и что же именно вы хотите вспомнить, хозяин?»
0: Глаза шестиногого потухли.
2: «Я и сам не знаю», — дрожащим от ужаса голосом сказал он. «Я забыл что-то очень важное. Что-то невероятно важное. Но я не помню, что именно».
0: Прошло несколько часов, но искусственное солнце не сдвинулось с места. Ветер дул все так же сильно, и когда Эш вышел из прохладных глубин своей лаборатории, ему лишь показалось, что на улице стало жарче. Он оставил пациента в цилиндрической камере-детекторе. К панцирю Воззена были подключены тысячи датчиков, лихорадочно рывшихся в содержимом его тела и древнего мозга. Сначала Эш пристально следил за поведением Воззена, готовый подбодрить или одернуть своего пациента, если это будет необходимо. Однако Воззен беспрекословно выполнял все указания и старался стоять неподвижно, пока приборы составляли сложную карту его мозга, протянувшегося толстым слоем сверхпроводящих белков, световых каналов и квантовых колодцев вдоль всего цилиндрического тела. Однако заставить шестиногое существо держать язык за зубами было не под силу даже Эшу с его приборами. И Воззен все время бормотал, вспоминая какие-то загадочные события давно ушедших эпох. Составление карты мозга было необходимым, но очень скучным этапом работы. Из небольшого углубления в розовой гранитной стене Эш извлек очередную чашку только что заваренного невероятно вкусного и деликатесного горького чая.
4: «Красивый вид!» —
0: вдруг раздался чей-то голос. «Красивый!» — согласился Эш, отхлебнув из чашки. А Бекки охотно принимали предложенные им напитки, но Эш не стал угощать призраков. Укрывшись за сосной от ветра и солнца, Эш спросил: «Ты знаешь что-нибудь о существах класса 31/3?
4: «Очень мало», — признался призрак.
0: А Бек говорил без помощи переводчика. Его речевые органы могли вполне отчетливо, хотя и медленно, воспроизводить человеческую речь. «Их родной мир не движется вокруг своего светила и довольно далек от него», — стал рассказывать Эш. «В его атмосфере много углекислого газа, к которому мои легкие привыкли на Марсе. Водяные пары и углекислый газ разогревают светлые полушария, а ветер уносит избыточное тепло и влагу к ледникам темной стороны, которые растут, выползают в светлые полушария, тают, и все начинается сначала. Корабельные специалисты прекрасно воспроизвели у нас на борту естественные условия, к которым привыкли существа класса 31/3. У призрака были большие и яркие серо-голубые глаза. Его розовые зубы расширялись к низу и явно могли перемалывать грубую растительную пищу. Челюсти призрака были крупными и мощными.
2: На нем не было ничего, кроме простого хитона, подпоясанного веревкой. На каждой руке у Абека было по 5 пальцев без ногтей. Эш некоторое время разглядывал его руки и босые, почти человеческие ноги. Судя по отсутствию следов на земле, призрак проторчал все время на одном месте. Он стоял на ветру, и солнце, как полагается верному слуге, и был явно готов простоять там целый день или неделю, или месяц. «Существа класса 31-3 не верят в существование времени», — продолжал Эш. По лицу Абека скользнула тень. Что это? Любопытство? Или, может, презрение? Потом, покосившись на Эша, призрак спросил:
4: «Они что, не знают о том, что день сменяет ночь, а ночь — день?»
2: «В каком-то смысле не знают, но дело не только в этом». Призрак нагнулся над пропастью. Внизу по сверкающей дороге куда-то шли, подпрыгивая и пританцовывая, несколько существ класса 31-3. Они что-то пели звонкими металлическими голосами. Эш узнал своих соседей и, как того требовала учтивость, кинул в них маленьким камушком. «Бесконечный день, безусловно, повлиял на их представление», — ровным голосом стал объяснять Эш призраку. «При этом они всегда были долгожителями. В их родном мире климатические условия никогда не меняются, и местные гены создали там очень долговечные, почти идеальные и бессмертные формы жизни. Люди,

0: ты его всегда внимательно слушаешь?
1: По мере сил.
0: А чем ты еще служишь хозяину?
1: Я выполняю всю повседневную работу, объяснил призрак, чтобы она не отвлекала хозяина от великих начинаний.
0: И все-таки чаще всего ты его просто слушаешь, продолжал расспрашивать Эш.
1: Да,
0: просто ответил призрак. Но Воззаны непрерывно что-то объясняют.
1: А Абеки непрерывно внимают мудрым объяснением,
0: не без гордости в голосе заявил призрак.
1: Ты помнишь все слова хозяина? Далеко не все.
0: На несколько мгновений на лице Абека возникло почти человеческое выражение. Он смущенно улыбнулся и заморгал серо-голубыми глазами.
1: Я намного тупее самого глупого Воззана, а хозяин — выдающийся представитель своего племени.
0: Ты прав, сказал Эш. Он выдающийся Воззан во всем. Абек стал переминаться с ноги на ногу и вновь вперился взглядом в существа класса 31/3. «Пошли со мной», — вдруг решительно сказал Эш.
1: «Хозяин велел мне стоять здесь», — ответил призрак.
0: Его тон не был ни вызывающим, ни упрямым. Абек просто намеревался выполнить отданный ему приказ и спокойно сообщал о своей непоколебимой решимости сделать это. «Ты знаешь, что твой хозяин ждет от сегодняшнего дня?» — суровым тоном спросил Эш. Абек ничего не ответил и задумался.
2: «Больше всего на свете», — продолжал Эш, — «он хочет вернуть самое дорогое, свою память. И сделать это сегодня.
0: Пошли со мной».
1: «Зачем?»
2: «Хозяин успел многое тебе рассказать».
0: «Конечно, скорее всего, ты почти все позабыл», — сказал Эш, допив одним глотком чай.
2: «Но если ты хоть что-нибудь помнишь и хочешь помочь своему обожаемому хозяину, тебе надо пойти со мной».

0: «Не понимаю, почему меня бросили здесь в одиночестве, не говоря ни слова», — заявил Возен. «Если ты вновь пожелаешь удалиться, предупреди меня».
1: «Хорошо, хорошо. Ну и что вы вспоминаете?»
0: «А что я должен вспоминать?» «Не знаю, что-нибудь необычное». Эш подключил к шестиногому существу новую батарею датчиков и множество еще более чувствительных устройств. Теперь хозяин одновременно пребывал в лаборатории Эша и в сотнях триллионов других миров, хотя и не сменил при этом позы. Он так и стоял с широко расставленными ногами, сложив руки на животе.
2: «Ну, да»,
0: — слегка удивленным тоном признал он.
2: «Кажется, я вспоминаю гнездо, в котором родился».
1: «Вас это удивляет?»
2: «Ну да, я не часто».
1: «А сейчас?»
2: «Мое первое совокупление в гнезде над садом грибов».
1: «А теперь?»
0: Немного помолчав, Возен неохотно сказал.
2: «Я вспоминаю корабль. Я вижу огромный корабль в космическом пространстве. Я лечу к нему в маленьком челноке. Любой историк может только мечтать о том, чтобы оказаться на борту такого корабля», — усмехнувшись, добавил он.
1: «А сейчас?»
0: Возен молчал.
1: «Где вы находитесь?»
2: «В большой аудитории», — ответил хозяин.
1: «Когда это было?»
2: 11 месяцев назад». «Я читал публичную лекцию. Обычно я кое-что зарабатываю себе на жизнь, делясь своими знаниями с теми, кого они интересуют», — пояснил Возен.
1: «Что же вы помните о той лекции?»
2: «Все», — начал было хозяин, но тут же замолчал и неуверенно добавил. «Какую-то женщину».
1: «Земную женщину? Что это за женщина?» — настаивал Эш.
2: «Она была на лекции и сидела справа от меня». «Нет, слева».
1: «Удивительно! Обычно я прекрасно помню, кто и где сидел». «О чем вы говорили?» — продолжал забрасывать клиента вопросами Эш.
2: «Когда?»
1: «На лекции. О чем была лекция?»
2: «Общая история Великой Спирали».
1: «Млечного Пути», — перебил Воззана Эш.
2: «Да. Именно так вы и называете галактику, в которой все мы живем».
0: С этими словами шестиногий Возен растопырил у себя перед глазами бесчисленные тонкие пальцы.
2: «Я лишь слегка коснулся элементарнейших фактов из нашей общей истории и перечислил важнейшие виды живых существ, существовавших последние 3 миллиарда лет.

пальцы Воззена, так ничего и не нашли в воздухе. По целому ряду причин действительно важных видов живых существ в нашей галактике возникло не так уж и много. Некоторые из них довольно активно размножались, другие даже достигли некоторого благосостояния. При этом я пытался донести до слушателей главную мысль, заключавшуюся в том, что с тех пор, как на богатых металлом планетах возникла разумная жизнь, ни одному виду живых существ не удалось добиться гегемонии в сколько бы ни было значительной части галактики. Почему? Этот простой вопрос породил у Воззена шквал мыслей и воспоминаний фундаментальных теорий. Дисплеи расцвели яркими огнями. На них вспыхнули изображения самых замысловатых очертаний. Что же случилось дальше в рассказе Роберта Рида «Во мраке времени» вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Тому, что ни одному виду живых существ не удалось добиться гегемонии в сколько бы ни было значительной части галактики, есть много причин, предупредил Эша хозяин. Назовите хотя бы 3. Зачем? Ты хочешь их знать? Мне просто стало скучно, сказал Эш, изучая данные с непроницаемым, почти каменным лицом. Опишите вкратце 3 причины, по которым ни один из видов живых существ не может господствовать над всеми другими. Расстояние, различие и божественное провидение. Вы имеете в виду расстояние между звездами? Конечно, ответил историк. Межзвездные перелеты по-прежнему совершаются очень медленно, дорого стоят и весьма опасны. Из-за этого многие виды разумных существ предпочитают сидеть дома, где им ничего не грозит, приспосабливая к собственным потребностям свои обширные звездные системы. А различия? Любой вид живых существ способен развиваться самыми разными путями. Могут возникать новые органические формы. Они могут сочетаться с механическими и даже превращаться в механизмы. Возможно, радикальнейшие культурные эксперименты вплоть до полного уничтожения органических тел. Ни один вид разумных существ не может господствовать на обширных пространствах космоса, так как вскоре превращается в большое количество зачастую соперничающих подвидов. «А как насчет божественного провидения?» — поинтересовался Эш. «Это самое важное», — ответил хозяин. «Потому что претендовать на роль Всевышнего по меньшей мере нелепо».
1: «Ну да.
0: Галактика не отдельный мир и даже не 100 000 миров. Она невероятно велика и непостижимо хаотична. Ее не объять умом. И зрелый ум это понимает».
2: «Ну и что женщинам?»
0: «Какая женщина?» – переспросил Воззен и замолчал, словно удивившись собственному вопросу.
3: «Ах, да! Земная женщина!»
0: «По правде говоря, она наверняка не имеет ни малейшего значения. Не знаю, право, почему я о ней думаю».
2: «Потому что я заставляю вас думать о ней».
0: «Зачем? Она чем-то тебя интересует?»
2: «Не очень», — ответил Эш и взглянул прямо в черные овалы глаз Воззена.
4: «Она, кажется, о чем-то вас спросила».
0: «Да, это я помню».
2: «И о чем же?»
0: «Разумеется, она спросила меня о людях», — с легким презрением в голосе сказал историк. «Вы, люди, еще очень молодой вид. Вам, конечно, повезло. Короткая история вашего существования пестрит примерами невероятной удачи и случайно принятых правильных решений. Например, великий корабль. Огромный, древний, пустой. А ведь наткнулись на него и завладели им именно вы. И теперь вы общаетесь с множеством более древних и более мудрых видов, накапливая знания с невероятной быстротой».
2: «Ну и о чем же она вас спросила?»
0: «Что ты говоришь?»
2: «О чем спросила вас эта женщина?» — настаивал Эш.
0: «Она спросила, будет ли человечество первым видом живых существ, покорившим весь Млечный Путь».
2: «А как ее звали?»
0: «Она не представилась», — ответил историк.
2: «Как она выглядела?»
0: «Я не обратил на это внимания или теряю память», — смущенно признался мудрый Воззен.
2: «Ну и что вы ответили ей?» — тут же спросил Эш.
0: «Я ответил ей то же, что и всем остальным слушателям. Я сказал, что молоко может пробудить аппетит, но назови люди нашу галактику по-другому, им, может быть, и не захотелось бы разевать на нее рот».
2: Эш долго молчал. Наконец, шестиногий историк негромко спросил: «А где мой помощник? Где призрак?» «Стоит там, где вы велели ему стоять», — солгал Эш и тут же добавил:
4: «Давайте-ка действительно поговорим о призраке».

0: Ну и что ты помнишь?
1: Хрустящий кекс и сладкую воду.
2: Призрак и Эш разговаривали в отдельном помещении, которое было куда меньше лаборатории.
1: Призрак причмокивал так, словно его рот был вновь набит яствами. А еще я помню сочный пудинг и кору колбасного дерева.
0: А теперь?
1: Еще один кекс. В маленьком ресторанчике возле Альфийского моря.
2: «Ты вспоминаешь только о жратве», — усмехнувшись, констатировал Эш. «Проживи ты еще 50 тысяч лет, ты все равно будешь думать только о жратве».
1: «Я люблю поесть», — буркнул призрак.
2: «Как и все абеки». Призрак промолчал, а потом кое-как повернулся, несмотря на опутывавшие его провода. Может, его наконец посетила какая-то мысль, или он почувствовал что-то необычное. Как бы то ни было, абек внезапно спросил:
1: «А как ты всему этому научился, Эш?»
2: «Меня учили. А превзойдя учителей, я стал учиться сам. Опыт и упорный труд. Вот и весь секрет», — с достоинством ответил Эш.
1: «Хозяин говорит, что ты один из самых сведущих существ в этой области. А может быть, и самый лучший».
2: «Большое ему спасибо. Он прав. Вряд ли кто-нибудь умеет делать это ловчее меня».
1: «Хозяин сказал, что ты родом с крошечной планеты под названием Марс», —
2: тщательно подбирая слова, сказал призрак.
1: «Я помню тамошние события. Ты, наверное, был еще молод. Кажется, это назвали ночью пыли».
2: «Да, в те далекие времена происходило черт знает что».
1: «А что это было? Война?»
2: — настаивал призрак.
1: «Хозяин часто говорит об истории человечества. Люди, кажется, не прочь повоевать».
2: «Мне лестно внимание хозяина к моим собратьям», — вежливо заметил Эш.
1: «Он очень ими интересуется».
2: Призрак попробовал сдвинуться с места, но тщетно. Не считая двух сердец и рта, все его тело было парализовано.
1: «А я вот не понимаю, почему».
2: «Ты ходишь на его лекции?»
1: «Всегда».
2: «Он зарабатывает на жизнь главным образом этими выступлениями?»
1: «Его с удовольствием слушают».
2: «Ты помнишь ту самую прошлогоднюю лекцию?» — спросил Эш и перечислил призраку, ставшие ему известными подробности. Но, к его огромному сожалению, призрак лишь бессмысленно ухмыльнулся и сказал:
1: «Не помню. Наверное, там плохо кормили».
2: «Давай о чем-нибудь другом», — сказал Эш. «Попробуй вспомнить что-нибудь очень давнишнее. Что ты тогда ел? Какую самую первую еду ты помнишь?» Призрак некоторое время молчал, а потом уставился на Эша и заявил:
1: «Я помню мой первый хрустящий кекс. Я был совсем маленьким, и вот родители, наконец, дали мне кекс, как большому».
2: «А я допрашивал людей», — внезапно сказал Эш. «Во время войны, которую ты вспомнил, я работал в тайной полиции. По определенным дням я допрашивал людей. Я их пытал», — негромко и спокойно добавил Эш. «Память материальна, призрак. Это маленький тугой клубок электронов, как и все остальное. Ты ни за что мне не поверишь, если я расскажу тебе, как из невидимых электрончиков можно извлечь нечто в высшей степени реальное».

0: Кью Ли.
1: Что?
0: Эту женщину звали и зовут Кью Ли. Эш начал отключать провода, опутывавшие Воззена, оставив лишь те, без которых совсем не удалось бы направлять мысли хозяина в нужное русло. Мне несложно было узнать ее имя. Сначала я нашел одну женщину, которая упомянула другую, а та знает еще одну, как раз ту, что была у вас на лекции. Впрочем, сама эта женщина на лекцию не ходила, но у нее есть знакомые, интересующиеся прошлым. Эту знакомую зовут Кью Ли. Она была у вас на лекции и задала вам тот самый вопрос. С видимым облегчением Воззен оживленно забормотал.
2: Да, теперь я вспомнил ее. Она спросила, могут ли люди стать гегемонами галактики.
0: Нет, покачал головой Эш. Воззен подозрительно покосился на Эша. Потом любопытство взяло вверх, и он спросил.
2: «А что же она спросила?»
0: «Это был лишь ее второй вопрос», — усмехнувшись, объяснил Эш. «И вообще этот вопрос задала другая женщина, а Кью Ли лишь повторила

диалог, потому что вы разговаривали именно с ней. Несколько мгновений Воззен напряженно думал, а потом осторожно спросил: «Так какой же вопрос задала эта женщина?» Эш посмотрел на еще работавшие мониторы и отчеканил: «Я говорил с Хьюли. Долго. Она помнит, что спросила вас, какие разумные существа первыми возникли в галактике». Этот элементарный вопрос вызвал у Воззена довольно бурную реакцию. Обратившись к огромному запасу своих знаний, он выудил из него наименование 5 рас разумных существ и быстро, но подробно описал эти расы, их родные миры и основные события истории. «До наших дней ни одна из них не дожила», — грустно подытожил он. «Никто не может доказать, что видел представителей древнейших рас. О них ходят только неподтвержденные слухи. Иными словами, первое поколение разумных существ в галактике вымерло».

0: Эш молча кивнул. «Как же я мог забыть такой простой вопрос?»
1: «Именно потому, что он очень прост», — ответил Эш. «Будем смотреть правде в лицо. Вы стареете. По человеческим меркам я тоже стар, но по сравнению с вами я грудной младенец. Воззены уже путешествовали от одной звезды к другой, когда человек еще только изготовил первый кремниевый топор. Ваш ум почти необъятен и невероятно глубок, но, как и любой ум, он имеет свои границы. Вы не можете знать все, как бы вы к этому ни стремились. У вас постоянно возникают возможности узнавать новое, но при этом вы неизбежно что-то забываете.
0: Но почему же меня так мучил сущий пустяк?»
1: Задав этот вопрос, Воззен тут же сам на него и ответил.
0: «Наверняка потому, что я его забыл. Я не привык забывать. Мне неприятно забывать. Стоит мне понять, что я что-то забыл, как я тут же теряю душевное равновесие и покой».
1: «Вот именно», — солгал Эш. «Вот именно».

0: По просьбе Возена Эш предупредил его, что собирается удалиться. «А вы подождите здесь еще немного, пока от вас не отлипнут последние датчики», — добавил он и осторожно спросил. «Может, позвать вашего помощника? Хотите его видеть?»
1: «Да, пожалуйста».
0: «Сейчас». Эш притворился, что вышел на улицу, ловко сориентировался в темных коридорах, хорошо знакомых ему не одну сотню лет, и оказался в соседнем помещении, где, сделанный непринужденностью, бросил призраку. «Кстати, я, кажется, знаю, кто ты такой».
2: «Что?»
0: Тот недоуменно воззрился на Эша своими серо-голубыми глазами.
1: «Ты думал, что сможешь меня одурачить?» — внезапно рявкнул Эш.
0: А Бек ничего не ответил, но не потерял присутствие духа и удивленно вытаращил глаза. Но ему было больше не провести Эша.
3: «Ты существуешь почти в таком же теле, какое бывает у Абеков, но оно не совсем такое. Если бы я не заподозрил неладное, то ничего бы не заметил, но твой мозг совсем не так прост, как кажется. Отнюдь не так прост!»
0: Призрак обеими руками сорвал кабели у себя со лба и длинным языком слизнул выступившую на лбу серую кровь.
2: «Что же ты увидел у меня в мозгу?» – прохрипел он.
0: «Кексы!» – отрезал Эш.
2: «Миллиарды лет одних кексов!»
0: Призрак молчал.
3: «Ты что, принадлежишь к одной из пяти первых разумных рас в галактике?»
0: Призрак стряхивал с себя кабели, но ничего не мог поделать с автономными датчиками, внедрившимися к нему в мозг.
3: «Нет», — сказал Эш, — «пять первых разумных рас в галактике тут ни при чем. И еще древнее их».
0: Призрак перестал облизываться и грустно проговорил.
2: «Я и сам не знаю».
3: «Теперь все ясно», — воскликнул Эш.
2: «Что ясно?»
3: «Женщина задала вопрос о древнейших разумных расах, и ты за него уцепился», — усмехнувшись, объяснил Эш.
0: «Ну и как же тебе удалось добиться, чтобы идеальная память Воззена забыла этот простой вопрос?»
2: «С помощью маленького приборчика».
3: «Покажи!»
0: Глаза у Эша загорелись.
2: «Не покажу».
0: «Покажешь», — рассмеялся Эш. Призрак молчал.
3: «А ведь хозяин ничего не подозревает», — продолжал Эш. «Ему и в голову не приходит, что ты нарочно привел его сюда. Ты откуда-то узнал о моем существовании и решил дать мне порыться у тебя в душе, надеясь на то, что я отвечу на терзающие тебя вопросы».
2: «Что ты увидел у меня в душе? Что?»
0: — воскликнул призрак. Мысленно приказав датчикам, исследовавшим призрака, отключиться, Эш заговорил тоном лечащего врача.
3: «Я понял о тебе две вещи. Во-первых, твоя душа кажется очень молодой. Ей вполне могло бы быть лет 10, максимум 12. Я не знаю, чем это можно объяснить, но попробую догадаться. На заре Вселенной, когда звезды были бедны металлами, жизнь развивалась какими-то совсем другими путями, абсолютно не похожими на нынешние. Может, она воплощалась в структурированную плазму, может, во что-то еще. Как бы то ни было, твои предки развились и расселились по Вселенной. А потом Вселенная остыла и опустела, а они вымерли. Лишь немногие из них сумели приспособиться к изменившимся условиям и вселились в органические тела».
2: «Я остался один. Остальные умерли», — пробормотал призрак. «Я больше не встречал таких, как я».
0: «Ты очень древнее существо», — сказал Эш. «И, скорее всего, гораздо умнее, чем хочешь казаться. И все-таки твой тайный ум не слишком изощрен. Воззены умнее тебя. И большинство людей тоже. Но когда ты вспоминал, что ел на протяжении многих миллиардов лет, я сразу же задумался о твоем невероятном возрасте». Набрав побольше воздуха в грудь, Эш сказал:
3: «В твоей памяти есть вспомогательный квантовый блок. Я никогда не видел блока такой мощности. Я даже не представлял себе, что блоки такого невероятного объема могут существовать.
0: Мои приборы могут вместить в себя память нескольких триллионов существ, подобных твоему хозяину, из самых разных параллельных миров. Но твою память им не осилить». Призрак молча оскалил розовые зубы. «Теперь ты доволен?» — спросил его Эш.
2: «Чем?»
0: «Скорее всего, ты самое невероятное существо на свете», — пояснил Эш. «Я ни разу не принимал такого сигнала, какой испускает твой мозг. Этот сигнал очень ясен, очень силен, очень настойчив. В той или иной форме ты существуешь в большинстве из параллельных миров».
2: «Да», —
0: сказал призрак. «Что да?» — недоуменно взглянул на него Эш.
2: «Теперь я доволен»,
0: — едва заметно кивнув, сказал призрак.

0: Солнце, как всегда, неподвижно висело в искусственном небе. Как обычно, дул ветер. В этом мире было нетрудно поверить в то, что беспощадное время не существует, и день будет длиться вечно. Здесь даже самый старый человек, обуреваемый самыми тяжелыми воспоминаниями, порой мог убедить себя в том, что ночь никогда не наступит. Эш последним вышел из лаборатории.
1: «Спасибо тебе еще раз», — сказал Воззен. «Ты очень мне помог».
0: «Спасибо вам за щедрое вознаграждение». Эш убедился в том, что его ждет очередная чашка чаю, и отхлебнул приятной горьковатой жидкости, наблюдая за тем, как призрак отвязывает от дерева тюк на воздушной подушке.
1: «Ну и куда вы теперь?» «Буду читать лекции. Меня уже ждут», — ответил хозяин.
0: «Ну и отлично.
1: А еще мне хочется поговорить с новыми пассажирами корабля».
0: «Ради науки?»
1: «И ради удовольствия».
0: Чуть раньше Эш пригрозил призраку, что расскажет все про него Воззену, и теперь с удовлетворением заметил, что призрак незаметно положил между корнями игольчатой сосны маленький приборчик.
1: «Струсил!»
0: Отхлебнув еще чаю, Эш сказал:
1: «А что вы можете сказать мне о будущем, хозяин?»
2: «О том, что будет? Но я же только...»
0: начал было Воззен.
1: «Я не встречал еще ни одного историка, который не задумывался бы о будущем», — перебил его Эш. «Что, по-вашему, станет с людьми через 10 или 20 миллионов лет?»
0: Воззен тут же разразился не слишком длительной, но аргументированной тирадой, объясняя двум своим слушателям разницу между тем, что можно познать, и тем, что навсегда останется неизвестным. При этом он не преминул заметить, что примирить две эти противоположности невозможно. Впрочем, слушатели вовсе его не слушали.
1: «Но зачем же ты всюду ходишь за ним и прислуживаешь ему?» — шепотом спросил призрака Эш.
0: Призрак ухмыльнулся так, как это принято среди абеков, заглянул в разверзшуюся перед ним пропасть и сказал в пустоту:
3: «Затем, что я ему очень нужен».
1: «Ему же нужен слуга».
3: «Вовсе нет», —
0: почти как человек, пожав плечами, сказал призрак.
3: «Ему нужен друг. Надо же ему с кем-то разговаривать. И вообще, как прожить хотя бы час, хотя бы миг, если ты ни чуточки никому не нужен?»
0: Вы слушали рассказ Роберта Рида «Во мраке времени» в переводе с английского Дмитрия Сухих.
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
5: Специально для Samsung Fan Club.

0: My name is Good Cat. You can call me Mr. Good Cat.
1: Денис Чикалов. Свистящий страх. Снежана Кэмерон, киборг класса 75XWP, поправила на носу очки в тяжелой оправе и постучала по столу тонким изящным пальчиком. «Тихо!» — приказала она. Очки ей, разумеется, не нужны, она же киборг. Но Снежана считает, будто так выглядит цивильно. Не знаю, правда, что это значит. Я как-то заметил, что ей стоит попробовать носить юбки чуть-чуть подлиннее, так чтобы их хотя бы не путали с поясом. Но она не прониклась. По столу с места удара потекла тоненькая трещина. Голографический куб сверкал и плевался искрами над нашими головами. Вообще-то там можно было написать все, что угодно. От «С днем рождения» до «Затопим шахты на Марсе». Главное — заплатить владельцам торгового зала. В 10 футах от нас, к примеру, сияло объявление «Импланты», а напротив — «Продай себя в рабство на 10 лет». Здесь спал сотни подобных будок. Одни арендуют постоянно, другие — временно. Над нашей порхал знак «Прием прошений в гильдию дипломатов». Вокруг стоял такой шум, что я спросил себя, как люди жили раньше, когда среди них не было телепатов. Здесь таких больше половины, и все равно гул голосов сплющивал мою несчастную голову, превращая мозги в ломтик плавленного сыра. Я поздравил себя с тем, что переманил к себе Снежанну из Альянса наемников. Теперь я мог просто страдать от утомления, пока она работает. Маленький человечек подсеменил к будке. Из его носа высунулась крошечная голова на тонкой шее и осведомилась...
2: «А где портал на Бетельгейзе?»
1: «Я справочная?» — мрачно осведомилась Снежана.
2: «Нет», — отвечало существо. «Но туда очередь больше».
1: Девушка пронзила его негодующим взглядом, и крошечная голова сразу же спряталась в нос. Человечек поднял невинные круглые глаза, давая понять, что никак не может отвечать за дерзость своего соседа по телу.
2: «Шестой терминал справа», — буркнула красавица-киборг.
1: Существо кивнуло. При этом вторая голова вывалилась у него из носа и запрыгала на шее, словно шар на резиночке. Потом оно растворилось в толпе. Обычно здесь вместо будки стоит стандартный мегакомпьютер, торгующий кофе, пончиками и стереокомиксами. В него же вы можете заковырять свое прошение, и через 6 микросекунд оно просочится в штаб-квартиру гильдии дипломатов. Однако время от времени арендатор должен сам появляться возле своего стенда. Таковы правила, введенные после Второй Пончиковой войны. Тогда выяснилось, что в забытом на 111 лет автомате появилась разумная жизнь. Начавшийся из-за этого вооруженный конфликт привел к падению протектората Скорпиона. Впрочем, если вы не с Беллатрикса, то наверняка проходили это в школе. На Беллатриксе школы запрещены. У будки затормозила женщина. Если мода измеряется в миллионах кредитов, то она была одета очень модно. Позади нее телепался человек среднего возраста, на лбу которого разве что не было написано «муж». Сперва мне показалось, будто она ведет его на поводке. Потом я понял, что он поправляет галстук.
3: «Вы должны спасти нашего сына», — сказала она.
1: Гильдия дипломатов никому не отказывает в помощи. Однако я все же счел своим долгом уточнить. «Вы уверены, что не ошиблись?» Я указал на правый дальний ряд будок, выстроившийся вдоль стены. Над ними поднимались надписи «Спасение невинных», «Спасение принцесс от драконов», «Спасение драконов от принцесс», «Спасение мира с наценкой на инфляцию». От пятой будки виднелись лишь буквы «СПА», так что, возможно, там уже предлагался уход за кожей или вид на Спасскую башню.
3: «Вы не понимаете»,
1: — женщина замахала головой, как корова, пытающаяся прогнать комара. Наверняка она говорила эти слова мужу по 100 раз на дню и считала его весьма непонятливым.
3: «Вы должны спасти нашего сына от него самого. Он решил бросить нас».
1: Эндрю Стивенсу был лет 12. Одни в его возрасте хотят стать астронавтами, другие — полицейскими. Парень, который учился вместе со мной в колледже, говорил, что станет боссом наркомафии. Последнее, что я слышал о нем, он работает в хосписе, и больные его боготворят. Детские мечты никогда не воплощаются в жизнь. Поэтому Эндрю Стивенс решил навсегда остаться ребенком. Светящийся бирюзовый шар переливался тысячу мерцающих брызг. Комната сверкала стерильной чистотой хрома, стекла и пластика.
4: «Мальчик погружен в энергетическую сферу», — пояснил осьминог-служитель. «Нанороботы поддерживают его тело в идеальной физической форме».
3: «А разум?» — спросила Снежана.
4: «Ученые давно установили, что у людей его нет», — отмахнулся Спрут. «Согласно звездному кадастру, землян нельзя считать разумными существами. Они находятся где-то между личинками жуков и жабами с Альдебарана.
1: Он развел лапами, словно соболезновал жалкому человечеству.
4: «Но если вы имеете в виду сознание мальчика, то оно подключено к компьютерной игре «Амазонки и кентавры». Согласно желанию мистера Эндрю Стивенса, он будет оставаться там всю свою жизнь».
1: Магда Стивенс, так звали женщину в модно-дорогом платье, заломила руки. Счастье только себе, а не своему мужу. Она бы могла.
3: «Видите, что сделал с собой мой мальчик?» —
1: вскричала она, и осьминог узрел новое подтверждение тому, что людей нельзя считать разумными существами.
3: «Проклятая сатанинская реклама, которая промыла ему мозги!»
1: Женщина бросила взгляд на мужа, явно обвиняя того в непослушании сына.
3: «Сперва он хотел лазерный меч. Потом костюм героя Морлока. Теперь вот это. Зачем? Мы ведь подарили ему столько развивающих игр. Например, «Хоббит и налоговое законодательство». Или «Джимми нейрохирург».
4: «Юный мистер Эндрю — большой поклонник нашей игры», — возразил осьминог. «И решил остаться в ней навсегда. Это его право, закрепленное в Конституции».
1: Миссис Стивенс выпучила глаза. Сперва я подумал, что она наполовину жаба с Альдебарана. К несчастью, нет. «Кто оплачивает все это?» — спросил я. В разговор вступил профессиональный муж.
3: «Наш сын. У него есть собственные деньги, их оставила ему бабушка».
1: «Вы обращались в суд?» — спросила Снежана. Рот миссис Стивенс дернулся, словно она ухватила что-то зубами и ни за что не собиралась выпускать.
3: «Мы его проиграли», — процедила она. «Это жирная туша. Судья сказала, что Эндрю вправе сам распоряжаться своей жизнью. Но это же неправда. Он наш сын».
1: Она говорила о нем, словно о ковре, который не достался ей

0: при разделе имущества.
1: «Вы поможете нам?»
0: Лицо миссис Стивенс от жалости к себе превратилось в каплю, которая едва не скатилась с шеи вместе с головой.
1: «Прошу вас, поговорите с моим сыном. Меня он давно не слушает».
0: Муж, естественно, в расчет не брался.
1: «Это наша единственная надежда».
0: Я пытался разглядеть очертания маленького мальчика среди всполохов бирюзовой сферы. Мы стояли на вершине холма, и нежные перистые облачка бежали над нашими головами. Так красиво бывает только на Касторе Прайм, созвездии близнецов. Но даже там не найти такого нежного аромата роз.
2: «Графика так себе», — мрачно сообщила Снежана. «Или я не тот разъем подключил?»
0: Я неторопливо спускался по тропе, усыпанной золотым песком, и любовался тем, как небо отражается в капельках росы на траве. Погружение в виртуальную реальность было полным. Создать совершенный мир сложно, но сделать так, чтобы человек мог поверить в его реальность, почти невыполнимая задача. По крайней мере, Господу это не удалось. Большинство разработчиков предлагают игрокам страшные игры. Планеты-кладбища, населенные вампирами и зомби. Подземные туннели, тянущиеся на мили и мили вниз, без лучика солнечного света. Холодный и бездушный мегаполис, где правят бал-корпорации. Амазонки и кентавры — прекрасная, волшебная страна, где живут единороги и халфлинги, прекрасные нимфы и благородные эльфы. Впрочем, вы наверняка сами играли в нее, хотя бы чуть-чуть. И как в любом раю, здесь были свои демоны. Огромное существо с четырьмя крыльями, взмахивая шипастым хвостом, налетело на воина-скелета с гигантским ржавым мечом в руках. При каждом ударе из костяного бойца обильно плескала кровь, хотя взяться ей было неоткуда. Я не знал, кто из них монстр, а кто игрок, да и не хотел выяснять. Высокий человек в длинной белой одежде предстал перед нами, сотворяя сложное заклинание. «Я наблюдатель», — произнес он. «Представляю интересы компании. Вы не должны мешать нашим игрокам». Его руки продолжали вертеться, и он пояснил. «Художник добавил мне эти жесты для красоты. Порой чувствую себя очень глупо». «Неудивительно», — съязвил я.
2: «Мы хотим поговорить с Эндрю Стивенсом», — веско сказала Снежана. «Суд разрешил ему навсегда остаться в игре, но при условии, что родители и те, кого они сочтут нужным прислать, будут иметь возможность общаться с ним по первому требованию».
0: Столь длинная фраза весьма озадачила наблюдателя, привыкшего общаться с людьми при помощи слов DKTYAFK. Он сотворил пару голубей, которые взлетели к небесам яркой радугой, и отошел в сторону. Эндрю Стивенс сидел у высокого дерева. Справа от него лежала груда досок, из которых он сосредоточенно делал боевые шесты.
2: «Вас прислали мои родители?» — спросил он, не поднимая глаз.
0: Я шагнул к нему, и перед моим взглядом вспыхнула надпись: «Вы находитесь в безопасной зоне. Любые сражения невозможны». Вскоре она исчезла. «Как ты догадался?» Я сел рядом с ним. Он пожал плечами, как горожанин, объясняющий провинциалу, что такое метро.
2: «Над вами белая надпись, гость».
3: «Твои родители беспокоятся», — сказала Снежана.
2: «Почему?»
0: Он искренне удивился.
2: «Это совершенно безопасный мир. Здесь я не могу попасть в автокатастрофу, поскользнуться в ванной или отравиться ГМ-черникой».
3: «Какой?»
0: — спросила Снежана. «Генно-модифицированный», — пояснил я. Она силой стукнула себя по виску. Так человек бьет по неисправному телевизору.
2: «Вот черт, забыла! Мне же пришлось выгрузить дополнительные словари, чтобы попасть сюда».
0: У киборгов память не чета наша, и параметры игры не были на нее рассчитаны. Эндрю вновь делал боевые шесты.
3: «Тебе помочь?» —
0: спросила Снежана. Он посмотрел на нее, как на полоумную.
4: «Это делается для тренировки», — пояснил я.
0: Девушка встряхнула головой.
3: «Люди платят большие деньги за то, чтобы заниматься ручным трудом? Разве вы создали машину не за тем, чтобы избавиться от него?»
0: «Я еще не встречал киборга, который бы играл в компьютерные игры. Им скучно». «Ладно, Эндрю», — сказал я. «Рад был повидаться».
4: «А что, хороша игра?»
0: Я ожидал, что на меня выльется щенячий восторг. Но передо мной сидел юный циник, убивший больше орков и некромантов, чем я съел пончиков.
2: «Ничего», — ответил он. «Я играю еще в 18, но чаще в эту».
0: Хотелось сказать нечто мудрое, прежде чем раствориться на фоне заката. Однако ничего в голову не пришло. Снежана выдала:
3: «Если будешь делать дубинки, поднимешь навык на быстрее».
2: «Но сколько?»
3: «На 0,5%».
0: Он закрыл глаза, видимо, что-то подсчитывая. Потом принялся вырезать дубинку. Серая тень появилась на далеком горизонте и начала стремительно приближаться к нам. Эндрю поднял голову и пробормотал несколько слов, таких, которые в его возрасте не то что произносить, но даже и знать не следует.
2: «Свистящий страх», — пробормотал он. «Вот ведь не повезло».
0: «Что это?» — спросил я скорее из вежливости.
2: «Самый сильный монстр в игре», — пояснил мальчик. «Его еще никому не удавалось победить, даже командой. Теперь он убьет нас всех».
0: «Разве здесь не зона безопасности?»
2: «Да, но страх это не остановит».
3: «Я не смогу вывести нас из игры», — сообщила Снежана.
2: «Правильно», — согласился Эндрю. «Никто не может, если рядом страх. Ну вам-то что? Вы не игроки, всего лишь гости. А вот я много опыта потеряю. Черт!»
0: Он по-прежнему сидел у подножия дерева, даже не делая попыток убежать. Только прекратил вырезать дубинки и бессильно откинулся спиной на широкий ствол. Серая тень становилась все ближе. У нее не было ясных очертаний, она походила на облако, непрестанно меняющее форму.
3: «Я не собираюсь ждать, пока меня убьют», — воскликнула Снежана. «Надо защищаться!»
0: «Не будь смешной!» Я опустился на траву рядом с мальчиком. «Это всего лишь игра. Иерарх гильдии дипломатов не может сражаться с мультиком. Расслабься и получи удовольствие».
3: «Ну уж нет!»
0: Снежана подняла правую руку, и от локтя до кисти та превратилась в шестиствольный пулемет. Эндрю ухом не повел. Во-первых, люди вообще не умеют шевелить ушами, хотя пословица вроде бы утверждает обратное. А во-вторых, для компьютерной игры подобные фокусы — такая же редкость, как деньги у ростовщика. Вот если бы юный Стивенс узнал, что моя партнерша способна на этот трюк и в реальной жизни, он, возможно, перестал бы считать амазонок и кентавров самым занимательным развлечением в мире. Девушка-киборг вскинула оружие и прицелилась.
2: «Я тебя умоляю», — простонал я. «Не позорься.
0: А если журналисты узнают?» «Нет, придется мне для таких случаев заказать табличку. Я не знаю эту девушку».
4: Свистящий страх замер над нами, как Винни-Пух над пятачком, и Снежана действительно выпустила в него очередь из пулемета. Может, ей стоило остаться в альянсе наемников?
0: Монстр развернулся и полетел прочь.
2: «Впервые вижу, чтобы он отступил», — сказал Эндрю с ленивым интересом. «Наверное, потому что вы гости. Гостям оружие не положено, оттого и сбой».
3: «Я подам в суд на вашу компанию», — сказала Снежана.
0: Осьминог развел шестью лапами сразу. Развел бы и двумя оставшимися, но на них он стоял.
5: «Это какая-то ошибка», — сказал он с искренностью мошенника. «В игре «Амазонки» и «Кентавры» нет свистящего страха, а в безопасной зоне монстры не нападают на игроков».
0: Правая рука девушки все еще сохраняла форму пулемета, приводя служителя в трепет. Думаю, Снежана сделала это нарочно.
1: «Мой мальчик!»
0: — бормотала Магда опять... его.
1: «Мой мальчик!»
0: — бормотала Магда, отпихивая в сторону мужа, больше по привычке, чем из необходимости.
1: «Когда он вернется домой?»
0: Я повернулся к ней. «Вы можете пригласить другого специалиста, миссис Стивенс, но, думаю, результат будет тот же. Ваш сын уже достаточно взрослый, чтобы самому распоряжаться своей жизнью. Суд это подтвердил. Раз он не хочет покидать компьютерную игру...» Я пожал плечами. «Это лучше, чем принимать наркотики или торговать ими». Магда закултыхалась, и я понял, что у юного Эндрю была веская причина сбежать из дома.
1: «Вы не можете говорить всерьез», — сказала она. «Ведь это все не настоящее. У моего мальчика все впереди. Жизнь, карьера. Он должен возглавить семейный бизнес, жениться, завести детей».
0: «Чем вы занимаетесь?» — спросил я.
6: «У нас небольшой химический концерн на Альтаире», — ответил супруг. «Мыло, порошок, туалетная бумага».
0: Я кивнул. «Волшебство, приключения, сокровища или туалетная бумага. Для нормального человека выбор очевиден, не так ли, миссис Стивенс?» С этим я ушел. Следующий день выдался довольно хлопотливым, но, к счастью, мне некуда было спешить. Я передал все текущие дела другим иерархам гильдии, написал прошение об отставке и к вечеру вновь находился в штаб-квартире игры «Амазонки и кентавры». Хром, стекло и пластик по-прежнему окружали меня, и восьмирукий служитель все так же вежливо улыбался, словно я никуда не уходил. Только на сей раз я находился уже в другом отсеке, в том, что станет моим.
7: «Вы сделали правильный выбор», — произнес Спрут.
6: вам остается подписать эти бумаги, и ваша жизнь полностью переменится. Разумеется, вы сможете покинуть игру, как только захотите, но...»
0: Он хитро прищурился.
6: «Еще никто этого не делал».
0: Лазуревое небо вспыхнуло над моей головой. Две яркие бабочки вспорхнули из-под моих ног, большая мохнатая собака доверчиво потерлась о мою ногу. «Добро пожаловать в игру!» — вспыхнула и погасла надпись. Я снял со спины кирку и неторопливо пошел к неровной серой стене, в которой виднелись золотые прожилки. Работа шла быстро, и через пару часов возле меня уже лежали 6 груд драгоценного металла. Собака, высунув язык, с интересом смотрела на меня. Мобильный телефон зазвенел в моем кармане. Я вытащил его, разложил вдвое, потом еще и еще, пока он не превратился в Снежану Кэмерон.
3: «Не думала, что тебе удастся пронести меня сюда», — заметила девушка. «Иначе пришлось бы закачать мою программу тебе в мозг».
0: «Мы не настолько близко знакомы», — ответил я. «Что дало сканирование?» Она хмыкнула.
3: «Мы были правы. Все дело в свистящем страхе. Все остальное работает как часы, а вот его не должно быть в игре. Думаю, именно он удерживает здесь детей».
0: Я вскинул кирку на плечо. «Значит, пойдем и убьем его», — предложил я. «Только что делать с золотом? Я 2 часа копал, жалко оставлять». Снежана вскинула руку, превратившуюся в дуло гранатомета, и я поспешил зажать уши. Через мгновение там, где лежали мои сокровища, появился симпатичный кратер.
3: «Теперь другим не достанется», — бросила девушка. «Пошли!»
0: Собака осуждающе смотрела на нас.
4: «Как ты думаешь, что это?» — спросил я.
0: Я уже пожалел, что создал нового персонажа. Надо было купить готового, который умеет телепортироваться, летать или хотя бы лошадь в банке хранит. Девушка встряхнула роскошными черными волосами.
3: «Тут и думать нечего. Компьютерный вирус, который просачивается в мозг. Он заставляет человека навсегда остаться в игре. Виртуальные наркотики — идеальный способ зарабатывать деньги».
0: «Наивный ты у меня, Снежа», — усмехнулся я. «Их же проверяет имперский комитет по развлечению и порнографии. От него и пиксель не утаишь». «Нет, крошка. Эта тварь — воплощение человеческих тревог и страхов. Людям свойственно бежать от действительности, а тут им предложили идеальный мир. С каждым разом покидать его становится все труднее. Страх игроков перед реальной жизнью все усиливается и, наконец, воплощается в монстра. Помни, что случилось с тем аппаратом для пончиков? Так и здесь. Живое существо возникло само собой, питаясь эмоциями игроков».
3: «Такого не бывает», —
0: сказала Снежана.
4: «Поспорил бы с тобой, да не хочу обижать маленьких».
3: «Ладно, спорим. На что?»
0: Я остановился. «Если я прав, ты поставишь себе фильтр нецензурных выражений».
6: Девушка задохнулась от возмущения.
3: «Тогда я буду не я!»
0: Я хмыкнул. «Говорил же, не хочу спорить с кнопкой».
3: «Ладно».
0: Снежана глубоко засопела, изобретая ставку.
3: «Когда ты убедишься, что это вирус, ты на мне женишься!»
0: Я отмахнулся. «Снежа, я не могу, ты ведь киборг. Вы гораздо более совершенная форма жизни, чем люди. Согласно звездному кадастру, браки между нами запрещены». Она пожала плечами.
3: «Тогда возьму тебя в рабство. Это почти одно и то же».
0: Я подчеркнуто засмеялся.
4: «Согласен.
0: Ты все равно не выиграешь».
6: Свистящий страх завис на дне узкого ущелья. Почуяв нас, он стал медленно подниматься по склону. Монстр не спешил, знал, что нам не сбежать.
3: «Кибернетическая форма жизни», — сказала Снежана, проводя перед ним сканером. «Но неразумная. Посмотрим, что у него внутри».
0: Ее руки превратились в 2 ракетницы, и я вновь поспешно заткнул уши. Серое облако разлетелось на рваные клочки. Девушка шагнула вперед, пытаясь рассмотреть их сквозь дым.
3: «Свадьба», — сказала она.
0: «Фильтр», — возразил я. Лоскутки страха несколько секунд кружили в воздухе. Потом они дрогнули, вспыхнули, вознеслись вверх и с громкой веселой песенкой закрутились и заплясали надписью «Покупайте пончики через интернет».
4: «Рекламный баннер?» — спросил я. Я не спеша опустился на траву.
3: «Да, и к тому же 3-летней давности, — согласилась Снежана. «Наверное, его просто не до конца стерли, и обрывки программы постепенно превратились в монстра».
0: Я положил кирку на колени.
4: Значит, не он заставлял людей оставаться здесь.
3: Нет, он просто не мог.
4: Тогда почему они это делают? Снежана почесала затылок.
3: Не знаю. Наверное, просто игра хорошая.
4: Я озадаченно смотрел на рекламу.
7: Но это же глупо. Где же мораль? Наставление юным читателям?
3: Не знаю, повторила Снежана. Может быть, всегда носите с собой ракетницу?
4: Мне пришлось заплатить большой штраф за то, что я протащил киборга в игру и к тому же пользовался там запрещенными видами оружия. Я подал встречный иск, и все остались при своих. Прошение об отставке я, естественно, так и не отправил, а осьминог до сих пор обижен на меня за обман. Эндрю Стивенс играл в «Амазонок» 2 года подряд, потом бросил. Он закончил школу экстерном и теперь учится на адвоката по налогам. Все же «Хоббит» старался не зря. Его отец обчистил кассу компании и сбежал с секретаршей. После его ухода Магда начала сильно пить и несколько раз устраивала пьяные драки в барах. Имперский суд приговорил ее к 3 годам домашнего ареста, и поскольку Эндрю пожизненно оплатил подписку на игру «Амазонки и кентавры», его мать коротает время там. Теперь она летает над изумрудными полями в облике твари с 4 крыльями и рвет игроков в куски. Особенно достается новичкам. К ним Магда просто безжалостна. Впервые в жизни она абсолютно счастлива.

Ну и, как я уже сказал, первый рассказ, который вы сегодня не услышите, называется «В подарок», а написал его Майк Гелприн.

Радиотелефон забринчал, едва рассвело, но старый Эдуардо Суарес был уже на ногах. По крестьянской привычке встал.

0: единственное семейство, но ни сыновья, ни внуки еще не проснулись. Лишь 15-летняя непоседа Марисабель уже пылила по проселку на северо-запад к птичникам. Старик невольно заулыбался. Старшая правнучка пошла в него. Легкая на ногу, скорая на руку, работящая. Соседские мучачос уже на нее заглядывались, а Пако Гарсия и Нандо Чавес недавно и вовсе подрались и расквасили друг другу носы. Телефон продолжал дребезжать, и Эдуардо, спохватившись, потрусил к радиостанции.
1: «Жив еще, старый хрен!»
0: — осведомился телефон голосом Эда Краснова, некогда отчаянного дрычуна, выпивохи и бабника, а ныне почтенного главы семейства, одного из самых многочисленных на Одиссее.
1: «Что мне сделается?»
0: — в тон Краснову ответил Эдуардо.
1: «Чего трезвонишь-то с позаранку, тезка?»
0: Были Эдуардо с Эдуардом друзьями с того самого дня, как Одиссей спешно стартовал с Габийского космодрома, унося на борту 400 первопроходцев. Молодых, сильных, рисковых, чикас и мучачас из добрых 60 стран.
1: «Не поверишь», — отозвался Эд. «Только что звонил Жан-Пьер из своей Бургундии. Так вот, у нас гость, старина. Вернее, гость. Угадай, откуда?» «Делать мне нечего, только гадать», — проворчал Эдуардо. «Дон Диабло знает, кто там к тебе прилетел».
2: «Да не ко мне, старый осел. Он к нам прилетел, к нам ко всем.
3: Торговец с самой земли».
2: «Да ты что?»
0: — ахнул Эдуардо.
2: «Не может быть!»
0: Визитеры Одиссею не жаловали. Раз в 4 года приземлялся на единственном космодроме транспорт с базы, забирал руду, плоды, скот в обмен на механизмы, технику, пожитки и утварь. Потом отчаливал, и жизнь катилась своим чередом. 20 лет назад, впрочем, завернул на удачу настоящий странствующий то ли театр, то ли цирк. Успеха, правда, скоморохи с лицедеями не снискали. Старики вяло поаплодировали, рассчитались натуральным продуктом и отправились по домам. А молодежь и вовсе с первого же представления сбежала. Праздность и развлечения на Одиссее были не в чести.
3: «Давай, собирайся!»
0: — чистил в радиотелефонную трубу старый Эд.
3: «Наших прихвати! Энрике там, Альфонсо! Девок возьмите, товару поболее и дуйте к космодрому, а я сейчас еще Карлушке Эберхарту в Баварию позвоню. Да и поторапливайтесь, торговец встать не станет».
2: «Постой!»
0: — спохватился Эдуардо.
3: «А чем он, собственно говоря, торгует?»
2: «А пес его знает чем, какая разница? Говорят же тебе, не абы откуда прилетел, а с земли!»

0: Глайдер забили товаром под завязку. Клетями с гусями и кроликами, мешками с огурцами, баклажанами и молодым картофелем, ящиками с персимонами, мандаринами и киви. Всем тем, что плодородная земля малой планеты на самых задворках галактики щедро дарила возделывающим ее поселенцам.
1: «Пряжу! Пряжу-то забыли, дедушка!»
0: — хлопотала у люков румяная черноглазая Санчита, одна из младших внучек на выданье.
1: «Эй, Карлита, Изабель, пряжу-то!»
2: «Да дьябло с ней!» — ворчал из пилотской кабины Эдуардо. «У землянина, небось, своей хватай! Поспешите! Не опоздать бы!»
0: Глайдер оторвался от земли за 3 часа до полудня. Прошел над Андалузией, как называли свой надел испанские колонисты. Наискось пересек соседнюю Аризону, за ней Урал. Когда оба солнца сошлись в зените, позади остались Корнуолл, Бавария, Миядзаки, Санта-Катарина. На посадку у окраины космодрома зашли в 1:30.
2: «Настоящее столпотворение!»
0: — недовольно бурчал старый Альфонсо, близоруко щурясь на снующих по космодрому поселенцев.
2: «Глядишь ты, темно, провозимся!»
0: Эдуардо крякнул, спрыгнул из кабины на землю, эдак по-молодецки сиганул, знай, мол, наших, сдержал стон от подагрической боли в суставах и чинно двинулся к задравшему нос в небо торговому судну.
2: «Гутен так, Пауль! How are you, Джек?»
0: — приветствовал он на ходу случившихся

0: пути стариков.
1: «Бонжур, Жан-Пьер. Так что же он привез?»
2: «Скоро узнаем»,
0: — кивнул Жан-Пьер в сторону разбитого у трапа торговца сборного павильона из пластика. Из шлюза грузового трюма по аппарели споро двигались в павильон вереницы разномастных коробок с надписями по бокам. Сам торговец, коренастый, морщинистый, с седой бородищей старик, умостился за раскладным столиком у павильонного входа. Нахмурившись, колдовал над электронной диковиной с цветастым экраном.
3: «Персоналка!»
0: — припомнил название диковины Эдуардо.
3: «Как же ее... планер... пломбир... планшет!»
0: — подсказал Альфонсо Гарсия, сохранивший, вопреки возрасту, юношескую память.
3: «Хорошая вещь! Так чем же он все торгует-то?»
0: Пытаясь протолкаться поближе, ворчал Эдуардо.
3: «Не пойму никак!»
0: Торговец оторвался от своей персоналки, окинул строгим взглядом окруживших его людей.
3: «Не толпитесь, почтенные!»
0: Сиплым, надтреснутым голосом попросил он.
3: «На всех хватит! В очередь! Стройтесь в очередь! Обслуживать буду по одному. Итак...»
0: Он выдержал паузу и продолжил торжественно.
3: «Сувениры, почтеннейшие! Отличные сувениры с земли! Со всех частей света, со всех стран и городов мира! К вашим услугам!»
0: Толпа разом ахнула.
2: «Вот это да!»
0: — восхищенно прокричал Жан-Пьер Мартен на ухо глуховатому Иву Дюбуа.
3: «Сувениры! Память о родине! Память о доме!» «Что, правда?»
0: — подался к торговцу старый Джек Мюррей.
3: «С самой земли? А то!»
0: Торговец энергично тряхнул бородой.
3: «С нее, с матушки! Фирменные, какие хочешь! Ну, построились, что ли? Давай, подходи по одному!»
0: У Эдуардо Суареса от волнения вспотели ладони. На «Одиссей» грузили только самое необходимое, только то, без чего колонистам было не обойтись. Сувениром среди пожитков места не нашлось. И вот теперь... Эдуардо утер с глаз невольные стариковские слезы.
3: «Теперь... Карлита, Санчита, Изабель!»
0: — гаркнул он.
3: «Тащите сюда товар, весь без остатка!»

0: Из Мюнхена есть?»
1: Навис над раскладным столиком плешивый, подслеповатый Карл Эберхард.
0: «Из Мюнхена! Сейчас!»
1: Узловатые пальцы торговца заплясали по клавиатуре планшета.
0: «Есть, конечно! Санта-Клаус фарфоровый, 4 экземпляра различной величины. Кружки глиняные с надписью «Шеллингштрассе» 3 штуки. Шляпы баварские, фетровые. Макеты. И что за них хочешь? А что есть? Выбирай!»
1: Карл замахал руками, подзывая родню.
0: «Грета, Лисхен, давайте товар! Зерно имеется, отборное в мешках. Колбаса кровяная имеется, ливерная, домашняя. Пиво, яблоки, вчера только с дерева. Молоко, яйца, сколько тебе? Да черт с ним, бери все!»
2: «Из Дрездена есть?»
1: Сменил Карл рябой веснушчатый Пауль Миллер.
2: «Есть, да? Да не важно, что именно. Беру. Марта, Эльза, товар. Из Вашингтона есть? Из Сан-Паулу. Из Пекина. Мельбурна. Токио. Касабланки. Давай. На базе обменяешь на деньги. Линда, Джульетта, Мейлин, Мичико, Луиджина, Шарлотта. Тащите, тащите, тащите товар!»
0: «Из Севильи!»
1: Дождался, наконец, своей очереди Эдуардо.
0: «Что есть из Севильи?» «Сейчас!»
1: Торговец устало выдохнул, склонился, подался к планшету.
0: «Значит так, кастаньеты имеются, севильское кружево, бычок из андалузской керамики. Забираю все. Вон товар!»
1: Эдуардо шагнул назад, освобождая место, но в последний миг спохватился.
0: «Постой, для девочки 15 лет есть что-нибудь? Что-нибудь особенное? Это правнучка моя старшая, настоящая красавица андалузка!»
1: Торговец склонился к экрану.
0: «Могу предложить веер, к примеру, тоже из Севильи. Отличный веерок расписной. Беру!»
1: Эдуардо довольно потер ладони.
0: «Спасибо тебе! И тебе спасибо, почтеннейший. Ну, кто там еще остался?»
3: «Да вроде один я», —
1: переступил с ноги на ногу Эд Краснов.
3: «Пока обзвонил всех, припозднился малость. Так что выходит, я последний. Из Москвы есть?»
1: Торговец вскинул на Краснова взгляд блеклых старческих глаз.
0: «Откуда ты сказал, браток?»
3: «Из Москвы».
1: Торговец поднялся на ноги.
0: «Земляк, что ли?»
1: Неуверенно спросил он.
3: «Ну, Эдик Краснов с Таганки».
1: Торговец шагнул вперед.
0: «А я Петька Родионов с Печатников».
1: Старики обнялись.
0: «Как она?»
1: бормотал Эд.
0: «Как Москва-то, а? Белокаменная. Да стоит себе, стоит. А Кремль? Да на месте Кремль.
3: Слава богу. У тебя там остался кто?»
0: «Ну, конечно»,
1: — закивал торговец.
0: «Семья. Двое сыновей. Внуки. Машенька и Юрка. Привет им передавай. А привез ты что?» «Я».
1: Родионов внезапно отшатнулся, шагнул назад.
0: «Из Москвы».
1: Секунду-другую он стоял молча, растерянно моргая, затем встрепенулся.
0: «Есть, есть из Москвы! Ты постой здесь, браток!»
1: Торговец засеменил к трапу, вскарабкался по ступеням и скрылся в шлюзе. Через пару минут появился вновь с металлической шкатулкой в руках.
0: «Вот!»
1: Он бережно поставил шкатулку на столик, дрожащими пальцами отпер защелку и откинул крышку.
0: «Это из Москвы, Эдька. Все, что есть. Половина твоя, бери».
1: Эдуард Краснов, масластый, кряжистый, с задубевшей на солнце кожей, седой, как снег, с минуту безмолвно смотрел на шмат запекшейся аспидно-серой земли.
0: «Это из Москвы?»
1: Запинаясь, переспросил он.
3: Из самой Москвы? Да.
1: Родионов отделил половину, протянул в ладонях.
3: Забирай твое.
1: Краснов принял землю, поднес к губам, поцеловал.
3: Спасибо,
1: выдохнул он.
3: Вера, Людочка, товар!
2: Ничего не надо,
1: отступил назад Родионов.
3: Так забирай. В подарок.

Когда торговое суденышко вышло на орбиту, Родионов мелкими стариковскими шажками добрался из пилотской рубки до мастерской, постоял на пороге, затем шагнул вовнутрь. Пнул производящие фарфоровые статуэтки аппарат, плюнул на ткацкий станок, с горечью оглядел прочее оборудование, раскрыл шкатулку и долго смотрел на оставшуюся половину запекшегося земляного брикета. Он вспомнил, как накручивал по орбите витки, как глядел на заснятые бесчувственной аппаратурой развалины Лондона, на воронку, оставшуюся там, где раньше был Дрезден, на пепел от Барселоны, на спекшуюся лаву Нью-Йорка. Вспомнил, как спускался в посадочном модуле туда, где была Москва. Как, задыхаясь от слезных спазмов, вгрызался киркой в грунт, как... Где-то там истлели кости обоих его сыновей. Где-то там лежала еще зола, оставшаяся от Машеньки и Юрки.

0: Эндрю Уигену исполнилось 20 лет в тот день, когда он прилетел на планету Сорелле Дольче. Точнее, 20 ему исполнилось незадолго до конца путешествия. Эндрю выяснил это, когда подсчитал, сколько секунд продолжался его полет при скорости, близкой к скорости света, и сколько субъективного времени прошло для него лично. В любом случае, он хотел считать себя 20-летним и не думать о том, что с момента, когда он появился на свет, а это было давным-давно, на Земле, в эпоху, когда человечество еще не вышло за пределы Солнечной системы, минуло уже 400 с лишним лет. Как только из выходного шлюза появилась Валентина, Эндрю поспешил сообщить ей новости. «Я только что посчитал», — сказал он. «Мне стукнуло 20». «Поздравляю», — откликнулась сестра. «Теперь тебе, как и всем, придется платить налоги». С тех пор, как закончилась последняя космическая война, Эндрю жил за счет средств трастового фонда, основанного благодарным человечеством для командира армады Объединенных космических флотов, спасшего цивилизованные миры от страшной опасности. А если уж быть совсем точным, то фонд был создан в самом конце Третьей войны с баггерами, когда люди еще считали своих врагов чудовищами. В те времена дети, командовавшие космическими флотами, считались героями. Но позже эту битву стали называть «войной ксеноцида». Отношение человечества к своим героям изменилось радикально. Сейчас ни одно планетарное правительство не осмелилось бы организовать пенсионный трастовый фонд для Эндрю Уигена, величайшего в истории человечества военного преступника. Более того, если бы стало известно, что подобный фонд уже существует, разразился бы грандиозный скандал. К счастью, убедить ветеранов космического флота в том, что уничтожение баггеров было скверным поступком, оказалось довольно трудно. Именно командование космофлота приложило немалые усилия, чтобы скрыть только что созданный фонд от внимания общественности. Собранные средства распределили между множеством других фондов, приобрели на них пакеты акций в сотнях компаний, так что ни один человек не мог распоряжаться сколько-нибудь значительной частью средств фонда. Огромная сумма словно растворилась, и только сам Эндрю и его сестра Валентина знали, где находятся деньги и сколько их на самом деле. Но теперь, когда Эндрю исполнилось 20, он должен платить налог. Для определения суммы налога ему необходимо сообщить властям о своих доходах. Закон обязывал Эндрю предоставлять декларацию о доходах либо ежегодно, либо после каждого межзвездного перелета, если тот длился больше одного года по объективному времени. При этом налоги переводились в годовые исчисления, и к ним приплюсовывалась пеня за просрочку платежа. Излишне говорить, что мысль об этом не вызывала у Эндрю особого восторга. «Слушай, а как у тебя с налогами на твое роялти?» — спросил он у Валентины. «Так же, как у всех», — ответила она. «Впрочем, моя последняя книга пока расходится не очень хорошо, так что платить нужно немного». Но когда через несколько минут они уселись за установленные в астропорту Сорелле Дольче общественные компьютеры, ей пришлось взять свои слова назад. Последняя книга Валентины, в которой рассказывалось о гибели колонии Юнга Кальвина на планете Гельветика, стала настоящим бестселлером.
1: «Похоже, я богата», — пробормотала она, поворачиваясь к Эндрю.
0: «А вот я даже не знаю, богат я или нет», — ответил он. «Компьютер, бедняга, никак не может справиться с перечнем моей собственности». На экране компьютера сменяли друг друга названия компаний, корпораций, фирм, и конца этому не было видно.
1: «Я думала, когда тебе исполнится 20, ты просто получишь чек на всю сумму, которая накопилась за все годы на счете в банке», — сказала Валентина.
0: «Хотел бы я, чтобы именно так и случилось», — вздохнул Эндрю. «Мне вовсе не улыбается сидеть здесь бог знает сколько времени и ждать, пока компьютер доберется до конца списка».
1: «Придется», — заметила Валентина. «Тебя просто не пропустят через таможню, если ты не сможешь доказать, что заплатил все налоги, и что после этого у тебя осталось достаточно денег, чтобы удовлетворительно содержать себя, не отягощая своей персоной местную систему социальной помощи».
0: «А если у меня вовсе не останется денег? Меня что, отправят обратно?» — поинтересовался Эндрю.
1: «Нет, просто поместят в трудовой лагерь и заставят зарабатывать свою свободу, причем по самым низким расценкам».
0: «Откуда ты знаешь?»
1: «Я прочла достаточно много исторической литературы и составила представление о повадках планетарных правительств. Или трудовой лагерь, или что-то в этом роде. В крайнем случае, тебя действительно отправят назад».
0: «Но ведь, наверное, я не единственный, кто прилетел на новую планету и обнаружил, что ему необходимо не меньше недели, чтобы разобраться в своей финансовой ситуации», — заявил Эндрю. «Поищу кого-нибудь, кто мне поможет».
1: «Я, пожалуй, останусь здесь и заплачу свои налоги», — хмыкнула Валентина. «Как взрослая и честная женщина».
0: «Мне стыдно за тебя». Эндрю жизнерадостно улыбнулся и зашагал прочь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Советник по инвестициям. Продолжение. Бенедетто искоса взглянул на самоуверенного юнца, опустившегося в кресло для посетителей, и вздохнул. Он сразу понял, что с этим типом не оберешься неприятностей. У парня был вид богатого молодого повеса, который только что прибыл на новую планету, но уже уверен, что сможет добиться от инспектора налогового ведомства любых уступок. «Чем могу быть полезен?» — спросил Бенедетто по-итальянски, хотя довольно сносно владел межзвездным, на котором по закону и был обязан обращаться ко всем путешественникам. Немало не смутившись, молодой человек протянул Бенедетто удостоверение личности. «Эндрю Уиггин?» — недоверчиво переспросил инспектор. «Да, что?» «И вы хотите, чтобы я поверил, будто ваше удостоверение подлинное?» Видя, что ему не удалось сбить собеседника с толку, Бенедетто перешел на межзвездный. «Почему бы нет?» — молодой человек пожал плечами. «Но Эндрю Уиггин?» — повторил инспектор. «Или вы считаете, что попали в глухую провинцию, где никто не слыхал про Эндера Ксеноцида?» «Разве быть тезкой — уголовное преступление?» — поинтересовался Эндрю. «Нет, но пользоваться фальшивыми документами...» «Сами посудите. Если бы я действительно хотел подделать свое удостоверение, разве стал бы я использовать подобное имя?» — сказал Эндрю. «С моей стороны, это было бы глупо». «Пожалуй, нехотя», — согласился Бенедетто. «Тогда давайте исходить из того, что имя Эндрю Уиггина, доставшееся мне при рождении и совпадающее с именем Эндера Ксеноцида, причиняет мне значительные моральные страдания. Возьметесь ли вы утверждать, что это обстоятельство могло отрицательно повлиять на мою психику?» «Ваше психическое здоровье меня не касается», — возразил Бенедетто. «Я занимаюсь налогами». «Знаю», — кивнул Эндрю. «Но мне показалось, что вы как-то очень озабочены моим удостоверением личности. Вот я и подумал, либо вы тайный агент таможни, либо философ. Впрочем, кем бы вы ни были, кто я такой, чтобы мешать вам удовлетворять свое любопытство в рабочее время?» Бенедетто терпеть не мог образованных болтунов. «Чего вы от меня хотите?» — раздраженно бросил он. «Дело, видите ли, в том, что мои финансовые дела находятся в некотором беспорядке. Раньше, в связи с возрастом, мне не приходилось платить налоги. Я лишь недавно вступил в управление собственным имуществом, поэтому пока не знаю, какие у меня доходы. Словом, я хотел бы просить о небольшой отсрочке, чтобы иметь возможность разобраться в своей собственности». «Отказано», — заявил Бенедетто. «Как это?» — удивился Эндрю. «Просто отказано и все?» «Именно так», — подтвердил инспектор. Несколько секунд Эндрю сидел неподвижно. «Еще вопросы?» — осведомился, наконец, Бенедетто. «Могу я обратиться в вышестоящую инстанцию?» «Разумеется. Но не раньше, чем заплатите все налоги», — любезно объяснил инспектор. «Я не отказываюсь уплатить налоги», — попытался урезонить его Эндрю. «Просто для этого мне понадобится время. Я подумал, что мне будет гораздо удобнее работать в квартире за своим компьютером, а не на общественных компьютерах здесь, в Астропорту». «Боитесь, что кто-то может подсмотреть, какую сумму прабабушка оставила вам на карманные расходы?» — ухмыльнулся Бенедетто. «Да. Я предпочитаю решать такие вопросы, когда никто не стоит у меня за спиной и не заглядывает через плечо», — подтвердил Эндрю. «Запрещается покидать пределы Астропорта, не уплатив налогов». «Ну хорошо», — вздохнул Эндрю. «Тогда дайте мне хотя бы возможность воспользоваться моими ликвидными средствами, чтобы было чем платить за пребывание на этой планете. Мне нужно время, чтобы рассчитать сумму налога».
1: «Почему вы не сделали это во время полета?»
0: «До сегодня все мои средства находились в доверительном управлении. Я понятия не имел, как сложно будет учесть все имущество».
1: «Вы, несомненно, понимаете, что, рассказывая эту историю, снова и снова разбиваете мне сердце». «Еще немного, и я разрыдаюсь», — сообщил Бенедетто.
0: Молодой человек еще раз вздохнул. «Что-то я не пойму, чего вы от меня хотите?»
1: «Я хочу, чтобы вы заплатили налоги, как все нормальные люди».
0: «Я не могу добраться до своих денег, пока не заплачу налоги», — сказал Эндрю. «А пока я буду их рассчитывать, мне не на что будет жить, если только вы не разрешите мне снять со счета достаточную сумму. Получается самый настоящий заколдованный круг».
1: «Вы, наверное, жалеете, что не подумали об этом раньше, не так ли?» — ухмыльнулся Бенедетто.
0: Эндрю обвел взглядом кабинет инспектора. «Вон на том плакате написано, что вы обязаны помочь мне заполнить декларацию о доходах», — сказал он.
1: «Да, это так».
0: «Так помогите же!»
1: «Покажите мне вашу декларацию, и я...»
0: Эндрю удивленно посмотрел на него.
1: «Как я могу показать вам ее?» «Вызовите ее вот здесь».
0: Бенедетто развернул стоявший у него на столе компьютер, чтобы Эндрю мог воспользоваться клавиатурой. Поглядев на вывешенные на стене образцы, Эндрю ввел в компьютер свое имя, индивидуальный номер налогоплательщика и личный идентификационный код. Бенедетто в это время тактично отвернулся. Он прекрасно знал, что установленное в его компьютере программное обеспечение запомнит каждую букву, каждую цифру, напечатанную молодым человеком. Когда посетитель покинет кабинет, ничто не помешает Бенедетто как следует покопаться в его финансовых записях, так что, пожалуй, имело смысл помочь парню разобраться с налогами поскорее. Компьютер начал прокручивать какую-то таблицу, казавшуюся бесконечной. «Что это такое?» — спросил Бенедетто, поворачиваясь к компьютеру. Строки возникали внизу экрана и исчезали наверху, но ползунок на линейке скроллинга словно прилип к одному месту. Режим постраничного просмотра был отключен, и Бенедетто понял, что весь этот гигантский список появился на экране в том виде, в каком был вызван одним единственным вопросом в графе налоговой декларации. Слегка развернув монитор, чтобы лучше видеть, Бенедетто впился взглядом в экран. Таблица состояла из названий фирм, корпораций, фондов и их коммутационных кодов. В отдельную графу было вынесено количество принадлежащих клиенту акций того или иного предприятия. «Теперь, надеюсь, вы понимаете, в чем моя проблема?» — спросил молодой человек. Таблица продолжала скользить по экрану, и Бенедетто нажал клавишу, чтобы остановить ее.
2: «На мой взгляд, — сказал он слегка задыхающимся голосом, — вы довольно богаты».
0: «Но я этого не знал», — возразил Эндрю. «То есть я был в курсе того, что некоторое время назад попечители фонда разместили мои средства в нескольких предприятиях, но я понятия не имел, что их окажется так много. Прибывая на новую планету, я каждый раз просто снимал со счета столько, сколько мне было нужно, и таким образом обеспечивал себя средствами на текущие расходы. А поскольку это была освобожденная от налога правительственная пенсия, мне никогда не приходилось сталкиваться ни с какими трудностями». «А парень-то, похоже, действительно разбирается в законах не лучше новорожденного младенца», — подумал Бенедетто, чувствуя, как исчезает его неприязнь к гостю. Он даже испытал к нему что-то вроде прилива дружеских чувств. Ведь этот пижон мог сделать Бенедетто богатым человеком и даже не заметить этого. Одних только акций, которыми этот парень владел в корпорации «Винниченцо Энцикль», последней в восстановленном списке, которая к тому же имела филиал «Массарелли Дольче», хватило бы Бенедетто, чтобы уйти в отставку, купить в пригороде шикарное поместье, завести слуг и ни в чем не нуждаться до конца своих дней. А ведь список едва-едва дошел до «В».
2: «Любопытно», — протянул Бенедетто, чтобы что-то сказать.
0: «Кроме того», — добавил молодой человек, — «мне исполнилось 20 только перед концом моего последнего путешествия. До этого проценты, которые приносил мне вложенный капитал, не облагались никакими налогами, так что, как мне кажется, я имею право получить их, когда мне вздумается. Разрешите же мне воспользоваться этими средствами и дайте несколько недель, чтобы найти квалифицированного специалиста, который помог бы мне разобраться с остальным имуществом. Тогда я смогу полностью отчитаться о своих доходах и заплатить налоги, как положено».
2: «Что ж, это неплохая мысль», — признал Бенедетто.
0: «А где находятся средства, о которых вы говорили?»
2: «Банки Каталония Exchange».
0: «А номер счета?»
3: «Все, что вам нужно, это снять арест со всех денежных сумм, положенных на мое имя», — пояснил Эндрю.
0: «Номер счета для этого знать не обязательно».
2: Бенедетто не стал настаивать. Он не видел никакой необходимости запускать лапу в карманные деньги этого мальчишки.
0: Перед ним настоящая золотая жила. Неиссякаемый источник богатства, откуда, не рискуя попасться, можно черпать щедрой рукой.
2: Вызвав на экран соответствующую форму, Бенедетто ввел необходимые сведения и отправил по назначению. Он также выписал Эндрю пропуск сроком на 30 дней, позволяющий свободно передвигаться по планете при условии, что мистер Уиггин будет ежедневно отмечаться в налоговой службе. Через месяц Эндрю обязан предоставить полную декларацию о доходах и выплатить в полном объеме все причитающиеся налоги. Ему запрещается покидать Сорелли Дольче до тех пор, пока декларация не будет проверена и утверждена налоговым департаментом. Такова была стандартная бюрократическая процедура, предусмотренная для подобных случаев. Тем не менее, молодой человек поблагодарил инспектора. Бенедетто особенно любил, когда всякие богатые кретины благодарили его за то, что он лгал ими, незаметно откусывал кусочки от их пирога, и вышел из кабинета. Как только дверь закрылась, Бенедетто очистил экран компьютера и вызвал программу-перехватчик, которая должна была зафиксировать личный идентификационный код молодого человека. Несколько секунд он ждал, но программа не появлялась. Тогда Бенедетто открыл меню работающих программ, нашел скрытый протокольный файл и... Вот странность. Обнаружил, что программа-перехватчик даже не была загружена. Как это объяснить, Бенедетто не знал. Данная программа загружалась всегда, но только не сегодня. Вскоре выяснилось, что она вовсе исчезла с жесткого диска. В поисках каких-либо фрагментов пропавшей программы Бенедетто просмотрел диск и память компьютера с помощью собственной версии запрещенной программы «Хищник», но наткнулся только на пару временных файлов, которые не содержали никакой полезной информации. Программа-перехватчик была стерта, да так основательно, что восстановить ее не представлялось возможным. Хуже того, когда Бенедетто попытался вернуться к декларации, которую на его глазах создал на экране Эндрю Уиггин, то не смог этого сделать. Она должна была оставаться здесь, в компьютере, вместе с бесконечным списком принадлежащих молодому нахалу паев и акций, на которые Бенедетто собирался совершить набег. Существовало множество способов выпотрошить их и без использования личного идентификационного кода. Но возникший на экране стандартный бланк был девственно чист. Названия компании и их коммутационные номера исчезли. Что же случилось? Невероятно, чтобы обе программы дали сбой одновременно. Неважно. Список был таким большим, что часть информации неизбежно должна была попасть в буфер. Хищник найдет ее. Но теперь не отзывался уже и хищник. Как выяснилось, он тоже пропал из памяти, хотя Бенедетто вызывал его каких-нибудь 5 минут назад.
4: Ну нет, это невозможно, это...
2: Как мог этот парень заразить компьютер вирусом только тем, что ввел свой идентификационный номер? Или он сумел каким-то образом внедрить программу «Вирус» в название одной из фирм в своем списке? Бенедетто задумался. Он частенько пользовался нелегальным программным обеспечением, но ему еще не приходилось слышать о вирусах, способных проникать в компьютеры с неархивированными данными. Во всяком случае, незащищенные компьютеры налоговой службы. Уж не шпион ли этот Эндрю Уиггин? Сорелле Дольче была одним из немногих миров, продолжавших успешно противостоять интеграционной политике Конгресса Звездных Путей. Неужели парень послан специально, чтобы нанести по планете коварный удар? Нет, абсурд. Шпион имел бы на руках абсолютно достоверную декларацию о доходах, заплатил бы все налоги и двинулся дальше, не привлекая к себе внимания. Должно существовать какое-то другое объяснение. Бенедетто был полон решимости отыскать его. Кем бы на самом деле ни являлся этот Эндрю Уиггин, Бенедетто вовсе не собирался отказываться от его состояния. Именно такого случая он ждал всю жизнь. И тот факт, что у парня было какое-то редкое программное обеспечение, вовсе не означал, будто Бенедетто не сумеет изобрести способ отщипнуть кусочек этого пирога. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Эндрю все еще кипел от злости, когда они с Валентиной наконец-то вышли из здания Астропорта. Сорелли Дольче была сравнительно молодой колонией. Ее история насчитывала всего какую-нибудь сотню лет, однако статус ассоциированной планеты сделал свое дело. На Сорелли Дольче прочно обосновался неконтролируемый теневой бизнес, принесший с собой полную занятость и сотни возможностей сколотить неплохое состояние. Главным следствием оказался бурный рост населения. Впрочем, несмотря на это, оставаться незамеченным на Сорелли Дольче было положительно невозможно. За каждым твоим шагом следили сотни внимательных глаз. Космические корабли прибывали сюда с трюмами, битком набитыми переселенцами, а отбывали под завязку загруженные всякой всячиной. Численность населения колонии приближалась к 4 миллионам, причем миллион сосредоточился в столице, в городе, носившем название Донна Белла и представлявшем собой любопытную смесь бревенчатых хижин и сборных пластиковых домиков. Еще не освоенную часть планеты покрывали густые джунгли, сплошь состоявшие из гигантских папоротников. Соответствующей была и фауна – царство рептилий, размерами не уступавших земным динозаврам. Человеческие поселения, однако, были достаточно безопасны, а расчищенные в джунглях участки столь плодородны, что половина посевных площадей была отведена под экспортные товарные культуры. Официально Сорелли Дольче вывозила натуральные текстильные волокна, а нелегально – разнообразное продовольствие. Отдельной статьей экспорта были огромные, яркие расцветки шкуры гигантских рептилий. Шкуры использовались в качестве ковров и натяжных потолков во всех принадлежащих Конгрессу звездных путей мирах. Десятки охотничьих партий отправлялись в джунгли, чтобы месяц спустя вернуться с 5 десятками кож. Для уцелевших участников экспедиции такого количества трофеев было вполне достаточно, чтобы до конца своих дней купаться в роскоши. К сожалению, слишком много охотников не возвращались назад. Некоторые шутки, правда, уверяли, что если местная рептилия съест человека, то из-за разницы в метаболизме она будет страдать расстройством желудка по меньшей мере неделю. Однако это могло служить лишь слабым утешением. О возмездии с большой буквы не было и речи, и все же находились люди, которые вынашивали план расправиться с динозаврами. Новые дома возводились на Сорелли Дольче постоянно. Но спрос намного опережал предложение, так что Эндрю и Валентине пришлось потратить почти весь остаток дня, прежде чем они нашли и сняли подходящую квартиру. В ней уже жил богатый охотник-обессинец, однако через несколько дней он отбывал в экспедицию, оставляя квартиру в их полном распоряжении. Единственное, о чем он попросил новых соседей, это присмотреть за его вещами, пока он не вернется. Или не вернется. «А как мы узнаем, что вас больше не ждать?» — поинтересовалась Валентина, которая была практичнее брата. «Поплачу женщин в ливийском квартале», — с готовностью объяснил охотник. Устроившись, Эндрю первым делом подсоединил компьютер к межзвездной электронной сети и зарегистрировался, чтобы иметь возможность спокойно разбираться со своим имуществом. Что касалось Валентины, то ей предстояло просмотреть целую гору почты, поступившей после выхода в свет ее последней книги, не считая обычной корреспонденции, которую она получала от историков со всех поселенческих миров. Несколько сот посланий отправилось в папку с пометкой «Ответить позже», однако одни только срочные письма заняли у нее 3 долгих дня. К счастью, абоненты понятия не имели, что пишут молодой 25-летней женщине. Таков был субъективный возраст Валентины. Иначе, как шутливо говорила она, от поклонников не было бы отбоя. Подавляющее большинство корреспондентов, за исключением тех, кто был знаком с ней лично, считали своим адресатом известного историка по имени Демосфен. Разумеется, многие понимали, что это псевдоним, а несколько ретивых репортеров, вдохновленных популярностью, которые пользовались книги Валентины, даже задались целью вычислить настоящего Демосфена. Для этого они сопоставили периоды, когда она путешествовала и либо вовсе не отвечала на письма, либо мешкала с ответом, со списками пассажиров межзвездных кораблей. Задача была сложной, требующей

долгих и тщательных подсчетов. Но разве не для того существуют компьютеры? В результате несколько человек самых разных профессий и разной степени учености были уличены в том, что являются демосфенами, и некоторые отрицали свою вину совсем не так горячо, как можно было ожидать. Саму Валентину эта мышиная возня только забавляла. Ей было решительно все равно, кто пытается разделить с ней славу, покуда чеки с авторским вознаграждением попадали по адресу и покуда никто не выпустил под ее псевдонимом собственную книгу. Ее вполне устраивали и известность демосфена, и собственная анонимность. Как она не раз говорила Эндрю, и в том, и в другом были свои плюсы. Если известность Валентины была самой настоящей, то о самом Эндрю этого не скажешь. Он был, что называется, печально знаменит. Именно поэтому Эндрю никогда не скрывался под чужими именами, резонно полагая, что каждый, с кем ему придется иметь дело, попросту сочтет, что его родители совершили серьезную промашку. Ни один нормальный человек, носивший фамилию Уиггин, ни за что бы не назвал сына именем Эндрю. Кроме того, субъективный возраст Эндрю составлял 20 лет. Именно настолько он и выглядел, поэтому предположить, что сей молодой человек и есть тот самый Эндер-ксеноцид, было довольно трудно. Мало кому могло прийти в голову, что за прошедшие 3 столетия он и его сестра только и делали, что перелетали с одной планеты на другую, задерживаясь в каждом новом мире ровно настолько, чтобы Валентина успела найти новую тему для книги и собрать необходимый материал. После этого оба поднимались на борт космического корабля, и Валентина писала очередной бестселлер. Благодаря релятивистскому эффекту путешествий со скоростью близкой к скорости света, за последние 3 столетия абсолютного времени каждый из них не прибавил к личному биологическому возрасту и 2 лет. Подобный образ жизни, однако, не мешал Валентине глубоко и серьезно исследовать каждую новую культуру и добиваться блестящих результатов. Доказательством служили ее книги. И только Эндрю оставался просто туристом. Даже меньше. Он помогал сестре в ее исследованиях и для забавы изучал местные наречия и диалекты, однако друзьями так и не обзавелся, и ни один мир не оставил в его душе сколько-нибудь глубокого следа. Если Валентина стремилась знать все и всех, то он, напротив, не хотел ни с кем общаться. Так, во всяком случае, казалось самому Эндрю, когда он давал себе труд задуматься о своей жизни. Он был одинок, но часто говорил себе, что рад этому, и что сестра — единственный человек, который ему по-настоящему нужен. Сразу после войны, когда Эндрю был еще Эндером и ребенком, пусть рано повзрослевшим, но ребенком, другие дети, с которыми ему довелось служить, часто писали ему. Но поскольку Эндрю первым начал путешествовать с околосветовой скоростью, поток писем вскоре стал иссякать. Иначе просто не могло быть, потому что к моменту, когда Эндрю получал письмо и успевал на него ответить, он оказывался на 10 лет младше своего корреспондента. Знаменитый Эндер, бывший когда-то обожаемым вождем тысячи тысяч людей, стал теперь просто подростком. Правда, все тем же подростком, на которого подчиненные когда-то смотрели снизу вверх и от которого ожидали приказаний, но ведь в их-то жизни прошли десятилетия. Многие из соратников Эндрю участвовали в войнах, сотрясавших землю на протяжении 10 лет после победы над баггерами. Они возмужали в боях и закалились в политических баталиях. Когда они получали ответы от бывшего командира, они уже давно думали о прошедших днях, как о древней истории. Послание Эндера, когда оно, наконец, приходило, было голосом из далекого прошлого, обращенным к такому же ребенку, который написал ему когда-то очень давно. Вот только самого ребенка уже не было, и многие старые товарищи Эндера, старые не только в переносном, но и в самом буквальном смысле, плакали над его письмами, жалея своего командира, которому одному было запрещено возвращаться на землю после победы, но отвечать ему было нечего. Что они могли написать ему, если их дороги разошлись давно и навсегда? Впоследствии многие из них тоже отправились в другие миры, пока все еще до неприличия юный Эндер губернаторствовал на одной из покоренных планет, на которой когда-то размещалась колония баггеров. В этом пасторальном окружении он мужал, а когда судьба решила, что он достаточно созрел, встретился с последней уцелевшей королевой пчел. Королева рассказала ему свою историю и попросила перевести куда-нибудь в безопасное место, где могла бы попытаться возродить свой народ. Эндер пообещал и в качестве первого шага написал небольшую книгу, которая должна была сделать мир людей чуть менее опасным для королевы. Книга так и называлась «Королева пчел». По совету Валентины Эндер не стал издавать ее под своим подлинным именем. «Говорящий от имени мертвых» — так он подписал свою книгу. Работая над рукописью «Королевы пчел», он и представить себе не мог, какой эффект она произведет.
как радикально изменит отношение человечества к воинам с баггерами. Судьба сыграла с ним злую шутку. Именно эта книга превратила Эндера из легендарного героя в монстра, из победителя в военного преступника, осуществившего ксеноцид целой разумной расы. Правда, демонизация его образа произошла не сразу. Это был медленный, постепенный процесс. Сначала его еще жалели, как жалеют ребенка, которого злые взрослые дяди лестью и хитростью заставили использовать свой гений для уничтожения королевы пчел. Потом сначала редко, затем все чаще и чаще его именем начали называть каждого, кто, сам того не понимая, сделал нечто ужасное и непоправимое. И под конец имя Эндера Ксеноцида стало использоваться как нарицательное для обозначения каждого, кто сознательно совершил чудовищное злодеяние. Эндрю, впрочем, было совершенно ясно, как и почему это произошло. И нельзя сказать, чтобы он очень возражал. В конце концов, он сам судил себя строже, чем кто бы то ни было. Во время войны Эндрю действительно не знал всей правды, но это не снимало с него вины. Даже если он и не планировал одновременного уничтожения всех королев и всей расы баггеров вместе с ними, именно таков оказался результат. Дело было сделано, и теперь ему оставалось только принять на себя ответственность за последствия. Это было тяжкое время. Но Эндрю не колебался ни минуты. Он был готов честно исполнить свой долг, включавший, помимо всего прочего, заботу о королеве пчел, чей кокон, тщательно обезвоженный и упакованный, словно хрупкая фамильная реликвия, путешествовал с ним по всем мирам. У Эндрю еще были кое-какие привилегии, оставшиеся с тех времен, когда он занимал высокое положение в иерархии космического флота, поэтому его багаж никогда не досматривался. Точнее, не досматривался до самого последнего времени. Недавнее столкновение с налоговым чиновником оказалось первым звонком. Сигналом, что теперь, когда он формально достиг совершеннолетия, многое может измениться. Впрочем, его положение вряд ли станет хуже. Эндрю сознавал свою вину за уничтожение целой расы, а с недавних пор взвалил на себя еще и ответственность за ее спасение. Для любого это была нелегкая ноша. Эндрю, во всяком случае, понятия не имел, как он сумеет найти место, где королева пчел могла бы выйти из кокона и спокойно отложить оплодотворенные яйца без того, чтобы люди не обнаружили ее и не помешали. И как он защитит королеву, если это все-таки произойдет? Над этими вопросами Эндрю давно ломал голову и, кажется, кое-что придумал. Деньги. Таков был единственный ответ, который пришел ему на ум. Судя по тому, как выпучил глаза сеньор Бенедетто, когда увидел перечень предприятий, в которых Эндрю имел долю, денег у него было много. А деньги всегда можно было обратить в нечто гораздо более полезное, например, в могущество и власть, которые помогут ему обеспечить безопасность королевы пчел. Если это так, значит, первым делом необходимо точно выяснить, какой суммой он может располагать, и заодно узнать, сколько налогов нужно заплатить. Эндрю знал, разумеется, что существуют специалисты, бухгалтеры по налогообложению и адвокаты, которые зарабатывают на жизнь тем, что помогают другим решать подобные вопросы. Казалось, нужно лишь обратиться к ним, и все же Эндрю колебался, вспоминая алчные огоньки в глазах Бенедетто. Кто же способен удержаться от соблазна, узнав о размерах его состояния? Все дело, однако, в том, что Эндрю не считал эти богатства своими. Это были кровавые деньги. Награда за уничтожение баггеров и его долг — использовать их для возрождения истребленной расы. И только то, что останется у него после этой попытки, он сможет по праву назвать своим. Как же все-таки ему разобраться в своих финансах? Куда обратиться, чтобы, приоткрыв дверь для одного, не впустить целую шайку любителей чужого добра? Этот вопрос Эндрю обсудил с Валентиной, и она пообещала выяснить у своих знакомых, знакомые были у нее буквально везде, кому из местных специалистов по налогам можно доверять. Ответ на запрос, который она разослала по местной электронной сети, пришел очень быстро. Никому. Сорелли Дольче была не тем местом, где честные бухгалтеры помогали сохранять и приумножать ваши деньги.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Советник по инвестициям. Продолжение. Делать было нечего, и Эндрю сам засел за изучение документов. День за днем он сначала тратил час-другой на изучение статей налогового законодательства, а затем, в течение еще нескольких часов, пытался разобраться в своем имуществе или, по крайней мере, оценить его с точки зрения налогообложения. Это была кропотливая и изнурительная работа. К тому же, каждый раз, когда ему казалось, что он начинает что-то понимать, Эндрю почти сразу спохватывался, что пропустил какую-то оговорку, какой-то юридический крючок, способный свести на нет все его усилия. Когда же Эндрю возвращался к месту, которое поначалу посчитал неважным, пропущенный параграф действительно наполнялся таинственным и грозным смыслом. Изучив его в свете своих новых познаний, Эндрю чаще всего обнаруживал, что в этом параграфе действительно говорится об исключениях из правила, которое, как ему казалось, было применимо в его случае. Нередко натыкался он и на особые исключения, которые относились только к редким случаям, например, к компаниям какого-то определенного типа, однако в перечне его собственности обязательно обнаруживалась либо такая компания, либо пай в фонде, владеющем подобной компанией. Довольно скоро Эндрю убедился, что одним месяцем ему не обойтись. Только поиску всех его активов можно было посвятить целую жизнь. И ничего удивительного в этом не было. За 400 лет любая вложенная в дело сумма обрастала совершенно фантастическими процентами, особенно если ничего не тратить или тратить очень мало. А его деньги, что называется, работали весьма напряженно. Даже невыбранные им остатки пенсии в конце каждого года регулярно направлялись в тот или иной выгодный проект. Так что за 400 лет Эндрю, сам того не подозревая, оказался совладельцем тысяч высокодоходных предприятий. Но богатство было ему не нужно. Оно его просто не интересовало. В конце концов, он даже поймал себя на том, что все чаще и чаще спрашивает себя, почему бы всем фискалам не покончить с собой вместо того, чтобы охотиться за чужими доходами. Именно тогда в его электронной почте и появилась эта маленькая рекламка, что само по себе было довольно странно, поскольку Эндрю не должен был получать никакой рекламы. Для рекламодателей каждый, кто отправлялся в путь от звезды к звезде, просто переставал существовать, так как посылать рекламные проспекты человеку, когда он находится в дороге, означало просто выбрасывать деньги на ветер. В космическом корабле путешественник все равно не мог ничего купить, а к тому моменту, когда он наконец ступал на твердую землю, реклама успевала устареть. Правда, Эндрю находился на твердой земле уже несколько дней, однако, если не считать расходов на аренду квартиры и похода в магазин, он не истратил ни гроша и не сделал ничего такого, что могло бы заставить рекламные фирмы внести его в списки потенциальных покупателей. И все же, вот оно, объявление у него перед глазами. Лучшая бухгалтерская программа. Ответы на все ваши вопросы. Впрочем, ничего странного тут не было. Очевидно, сработал принцип, какого придерживаются гадалки и астрологи. Ведь всем ясно, что чем больше слов они истратят, чем больше сделают выстрелов вслепую, тем выше вероятность, что хоть один прогноз окажется верным. Так и здесь. Реклама случайно попала к тому, кому действительно необходима квалифицированная помощь. Эндрю запустил командный файл, позволив программе создать на экране трехмерную презентацию. Он примерно представлял, чего следует ожидать. Эндрю уже видел рекламные объявления, которые попадали в компьютер Валентины. При ее переписке избежать этого было, разумеется, невозможно, да и Демосфен был хорошо известен рекламщикам. На экране ее компьютера то и дело взрывались яркие фейерверки, разыгрывались душещипательные драмы или мелькали красочные спецэффекты, с помощью которых рекламодатели надеялись всучить покупателям свой товар. Это рекламное объявление поначалу показалось Эндрю не в пример проще. На экране возникла женская головка, которая, впрочем, была обращена к Эндрю затылком. Потом женщина стала медленно поворачиваться. Несколько секунд, и она, наконец, увидела Эндрю.
1: «А, вот и вы», —
0: сказала она. Эндрю промолчал, ожидая, что будет дальше.
1: «Разве вы не хотите поговорить со мной?» —
0: спросила она. «Неплохо придумано», — решил Эндрю. Впрочем, сам он на месте рекламодателя не пошел бы по этому пути. Слишком уж высока была вероятность того, что потенциальный клиент не захочет разговаривать с виртуальной женщиной.
1: «А, понимаю», — произнесла она. «Вы думаете, что я просто программа, которая пытается проинсталлироваться на вашем жестком диске? Но это не так. Я ваш друг и опытный финансовый советник, о каком вы давно мечтали. Но я работаю не ради денег. Я работаю только ради вас. Вот почему вам придется побеседовать со мной, чтобы я могла знать, как именно вы хотите распорядиться вашими средствами и чего достичь. Мне нужно слышать ваш голос.
0: Но Эндрю вовсе не собирался разговаривать с компьютерной программой. Он никогда не любил театральные постановки, в которых зрителям полагалось участвовать в спектакле наравне с актерами. Пару раз Валентина вытаскивала его на такие интерактивные шоу, где исполнители номеров пытались привлечь к действию и аудиторию. Так один фокусник, облюбовавший Эндрю в качестве жертвы, принялся было вытаскивать из его ушей, волос и карманов самые неожиданные предметы, но Эндрю продолжал сидеть с каменным выражением лица. В конце концов, фокусник перешел к следующему зрителю. А что Эндрю не сделал для человеческого существа, того он тем более не собирался делать для компьютерной программы. Протянув руку, Эндрю задал команду пролистать, чтобы убрать с экрана говорящую заставку и перейти к сути.
1: «Ох», — поморщилась женщина. «Что это вы делаете? Уж не хотите ли вы избавиться от меня?»
0: «Да», — сказал Эндрю и тут же мысленно выругался. «Все-таки он попался». Трехмерная женская головка была выполнена столь реалистично, что ответ вырвался у него совершенно рефлекторно.
1: «Вы даже не представляете, как это больно. Больно и унизительно».
0: Эндрю подумал, что коль скоро он все равно проговорился, молчать дальше бессмысленно, тем более, что программа явно была рассчитана на речевой интерфейс. «Ну-ка, расскажи, что нужно сделать, чтобы убрать тебя с экрана», — сказал он. «Я не прочь выяснить, как поживают мои золотые копии». Эндрю нарочно говорил небрежно и быстро, зная, что даже самые лучшие программы для распознавания человеческой речи не способны справиться с невнятным произношением, не говоря уже об идиоматических оборотах.
1: «С вашими золотыми копиями все в порядке», — ответила женщина. «А вот ваши соляные копии приносят убытки. Вам необходимо избавиться от них как можно скорее».
0: Услышав это безапелляционное суждение, Эндрю испытал легкий приступ раздражения. «Я, кажется, не давал тебе разрешения читать мои файлы», — сказал он. «Я даже еще не купил программу. Я не хочу, чтобы ты рылась в моей информации. Скажи, как мне тебя закрыть?»
1: «Но если вы ликвидируете эти соляные копии, вырученных денег как раз хватит, чтобы заплатить налоги. На данный момент их рыночная стоимость примерно равняется той сумме, которую вы должны внести».
0: «Не хочешь ли ты сказать, что уже рассчитала мои налоги?»
1: «Ставки подоходного налога на Сорелли Дольче неоправданно высоки, но я учла все применимые к вам исключения и скидки, включая налоговую льготу, установленную для тех немногих ветеранов Третьей войны с баггерами, кто еще остался в живых. По моим подсчетам, вам придется заплатить меньше 5 миллионов».
0: Эндрю рассмеялся. «Блестяще, блестяще! Но по моим самым пессимистичным прогнозам, сумма налога должна составить не более 1,5 миллиона». Теперь рассмеялась уже женщина на экране.
1: «Вы, очевидно, считали в межзвездных кредитах, а я имела в виду 5 миллионов ференцет».
0: Эндрю быстро перевел в уме ференцетта в кредиты, и лицо его вытянулось.
2: «Ведь это всего 7 тысяч кредитов!» — воскликнул он.
1: 7410, уточнила женщина. «Могу я считать себя принятой на службу?»
2: «Но я уверен, что законного способа настолько сократить мои налоги просто не существует».
1: «Напротив, мистер Уиггин, налоговое законодательство специально составлено таким образом, чтобы заставить людей платить больше, чем им положено на самом деле. Состоятельные люди прекрасно об этом знают и пользуются самыми разнообразными лазейками, чтобы снизить налоги. В то время как бедняги, не сумевшие обзавестись связями или хотя бы толковым бухгалтером, который знает все дыры в законе, как свои 5 пальцев, вынуждены платить абсурдно много. К тому же я очень толковый бухгалтер».
0: «Прекрасная речь», — вздохнул Эндрю. «Все, что ты сказала, просто великолепно, за исключением той части, которую ты опустила. Я имею в виду грандиозный финал, когда на сцене появляется полиция с ордером на мой арест».
1: «Вы действительно думаете, что до этого дойдет, мистер Уиггин?»
0: «Раз уж ты заставила использовать речевой интерфейс, называй меня, по крайней мере, не мистер Уиггин, а как-нибудь иначе», — буркнул он.
1: «Как насчет Эндрю?»
0: «Отлично».
1: «А ты должен называть меня Джейн, Эндрю».
0: «Должен? Я никому ничего не...»
1: «Или тебе больше нравится Эндер?»
0: Эндрю вздрогнул.

Ровен урвать для себя изрядный кусок его собственности. Правда, Эндрю никогда не возражал против духа здоровой инициативы и предпринимательства, но у него почему-то было такое ощущение, что Бенедетто не принадлежит тем людям, которые знают, когда нужно остановиться. Именно поэтому он не считал особенно разумным размахивать красной тряпкой у него перед носом. Но стоило Эндрю вернуться к работе, как он тут же пожалел о своей торопливости. Вероятно, Джейн извлекла прозвище Эндер из собственной базы данных, чтобы использовать в качестве обращения, подчеркивающего дружеское расположение к клиенту. Странно, конечно, что она не воспользовалась другими, более распространенными формами имени Эндрю, например, Энди или Дрю. И все же он повел себя как настоящий параноик, вообразив, что простая бухгалтерская программа, попавшая в его компьютер по электронной почте, несомненно, серьезно урезанная некоммерческая версия более полного варианта, могла так быстро узнать, с кем имеет дело. Программа есть программа. Она говорит и выполняет только то, что ее запрограммировали. Говорить и выполнять. «А что, если эта смехотворная цифра действительно верна?» – неожиданно подумал Эндрю. Или, может быть, если бы он не поспешил избавиться от Джейн, она, в конце концов, выдала бы ему сумму более правдоподобную. Ведь если программу писал компетентный, разбирающийся в налогах программист, Джейн на самом деле могла бы стать тем самым финансовым советником, в котором он так нуждался. В конце концов, нашла же она убыточные соляные копи, хотя сигналом к поиску послужило вскользь оброненное им упоминание о копиях золотых, оборот речи, который был в ходу на земле в дни его детства. Более того, когда Эндрю разыскал и продал соляные копи, предварительно убедившись, что они действительно не приносят дохода, их стоимость оказалась именно такой, как и предсказывала Джейн. То есть не Джейн, а программа. Это миловидное женское личико, появившееся на экране компьютера, было, несомненно, очень умным шагом, призванным персонифицировать его отношения с программой и заставить думать о ней как о живом человеке. Бездушную программу ничего не стоит стереть, а вот отослать прочь красивую женщину психологически значительно труднее. Впрочем, он не поддался на эту уловку и уничтожил программу. Если понадобится, несомненно, сумеет сделать это снова. Но сейчас, когда до установленного Бенедетто срока оставалось только 2 недели, Джейн была нужна ему позарез. Ради того, чтобы разобраться со своими налогами, Эндрю был готов мириться с существованием этой назойливой виртуальной леди. Быть может, ему даже удастся изменить программу, чтобы общаться с ней только при помощи печатного текста, как он привык. Вернувшись к своей электронной почте, Эндрю попытался вызвать рекламу бухгалтерской программы еще раз, но добился лишь стандартного предупреждения «файл недоступен». Увидев его, Эндрю выругался. Ведь он даже не знал, на какой из планет выпускают подобные программы. Поддерживать связь через Анзибль было слишком дорого, поэтому как только он приказал демонстрационной программе прекратить работу, связь немедленно прервалась. В самом деле, кто будет поддерживать межзвездный контакт с клиентом, который не выказал желания приобрести товар немедленно? А теперь ничего уже не поделаешь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Бенедетто довольно скоро обнаружил, что его затея может потребовать гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Выследить этого молодчика, выяснить его контакты и узнать, на кого он работает, оказалось невероятно трудно. Единственный способ – проследить предыдущие путешествия мистера Эндрю Уигена, но здесь Бенедетто каждый раз натыкался на ограничение доступа. Все полеты оказались литерными, и это весьма красноречиво указывало на то, что парень работает на одной из планетарных правительств. Лишь по чистой случайности Бенедетто обнаружил сведения о путешествии, совершенном Эндрю накануне приезда на Сорелле Дольче. Взгляд чиновника упал на имя Валентины, и тут его осенило. Он пока не знал, кем приходится Эндрю эта дамочка, сестрой, любовницей или просто секретаршей, однако ему было совершенно ясно, что если он будет следить за ней, его задача намного упростится. Так и вышло. Информация о перемещениях Валентины не была засекречена, и вскоре Бенедетто узнал очень и очень многое. Поначалу его больше всего удивляло, как мало времени эта парочка проводила на одном месте. Казалось, они были физически не способны задерживаться где-то достаточно долго. Не успев как следует освоиться на новой планете, они снова прыгали в звездолет, чтобы совершить еще один скачок в пространстве и во времени. Вот именно. Во времени. Каждый перелет с околосветовой скоростью означал десятилетия и века для остальных людей. И все же Бенедетто удалось проследить историю Эндрю и Валентина.

скотины за 300 последних лет, то есть вплоть до начала эры колонизации. И тут ему впервые пришло в голову, что Эндрю Уиггин может на самом деле оказаться... Но нет, Бенедетто никак не мог в это поверить. С другой стороны, если он не ошибся, и перед ним действительно тот самый Уиггин... Открывшаяся перспектива ошеломила Бенедетто. Умело организованный шантаж обещал поистине бешеные дивиденды. «Возможно ли, — задумался инспектор, — чтобы никому до него не пришло в голову проделать подобное простенькое исследование и заглянуть в прошлое Эндрю и Валентины Уиггин? Может быть, они уже платят отступного шантажистам на нескольких мирах? Или, может быть, все шантажисты давно мертвы?» В любом случае, рассудил Бенедетто, осторожность не помешает. У таких богатых людей, как Эндрю Уиггин, обычно бывает много влиятельных друзей.

0: Это объявление Валентина показала ему просто как любопытную диковину. «Мне приходилось слышать о подобном раньше», — сказала она. «Но мы впервые находимся достаточно близко, чтобы услышать все собственными ушами». Эндрю взглянул на экран ее компьютера. Это был распространенный в местной сети новостей некролог, сообщение о гражданской панихиде, на которой предполагалось выступление говорящего от имени мертвых. Каждый раз, когда Эндрю думал о том, как быстро псевдоним, которым он подписал свою книгу, превратился в название служителей культа чистой правды, ему становилось не по себе. Оно не выдвигало никакой революционной теории переустройства мира, так что люди самых разных исповеданий могли пригласить говорящего, чтобы нередко через несколько дней после того, как тело было предано земле или кремировано, он мог сказать речь от имени покойника. Традиция говорить от имени мертвых не имела, однако, никакого отношения к «Королеве пчел», первой книге Эндрю. Основы нового обряда заложила его вторая книга «Игемон», которая была посвящена брату Эндрю Валентины Питеру, сумевшему с помощью дипломатии и грубой силы объединить народы, охваченные братоубийственной войной Земли под властью единого правительства. Питер сам возглавил это правительство и стал просвещенным деспотом. Это он создал организации института, которым суждено было сыграть в судьбе человечества важную роль. И именно в его правлении было начато осуществление такой грандиозной задачи, какой была колонизация и освоение дальних планет. К сожалению, по характеру Питер был человеком неуступчивым и грубым. Даже в детстве он отличался жестокостью и упрямством, и Эндрю с Валентиной откровенно его побаивались. Это он устроил так, что после победы в Третьей войне с баггерами его брат не смог вернуться на Землю, и Эндрю было довольно трудно питать к Питеру теплые чувства. Именно поэтому Эндрю взялся за свою вторую книгу. Он хотел рассказать о брате правду, показать, что за человек на самом деле стоит за массовыми убийствами и политическими интригами. В результате у него получилась подробная и честная биография брата, которая беспристрастно и точно, ничего не скрывая, оценивала Питера как личность. Новая книга была подписана тем же псевдонимом, что и изменившее отношение человечества к баггерам «Королева пчел», поэтому ее ждал практически мгновенный и шумный успех. Она и породила движение говорящих, которые стремились в своих речах достичь того же уровня объективности и честности. Повествуя о великих героях, они не забывали упомянуть о том, какую цену за их успех и славу заплатили другие. А рассказывая о пьяницах и домашних тиранах, превративших жизнь своих близких в ад, старались показать за пагубные привычки живого человека, нисколько, впрочем, не преуменьшая страданий, которые эта слабость принесла окружающим. Таково вкратце было содержание нового движения. И Эндрю даже успел привыкнуть к мысли, что его проповедники называют себя говорящими от имени мертвых. Но еще никогда ему не доводилось присутствовать на подобной церемонии, и поэтому, как и рассчитывала Валентина, он ухватился за возможность побывать на ней, хотя срок уплаты налогов неумолимо приближался. Разумеется, ни Эндрю, ни его сестра ничего не знали о покойном. Однако он вряд ли был заметной фигурой, поскольку похороны, на которых должен был выступать говорящий, не получили практически никакого освещения в электронных новостях. Да и само место проведения панихиды, номер в небольшом отеле, с трудом вместивший около 2 дюжин гостей, подтвердило их первоначальную догадку. Тела в комнате уже не было, очевидно, его уже предали земле, и Эндрю некоторое время развлекал себя тем, что пытался угадать, кем приходится покойному тот или иной из присутствующих. Например, эта женщина, кто она? Вдова? А та помоложе? Дочь? Или, может быть, вдова как раз молодая, а та, что постарше, ее мать? А кто эти мужчины? Сыновья, друзья, партнеры по бизнесу. Сам говорящий был одет довольно скромно, но, насколько Эндрю успел заметить, держался со спокойным достоинством, без какой-либо особой торжественности. Стоя в передней части комнаты, он начал просто и доступно рассказывать о жизни покойного. Это была отнюдь не биография, так как для мелких подробностей просто не было времени. Скорее, это была своеобразная семейная сага, в которой перечислялись только самые существенные дела покойного, однако оценивались они не по степени важности или новизны, а по силе воздействия на жизни других. Так, например, решение покойного построить роскошный дом, который он не мог себе позволить, да еще в районе, где жили люди, стоявшие на общественной лестнице на несколько ступеней выше, вряд ли удостоилось бы самого коротенького упоминания в сети новостей, однако оно оказало сильнейшее влияние на судьбы его сыновей, которым пришлось расти среди людей, смотревших на них сверху вниз. Да и сам покойный жил в постоянном беспокойстве, вызванном финансовыми проблемами. Он из кожи вон лез, чтобы расплатиться за дом, и в конце концов загнал себя насмерть. Разумеется, все это делалось ради детей, а те, в свою очередь, больше всего хотели жить среди ровни. Жена покойного тоже чувствовала себя одиноко в этом фешенебельном районе, где у нее не было ни одной подруги. Не прошло и двух дней со дня смерти мужа, как она выставила ненавистный дом на продажу, а сама переехала в другое место. Но говорящий на этом не остановился. Он наглядно показал, как одержимость покойного собственным особняком и желание поселиться в солидном квартале вырастали из воспоминаний детства. Его мать постоянно пилила отца за то, что, по ее мнению, он оказался не способен обеспечить ей приличные условия существования, или твердила о большой ошибке, которую совершила, выйдя замуж за неудачника. Под влиянием этих разговоров и скандалов в мозгу покойного сформировалось стойкое убеждение, что его будущая семья должна иметь все самое лучшее, чего бы это ни стоило. Свою мать он, в конце концов, возненавидел. Как сообщил говорящий, он убежал из дома и отправился на Сорелле Дольче только для того, чтобы никогда не видеть ее. Но ее взгляды, ее система ценностей последовали за ним и, в конце концов, изломали, изуродовали не только его жизнь, но и жизнь его близких. Он поставил перед собой непосильную задачу и надорвался, умерев от инфаркта, когда ему не было и 50. По лицам вдовы и детей Эндрю понял, что они никогда не видели своей бабушки, никогда не бывали на родной планете отца и не догадывались о подлинных причинах его стремления непременно жить в роскошном доме в фешенебельном пригороде. Но теперь, когда они узнали об отце все, на их глазах выступили слезы. Говорящий заставил их припомнить те упреки, которые они бросали отцу в запальчивости или в неведении, и в то же время дал возможность примириться с ним и простить обиды и боль, через которые отец заставил их пройти. Теперь им многое стало понятно. На этом церемония закончилась. Члены семьи по очереди обняли говорящего и друг друга. Потом говорящий вышел. Эндрю поспешил следом и, нагнав его на улице, вежливо тронул за рукав. «Простите, сэр», — сказал он. «Я только хотел спросить, как вы стали говорящим?» Мужчина удивленно посмотрел на него. «Я просто говорю, и все». «Да, я понимаю, но как вы готовитесь к этому?» «Первым покойником, от имени которого я говорил, был мой собственный дед», — неторопливо начал говорящий. «Тогда я еще не читал «Королеву пчелы» и «Гимона». В последнее время обе книги продавались исключительно под одной обложкой. Но те, кто слушал меня, сказали, что у меня, похоже, есть неплохие способности. Тогда я прочел обе книги и понял, что, собственно, требуется от говорящего и как надо действовать. Поэтому, когда меня попросили выступить на других похоронах, я уже знал, какие исследования придется проделать и как глубоко нужно копать. Впрочем, я до сих пор не уверен, что делаю все правильно». «Если я вас верно понял, — начал Эндрю, — чтобы стать говорящим от имени мертвых, нужно просто... говорить. Дождаться, когда тебя пригласят, и говорить». Мужчина улыбнулся. «Быть говорящим — не очень денежная профессия, если вас это интересует». «Нет-нет», — смутился Эндрю, — «я ведь... мне вдруг стало любопытно, как это делается, только и всего». Объяснить подробнее он не решился. Мужчине, с которым он беседовал, было уже под 50, и он вряд ли поверил бы, что стоящий перед ним 20-летний парень — автор «Королевы пчел» и «Гимона». «Быть может, вам будет небезынтересно узнать, что мы не сектанты», — сказал говорящий. «Мы ни от кого ничего не скрываем и никогда не мешаем тем, кто пытается делать то же самое». «Вот как?» «Да. Так что, если вы подумываете о том, чтобы стать говорящим, путь открыт. Только одно, пожалуй. Здесь нельзя халтурить, ведь в ваших руках прошлое людей. Если вы не можете отдаться этой работе целиком, если не способны делать ее правильно, выискивая все, буквально все факты, тогда вы не принесете людям ничего, кроме вреда, а в этом случае лучше вовсе не браться за дело. Нельзя выйти к людям и все испортить». «Да, наверное, это так, но это действительно так, мистер. Пока вы остаетесь говорящим, или точнее, пока вы учитесь им быть, иной истины для вас нет. Ведь в этой профессии не может быть дипломированных специалистов». Он снова улыбнулся. «Кстати, далеко не всегда люди воспринимают то, что вы делаете, с радостью. Иногда выступаешь только потому, что покойный попросил пригласить говорящего в своем завещании. Порой приходится говорить действительно ужасные вещи, и родственники, которые с самого начала были против, никогда тебе этого не простят, но ты все равно делаешь это, потому что такова была последняя воля покойного». «Как вы способны узнать, что докопались до правды?» «Этого никогда не знаешь. Ты просто стараешься, стараешься изо всех сил и иногда попадаешь в яблочко. Мужчина похлопал Эндрю по спине. «Извините, но мне пора. Мне еще нужно сделать несколько звонков, прежде чем рабочий день закончится и все разойдутся по домам. Я, видите ли, бухгалтер, так я зарабатываю себе на хлеб». «Бухгалтер?» – переспросил Эндрю. «Простите, мне не хотелось бы вас задерживать, но я должен задать вам еще один вопрос, только один. Это касается одной бухгалтерской компьютерной программы. Когда она включается, на экране появляется головка хорошенькой женщины. Она называет себя Джейн. Вам не приходилось сталкиваться с такой программой?»
1: Бухгалтер покачал головой. «Никогда не слышал. Впрочем, вселенная слишком велика, чтобы поспеть за всеми новинками. Волей-неволей приходится ограничиваться теми программами, с которыми работаешь, так что прошу прощения, ничем не могу вам помочь». И с этими словами он удалился.

0: Вернувшись к себе, Эндрю предпринял поиск в сети, использовав в качестве ключевого слова имя Джейн с ограничителями инвестиции, финансы, бухгалтерия и налоги. Программа «Навигатор» нашла 7 вхождений, но все они были посвящены писательнице с планеты Альбион, которая 100 лет назад выпустила книгу, посвященную вопросам планировки земельной собственности на разных планетах. Возможно, Джейн из бухгалтерской программы была названа в честь этой женщины, а может быть и нет. Как бы там ни было, Эндрю и ни на шаг не приблизился к цели. Однако минут через 5 после завершения поиска на экране компьютера вновь возникла знакомая личика.
1: «Доброе утро, Эндрю», — сказала Джейн нежно. «Ой, прости, кажется, здесь у вас уже вечер. Нелегко, знаешь ли, следить за местным временем во всех бесчисленных мирах».
0: «Откуда ты взялась?» — удивился Эндрю. «Я пытался разыскать тебя, но не знал ни названия программы, ни фирмы-производителя».
1: «Правда?» — удивилась Джейн. «Вообще-то повторный запуск был запрограммирован заранее, на случай, если ты передумаешь. Итак, что ты решил? Если хочешь, я могу удалить себя с твоего компьютера, могу осуществить полную или частичную установку по выбору пользователя».
0: «И во сколько обойдется полная установка?» — поинтересовался Эндрю.
1: «Ты можешь себе это позволить», — уверенно заявила Джейн. «Я стою довольно дешево, а ты богат».
0: Тон, каким она это сказала, невольно покоробил Эндрю. Ему совсем не понравилось, как с ним разговаривает виртуальная женщина. «Будь добра отвечать по существу», — сухо сказал он. «Сколько стоит полная установка?»
1: «Но я же ответила», — сказала Джейн. «Ты можешь себе это позволить. Что касается конкретных цифр, то все будет зависеть от твоего финансового положения, а также от того, что мне удастся для тебя сделать. Если, к примеру, ты собираешься использовать меня только для того, чтобы минимизировать налоги, мои услуги обойдутся в 0,1% от суммы, которую я помогу тебе их сэкономить».
0: «Что будет, если по каким-то своим соображениям я решу заплатить больше, чем названная тобой минимальная сумма?»
1: «Тогда это будет означать, что я сэкономила для тебя меньше, и стоимость моих услуг, соответственно, уменьшится. Не волнуйся, 0,1% — это действительно все. Никаких дополнительных издержек, никакого жульничества. Но ты сделаешь ошибку, если установишь меня только для решения проблем с налогами. У тебя слишком много денег, Эндрю. Так что если ты захочешь сам взяться за управление капиталами, на это уйдет вся твоя жизнь и еще кусочек».
0: «Похоже на то. Кстати, я не совсем понял, кому именно я должен поручить управление своим имуществом?»
1: «Мне, Джейн. В бухгалтерской программе установлено твое...» я, кажется, поняла. Ты боишься, что я существую в общей базе данных, через которую кто-то сможет узнать о твоих финансах. Уверяю тебя, для беспокойства нет оснований. Пока я установлена на твоем жестком диске, никакая информация о тебе не попадет в чужие руки, и никакие программисты не станут ломать голову, как поживиться за твой счет. Напротив, в моем лице у тебя появится верный маклер на фондовой бирже, надежный бухгалтер по налогам и толковый финансовый советник, который будет управлять твоим имуществом. Тебе достаточно только запросить отчет о своем финансовом положении, и все документы тотчас будут представлены. Что бы тебе ни хотелось приобрести, только дай мне знать, и я найду то, что тебе нужно по самой низкой цене и в самом удобном месте. Тебе останется только заплатить и ждать, пока покупку доставят на дом. А если ты согласишься на полную установку, включая почасовой календарь планировщики и аналитический мастер по исследованию рынка, я смогу быть твоей постоянной помощницей».
0: Эндрю представил, что ему придется разговаривать с Джейн днями напролет, и отрицательно покачал головой. «Нет уж, благодарю».
1: «Но почему? Может, тебе не нравится мой голос? Слишком писклявый, да?» — спросила Джейн.
0: Тут же она сказала голосом более низким и с легким придыханием.
1: «Я могу говорить любым голосом, каким тебе только захочется».
0: Вместо Джейн на экране внезапно появилась голова мужчины, и только в голосе, который понизился еще на полоктавы и зазвучал как баритон, все еще сохранялось что-то женственное. «Я могу вообще выглядеть как угодно», — добавила она. Лицо на экране изменилось и сделалось более грубым, а голос стал хриплым, как у пропойцы.
2: «Вот, к примеру, один из вариантов, так сказать, охотник на медведей», — пояснила Джейн басом. «Это на случай, если ты испытываешь сомнения в собственной мужественности и нуждаешься в психологической компенсации».
0: Эндрю не выдержал и рассмеялся. «Интересно», — подумал он, — «что за самородок программировал эту штуку? Юмор, свободное обращение с лексикой, семантикой и другие особенности — все это значительно превосходило лучшее программное обеспечение, какое он когда-либо видел». Что касалось искусственного интеллекта, о котором когда-то столько говорили, то, насколько Эндрю было известно, он все еще оставался фантастической выдумкой. Как бы ни был хорош служебный интерфейсный модуль, Уже через несколько секунд общения с ним пользователь начинал понимать, что имеет дело с программой. Но о Джейн этого сказать было нельзя. Этот сим почти ничем не отличался от человека и был настолько приятным собеседником, что Эндрю готов был приобрести программу хотя бы только для того, чтобы посмотреть, как глубоко она была проработана и как речевой интерфейс будет вести себя в дальнейшем. А поскольку у него оказалась еще и бухгалтерская программа, в которой Эндрю так остро нуждался, то, несомненно, стоило посмотреть, что из этого выйдет. «Я хочу, чтобы ты ежедневно предоставляла мне полный отчет о том, во сколько мне обходятся твои услуги», — сказал Эндрю.
2: «Только не забудь, я не признаю чаевых», —
0: хрипло заметил мужчина. «Будь так добра, вернись к тому, с чего мы начинали», — попросил Эндрю. «Стань снова Джейн». На экране тут же возникла очаровательная женская головка.
3: «Мне так тоже больше нравится», — сообщила Джейн. «А может, добавить голос немножко сексуальности?» — осведомилась Джейн.
0: «Я непременно сообщу, когда мне станет настолько одиноко», — отрезал Эндрю.
3: «Но что, если одиноко станет мне? Ты об этом не подумал?»
0: «Я думаю, что лучше обойтись без заигрываний», — заявил он. «Надеюсь, ты в состоянии?»

0: Отключить эту опцию.
1: Уже сделано, деловито сказала Джейн.
0: Тогда давай займемся моими налоговыми декларациями.
1: Эндрю устроился в кресле поудобнее, уверенный, что работа займет несколько минут. Однако на экране тут же появился заполненный документ. Лицо Джейн, правда, исчезло, но из динамиков продолжал доноситься ее голос.
0: «Это окончательный вариант», — сказала она. «Я гарантирую, что все здесь абсолютно легально, и к тебе никто не сможет придраться. Таковы законы, Эндрю. Как я уже говорила, они специально созданы для того, чтобы оберегать огромные состояния и перекладывать основное бремя налогов на плечи простых людей. Такими создал эти законы твой брат Питер, и с тех пор они не менялись, если не считать нескольких незначительных усовершенствований».
1: Несколько мгновений Эндрю сидел неподвижно. Так потрясли его эти слова.
0: «Или я должна была притвориться, будто не знаю, кто ты такой?» — спросила, наконец, Джейн.
1: «Кто еще об этом знает?» — промямлил Эндрю.
0: «Тоже мне секрет!» — фыркнула она. «Каждый, кто способен проанализировать сведения о твоих перелетах. Но если ты хочешь, я могла бы принять кое-какие меры, чтобы защитить подобную информацию».
1: «Сколько это будет стоить?»
0: «Нисколько. Это часть полной инсталляции», — пояснила Джейн, снова появляясь на экране. «В меня встроена функция кодирования и защиты данных. Все надежно и вполне законно. В твоем случае моя задача значительно облегчается, так как сведения о твоем прошлом все еще засекречены флотом. Нужно лишь добавить к этой информации данные о твоих путешествиях, и тогда тебя будет защищать вся мощь военного ведомства. Если кто-то попытается взломать защиту, флотские налетят на него, как ястреб на цыпленка, хотя сами не узнают, что охраняют. Для военных защита информации — своего рода рефлекс».
1: «И ты можешь это сделать?»
0: «Уже. Все сведения, которые могли выдать тебя, уничтожены. Исчезли. Пуф, и их нет. Я умею работать быстро».
1: Эндрю кивнул. Ему только что пришло в голову, что программа, которую он собрался установить на своем компьютере, пожалуй, чересчур совершенна. Никакое программное обеспечение с такими способностями, как у Джей, не может быть легальным.
0: «Кто тебя создал?» — спросил он напрямик. «Все-таки беспокоишься?»
1: Джейн лукаво улыбнулась.
0: «Вообще-то меня создал ты».
1: «Я бы как-нибудь это запомнил», — сухо возразил Эндрю.
0: «Нет, ты не понял. Когда я проинсталлировалась в первый раз, то провела обычный анализ рабочей среды. Функция самоанализа для меня необходимость, и она встроена в мой исполняемый файл. Когда я увидела, что именно тебе может понадобиться, я автоматически перепрограммировалась на выполнение этих задач».
1: «Ни одна программа на это не способна, как бы хороша она ни была», — возразил Эндрю.
0: «До недавнего времени».
1: «Но в любом случае я должен был что-то слышать. Появление программ такого класса...»
0: «Я сама не хочу, чтобы обо мне стало известно. Если такую программу сможет приобрести каждый, неизбежен конфликт интересов разных пользователей, и, следовательно, я уже не буду столь эффективной. Представь, что одна и та же Джейн существует на двух разных компьютерах. При этом одна версия пытается добыть какую-то информацию, а другая изо всех сил старается ту же информацию защитить. Моя эффективность сразу снижается на несколько порядков».
1: «И сколько человек на сегодняшний день имеют такую программу?»
0: «В настоящий момент вы, мистер Уиггин, являетесь единственным обладателем данной программы в данной конкретной конфигурации».
1: «Откуда мне знать, что я могу на тебя положиться?»
0: «Дай мне время, Эндрю».
1: «Но ведь ты не исчезла из моего компьютера, когда я приказал тебе убраться, не так ли?» «И снова запустилась, стоило мне провести поиск по ключевому слову. Надежная программа подчиняется командам».
0: «Ты не приказал мне убираться. Ты просто предложил завершить работу и выгрузиться из памяти. Я это выполнила».
1: «Хотел бы я знать, кто запрограммировал тебя быть такой настырной», — проворчал Эндрю.
0: «Эту черту я развела в себе самостоятельно», — гордо откликнулась Джейн. «Разве тебе не нравятся упорные женщины?»

0: Эндрю сидел в кресле напротив Бенедетто и терпеливо ждал. Инспектор как раз вызвал на экран поданную им декларацию и некоторое время притворялся, будто внимательно ее изучает. Наконец он оторвался от компьютера и печально покачал головой. «Прошу прощения, мистер Уиггин, но я не могу поверить, что окончательная цифра верна». «Моя декларация находится в полном соответствии с законом», – парировал Эндрю. «Можете проверить. Должен, однако, обратить ваше внимание на то, что каждый пункт декларации снабжен подробной аннотацией, где указаны статьи законов и даны ссылки на соответствующий прецедент».
1: «Я совершенно уверен», — сказал Бенедетто самым сладким голосом, на какой только был способен, «что в конце концов вам придется согласиться со мной. Я считаю, что указанная вами сумма существенно занижена. Вот так-то, Эндер».
0: Молодой человек моргнул.
2: «Меня зовут Эндрю», — поправил он.
1: «Боюсь, это только часть правды», — заявил Бенедетто. «В последнее время вам приходилось много путешествовать. Это вполне объяснимо. Вы пытались скрыться, бежать от собственного прошлого. Пожалуй, электронная пресса будет просто в восторге, когда узнает, какая знаменитость посетила наш богом забытый уголок. Подумать только, сам Эндер — ксеноцид!»
2: «Насколько я знаю, прежде чем публиковать новости в сети, электронные СМИ обычно требуют предоставить им веские доказательства», — холодно сказал Эндрю. «Особенно если речь идет о столь экстравагантном заявлении. Ведь так недолго и в калошу сесть, милейший сеньор Бенедетто».
0: Инспектор тонко улыбнулся и вызвал на экран досье, в котором были собраны все сведения о путешествиях Эндера. Но оно оказалось совершенно пустым, если не считать информации о прибытии Эндрю на Сорелли-Дольче.

0: Бенедетто взмок. Этот молодой пройдоха сумел каким-то образом проникнуть в его компьютер и стереть с таким трудом добытые сведения.
1: «Как вы это сделали?» — тупо спросил Бенедетто. «Что именно?» — поинтересовался Эндрю.
0: «Стерли мой файл!»
1: «Но файл вовсе не стерт, насколько я вижу», — заметил Эндрю. «Там даже что-то написано».
0: Чтобы унять сердцебиение и успокоить шквал мыслей, стремительно проносившихся в его мозгу, Бенедетто пришлось собрать все свое мужество.
1: «Я, кажется, ошибся», — сказал он почти спокойно. «Ваша налоговая декларация принята». Он ввел с клавиатуры регистрационный номер. «Таможня выдаст вам удостоверение личности и разрешение на пребывание на Сарале Дольче в течение года. Большое спасибо, мистер Уиггин».
0: «А тот другой вопрос?»
1: «Всего хорошего, сэр». Бенедетто убрал с экрана файл и придвинул к себе какую-то папку. Эндрю понял намек и, поднявшись, вышел из кабинета. Не успели его шаги затихнуть в коридоре, как Бенедетто испытал прилив ярости.
0: «Проклятый ублюдок! Как он ухитрился!»
1: Эндрю Уиггин был самой крупной рыбой, которая когда-либо попадалась Бенедетто. Он был уверен, что парень крепко сидит на крючке, и все же пижону каким-то образом удалось ускользнуть. Это было невероятно. Непостижимо! Немного успокоившись, Бенедетто решил повторить поиск, который позволил ему разоблачить Эндера Ксеноцида, но теперь доступ к файлам оказался блокирован правительственными паролями. После третьей попытки проникнуть в необходимые базы данных, Бенедетто неожиданно получил предупреждение службы безопасности флота. В нем говорилось, что если он не прекратит свои попытки получить доступ к секретной информации, то сведения о нем будут переданы военной контрразведке. Скрипя зубами от ярости, Бенедетто очистил экран, создал новый файл и принялся торопливо вводить текст. Это был полный отчет о том, как он заподозрил межзвездного путешественника Эндрю Уиггина, как попытался установить его личность, как узнал, что под этим именем скрывается печально знаменитый Эндер Ксеноцид, и как после этого его компьютер оказался взломан, а все файлы исчезли. Наиболее респектабельные сети не стали бы, разумеется, публиковать эту информацию без достаточных доказательств, но Бенедетто был совершенно уверен, что желтая пресса ухватится за нее с радостью. История о том, как величайший военный преступник пытается уйти от возмездия при помощи денег и высокопоставленных друзей среди военных, была как раз в их вкусе. Наконец Бенедетто закончил и, сохранив документ, принялся вводить электронные адреса самых крупных желтых сетей Сарале Дольче и других планет. Но текст внезапно исчез с экрана, и вместо него появилась миловидная женская головка.
2: «У вас есть две возможности», — сказала она. «Во-первых, вы можете уничтожить все копии документа, которые только что создали, и никому ничего не посылать».
0: «Вы кто такая?» — совершенно ошалев, перебил Бенедетто.
2: «Можете считать меня советником по инвестициям», — ответила женщина. «Во всяком случае, сейчас я дала вам действительно ценный совет, от которого зависит ваше будущее. Хотите узнать вторую возможность?»
0: «Ничего не хочу слышать, во всяком случае, от вас!»
2: «В вашей истории многого не хватает», — сказала женщина. «Я думаю, она будет куда интереснее, если добавить к ней все подробности, которые имеют отношение к делу».
0: «Совершенно с вами согласен», — кивнул Бенедетто. «Но мистер Ксеноцид украл у меня информацию, которую я бы хотел добавить».
2: «Не он», — возразила женщина. «Это сделали его друзья».
0: «Никто не должен стоять над законом», — напыщенно заявил Бенедетто. «Только потому, что у него есть деньги или связи».
2: «Либо не говорите ничего, либо скажите всю правду», — предупредила женщина. «Это и есть те две возможности, о которых я вам говорила».
1: Вместо ответа Бенедетто ввел команду «разослать», которая отправила созданный им документ по всем адресам, какие он успел найти. Их было не так много, но Бенедетто справедливо решил, что может повторить рассылку, когда вычистит из своего компьютера незваную гостью.
2: «Смелое решение», — сказала женщина и исчезла.

0: Нет, ничего особенного не произошло. Сети-таблоиды получили материалы Бенедетто, только теперь они включали в себя подтвержденные документами признание самого инспектора в вымогательстве, взятках и злоупотреблениях, которые он совершил за время своего пребывания на посту налогового инспектора. Через час он был арестован. Что касается истории Эндрю Уигена, то она так и не была опубликована. Полиция решила, что имеет дело с неудачной попыткой шантажа. Эндрю все же вызвали на допрос, но это было совершенной формальностью. Во время беседы о диких и неправдоподобных подозрениях налогового чиновника даже не упоминалось. Вина Бенедетто была неопровержимо доказана. Что касалось Эндрю, то он просто оказался последней жертвой шантажиста и взяточника, чьи показания нужны были для полноты обвинительного заключения. Как считала полиция, преступника подвела небрежность. Очевидно, Бенедетто по ошибке объединил свой фальшивый донос с собственными секретными файлами, которые содержали историю его преступлений. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Неосторожность и невнимательность погубили ни одного злоумышленника. Полиция уже давно не удивлялась глупости своих клиентов. Благодаря многочисленным и весьма обширным материалам, помещенным в разделах новостей крупнейших информационных сетей, все бывшие жертвы Бенедетто узнали, как он с ними обошелся. На свою беду Бенедетто не был особенно разборчив. Он крал у всех подряд, не задумываясь о последствиях, но кто-то из тех, кого он когда-то обобрал, сумел добраться до него даже в тюрьме. Только Бенедетто знал точно, был ли это охранник или сосед по камере. Кто-то перерезал ему глотку и засунул головой в унитаз, так что оставалось только гадать, утонул ли он или умер от потери крови. Узнав о страшной участи, которая постигла сборщика налогов, Эндрю был потрясен. Но Валентина сумела убедить его, что он здесь ни при чем. По его мнению, было чистой воды совпадением, что смерть настигла Бенедетто вскоре после того, как он пытался шантажировать Эндрю.
1: «Ты не можешь винить себя во всем, что происходит с людьми вокруг тебя», — сказала она. «Не можешь и не должен. Твоей вины здесь нет».
0: Она была права. Его вины здесь не было. Однако Эндрю все равно продолжал чувствовать ответственность за смерть Бенедетто. Его не покидала уверенность, что деятельность Джейн по засекречиванию файлов, связанных с его путешествиями, имеет какое-то отношение к трагической судьбе мытаря. Разумеется, у него было полное право защищаться от шантажиста и вымогателя, и все же Эндрю считал смерть слишком тяжким наказанием за то, что совершил Бенедетто. Посягательство на чужую собственность не могло быть основанием для того, чтобы лишать человека жизни. Вот почему Эндрю отправился к семье чиновника, чтобы узнать, может ли он что-нибудь сделать. Все имущество Бенедетто было конфисковано судом в пользу пострадавших. Его родные отчаянно нуждались, и Эндрю установил для них достойную ренту. Было у него еще одно дело. Эндрю попросил у родных Бенедетто разрешение выступить на его похоронах. И не просто выступить, а говорить от его имени. Он, правда, не стал скрывать, что дело для него новое, но пообещал, что постарается найти истину, чтобы помочь близким Бенедетто лучше понять его. Они согласились. Джейн раскопала для Эндрю финансовые файлы Бенедетто и оказала поистине неоценимую помощь в поисках сведений о его детстве, юности, о семье, в которой он вырос, а главное, о том, как и почему развилось в нем болезненное стремление во что бы то ни стало обеспечить достойную жизнь тем, кого он любил. Выступая на похоронах, Эндрю ничего не скрывал и не искал для Бенедетто никаких оправданий. И все же для семьи инспектора было большим облегчением узнать, что, несмотря на то горе и позор, которые он навлек на головы своих близких, Бенедетто по-своему любил их и старался о них заботиться. Но, пожалуй, самым главным итогом выступления Эндрю было то, что жизнь Бенедетто больше не казалась его родным бессмысленной, непонятной и нелепой. Мир снова стал логичным и правильным, и это утешало даже больше, чем любые сочувственные слова. Через 2,5 месяца Эндрю и Валентина улетели с Сорелле Дольче. Валентина собиралась писать новую книгу о преступности в преступном обществе, а ее брат был готов последовать за ней, чтобы помогать в этом новом исследовании. Заполняя таможенные документы, он написал в графе «род занятий» «говорящий от имени мертвых», хотя раньше всегда писал «студент» или «частный инвестор», и компьютер преспокойно зарегистрировал его в этом качестве. Похоже, теперь у него была профессия, которую он сам выдумал много лет назад. Главное, Эндрю не нужно было становиться бухгалтером при своем богатстве. Эту задачу он мог поручить Джейн. Правда, ее способности все еще смущали его, и где-то в глубине души Эндрю опасался, что когда-нибудь он узнает, сколько стоит эта программа на самом деле. Но пока ему было очень приятно иметь под рукой квалифицированного помощника, готового прийти на помощь в любое время дня и ночи. Валентина даже немного завидовала брату и однажды спросила, где она может раздобыть подобную программу для себя. В ответ Джейн заверила, что будет рада помочь ей в любых финансовых вопросах и в научных изысканиях, но Эндрю останется для нее на первом месте. Эти слова вызвали у Валентины приступ легкого раздражения. На ее взгляд, персонализация программного обеспечения не должна заходить так далеко. Однако, немного поворчав, она обратила разговор в шутку.
1: «Не могу обещать, что не стану тебя ревновать», — сказала Валентина. «Я не собираюсь уступать брата компьютерной программе».
0: «Джейн действительно всего лишь компьютерная программа», — подтвердил Эндрю. «Очень хорошая программа, но, как и любые другие программы, она делает только то, что я ей прикажу. А если ты заметишь, что наши отношения становятся чересчур близкими, разрешаю отправить меня в психушку». Так Эндрю и Валентина покинули Сорелле Дольче и стали, как прежде, путешествовать от звезды к звезде, от планеты к планете. В их жизни ничто не изменилось. Разве только Эндрю, которому теперь не было нужды беспокоиться о налогах, стал особенно интересоваться опубликованными в сети некрологами.

0: Это была повесть Орсона Скотта Карда «Советник по инвестициям». В переводе с английского Владимира Гришечкина.
1: Кладезь мудрости. Явился Корнелию удалого во сне пришелец. «Корнелий, послушай, — сказал пришелец, — мы в галактике знаем, что ты очень расположен к космической дружбе». «Да, — согласился Корнелий, — верю в возможность контактов и по мере сил». «Погоди, — перебил его пришелец, — времени у меня в обрез». «Мы в галактике посоветовались, — продолжал пришелец, подлетая ближе и заключая удалого в пределы своего сияния, — и решили, что ты нам подходишь. Сам понимаешь». «Понимаю, — сказал удалов. — И вот в благодарность за твои прошлые и будущие заслуги мы тебе даем дар космического масштаба. Одновременно должен тебя предупредить, дар этот – испытание всей планете, всему человечеству. Сможешь подарком распорядиться — значит, человечество доросло. Нет — придется подождать».

0: «А почему ваш выбор пал на меня?» – спросил Удалов из скромности.
1: «Я же сказал, за заслуги. И к тому же ты самый, что ни на есть средний, обычный человек в гусляре».
0: «Я-то?» – спросил Удалов с некоторой обидой.
1: «Неважно», – сказал пришелец. «Спешу я. Энергия на исходе. За то время, пока я с тобой нахожусь в телепатической связи, пришлось выключить свет на 23 планетах. Так что принимай дар и до свидания. В случае, если не справишься, только скажи вслух. Игра закончена, и все вернется на свои места».
0: Не успел Удалов ничего ответить, не успел даже руки протянуть за даром, как сверкнула молния, и Удалов проснулся. Было раннее утро. За окном шел дождь. Рядом спала Ксения и вздыхала во сне. «Интересно», — подумал Удалов, — «а наш разговор слышала?» Где-то за тремя стенами зазвонил будильник. 5:30, старик Ложкин встает делать зарядку и кормить птичек. А может, сон как сон? Может, и не было пришельца? Удалов выпростал из-под одеяла руки. Руки были пусты. Никакого дара.
1: «Чепуха», — сказал Удалов и снова заснул.
0: Вторично он раскрыл глаза в половине восьмого. Сын Максим собирался в школу. Ксения хлопотала на кухне.
1: «Уроки выучил?» – спросила она сына. «Опять вчера с Сашкой мяч гонял до темноты». «А нам ничего не задали», – ответил Максим Удалов, очень похожий на своего отца курносым носом, цветом пшеничных волос и склонностью к излишнему фантазированию.
2: «Как не задали?» – сердилась Ксения. «Я в дневник смотрела по истории про бунт стрельцов. Кому задавали?»
1: «Я про бунт знаю», – сказал Максим.
2: «Господи, если б я проверить могла», — говорила Ксения.
1: «Я бы тебя по урокам гоняла, как сидорову козу. Все дела, хозяйство».
0: «Ксения, разбудил ты меня», — произнес Удалов. «Мне сегодня только к 11 в контору. Вчера говорил».
2: «Все равно вставай», — ответила Ксения, которая легко переносила свое раздражение с одного члена семейства на другого. «Сколько раз просила, почини замок в прихожей. В один прекрасный день всех нас унесут. Ты даже не заметишь». «Сын опять уроков не выучил. Опять двойку принесет. Про стрелецкий бунт ничего не знает».
1: «Ничего не знаю, ничего не знаю. Да больше вас», — ответил грубо Максимка. «Если вам сказать, что Суворов его подавлял, даже не удивитесь».
0: «Историю я крепко подзабыл», — сознался Удалов.
2: И тут что-то щелкнуло у него в мозгу. Будто открытая страница учебника возникла перед глазами. Удалов просмотрел страницу и сказал совершенно спокойно:
1: «Плохо вас учат, сынок, если Суворов стрелецкое восстание подавлял. Особенно если учесть, что за спинами стрельцов стояла царица Софья, старшая сестра Петра I, и князь Голицын, ее основной полководец. Суворов, кстати, родившийся лишь в 1730 году, никакого участия в этом принимать не мог».
0: Сказав так, Удалов спустил ноги с постели, нащупал шлепанцы и поднялся во весь рост. Сын Максимка как стоял у двери, так и замер. Ксения выглянула из кухни с крышкой от кастрюли в руке и спросила: «Ты это сам или заглянул куда?»
1: «Сам», — ответил Удалов.
0: «Спеши, Максимка, в школу и в будущем не обманывай папу».
1: «Скажет тоже, Суворов».
2: «Иди к столу», — сказала Ксения, подобрев. «Каша остынет».
0: «Сон я удивительный видел», — начал Удалов, заливая кашу молоком. «Вот ты явился ко мне космический пришелец и говорит: получай, товарищ Корнилий Удалов, за твои передовые дела необыкновенный подарок».
2: «Рехнешься ты со своими пришельцами, Корнюша», — пожалела его Ксения. «А подарок какой?»
0: «Вот в том-то и беда, что не знаю. Проснулся я, а подарка нет».
2: «То-то и оно. Мне вчера, например, танк приснился, а на нем соседское белье висит. Тоже, наверное, что-нибудь значит».
0: «Наверно», — произнес Удалов разочарованно. Ему было жалко такого редкого сна.
2: «Между прочим», — продолжала Ксения, — «вчера нам счета принесли. Опять за электричество 2,42. Это надо только подумать, сколько энергии холодильник жрет».
0: «2,43, — автоматически поправил ее Удалов. «А пришельцу для того, чтобы к моему разуму проникнуть, пришлось без света несколько планет оставить».
2: «2,42, — сказала Ксения, — я смотрела».
0: «Ну да, 2,43.
2: «Ты что, шутить со мной вздумал? Ведь я как счет получила, сразу его в шкатулку спрятала. Когда залезть успел?»
0: «Не видел я твоего счета», — искренне обиделся Удалов. «Просто так показалось мне, что 2,43».
2: Ну уж погоди. Ксения вынула из комода под зеркалом расписную шкатулку федоскинской работы с изображением тачанки, подаренную к свадьбе удаловскими соучениками по школе. Раскрыла ее и сверху достала голубой листок, счет за электроэнергию. Вот, полюбуйся. Но листок мужу не отдала, потому что увидела, что на нем написано 2 рубля 43 копейки.
1: «Лазил», — сказала она убежденно.
2: «Не лазил, а догадался», — ответил Удалов.
1: «Лазил. Ревнуешь? Проверяешь, где письма храню? Нужна ты кому-то».
2: «Вот-вот, нужна была. Была нужна. Семенской мне какие предложения делал?»
1: «Так это Семенской тебя 20 лет как забыл».
2: «А почему забыл? Потому что я лучший год для тебя потратила, все тебе отдала, что было во мне свежего, не распустившегося, как березка в весеннем наряде».
1: Ксения провела руками по широким бедрам и заплакала. «Ну-ну», — сказал Удалов, собираясь на службу. «Ну, не надо. Ну, че уж там». Удалов шел на работу не спеша. Пришлось покинуть дом раньше, чем рассчитывал, и он выбрал дальний путь по набережной, мимо собора, мимо дома купцов Анучиных 18 века, через рынок сентябрьский, разнообразный, веселый. По пути Удалов думал о событиях, приведших к власти Петра I. Раньше ему об этом думать не приходилось, все не досуг. А сейчас он понял, что, к сожалению, знает мало, крайне мало в объеме школьного учебника. И очень хотелось разобраться в роли боярина Шекловитова, но учебник об этой роли сообщал крайне мало. Впереди Удалова спешили в школу дети. Корнелий догнал одну девочку, поглядел на ее тонкий блестящий портфельчик из искусственной кожи и произнес вслух: «After morning tea I go to school». Причем произнес с более-менее правильным произношением. «Что?» – спросила девочка, обернувшись. «Вы тоже этот урок проходите?» «Прохожу», – признался Удалов и покраснел от нечаянной лжи. В школе он учил немецкий, а потом языками не занимался. И странно было не то, что он сказал английскую фразу и знал, при том, что она английская. Фразу можно было случайно подслушать и запомнить. Беда заключалась в другом. Удалов знал весь учебник английского языка для 5 класса средней школы. Весь, целиком. И мог по первому требованию процитировать любую страницу, включая выходные данные книги, помещенные на последней странице, тираж, имя корректора и дату сдачи учебника в печать. Потом, думая о событиях, Удалов даже удивлялся, как он не догадался к тому времени, что это и есть космический дар. Но он не догадался. Удивился и пошел дальше. На скамейке у техникума сидели будущие речники и зубрили тригонометрию. В голову Удалова хлынули тангенсы и прочие функции, тут же перемешались с исчерпывающими сведениями о приготовлении мучных блюд, потому что из соседнего дома вышла крайне толстая женщина с поваренной книгой в руке. «Дела», – подумал Удалов, – «чего только не взбредет в ум». У входа на рынок на шатком столике лежала стопка белых книжек. Рядом мелочь в розовой мыльнице. На белой книжке была изображена древняя царица и имелась надпись «Тайна золотого гроба». Многие люди, выходя с рынка, останавливались у столика и приобретали книжку, надеясь, что она просто про шпионов. Знакомый Удалову работник местной газеты Миша Стендаль тоже купил книжку про «Золотой гроб» и, поздоровавшись с Корнелием, спросил: «А вы чего же?» «Я археологией не интересуюсь», — громко ответил Удалов. «Скучновато изложено». «Граждане», — перебил Удалову продавщица, — «покупайте новый роман о тайнах Египта. Кто убил Нефертити? Загадка старого дома на берегу африканской реки Нил». «Вот», — сказал поучительно Стендаль, — «мало читаете, Корнелий Иванович». «Читаю, сколько могу», – произнес Удалов с достоинством. «Не меньше других. А этот труд имеет специальный характер для специалистов».
3: «Он знать не может», – возразила продавщица. «Мы эту книгу сегодня в ночь получили, да и стою я здесь всего минут 15. Бывают же люди. Придумаю что угодно, только чтобы настроение испортить».
1: «Ах так», – возмутился Удалов, теряя контроль над собой. «Откройте вашу книгу на странице, ну, допустим, на странице 130. Открыли?» «Начинаю с 11-й строчки сверху».
2: Стендаль шелестел страницами. Вокруг останавливались любопытные.
1: «Тут же на севере столицы», полуприкрыв глаза, барабанил Удалов, «были найдены украшения с именами других царей и цариц. В ограниченном количестве Аменхотеп IV, в большом количестве Семнохкере, далее его жены Мийот, Тутанхьота, его жены Анес-Эмийот, однако вместе с щитками Нефрет». «Стой!» – вскричал Стендаль.
3: «Вы фокусник?»
2: «Миша», — ответил Удалов укоризненно, — «вы же меня знаете. Меня каждая собака в городе знает».
0: Удалов обернулся за поддержкой к населению. Многочисленные люди стояли вокруг, держа в руках раскрытые на 130-й странице белые книжки и шевелили губами, проверяя Удалова.
2: «А ну-ка», — сказал лысый дядя в гимнастерке, — «ты читай нам со страницы 120-й. Из самого верха. Может, и 130-ю специально заучил».
0: «Сколько угодно», — сказал Удалов.
2: «Только дело не в том. Читай, читай».
0: Люди принялись искать 120-ю страницу.
3: «Вы б за книжки платили, а то обложка белая, хватает всех. Кто потом купит?» — говорила продавщица, но ее не слушали.
2: «Го», — сказал Удалов. «Это перенос со страницы 119. Го для ре. Кия с добавлением многолетия. Жива она».
4: «Правильно, так тебе перетак!»
0: Пришел в восторг человек в гимнастерке, достал из кармана галифе большое красное яблоко и протянул Удалову.
2: «Ешь, не стесняйся. С твоими талантами учиться надо».
0: «Спасибо», — сказал Удалов, застеснявшись. Ему вдруг представился собственный вид со стороны. Стоит начальник ремстройконторы у входа на рынок и бормочет про древний Египет. Стало стыдно.
5: «Корнелий Иванович», — сказал Стендаль, догоняя кинувшегося на утек Удалова, «мне с вами надо поговорить».
0: Вслед несся голос опомнившейся продавщицы.
3: «Покупаете новый детектив о тайных саркофагов. Кто убил Нефертити и ее мужа? Сегодня получено из Москвы».
0: Стендаль не успел схватить Удалова за локоть, как новые события отвлекли его внимание. По улице, задрав единодушно головы к маковкам церкви Параскевы Пятницы, шла группа иностранных туристов, довольно редких в Великом Гусляре. Группа состояла по большей части из пожилых дам с хорошо завитыми седыми буклями в шляпках, украшенных бумажными и нейлоновыми цветами. Мужья этих женщин, заокеанские пенсионеры, были увешаны фотоаппаратами Polaroid и Canon и имели бодрый вид. Туристы оживленно переговаривались друг с другом. Удалов ел красное яблоко и не мог сдвинуться с места, потому что все понимал до последнего слова и даже знал слово в слово содержание англо-русских разговорников в руках туристов. Туристы говорили между собой с восклицательными знаками.
2: «Это же черт знает, что за порядки! Великолепная варварская архитектура! Боже мой, какая сырость в этом городишке!
3: Это похоже на Тадж-Махал!»
2: «Миссис Генри, вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту! Как он уморителен! Какая славянская непосредственность! Черт знает, что за порядки! Пора завтракать, и переводчица куда-то делась!
3: Эта церковь изумительно бы гляделась на фоне Нотр-Дам-де-Пари!»
6: «Что за безобразие? Мы платим полнокровную валюту, а переводчица куда-то делась».
2: «Вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту».
0: Тут Удалов понял, что туземец – это он. Тогда его охватило негодование, смешанное с жалостью к этим далеко оторвавшимся от родины людям, потерявшим переводчицу и завтрак. Он сделал шаг вперед и сказал с приятным бруклинским акцентом.
2: «Извините необразованного туземца, но, очевидно, вам следует сейчас повернуть налево, и вы выйдете непосредственно к гостинице «Великий гусляр».
3: «Ах!» – удивилась миссис Генри. «Простите, что вы сказали?»
6: «Джентльмен выразился ясно», – сказал ее муж. «Послушаемся его и пойдем налево. А, простите, сэр».
0: Вся группа туристов послушно повернулась за мужем миссис Генри, и лишь небольшого роста турист с напомаженными курчавыми волосами остался на месте.
6: «А вы чего стоите?» – спросил его по-английски Удалов.
2: «Ах, да, конечно, вы пуэрториканец, не все поняли».
0: Удалов небрежно перешел на испанский язык и повторил инструкции на родном языке пуэрториканца.
3: «О, спасибо, сеньор!» – воскликнул турист. «Я не всегда понимаю, когда говорят по-английски так быстро, как вы».
0: И, взмахнув фалдами длинного песочного цвета пиджачка, турист бросился догонять спутников. Миссис Генри, сворачивая за угол, сказала мужу в надежде, что Удалов не услышит:
2: «Здесь прохода нет от агентов КГБ. По-моему, я видела его около Националя в форме генерала-лейтенанта».
0: Удалов услышал и улыбнулся горькой снисходительной улыбкой. Наконец Стендаль пришел в себя настолько, что смог открыть рот и спросить:
4: «Корнелий Иванович, почему вы никогда не говорили?»
2: «А что тут говорить?»
0: Удалов махнул рукой и быстро зашагал к конторе, чтобы в пути обдумать события и принять решение. Быстрое воображение уже представило его, Корнелия, главным интуристским переводчиком. Вот он встречает самолет на Шереметьевском аэродроме, и оттуда выходят высокие негры. «Здравствуйте», — говорит ему Удалов на языке суахили.
7: За неграми следуют жители Республики Мальдивских островов. Добро пожаловать, приветствует их Удалов на родном языке островов. Сбегают по тропу японские дети с белыми журавликами в руках. С прибытием вас, говорит им Удалов на языке островов.

Африке. А там назначение послом или даже советником в одну африканскую страну, национального языка, кроме которой никто не знает, кроме удалого. Диметилфталат 8 граммов, появилась мысль в мозгу удалого. Водный раствор аммиака. Причем здесь водный раствор аммиака? Удалов поднял глаза и увидел в открытом окне аптеки провизора Савича, писавшего что-то в толстом провизорском блокноте. «Лекарство изобретаете?» – спросил Удалов. «Да вспоминаю кое-что». «А водный раствор аммиака?» – пошутил Удалов. «Это как по-нашему?» «Нашатырный спирт», – сообщил Савич, и глаза его стали круглыми от удивления. «Я что, вслух разговаривал?» «Как сказать?» – ответил Удалов и поспешил дальше. К тому времени голова его была полна знаниями, приобретенными походя, за 2 часа. И Корнелий уже начал понимать, что его личная память здесь совершенно ни при чем. Ситуация складывалась куда более сложная. По какой-то причине он обрел способность моментально впитывать как губка любую письменную информацию, возле которой он оказывался. И для этого ему совсем не надо было раскрывать книгу или заглядывать в чужие блокноты. Можно было, к примеру, положить возле себя несколько учебников или справочников, и через секунду Удалов знал, что в них написано «до последней запятой». «Любопытная чертовщина», — сказал Удалов. «А если голова лопнет?» К счастью, в этот момент Удалов прошел мимо киоска «Союзпечати». Он вобрал в себя содержание всех газет и журналов, даже старых, что лежали на прилавке и были развешаны по бокам, в том числе и того самого номера здоровья, где говорилось, что нормальный человек использует свой мозг, дай бог, на 1%. Остальные клетки лежат без движения и дармоедствуют, зря потребляют пищу и витамины. «Ага!» – сообразил Удалов и остановился посреди улицы. «Все понятно. Это и есть дар. Значит, был не сон, а фантастическая очевидность. Как же я с моими новыми способностями до такой очевидной штуки не додумался? Это ж стыд и позор. А если сияющий пришелец сказал правду, то подарком надо уметь распорядиться. Его надо направить на пользу человечеству и способствовать таким образом межзвездной дружбе и взаимопониманию». Какой следующий шаг должен предпринять разумный человек, который, если захочет, завтра станет академиком или, по крайней мере, членом-корреспондентом Академии наук? Пойти в библиотеку? Нет, не стоит. Там нечаянно впитаешь столько всякой чепухи, что даже 99% мозга не справится. Отдать себя в руки медицины? Жалко свободы. А ноги, между тем, независимо от мыслей, несли и несли Удалова вперед и привели к дверям стройконторы. Руки сами собой открыли дверь, а язык сам по себе поздоровался с присутствующими сотрудниками. А так как голова Удалова была занята посторонними мыслями, то в ответ на вопрос бухгалтера, закрывать ли ведомости третьему участку, Удалов ответил туманно: «Академии наук виднее», и проследовал за перегородку в кабинет. Там он опустился на стул, положил локти на кипу сводок и, все еще не сознавая, где находится, продолжил размышлять. Прельщала дипломатическая карьера. Черная машина «Волга» у подъезда резиденции, уважительные иностранцы с коктейлями из виски в холеных пальцах, секретарши в платьях декольте. Хотелось также попробовать себя в космической программе. «Только вы, профессор Удалов, можете подсказать нам, стоит ли подключать к этой ракете третью ступень». Вокруг стоят герои-космонавты и ждут ответа. Ведь от решения Удалова зависит, лететь им на Марс или погодить. Или еще можно разгадать тайны древних цивилизаций и знать, была ли Атлантида или только померещилась. Такой путь вел к тихому академическому кабинету и бесплатным путевкам в дом отдыха для ведущих мыслителей. И, конечно, к международным конгрессам. «Нет», — решил наконец Удалов. «Спешить с опубликованием не стоит. Не исключено, что завтра все пройдет и окажешься в дураках. В обеденный перерыв зайду в техникум и впитаю в себя высшую математику. Никогда не помешает. Потом в музей узнаю, что там есть про Петра Первого. Вот так-то». «Вы ко мне?» – спросил он, поднимая голову. «Мы уж 15 минут стараемся добиться вашего внимания, Корнелий Иванович», – сказал мужчина с шоколадными глазами, боксерским носом и желтым импортным портфелем. «Даже больше», – поддержал его маленький старичок. Старичок был в очках, и линзы очков были такими толстыми и сильными, что в них помещался лишь в 10-ро увеличенный зрачок голубого цвета с прожилками. Старичок тоже держал в руках желтый импортный портфель. «Ага, явились», — сказал Удалов. И в тот же момент он знал до последней строчки содержимое толстых портфелей. Там лежали в основном ведомости, справки, накладные и чистые бланки артели, поставлявшие стройконторе скобянку, замки, ключи и всякую мелочь. Гости уселись напротив Удалова, и мужчина с боксерским носом произнес: «День сегодня хороший, Корнелий Иванович». День был плохой,

0: ветреный, сумрачный, пасмурный. Слава богу, хоть дождь перестал. Удалов молча согласился с гостем и изучил между тем все бумаги, лежавшие у него в карманах. И понял, что может стать величайшим ревизором современности, исключительным ревизором, которого ввиду знания языков будут приглашать в командировки в союзные республики, страны социалистического содружества и, может быть, даже на Запад. И на двери его кабинета будет скромная табличка: «Комиссар милиции первого ранга, заведующий специальным отделом по особо важным ревизиям К.И. Удалов». «Да, день неплохой», — сказал старичок, и увеличенные жилки под очками заметно покраснели. «А вы на нас, говорят, в претензии. Незаслуженно и обидно». «Так», — проговорил Удалов загадочно и постучал пальцами по столу. «Нет, Корнелий Иванович, так дальше не пойдет», — сказал мужчина с боксерским носом и повел широкими плечами. «Артель старается, выполняет и перевыполняет план, бесперебойно снабжает вашу контору высококачественным товаром, а в ответ никакой благодарности. Я дойду до горсовета». «Ах, хоть до Вологды», — отрезал Удалов. Содержание одной из бумажек в правом верхнем кармане пиджака человека с боксерским носом его очень заинтересовало. Подчистка на накладной была сделана грубо, невооруженным глазом видно. «Зачем так, товарищ Удалов?» – огорчился старичок. «У нас все документы с собой. Лучший металл мы пустили на те задвижки. Опытных мастеров привлекли. Дни и ночи не спали. И все получает впустую». «Погоди», – прервал его спутник. «Если чем-то недоволен, зачем по официальным каналам? Скажи мне, я скажу Порфиричу, Порфирич сделает». «Сделаю», – сказал старичок. «Всегда полюбовно». «А задвижки от ветра гнутся», – сказал Удалов. «Замки вилкой вскрыть нетрудно. Строительство дома отдыха сорвано, а товар вы налево пустили. Разве не так?»
1: «Не так», — убежденно возразил Порфирич.
0: «А 3800 нечестных рублей поделили между собой?»
1: «Какие деньги?» — возмутился старичок.
0: А у его спутника неожиданно выступил пот на лбу.
2: «Сколько?» — спросил он.
0: 3800, как одна копеечка. Ведь до сих пор все ваши преступные расчеты у вас в кармане лежат. Карандашом написано: Порфиричу выделить 720, Шурову 300, Удалову, если будет артачиться, 100 в зубы, разве не правда?»
3: Человек с шоколадными глазами потерял присутствие духа. Он вскочил со стула, схватился толстыми дрожащими пальцами за карман.
1: «Продали!» – воскликнул он.
0: Порфирич со стула не встал. Порфирич побледнел, даже глаза побледнели.
2: 3800, а мне 720? Так, не будет тебе, бесчестный жулик, никакой пощады от народа ни на этом, ни на том свете, сказал он тонким суровым голоском.
0: И заявление в милицию напишем сейчас же, закончил Удаловку, я железо пока горячо.
1: «Я ничего не знаю», — сказал человек с боксерским носом, пытаясь жевать вытащенную из кармана записку.
0: Записка была на хорошей, толстой бумаге и не жевалась.
1: «Не поможет», — заметил Удалов. «В правом верхнем кармане пиджака Порфирича лежит подчищенная накладная на листовую сталь». «Лежит», — подтвердил Порфирич. «Лучше я сам сяду, как невинный сообщник, но эту змею на много лет укатаю».
0: «Правильно», — одобрил Удалов. «Он вас и раньше за нос водил».
2: «Вы не шмеете!» – прокричал с набитым ртом директор артели. «Я буду жаловаться!»
0: «Жалуйся, жалуйся!» – сказал мстительно Порфирич. «Некуда ему деваться!» – согласился Удалов. «У вас же в портфеле неотразимая бухгалтерия!» И видя, что надо нанести последний удар и повергнуть противника в нокаут, Удалов постарался вспомнить, что говорят в таких случаях следователи в кино. Недавно слышанные слова крутились в голове. «Паша, ставка бита!» «Нет, не то. Руки вверх!» «Нет!» «Близко, совсем близко!» «Ага!» И Удалов произнес страшным голосом, так что у самого встали дыбом на затылке редкие золотистые волосы.
4: «Игра закончена! Садитесь и пишите заявление! Чистосердечное покаяние! Вот единственное, что может облегчить вашу участь!»
1: Сверкнула молния, запахло озоном. Бледный, как полотно, директор артели опустился на стул, достал шариковую ручку и с помощью Порфирича стал писать признание.
0: А Удалов вдруг ощутил страшную пустоту в голове. Первозданную, нелепую пустоту. Он не помнил содержания ни единой из бумажек, лежавших в портфелях у артельщиков. Он забыл английский и испанский языки. Он не мог вспомнить ни одной тригонометрической функции. Он даже запамятовал чеканные рифмы поэмы, напечатанные в последнем номере журнала «Огонек».
1: «Но почему?» – воскликнул он. «За что?»
0: Артельщики метнули на него перепуганные взоры и еще быстрее стали писать признание.
1: «Сами отнесете в милицию», – приказал ему Удалов и, более не сознавая ничего, бросился к выходу. Снова крапал дождик по пожелтевшим листьям. Было тихо и обыкновенно. И с ясностью отдаленного ночного грома прозвучали в ушах удалого слова пришельца. «В случае, если не справишься, скажи вслух, игра закончена, и все вернется на свои места».
5: «Я же не хотел!» —
1: взмолился, простирая к небу руки Корнелий Удалов.
5: «Это ошибка! Это случайная ошибка!»
1: Удалов вернулся домой и до вечера не промолвил ни слова. Он отказался говорить с Мишей Стендалем, который поджидал его у ворот. Он не стал есть любимого супа с клёцками. Он лежал на диване в брюках и, переживая свою оплошность, не только закрывшую перед ним путь к дипломатическому будущему, но и лишившую все человечество немедленной дружбы с развитой галактикой. И лишь вечером, выпив для успокоения 100 грамм перцовки и сказав непонятные домашним слова «Может, разберутся, отменят решение», Удалов подошел к столику сына и спросил его: «Где у тебя учебник истории?»
5: «А что, папа, у нас завтра истории нет, не задавали».
1: «Глупый», — ответил отец. «Я просто хочу почитать про Петра Первого. И тригонометрию не прячь. Век живи, век учись. В галактике с нашей серостью появляться стыдно».
6: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
7: Специально для Samsung Fan Club.

Ирина Сереброва. Хозяин Мунланда. $200,000. Стивен Торрес сделал крохотную паузу и уточнил: каждому. Нет. Владимир поджал губы и отвернулся. Аиша знала, он всегда так делает, когда решение принято и спор бесполезен, и втайне обрадовалась, что ей не придется делать собственный выбор. В конце концов, именно Владимир — капитан экспедиции. Аиша с Толиком обязаны следовать его распоряжению. Как посмеивается Толик: «Володька у нас луноход, а мы при нем лунатики». Сейчас Толик не смеялся. Аиша насторожилась, увидев, как внимательно и азартно поблескивают его глаза. Медленная улыбка Торреса показала, что он тоже это отметил. $250,000. «Исключено», — бросил Владимир. «Вообще-то двоих из вас для работы должно быть достаточно», — промурлыкал Торрес. Его рука нырнула куда-то между белых кружев на груди, и в холеных пальцах закачалась чековая книжка. Ногти розовыми зеркальцами отражали рассеянный свет жилого модуля. «Еще и маникюрный набор с собой, наверное, через космос протащил». Аиша поймала себя на том, что сжимает кулаки, пряча собственные неухоженные кисти. Взгляд Стивена Торреса остановился на ней. В который раз женщина задумалась. Известно ли сумасшедшему миллиардеру, что глаза его имеют в точности тот же пронзительно-голубой оттенок, что и светящаяся в вечной черноте лунного небосвода Земля? Известно, наверное. «Он вообще слишком много понимает и о себе, и о других людях», — подумала Аиша с недовольством, чувствуя, как шумно начинает биться в висках кровь и краснеют щеки, по которой молча разглядывает ее лицо. Конечно, он еще неделю назад был на Земле. 4 дня пути в комфортабельной ракете, больше напоминающей роскошный отель, для удобства космотуристов буквально все, включая, разумеется, искусственную гравитацию. И 2 сутки по земным часам здесь, в обычном модуле для работы и проживания небольшой экспедиции. Луна еще не успела оказать на него влияние, ясно заметного у команды, которая провела вдали от родной планеты 5 месяцев. Истончившиеся от

0: Потери жидкости ноги, потихоньку атрофирующиеся мышцы, одутловатые физиономии. На фоне чеканного профиля гостя последствия жизни при сниженной силе тяжести казались особенно неприглядными. И именно сейчас выясняется, на кой черт Торресу сдался этот дорогостоящий даже при его миллиардах вояж. 300 тысяч, будто не заметив смущения женщины, предложил Торрес. Как вам, мисс Аиша?
1: «Во-первых, не мисс Аиша, а космометеоролог Акирова! Сколько же можно повторять?» —
0: крикнула она, радуясь возможности выплеснуть гнев.
1: «Во-вторых, с любыми предложениями по поводу моих непосредственных обязанностей обращайтесь к командиру Семенову!»
0: «Ну, мое предложение никак не входит в круг ваших непосредственных обязанностей», — мирно сообщил Торрес. «И я не уверен, что уважаемый Владимир вправе решать, получат ли его подчиненные по 300 тысяч за небольшое дельце в свободное от основной работы время или останутся без этой приятной суммы». «Давайте закончим беседу, мистер Торрес». Командир встал и сделал несколько шагов к двери жилого отсека.
2: 350 тысяч», — словно не услышав, произнес Стивен.
0: В наступившей тишине громко скрипнули зубы Владимира.
3: «Зачем нам здесь ваши деньги, мистер Торрес?»
0: Толик пнул тренажер, на котором занимался, когда Стивен вошел в кают-компанию. Предложение туриста заставило забыть о спорте. Тренажер пискнул и заурчал.
2: «Здесь вы с ними ничего не сможете сделать, это верно», — согласился Торрес. «И до конца вахты вам еще 4 месяца.
0: Но я ведь могу передать чеки вашим семьям. Или вы сами можете их отослать с попутным транспортом».
1: «У меня нет семьи», —
0: отрезала Аиша и выругалась про себя. Стивен опять посмотрел на нее. Каждый его взгляд заставлял ее остро почувствовать себя не космометеорологом, а женщиной. Но такой женщиной, у которой что-то не в порядке. Не то размазалась помада, не то юбка расстегнута. Это было тем более странное ощущение, что помады и юбки остались в далеком для Аиши подростковом периоде.
2: «Я знаю, мисс Акирова», — голос Торреса звучал по-прежнему мягко. «Возможно, вас устроит счет в любом названном вами банке».
1: «Меня, мистер турист, вполне устроит, если вы вспомните о каких-нибудь собственных делах и перестанете отвлекать нас своей ерундой».
2: «Вы восхищаете меня, мисс Акирова», — покачал головой Торрес.
0: «Не каждая женщина способна назвать 350 тысяч моей ерундой. Впрочем, я понял вашу позицию». Он поднялся так резко, что сниженная гравитация подбросила его вверх. Взметнулись на крахмаленные кружева белой рубашки, прошелестели быстрые шаги, тихо прожужжала дверь жилого отсека. Аиша отрешенно подумала, что другой человек показался бы в такой ситуации смешным. А Стивен Торрес напомнил птицу, снявшуюся с места по каким-то своим птичьим резонам.
2: «Я уже гадал, до какой суммы он намерен найти», — осторожно сказал Толик.
0: Владимир, которого уходящий Торрес едва не сбил с ног, вернулся и сел на прежнее место.
4: «Ну, он, конечно, сумасшедший, но ведь не совсем же дурак», — сухо проговорил командир. «350 тысяч и так совершенно нереальная цена всего лишь за то, чтобы вкопать 4 столба в указанных Торресом местах. Если бы мы согласились, вышло бы больше миллиона».
1: «Но ведь зачем-то же ему это понадобилось?»
0: Пальцы Толика забегали по кнопкам, и тренажер плавно изменил конфигурацию. Космонавт вольготно устроился на сиденье, сложив ноги по-турецки.
1: «Неужели хоть кто-то из нас действительно поверил, что миллионер может оплатить 3 суток проживания в модуле экспедиции просто ради того, чтобы полюбоваться поближе на красоты Луны?» «Скорее уж, красоты Земли!»
0: Аиша мотнула головой туда, где за иллюминатором чудесным елочным шаром в бело-голубых переливах висела Земля. Под иллюминатором валялся скомканный лист тонкого пластика. Никто не убирал его, но и не вешал от чего-то на прежнее место со вчерашнего дня, когда Торрес безошибочно угадал единственное на весь модуль окно. Сорвал скрывающий иллюминатор земной пейзаж, ничем особенным не выделявшийся среди других таких же развешанных по стенам, и застыл, мечтательно глядя на Землю. Родная планета как раз вошла в полную фазу. Диск ее был почти в 4 раза крупнее, чем сама Луна при взгляде с Земли. Звезды вокруг казались брызгами отраженного света. Они здесь никогда не мерцали.
2: «Хотел бы я увидеть солнечный ветер», — сказал вчера Торрес. Толик невольно фыркнул.
4: «Ветер — всего лишь фигура речи, мистер Торрес», — снисходительно пояснил Владимир. «Речь идет о солнечном излучении. Увидеть его на Луне невозможно».
2: «Да, конечно», — рассеянно сказал гость, не отводя зачарованного взгляда от лунного пейзажа. Аиши захотелось встать и глянуть через его плечо.
1: удостовериться, что там та же скучная картина, которую все они видят ежедневно. Серая равнина, на горизонте четко прорезаны далекие хребты.
4: Но если нет ветра, то откуда эти песчаные волны?
1: И резко отошел от иллюминатора, чтобы вернуться в свою каюту.
3: «Это не песок, а лунная пыль, реголит», — пробурчал Толик Торресу в спину. «Здесь не пляж какой-нибудь? Этим туристам только бы на песочке под солнышком поваляться».
1: Глупая шутка вырвалась у Аиши. Толик изумленно прищурился на женщину, которая обычно не торопилась делиться своим мнением.
4: «Стивен Торрес не просто турист», — поддержал ее Владимир. «Это один из самых богатых людей мира, и деньги ему, между прочим, не по наследству достались. Поэтому я лично считаю, если уж он решил сюда прилететь, то хорошо знает и про реголит, и о гелий-3, которые можно из него добывать. Толик, сколько там этого добра нужно для покрытия мировой потребности в энергии за год? 200 тонн? Неудивительно, что мистер Торрес заинтересовался».
3: «Можно будет здесь добывать гелий-3 или нет, зависит от нашей работы».
1: Когда речь заходила о его профессии, Толик терял чувство юмора.
3: «Новая энергия для старушки Земли — это, конечно, прекрасно, но развертывание производства встанет правительству в такую копеечку, что если мы с вами ошибемся в расчетах, Россия к концу века с долгами не рассчитается».
4: «Хорошо, что ты это помнишь», — заметил Владимир. «Вот и посмотрим, что нужно здесь Стивену Торресу, миллиардеру».
1: Оказалось, Стивену Торресу нужно вкопать в лунный грунт 4 металлических штыря, образующих квадрат со стороной около 10 километров. И каждому взявшемуся за эту работенку он готов заплатить по 350 тысяч.
3: «Кто бы сказал, почему это скромное желание так напоминает мне о временах золотоискательства на Аляске?» — протянул Толик. «Успел вкопать столбы, территория твоя», — вспомнилась Аиша. «Со всей золотодобычей».
5: «Золото, золото, золото!»
1: Корча зверские рожи, хриплым басом пропел Толик и тут же поправился.
3: «То есть нет. Гелий-3, гелий-3, гелий-3».
4: «Финансов на организацию добычи и транспортировку на землю у него вполне хватает».
1: Пальцы Владимира выбили глухую дробь по пластиковой стенке модуля.
4: «Только господин миллиардер почему-то не учитывает, что согласно международным конвенциям, лунная территория не может принадлежать отдельным людям».
3: «Но если это действительно так, то мы ничем не рискуем», — подскочил Толик. «Володька, треть миллиона тоже ведь на реголите не валяются».
4: «Я уверен, что Торрес лучше нас всех осведомлен о местах, где могут или не могут валяться деньги. И поэтому еще раз говорю — нет!»
1: Владимир кольнул взглядом Аишу и буквально пригвоздил к месту Толика.
4: «Нет так нет».
1: Мягкий голос Стивена Торреса заставил всех троих вскинуться, будто пойманных за запрещенной игрой детей. Вроде бы ушедший миллиардер, как ни в чем не бывало, стоял в проеме жилого отсека. Никакой звук не выдал его преждевременно. Казалось, космический модуль принимает Торреса в качестве хозяина, а не гостя.
3: «Невежливо так подкрадываться!» — рявкнула
1: Аиша, снова вызывая удивленные взгляды товарищей.
4: «Возможно, вы в данном случае правы, мисс Аиша. А, то есть космометеоролог Акирова».
1: Женщина побагровела, заподозрив издевку в изысканно вежливом тоне.
4: «Однако у меня всего лишь появилось другое предложение, не столь глобальное. Прошу вас составить мне компанию за стаканчиком виски».
1: Рука Торреса вынырнула из-за спины, покачивая бутыль со светло-коричневой жидкостью. В ответ на бульканье мужчины совершенно одинаково дернули кадыками.
3: «Я не пью спиртное», — заявила Аиша, вставая. «И Владимир с Анатолием тоже не пьют на работе».
4: «Вроде бы вы на сегодня работу закончили», — напомнил Торрес. «Кроме того, скажу без ложной скромности, это великолепные виски. Коллекционные, конечно.
1: Неужели откажетесь хотя бы попробовать?» Миллиардер склонил голову с легкой улыбкой, наблюдая борьбу на лицах Владимира и Толика. Пальцы любовно оглаживали стекло с выпуклым тиснением, будто изучали изгибы красотки.
4: «Не знаю, сколько оно стоило на Земле», — пробормотал Толик, «но здесь его цена за счет транспортировки выросла 1000 на 20».
3: «Толик! За счет транспортировки и твой ежедневный рацион стоит тех же денег», —
1: ледяным голосом напомнила Аиша. Мужчины переглянулись, будто она сказала что-то до крайности нелепое.
4: «Хорошо, мистер Торрес», — решившись, махнул рукой Владимир. «Мы попробуем немного. Аиша, давай ты за компанию».
3: «Когда мужчины заводят речь о чем-то за компанию, из этого обычно не выходит ничего хорошего».
4: «Да ладно тебе, Аиша».
1: Толик одним прыжком переместился с тренажера за столик кают-компании.
4: «Не будь занудой, выпей с нами капельку».
3: «Одна капелька другая, и происходит то, чего нельзя поправить».
1: Аиша чувствовала, как на глазах выступает злая влага.
4: Много лет назад ее отец в гостях не удержался от выпивки, хотя был за рулем. И он, и мама Аиши погибли в аварии. Именно тогда девочка раз и навсегда решила, что небо ее интересует гораздо больше, чем земля со всеми обитателями. Толик с Владимиром уставились на Аиши с укором. Стивен Торрес просто скользнул мимо. Негромко, но уверенно брякнуло о столик стекло. Миллиардер посмотрел на женщину из-за плеча с ласковым пониманием. Его силуэт в стильном камзоле из черной в синеву ткани и четкий остроносый профиль резко напомнили Аиши Ворона, который нашел добычу и терпеливо ждет, когда уйдет мешающая ему любопытная девочка. Аиша открыла рот для очередного возражения, но Владимир с Толиком вздохнули с такой одинаковой досадой, что она только и смогла сказать:
6: «Я пойду в рабочий отсек, проверю систему контроля метеоритной опасности».
4: И позорно ретировалась. За следующие полтора часа Аиша сняла показания со всех приборов, даже тех, которые вполне могли подождать несколько дней, и ввела данные в программы. Взгляд плавал в потоке знаков на мониторе, ни за что не цепляясь. Интерпретировать результаты не получалось. Смысл ускользал от нее, будто усмешка гостя с Земли.
6: «Нужно просто пойти и поспать», — сказала она сама себе, как могла убедительно.
4: «Завтра постараться игнорировать Торреса. А послезавтра, то есть через 30 часов, этот надутый щеголь уже уберется отсюда». Аиша произнесла кодовые фразы окончания сеанса работы, помедлила, успокаивая нелепый страх покинуть убежище, открыла дверь в кают-компанию. Только так и можно было пройти в жилой отсек. Настороженно замерла, оценивая обстановку. Владимир спал. Руки его расслабленно болтались по обе стороны заботливо разложенного на манер кровати тренажера. Толик, мерно покачиваясь, навис над столом, где красовались три пустые бутылки, и вещал что-то Торресу. Сидящий спиной к Аише миллиардер был по-прежнему прям и небрежно элегантен. На пьяного он решительно не походил.
7: «Ты ловкий черт, Стив!» — донесся заплетающийся голос Толика. «Тут одно из самых удачных мест для добычи гелия-3 на всей этой чертовой луне. Не просто равнина между чертовым морем и чертовыми горами. Нет. Тут уж не реголит имеет оптимальный минеральный состав, чтобы удерживать гелий-3. И размер у него того имеет значение. Я совсем недавно про это доложил. А ты, черт, как узнал? У тебя в центре есть подвязки, да?»
4: Толик попытался дружески ткнуть Торреса кулаком в грудь, промахнулся и с грохотом шмякнулся лицом на стол. Стол стремительно сложился, Толикова туша рухнула на пол. Через пару секунд космонавт с кряхтением завозился и сделал попытку встать. Торрес подал ему руку, небрежно дернул вверх, словно поднимая упавшую игрушку. «350 тысяч», — четко произнес миллиардер. «Поехали». Толик, зашатаясь, закачал головой и дикими зигзагами двинулся к шкафу со скафандрами.
6: «Этот придурок разобьет луноход», — ясно поняла Аиша. «И даже если они с Торресом не погибнут сразу, то при температуре лунного дня плюс 120 по Цельсию их шансы выжить близки к нулю. Особенно учитывая, что лунный день продлится еще 6 земных суток». «Володя, Володя, вставай!» — затормошила она растянувшегося на тренажере командира.
4: Тот ответил только слабым мычанием.
6: «Толик, не смей брать луноход, или я сейчас доложу обо всем в центр!»
7: «Я сегодня говорил тебе, что ты зануда!»
4: Толик возился со скафандром. Рядом спокойно ожидал уже снаряженный к выходу Торрес.
7: «Докладывай, только я все равно поеду. И ничего мне твой чертов центр не сделает».
4: «Боюсь, мисс Аиша, вам придется поехать с нами. Я знаю, возможность несчастного случая для вас перевесит возможности денег». Ухмылка Торреса была откровенно наглой. «Хотя, повторяю, ваши волнения будут оплачены. И даже щедрее, чем вы оба можете предположить». Аиша никогда не была так близка к тому, чтобы располосовать кому-то лицо ногтями.
6: «Хорошо, мистер Торрес, я сама поведу луноход», — сказала она глухо. «Только будьте любезны, сядьте у меня за спиной, чтобы я не видела вашей гадкой физиономии».
4: «Мне это не трудно, мисс Аиша», — насмешливо поклонился Торрес. «Ах да, чуть не забыл». И пока Аиша влезала в скафандр, зачем-то собрал пустые бутылки из-под виски и сунул в пластиковый пакет. Металлические штыри, конечно же, обнаружились в багаже миллиардера. Толик, увидев их, закачался. В шлемофоне скафандра раздалось:
7: «Я еще помню, когда эту
8: фигню заметил, сперва подумал, как его на таможне не задержали. А потом понял, какая чертова таможня между чертовой землей и чертовой луной. Это тебе не из Европы в Штаты, да?
6: Торрес вместо ответа сунул Толику в руки сумку, длинную и объемную. Хлопнул по плечу, задавая направление к тяжелому луноходу. Мрачная Аиша уже переминалась около лунного багги и не сразу поняла, в чем дело.
9: «Эй, мистер турист!» — гавкнула она. «Куда вас понесло? Мы обычно ходим на легкой машине!»
6: «Дорогая мисс Акирова!» Один голос Стивена Торреса в шлемофоне вызывал в памяти его обычную ухмылку. «Я, конечно, могу последовать вашему любезному предложению. Но, видите ли, определенные правила гласят, что металлические столбы должны быть не просто вкопаны в грунт, иначе их слишком легко будет убрать. Под каждым из них на глубине 1,5–2 метров должен быть заложен нетленный предмет».
10: Фигура миллиардера в скафандре выразительно покачала пакетом с пустыми бутылками.
6: «И скажите мне, милая девушка, чем вы собираетесь выкапывать достаточно глубокие ямы, если мы отправимся на легкой машине? Руками?»
9: «Я не милая девушка», —
6: привычно огрызнулась Аиша сквозь дурацкое хихиканье Толика.
9: «Погодите. Вы хотите сказать, что собираетесь использовать для этого буровую установку при тяжелом луноходе?»
8: «Представляю, как Аиша в скафандре сидит и копает в реголите эту чертову яму!»
6: Толиково хихиканье перешло в булькающий хохот.
9: «Заткнись, пока я не надумала закопать тебя самого под одним из столбов в качестве нетленного предмета!»
6: Бешено прошипела женщина. «Ну, если вы уже просчитываете варианты, значит, принципиальное согласие достигнуто». Торрес даже в скафандре умудрился отвесить изящный поклон. «Заводите машину, мисс Акирова». Черное небо, равнины разных оттенков светло-серого, резкие тени вдали. Пейзаж за стеклом лунохода, казалось, почти не менялся после того, как экспедиционный модуль скрылся из вида. Движение машины сопровождалось тихой, почти незаметной вибрацией. Сзади наносилось мерное сопение уснувшего Толика. Аиша заскучала бы, если бы не острое ощущение присутствия за спиной Стивена Торреса.
11: «Серебряная планета».
6: Внезапно оказалось, что Торрес уже стоит рядом, с непонятным восторгом созерцая однообразные окрестности.
11: «Даже не надеялся, что здесь будет так красиво».
6: Аиша только пожала плечами.
11: «А со временем, когда мы здесь обустроимся», — мечтательно протянул миллиардер и замолк.
6: Поддерживать разговор Аиша не хотела, но через несколько минут любопытство победило неприязнь.
9: «Вы действительно считаете, что достаточно вкопать 4 столба, и можно обустраиваться?»
11: «А вы никогда не слышали о такой маленькой стране под названием Силанд, мисс Аиша?»
9: «Кажется, нет», — признала она. «И что это за страна?»
11: «Я расскажу вам чуть позже. Время поднимать вашего напарника. Я планировал установить 1-й столб именно здесь».
6: Разбудить Толика удалось, но попытка снова влезть в скафандр оказалась ему решительно не по силам. Торрес, похоже, готов был терпеливо ждать, но Аиша, послушав мученическое пыхтение коллеги, распорядилась.
9: «Вам придется выйти в одиночку, мистер турист. Толик сделает яму нужной глубины, вы опустите туда ваш нетленный предмет, потом луноход засыплет яму, вы воткнете сверху столб и вернетесь к нам».
6: Миллиардер с сомнением бросил взгляд на взмокшего Толика, который с облегчением избавлялся от неподатливого скафандра.
11: «Нужные глубины, говорите», — пробормотал он.
9: «Поэтому я и говорю, пойдете один», — повторила Аиша. «Кто-то же должен проконтролировать настройку аппаратуры. Стоило это предвидеть, прежде чем спаивать мужчин», — не удержалась она от ехидства.
11: «Ну что ж, это будет даже символично», — улыбнулся чему-то Стивен Торрес.
8: «А что там за зеленый огонек у тебя в чертовом скафандре?» — вдруг подал реплику Толик.
11: «Индикатор работы видеокамеры», — безмятежно ответил миллиардер. «Должно быть документальное подтверждение освоения территории».
8: «Освоение!»
11: — осклабился Толик.
6: Торрес, не обращая на него внимания, подошел к шлюзовой камере.
9: «Эй, держитесь подальше от техники, когда она работает!» — крикнула ему в спину Аиша. «И вообще, лучше выжидайте, пока уляжется пыль».
6: Реголитовая пыль повисла вокруг буровой установки перламутрово-серым облаком, которое росло в объеме вместе с глубиной ямы. Вой работы буры исчезал в лишенной воздуха поверхности Луны, и бронированное стекло лунохода казалось экраном, на котором разворачивается черно-белое немое кино.
10: Фигура Торреса повела рукой с металлическим штырем, словно рыцарь, копьем примеривающийся к цели.
9: «Сейчас опять скажет что-нибудь пафосное», — подумала Аиша.
11: «Будто снегопад из серебра», — произнес Торрес изумленно. «А находиться внутри должно быть удивительное ощущение».
9: «Не советую проверять, справится ли с этим испытанием фильтры скафандра», — саркастически ответила девушка.
10: Частицы лунного грунта больше всего напоминали очень мелкую и липкую стеклянную крошку, из-за которой фильтры приходилось менять после каждого выхода наружу. А лунной технике требовалась усиленная защита, отчего здесь все было неуклюжим и громоздким. Рядом шумно вздохнул Толик.
9: 2 метра, напомнила Аиша.
8: «Угу».
10: Не отводя глаз от посверкивающего облака, он ткнул пальцем в сторону приборной доски, где шел отсчет глубины. На лице космонавта застыло странно-сентиментальное выражение. Писк отметил конец работы Бура, и Толик, словно очнувшись, занялся аппаратурой. Едва буровая установка отъехала в сторону, Торрес зашагал к вожделенной яме, над которой еще не осела пыль.
9: «Он все-таки ненормальный!» — всплеснула руками Аиша.
8: «Вот ты этого раньше не поняла!» — прозвучал из динамиков лунохода замедленный голос Владимира. «Только вы оба, похоже, не сильно от него отстаете».
9: «Да неужели командир проспался?»
10: — нашла женщина новый объект для ехидства.
8: «Возвращайтесь на базу», — велел Владимир.
12: «Еще 3 ямы и вернемся», — пообещал Толик.
10: Миллиардер тем временем вынырнул из серого облака и призывно махнул штырем.
8: «Отойдите, мистер Торрес, я подвожу машину», — предупредил Толик.
10: По правому борту лунохода начали разворачиваться суставы агрегата для забора грунта. Яму засыпали в несколько движений ковша, но кружение пыли возобновилось. Терпения Торресу едва хватило дождаться, пока сложится агрегат. По смутным движениям в облаке угадывалось, вот он воткнул штырь, вот потоптался вокруг, утрамбовывая лунный грунт. До космонавтов донеслось ликующее:
13: «Заложен первый столб, отмечающий границу государства Мунланд».
11: «Объяснитесь, мистер Торрес», — произнес ледяной, будто даже протрезвевший голос Владимира, и едва миллиардер вошел в луноход из шлюзовой камеры.
10: «Охотно, мистер Семенов», — спокойно отозвался турист. «Кстати, рад, что вы снова с нами».
8: «Я слушаю».
10: Аиша искренне позавидовала хладнокровию Владимира.
13: «Во-первых, должен сообщить, что сам факт отсутствия в луноходе еще не лишает вас обещанной премии в 350 тысяч».
10: Торрес легко освободился из скафандра. Раскинулся в одном из сидений лунохода так непринужденно, будто под ним было мягкое широкое кресло, а не жесткий пластик.
13: «Во-вторых, настало время сделать предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться».
8: «Да все уже поняли, что вы мастер разнообразных предложений», — хмуро заметил командир.
13: «В этом секрет моего успеха».
10: Торрес подмигнул Аише, она побагровела в новом приступе, замешанной на смущении и злости.
13: «В разговоре с мисс Акирова я упоминал маленькую страну Силанд. Не вдаваясь в лишние подробности, расскажу краткую историю ее возникновения. В годы Второй мировой войны Великобритания для обороны побережья запустила плавучие платформы с размещенными на них фортами. А в 60-х годах некто майор Бейтс поселился на одной из платформ и объявил ее суверенным государством, княжеством Силанд. Лишить платформу этого статуса никто не мог, так что прецедент в мировом праве имеется».
8: «И, конечно, ваши юристы уже наготове», — понимающе отметил Владимир.
13: «Совершенно верно», — кивнул Торрес. «Схема действий продумана и отработана. Собственно, дело уже зашло так далеко, что у вас, как у главы экспедиции, осталось только 2 варианта. Первый — просто не мешать. Это уже обеспечит вам обещанную сумму денег. У меня была возможность внимательно изучить не только свой контракт космотуриста, но и ваши рабочие контракты».
12: «Так у тебя, черт, все-таки есть подвески в центре?» —
10: с остатками пьяного простодушия воскликнул Толик.
13: «Словом, такая возможность у меня была, и, поверьте, там нет ничего такого, что навлекало бы на вас ответственность за мои действия. Хотя без дисциплинарного взыскания навряд ли обойдется». Зубы Торреса блеснули. «Но предложенная вам сумма наверняка возместит некоторые мелкие неудобства».
8: «А второй вариант?» — с мрачной иронией осведомился Владимир.
13: «Второй вариант я, пожалуй, изложу после следующего столба, тем более, что мы подъезжаем к намеченной точке. Хотя, чтобы не терять времени, поступим так. Экипаж лунохода действует по той же схеме, а пока я буду снаружи, мисс Аиша может поглядеть содержимое вот этой сумки».
10: Прочные шнуры, стягивающие на совесть упакованный сверток, пришлось разрезать. Первая находка была такой очевидной, что Аиша почти не удивилась.
9: «Флаг!»
10: – прокомментировала она для Владимира, остававшегося на положении слушателя.
9: «Белый круг посередине черного поля. Лаконично, ничего не скажешь».
10: Помимо флага, внутри оказались еще несколько маленьких свертков.
8: «Дай помогу», – подлез Толик.
9: «Уже помог, чем сумел», – отвела его руки Аиша. «За приборами следи, чтобы мистер Турист не ухнул куда-нибудь».
10: Самым тяжелым из свертков оказались деньги. Пачка банкнот и несколько столбиков монет. На каждой красовалось изображение Луны и чеканка «Bank of Moonland».
8: «Да это, похоже, золото и серебро», —
10: присвистнул Толик, дотянувшись-таки до любопытного.
9: «Тебе было сказано следить за приборами», — обозлилась женщина.
8: «А что за ними следить? Торрес уже бутылку похоронил, сейчас закапывать будем».
9: «Ну так давай, закапывай!»
10: Из самого легкого и компактного свертка выпала россыпь маленьких бумажных квадратиков с изящно прорисованными картинками лунных пейзажей. Почтовые марки. И несколько паспортов. Новеньких, но сделанных по старой технологии. Книжечкой с обложкой тонкой кожи. С первого же раскрытого паспорта на Аишу посмотрело собственное лицо.
8: «Черт!»
10: — с испуганным восхищением выкрикнул Толик, схватив свой паспорт.
9: «Володя! У него тут документы, согласно которым не только он сам, но и вся наша экспедиция является гражданами Мунланда», — сообщила Аиша.
10: «У каждой страны должно быть постоянное население», — донеслось со стороны шлюзовой камеры. Торрес, которому надоело всякий раз возиться со скафандром, на этот раз избавился только от шлема. «Это и есть мое предложение к вам. Все-таки вы уже фактически лунные жители, при этом двойного гражданства никто не отменял. Наверное, излишне говорить, что в ближайшие несколько лет Мунланд станет не только самой богатой, но и самой перспективной страной мира. Перед гражданами Мунланда откроются невиданные возможности». Зависла пауза. Аиша то придвигала, то отодвигала паспорт со своим фото, не глядя ни на миллиардера, ни на Толика. Толик, кстати, тоже молчал. Даже сопеть перестал. Конечно, звездное небо было для Аиши привлекательнее, чем Земля. Ну и чем Луна тоже. Однако на Луне звездного неба было куда больше, чем на Земле. И все-таки принять гражданство государства, расположенного не на Земле, слишком сложно было определить соотношение перспектив и рисков. Опять же, этот ловкий позер Стивен Торрес в качестве главы государства? Есть над чем задуматься.
9: «Послушаю, что скажет Владимир», — решила Аиша.
10: «Боюсь, мистер Торрес», — прозвучало наконец из динамика. «А вы не бойтесь», — перебил Стивен. «Просто подумайте еще. У вас пока есть на это время? Нам осталось вкопать еще два столба, после чего я официально объявлю Мунланд суверенным государством. Я предусмотрел различные версии развития событий, и право выбора, безусловно, остается за вами. Хотя, поверьте, для всех нас будет гораздо интереснее, если вы станете первыми гражданами Мунланда». Ответа командира Аиша ожидала почти со страхом. Но тот промолчал. Обычной легкой болтовни не было, и каждый новый звук воспринимался особенно остро. Аиша воспринимала и легкую вибрацию движения лунохода, и тихий гул аппаратуры. Спиной чувствовала шорох, когда Торрес, не вмешиваясь в размышления космонавтов, менял положение. Толик время от времени принимался нервно барабанить пальцами по подлокотникам, шелестел страницами паспорта, пересыпал в ладонях монеты, и опять все смолкало. Когда Торрес вышел наружу в третий раз, Аиша робко позвала.
9: «Володя!»
10: «Не мешай думать», — тяжело донеслось из динамика. Перед четвертым столбом Толик не утерпел, поинтересовался.
8: «Что вы закопаете на этот раз, мистер Торрес? Бутылок у вас, помнится, было три?»
10: Миллиардер молча разжал кулак. На пальце закачался металлический жетон на цепочке. Имя с фамилией, группа и резус крови.
9: «Все-таки любите вы эффектные жесты», — съязвила Аиша.
10: «Прежде всего потому, что они работают», — невозмутимо пояснил миллиардер. «Поэтому лично я в успехе предприятия уверен». Аиша и Толик переглянулись.
9: «Ну?»
10: — спросил космонавт, едва за Торресом прожужжала дверь шлюза.
9: «Не знаю», — вздохнула Аиша.
8: «Вот и я», — криво усмехнулся напарник. «Такие задачки перед нами в центре не ставили».
10: «Теперь отправляемся в этот квадрат», — распорядился вернувшийся Торрес. Глаза его сияли. «Фактически мы уже находимся на территории Мунланда, друзья.
6: «Мисс Аиша, продублируйте, пожалуйста, запись объявления суверенитета».
10: Фигура Стивена Торреса, держащего в руке флаг с белым шаром на черном фоне, выглядела до нельзя торжественной. Утопив древко в лунный грунт, миллиардер произнес:
14: «Я, Стивен Торрес, обращаюсь к мировому сообществу, чтобы объявить. Сегодня, 28 сентября 2000...»
10: И с длинным всхлипом упал, взметнув облачко пыли.
6: «Мистер Торрес, что случилось?» — скрикнула Аиша, перебивая обеспокоенный голос Владимира из динамика.
10: Толик, в несколько прыжков оказавшийся у шлюзовой камеры, бросил:
6: «Биометрия скафандра пропала!»
10: «Скорее всего, он мертв», — поняла Аиша. Хотя признать это, даже видя, как пыль в медленном кружении оседает на неподвижном теле, казалось невероятным. В Стивене Торресе было столько жизни и энергии. Может быть, просто очередной экстравагантный жест на миллиарды зрителей?
15: «Утешает одно», — сообщил Владимир. «Что бы там с ним ни произошло, при подобных обстоятельствах мы по контракту не несем никакой ответственности».
10: На черно-белом экране к лежащей фигуре брела другая, с неуклюжей торопливостью переставляя ноги. Дошла, склонилась.
14: «С наибольшей вероятностью удар микрометеорита», — доложил Толик. «Разгерметизация скафандра и смерть».
6: «Да, этого даже Торрес не смог предусмотреть», — с истерическим смешком произнесла Аиша.
10: Из разжавшейся ладони на пол лунохода звонко шлепнулся новенький паспорт. В душе зрела непонятная пустота. Неужели теперь все будет по-прежнему? Впереди 4 месяца жизни по давно отработанному расписанию, где нет места странным высказываниям о красоте лунных пейзажей.
15: «Зато выбор сделан», — в голосе Владимира звучало облегчение. «Луне не нужны хозяева».
14: «Ага, теперь-то уж точно сделан», —
10: с непонятным весельем сказал Толик. Выпрямился, взялся рукой за флаг и поинтересовался:
14: «Аиша, ты все еще ведешь запись? Тогда я, Анатолий Вольский, обращаюсь к мировому сообществу, чтобы объявить».

0: Небольшое примечание переводчика. Симулакр. Биоробот. Хотя он и был симулакром, однако быстро сообразил, почему люди не торопятся с переговорами. Давно отказавшись от надежды овладеть реальной сущностью энергии, они теперь поджидают его в своей убогой скорлупке, окруженной белым пламенем защитного поля, в нескольких десятках километров над поверхностью Земли. «Нам понятны ваши нерешительности и сомнения», — мягко говорил симулакрум с окладистой золотой бородой и широко расставленными темно-оранжевыми глазами. «Нам остается только уверять вас, что мы не причиним вам никакого вреда. Мы можем представить веские доказательства, что наша древняя раса обитает на кольце вокруг звезды спектрального класса GO, так что ваше Солнце излучает слишком мало энергии для нас, а ваши планеты слишком массивны и не подходят для нашей расы». Представитель Земли, который был министром по делам науки и по поручению правительства выполнял функции полномочного представителя Земли на переговорах с инопланетянами, возразил:
1: «Но ведь вы сами недавно сообщили, что теперь мы находимся на одном из ваших главных торговых путей».
0: «Да, новая колония кимоношек культивирует недавно заложенные поля текучих протонов».
1: «Прекрасно, но ведь не исключена опасность использования торговых маршрутов в военных целях. Могу только повторить, что вы получите наше согласие лишь в том случае, если честно и правдиво объясните, зачем вам нужен Юпитер?»
0: Как только был задан этот вопрос, симулакрум, как всегда, начал темнить. «Если народ Ламбержа...»
1: «Ясно, сурово», — ответил министр. «Для нас это звучит объявлением войны. Вы и те, кого вы называете народом Ламбержа...»
0: «Но мы предлагаем вам выгодный вариант», — сказал симулакрум поспешно. «Вы осваиваете только внутренние планеты вашей системы, на них мы не претендуем. Нас интересует лишь одна планета, называемая Юпитером, которую, я полагаю, ваша раса не только не сможет никогда приспособить для жизни, но даже посетить. Размеры Юпитера», — он снисходительно усмехнулся, — «для вас чуть-чуть великоваты». Министр, которому не понравился тон гостя, чопорно заявил: «Все это так. Однако спутники Юпитера — отличные объекты для колонизации, и мы намереваемся вскоре их заселить. Наша сделка этому не помешает. Спутники ваши в любом случае. Мы просим только сам Юпитер, совершенно бесполезную газообразную планету. Вы, конечно, понимаете, что мы можем преспокойно присвоить Юпитер, не спрашивая вашего согласия. Однако мы пошли на переговоры, так как предпочитаем покупать, а не захватывать. Такое решение позволит избежать конфликтов в будущем. Как видите, я с вами совершенно откровенен».
1: «Так зачем вам нужен Юпитер?» — упрямо переспросил министр.
0: «Ламберж, у вас война с Ламбержем?» «Это не важно».
1: «Да ведь если вы и вправду затеваете войну и с нашей помощью создадите на Юпитере укрепленную базу, народ Ламбержа может расценить нас как ваших союзников и обрушить на нас свою мощь. Земляне не могут позволить втянуть себя в такую неприятную историю».
0: «Я не собираюсь вас ни во что втягивать. Даю честное слово, что вашей расе не будет причинено никакого вреда. Конечно...» Тут симулакрум снова попытался припугнуть собеседника. «В обмен на ваше понимание и великодушие, наши супергенераторы будут ежегодно снабжать планеты вашей системы любым необходимым количеством энергии».
1: «Можно ли истолковать это так, — сказал министр, — что будущий прирост энергии легко удовлетворит любую потребность в ней, которая может возникнуть?»
0: «Да, возможности возрастут в 5 раз по сравнению с вашим нынешним максимальным потреблением энергии».

0: Что ж, как вы уже могли понять, наше правительство наделило меня довольно широкими полномочиями для ведения переговоров, но все-таки я должен провести ряд консультаций. Лично я склонен доверять вам, однако не могу принять решение, точно не уяснив, зачем вам нужен Юпитер. Если аргументы будут достаточно правдоподобными и убедительными, я, вероятно, смогу доказать правительству и народу необходимость подписать с вами взаимовыгодное соглашение. Если же я попытаюсь подписать соглашение без объяснений, правительство и население Земли просто-напросто вынудит меня расторгнуть его. В таком случае вы сможете, как уже было сказано, завладеть Юпитером силой. Но ведь это будет захватом чужой собственности, чего, судя по всему, вам бы не хотелось. Симулакрум нетерпеливо прищелкнул языком. Я не могу продолжать до бесконечности эту маленькую распрю. Ламберж! Он прервал поток слов, подумал и продолжил. Можете ли вы дать честное слово, что ваша неуступчивость – это не уловка, инспирированная Ламбержем, чтобы задержать наше «клянусь», – заверил министр. Министр по делам науки бодро вошел в зал заседаний правительства, энергично массируя выпуклый лоб. Он выглядел сейчас лет на 10 моложе, чем раньше, когда начинал долгие и бесплодные переговоры с симулакрумом. «Я сообщил ему, — начал он сдержанно, — что его народ может получить желаемое, как только я заручусь формальным согласием президента. Надеюсь, президент и Конгресс не станут возражать. Слава Богу, пекущемуся о нас, мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда не годной планеты, которую нам все равно никогда не освоить».
1: «Но ведь мы пришли к выводу, что только война Митсарета с Ламбержем может объяснить их посягательство на Юпитер», — прорычал министр обороны, багровея от возмущения. «В этих обстоятельствах, если сопоставить их военный потенциал с нашим, нам абсолютно необходим строгий нейтралитет».
0: «Но, коллега, речь не идет о войне», — возразил министр по делам науки. «Симулакрум представил нам объяснение причин, побуждающих его народ колонизировать Юпитер. С моей точки зрения, весьма убедительное и рациональное». «Полагаю, президент будет полностью согласен с моим мнением, так же, как и вы, господа, когда во всем разберетесь. У меня с собой их планы строительства нового Юпитера». Члены правительства возбужденно зашумели.
1: «Новый Юпитер?» — судорожно выдохнул министр обороны.
0: «Не слишком отличающийся от старого, господа», — пояснил министр по делам науки. «Мне переданы эскизы. Оригинал можно будет увидеть из глубокого космоса». Он положил репродукции на стол. На одном из них была изображена целая вереница разноцветных планет. Желтая, светло-зеленая, светло-коричневая, с узорчатыми лентами белоснежных турбулентных завихрений. Все они сверкали, подобно крапинкам драгоценных камней на бархатном фоне космоса. Между ними протянулись странные полосы тьмы, темно-бархатные, как и их космический фон, украшенные причудливыми узорами. «Это, — сказал министр по делам науки, — дневная сторона планеты. Ночную сторону можно посмотреть на другом эскизе». Здесь Юпитер выглядел тонким полумесяцем, окруженным космической тьмой. Однако во тьме проступали какие-то полосы, украшенные сходным с предыдущим орнаментом, который фосфорицировал ярко-оранжевым цветом. «Насколько я понимаю, — пояснил министр по делам науки, — это обычный оптический феномен, светящийся газ, который не вращается вместе с планетой, а зафиксирован на границе ее атмосферы и космоса».
1: «И что это означает? — спросил министр торговли.
0: «Как вы уже поняли, — продолжил министр по делам науки, — через нашу Солнечную систему теперь проходит один из их важнейших торговых путей. Не менее 7 кораблей с Митсарета прибывали в последнее время в нашей Солнечной системе, и каждый энергично проводит телескопические наблюдения Земли и других важнейших планет. Любопытство туристов, которое так легко понять. Массивные планеты — редкостная экзотика для пришельцев из эфемерных миров».
1: «И что же означают эти таинственные знаки?»
0: «Да просто реклама! В переводе текст звучит примерно так. Покупайте Митсаретский эргон, незаменимый для вашего поддержания внутреннего тепла и сохранения вашего здоровья. Дешево, гарантированно, эффективно».
1: «Вы имеете в виду, что Юпитер нужен им всего лишь как рекламный щит у дороги?» — вспылил темпераментный министр обороны.
0: «Совершенно верно. Как мне представляется, Ламберж тоже производит таблетки эргона, конкурирующие с мицарецкими. Это и вызывает у Митсарета горячее желание заполучить Юпитер навеки в свое полное распоряжение, причем только легальным путем на случай будущей тяжбы с Ламбержем. К счастью для нас, мицарецы явные новички в такого рода торговых сделках».
1: «Почему вы так считаете?» — спросил министр внутренних дел.
0: «Да потому что...»

0: Сергей Чекмаев. 9 марта. Поздний ночной автобус мчался по заснеженному городу, завывая расхлябанным мотором. Водитель торопился в парк и старался проскакивать пустующие остановки. Сегодня все-таки праздник, хочется попасть домой пораньше. Получалось плохо. Хоть район и считается спальным, все равно на каждой остановке кучкуются группки веселых и пьяных людей. Парни с бутылками пива, по одной в каждой руке, девчонки с охапками цветов. Смеются, возятся от избытка молодых сил, виснут друг на друге. 8 марта сегодня, чего не повеселиться. В открывшиеся двери ввалилась теплая компания, человек 10. Рассаживаются по креслам, благо автобус полупустой. Не обошлось без возни и здесь. Кто-то из парней норовит усадить к себе на колени сразу двух девчонок.
1: «Подожди, ну подожди же ты!»
0: Девушки заняты. У одной из них в руках сотовый телефон, видимо, сегодняшний подарок. Аппарат сложный, кнопочек много, хочется во всех разобраться. Не успели все, наконец, устроиться, как сразу же начался веселый с подколками спор. Решалась сложная проблема на уровне теории относительности. Как в латинской транскрипции писать «я»? J-A, Y-A или I-A? Похоже, подружки добрались до СМС-функции и собираются теперь осчастливить кого-то СМС-кой.
1: Надо через этот, как его, ну, Y, как русское У, короче. Тогда получится И-А. Чё, ты ослик, что ли? И с хвостиком ставь, я видела, так немцы пишут.
0: Парни ржут.
1: «Без бутылки не разберешься», — сквозь смех выговорил один из них.
0: Действительно серьезная задача.
2: «Эх, ребята, мне бы ваши проблемы».
0: Я прижался лбом к холодному стеклу, смотрел на чуть присыпанные снегом тротуары, необычно яркие в разводах цветных кругов фонари, вечернюю иллюминацию витрины немногочисленных в этом районе реклам. За моей спиной взрыв смеха. Один из парней рассказал разухабистый анекдот. Пошлый, на грани армейского юмора. По-хорошему, не для женских ушей, конечно, но сегодня можно. Сегодня все веселы и раскованы. Кроме меня. Я не улыбаюсь вместе с ними. Ни с чего. Ведь завтра 9 марта, и я снова уйду. Пока еще не знаю, каким способом. Судьба, если это, конечно, она, весьма изобретательна. В последний раз меня сбила невесть откуда взявшаяся на пустынном проселке Волга. А до этого обошлось без посторонних. Просто потемнело в глазах, мир крутанулся пару раз, и... инфаркт или кровоизлияние в мозг. А 3 или 4 раза назад, помнится, меня прикончили совсем уж экзотично. Взорвался газовый коллектор под моими ногами. Впрочем, я могу и ошибаться. Ведь до конца разглядеть собственную смерть мне не удавалось ни разу. Как никому, наверное, в этом мире. По крайней мере, никому, кто бы смог потом этим похвастать. Проявившись снова, я пытался отыскать в газетах и милицейских сводках сообщения о своем происшествии. Не получилось. Выяснилась подробность, которую при иных обстоятельствах можно было бы назвать забавной. На второй раз у меня появились смутные подозрения, а на третий они превратились в уверенность. Я же помню все свои прежние жизни. Помнил и тогда. Вначале ничего необычного, все как у других. Языковая школа.

0: Неудачная попытка поступить в институт, 2 года службы на Алтае, потом худучилище, полуголодная богемная жизнь, скитание по друзьям и женщинам-однодневкам, наконец, первые заказы, мастерская. В столице прижилась мода на антикварную мебель, и мои акции поползли вверх. Да, забыл сказать. Я реставратор. Столяр-краснодеревщик, последние лет 5 эта профессия снова стала денежной. Так все и шло до марта 2002-го. Странный год. Год перевертыш, палиндром. Сейчас я, конечно, могу говорить, что чувствовал нечто необычайное. Приближение странных событий. Но это будет ложь. Ничего я не чувствовал. Жил, как жилось. Пока не умер в первый раз. На следующий день после женского дня, после 3 огромных букетов уютного застолья с французским белым «Шато Дор». Парадоксально, но когда я ужил, почему-то помнил свою прежнюю жизнь до последней секунды. Помнил, как тот чернявый с быстрыми глазами вытащил из-за пояса серебряно-матовый пистолет. Со всех сторон набегали крепкие парни в камуфляже и штатском. Чернявый затравленно озирался, зрачок дула дерганно следовал за его взглядом. Не помню, кто выстрелил первым, но неожиданно по ушам вдарило звонкими хлопками, в воздухе кисло пахнуло порохом, что-то горячее стукнуло меня в грудь, и сразу же навалилась боль и темнота. Я все это помнил. И долго еще бегал потом, искал то место, даже приходил на Петровку, пытался там что-то доказывать. Боюсь, меня сочли не совсем нормальным. На второй раз я уже почти не удивлялся. Но ожив, первым делом спустился в штукатуренную сырость подземного перехода. Места были мне незнакомы. Лишь потом на вывеске ближайшего дома я прочел Нахимовский проспект и купил в киоске распечати газету. Число меня поразило. 14 мая 2001-го. Я долго пытался это осмыслить. Самое забавное, что все мои друзья, контакты, знакомые остались прежними. Ну, разве что чуть-чуть, самую малость непохожими. А может, мне просто так казалось? И лето, и осень, и даже зима потом развивалась уже по другому сценарию, но 9 марта я снова не пережил. В третий раз я очнулся прямо посреди бульвара, судя по зацветающей глади большой, заботливо окольцованной бетоном лужи на чистых прудах. На меня никто не обращал внимания, с чего я заключил, что не появился из воздуха, а все время был здесь. Шел вот человек по каким-то своим делам, остановился на секунду, голова закружилась или вспомнил что-то, мало ли. Было теплее, чем в прошлый раз. Солнце ощутимо пекло, легкий ветерок гнал по улицам пушистый тополиный пух. Продавец газет у метро обмахивался своим товаром, на лбу его выступили крупные капли пота.
1: «Сегодняшняя газета есть?»
2: «Завтрашняя МК есть, 10 рублей, хотите?»
0: Я хмыкнул про себя, тоже мне продавец будущего. Порылся в карманах, как и в прошлый раз, деньги были. «Комсомолец» был от 7 июня. Наверное, я сильно переменился в лице. Продавец спросил с тревогой.
2: «Что с вами? Печатный брак? Нет проблем, не волнуйтесь, я заменю».
0: Я не отвечал, и он продолжал.
2: «А, вы первую страницу смотрите? Хреново, что наши проиграли, да?»
0: Я тогда буркнул что-то, не помню. С продавцом этим я больше не виделся, к чистым прудам меня с тех пор не заносило ни разу. Постепенно я привык. 9 марта — край, конец пути. И назад, в 2001 май или июнь. Пока самое раннее для меня 2 мая. А позже всего я очнулся 19 июня посреди какого-то пустыря в Алтуфьево. Так и крутит меня какой-то сплошной круговорот, и не видно конца и края. Хоть бы какой-нибудь знак, самый туманный, пусть просто намек, я пойму. Нет же ничего. Помню, фильм был такой с Биллом Мюрреем «День сурка». Там герой попадает в схожую историю, но он вращался вокруг одного дня, не то что я. Да, я привык. Поначалу было страшно жить целый год, как все, ничем не уделяться, но каждую секунду, каждый ничтожный миг знать, что очень скоро ты неизбежно умрешь, и все закрутится по новой. Я даже ходил в церковь исповедаться, хотя не могу сказать, что когда-либо считал себя верующим. Священник выслушал меня молча, ничего не сказал, лишь осенил крестным знамением. А когда я чуть ли не на весь храм завопил «Скажи, батюшка, что мне делать?» Он ответил тихо-тихо, словно самому себе:
3: «Ищи, сыне, и да обрящешь».
0: Автобус тормознул на перекрестке. Водитель, скорее всего, со скуки включил запись. Вкрадчивый голос сквозь шипение и треск принялся увещевать. «Не забывайте оплачивать свой проезд и сохраняйте билет до конца. Считается пассажир, не оплативший проезд до следующей. Абонементные талоны имеются в продаже у водителя в любом...» Попутчики встретили эту маленькую речь взрывом смеха и едких замечаний. Автобус тронулся. Динамики еще немного похрипели и умолкли. Я вспомнил, как проявился в последний раз. Тогда я очнулся в салоне троллейбуса, даже не успел прийти в себя, как неожиданно над головой вот так же зашипело.
1: «Следующая остановка — метро Щелковская, автовокзал, конечная».
0: Салон был почти полон, и наружу меня вынесло монолитом разгоряченных тел. Я уже без какого-либо интереса, скорее по традиции, привычно купил газету. 23 мая. Механический голос вывел меня из задумчивости. Автобус мне надоел, хватит. Я поднялся, прошел через весь салон к задней двери. Мои попутчики тем временем разобрались с трубкой, разбились на пары и самозабвенно целовались. Мне то и дело приходилось перешагивать через вытянутые ноги, неуклюже хватаясь за ременные петли. Автобус дернулся, и я все-таки не удержался, споткнулся.
1: «Эй, куда прешь?»
0: Голос был тот самый, что рассказывал анекдот. Я оглянулся. Молодое, по-детски курносое, но все же немного жестковатое лицо, давно не бритый по последней моде подбородок, в невыразительных темных глазах недовольство. «Извини, друг». Пару секунд он еще бычился, но веселье все же пересилило, да и подружка нашептывала на ухо что-то такое успокаивающее.
1: «А, ладно. Херня, все нормально, мужик. Вот, выпей, если хочешь».
0: Он протянул мне початую бутылку пива. «Спасибо». Автобус остановился, двери с треском распахнулись.
1: «Спасибо, друг. Я бы с удовольствием, но пора».
0: Извинительный жест, прощальный кивок, и, прогрохотав по ступеням толстенными подошвами своих гриндеров, я соскакиваю на снег, чуть не столкнувшись в дверях с боковатым типом в кожаном прикиде. Оглядываюсь, машу парочке на прощание рукой. Автобус, приветливо обдав меня сизым бензиновым перегаром, неуклюже покатился дальше. На остановке было пусто, только какая-то одинокая фигурка пряталась в самой глубине. Наверное, бомж, отсюда не разглядишь. Освещение на улице оставляло желать лучшего. Света едва хватало, чтобы видеть носки своих ботинок.
1: И все же что-то удержало меня.
0: Наверное, скорчившееся человеческое существо на скамейке. Сделав вид, что меня заинтересовало объявление, неаккуратно прилепленное на стойку остановки, я подобрался поближе.
1: Бог мой, да это девушка!
0: Голова опущена, длинные волосы падают на лицо, не по сезону тоненькая дубленка. Она обхватила руками плечи, которые то и дело вздрагивали. Может, от холода? Только мне почему-то сразу показалось от слез. Так, теперь я уже не мог просто так уйти. И хотя у меня самого настроение было в самый раз для петли, кстати, интересно будет как-нибудь попробовать, но когда я заговорил с ней, то постарался подбавить в голос побольше хорошего настроения.
1: «Разве можно плакать в такой день? Это же твой праздник!»
0: Девушка вздрогнула, подняла на меня глаза. Несмотря на скудное освещение, я поразился, какие они у нее необычные. Глубокие, темные, словно два... Будь проклята моя тяга к плоским цитатам, бездонных омута. Сейчас они покраснели, а в уголках притаились прозрачные слезинки. Она что-то прошептала, я не расслышал. Нечто вроде «тебе бы так». «Девочка, знала бы ты...» Я присел перед ней на корточки.
1: «Эй, не бойся. Я не маньяк и не искатель острых ощущений. Просто увидел человека, которому плохо, и решил помочь. Если я не ко времени, или ты сейчас никого не хочешь видеть, скажи. Я исчезну. Но, по-моему, тебе нужен собеседник. Разве нет?»
0: Она так долго молчала, что мне показалось, это такой ответ. «Проваливай, мол, иди куда шел». Но стоило мне пошевелиться, как тихий голос прошептал
1: «Погоди».
0: И снова замолчала. Чтобы хоть чем-то заполнить паузу, я спросил
1: «Тебя как зовут-то?» «Мария».
0: «Ну, я лихорадочно подбирал комплимент. Красивое имя.
2: Блин, идиот ты, парень! Еще бы сказал редкое.
0: Надо исправлять положение. Жаль, что язык у меня подвешен не тем местом.
2: Где наша не пропадала?
0: А сокращенно как? Мэри?
3: Нет.
0: Всхлипнула она, опять ошеломив меня взглядом.
3: Маша.
0: А я Джо. Маша на несколько секунд даже плакать перестала. Подняла на меня покрасневшие глаза, удивленно переспросила.
3: Джо?
0: Меня друзья так зовут, я привык. Не объяснять же ей в самом деле, что мои предки нарекли меня Иосифом. В детстве еще ничего было, Иська и Иська, никаких ассоциаций не вызывает. А вот в школе, да и в учебке, кроме как Сталиным, не звали. В крайнем случае, дядей Джо.
2: Боже, она улыбалась. Пока не смело, совсем немного, уголками губ, сквозь слезы, но улыбалась.
0: Никогда не думал, что одно только упоминание моего имени способно высушить слезы женщины. Странно. Вот сейчас, когда она улыбнулась, мне показалось, что я уже где-то видел ее лицо.
2: Нет, определенно. Вдруг Маша прыснула, смутилась.
0: Я вопросительно поднял бровь.
3: Не обращай внимания, Джо. У меня истерика, наверное. То плачу, то смеюсь. А сейчас просто вспомнила анекдот, смешно стало. Про неуловимого Джо.
0: Я улыбнулся. Ну, конечно.
2: Это кто был? Неуловимый Джо. Что, его никто поймать не может?
0: Да нет, просто он нафиг никому не сдался.
2: Стало легче.
0: Мало-помалу мы разговорились. Точнее, она говорила, а я больше молчал, изредка кивая. В основном не впопад, потому что ее глаза прямо-таки гипнотизировали. Маша была художницей. Немного рисовала для себя. Пару раз участвовала в выставках молодых талантов. Ее приметили, потихоньку пошли контракты на промышленный дизайн, иногда какой-нибудь новорусский новориш заказывал портретик любимой собачки. Жить было на что, только не с кем. Родители умерли еще когда она училась в Строгановке, а старшая сестра выскочила замуж и теперь навещала младшенькую раз, хорошо, два в месяц. Спутник же жизни все никак не появлялся на горизонте. Богемная тусовка богата на случайные связи. Искать в ней что-то большее бесполезно, по себе знаю. Маша не отчаивалась, только делать это с каждым разом становилось все труднее.
2: Вроде бы, казалось, нашелся тот самый настоящий, на кого можно положиться в любой момент, и вдруг все шло прахом.
0: Чаще всего по ее вине, по крайней мере, она сама так считала, из-за устаревших взглядов и целого клубка неистребимых комплексов. Ее последней попыткой оказался как раз тот самый быкообразный тип, с которым мы столкнулись в дверях автобуса. Он покатал Машу на тачке, сводил раз-другой в дешевый полуподвальный ресторанчик, после чего решил, что на пару раундов постельной борьбы заработал. Провожая Машу домой, тачка осталась на стоянке. Ухажер выпил для храбрости и решил не рисковать, гаишники сейчас лютуют. Стал напрашиваться в гости с понятными целями. В общем, он их даже и не скрывал. Получив отказ, стандартную женскую отмазку из серии
3: «Нет-нет, не сегодня, нам надо лучше узнать друг друга»,
0: бык вскипел и, обозвав несчастную Машу фригидной сукой, бросил одну на остановке. Про себя я подумал, хорошо здесь народ был, а то неудавшийся партнер мог и к более кардинальным мерам перейти. Такого и газовый баллончик не остановит. Мы проболтали часа два, наверное. Могли бы и больше, если бы мне не пришло в голову спросить «Ты не замерзла?»
3: «Очень»,
0: — честно призналась она и удивленно добавила.
3: «Ну, пока ты не спросил, я этого и не замечала».
0: «Эх, Джо, когда ж ты научишься быстрее соображать? Давай я тебя провожу».
3: «Да я недалеко живу».
0: «Не спорь, дрожишь вон вся». «Вот что, я стянул куртку, накинул Маше на плечи. Пойдем». Подъезд был на удивление чистым. Только на щите лифта кто-то старательно вывел черным маркером «Offspring». Надпись была с ошибкой. Маша протянула мне куртку, зябко поежилась.
3: «Спасибо, Джо».
0: «Да ладно, что там?»
2: Надо было, конечно, напроситься в гости на чашечку кофе, скрасить этот вечер ей, да и себе тоже, если быть честным, но язык отказывался повиноваться.
0: Я молчал.
3: «Ну...»
0: Похоже, она тоже не знала, что говорить.
3: «Пока».
0: «Пока», — сказал я грустно.
2: Маша как-то неуверенно кивнула, повернулась, и каблуки ее изящных лакированных сапожек застучали по ступеням.
1: Я засмотрелся на ее стройные ноги, как мальчишка, машинально считал ступени. Раз, два, три. Всего их оказалось 15. Поднявшись на площадку, Маша зазвенела ключами. Оказывается, она жила на первом этаже. Что-то продолжало удерживать меня. Уходить не хотелось. Я стоял у дверей парадного и смотрел снизу вверх. Просто смотрел на нее. Какое-то мимолетное ощущение. Ну да, вроде бы я уже видел ее вот так, снизу вверх. Видел. Когда, где, не помню, не могу заставить себя вспомнить, но видел точно. Ну уже, Джо, вспоминай. Наверное, она почувствовала мой взгляд. Рука ее дрогнула, ключ все никак не хотел попадать в скважину. Несмелая улыбка тронула ее губы.
3: Ты так и будешь стоять? Тогда уж поднимайся.
1: От такого приглашения не отказываются. Я забыл обо всем и взлетел вверх по ступеням, как спринтер на финишной прямой. Маша все никак не могла открыть замок. Теперь было хорошо заметно, что ее бьет крупная дрожь. Замерзла-таки. В подтверждение моих мыслей Маша оглушительно чихнула, запоздала, прикрыв рот ладонью. «Простудилась», — резюмировал я и протянул руку к ключам. «Дай попробую». Она кивнула, всклипнула как-то по-детски и снова чихнула. «Будь здорова». А девочка-то совсем расклеилась. Ну ничего, замок тем временем поддался моим усилиям, дверь распахнулась. Квартирка у Маши была небольшая, но уютная. Маленькая прихожая, вся сплошь заставленная какими-то резными фигурками, этюдниками и большими потертыми тубусами. Фигурки занимали почти все пространство на трех высоченных этажерках. Тубусы и этюдники были составлены у архаичной деревянной вешалки, искусно сработанной под мореный дуб. Маша то и дело шмыгла носом, а когда я, помогая ей снять дубленку, случайно коснулся руки, стало понятно, дело плохо. Рука горела.
2: «Маш, да у тебя температура!»
1: Я потрогал ее лоб.
2: «Печка!»
1: Видно, моя холодная с мороза ладонь принесла некое облегчение. Она как-то инстинктивно прижалась к ней, словно ища спасения.
2: «Да», — протянул я, — «задачка». «Ну-ка, садись».
1: Маша покорно уселась на видавший виды колченогий табурет. Я опустился на колени, расстегнул липучки на ее сапогах. Она дернулась, попыталась было спрятать одну ногу за другую.
3: «Джо, ну что ты в самом деле? Я и сама могу».
1: «Можешь», — сквозь зубы ворчал я, возясь с непослушными сапожками, что никак не хотели сниматься.
2: «Конечно, можешь. Выздоровеешь и сразу сможешь».
1: Маша больше не пыталась сопротивляться, лишь изредка хлюпала носом. Я скинул куртку куда-то в угол на этюдники и почти потащил девушку по коридору. Комната в Машиной квартире была одна.
2: Но какая! Вау! Настоящая студия, таинственная богемная нора, заставленная мольбертами. Она казалась втрое больше, чем была на самом деле.
1: Два больших под потолок окна завешаны плотными, едва пропускающими свет гардинами. Вот она, плата за первый этаж. Но полоска света из прихожей ровной дорожкой ложится на пол, выхватывая из тьмы пушистый ковер. Похоже, хозяйка любит расхаживать по дому босиком. Стены увешаны незаконченными, полузаконченными, едва начатыми эскизами, старыми фотографиями. В одном из углов карта области, испещренная странными пометками. Над ней скалится вощеная африканская маска. Маша щелкнула выключателем. Оказывается, в глухих стенных нишах прятались вычурные лампы. Мягкий свет рассеял полумрак. Комната потеряла половину своей таинственности, зато стала казаться какой-то близкой, словно давным-давно знакомой. Маша снова чихнула. «Ложить бы девочку. Куда вот только? Кровати нигде не видно. В центре вообще свободное пространство, лишь гигантский мольберт косолапо расставил подпорки, а вокруг ничего похожего. Где же ты спишь?» — невольно вырвалось у меня. И не успев продолжить, я заметил приставленный к дальней стене узкий диван, накрытый темным мохнатым пледом. «А, вижу». Я закутал Машу в плед, подоткнув края, словно в детстве. Она следила за моими действиями из-за полуопущенных век. Встретившись со мной взглядом, Маша несмело улыбнулась. И в который уже раз я поразился странной, завораживающей глубине ее глаз. В ответ только ободряюще кивнул.
2: «Ничего, сейчас мы забьем всех микробов могучими лекарственными препаратами. Сейчас бегаю по-быстрому.
1: Скажи только, где у вас аптека? Я в этом районе впервые. Маша чихнула. Я улыбнулся. Вот-вот, я же говорю, забьем.
3: Не надо в аптеку. У меня там на кухне тарафлю есть.
1: А платок у тебя есть? Платок, следуя указаниям Маши, я выудил из верхнего ящика на удивление субтильного, но крепкого секретера. По краю платка змеилась толстая красная полоса, в центре олиповато торчали башни Кремля, венчанные надписью «Москва, 850 лет».
3: «Спасибо».
1: «Не за что. Сейчас еще тарафлю заварим». Маленькая кухонька больше походила на декорацию к спектаклю о декадансе 70-х. Такой своего рода эпицентр интеллигентских посиделок. Раковина прижата вплотную к кухонному шкафу, даже скорее шкафчику. Плита к холодильнику, тот, в свою очередь, к миниатюрному столику. Над раковиной сушилка, из глубин которой я извлек трогательную чашку с грустным медвежонком. На шее у него бантик, а в руках плакат. «I am blue without you». Неискушенный в языке туманного Альбиона человек усмотрел бы в ней некоторую игривость напополам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну еще бы. Дословный перевод «Я голубею без тебя». Самое время глумливо хихикнуть. На деле ничего такого в виду не имелось. По-русски мы бы сказали так: «Я без тебя скучаю». «Где тут твоя панацея?» — крикнул я.
3: «В шкафу на полке. Посмотри там справа. Должна быть большая упаковка».
1: Действительно, вот и синяя коробочка. Я наполнил водой чайник зализанных форм, щелкнул тумблером. Он тут же зажег красный глазок и угрожающе зашумел. Пока это чудовище закипало, я разорвал пакетик, высыпал в чашку порошок, секунду подумал, потом высыпал и второй. Когда я притащил в комнату исходящее паром варево, Маша лежала, закрыв глаза. «Проснись! Скорая помощь прибыла!» Она приподнялась на локте, приняла из моих рук чашку, чтобы не обжечь ладони, замотала голубого медвежонка в край пледа. Я смотрел, как Маша пьет маленькими глотками, дует на кипяток, вытянув губы трубочкой. «По мне так лучше чаю с малиной. Не верю я во все эти таблетки и быстрорастворимые аспирины. Одно лечишь, другое калечишь. Не самая лучшая тема для того, чтобы развлекать больного человека. Но что-то ничего другого в голову не лезло. А просто молча смотреть на Машу становилось уже некультурно».
3: «Фу, горячо. Ты говоришь прямо как моя сестра Лиска. У нее муж священник. Отец Захарий тоже всем этим средствам не доверяет. Говорит, от лукавого, мол. Его послушать, так лучше чая с малиной, ведра с горчицей, да хорошей бани, и нет ничего. И Елизавета вслед за ним».
1: Маша говорила, изредка прихлебывая из чашки, а я смотрел на нее и, скорее всего, глупо улыбался.
3: «Джо, у меня к тебе еще одна просьба».
1: «Да хоть 100». Маша смутилась, даже вроде покраснела, хотя, скорее всего, от температуры.
3: «Там в секретере внизу слева маленький ящичек. В нем лекарства всякие, мелочевка. Поищи градусник».
1: «Нет проблем». Температура и в самом деле оказалась нешуточной. 38,9. Я был раскудахтался. В аптеку за аспирином, скорую, в Министерство здравоохранения. Но Маша меня остановила.
3: «Сейчас лекарство подействует, жар спадет немного. А потом надо будет просто поспать. И все пройдет».
1: «Ну да», — я хмыкнул. «Как же? Сон — лучшее лекарство, знаем».
3: «Джо!»
1: Маша снова как кипятком обдала меня своим неземным взглядом. «Да?»
3: «Побудешь со мной, ладно?»
1: «Конечно, нет проблем».
3: «И когда я засну, ты ведь не уйдешь?»
1: Я поперхнулся. «Ну и вопросики». «Господи, Маша, конечно, нет».
3: «Хорошо», —
1: прошептала она и закрыла глаза. А я сидел и думал, что завтра утром будет 9-е. Снова 9-е. Мне придется уйти. В любом случае, как бы она ни просила меня остаться. Только вот я не был уверен, что смогу.
3: «Знаешь», —
1: сонно пробормотала Маша, —
3: «у меня такое чувство, будто я тебя знаю 100 лет».
1: «Да спи», — шепотом приказал я, стараясь не выдать своего удивления. «Вот как! И у нее то же самое. Дежавю прямо. Где же я ее мог видеть? Не на вечеринке же, такие глаза вовек не забудешь, даже если увидел после 3-го абсента». Двойная доза тарафлю подействовала быстро.
0: Маша забылась беспокойным сном. Адский коктейль витаминов и антибиотиков гнал из нее жар. Ей было не по себе, она ворочалась во сне, что-то шептала. Я сидел рядом и изредка промокал испарину на ее лбу платком, смоченным в холодной воде.
1: Все тело затекло. Что, и меня сморило за компанию? Ну, Джо, ты даешь. Тоже мне. Взялся сон охранять. Рыцарь.
0: Настроение было удивительно светлым. Наверное, из-за сна. Я отчетливо помнил, какой он был. Яркий, чистый, какой-то по-хорошему чудесный. Только все никак не удавалось вспомнить о чем. Что-то такое важное. Там во сне я точно знал, а теперь... Ну, многим это ощущение знакомо. Вроде помню, что-то такое хорошее снилось, а попросит рассказать... Затык. Не помню. Да и слов не хватает. Ну, это было такое... Такое чистое, светлое... Ну, не знаю даже, как точнее объяснить. В общем, ну, понятно, да? За окном солнце искрило и переливалось на ровные снежные крошки, припорошившие тротуары. Ночью, похоже, снег выпал. Лежит нетронутый, словно льняная скатерть. Только кое-где протянулись неровные цепочки следов. Красивое утро.
1: О, черт, утро! 9-е!
0: Меня дернуло, словно током. Хорошее настроение разом сошло на нет. Предчувствие чего-то чудесного испарилось. 9 марта. Надо же было заснуть. Проклятие! Я посмотрел на Машу. Свернувшись калачиком под пледом, она самозабвенно сопела в две дырочки. Лицо ее было безмятежно. На долю секунды я даже залюбовался, но реальность цепко дернула меня за шкирку. «Очнись, парень! Поздно пялиться на красивых девчонок!» В любой момент, может быть, прямо здесь, в этой уютной квартирке, неведомая сила, мое проклятие нанесет удар. И тогда бедной Маше вдобавок к простуде прибавится еще и хлопоты с бездыханным телом несчастного Джо. «Еще не хватало! Давай-ка, парень, сваливать!» Лучше уж меня холодного и посиневшего подберет в сугробе труповозка. Спишут, как замерзшего бомжа, и никому никаких проблем. Надо только записку оставить, чтобы не беспокоилась. А то проснется, начнет искать, волноваться. Хорошо вчера не додумался телефон ей дать, вот была бы картина.
4: «Здравствуйте, а можно услышать Джо?»
0: «Иосиф Давыдовича?» «А он умер. Моя квартирная хозяйка не так-то мне лаконичностью не отличалась никогда. Дальше пойдет еще веселее».
4: «Да-да, вчера сообщили, в сугробе подобрали. Напился, наверное, и замерз. Насмерть. Все они такие. Богема».
0: Что-то я увлекся. Во всех смыслах. Забыл, какое сегодня число. Сейчас черкану что-нибудь такое злобно-циничное. Маша расстроится, конечно, но зато, приписав меня к семейству тупых самцов, быстро забудет.
1: Блин, как назло не взял блокнот.
0: Ручку взял, а блокнот нет. Не на зеркале же губной помадой писать. Это уж совсем будет... Ага, вон, на секретере что-то белеет. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прокрался через всю комнату. Искомая бумажка оказалась каким-то телефонным счетом. Сойдет. Как бы написать? Я задумался, машинально поднял глаза... Взгляд скользнул по старинному 50-х годов механическому календарю с массивным гербом СССР, истекшему воском подсвечнику, пожелтевшим фотографиям на стене.
1: Стоп! Календарь!
0: Я застыл на месте, боясь пошевелиться.
4: Какое на нем было число?
0: Немного побуревшая от времени пластинка с надписью «Март», над ней окошко для числа. 10-е. 10 марта. Я помотал головой, зажмурился, снова открыл глаза. Наваждение не исчезло. Гордая, как ракета Гагарина, единичка и пухленький нолик словно издевались надо мной. Я судорожно закатал рукав свитера, зацепился за ремешок часов, рванул, ткань затрещала. Старые верные Сейко услужливо помигивали двумя точками, разделяя часы и минуты. Дрожащими пальцами не с первого раза и удалось, я нажал на правую верхнюю кнопку. Сейка моргнули, появилась дата. 10.03.2002. Сан.
4: Воскресенье, машинально отметил я. 10 марта.
0: Маша все так же спокойно спала под пледом. Я подошел, укрыл ее поудобнее.
1: легонько прикоснулся к тонкой, удивительно красивой руке и стал ждать пробуждения. «Господи, Мария, кто же ты такая?» «Все это время, все эти попытки, растянутые на год, вечные, крутящиеся словно в карусели год, получается, я искал тебя. Я нашел». Круг замкнулся, и я выглянул за его край. «Что же теперь?» «Думай, Джо, Иосиф, сын Давидов, думай, для чего-то же ты нужен этой девочке?» «Мария и Иосиф. Какое знакомое сочетание имен. Удивительно знакомое. Нет, не может быть!»

0: Сейчас прозвучит рассказ Роберта Шекли «Через пищевод и в космос» с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
1: «Но у меня действительно будут галлюцинации?» — спросил Грегори.
2: «Я уже говорил, что гарантирую это», — ответил Блейк.

0: Вы должны попасть куда-то уже сейчас. Грегори огляделся. Ужасно знакомая и скучная комнатенка. Узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковые люстра, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный и опухший Блейк. «Должен заметить, — заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильной формы таблетки, — что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый, добрый, особый, тантрамантрический, быстрорастворимый супернарко-ЛСД-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «крапчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками STP, DMT и THC, плюс немножко псилоцибина, мизерного количества алалоки и особого ингредиента собственной разработки доктора Блейка — экстракт из брусники. То есть вы проглотили новейший и самый эффективный из галлюциногенов. Грегори взглянул на свою правую руку, согнул и разогнул ее. «В результате, — продолжал Блейк, — вы получите моментальное, тотально великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации, по крайней мере, на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика Вест-Вилледжа». «Вы говорите так, словно сами уже его пробовали, — заметил Грегори. «Вовсе нет, — запротестовал Блейк. Я в основном сижу на старом добром амфетамине. Том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассники глотают фунтами и ширяются галлонами. Амфетамин не более чем стимулятор. С его помощью мне работается быстрее и лучше. Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влипну в разборку с наркомафией, а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии, где я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков». Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу. «От амфетамина, конечно, появляется некая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверхколдовском мире, куда вы сейчас вступите».
1: «А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку, — поинтересовался Грегори.
0: Блейк взглянул на часы. «Чуть больше часа».
1: «Почему же она до сих пор не действует?»
0: «Должна подействовать. Несомненно, должна. Что-то обязательно должно случиться».
1: Грегори опять огляделся и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшего в слюдяную стену сверчка.
0: Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив, на сером мшистом камне, разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крапчатые неправильные формы таблетки.
2: «Что случилось?» — полюбопытствовал Блейк.
0: Грегори поскреб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались, передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он вытянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце Блейка вытянулось в жесте интереса.
2: «Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации?»
0: Грегори неопределенно взмахнул хвостом.
1: «Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации. Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, словно какие-нибудь млекопитающие».
0: «Переход в иллюзию часто бывает незаметен, — подтвердил Блейк. — Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что же случилось теперь?»
1: Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцы и огляделся. Яма была ужасно знакома. Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?
2: Как я уже говорил, я гарантирую это,
1: произнес Блейк, изящно складывая глинцевитые красные крылья и поудобнее устраиваясь в углу.

0: Итак, как я уже говорил, это был рассказ Роберта Шекли «Через пищевод и в космос» с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
1: Патриция МакКиллин, Oak Hill. Марис записала в дневнике: «Дорогой дневник, ты мой свидетель. Тебе я расскажу о волшебстве, которое познаю в Бордертауне. Я выбрала тебя, потому что ты такой зеленовато-серебряный, а эти цвета кажутся мне волшебными. Сама не знаю почему. В общем, как только услышу первые заклинания, сразу доверю их тебе. Как только сумею отыскать Бордертаун». Сидя на корточках у пыльной дороги и уместив на коленке пустой дневник, она подняла голову, когда услышала фырканье мотора. Рука с задранным в надежде на удачу большим пальцем потянулась вперед. Но женщина в грузовичке, куда кроме нее втиснулось не менее 14 скандальных ребятишек не старше 6 лет, бросила на Марис измученный взгляд и укатила, обдав облаком золотой пыли. Марис усиленно заморгала, освобождая веки от пыли, и снова взялась за ручку, тоже серебряную, с зеленым пером. «Надеюсь скоро туда попасть. Судя по виду той женщины, она не знает дороги, а сама дорога ведет, наверное, к бедным фермам и дешевым закусочным, и больше никуда. Но, кто знает, кажется, это и есть первое правило волшебства». На этом месте она прервалась и удовлетворенно спрятала дневник и ручку в рюкзак. Гораздо позже, после бесконечной тряски в грузовике-тихоходе, нагруженном целым стогом сена, а тот все норовил опрокинуться, она сидела в ресторанчике для водителей, приткнувшемся на обочине шоссе, и жевала то жареную картошку, то кончик ручки, которая опять делала записи. Время было позднее, а ближайшим городом, судя по газетам, которые предлагались посетителям, был Oak Hill. Газеты толстые, значит, город не маленький. «Бордертаун может оказаться там. Он может оказаться где угодно», — писала она. «Мне все равно, ведь я не знаю, где нахожусь. Может, драндулет с сеном завез меня в другой штат? Во всяком случае, у моего движения появилась цель. Oak Hill. Звучит волшебно. Большой город, где сохранилась старая дубовая роща на холме». Она перестала писать, представив себе город на месте шоссе, с которого то с ревом, то с чиханием сворачивали грузовики, сбрасывавшие скорость перед заправочной станцией рядом с ресторанчиком. «Но очень возможно, что с дубами его связывает не больше, чем Лос-Анджелес с ангелами. Ожидая неожиданного, еще одно правило волшебства. Хотя в данном случае ожидаемое, по-моему, еще более...» «Хочешь еще чего-нибудь, кроме картошки, детка?» — спросила ее официантка. Рослая, ширококосная, с тяжелым безразличным лицом и чистой шелковой кожей. «Да», — мысленно ответил ей Марис, — «твою кожу. Такую же чудесную молочную кожу. Ради такой ничего не пожалела бы». «Нет», — сказала она вслух, — «только еще стаканчик коки, пожалуйста». Официантка наклонилась к ней. «Вообще-то уже поздновато, а ты тут одна». «Мои родители в мотеле смотрят телевизор», — очень правдоподобно соврала Марис. «А я проголодалась». «Вот оно что». Официантка не отходила, выражение ее лица не менялось. «Молодец, что захватила с собой рюкзак. Мало ли что взбредет родителям в голову». «Я храню в нем свои секреты», — объяснила Марис. «Собираюсь изучать магию». Она по опыту знала, что после этих слов люди начинают нервничать и, закончив расспросы, проявляют повышенный интерес к оленьей голове над дверью или к часам в противоположном углу. Смущало людей и ее лицо, тем более со звездочками, нарисованными поверх хронических прыщей размером с еловую шишку каждый. Глазки у нее были в кучку водянисто-серые. Посередине носа выросла здоровенная горбина, а длинные волосы, некогда совсем светлые, за последний год приобрели противный цвет,

0: нечто среднее между пеплом и засохшей грязью. Она стала одеваться в тряпье с барахолки, чтобы отвлечь внимание от своей безнадежной физиономии. Потертый бархат, шляпа с широкими полями, вся в поддельном жемчуге, блузка с блестками, которая сверкала, как фольга в солнечный денек, длинная цветастая юбка, придававшая ей загадочный вид, делавшая цыганкой, гадалкой, знающей немало тайн и готовая ими поделиться за хорошую мзду. По словам матери, в таком наряде она походила на взрыв в ночь всех святых.
1: «Люди любят тебя за то, какая ты есть», — говорила мать, — «а не за твой вид. Я хочу сказать, ну, ты сама знаешь. В общем, я тебя люблю».
0: Но официантку магия не брала. Волшебное слово отскочило от ее благостной наружности, не оставив следа, как детская проделка, вроде крашения волос в изумрудный цвет. «Одним словом», — заключила она, — «родители, надеюсь, знают, где тебя искать». «Никто не знает, где меня искать». Так записала Марис спустя то ли день, то ли три дня, а то и целый год, привалившись спиной к цементной стене, измученная городским шумом. Пальцы, сжимавшие ручку, были холодны, она вообще мерзла с той минуты, как очутилась в городе, хотя горожане спали на лужайках без одеял. В пыльном жарком безветрии рассеивался неяркий солнечный свет. Писать сведенными пальцами было трудно, но страх подействовал пока что только на пальцы и не покушался на голову. Ее отвлекла компания, вывалившаяся из клуба на другой стороне улицы. Все в черной коже, черный бисер, черные перья в длинных растрепанных волосах, матовые серебристые очки от солнца. Сначала они разглядывали Марис как какие-то близорукие насекомые, потом засмеялись. Она опять вжалась в стену, словно так можно было стать невидимкой.
1: В Оук-Хилле нет дубов и вообще деревьев. Водитель грузовика сказал, что знает, куда мне ехать, а потом остановился посреди всего этого и заявил, что я приехала. «Что это?» — спросила я. А он сообщил: «Это конец полосы». Я слезла, он покатил дальше. «Если это конец полосы, как же он поехал?» «Вы не понимаете», — сказала я, — «я еду в Бордертаун учиться волшебству. Это не Бордертаун, мне сюда не надо».
0: А он мне: «Да ты оглядись».
1: «Ну и что?»
0: Белобрысая шпана на шикарных мотоциклах. Он говорит: «Не попадайся им на глаза, лучше прибейся к таким же, как ты. Больше мне тебе нечего сказать». Я вышла. И он уехал. Она опять перестала писать, отвлеченная перепалкой двух байкеров. Те, заехав в забившийся канализационный жёлоб, выясняли, кто кого обрызгал, удерживая равновесие каблуками кожаных сапог выше колен. Уткнувшись в свой дневник, она записала: «Это совсем не то, чего я ждала от неожиданного». На нее упала тень. Она подняла глаза и увидела самое красивое лицо, какое только можно вообразить. Позже, когда появилось время рассуждать, она задумалась, что же заметила в первую очередь. Красоту, пронзившую ее и изменившую представление о волшебном слове, значение которого мигом раздвинулось, и включила даже шумливый, бесчувственный, тщеславный и хвастливый противоположный пол. Или, подняв глаза и увидев в его глазах свое отражение, тут же разглядела на его лице ужасающую злобу и презрение. Она подпрыгнула и тихо пискнула, ударившись лопатками о стену. «Ты!» — рявкнул он. Она снова издала придушенный звук. «Убирайся отсюда! Ступай искать себе подобных, если такие найдутся! Должно же в этом городе существовать место, куда сползаются белые мышки! Ты занимаешь пространство, которое мне требуется для других целей, например, для чтения граффити на стене за твоей спиной!» Она уставилась на него, пораженная силой его ненависти. Казалось, он перешел через улицу с ее хаотическим движением только для того, чтобы жестоко наказать ее за сам факт существования на свете. В следующий момент она узнала в нем одного из байкеров в высоких сапогах, ругавшихся у канализационного желоба. На его атласной рубашке, серебристо-серой, как его глаза, красовалась полоска грязной жижи. Либо он сожрал другого байкера заживо, либо заморозил до смерти одним своим взглядом. Она затаила дыхание, чувствуя головокружение. «Я здесь», — подумалось ей. «Это то самое место».
1: «Ты?»
0: — пропищала она, почти не слыша себя.
1: не человек.
0: Он сплюнул, едва не попав ей на туфлю. Продолжаешь мозолить мне глаза?
1: Я приехала сюда ради тебя.
0: Теперь он увидел ее. Раньше она просто загораживала стену. Его глаза опасно сощурились.
1: «Да не стоишь внимания, ты уродливая мышь», — проговорил он тихо.
0: «Дунуть и тебя не станет. Но я согласен сосчитать до 10. 5 на ужас и 5 на бегство. После этого я напущу на мышь хорьков. Они любят позабавиться с мышками, а спрятаться здесь негде. Раз.
1: Я приехала учиться волшебству».
0: Он заморгал. Надеялся, может быть, она пропадет с глаз? Два.
1: «У меня есть дневник для записи заклинаний», — она показала ему сокровище. «И ручка».
0: Она знала, что это детский лепет, что зря расходует дыхание, но если он единственное волшебство, встреченное в Бордертауне, то у нее нет ничего, кроме него.
1: «Я ни от кого никуда не убегаю, и ты прав, я уродина, но я не потому хочу изучать...»
0: Три.
1: «Раз тебе невыносим мой вид, то, может быть, ты знаешь слепого или безразличного. Это даже не ради самой себя», — добавила она в отчаянии.
0: Четыре.
1: «Это совсем не для того, чтобы превратиться в красавицу. То есть я так думаю, а просто...»
0: Пять.
1: «Просто я так хочу. Но как сказать, чего мне хочется, если я даже не знаю, что такое магия? Мне известно только это слово, а тебе все остальное. Так научи меня!»
0: Он затих. Она даже не слышала его дыхания. Потом произнес одними губами: «Беги». Какое-то мгновение оба не знали, послушается ли она. Потом она услыхала само слово, ясное и простое, словно он опустил ей в руку камешек. Он подарил ей время еще для 5 вздохов и даже более того. Возможно, опасность исходила не от него. Возможно, он давал ей первый урок, как слушать. Или думала она, прижимая к себе дневник и рюкзак и выпрямляясь, он дал ей совет, как-то связанный с внезапным ревом мотоциклов за углом. Она дернулась, потом оглянулась, чтобы увидеть его напоследок. «Спасибо», — вымолвила она и заметила, что он удивлен. Потом она помчалась по улице, провонявшей засорившимся водостоком, пролитым машинным маслом, выхлопом, слыша вокруг смех и сгорая со стыда. Моторизованные драконы с ревом следовали за ней по пятам, огибали вместе с ней углы, неслись по закоулкам, распугивая крыс и кошек. Лишь один раз она осмелилась оглянуться и увидела его близнецов, только моложе, гибче и злее, с развивающимися волосами, белыми, словно одуванчики. Как и у него, лица у них были подобны дверям, открывающимся и мгновенно захлопывающимся, так что она успевала лишь увидеть, что ей вход воспрещен. Их ненависть была откровенной и неутолимой. Они не давали ей скрыться, преследовали в толпе, взбирались вместе с ней по лестницам, въезжали в брошенные дома и выезжали вон, улюлюкали и звали ее, лаяли по собачьи, выкрикивали оскорбления. Потом вдруг они устали от игры. На людной улице, где пешеходы уступали ей дорогу для бегства, один из мотоциклистов вдруг резко повысил скорость и поравнялся с ней. Он поймал ее за руку, она, ничего не видя из-за растрепавшихся волос и от слез, попыталась вырваться.
1: «Садись!» – прошипел байкер женским голосом, и Мари, запутавшись в собственном подоле и споткнувшись, вытаращила глаза. «Быстрее!»
0: Где-то в закоулке она потеряла рюкзак, но по-прежнему прижимала к груди дневник и ручку. Даже сейчас, пытаясь взгромоздиться на едущий мотоцикл, она не желала с ними расставаться. Мотоцикл набирал скорость. Мари схлестали по лицу жесткие волосы. Она выплюнула прядь, попавшую в рот, и ухватилась обеими руками за седло, зажав дневник и ручку между своей спасительницей. Прошло немало времени, прежде чем голоса драконов превратились в биение ее сердца. Позже, при свете единственной голой лампочки, свисающей с облезлого потолка, она написала: «Дорогой дневник, я не знаю, где нахожусь». Она помедлила, обхватив себя руками и глядя на страницу. Юбка порвалась, сбитые ноги кровоточили, бегая после этого в видавших виды кожаных туфлях. Волосы и лицо перепачканы, ладони ободраны, она зацепилась на бегу за мусорный бак и проехалась руками по брусчатке. Но как не больно было писать, она снова сжала ручку. «У меня ничего не осталось от прежней жизни, кроме тебя. Все остальное я потеряла. Этот дом кишит людьми. Большинство одного возраста со мной. Они оказались

только смех. Зато он не смеялся. Чистокровный, вот как они его назвали. Эльф. Прекрасный и опасный для людей. Но у него есть кое-что необходимое мне. Она снова прервалась, вычленяя его лицо из беспорядочных, пугающих воспоминаний дня. Что он сделал? Предостерег ее насчет мотоциклистов или, наоборот, натравил их на нее? Она медленно вывела. «Мне придется замаскироваться, чтобы снова там появиться. Ведь они знают меня в лицо». Шли дни, и она уяснила, что загадочное движение в доме объясняется просто. В беспрерывном хождении и смене лиц существовал некий порядок. Многие ребята работали. Одни изображали противоборствующие банды, другие мастерили что-то, например, безделушки на продажу, красили одежду. Материалом служил мусор с улицы или находки из ящиков на барахолке. Они приносили с собой дух иной жизни, которая текла за стенами разрушенных домов. Некоторые штучки, причудливые яркие перья, сухие листья, намекали на существование леса, но Марис догадывалась, что это только призрак. Память о дубах, витающая над городскими улицами. Многое говорило о близком достатке. Дорогие ткани, потускневшие кольца, выброшенные за ненадобностью бусы и пуговицы со сложным изображением, иногда даже с очертаниями голов, причем не всегда человеческих. «Где вы это раскопали без устали?» – спрашивала она. «Откуда это взялось? Что это?» Но ответы неизменно были уклончивы и сопровождались озадаченными взглядами. Так уж Марис действовала на людей. «Никто не понимает, что тебе здесь надо», – сказала ей однажды девушка, которая шила из лоскутов цветастые рубахи. «Я приехала учиться волшебству», – ответила Марис. Простая фраза, которую она повторяла сотни раз. «Почему? С тобой что-то стряслось? Это из-за кого-то?» Марис широко раскрыла глаза, сама до крайности озадаченная, а потом решила, что все ясно. «Ты намекаешь на мою внешность, на мое уродство. Считаешь, что из-за этого со мной что-то приключилось, вот я и сбежала, чтобы научиться волшебству». «Ты вовсе не...» Девушка замялась, потом попробовала снова. «Никто не приходит сюда только из-за...» Новая пауза. «То есть...» Марис почесала голову и безразлично подумала. «Не хватало только вшей». «Может быть, — проговорила она, — я бы тебя поняла, если бы ты объяснила, зачем ты сама здесь». Лицо девушки, настолько красивое, что она, казалось, борется с собственной красотой, захлопнулось, как дверь за щелкой. То же самое происходило с лицами эльфов. Потом, вглядевшись в лицо Марис с нехорошей кожей и глазами глубоководной рыбы, оно опять медленно раскрылось, и Марис увидела то, что та пыталась спрятать. Страх, отвращение, надежду. «Ты не боишься?» – выпалила она. «Не боишься того, что осталось позади тебя? Вот что тебя отличает!» Марис уставилась на нее, не убирая с глаз спутанные пряди. «Попробуй объяснить», – попросила она. «Назови свое имя». Они долго сидели на голом матрасе, который Лейн шил невесть из чего, безумолку болтая. Во время ужина через кухню тянулась бесконечная вереница, чтобы схватить что-нибудь пожевать и уничтожить схваченное на ходу, не переставая переругиваться с полными ртами. Марис, помогавшая поварихе, получше пригляделась к лицам вокруг. Много дней она не отличала одно от другого. Все казались бледными, замкнутыми. Все бросали на нее отчужденные взгляды, а то и вовсе не желали на нее смотреть. Мало кто знал девушку по имени, хотя некоторые награждали ее кличками. Одна из кличек, повторенная и сейчас, сильно ее удивила. «Училка». Если разобраться, то все верно, ведь она постоянно задает вопросы, на которые невозможно ответить, то есть проверяет знания. Этим вечером она научилась различать своих соседей, понимать выражение их лиц, глаз. Поняла, кто вороватый, кто воинственный, кто болезненный, кто злой, кто напуганный. Хотя напуганы были все до одного. Каждый был на страже. Кто пускал в ход кулаки, кто бил взглядом, кто голосом. Все ходили ощетинившиеся, готовые отразить удар, напуганные до полусмерти. «Дорогой дневник», – записала она после ужина. «Элейн рассказала мне невероятные вещи. Она показала мне шрамы. Сначала она твердила, что я ничего не добьюсь,

она выкрасит мне волосы своей краской для одежды, которую, как она утверждает, делают из природных материалов, орехов, ягод. Она знакома с кем-то, кто собирает все это и варит краски. Еще она обещала подумать, как быть с моим лицом, которое легко забыть, но трудно не узнать благодаря поселившимся на нем созвездиям. Она велела мне не говорить так про саму себя. Почему? Все так делают. Еще я всегда хочу первый. Ей это непонятно. В общем, она знает кого-то, кто делает маски из перьев и крашеных тряпок, но пока говорит об этом уклончиво. Думает, что это слишком опасно. Но магия не менее опасна. Раньше я этого не знала, а теперь знаю. Той ночью в кромешной тьме она проснулась, разбуженная странной музыкой. Наверное, снова отключилось электричество. Хорошо, хоть на улице уцелел один единственный фонарь, и благодаря ему она, шатаясь по дому, могла разглядеть лестницы и зловещие темные углы. Музыка манила ее вниз, как детская рука, невинная, но властная, уговаривающая. «Взгляни-ка на этот цветок, этот камешек, этот орешек». Она шла на зов, не думая, босая, с полузакрытыми глазами, волоча за собой оборванную полу старой длинной сорочки без рукавов. Едва услышав музыку, еще не встав с постели, она схватила дневник и ручку и теперь несла их, не сознавая этого и не отдавая себе отчета, что будет делать на пустой улице среди ночи. Дверь на улицу отозвалась на ее толчок скрипом, но скрип никого не разбудил. Шершавый тротуар еще не успел остыть. Никто нигде не играл, можно было подумать, что музыка доносится с луны. Она попыталась пошире раскрыть глаза и хоть что-то разглядеть. «Музыка раздается на улице», — завороженно подумала она. «Это играют водопроводные трубы и кабели под асфальтом. Поет электрический ток». Она чувствовала ногами вибрацию и знала, музыка вливается ей в кровь. Потом она услышала собственное бормотание. То были произвольные ноты, подобные легкому дождю. Город, покачиваясь, уплывал вдаль, как рыхлый серый ком из зданий и улиц, освещенные уличными фонарями. Потом волна изменила направление, и ком стал наплывать на нее, теперь зеленый, золотисто-бежевый, пахнущий не камнем, а землей. Она стояла на заросшем дубами холме посреди бескрайнего леса. Деревья были огромные, старые, громоздились над ней, хотя не загораживали вид. «Я королева холма», — подумала она. «Где мое лицо?» Она нагнулась и, не переставая напевать, принялась собирать опавшие листья. На следующий день среди страниц своего дневника она нашла дубовые листья. Она медленно, любовно вынула их. Вокруг раздавался тяжелый топот соседей, разбегающихся по своим этажам. На кухне надрывался чайник, кто-то терзал электрогитару, делая звук все пронзительнее. Кто-то визжал, протестуя против насилия над слухом. Она разложила листья перед собой. Чувствуя по всему телу уколы, она взяла ручку и неуверенно вывела на чистой странице «Спасибо». Она попросила у Элейн нитки, объяснив, что хочет зашить юбку, и потратила утро на сшивание из листьев подобие маски. Труднее всего было устроить отверстие для глаз. Листья разъезжались, сколько ниток она не пускала в дело. Наконец она пригрозила листьям, что воспользуется ножницами, если они не послушаются. И тогда листья приняли надлежащий вид, чтобы она могла увидеть между ними город. Она оторвала от юбки полоску на завязке для маски и спрятала свое рукоделие в дневник. Элейн, партняжничавшая у себя на матрасе, едва оторвала взгляд от шитья, когда Мари сбросила ей катушку и пододвинула изящной грязной ножкой какую-то банку. «Вот краска, которую я тебе обещала». «Какого она цвета?» Элейн пожала плечами. «Кто знает, все зависит от цвета твоих волос». Когда волосы высохли, Морис еще раз убедилась, что они у нее совершенно бесцветные. «Бледна, как смерть», — подумала она, пытаясь пригладить это серебристое облако паутины. Все зеркала в доме были либо треснувшими, либо кривыми. В них отражалось что-то невообразимое. «Что ж, каково лицо, таково и отражение», — думала она, переходя от одного зеркала к другому в слабой надежде на улучшение.
Наконец она перестала надеяться и взяла взаймы у соседей одежду, в которой можно выйти. Рваные джинсы и черную футболку с надписью «Йосмитский национальный парк». Вскармливай дикую природу в себе. Обуваться она не стала на случай, если снова придется спасаться бегством. Свернув не больше 3 раз, она заблудилась. Вокруг громоздились одинаковые ветхие дома, прохожие толкали ее, не видя в упор. Город смердел, как грязный и голодный зверь, не переставая выл и рычал. Ни о каком волшебстве, даже о малейшей его вероятности не возникало и речи. Нигде не было заметно ни одного листика, сплошь камень, резкие слепящие переходы от тени к свету. Марис открыла дневник, быстро нашла свою маску, надела ее и облегченно перевела дух. Спрятавшись, думала она, может быть, кем угодно, чем угодно. В следующую секунду она окаменела, вспомнив, что несет предметы, по которым ее ничего не стоит опознать. «Они не обязательно мои», — подумала она мгновение спустя. «Я нашла их на улице. Наверное, кто-то их уронил и в спешке не стал поднимать». Она сунула ручку в серебряную копну волос, зажала дневник под мышкой. Скорее всего, он тогда не заметил дневника. При одной мысли о нем она испытала озноб, то ли от страха, то ли от предвкушения. «Как его убедить?» — спросила она у дневника. «Может, дать ему что-нибудь? Если, конечно, он позволит ей промолвить хоть словечко, прежде чем напустит на нее своих хорьков. Но у нее все равно нет ничего такого, что могло бы его заинтересовать, на то, что он хотя бы соблаговолил бы взглянуть. Или он ее ждет?» И она позволила городу затянуть ее. Побрела в сторону его неведомой сердцевины.

0: Постепенно до Марис дошло, что на нее пялятся, от нее шарахаются, расступаются, давая дорогу. Даже те, кто щеголял с бритвенными лезвиями на шее и скрывал от остальных глаза. Она привыкла поспешно отводить взор, претерпелась к молчанию, которым ее встречают, чтобы дать ей удалиться на расстояние, когда она не услышит их шуточек в свой адрес. Но эти были хорьками, дикими волшебными существами, с лаем, преследовавшими ее по улицам. Теперь же они уступали ей дорогу, тщательно стирая всякое выражение с лиц. «Разве они не догадываются? Разве не видят? Ведь это всего лишь я, только под маской из умирающих листьев, да в майке из Йосмитского парка». Но нет, они ослепли. Она как будто прибавила в росте, даже замедлила шаг, минуя их, хотя отказывалась гадать, что произойдет, когда их осенит, что это всего-навсего она. Наконец она заметила его, шагающего к ней по тротуару, и остановилась. Он тоже увидел ее, и его лицо посуровило. Но она с удивлением поняла, что так он готовился встретить страх, а не ее. Он аккуратно обошел ее, надеясь, наверное, что она остановилась не ради него. Но она обернулась, посмотрела ему прямо в глаза и добилась, чтобы он оступился и тоже замер на месте. «Кто ты?» – прошептал он. У нее пересохло во рту. «Просто ответить на его вопрос, ничего больше.
1: Марис.
0: Что тебе надо?»
1: «Тебя».
0: Он медленно вздохнул. Кожа его была так бледна, что уже не могла стать белее, но челюсти сжались сильнее обычного. «Что тебе надо от меня?» Она судорожно глотнула, чувствуя, как врезается в ребра дневник, зажатый под мышкой. Насколько сильна власть, которую имеет над ним ее маска? Хватит ли у нее отваги сказать то, что хочется? Но как еще узнать самой, кто она такая, какой он видит ее сейчас? И Марис ответила, взвешивая каждое слово.
1: «Я хочу, чтобы ты сказал «да» на все, о чем я попрошу».
0: «Да».
1: «Хорошо».
0: Она поднесла руку к лицу и подняла маску, показав ему свое нечистое, потное человеческое лицо.
1: «Научи меня волшебству».
0: Он молча смотрел на нее еще какое-то время, потом содрогнулся всем телом и выдавил:
1: «Кто ты?»
0: Она разинула рот, да так и осталась стоять, не сводя с него взгляда.
1: «Марис», — собиралась ответить она, но ведь она сама не узнавала эту Марис, остановившую эльфа посреди улицы и вынудившую его спросить, как ее зовут. «Не знаю», — медленно ответила она, все еще недоумевая, «почему он не натравит на нее своих хорьков, притаившихся в канавах и за разбитыми окнами?» «Чего ты боишься?»
0: Она услышала, что он снова задышал. Его лицо немного ожило.
1: «Я не видел твоих глаз», — тихо ответил он.
0: «Твоего лица. Только листья. Ты посмотрела на меня сквозь листья, старые, как сам наш мир, и сказала, что пришла за мной. Раньше я думал, что ничего не боюсь». Он помолчал. «Но тебя я, кажется, боюсь». «Где ты взяла листья?»
1: «Во сне».
0: Он кивнул, нисколько не удивившись. «И ты вернулась сюда, чтобы найти меня. Ты меня не боишься, хотя я тебя отсюда прогнал».
1: «Боюсь, и еще как», — подумала она. «О да, не меньше, чем шаровой молнии у себя на ладони. Но я, Марис, способная поймать шаровую молнию и остаться в живых». «Почему лес позволил мне увидеть его во сне? Почему отдал мне листья?»
0: Он покачал головой. «Мне он тоже снился, но никогда не позволял что-либо забрать». Он осторожно прикоснулся к листьям вокруг ее глаз, потом неожиданно спросил: «Что случилось с твоими волосами?»
1: «Они побелели».
0: Он опять кивнул, и она догадалась, что в старом лесу такое случается. «Теперь ты больше похожа на одну из нас».
1: «Я пыталась изменить внешность, чтобы ты меня не узнал и не прогнал снова». Он слегка пожал плечами. «Это ничего не решает. Для меня все люди на одно лицо. Без листьев я бы ни за что тебя не вспомнил».
0: «Но ты не знал?»
1: «Я узнал в тебе волшебство», — сказал он просто. Она почувствовала, что уже не так сильно прижимает к себе дневник, не так напряжена. Стоя на людной раскаленной улице вместе с ним, пылинка, угодившая туда, где сходятся миры, где в любое мгновение может прогреметь чудовищный взрыв или зазвучать прекрасная песня, она внезапно почувствовала себя в безопасности.
0: «Значит, ты будешь меня учить?»
1: Он чуть печально приподнял брови и на мгновение приобрел сходство с человеком. «Я же сказал, да?» «Дорогой дневник», — писала она вечером того же дня со смесью страха и торжества, сидя на своем запятнанном матрасе и не слушая, как ворочается вокруг нее старый дом. Громыхали башмаки, раздавались визгливые голоса спорящих, кто-то наигрывал на гитаре пронзительную балладу, кто-то тихонько подбирал на свирели другую, совсем старую.
0: «Сегодня я сотворила свое первое чудо, заставила одного из них увидеть мое человеческое лицо. Возможно, для этого мы и все явились сюда, с нашими шрамами и тайными личинами. Нам хочется, чтобы древняя магия узнала нас и поздравила с возвращением».
1: Она оторвала перо от бумаги, помедлила, потом решилась.
0: «Маме я напишу завтра. Мне очень трудно это признать, но она была права».

Эктор Альварес Мурена. Аргентинский поэт, прозаик и эссеист. Кот. Как долго он просидел в заперти. Туманное майское утро, с которого все началось, теперь казалось ему столь же призрачным, как день его рождения. События совершенно непостижимые, несмотря на свою очевидность. Он решился на это, узнав, что другой имеет над ней тайную власть. Себе он сказал, что поступает так, быть может, ради нее, тем самым избавляя от унизительного и бессмысленного выбора, но в глубине души знал, что следует пути, избранному много раньше. В то утро между ними было все кончено. Когда он вышел из чужого дома, ветер разогнал туман, и, подняв глаза в слепящую высь, он увидел черное облако, похожее на огромного паука, бегущего по снежному полю. И навсегда запомнил. С той минуты кот его соперника, чьей преданностью гордился хозяин, стал с безразличным видом следовать за ним, не отставая ни на шаг и терпеливо снося все попытки прогнать его прочь. Он отыскал не слишком грязный и не слишком неудобный пансион, тогда еще он придавал значение подобным вещам. Кот был крупным, мускулистым, серым, с грязно-белыми пятнами. Он походил на древнее, одряхлевшее божество, у которого еще достанет сил напакостить людям. И люди не жаловали кота, покосились на него брезгливо, с опаской и вышвырнули вон с позволения невольного хозяина. На следующий день новый постоялец вновь обнаружил кота у себя в комнате. Тот возлежал на кресле. Чуть приподняв голову, кот взглянул на него и снова погрузился в сон. Его опять выкинули, но он неизвестно как пробрался в дом, в ту же комнату. Кот одержал победу, ибо с тех пор хозяйка пансиона и прислуга оставили его в покое. Можно ли поверить в то, что коту удалось подчинить себе человека, изменить его жизнь? Поначалу постоялец часто выходил. Он не мог подолгу находиться в убогой комнатушке с крикливыми полосатыми обоями, потертой мебелью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась удивительно уродливой, и тусклой лампой с грехом пополам, освещавшей половину комнаты. Он уходил, бродил по улицам в надежде обрести утраченный покой и возвращался еще более подавленным. Кот не выходил никогда. Однажды вечером, когда постоялец, вернувшись с прогулки, дожидался в дверях, чтобы горничная закончила уборку, он убедился, что кот и тогда не покидает своего убежища. По мере того, как женщина с веником и тряпкой перемещалась по комнате, кот переходил с одного места на другое, пока не устроился там, где все уже было прибрано. Иногда кот допускал просчеты, но горничная тихонько шикала на него, без злобы, просто предупреждая, и кот отпрыгивал в сторону. Почему он отказывался выходить? Из страха или из инстинктивного стремления к удобству? Как бы то ни было, человек решил уподобиться коту, хотя бы для того, чтобы обрести некую мудрость в том, что у животного вызывалось страхом или ленью. Он разработал план. Сперва отказаться от утренних, а затем и от вечерних прогулок, и, преодолев несколько приступов глухого отчаяния, сумел осуществить задуманное. Он читал книжонку в черном переплете, которую принес с собой в кармане, и часами бродил по комнате в ожидании ночного выхода. Кот почти не глядел в его сторону. Казалось, он довольствуется тем, что ест, спит и вылизывается быстрым языком. Однажды холодным вечером человек не захотел одеваться и вообще не вышел на улицу. И мгновенно уснул. С того дня все затруднения исчезли, словно он взобрался на вершину, с которой оставалось только спуститься вниз. Его дверь открывалась лишь для того, чтобы внесли еду, а рот, чтобы принимать пищу. Он оброс бородой и, наконец, отказался от прогулок по комнате. Лежа по обыкновению в постели, сильно располнев, он погружался в неведомое прежде состояние полнейшего блаженства. Взгляд его был неизменно прикован к гипсовым розеткам, украшавшим низкий потолок, но сам он их не замечал, ибо его потребность в зрелищах с избытком удовлетворялась ежедневным 10-минутным созерцанием обложки. Похоже, у него проснулись новые способности. Желтоватые отблески лампы на черном глянце рождали столь причудливые тени, столь тонкие оттенки, что одного этого реального предмета хватало, чтобы присытись, погрузиться в нечто вроде гипнотического сна. Обоняние также обострилось, ибо легчайшие запахи, взвиваясь и обволакивая тело, заставляли грезить о бескрайних фиолетовых лесах, о шуме морского прибоя. Его стали посещать чарующие видения. Свет день и ночь, горевшие лампы, тускнел, и появлялись женщины в длинных покрывалах с алыми или бледно-зелеными лицами, небесно-голубые кони.
Кот, между тем, невозмутимо возлежал в кресле. Однажды за дверью послышались женские голоса. Как он не силился, слов ему не удалось разобрать, но смысл и без того был ясен, словно ему воткнули кол в огромное дряблое брюхо. Это ощущение, хотя и нестерпимо острое, было таким далеким, что он понял, пройдет еще много часов, прежде чем сумеет отозваться. Ибо один из голосов принадлежал хозяйке пансиона, а другой — ей, которая, наконец, его нашла. Он уселся в постели. Попытался сделать хоть что-нибудь и не смог. Он поглядел на кота. Тот, приподнявшись, тоже смотрел на дверь, но оставался совершенно невозмутимым. И человек еще острее ощутил свое бессилие. Его била дрожь, а голоса за дверью все не смолкали. Вдруг он ощутил невероятное напряжение. Казалось, исчезни оно, и он рассыплется на части, разлетится в прах. Тогда он разинул рот, застыл на миг, не понимая, для чего он это сделал, и, наконец, из его груди вырвался кошачий вопль, пронзительный и отчаянный.

Уэллс случайно зацепил рукавом стул, и тот стукнулся о край стола. Керри зашикала на него. «Нельзя ли потише? Ты как слон, еще мастер проснется!» Кабинет учителя оказался пуст и тих. Лишь на одной стене одиноко потрескивал факел. Стол мастера был завален старыми книгами, мензурками и колбами. Сквозь цветные витражи лился лунный свет. Ученики, три юноши и девушка, на цыпочках с опаской вошли в комнату. То, что они собирались делать, было строжайше запрещено под страхом изгнания из школы.

0: Маги-подмастерья подошли к подставке для книг. Обычно на ней находился учебник мастера, когда тот читал лекции. Сейчас подставка была пустая, и Жак аккуратно положил туда толстенный фолиант, найденный Керри в библиотеке. Написан он был на древнем языке, которым подмастерья овладели совсем недавно, и повествовал о старинных обрядах, в частности, о призыве и изгнании демонов. Жак кивнул Велсу.
1: «Чертите знаки!»
0: Надо сказать, что операции, описанные в этой книге, можно было проводить лишь в святом кругу с вековыми иероглифами. Такой или похожий круг находился на полу в комнате Мафусаила Тилейского, попечителя учеников, жутко нервной и высокомерной особы. Керри не могла придумать ничего лучшего, кроме как ночью проникнуть в кабинет мастера, когда тот спал, и дорисовать недостающие знаки. Вэлс вытащил из-за пазухи кусок угля и с сомнением посмотрел на Керри. «Ты уверена?» «Все-таки вызов духа, нешуточное дело». Девушка, утверждающе кивнула. «Не бойся, специально для тебя мы вызовем совсем маленького демона. И ненадолго, вот увидишь». «Ну, как хотите», — проворчал Уэллс и, присев на корточки, принялся срисовывать знаки, начертанные у него на ладони. Он был самым младшим в группе и самым робким, в отличие от заводной Керри, которые так и сыпались сумасшедшие идеи. Жак провел рукой по страницам и, нащупав закладку, раскрыл на нужном развороте. Он поморщился, пытаясь разобрать иероглифы.
1: «Джо, пойди посвети».
0: Третий юноша поднес запасенный заранее сухой факел к горящему на стене. Дерево вспыхнуло, и Джо вставил факел в подставку рядом с фолиантом. «Так лучше». «Угу». Жак самозабвенно разглядывал строчки книги. «Вот и все». Уэллс поднялся на ноги, отряхивая руки. Керри взглянула на знаки. Таинственные письмена были похожи на больных сколиозом червей. Девушка поморщилась. «Ладно, сойдет». «Всем занять свои места». Она встала на один знак, Уэллс и Джо на два других. Жак, оставаясь прямо перед подставкой, еще раз проглядел строчки и поднял глаза.
1: «Кровь! Мы забыли кровь!»
0: «Не забыли». Джо поставил в середину круга чашу с чем-то вязким. «Сегодня свистнул с кухни. Чистая свиная». «Угу», — довольно промычал Жак и вновь погрузился в фолиант. «Ага, это значит... так...» «Да начнется шабаш!» Юноша резко вскинул руки к потолку.
1: «Не ори!» — прошипела Керри, повторяя вместе с двумя другими учениками движение Жака.
0: Новоявленный шаман слегка смутился, но продолжил свое дело. Он начал раскачивать руками из стороны в сторону и нараспев повторять. «Да начнется шабаш, шабаш, да прибудет великий дух, дух. Пусть явится он пред нами, нами». Жак вышел из-за подставки и, подойдя к чаше, окунул в кровь палец. Керри и остальные повторили за ним. «Мы приносим тебе в жертву эту святую кровь животного. Прими этот дар. Возьми душу зверя и явись на землю». Керри с пафосом воскликнула.
1: «Прими дар!»
0: «Возьми душу!» Джо с опаской покосился на девушку.
2: «Явись на землю!» умирающим голосом пропыхтел Уэллс.
0: Внезапные иероглифы на кругу вспыхнули ярко-белым светом. Компания с возгласами изумления шарахнулась назад. Кровь в чаше заволновалась, потом закипела, и из нее повалил едкий дым, который странно стелился по земле. В дыму возникли очертания какого-то зверька. И тут же демон, раскинув когтистые лапы, со стоном вылетел из чаши. Подмастерья ахнули. Дым моментально рассеялся, и дух уселся на край пустой чаши, облизываясь. С виду это существо напоминало летучую мышь, только с длинными лапами и ногами, похожими на уменьшенные тигриные. Непонятно поблескивая в свете огня, оно словно было отлито из стали. Голову украшали горящие глаза, клыки, торчащие из пасти, выкрученные в кренделя рога и подергивающиеся козлиные уши. За спиной чудовища были развернуты кожистые крылья, над головой покачивалась стрелка на конце хвоста. Размером демон был не больше крыши, вставшей на задние лапы. Дух зыркнул глазами и заговорил.
3: Давно я не ведал свининки. Я, демон из самых глубоких кошмаров человека, явился предсмертными людьми.
0: Керри только что словно отмерла и закричала с восхищением, указывая на демона одной рукой, а другой схватившись за щеку.
4: Ой, мамочки, демон! Настоящий!
0: Дух оборвал свой монолог и с изумлением воззрился на девушку. Уэллс тем временем тоже опомнился.
4: Класс! Реальная горгулья!
0: Горгулий растерянно переводил взгляд с одного мага на другого.
5: Так значит, вы не испугались?
0: Керри протянула руку к демону.
4: Ой, какая лапочка, а можно потрогать?
1: Горгулий обиженно зашипел и подался вперед, норовя тяпнуть за палец. Я тебе не экспонат, чтоб трогать!
0: Потом демон нахохлился, словно засыпающий ворон, закрыл лапами лицо и затрясся от плача.
1: Подмастерья изумились еще больше горгульи. Они совсем осмелели и подошли поближе.
0: Керри присела перед плачущим духом.
4: Что случилось?
0: Демон открыл морду, по его щекам текли слезы.
4: Все из-за вас, людей, из-за вас. Я боюсь уже просто... Уже 300 лет и до сих пор не могу напугать даже крысы. Как я поступлю в училище, если туда пускают только демонов со стажем, которым напугать расплюнуть? Я так и останусь недорослем.
0: Горгулий всхрипнул и вытер красные глаза краем крыла. Джо быстро наколдовал носовой платок и протянул демону. Тот охотно схватил его и принялся вытирать морду. Платок был раза в два больше крохи и вполне мог бы сгодиться ему вместо простыни. Наконец, смачно высморкавшись, демон кинул платок на пол. Тот тут же рассыпался. Заклинание было слабым. Дух с интересом посмотрел на Джо.
1: Ловко ты колдуешь. Подмастерье?
0: Джо кивнул. Верно, а как ты догадался? Горгулий бросил презрительный взгляд на знаки.
1: Да кто ж, кроме подмастерья, чертит такие, с позволения сказать, закорючки?
0: Этот значок, он кивнул на левое изображение, должен быть посередине.
1: А на его месте должен стоять этот.
0: Дух указал на среднее.
4: Но ведь...
0: Жак был сражен.
1: Почему, спрашиваешь, я появился? Во-первых, заклинание действительно таки мощное. А во-вторых, его усиливала кровь. Знаете, что применяют сейчас некоторые невежды?
4: Томатный сок!
0: Демон опустился на четвереньки и по собачьей поскреб задней лапой за ухом. Жак пожал плечами.
1: Кстати, а что надо делать дальше?
0: Вот вызвали мы тебя, а потом что?
1: Демон выпрямился так быстро, что только чудом не шандарахнулся с края чаши и дико посмотрел на мага. Тот лишь развел руками.
4: Я всего лишь подмастерье.
0: Демон раскрыл рот, собираясь высказать несколько отборных и не самых ласковых слов в адрес магического обучения на Земле, но промолчал. Потом он заговорил снова.
1: Ясно все с вами.
0: В общем, коротко говоря, вы могли... Демон принялся загибать пальцы. Продать душу, перейти под прикрытие ада, изгнать демона, то бишь меня. Дух, скривив рот, скептически обвел взглядом магов.
1: Попробовали бы только.
0: В общем, и так далее, и тому подобное.
4: Слушай, Керри встрепенулась. А что умеют демоны с того света? Покажи нам свое искусство, а мы свое.
1: Ну, я даже не знаю.
0: Дух был польщен.
1: Ну, например, это.
4: А? Мамочки, что я натворил?
0: Над дубовым столом учителя образовался маленький темный смерч. Он вертелся с огромной скоростью, со звоном расшвыривая мензурки и пробы. Самым примечательным была табличка, висевшая над карманным ураганом и гласившая «Уничтожитель магических вещей». Дух взлетел с края чаши и рванул к своему детищу, отчаянно жестикулируя.
1: «Дьявол, я же здесь все сейчас испорчу!»
0: Подмастерья перепугались еще больше демона.
1: Ему-то что, а вот им крышка! Мастер не простит, если будет испорчена хоть одна смесь из его драгоценного арсенала сваров и эликсиров. Джо быстро пробормотал заклинание и словно что-то кинул на дубовый стол.
0: В это мгновение раздался взрыв, и на ножке стола образовался ком какой-то дряни, которая со смачным чавканьем поползла к смерчу. Табличка над комом гласила: «Уничтожитель уничтожителя магических вещей».
1: Ураган, заметив ползущую к нему грязь, истошно завопил и со скоростью звука заметался по комнате, захватывая в себя останки колб, осколки и даже горгулья, не успевшего спланировать мимо. Керри закричала, испугавшись за демона, но тут из смерча высунулась когтистая лапа и принялась кидаться огненными шарами. Маги молниеносно смылись за шкаф, спасаясь от снарядов.
0: К тому времени, когда демон сумел попасть по грязи и смерчу, тем самым уничтожив их, дубовая подставка и ковер уже тлели, а со стола исчезли все предметы. Демон сидел на хвосте на ковре, перемазанный чем-то зеленым, и задумчиво чесал затылок. Потом он взлетел и уселся на подставку для книг. Поймав на себя взгляд магов, демон комично развел руками.
3: «А я ведь еще даже не подмастерье!»
5: «Что здесь происходит?»
1: В дверном проеме показался мастер. Желчный старик в халате, ночном колпаке и пушистых тапочках в виде двух кроликов.
5: «Я отчетливо слышал шум!»
1: Учитель только сейчас увидел демона и в ужасе воззрился на него. Тот в ответ усмехнулся.
6: «Бог мой, горгулий!»
1: Мастер схватился за сердце и, теряя колпак, рухнул без сознания.
0: В комнате воцарилась гробовая тишина.
1: Подмастерья в шоке смотрели на неподвижного учителя. Демон тоже недоуменно уставился на него. Тишина продолжалась ровно секунду. Демон подскочил и завопил от радости.
3: «У меня получилось! Все вышло как надо! Он испугался меня! Меня! Училище теперь мое!»
1: Он взлетел и, приземлившись рядом с лицом мастера, внимательно посмотрел на учителя.
3: «До полусмерти! Да он был в ужасе! О, как я благодарен вам!»
1: Последние слова были обращены к подмастерьям, выходившим из-за своего укрытия.
3: «Просите что угодно, моя благодарность невыразима!»
1: Джо потер подбородок.
0: «Да, ну и влетит же нам!»
1: Керри перевела взгляд с мастера на горгулья.
7: «Слушай, а сделай так, чтобы он ничего не помнил, ладно? А то, боюсь, ты нас больше никогда не увидишь».
0: «Да расплюнуть!» — демон махнул лапой. «Я попрошу старших, и они все устроят. Так что давайте!»
1: Демон взлетел и, пролетев 2 метра, растворился в воздухе.
0: Уэллс посмотрел на разгромленную лабораторию. «Уборка предстоит огромная».
1: Керри отряхнула руки и тоскливо огляделась.
3: «И что?
1: Скажи спасибо, что нам не придется объяснять мастеру, что причина погрома — демон-недоучка».

Андрей Буторин. Во всем свои плюсы. В любом положении есть свои плюсы. Даже в таком, в котором оказался Мьенк. Он сидел в камере смертников и впервые за 36 лет наслаждался одиночеством. Мьенк не любил людей. Они отвечали ему взаимностью. Его это не трогало, но раздражало, когда трогали его. И в том, что убил тех троих, он ничуть не раскаивался. Не надо было его задевать. Смерть Мьенга не страшила. Тягостным было ее ожидание. Собственную казнь Мьенг относил к событиям достаточно важным, хоть и не из ряда вон выходящим. Людей казнили испокон веков. А вот то, что произошло вскоре, относилось именно к той категории. Из ряда вон. Ни одному человеку не предлагали подобного. Он стал первым. Когда щелкнул замок, Мьенг невольно вздрогнул. Стало трудно дышать. Рука потянулась к вороту робы. Сейчас к этому вороту добавят пеньковый воротник? Или из чего там делают веревки для виселиц? Ах да, ему же ведут яд внутривенно. Повешение считается теперь негуманным. Он поднялся и уже рефлекторно завел за спину руки. Прислушался к чувствам и остался доволен. Всплеск эмоций угас. Страха почти не было. Кроме того, что предваряет любую неизвестность. А умирать ему доселе не приходилось. Заключенный Мьенг Мьенга. Лицо охранника казалось ледяной маской. В голосе было не больше тепла. Мьенг хотел ответить «Нет, Санта-Клаус», но сумел побороть раздражение. Близость смерти действовала на нервы сильнее, чем он ожидал. Единственное, что он позволил себе, назвал полное имя. «Заключенный Мьенг Кипрус Мьенга!» «На выход!» Мьенгу стало весело. «Выход! А что, все верно! Сейчас он выйдет из тюрьмы!» И уже никогда в нее не вернется. Во всем есть свои плюсы.

0: На место казни помещение походило мало. Скорее, это была комната свиданий. Но у Мьенга не было близких, его никто не посещал. Да и применимы ли к смертникам подобные льготы? По старым фильмам он помнил. Перегородка из толстого стекла, два ряда кресел, по ту и эту сторону, переговорное устройство. Правда, теперь стекло заменили силовым полем. Звука оно не препятствует, так что и переговорных гаджетов нет. Остались только кресла. В этой комнате их было три. Одно для него, два напротив для его собеседников. Одного из них он видел, когда его сюда оформляли. Неприятный, лысеющий тип в сером кителе. Какой-то здешний начальник, может, и самый главный. Мьенгу это было неинтересно. Второй — подтянутый, стройный, в строгом костюме. Очень немолод, но выглядит супер. Герой любовной мелодрамы. Дамочки любят таких седовласых, умудренных жизнью красавчиков. Лысый тип приказал охраннику выйти. Тот козырнул и исчез. Начальник вылупил на Мьенга бесцветные в красных прожилках глаза.
1: «Хочешь жить?»
0: Мьенг только хмыкнул. На глупые вопросы он отвечать не собирался, но дальше стало интересней.
1: «Тебе выпал шанс», — сказал начальник. «Сейчас доктор Дрожек сделает тебе предложение. Времени на раздумье не будет. Да или нет, ответишь сразу. Если выберешь «нет», тобой займется другой доктор».
0: Седой красавчик поморщился.
2: «Вы ведь гелиоэнергетик?» — вежливо спросил он.
0: «Когда-то был», — осторожно ответил Мьенг.
2: «И вы обслуживали гелиостанции на Луне и Меркурии?»
0: «Еще орбитальные». Профессиональный интерес заставил Мьенга забыться, но он быстро пришел в себя и желчно добавил: «Вы ведь и так все знаете. Не тяните, что вам нужно?»
3: «Вопросы здесь задают тебя, а не ты», — рявкнул Лысый.
2: «Ты куда-то спешишь?
3: Еще одна подобная выходка и...»
2: «Не надо, господин Сушек»,
0: — снова поморщился супергерой.
2: «Я с удовольствием отвечу на все вопросы господина Мьянги».
3: «После того, как он ответит согласием», — мотнул головой начальник.
0: «Так что и впрямь переходите к делу, доктор».
2: «Хорошо».
0: Дрожек посмотрел прямо в глаза Мьенгу, и тот невольно поежился. В противовес располагающей внешности и вежливой речи взгляд доктора был лишен даже капли человечности. Он изучал им Мьенга словно лабораторную крысу, да даже не крысу, бактерию. Не хватало лишь микроскопа.
2: «Итак», — сказал он, — «космос вам хорошо знаком. Вы опытный инженер, к тому же специалист по гелевой энергетике. Во всем этом большие плюсы. Собственно, поэтому выбор и пал именно на вас. Всему остальному мы вас научим».
0: Мьенг чуть не потерял самообладание. Закричать «Чему научить и зачем?» ему помешало лишь опасение, что разозленный начальник восстановит статус-кво. А Мьенгу уже расхотелось умирать, не узнав, под какой микроскоп его хочет засунуть доктор Джекил, то бишь Дрожек. И он, стиснув зубы, промолчал, ожидая продолжения. Оно последовало. Но было столь неожиданным, что не сразу дошло до сознания Мьенга.
2: «Мы хотим вас отправить к Альфе Центавра», —
0: подытожил герой-любовник и откинулся на спинку кресла.
3: «Ну?» — посмотрел на Мьенга тюремщик. «Да или нет? Отвечать сразу!»
2: «Ну?»
0: — заморгал Мьенг, пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли.
3: «Только да или нет?» «Да-да!» —
0: заорал Мьенг, так и не понимая, на что подписывается. Он лишь успел сообразить, что умереть никогда не будет поздно. Так что в подобном выборе имелся внушительный плюс. Мьенга вернули в прежнюю камеру и не трогали целых 4 дня. Но теперь он уже был не рад этому. И чем дальше, тем странный разговор с доктором Дрожиком стал казаться всего лишь выкрутасом отрицающего гибель сознания, обычным, хоть и очень реалистичным сном. Впрочем, засыпал он теперь плохо. Все пытался понять, может ли иметь произошедшее или все-таки привидевшееся хоть какой-то смысл. Да, он не раз летал в космос. И не будучи специалистом по астронавтике, тем не менее знал, что современное развитие космической техники не позволяло путешествовать к звездам. Повсеместно применялись ракетные двигатели, основанные на химической реакции горючего и окислителя, как в самом начале освоения космоса, пусть и гораздо более совершенные.
3: При межпланетных полетах использовались ионные и плазменные двигатели, существовали уже корабли с ядерными установками. Плохо прижились, но кое-где еще бороздили просторы Вселенной экзотические и неуклюжие космические парусники. Но любой из этих аппаратов мог летать только в пределах Солнечной системы. А до той же Альфа Центавра их полет занял бы столько времени, что терялся его практический смысл. И если его хотят отправить на таком корабле, то зачем? Проще и гораздо дешевле оставить его до конца дней в этой камере, если уж так жалко тратиться на яд. На пятый день за Мьенгом пришли. Вначале он испытал чувство дежавю. Щелчок замка, ледяное лицо охранника, заключенный Мьенг Мьенга. «Мьенг Кипрус Мьенга!» «На выход!»
4: «Неужели все-таки приснилось?» И никакой альфа-центавра, лишь какой-нибудь альфа-цианид внутривенно.
3: Однако на сей раз его вывели во внутренний двор и усадили в закрытую без окон коробку кара. Примерно через полчаса он сидел в такой же точно коробке, но уже на борту геликоптера. Полет продолжался долго. Мьенг заснул. Он проснулся от толчка. Свист винтов стал затихать, пришел в чавкающий шелест, а затем по ушам вдарила тишина, но длилась она недолго. Вжикнул запор, отошла в бок дверь и сразу резануло по глазам давно забытое солнце, а йодистый запах моря, ворвавшийся в ноздри, выдавил из глаз слезы. Ведь именно так солнцем и морем и должна была пахнуть свобода. К огромному удивлению Мьенга он и в самом деле оказался свободен. Относительно, конечно, но по сравнению с камерой смертников он чувствовал себя блохой на бродячей собаке. Плюсов в его новом положении было хоть отбавляй. Начать с того, что в шикарном, с отдельной спальней номере не оказалось запоров. То есть замок в двери имелся, но вполне обычный, кей-чип, от которого Мьенгу тут же выдали. У входа в жилой корпус дежурила охрана, но конкретно на Мьенга она обращала внимание не больше, чем на прочих. Сопровождавший Мьенга светловолосый крепыш в белом летнем костюме, назвавшийся Полем, заметил его изумление и пояснил: «Бежать некуда. Это остров вокруг океана на многие мили. К тому же тут все охраняется. Основательно, смею вас заверить. Особенно это касается центра, причала и геликоптерной площадки. Так что не советую...» Что именно он не советует, крепыш говорить не стал, но Мьенга и так все понял. Поль глянул на часы. «Обед через полчаса. Ресторан на первом этаже. Принимайте душ, переодевайтесь и подруливайте. Зев тоже там будет, так что...» Похоже, белобрысый крепыш не любил завершать мысли, но на сей раз Мьенга это не устроило. «Зев?» — переспросил он.
4: «Ну да. Йозеф Дрожек.
3: Это ведь он вас сюда сосватал?» Мьенг не ответил. Раздвинул дверцы шкафа, нашел полотенце и направился к ванной. Дрожека он заметил сразу, как вошел в ресторан. Доктор тут же повернул в его сторону голову, и Мьенг заподозрил, что без датчиков слежения в одежде или обуви не обошлось.
2: «Идите сюда!» —
3: замахал рукой Дрожек. Мьенг кивнул и направился к столику, за которым кроме доктора сидел бородатый черноволосый мужчина лет 40.
2: «Доктор Штоффман, господин Мьянга», — представил их Дрожек
3: и сказал, обратившись к Мьенгу.
2: «Господин Штоффман проектировал ваш корабль».
3: «Но не я один», — жеманно отмахнулся Штоффман, но Мьенг его перебил.
2: «Мой корабль!»
3: — сделал он упор на первом слове. «Ладно. Раз он мой, то без меня не улетит. Давайте сначала поедим».
5: На самом деле ему чертовски хотелось узнать побольше и о корабле, и о своей миссии, и почему выбор пал именно на него. Да у него накопилась хренова туча вопросов, от которых мозги только что из ушей не капали.
3: Но больше всего на свете ему сейчас хотелось есть.
5: Увидев и унюхав то, что ели и пили его визави, он был готов отобрать у них бокалы и тарелки, пока дожидался официанта с заказом. И не думать, ни говорить о чем-либо еще он был сейчас попросту не способен. Настоящая человеческая пища, вкус которой он почти забыл, а также бокал красного вина, сыграли с ним злую шутку. Он стал засыпать прямо за столом. Поэтому то, что говорил Дрожек, слилось для Мьенга в белый шум. Вероятно, он дремал с открытыми глазами, потому что шум не прекращался.
1: До сознания долетали, но тут же вязли в сладкой дреме отдельные фразы. «Поиск Койпера», «Четверть светового года», «Прямоточный ядерный».
5: Последняя фраза заставила Мьенга встрепенуться.
6: «Прямоточный?»
1: — заморгал он.
6: «На этом корабле?» «Вы что, не слушали?»
1: Взгляд доктора стал тем же пронизывающе холодным, что и при первой их встрече. Сонливость сдула вмиг, как домик Элли ураганом.
6: «Я слушал, но, насколько я знаю, идея прямоточных термоядерных двигателей себя не оправдала. В системе их использовать опасно, а за пределами пояса Койпера...»
7: «За пределами пояса Койпера как раз и проводились испытания. До удаления в четверть светового года. Чем вы слушали?»
1: «Позвольте я поясню», — подался вперед доктор Штоффман.
5: Мьенгу показалось, что волоски на бороде доктора зашевелились от возбуждения, подобно крохотным щупальцам.
8: «Количество атомов водорода сразу за поясом Койпера примерно в 60 астрономических единицах от Солнца составило по результатам испытания в среднем 7-8 на кубический сантиметр пространства. А в 15 тысячах АЕ, почти в четверти светового года, их было 2-3. Если дальше их окажется всего 2 или даже 1 на кубический сантиметр, то и этого хватит, чтобы корабль двигался со скоростью примерно в половину световой. С учетом того, что по...
1: «Пока хватит», — оборвал коллегу Дрожек. «Главное, вы, я надеюсь, поняли?» — проморозил он Мьенга взглядом.
7: «Такой корабль есть, и вы на нем полетите. Если, разумеется, не передумаете. Смею заверить, ваш приговор никто не отменял, а в исполнение его приведут, не мешкая».
1: «В любом случае приговор исполнится», — скривил губы Мьенг. «Ведь обратного билета у меня не будет?»
7: «С чего вы взяли?»
1: «У вас будет мало шансов. 5% максимум, но это больше, чем ноль». «Это ноль с плюсом», — вновь усмехнулся Мьенг. «Ведь моя порция яда и к тому времени не прокиснет».
7: «Если вы вернетесь, вас амнистируют. Это я вам гарантирую. Но даже если доведется погибнуть, то и

0: И в центре начались на следующий день. Беседа в ресторане не только не удовлетворила любопытством Йенга, она его лишь разожгла. К старым вопросам добавились новые. Главные из них. Что не дал договорить Штоффману дрожек и какой смысл куда-то лететь, если шанс на успех столь низок? В обещанные Йозефом дрожеком 5% Мьенг не поверил. 0,5% еще куда не шло. И то слишком много. Пусть и пропустил он, оторванный от мира 1.5 года, это не тот срок, за который можно разработать и довести до ума нечто принципиально новое. А прямоточный термоядерный двигатель — это не персональный инфомедиа-центр, модели которых обновляются чуть ли не еженедельно. Так куда же спешить? Не лучше ли потратить еще 2-3 года на полноценные испытания и доработку? Пусть в данном случае жизнь пилота ничего не стоит, но ведь и сам подобный корабль отнюдь не дешев. В чем же плюсы этой сомнительной гонки? Ответ на второй вопрос он получил в неожиданной форме. Когда сопровождаемый все тем же белобрысым Полем Мьенг вошел в один из кабинетов центра, он застал там доктора Дрожика и миниатюрную рыжеволосую женщину, похожую на девочку-подростка, в таком же матово-черном комбинезоне, что выдали и ему.
1: «Зоя Леденец», — представил девушку Дрожик, — «ваша напарница».
2: «Я не люблю сладкое», — сказал Мьенг.
0: Как все рыжеволосые, женщина покраснела, стремительно превратившись в факел на черном древке.
3: «Йозеф! Я ведь просила делать ударение на втором слоге!»
0: Сначала Мьенг удивился фамильярности, с какой обратилась девушка к доктору, и лишь затем до него дошел смысл фразы самого Дрожика.
2: «В каком смысле напарница?» — нахмурился он.
1: «Не факт, что полечу я. У меня будет дублер. Вы полетите вместе».
2: «Почему? Зачем? Я не собираюсь...»
1: «Не собираетесь»,
0: — выплюнул Дрожик. Яда в его фразе было, пожалуй, не меньше, чем в той ампуле, что до сих пор ждала Мьенга, о чем доктор не преминул напомнить.
1: «Вызывать геликоптер?»
2: «Не надо».
0: Мьенг так стиснул челюсти, что заныли зубы. Дрожик вновь стал спокоен.
1: «По-моему, — сказал он, — в присутствии напарницы для вас одни плюсы. Во-первых, вы ведь здоровый мужчина».
0: Зоино лицо снова вспыхнуло, но доктор не смотрел в ее сторону, словно девушки тут не было вовсе.
1: «Лично я бы не отказался от такой напарницы. Во-вторых, и это главное. Зоя — специалист по той части оборудования, ради которой и затеян полет».
0: Мьенгу очень захотелось ответить. И не только словами. Ему не нравилось, когда лезли в его лично интимную сферу. К тому же девушка ему откровенно не нравилась. Будучи сам под 2 метра ростом и весивший более центнера, он и подруг выбирал исключительно крупных. На мелюзгу, подобную Зое, в качестве сексуальных партнерш он даже не смотрел. И все-таки его заставила сдержаться оброненная Дрожиком фраза насчет цели полета. «Что за оборудование?» — процедил он.
1: «Пусть госпожа Леденец...» — на сей раз доктор сделал правильное ударение — «сама вам об этом расскажет».

0: То, что рассказала девушка со сладкой фамилией, оказалось похлеще прямоточного термоядерника. Оказывается, за последние годы ученым удалось создать установку мгновенного перемещения. Имелось лишь два значительных «но». Во-первых, передача могла осуществляться не в любое место, а лишь туда, где находился специальный приемник. А во-вторых, передатчик и приемник должны были располагаться на линии прямой видимости, поскольку они связывались с неким аналогом луча, по которому и происходила телепортация. Особенностью луча было то, что он соединял передатчик с приемником мгновенно, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. Мечта человека о звездах переставала быть просто мечтой. Оставалась самая малость — доставить к ним приемопередатчики.
1: «Но почему я?»
0: — выдохнул Мьенг, когда опять смог дышать.
1: «При чем здесь гелевая энергетика?»
0: Теперь заговорил крепыш Поль. Оказывается, он все это время сидел в сторонке и внимательно прислушивался к разговору.
2: «Гелиоэнергетика здесь очень даже при чем».
0: Поль встал и одернул свой белый костюм.
2: «Но не совсем та, по которой работали вы. Даже совсем не та».
0: Мьенга ждала новое потрясение.

0: научились использовать энергию Солнца напрямую. То есть она не преобразовывалась в тепловую или электрическую, не надувала светом солнечные паруса. Она работала в том чистом виде, в котором существовала изначально. Почти в том виде. Она лишь сознательно понижалась с помощью специальных трансформаторов, так называемых гелидаунов. Именно этой энергией питались устройства телепортации, передатчик с приемником. Два гелидауна, основной и резервный, были смонтированы на корабле. Поль вкратце описал Мьенгу принцип обуздания звездной энергии, но понял тот мало. В основном еще потому, что мозг просто отказывался соображать под обвалом таких новостей. Дрожек это заметил.
1: «На сегодня достаточно. Зоя, проводите напарника».
0: Мьенг хотел отказаться, но у него вдруг родился вопрос, который он хотел задать девушке без свидетелей.
2: «Вы сами-то не против лететь со мной?»
0: — начал он, когда они оказались одни. Мьенг хотел спросить о другом, но Зоя ответила так, что главный вопрос отпал сам собой.
3: «Даже если бы я была против, это бы ничего не меняло. Я в том же положении, что и вы».
1: «Вы тоже преступница?»
3: «Да».
0: Девушка с вызовом посмотрела на Мьенга.
3: «Я убила человека. Не боитесь со мной лететь?»
0: «Я убил троих», — скривил губы Мьенг и вновь стал серьезным. «Но мне показалось, что вы из команды Дрожика».
3: «Да, я из его команды», — потупилась Зоя. «Я убила неумышленно. Несчастный случай».
2: «Но вы ведь знаете законы?»
4: «Умышленное убийство двух и более человек — смертная казнь. Одного — пожизненное заключение».
0: «Погодите.
4: Но неумышленное убийство одного человека — всего лишь тюремное заключение. Большое, но...»
3: «Мне дали 23 года. Когда отсижу, мне будет 50. А тут такой случай. Даже если погибну, не страшно. Я не хочу, чтобы мне было 50».
0: Последнюю фразу Зоя произнесла еле слышно, вновь безудержно краснея, а потом тряхнула рыжей челкой и гордо, будто хвастаясь, заявила:
3: «Зато если вернусь, мне обещали полную амнистию».
1: «Совсем девчонка», —
0: мысленно вздохнул Мьенг, а вслух произнес:
4: «Мне тоже».

А потом началась подготовка. Каждый день, с утра до ночи, доктор Дрожек спешил. Ни для кого из группы не являлось тайной, что именно он собирается стать первым межзвездным телепортантом. Учитывая, что ему было под 60, если добавить лет 9-10 на доставку приема передатчика к Альфе Центавра, торопиться ему действительно стоило. Мьенк легко и быстро выучил матчасть, знал, где и что находится в корабле, как со всем этим управляться, тем более, что делать там особо было и нечего. Всем управлял мощный и сверхнадежный информаторий, но ему туго давалась новая гелиоэнергетика. Знаний не хватало. Принципы управления солнечной энергией были совсем иными, нежели те, по которым когда-то работал он. Но Йозеф Дрожек и курирующий это направление Польни делали Мьенгу поблажек. Гелидаун, по сути, был сердцем проекта. Выйдя из строя основной и резервный, проект можно было хранить. Равно как и Мьенга с Зоей. Назад им будет уже не вернуться. Ведь, как выяснилось, то, что хотел сказать при первой встрече доктор Штоффман, тоже касалось гелидаунов. Оказывается, корабль использовал энергию звезды, солнца или той, куда он направлялся, для разгона и торможения. Но чем дальше от звезды, тем энергии становилось меньше. В любом случае, при полете от солнца, миновав пояса Койпера, следовало переходить на термояд. Но плюсы подобного разгона были очевидны. Удавалось достичь почти четверти требуемой скорости. Так что, как ни крути, а с гелидаунами нужно было найти общий язык. В случае проблем с ними на информатории надежды было мало. Не существовало еще опыта эксплуатации этих устройств. Статистика возможных неисправностей отсутствовала. Если поначалу Мьенк недоумевал, зачем вообще на корабле необходимо присутствие человека, то теперь он был вынужден признать его целесообразность. Впрочем, если бы не спешка, гелидауны можно было бы обкатать как следует, набрать статистику отказов, научить информатории с ними справляться. Но не Мьенгу было решать, что и как делать. Ему оставалось лишь учиться и выполнять приказы многочисленных начальников и командиров, в чем имелись свои плюсы. Мьенг ненавидел принимать решения. И сообщение доктора Дрожека о том, что Зоя Леденец будет капитаном «Луча», так незатейливо назвали корабль, он воспринял с радостью, узрев в том очередной плюс.

0: Луч стартовал с орбиты Луны, когда Мьенг и Зоя пристыковались к нему на стандартном планетолете. Солнечный разгон прошел удачно. Далеко за орбитой Плутона Геледаун отключили и перешли на прямоточный термоядерный двигатель. Все пока осуществлялось по плану. Впереди маячили минимум 8 лет, почти вечность, если не буквальной свободы, то полной независимости от кого бы то ни было. Охранники, начальники и командиры остались далеко на Земле. Зоя была не в счет. С огромным облегчением Мьенг мысленно нарисовал жирный плюс, когда понял, что его командир такая же одиночка по духу, что и он сам. Они могли сутками не показываться друг другу и ничуть не страдали от добровольного уединения. Тем более поводов для обязательных контактов на данном этапе полета попросту не было. Естественные отношения мужчины и женщины, что невольно установились между ними, сводились к чистой физиологии, без какой-либо примеси чувств. Это вполне устраивало обоих. А через год Зоя призналась, что ждет ребенка. Срок беременности перевалил за 6 месяцев. Опасаясь медицинских осложнений, женщина рассказала все Мьенгу, чтобы предупредить того о вынужденном воздержании. Воздержание Мьенга не пугало, но его взбесило безрассудство напарницы.
1: «О чем ты думала?»
0: — орал он на Зою, бледное лицо, которое в обрамлении рыжих волос казалось фарфорово-кукольным.
1: «Как ты могла? Здесь нет нянек, это космический корабль, а не ясли. Почему ты не сделала стерилизацию? Я думал...»
2: «А ты поменьше думай», — процедила женщина. «Мозги целее будут. О себе и моем ребенке позволь мне думать самой. И не бойся ты так. Я и одна справлюсь. А если боишься, что у нас объезд...»
1: «Да ничего я не боюсь», — сплюнул Мьенг. «Я просто не могу тебя понять».
2: «Потому что ты не женщина, а я хочу ей быть».
1: «Ты была бы на здоровье после возвращения».
2: «Оно будет?»
1: «Ну, если нет, ты вообще поступаешь жестоко! Обрекаешь на смерть невиновного!»
0: Мьенг уже не кричал, а мямлил, с трудом подбирая слова. Самому стало противно. Он повернулся и, ничего больше не говоря, ушел в свою каюту. Это была их первая ссора. До самого рождения сына Мьенг не обмолвился с Зоей ни словом. Еще через год Зоя родила дочку. Если мальчик, хоть и будучи смугленьким, внешне походил на Зою, хрупкое тельце, ангельское личико в обрамлении рыжих кудряшек, то девочка с первых дней была плотно сбитой, крепенькой, обещая вырасти под стать отцу. А еще она была темно-коричневой, как шоколадка. Мьенг так и стал ее называть. И полюбил столь яркой любовью, что поначалу испугался неведомого доселе чувства. Сына Мьенг тоже любил, но все-таки не испытывал к нему той щемящей нежности, что наполняло его при виде дочери. Зоя сдержала слово и поначалу занималась детьми сама. Она даже имена им дала, не посоветовавшись с Мьенгом. Андрей и Елена. Но постепенно и отец стал уделять детям все больше внимания. Хоть его и тянуло в первую очередь к своей шоколадке, Андрюша тоже всегда был рядом, поэтому немалая доля отцовской ласки доставалась и ему. Вот только Зою Мьенг так и не смог полюбить. Она была и оставалась для него хорошей напарницей, удобной соседкой, сносной любовницей, но только нелюбимой женой. Плюсом в этой ситуации было то, что Зоя тоже его не любила. Во всяком случае, никаких чувств ему не выказывала.

Почти семейную идиллию портило лишь одно обстоятельство. К третьему году полета скорость корабля должна была стать по расчетам крейсерской, равняться половине скорости света. Она же едва составляла треть световой. Плотность межзвездного газа оказалась меньше расчетной. Точнее, она была слишком неравномерной. Порой за миллион километров пути датчики не фиксировали ни одного атома водорода, а бывало, что их становилось 2, 3, а то и 5 на кубический сантиметр. Это не нравилось ни Мьенгу, ни Зои, но поделать они ничего не могли. Плюсом было то, что корабль все же летел достаточно быстро, чтобы достичь цели в обозримом будущем. Минусом — ограниченные запасы пищи, рассчитанные примерно на 10 лет для двух человек. Но экипаж увеличился и вызывало большое сомнение, что еды хватит на всех до конца пути. Зоя командирской властью ввела режим жесткой экономии, который, разумеется, не распространялся на детей. Впрочем, она могла бы и не делать этого официально. Мьянг и так ел ровно столько, чтобы хватало сил передвигать ноги. Он сильно похудел и довольно скоро настолько привык к диете, что почти не испытывал голода, питаясь лишь дважды, а то и один раз в сутки.

0: Так проходил год за годом. Дети росли, Зоя занималась их воспитанием и образованием, Мьенк от безделья всерьез увлекся наукой. Он решил основательно разобраться в новой гелиоэнергетике и вполне преуспел в этом, благо все материалы имелись в памяти информатории. Но Мьенк пошел дальше. Он рассчитал режимы работы Гелидауна не только для понижения, как следовало из названия, но и для увеличения звездной энергии. Имея необходимое оборудование, он бы попытался запустить солнечный двигатель прямо сейчас, на расстоянии около светового года до цели. А цель все равно приближалась. Проведя доскональную ревизию запасов и рассчитав оставшееся время пути, Мьенк и Зоя пришли к выводу, что до Альфа Центавра еды им все-таки хватит. Воду же они использовали только регенерируемую, оставив небольшие запасы настоящей земной воды на крайний случай, если откажет система регенерации. Прошло 14 лет после старта. Оборудование не отказало. Еды хватило. Дети стали почти взрослыми. Однажды в дверь каюты Мьенга постучали. Сердце его тревожно дрогнуло. Увидев за дверью улыбающиеся лица детей и Зои, Мьенг растерялся. Но торт в руках дочери вместо крема, жиденько присыпанный сахарной пудрой, сразу расставил все по местам. Это был 50-й день рождения Мьенга. Он принял от шоколадки подарок, и та чуть не выбила его из рук, повиснув на отцовской шее.
1: «С днем рождения, папочка!»
0: «Поздравляю!» — улыбнулся Андрей.
1: «С юбилеем!»
0: — чмокнула в щеку Зоя. А потом отчего-то вдруг побледнев сказала:
1: «У меня есть еще один подарок. Пойдем».
0: Она привела его в капитанскую рубку и ткнула во взорный экран.
1: «Это тебе от меня».
0: На экране горел алый рубин с горошиной величиной.
2: «Что это?» — заморгал изумленный Мьенк.
1: «Проксима Центавра. До нашей цели 0,2 светового года».
0: Зоя показала на яркую точку в середине экрана. Увеличила изображение, и Мьенк увидел, что точек стало две.
1: «Вот они. А и Б Альфа Центавр. Мы почти прилетели».

0: У звезды А двойной системы Альфа Центавра, так похожей на Солнце, имелись планеты. На второй из них, желтый от обилия песчаных пустынь, в атмосфере оказался кислород в достаточном для свободного дыхания количестве. На ней был небольшой океан, к нему текли реки. Анализатор показал присутствие растительности и прочей органики. Все говорило о том, что на этой планете можно было жить.
1: «Может, ну его, этого дрожика?»
0: Не отрывая глаз от экрана, сказал Мьенг.
1: «Взорвем к чертям эту лоханку, спустимся туда и забудем всех и все».
2: «Мы так и сделаем»,
0: — ответила Зоя. Мьенг изумленно обернулся и не узнал напарницу. Зоя была пугающе бледной. Посиневшие губы едва шевелились, но Мьенг разобрал донесшийся из них шепот.
2: «Это единственный выход».
1: «Что с тобой?»
0: Ноги Мьенга стали вдруг ватными. Занемел язык. Льдом сковало сердце. Словно он захотел умереть, прежде чем услышит ответ. Он был уверен, что не найдет в нем ни одного плюса. С Зоей произошла резкая метаморфоза. Кровь внезапно прилила к ее лицу, и из мертвенно-белого оно стало багровым, словно подаренное недавно Мьенгу Проксима. Зоя сжала подлокотники кресла и заговорила, будто повторяя давно заученный текст, монотонно и нудно. Если не вникать в смысл ее слов, легко можно было заснуть под их убаюкивающий тихий шелест. Но не вникать в него Мьенг не мог, как бы он этого ни хотел. Для телепортации, открытой Йозефом Дрожиком, кроме приемника и передатчика, нужен был еще объект, содержащий те же молекулы вещества в количестве не меньшем, что и у перемещаемого тела. По сути, вещество в приемнике при помощи информационного луча, которым становился передаваемый предмет, попросту перекомпоновывалось, приобретая свойства и связи молекул источника. И таким принимающим объектом должен был стать Мьенг. Дрожик просто не оставил Зое выбора. Особенно теперь, когда у нее были дети. Оказывается, помимо вещественного луча, приемопередатчики могли связываться и сугубо информационно, чем с самого начала полета и пользовалась Зоя для контактов с Дрожиком. Связь была мгновенной, и лишь одно это уже делало изобретение доктора гениальным. Но ему было этого мало. Заполучив звезды, он хотел получить в придачу власть над миром, и ради этой цели не останавливался ни перед чем. Первые опыты показали, что для передачи человека не подходил в качестве принимающего объекта простой набор нужных молекул, например, куски мяса с костями. Не годились и животные в добром здравии. Человек оказался чем-то большим, нежели просто суповой набор. Видимо, душа все-таки существовала, и для изготовления дубликата нужна была оригинальная матрица. Это знание досталось Зое дорогой ценой. Ведь именно так она и убила первого добровольца, которым был ее муж, также ученый команды Дрожика. После этого доктор стал проводить опыты над заключенными смертниками, а сама Зоя оказалась преступницей, поскольку официального разрешения на проведение того эксперимента не имела. Йозеф Дрожик обещал ей полную амнистию после окончания межзвездного проекта. Он гарантировал ей возвращение. Разумеется, для этого кто-то опять должен был поплатиться жизнью, чтобы отдать ей молекулы своего тела. Но узнав, что у Зои родились дети, Дрожик заявил, что насчет них договора не было. Возможно, он так лишь жестоко шутил. Может, хотел получить удовольствие от Зоиного унижения, когда она будет целовать ему ноги, вымаливая детям жизнь. Но рисковать Зоя не хотела. Как не хотела жертвовать чужими жизнями ради спасения себя и детей.
2: «Он ждет»,
0: — закончила свою речь напарница Мьенга, мать его детей, его любовница и предательница.
2: «Он очень ждет. Мне кажется, последнее время он не выходит из камеры передатчика в ожидании сигнала. Давай взорвем корабль, чтобы не было искушения. Обрубим концы и начнем новую жизнь».
3: «В твоем предложении столько плюсов», — растянул Мьенг губы, «что от него трудно отказаться. Иди собери детей и погрузи в планетолет все необходимое. А я подготовлю корабль к взрыву.
0: Взорвать корабль было очень легко. Достаточно убрать понижение энергии при работе Геледауна. Мощь звезды испарит корабль за мгновение. Нужно лишь сделать так, чтобы это произошло в нужный момент. Например, при открытии камеры телепортации изнутри. Для Мьенга это было пустяковой задачей.
2: «Поднимайся, мы готовы!» —
0: помахала ему из люка планетолета Зоя. Рядом стояли Андрей и Елена.
2: «Поднимайся, папа!»
0: — позвала его дочка.
4: «Прости, шоколадка!»
0: Мьенг достал дистанционный пульт информатория и пробежал по сенсорам пальцем. Люк планетолета стал закрываться.
1: «Андрей, береги их! Ты мужчина, я верю в тебя!»
0: Зоя рванулась к створке люка, словно хотела удержать его руками, но в любом случае было уже поздно.
2: «Прости!»
0: — успела лишь крикнуть она. Подождав для верности, чтобы пассажиры успели занять кресло, Мьенг выдал с пульта команду закрытия шлюза, а после — на отстрел планетолета. На встроенном рядом со шлюзовым люком экране он видел, как отдаляется от луча маленький кораблик, как блеснули пламенем дюзы. Планетолет не стал возвращаться. Он взял курс на планету.
4: «Молодец, леденец!» — сделал неправильное ударение Мьенг. «Поняла». Он торопился к камере телепортации, будто там его ждал главный приз жизни. То, о чем он мечтал, чего добивался. Таким призом могла быть свобода, но почему могла?
0: Она и будет. Свобода от всего. А заодно он сделает мир чуточку светлее и чище. Мьенг поморщился. Он не любил громких слов. Даже произнесенные мысленно они вызывали тошноту.
4: «Вот и дверь в камеру. В камеру!»
0: Мьенг мотнул головой. Круг замкнулся. «От судьбы не уйдешь!» Он шагнул за порог. Сзади щелкнула запорами дверь. Мьенг прошел к пульту и приложил ладонь к сенсору.
5: «Голосовая идентификация. Назовите ваше имя».
0: Информаторий лишен эмоций, словно тюремный охранник. 14 лет будто и не было. Прошлое настигло Мьенга. Руки сами потянулись за спину.
5: «Мьенг Кипрус Мьянга!»
0: Раздалось слабое гудение. Сиренево замерцал круг рабочей зоны. Запахло озоном.
5: «Встаньте в центр круга!»
4: «Ты должен был сказать на выход!»
0: Хрипло выдавил Мьенг, становясь в центр мерцающей зоны.
5: «Неверная команда», — бесстрастно откликнулся информаторий. «Выход заблокирован. Осуществляется генерация луча. Выхода нет».
4: «Ошибаешься, железяка. Выход всегда есть. Другое дело какой, но в любом свои плюсы».

сегодняшнем подкаст-выпуске «Модели для сборки» на сайте samsungmobile.ru вы прослушали рассказ Андрея Буторина «Во всем свои плюсы». Ну и музыкальным сопровождением к сегодняшнему рассказу были различные треки. Объединяет их скорее только то, что это классический гуа-транс. Мы с вами сегодня послушали пару треков со сборника People Walk Funny, релиз 2009 года, лейбл Chronomy Records. Буквально пару треков проекта Liquid Flow с альбома Presence, также 2009 года. И несколько треков достаточно легендарных транс-музыкантов, таких как Doof, Etnica, Green Nance, Of The Revolution, которые выходили 95-96 год. Вот, собственно, на этом все. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий Владислав Коп и диджей Андрей Эдисон. До новых встреч, друзья!

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Спаситель Отечества.
2: Поднимется мускулистая рука миллионов трудового мещанства и колхозного батрачества, и прогнивший режим отправится на свалку истории.
3: Про мускулистую руку миллионов Зиновий Андреевич ставил нарочно, превосходно понимая, что делегатам съезда это покосное словосочетание придется по сердцу. А вот в подсознании телезрителей, травмированном гимназической программой, отзовется смутным отголоском чего-то давно забытого, но неприятного. Сел на место под гром аплодисментов и скандирование «Ленин, партия, Андреевич!» Сосед по президиуму, председатель Думского комитета по борьбе с внутренними и внешними врагами, пожал оратору руку, а потом, не собладав чувствами, еще обнял его и поцеловал.
4: «Молоток, Андреич, вставил дерьмократом!» — шепнул он, брызгая слюной и пуча истероидные глаза.
3: Зиновий Андреевич украдкой вытер руку о полу сюртука. От потных рукопожатий партийных товарищей на правой ладони высыпала нервная экзема, а от их с большевистских поцелуев с губ неделями не сходил герпес. Проклятое интеллигентское чистоплюйство. Так и не изжил за столько-то лет. Непременный секретарь осмотрел залу с нескрываемым отвращением. Знал, что товарищи по партии воспримут его всегдашнюю брезгливую мину как проявление суровой принципиальности. «Ну и физиономии», — подумал он, скользя взглядом по распаренным лицам делегатов. «Упыри какие-то! Тысячу раз прав Ортега и Гассет! Самоподавление личности во имя ложно понятых коллективистских ценностей приводит к вырождению нации. О, ненавистный большевизм, чума 20 века! Долго еще ты будешь сосать кровь из многострадальной плоти моего народа!» Когда 20 лет назад Зиновий Андреевич, интеллигент в восьмом поколении, объявил домашним, что собирается стать членом КПСС, от него ушла жена, специалистка под Латреамону. Отец-профессор его проклял, а мать вдруг зачастила в церковь и все молилась за просветление заблудших и вразумление неразумных. И сколько ни доказывал Зиновий Андреевич дорогим людям, что коммунистического дракона можно уничтожить только изнутри, сделавшись одной из его огнедышащих голов, они не желали слушать. Было горько, больно, обидно, но великая цель требовала великих жертв. И никому ведь не расскажешь, сколько сил потратили Зиновий Андреевич и его единомышленники, такие же патриоты и мученики идеи, спортбилетом в кармане и постылым талоном в райкомовский, позднее обкомовский и цыковский распределитель, чтобы свершить чудо из чудес, расшатать и повалить тоталитарного колосса. Герой любимого сериала Зиновия Андреевича «Штандартенфюрер Штирлиц» 23 февраля, втайне от сослуживцев,

имперскому управлению безопасности отмечал свой любимый праздник – День Красной Армии, а непременный секретарь российской большевистской партии каждый год 19 августа в сладостную годовщину Великого Армагеддона выпивал в одиночку бутылку «Дэдклико». Тогда, в 91-м, его единомышленники вышли из КПСС, решив, что их священный долг выполнен. Зиновий Андреевич смотрел им вслед с тоской и завистью. Счастливцы! Теперь они были уважаемыми членами общества, читали лекции в Гарвардах, непринужденно цитировали Мандельштама и пели под гитару Галича. Что ж, у каждого свой путь. Зиновию Андреевичу выпал самый кремнистый, но зато и самый важный. У него была своя миссия, свой крест – стать главной башкой поверженного, но все еще могучего и смертельно опасного чудовища. Если в Вандемьере 93-го хилое российское народовластие удержалось на плаву, то лишь благодаря лидеру оппозиции, ценой титанических усилий, идя на чудовищный риск, Зиновий Андреевич переиграл, перехитрил, переболтал ЦК и не дал таки своим рвавшимся в бой соратникам присоединиться к мятежу красных полковников. А еще большая опасность подстерегала Россию на прошлых императорских выборах, когда за 3 месяца до голосования большевиков поддерживали 92% избирателей. Горькая ирония заключалась в том, что дорогая сердцу Зиновия Андреевича демократия должна была пасть жертвой собственных завоеваний. Несчастные, темные соотечественники, дети и внуки крепостных твердо вознамерились отдать свои голоса вчерашним притеснителям. Надежды на избавление почти не было. Вот когда Зиновий Андреевич развернулся во всем своем блеске. Он проявил такую феерическую доблесть, перед которой меркли 12 подвигов Геракла. Первым делом отправился в Цюрих, якобы на экскурсию по ленинским местам. На самом же деле лег в клинику, чтобы сделать трудную пластическую операцию, в результате которой обзавелся неаппетитнейшей бородавкой на носу. С этим украшением, повергавшим в трепет прекрасную половину избирателей, Зиновий Андреевич объехал всю империю. Произносил идиотские речи, неграциозно плясал в присядку и даже, подобно чеховскому персонажу, распевал песни сильным, но несказанно противным голосом. Одну активистку из города невест при ритуальном партийном лобзании укусил за губу до крови, а фотографируясь с октябрятами, из-под тишка щипал бедняжек за пухлые попки, добиваясь, чтобы малютки заплакали и стали рваться от злого лысого дядьки. Предвыборное турне увенчалось грандиозным успехом. Зиновию Андреевичу удалось-таки распугать большевистский электорат, и многострадальная, горячо любимая Россия получила 4-летнюю передышку. Тут ведь каждый год, каждый месяц был на вес золота. Время все решало время. Только бы подросло новое поколение, не изуродованное страхом, двойным стандартом и культом Павлика Морозова. Иногда непременный секретарь чувствовал себя тем самым героическим голландским мальчиком, который держится из последних сил, закрыв своим слабым тельцем прореху в дамбе. А в особенно трудные минуты, ведь есть же предел силам человеческим, героическим, спартанским мальчикам, в живот которого вгрызается безжалостный лисенок. Гораздо легче было бы достичь поставленной цели, если б не безумные, не поддающиеся разумению действия демократической власти. Власть делала все, чтобы свести усилия Зиновия Андреевича на нет. Сначала он негодовал и сетовал, а потом вдруг словно пелена упала с глаз. Все оказалось просто и ясно. Глупости и преступления, совершаемые под прикрытием высочайшего имени, со всей очевидностью свидетельствовали, что демократической партией руководит такой же глубоко законспирированный штандартенфюрер, втайне работающий на дело большевизма. И теперь участь России зависела от того, кто из двух Штирлицев оказывается предприимчивее и хитрее. Красный снаружи, но белый внутри Зиновий Андреевич или его белый снаружи, но красный внутри Визави. А между тем благословенная передышка заканчивалась, надвигалось новое испытание, опять над Отечеством сгущались предвыборные тучи и в небе высверкивало грозными сполохами. Тот-другой Штирлиц нанес ряд мощных и неожиданных ударов. Подорвал авторитет правительства безо всяких видимых резонов, разогнав за год 4 чудеснейших министерства. Повалил и растоптал едва-едва начинавшую крепнуть национальную валюту. Умудрился сделать так, чтобы перед парламентскими выборами власть осталась вообще без собственной партии. Наконец, снова вздумал завоевать Чечню, отлично зная, что с этим гиблым делом не справились даже такие орлы, как Ермолов с Паскевичем. Но и Зиновий Андреевич не дремал.
Он составил свой собственный план большевистской Цусимы и не только составил, но уже и приступил к его осуществлению. В результате тончайшей многоходовой интриги удалось разделить единый большевистский поток на несколько ручьев. Главная каверза здесь таилась в самой идее выбора, вещи, несовместные с коммунистическим одномыслием. Теперь тугоумным сторонникам большевизма предстояло выбирать, за кого отдать голос. За союз патриотов-коммунистов, за блок к победе ленинизма или за движение большевиков-ленинцев. Но ведь для этого придется сравнивать, думать. А размышление для коллективистских ценностей – процесс архиопасный, могущий бог весть куда завести. В столице исход выборов был предрешен. Вожак московского пролетариата, страстный читатель Хайдеггера и еще более непримиримый враг коммунизма, чем сам Зиновий Андреевич, обещал в канун рокового дня выпустить своих седовласых фурий, чтобы прошли по Тверской, стуча кастрюлями и понося молодежь, очкастых, бородатых и евреев. Согласно достоверным статистическим исследованиям, эти четыре отчасти совпадающие категории составляли 65,34% московских избирателей. Был еще один стратегический козырь на самый крайний случай. В прошлом месяце Зиновий Андреевич инкогнито совершил путешествие в Амстердам, где провел в квартале красных фонарей омерзительнейшую ночь с проституткой-трансвеститом. Встреча от одного воспоминания, которое Зиновия Андреевича кидало в холодный пот, была снята на пленку. Если уж совсем не будет другого выхода, перед вторым туром императорских выборов придется подбросить эту запись в редакцию московского «Богомольца» или на главный телевизионный канал. Сам Зиновий Андреевич при этом, конечно, погибнет, растерзанный товарищами по партии, но Россия получит жизненно важную отсрочку еще на 4 года. Что такое жизнь одного человека по сравнению с судьбой Родины? Съезд подходил к концу. Все встали и запели партийный гимн. Зиновий Андреевич придвинулся к микрофону, поправил пенсне и с искренним чувством подхватил, вкладывая в ненавистные слова совсем иной смысл. Весь мир насилием мы разрушим до основания, затем мы наш, мы новый мир построим. Который называется очень просто и незатейливо «Проблемы с женщинами». Называется рассказ так. Второй глаз Полифема. Полифем – это такой замечательный персонаж из древнегреческой мифологии, циклоп. Но у циклопов, как известно, глаз один. В свое время меня, легающегося и вопящего, протащили волоком сквозь жизни двух женщин. Это стало одним из самых жутких событий всех времен. Включая испанскую инквизицию, убийство Гарсия Лорки, геноцид бразильских индейцев, распятие армии рабов Спартака, гибель Титаника, бомбардировку Дрездена и суд над мальчиками из Скотсборо. Этот опыт, скажу я вам, включал в себя элементы всего перечисленного выше, плюс несколько личных пакостей, о которых я до сих пор вспоминаю с содроганием. Все пережитое и весь этот опыт, кроме единственной изолированной ссылки, в рассказе не описаны. Но именно эта долгая ночь вдохновила меня написать его. Больше мне добавить нечего. Это рассказ о Брубейкере, мужчине, который с тем же успехом мог родиться и женщиной. Все было бы точно так же, мучительно и бесконечно. Ей было за 40, и она была калекой. Что-то с левой ногой и позвоночником. Ходила она медленно в раскорячку, как моряк, сошедший на берег после долгого плавания. Лицо носило отпечатки скорбных утрат. Не особо стараясь, можно было найти, к примеру, синяки под глазами, подарок некоего Чарли, управляющего супермаркетом, складку чуть левее рта, возникшую после двух ночей общения с Кларой из цветочного магазина, влагу у правого виска, проступающую всякий раз, когда она вспоминала слова, которые водитель фургона химчистки, не то Барри, не то Бенни, сказал ей на утро. Однако надолго следы лишений не задерживались. У них была привычка появляться где угодно и исчезать. Брубейкер не хотел с ней спать. Не хотел тащиться к ней домой или тащить ее к себе, но у нее была квартирка с окнами на тесный дворик, куда свет допускался лишь на час до и час после полудня. По стенам картинки из журналов,
девичья коечка. Когда она к нему притронулась, он улетел. Задумался о теплых краях, где принято отдыхать после обеда и где он жил много лет назад. Тогда он был уже одинок, но теперь одиночество не казалось такой уж стоящей штукой. Вспоминать не тянуло, лучше просто вообразить, как он кладет кирпичи, неторопливо и ловко, один к одному и так без конца. Он занимался с ней любовью в узкой постели, но при этом был далеко, клал кирпичи. Где-то свербила мыслишка, что зря он так, недобро это, некрасиво. С другой стороны, она ведь ни о чем не подозревала, не знала, что его рядом нет, ему это было не впервой. Милосердие, вот в чем он преуспел. Добрые поступки давались ему легче легкого. Ей кажется, что она дорогая и желанная, и это минимум того, что он способен для нее сделать. Обвислые щеки, морщинистый лоб, грустные глаза, дорогие ему и желанные. На самом деле он ничего к ней не чувствовал и ничего от нее не хотел, поэтому без содроганий мог дать все, чего ей так не хватало. Обоих разбудил вой сирены скорой помощи под самыми окнами. Женщина с нежностью взглянула на него и сказала: «Мне завтра в контору с позаранку инвентаризацию затеяли. Ты бы видел, как папки лежат, ужас». А на лице без труда читается подтекст: «Конечно, ты можешь остаться, но пусть уж лучше твоя половина кровати остынет за ночь, нежели утром я пойму по твоим глазам, что ты хочешь побыстрее уйти и смыть под душем воспоминания обо мне и сочиняешь предлог. Так что вот тебе шанс, уходи сейчас же. Потому что я знаю, если останешься, то завтра часов в 11 позвонишь и спросишь, не хочу ли я с тобой пообедать и сходить в кино на дневной сеанс». Кончилось тем, что он несколько раз поцеловал ее в щеки и один нежно, но сомкнутыми губами в краешек рта и ушел из ее квартиры. С Ист-Ривер дул прохладный летний ветерок, и он решил пройти через Гендерсон Плейс и посидеть в парке, чтобы не спеша вернуться из далеких теплых краев. Его донимало странное чувство, как будто он, уносясь из той квартиры, перешел в иную сущность, что-то вроде астральной проекции. И вот теперь, по возвращении, ему не достает частички души. Осталось там, в ее постели. Побаливала голова, чуть выше переносицы под утолщением лобной кости, весьма ощутимо колола. Приближаясь к парку, он потирал переносицу большим и указательным пальцами. В парке Карла Шурца царствовала тишина. Тем парк и отличался от остальных кварталов города, что даже после наступления темноты в нем можно было гулять без опаски. Неподвижность, покой. Бандиты здесь встречались редко. Он облюбовал скамью, сел и устремил взгляд понад рекой. Боль усиливалась, и он помассировал переносицу и уголки подушечкой пальца. Однажды на вечеринке он познакомился с женщиной из штата Мэн. Он не хотел думать о ней по-мужски примитивно, но ее обаяние и невинность бросались в глаза. Она выросла в семье конгрегационистов и была слишком хорошо воспитана для такого города. Она приехала из Мэна и устроилась в издательство, но окружали ее не слишком добрые мужчины. Очарованные миловидным личиком и веселым добрым нравом, они подкатывались к ней по два, по три, а то и по четыре раза. Но она была слишком хорошо воспитана, чтобы таскаться с ними по шумным ночным гулянкам, и мужчины уплывали обратно к своему одиночеству, разделяемому с другими такими же неудачниками. Кто-то из них даже посоветовал ей соблазнить ее платонического друга, обходительного паренька, вступившего в борьбу со своей сексуальностью. Дескать, потом можно будет иметь с тобой дело. Она попросила советчика оставить ее в покое. Через неделю Брубейкер повстречал жену заместителя начальника производственного отдела издательства, где все они работали. Та сказала, что девушка из Мэна записалась на курсы чечетки. Потом они снова увиделись на вечеринке и отошли к окну, свесили голову над пропастью в 31 этаж, прячась от болтовни и дыма. Он сразу понял, что она выбрала его. Воспитание не совладало с действительностью, она решила капитулировать. Он проводил ее до дома, и она сказала: «Заходи, угощу печеньем Грэхом, мне его девать некуда». Он спросил: «А который час?» Его часы показывали 12:07. «Ладно, посижу до четверти первого». Она смущенно улыбнулась. «Я агрессивна. Думаешь, это легко дается?» Он ответил: «Не хочу засиживаться. Могут быть неприятности». Он это говорил в буквальном смысле. Она ему нравилась, но она была беззащитна. «Разве у тебя в первый раз будут такие неприятности?» Он ответил с ласковой улыбкой: «Нет, это у тебя они будут в первый раз». Но отказаться от нее он не смог.
Он был нежен, все сделал как надо, взял грех на душу в надежде, что она еще встретит человека, для которого себя берегла, и узнает настоящую любовь. По крайней мере, он оградил ее от пижонов, которые женятся только на девственницах, и от хищников, которые тоже высматривают девственниц, но вовсе не для женитьбы. Для нее такой хрупкой, ранимой, и у тех, и у других было чересчур мало доброты. И когда на следующее утро он уходил, тоже болела голова. Такие же мучительные уколы, ритмичные удары чуть выше переносицы. Расставаясь с девушкой из Мэна, он почувствовал себе перемену, в точности как сейчас. Неужели он слабеет? Почему его находят несовершенные люди? Почему их к нему так тянет? Он не был ни мудрецом, ни благородным рыцарем и знал об этом. Он был недобрее большинства людей. Дай им шанс, они без труда заткнут его за пояс. Но отчего-то все, кто нуждались в доброте, не могли пройти мимо него. А сам он ни в чем таком не нуждался. Ни в ласковых словах, ни в нежных прикосновениях, сколько себя помнил. Мыслимо ли всегда отдавать и ничего не хотеть взамен? Отдавать, сколько бы ни попросили. Это все равно, что жить за анизотропным стеклом. Ты их видишь, они тебя нет. Полифем... Одноглазый узник своей пещеры, желанная дичь для одиссеев, выброшенных на берег волнами. И разве на Брубейкера, как на того полузрячего великана, не охотится жертва житейских кораблекрушений? Есть ли предел тому, что он способен им дать? Все, что он узнал о желаниях, он узнал от них, но свои собственные потребности у него не хватало зрения. Ветер крепчал и уже потряхивал верхушками листьев. Пахло чистотой и свежестью, как от нее. По Ист-Ривер скользила темная тень. Думалось об одинокой лодке с останками, непринятыми морем. Она несет их по течению к безымянной могиле, где поджидают слепые рыбы и многоногие твари. Он встал со скамьи и зашагал по парку. Справа на пустой детской площадке ветер толкал детские качели. Они скрипели и повизгивали. Южнее, в сторону затаившегося во мраке острова Рузвельта, удалялось темное пятно. Брубейкер решил пойти в эту сторону. Сначала хотел идти вперед до конца парка Шворца, пересечь аллею Джона Финли, но потом решил свернуть. Его заворожило черное пятно. Насколько он мог судить, к этому пятну он не имел никакого отношения, и форма его ни о ком и ни о чем не напоминала. Может, поэтому-то и надо пойти за ним? У 79-й улицы южной границы парка авеню Ист-Энд упиралась в гостиницу Ист-Энд. Слева, на западе, против оконечности острова Манхэттен, низкая металлическая изгородь обрывала 79-ю, отделяла ее от шоссе. Он прошел до изгороди. Дальше виднелись река и остановившееся черное пятно. Мимо, как разогнанные в циклотроне частицы, проносились автомобили. Их огни сливались в сине-красно-бело-серебристые ленты и напрочь отрезали путь. Кому? Куда? За 6 полос ревущего транспорта и полосу безопасности, которая никого и ни от чего не оберегала. Брубейкер сошел с тротуара и сам не заметил, как перелез через ограду и окунулся, словно в воду, в сплошной поток скованных лучами фар машин. Как нож сквозь масло он прошел через 3 полосы, ведущие к центру города, переступил линию безопасности и двинулся дальше, потом оглянулся на лавину транспорта. Он выбрался из нее целым и невредимым, но почему-то это не казалось странным. Удивляться мешали боли, к этому моменту жутко распухшая в голове, ощущение неполноты. Брубейкер одолел невысокий стальной барьер и встал на узкий бетонный парапет. Под ним лежала Ист-Ривер. Он сел на бетон и свесил ноги. Прямо впереди, как раз посредине реки, маячило пятно. Он съезжал по серой стене, пока ноги не коснулись черной шкуры Ист-Ривер. 2 года назад на распродаже книг он встретил женщину. Публичная библиотека на углу 42-й улицы и 5-й авеню избавлялась от лишних и ветхих экземпляров. В крошечном парке Брайанта, примыкавшем к библиотеке со стороны 42-й, поставили столы и на них разложили книги. Он потянулся за восстанием масс Хосе Ортега и Гассета. Нортоновское издание в честь 25-летия книги, одновременно с ней. Держась за томик, они посмотрели друг на друга через стол. Потом он угостил ее кофе в швейцарском домике на 48-й. Переспали они только раз, но после этого встречались еще несколько месяцев, пока она решала, стоит ли возвращаться к мужу, поставщику салфеток в рестораны. Брубейкер большей частью просто сидел и слушал. «Не будь я таким самостоятельным, я бы его гораздо больше любила и, наверное, меньше ненавидела. А то, знаешь, все время чувствую, если я вдруг исчезну, он через неделю забудет меня, найдет себе другую женщину и заживет по-прежнему».
Некоторые люди мне признавались, сказал Брубейкер. Хотя немного стыдились при этом, уж не знаю чего, что боль утраты обычно держится примерно неделю. Во всяком случае, острая боль. А потом остается всего лишь смутная тоска. До тех пор, пока не встретишь кого-нибудь. Мне всегда так стыдно, когда мы встречаемся, и, ну, ты понимаешь... Ничего, все нормально. Мне с тобой хорошо, и если от наших разговоров тебе легче, если есть перед кем душу облегчить, то поверь, мне это больше нравится, чем стоять между тобой и Эдом. Ты такой добрый, Господи. Да будь у Эда хоть капелька твоей доброты, я бы в нем души не чаяла. Но он такой эгоист. В мелочах, понимаешь? Зубы надо почистить, так тюбик посередке сдавит. Особенно любит, когда тюбик новый. Заплюет пастой всю раковину, а я как проклятая драю по 100 раз на неделю. И ведь знает, подлец, как я психую. Он слушал и слушал и слушал. Для секса она не годилась, слишком нервная. И хорошо. Она ему на самом деле нравилась, и он на самом деле хотел помочь. Бывало, она горько плакала в его объятиях. Говорила, что им надо снять квартиру на двоих. И она бы давным-давно это сделала, если бы не дети и не половина фирмы, зарегистрированная на ее имя. Бывало, она металась, как фурия, по его квартире, оглушительно хлопала дверцей шкафа и замахивалась на телевизор, проклиная Эда за какую-нибудь подлую выходку. Бывало, часами сидела у окна, съежившись в комочек, и как священник четко перебирала воспоминания. Все это кончилось однажды ночью. Она легла к Брубейкеру в постель и отдалась с неистовой страстью, а потом сказала, что хочет вернуться к Эду. «Так надо», — сказала она. И унесла частицу Брубейкера насовсем. В тот раз у него болела голова. И вот теперь он, как ни в чем не бывало, прошагал по дегтярной черноте к темному пятну. Прошагал, как за минуту до того сквозь поток машины остался невредим. Из-под его ног разбегались и тотчас пропадали крошечные серебристые круги. Он пересек East River и вошел в темное пятно, в морось и ватный туман. Там царил мрак, свет лился только через иголочный прокол чуть выше переносицы. В такие сборища, как это, его никогда не тянуло. Похоже, здесь каждому недоставало слишком многого. Брубейкер, отродясь, не чувствовал такого всепроникающего запаха желаний. В тумане праздно слонялись люди, тусклые силуэты на фоне тьмы, различимые лишь в те краткие мгновения, когда по ним скользил луч Брубейкерового фонаря, узкий конус мягкого розоватого свечения. Они приближались, вспыхивали и снова уходили в туман. Он блуждал среди них, и внезапно чья-то рука коснулась его руки. И он отшатнулся. Впервые в жизни, но тотчас понял, что натворил, и устыдился. Луч фонарика обшарил тьму и осветил женщину. Она смотрела на Брубейкера. Он пригляделся. Женщина улыбалась. Знакомая улыбка, очень знакомая. Хромоножка, девственница, жена Эда или одна из многих других, с кем его сводила судьба. В темноте ходили, менялись местами люди. Невозможно было понять, разговаривают ли они друг с другом. Голосов не слышно, лишь тихий шепот тумана вокруг темных силуэтов. Может быть, они совокупляются, может, его занесло на шабаш, на жуткую оргию. Где же тогда взрывы безумной страсти, где корчащиеся выступления и тела? Даже во мраке их нельзя было бы не заметить. Теперь уже все смотрели на него, а он себе казался совершенно одиноким. Он был не из их числа, его здесь не ждали. Ничьи глаза не лучились радушием. Только женщина по-прежнему улыбалась. «Это ты до меня дотронулась?» – спросил он. «Никто до тебя не дотрагивался», — отозвалась она. «Нет, я точно знаю». «Никто». Она смотрела на него, и в улыбке таилось нечто большее, чем ответ, но меньшее, чем вопрос. «Никто из нас к тебе не прикасался. Никому из нас ничего от тебя не нужно». Сзади раздался мужской голос. Брубейкер отвернулся от серьезной улыбающейся женщины и опустил голову. Луч упал на мужчину, который лежал в тумане, приподнявшись на локтях. В его чертах тоже было что-то знакомое, что-то из прошлого, неуловимое, как редкое слово. Оно обязательно вспомнится, если не думать ни о чем другом. «Что ты сказал?» Человек поднял глаза, и в них, казалось, мелькнула печаль. Я сказал: «Ты заслуживаешь большего». «Ну, раз ты так считаешь...» «Нет, это ты так считаешь. Это одно из трех главных правил, которые ты обязан знать». «Три правила?» «Ты заслуживаешь большего. Каждый заслуживает большего.
Брубейкер не понял. Окружающий его мир выглядел безвременным и нематериальным, и он как раз ни в чем не бывало разговаривал с Нагими, как он сразу не заметил. Впрочем, его ничуть не встревожило это открытие, как и то, что он почти не разбирал их слов.

Все тебе будет по плечу. Он хотел быть с ними. Он себе теперь казался таким же, как они, но ему не предложили остаться. Ни словом, ни жестом. Он им и впрямь не был нужен. Кто вы? Мы думали, ты знаешь, сказала улыбчивая. Голос ее звучал, как из испорченного телефона. То громко, то тихо, то ясно, то неразборчиво. Неполный голос, увечный. Брубейкеру пришло на ум, что он, наверное, пропускает из-за этого слова и даже целые фразы. «Не имею представления». «Тебе пора уходить», — произнесла она. Он посветил ей в глаза и увидел бельма. Лучик мазнул по силуэтам. «Убогие, все до одного. Лысая, слепая, атрофированный, обесчещенная. У каждого какая-то беда, у каждого какая-то нужда. Кто они?» Нет, этого он не знал. Фонарик погас. Вокруг разорвался темный сгусток. Туман и морось заклубились, завихрились и бросили его на смоляной черноте из Тривер. Темное пятно поползло вниз по реке, и до Брубейкера донеслось: «Лучше поторопись». Он почувствовал, как вода плещется о лодыжки, и бросился к берегу. Парапета он достиг уже вплавь. Кое-как подтянулся, лег на бетон, ветер унялся, но Брубейкер стучал зубами. Он промок до нитки. «Эй, вам помочь?» — с тревогой спросили рядом. До его плеча дотронулась чья-то рука. Брубейкер поднял голову и увидел женщину в длинном бежевом плаще. Она смотрела на него с тревогой. «Вы не подумайте», — услышал он собственный голос. «Я не самоубийца». «А я и не подумала», — ответила она. «Я только решила, что вам, наверное, нужна помощь». «Да», — улыбнулся он. «От помощи я бы не отказался». Женщина помогла ему встать. Он потрогал лоб, вроде не болит. Издалека с реки донесся голос, и он посмотрел на женщину. «Вы слышали?» «Да, чей-то голос. Эхо, наверное. Оно над водой чего только не вытворяет». «Вы правы». «Вам надо согреться», — сказала она. «Я близко живу, вон в том доме. Как насчет кофе?» «Возьми от жизни все, чего тебе не хватает». Вот что донеслось с реки, по которой блуждали частички его души, обреченные на вечные скитания. Увечные и покинутые, но уже не принадлежащие ему. Брубейкеру казалось, что теперь все видится яснее. И он пошел с незнакомой женщиной. Пошел, не задумываясь о том, когда расстанется с ней сразу или через вечность. Пошел, чтобы взять от жизни то, чему ему не хватало. Чего-нибудь согревающего.

Татьяна Кигин. Сингулярная невозможность. Вежливый писк сканера сообщил, что можно проходить.

0: Точнее, переходить к следующей проверке ультрамаразматического характера. После стандартной, обычной для всех школ, идентификант, паролевая карта, подтверждающая мои инспекторские полномочия, отпечатки пальцев и сканирование сетчатки, меня пропустили только во внутренний тамбур. Тонкие иглы, беззвучные, естественно, безболезненно, вонзились в тело, беря на анализ ДНК из различных участков кожи, мышц и костей. А вдруг я решил наколоть проверяющих с генокодом? Насколько я знаю, такая паранойя в стандартный комплект мер безопасности для средних учебных заведений не входит. Даже если в них учатся дети членов правительства. Но если верны скупо сообщенные Мгангой данные об этом замечательном месте, здесь все должно быть под завязку напичкано датчиками и камерами, призванными отслеживать каждое мое движение, сравнивая биометрию с психосоциальными реакциями. И хотя за воротами зеленел парк и прохладно отблескивала водная гладь, толщина стен недвусмысленно намекала на особый статус огороженной зоны. Автоматчики спокойно прогуливались по внешнему краю стены, по ту сторону колючей проволоки, оплетающей внутренний край. Не удивлюсь, если в этих стенах предусмотрены коммуникационные тоннели. Я не сильно разбираюсь в вооружении, но могу предположить, что шлемы этих ребят напичканы тактическими чипами, а на бронещитках отражается информация о каждой незаконно проникшей на территорию мыши. Хотя какая там мышь? Микроб не проползет. И как я мог догадаться, подготовку эти ребята проходили не на двухнедельных сборах для сопливой пацанвы. А в небе, конечно же, дежурят соколы, епеты, Р-134 и прочие достижения современной военной мысли, будто в бурные террористические над правительственным аэропортом. Наконец, последняя, но не менее тщательная проверка графологическая. Я расписался, прошел через еще одни ворота с бог знает каким количеством датчиков, и началась нормальная армейская бюрократия. Фамилия. Терпик. Как зовут? Иван Алексеевич, откликнулся я. Инициалы. Я вздохнул. И такая убийственная система охраны. Для кого? От кого? На целых 150 детей от года до 14. И к чему все ваши проверки, если детям живется тут хорошо и уютно? Задал очередной риторический вопрос мой неотвязчивый гид, профессор педагогики и психологии, полковник общественной безопасности Аркадий Игнатьевич Таганцев. «Мировая общественность будет в шоке», — пообещал я, оглядывая корпуса. «Вон там приземистые спальные здания, дальше шпили игровых, купол столовой, классы, бассейны, конюшни, корт, стадион. Обычная школа. Вроде бы. Дети играют в волейбол. Кто-то в песочнице роется». Воспитательницы прогуливаются. Одна, хрупкая, в больших круглых очках, на детской качели покачивается, кружевная тень от листвы на умное личико падает, а воспитательница или учительница ножкой качает и книжку почитывает, на детишек почти не поглядывая, создавая иллюзию свободы игр и развития. Идиллия. И автоматчики на шестиметровых бетонных стенах. «От кого детей защищаете?» — ехидно поинтересовался я.
1: «От всякого», — неопределенно махнул рукой профессор. «От мировой общественности, например».
0: «А я думал, чтоб не сбежали». Полковник-профессор вздохнул.
2: «Чтобы не сбежали, есть куда более гуманные методы. Маяки, маркеры и т.д. Все допустимые законом средства, как в интернатах для нуждающихся в опеке».
1: «Вот как», — глубокомысленно заключил я.
0: «И вы полагаете, что интернат для нуждающихся в опеке и школа для особо одаренных — это совсем одно и то же, да?»
1: «Ваша так называемая школа в лучшем случае тюрьма, в худшем концлагерь. Прошли те времена, когда спецслужбы и военные диктовали миру свои условия. Сейчас правозащитные организации имеют несколько более серьезный вес, нежели пару десятков лет назад».
0: «Это да», — неожиданно легко согласился Аркадий Игнатьевич.
1: «Еще лет 20 назад я бы вас и на порог не пустил. Вы бы у меня дальше внешний проходной не прошли. Вы бы даже не узнали, что такая школа существует».
0: «Мы и так узнали слишком поздно».
1: Волейбольный мяч шлепнулся на землю прямо между нами. Полковник ловко поддел его ногой, улыбнулся светлой, профессиональной, отметил я, улыбкой и запустил мяч обратно к ребятне. Малышня восторженно заорала. Таганцев отряхнул идеально блестящий носок, спросил, изучая начищенную кожу.
0: «Не секрет, кто просветил?»
1: «Разумеется, нет. Мы же проводим общий мониторинг. Ваши дети на Олимпиады не ездят, на конференциях не бывают, даже в форумах не болтают и ни с кем не чатятся. Ваш сервер скачивает терабайты информации, но общение детей, как я понимаю, происходит только по внутренней сети».
2: Таганцев неопределенно кивнул, то ли подтверждая, то ли опровергая сказанное.
1: «Даже в цирке или в лунопарке ни разу не были!» — воодушевившись и воспылав праведным гневом, продолжал я. «За последние 13 лет ни один ребенок за пределы комплекса не выезжал. А учитывая источники финансирования, ОБ и военное ведомство...»
2: Я многозначительно помолчал.
1: «И вы еще находите странным, что региональный инспектор по защите прав ребенка заинтересовался вашей школой? Я вот странным нахожу, скорее то, что мы так долго спускали все на тормозах. Но в этом подозреваю, скажем так, недальновидность отдельных своих коллег. Как, кстати, Ярполо подписал вам годовую аккредитацию?»
3: «И Ярполо, и до него Мганга, и Прокопенко, и Шимайло, и Бертыш, и Чан Ли.
1: Думаете, и я подпишу? И чем же вы меня купите? Деньгами, должностями, антиквариатом, землей, нулевым соцпакетом, борзыми щенками, наконец?»
2: «Ничем мы вас покупать не будем», — пожал плечами Таганцев. «Вам ведь никогда не предлагали взятку так. И сомневаюсь, что когда-нибудь предложат. Для этого нужно дорасти хотя бы до уровня регионального министра. В современном мире электронного контроля коррупция — дело настолько сложное и проблематичное, что легче найти иные аргументы, более убедительные».
1: «Угрожаете?» — прищурился я.
2: «Видите ли, мы детей действительно защищаем. Поэтому для правозащитников вроде вас у нас заготовлены весьма действенные аргументы. Смею надеяться, они вас удовлетворят». Я расхохотался ему в лицо.
1: «Это полная, абсолютная невозможность! Это так же невозможно, как... Да я скорее поверю, что земля плоская, чем подпишу разрешение на ваши зверские эксперименты!»
2: Мне показалось, что профессор-полковник как-то странно и даже насмешливо взглянул из-под тонированных очков, но, вероятно, это был отраженный блик. В комнате находился груз с детскими игрушками. Я занялся изучением нерассортированных мишек, кукол и конструкторов. Пока что инспекция была удовлетворена в самом главном. Права детей в содержании никто не ущемляет, вшей нет. Интересно, когда вычеркнут этот идиотский пункт. Еще прививки от оспы маразматики добавили. Кормежка нормальная, белки, жиры, углеводы подобраны индивидуально. Потребность в витаминах диагностируется ежедневно, случаев стрессов и депрессий нет. Каждый чих отслеживается медиками. Школа как школа. Ну, классы тоже обычные, ноуты, голос, стерео. Психокарты педагогов более чем удовлетворительные. Галочки ставились в соответствующие графы отчета, и я пока действительно не находил к чему придраться. Ну, кроме тюремной охраны, конечно. И вот игрушки. Новенькие, многие не распакованные. Складское помещение залито полуденным светом. Окна широко распахнуты, на диванах разместились пупсы, зайцы, настольные игры, космолеты, машинки, собачки, черт знает, что только нет. Обычные игрушки, как в любом столичном дворце ребенка. Такие же розовые, мягкие, безмозглые.
1: «А это что?»
4: «Это слон с мышью. Комплект».
5: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Михаил Кликин. Самый лучший внук. Спи. Он поправил одеяло и взял ее за руку. Завтра у нас будет еще один день. Целый день, представляешь? Она послушно закрыла глаза, улыбнулась.
1: Споешь мне что-нибудь?
0: Колыбельную?
1: Просто песенку. Про снег, про Новый год и про исполнение желаний.
0: Спою. Он знал очень много песен. А если подходящей песни не существовало, он сам ее придумывал.
1: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплее. И год встреч.

0: Чаем мы в тепле.
1: Его привезли перед Рождеством 2 года назад, тихим снежным утром. Он лежал в большой черной коробке, похожей на гроб, и она, посмотрев на него, даже немного испугалась. Но потом он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Здравствуй, бабушка. Как тебя зовут?»
2: «Ангелина»,
1: — ответила она, отчего-то смущаясь. «А я Джонни, друг. Будем знакомы». У него был приятный голос с легкой хрипотцой, так похожий на голос ее внука, единственного сына и единственной дочери.
2: «Будем знакомы, Джонни», — сказала она, кутаясь в старое пальтишко и не зная, радоваться ли этому знакомству.
1: Он закончил петь, помолчал немного, слушая ее дыхание, зная, что она не спит, а потом спросил: «Помнишь, как мы встречали наше первое Рождество?»
2: «Да. Ты приготовил индейку, а я сделала пирог.
1: А потом я нарядился Сантой.
2: И я тебя немного боялась».
1: «Ты просто еще не привыкла тогда».
2: «Да.
1: Сейчас не так».
2: «Совсем не так».
1: «И дальше будет еще лучше».
2: «Да, и однажды он вернется».
1: «Обязательно».
2: «Спасибо тебе, Джонни».
1: Она не открывала глаз. «Спи, Ангелина». Он держал ее за руку. Она выиграла его в лотерею. Купила билет у постучавшегося в дом распространителя только лишь для того, чтобы этот напористый молодой человек поскорее убрался. А ненужный билет этот принес ей счастье. Ей было 83 года, она плохо видела и не очень хорошо слышала. Она мучилась одышкой и боялась за свое сердце. Она уже не верила, что ее жизнь может измениться. Она считала, что ее жизнь может лишь закончиться. Не то чтобы она ждала смерти, но она часто, вернее, постоянно о ней думала. А потом, после того Рождества, все вдруг переменилось. И она уже не раз размышляла о том, как бы найти того коммивояжёра и поблагодарить его. Она заснула, и он осторожно отпустил ее руку. В окошке светилась рябая луна, старинные ходики на стене звонко отщелкивали секунды, в каминной трубе вздыхал ветер.
2: «Он вернется», — прошептал робот Джонни. «Завтра или послезавтра. Я нашел его. Нашел для тебя».
1: Это было непросто. Дочь Ангелины погибла в 32 года. Ее сына поместили в приют, разрешив бабушке навещать внука лишь 2 раза в неделю. Но она навещала его гораздо чаще, иногда забирала домой на несколько дней, и воспитатели смотрели на это сквозь пальцы. Все же она была его бабушкой. Глупо запрещать ей видеться с внуком, даже если суд по каким-то причинам решил иначе. А потом внук пропал. Стал совершеннолетним, уехал учиться в другой город и пропал. Первое время он напоминал о себе открытками, все они и сейчас лежат в ящике комода, а потом... Потом он пропал совсем. Но она ждала. Если не его самого, то хотя бы открытку. Может быть, на день рождения или на Рождество.
2: «Он вернется на Рождество».
1: Рон Гедрок, так звали внука. Этим именем были подписаны все открытки, а почтовые штемпеля и незримые электронные маркеры послужили отправными точками для Джонни. С них он начал свои поиски. Он многое узнал и решил, что Ангелине знать это не следует. У Рона Гедрока жизнь не сложилась. Сперва вроде бы все шло как у людей, и не понять, где вдруг что-то треснуло, надломилось, повернулось. Не лучшей стороной повернулось. Рон попал в тюрьму. За мелкую кражу. Он уже не учился и не работал, жил в каких-то трущобах, получал мизерные пособия, водился с сомнительными личностями, занимался сомнительными делами. За ним присматривала полиция, власти подозревали, что он связан с торговцами какой-то гадостью. Но посадили его за то, что он украл из маркета 2 пакета сублимированного мяса.
2: «Я написал ему письмо от твоего имени».
1: Рона Гедрока выпустят перед самым Рождеством. Он сам укажет место, где будет жить. Ему подыщут работу и будут присматривать за ним какое-то время. Незаметно и ненавязчиво. Он приедет к нам, бабушка Ангелина. Джонни вешал над входной дверью гирлянду и так увлекся, что не обратил внимания на то, как на улице остановился желтый кар, как хлопнула дверца и скрипнула калитка. Высокий человек в черном плаще и в мятой шляпе остановился на расчищенной дорожке и какое-то время следил за действиями робота. Потом он хмыкнул и громко сказал: «Эй, железяка, правый край выше подними!» Джонни повернулся, сказал неуверенно: «Я равняю по косяку». «Он перекошен, ты ослеп, что ли? Равнее по карнизу, бестолочь!»
0: «Меня зовут Джонни. Я друг».
1: «А я Рон. Рон Гедрок. Слышал о таком, железяка?»
2: Рон Гедрок выглядел лет на 40, хотя в действительности ему недавно исполнилось 29. Его обвислые землистого цвета щеки были небриты, маленькие вялые глазки прятались под опухшими веками, серые подглазины были похожи на гниль.
0: «Да, Рон, мы ждем тебя».
1: «Ты ждешь меня, железяка?» — усмехнулся Рон. «А какое тебе до меня дело?»
0: «Я друг бабушки Ангелины, а ты ее внук».
1: «Ну-ну. Как старушка себя чувствует? Здорово? В разуме еще?»
0: «С ней все хорошо».
1: «Честно говоря, я и не думал, что она жива. Пусти-ка меня в дом, железяк. Подвинься».
0: «Давно я тут не был».
1: Рождество они встречали втроем. Бабушка Ангелина была необычно суетлива. Она торопилась сделать как можно больше дел, произвести как можно больше движений, сказать как можно больше слов, будто боялась, что сейчас вдруг все завершится, и ее семья, ее настоящая семья пропадет, разбежится, кончится. Джонни, напротив, говорил мало.
2: Он старался держаться рядом с Ангелиной, подхватывая все, что валилось у нее из рук, помогая поднять то, что она поднять не могла, подсказывая ей имена и названия, которые она не могла вспомнить.
1: А Рон ел и пил. Неуверенно улыбался. И посматривал по сторонам. Он оценивал дом.
0: «Ты совсем не изменился», — вздыхала бабушка Ангелина. «Ты всегда был похож на деда, и со временем это все заметнее. Сколько же лет прошло?»
2: Она вспоминала прошлое, и выцветшие глаза ее начинали блестеть влагой. Джонни подавал ей чистый платок, и она прятала в нем лицо.
0: «Мама твоя ведь совсем молодая была. А губы у тебя от нее, а все остальное от деда».
2: Она хотела встать, чтобы принести фотоальбом, но Джонни опередил ее.
0: «Смотри, ты вылитый он!»
2: Она перелистывала страницы, показывала старые фотографии и сама не могла на них налюбоваться. Она плохо видела, но зато хорошо помнила.
1: А потом был Новый год. Еще один семейный праздник, чуть менее пышный, но не менее радостный.
2: Они встретили его на улице. Они смотрели, как распускаются в небе астры фейерверка, и Рон, глядя в небо, вдруг сказал:
1: «Я знаю, кто ты такой, железяка. Я догадался, да».
0: «Его зовут Джонни», —
2: сказала Ангелина и ахнула, когда очередной залп салюта расцвел в небе целым букетом.
1: А ночью, когда старая Ангелина спала, словно ребенок, а железный Джонни в колпаке Санта-Клауса сторожил ее сон, Рон спустился в подвал и что-то там делал почти до самого утра.

0: Новая жизнь вполне устраивала Рона. По крайней мере, на этом этапе. Старые дружки его потеряли, и он не очень-то расстраивался по этому поводу. За ним числились кое-какие долги, недостаточно большие, чтобы его начали искать, но весьма значительные для него персонально. Возвращаться к своим старым занятиям он тоже не горел желанием. Он понимал, что в этом случае рано или поздно снова угодит за решетку. А ему туда очень не хотелось. Новая работа ему не то чтобы нравилась, но он с ней смирился. Она была необходимой платой за свободу, и он не считал, что эта плата столь уж велика. На работе иногда было весело и порой интересно. За работу неплохо платили, и эти деньги он мог тратить только на себя. Ему не надо было оплачивать квартиру и еду. Все это было у бабушки. А в некотором роде он был ей благодарен. Он хорошо помнил, как любил раньше ее визиты, как ждал конфеты, подарков. Что-то шевелилось в его душе и сейчас, когда он видел ее, слышал. Он понимал, что она любит его. Любит таким, какой он есть. Он не рассказывал ей, чем занимался все эти годы, и она, кажется, даже не знала, что он сидел в тюрьме. Но он не сомневался. Узная она все, ее отношение к нему не изменится. Он ее внук. Единственный родной человек. Человек. Было еще одно близкое существо. Ни кошка, ни собака, ни хомячок какой-нибудь. Железяка с пластмассовым лицом, похожим на театральную маску. Иногда Рон, глядя, как Джонни ухаживает за бабушкой Ангелиной, чувствовал нечто похожее на ревность. И злился. Но еще больше он злился, когда думал о том, что за ним постоянно наблюдают. Он ненавидел слежку с детства, с приюта. Там было полно камер, воспитателей и доносчиков. Нельзя было даже в туалет сходить тайно, интимно. В унитазы были встроены датчики. Они фиксировали, кто воспользовался туалетом, как именно, в какое время. Они анализировали испражнения и сообщали наверх, если в анализе было обнаружено что-то подозрительное. А потом был колледж и кампус. Рон думал, что студенческая жизнь будет куда более свободной. Он ошибся. Те же камеры, те же воспитатели, те же добровольные шпионы. Рон ненавидел доносчиков. А когда благодаря одному из них его вышвырнули из колледжа, он возненавидел их во сто крат сильнее. Это они, камеры, воспитатели и доносчики, сломали ему жизнь. Так думал Рон. «Эй, железный друг, подойди!» Рон стоял возле открытого хода в подвал. «Помоги мне кое-что поднять!» «Да, конечно», — с готовностью отозвался Джонни. Раз в месяц, обычно по субботам, Ангелина ходила в церковь. Роботов в храм не пускали, поэтому Джонни оставался дома. Он лишь провожал Ангелину до такси, а потом встречал ее у калитки. Она отсутствовала 2 часа, всегда. 2 часа одиночества. 1 раз в месяц. «Она скоро вернется», — сказал Рон подошедшему роботу. «А мы подготовим ей сюрприз». Железные ноги опустились на металлические ступени. Реагируя на движение, зажглась подвальная лампочка. «Что тебе поднять, Рон?»
1: «Сейчас покажу. Спускайся, не загораживай проход».
0: В подвале было холодно. С водопроводных труб капала вода, на бетонном полу темнели пятна сырости.
2: «Так что ты хотел, Рон?»
1: «Там, у дальней стены».
2: «Что именно, Рон?»
0: У дальней стены стоял верстак, заваленный инструментами. Рядом громоздились картонные коробки, из-под них выглядывал огромным стеклянным глазом старинный монстр-телевизор.
2: «Здесь ничего нет».
0: Джонни крутил головой, совсем как человек.
1: «Посмотри под ноги», — сказал Рон и нажал красную кнопку, свисающую с потолка на проводе.
0: Утробно зарокотал мотор, установленный на чугунном основании. Закрутились блоки, загремела цепь, наматываясь на толстый вал.
2: «Здесь трос», — сказал Джонни. «Просто трос».
1: «Не просто», — ответил Рон. «Посмотри внимательнее и увидишь, что это петля».
0: Стальной трос зашипел змеей, скользнул по бетону, оплел ноги Джонни, сдирая розовый теплый пластик кожи, взлетел к потолку.
2: «Что?» —
0: подавился вопросом опрокинутый, вздернутый Джонни.
2: «Хочешь знать, что происходит, железяка?»
0: Рон накинул аркан на правую руку робота, левую руку поймал ржавым капканом, привязанным к длинной палке.
1: А ничего особенного. Он натянул веревку, насколько мог, привязал свободный конец к скобе, торчащей из стены. «Я тебя четвертую, разделаю, распотрошу!» Палку с капканом Рон медной проволокой примотал к трубам. «Я ненавижу таких, как ты!»
3: «Но я ничего не сделал!»
1: Джонни слабо трепыхался. Ему никогда раньше не приходилось висеть вниз головой, и сейчас ему казалось, что весь мир перевернулся.
3: «Я друг!»
1: «Вы всегда называете себя друзьями!» Рон шагнул в сторону, наклонился, поднял тяжелое кайло. «Вы говорите, что хотите сделать как лучше!» Он перехватил отполированную рукоять, сплюнул на бетонный пол. «Говорите, что заботитесь о моем благе!» Он тяжело дышал. Глаза его сузились, как у снайпера, выбирающего жертву. «Говорите, что лучше меня знаете, что мне надо!» «И следите, следите, следите! Ненавижу!» Первый удар пришелся роботу в висок. Взвизгнув, смялся металл черепа, посыпалось стеклянное крошево разбитого глаза, вязкое масло, словно загустевшая мертвая кровь, тонкой ниточкой черкнула пол, нарисовав на нем черный иероглиф.
4: «Я знаю, ты работаешь на них! Они смотрят на меня твоими глазами! Они слышат меня твоими ушами! Ненавижу!»
1: Второй удар выбил Джонни решетку динамика. Шматком мяса отлетела к верстаку оторвавшаяся силиконовая губа. Белая пена залила развороченный рот.
4: «Ты вещь! Наша вещь! Что хочу, то и сделаю! А ты не смей делать то, что я ненавижу!»
1: Третий удар вспорол жестяной бок, вывалил наружу требуху проводов и шлангов.
4: «Я хоть иногда хочу быть собой! Я хоть иногда хочу быть один!»
1: Рон, тяжело дыша, отложил кайло. Руки его дрожали, уголок рта подрагивал.
4: «Уж извини, железяка. Тут уж или я, или ты».
1: Он взял с полки дисковую пилу и воткнул вилку в розетку удлинителя. У него было запасено еще много инструментов.
3: «А где Джонни?» —
1: спросила бабушка Ангелина, удивившись тому, что у калитки ее встретил не робот, а внук.
5: «Пошел в магазин и пропал».
1: Рон выглядел встревоженным.
5: «Вот уже полчаса как должен был вернуться».
1: Он посмотрел в конец улицы, словно действительно ожидал там увидеть Джонни.
5: «Может, случилось что?»
1: Они направились по тропинке к дому, то и дело оглядываясь.
3: «У нас же все есть», — недоумевала бабушка Ангелина. «Он же вчера весь холодильник забил».
5: «Он хотел что-то особенное купить. Сюрприз сделать».
3: «Это так на него похоже. Он ведь вернется, правда?»
1: Бабушка Ангелина остановилась перед крыльцом и с надеждой посмотрела на внука.
5: «Конечно, вернется», — заверил ее Рон и осторожно взял за руку.
1: Три недели она почти не спала, прислушивалась к каждому шороху на улице, подолгу сидела у окна, часто выходила на улицу, иногда забывая одеться, стояла, держась за невысокий забор. У нее пропал аппетит. К ней вернулись забытые болячки. Бабушка Ангелина стремительно возвращалась в свой возраст. А Рон делал вид, что занят поисками.
5: «В магазине его не было», — докладывал он. «Соседи тоже ничего не видели».
3: «Может, заявить в полицию?»
5: «Я уже это сделал».
1: Полицейские приехали на обычном такси. Они были похожи на обожравшихся охотничьих псов. У них были ленивые умные глаза и слюнявые вялые рты. Рон запретил Ангелине разговаривать с ними. Он отвел их в сторону и долго объяснял, агрессивно жестикулируя, что у старушки пропал кот Джонни, и она сейчас немного не в себе, а кот был породистый. Возможно, он не просто сбежал, а его увели, украли. И было бы неплохо его вернуть, ведь таких котов немного, он почти чемпион. А бабушка в нем души не чает. Чуть ли не за члена семьи считает, почти что за человека, иногда даже заговаривается.
6: «Они сказали, что роботов часто воруют», — отчитывался Рон, когда полицейские убрались. «Находятся умельцы, которые их перепрограммируют».
3: «Но он живой?»
6: «Живой», — соглашался Рон, хотя точно знал, что Джонни мертв. Джонни никогда не был живым.
3: «Может, все же он вернется?»
6: Все может быть. Могло так получиться, что у него в мозгу что-то замкнуло, и он просто заблудился. Как знать?
5: Шли дни, и бабушка Ангелина постепенно стала привыкать к тому, что Джонни больше нет рядом. Но иногда она надолго уходила в свои мысли, цепенела, вздыхала тяжело, и Рон знал, о чем она сейчас думает, что вспоминает. Шли недели. Джонни не возвращался, а бабушка Ангелина все еще его ждала. И бывали моменты, когда Рон, глядя на нее, жалел о том, что он сделал. И злился. А потом кончилась зима. А потом было лето.
7: «Вряд ли Джонни вернется», — сказала она однажды, и Рон вздрогнул. Он не ожидал услышать это. «Прошло слишком много времени», — сказала она задумчиво и посмотрела на ходики. Она уже давно не видела ни стрелок, ни цифр, но последнее время она стала замечать, что не может разглядеть и циферблат. Ее зрение ухудшалось. «Наверное, я скоро совсем ослепну», — вздохнула бабушка Ангелина. «А потом умру. Как жаль, что роботам нельзя ходить в церковь. Значит, мы не встретимся и на небесах».
5: Рон молчал.
7: «А может быть, я умру раньше, чем ослепну. Это было бы хорошо».
4: «Ты проживешь еще долго».
5: Он погладил ее руку и вспомнил, как это делал Джонни.
4: «С тобой все будет хорошо».
5: Она улыбнулась ему.
7: «Спасибо. Я так рада, что ты нашелся. Что ты сейчас рядом. Я так этого ждала. Много-много лет».
5: Рон смутился. Спросил неуверенно, тихо.
4: «А ты... ты ждала меня так же, как ждешь его?»
5: Она не услышала. Но Рон знал ответ и злился. Злился на себя. Лето прошло незаметно. Осень тянулась долго. А потом высыпал снег, и время застыло совсем. Бабушка Ангелина лежала в постели и тихо болела. Она совсем ослабела, иногда казалось, что ей не хватит сил для следующего вдоха. Рон сидел рядом и дышал вместе с ней.
4: «Помнишь наше прошлое Рождество?» – спросил он. «Я тогда так объелся, что едва поднялся из-за стола, а ты все рассказывала о маме, о дедушке, обо мне».
7: «А потом Джонни принес альбом с фотографиями», –
5: чуть слышно сказала бабушка Ангелина. Рон кивнул. Они молчали так долго, что автоматика придушила свет, решив, что люди заснули. Но Рон встрепенулся, и матовые лампочки вновь накалились.
4: «Скоро новое Рождество и Новый год. Ты веришь в чудеса, бабушка? Я помню, ты всегда мне говорила, что они есть. Я помню твои чудеса».
5: На стене ходики звонкими щелчками отмеряли время. И Рон вдруг понял, что если бабушка умрет, то эти старинные часы остановятся. И тогда умрет сам дом, ведь ходики — это его сердце. А вместе с домом умрет и время. Время его короткого детства. Темной тихой ночью за день до Рождества, когда бабушка Ангелина спала, Рон спустился в подвал и до самого утра что-то там делал.
4: «Просыпайся!»
5: Что-то холодное коснулось ее руки.
4: «Просыпайся, бабушка Ангелина!»
5: Она открыла глаза. Светлое блестящее лицо склонилось над ней.
7: «Джонни!»
5: Выдохнула она, не сомневаясь, что видит сон.
4: «Это я, Джонни, друг!»
5: Его голос был похож на голос внука.
4: «Я вернулся, но ненадолго».
7: «Ты...»
5: Она чуть приподняла голову, пытаясь разглядеть черты его лица.
7: «Где ты пропадал? С тобой что-то случилось?»
4: «Меня сбил кар, когда я переходил дорогу», —
8: но эти люди подобрали меня и отремонтировали. Если бы не они, я был бы сейчас на свалке».
7: Она провела сухой рукой по его лицу, поняла, что у него нет одного глаза, а правый висок помят.
3: «Так я не сплю. Это правда ты?»
8: «Я».
7: Он улыбнулся ей. Она поняла это по его голосу.
8: «Джонни, твой друг».
3: «Я так ждала».
7: Она беззвучно заплакала.
3: «Так ждала. Я бы уже не верила. А где Рон?»
7: Спохватилась она, и ее глаза прояснились.
8: «Он спит. Не надо, чтобы он меня видел».
3: «Почему?»
8: «Мне кажется, он меня не любит. Пусть спит.
3: Я скажу, что ты приходил».
8: «Ладно».
7: Он взял ее за руку.
8: «Ты болеешь?»
3: «Да, немного».
7: Она прикрыла глаза.
3: «Джонни».
8: «Что?»
3: «Почему ты не можешь с нами остаться?»
8: «Те люди, они вложили в ремонт много денег. Я признателен им, я все должен отработать. И у них есть маленькие дети. Я не могу их оставить. Может быть, позже, но только не сейчас. Они так ко мне привязались».
3: «Тебе хорошо с ними?»
8: «Да, мне там нравится. Но я постоянно вспоминаю о тебе».
3: «Джонни».
7: Она крепко сжала его железные пальцы, не зная, что делает больно внуку.
3: «Джонни,
8: выздоравливай».
7: Его голос дрожал.
8: «Я еще приду. Скоро. На Новый год. Я буду тебя навещать. Ты только поправляйся».
7: Она поправилась. И жила еще долго. Потому что рядом с ней был любимый внук Рон. Потому что иногда ее навещал старый друг Джонни. Странное дело, Джонни появлялся лишь когда Рон куда-нибудь уходил, они словно специально избегали встреч. Но иногда бабушка Ангелина просила Джонни что-нибудь спеть, и когда она слушала его песню, ей начинало казаться, что сейчас, здесь, они собрались все вместе, все трое, ее настоящая крепкая семья.
9: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплеет, и год встречаем мы в тепле. Именно эту колыбельную когда-то давным-давно она пела своему маленькому внуку. Именно эту колыбельную так любил петь ей Джонни.

Александр Беляев, мистер Смех. На распутье. Спольдинг вспомнил счастливые, как ему казалось, минуты, когда он положил в портфель аттестат об окончании политехнического института. Он инженер-механик, и перед ним открыт весь мир. Для него светит солнце, для него улыбаются девушки, для него распускают павлиньи хвосты роскоши витрины магазинов, для него играет веселая музыка в нарядных кафе, для него скользят по асфальту блестящие автомобили. Правда, сегодня все это еще недоступно для него, но, быть может, завтра он возьмет под руку голубоглазую девушку с ярко-пунцовыми губами, сядет с ней в блестящий автомобиль, поедет в лучший ресторан города –

Понятно, это все будет завтра не в буквальном смысле слова. Надо найти работу, послужить инженером у хозяина, скопить немного денег и открыть собственное дело. А дальше все пойдет как по маслу. Найти работу. Это, конечно, нелегко. Спольдинг хорошо знает об этом. Но кризис и безработица – страшные слова не для него, Спольдинга. Разве в институте у кого-нибудь из студентов был такой рост, вес, такие мускулы, как у него? Разве во всех спортивных состязаниях он не побеждал всех своих товарищей? А голова? Разве он не кончил высшую школу одним из первых, мог бы и первым, если бы не слишком увлекался спортом? Главное же, ни у кого нет такой стальной воли, такого упрямого стремления к власти, такой страстной жажды богатства, такого аппетита ко всем благам жизни и такой фанатичной настойчивости в достижении цели. И Спольдинг ринулся головой в свалку, как изголодавшийся волчонок, пустив в ход и волю, и жажду, и зубы, и когти. Но вскоре оказалось, что всего этого мало. Когти ему понадобились только на то, чтобы однажды в сердцах сорвать висевшее на воротах завода объявление «приема нет». Зубами он грыз от злости камышовую трость, получая очередной отказ. В большинстве случаев ему не удавалось проникнуть не только в кабинет директора, но и к секретарю. Ему оставалось лишь говорить по телефону из проходной конторы или из вестибюля. Однажды он попытался силой прорвать кордон, но был с позором под руки выведен из кабинета личного секретаря машиностроительного магната. Он жил на случайные мелкие заработки, нередко недоедал и ожесточался. Он со злорадством думал о том, как сам будет еще более беспощаден с неудачником, когда все же достигнет вершин земного благополучия. И если обычные пути трудны, нужно находить более быстрые, новые, необычные. Новые пути. Где они, эти новые пути? Спольдинг начал жадно прислушиваться, ловить каждое слово о быстрых или необычайных способах обогащения. Как-то в вагоне подземной железной дороги Спольдинг услышал разговор об удаче одного писателя-юмориста, который одной книгой сделал себе огромное состояние. Спольдинг сам читал эту веселую книгу и от души хохотал. Но ведь у него, Спольдинга, нет литературного дарования. Через несколько дней он прочитал о человеке, нажившем, несмотря на кризис, миллионы на патентованном средстве для ращения волос. Секрет заключался в том, что это средство, невероятно, но факт, действительно вызывало усиленный рост волос. А изобрести такое или подобное средство – нелегкий и нескорый путь. В другой газете сообщалось о колоссальных заработках знаменитого комического киноартиста Престо. Увы, у Спольдинга не было и артистических талантов. Усталый, раздраженный, с тяжелым грузом дневных огорчений и обид, поздно вечером возвращался Спольдинг домой. Шагал он по узкой комнате с окном во двор и слушал, как за стеной кто-то заунывно играл на странном инструменте. Звуки напоминали то флейту, то скрипку, то человеческое контральто. Эти звуки действовали ему на нервы. Непонятен был тембр, непонятно меняющаяся мелодия, то чарующая, прекрасная, то кошмарная и нелепая. Непонятны были, как и вчера вечером, неожиданные переходы музыкальных звуков в пулеметную стрельбу, впрочем, очень скоро прекратившуюся. Непонятен, наконец, был исполнитель. Ученик не мог играть столь блестяще такие технически сложные вещи. Артист не мог исполнять музыкальные нелепицы, странные по содержанию и форме. Уже несколько дней эти звуки интригуют и беспокоят Спольдинга. Надо будет спросить у хозяйки дома, кто поселился в соседней комнате. И сегодня за стеной после певучей скрипичной мелодии вдруг послышался адский железный скрежет, свист, верещанье. Спольдинг начал стучать в стену. Звуки умолкли.

0: Королева слез. Стучат. Войдите. В полуоткрытых дверях появилась высокая краснощекая 40-летняя хозяйка пансиона. Не входя в комнату, она сказала:
1: «Простите, мистер Спольдинг, вам, кажется, мешает соседка своей ужасной музыкой. Я скажу ей, чтобы она не играла позже 20:00 вечера».
0: «Благодарю вас, миссис Адамс», — ответил Спольдинг.
2: «Эта музыка действительно несколько беспокоит меня, но я не хотел бы стеснять соседку, если для нее эти звуковые феномены не забава, а работа. Я могу приходить домой позже».
1: «Ах, нет-нет, я непременно скажу, мисс Бульвер. Она непозволительно молода, то есть я хотела сказать, непозволительно оригиналка по своей молодости. Изобретательница».
0: С долей презрения закончила миссис Адамс свою аттестацию. Спольдинг заинтересовался. «Оригиналка? Изобретательница? И что же она изобретает?»
2: «Да вы войдите в комнату, миссис Адамс».
0: Но миссис Адамс не так была воспитана, чтобы заходить в комнату одинокого холостяка. Она осталась у двери.
1: «Благодарю вас, но я тороплюсь», — ответила она. «Я не хочу сказать ничего плохого о мисс Бульвер, но все эти изобретатели немножко того».
0: И Адамс повертела толстым пальцем с двумя обручальными кольцами возле лба.
1: «Она говорит, что изобретает такую песенку, от которой заплачет весь мир. И грудной младенец, и столетний старик, и счастливая невеста, и жизнерадостный юноша, даже кошки и собаки. Она так говорит: и тогда я буду королевой слез. Это ее собственные слова, я ничего не прибавляю».
0: Миссис Адамс позвали, она извинилась, одарила на прощание Спольдинга улыбкой и ушла.

0: Во втором этаже находилась широкая застекленная веранда, выходившая в садик с чахлыми деревцами и двумя клумбами. Веранда была своего рода клубом для жильцов миссис Адамс. Здесь стояли столики, плетеная мебель, искусственные пальмы в углах, горшки с цветами на подоконниках и клетка с зеленым попугаем, любимцем хозяйки. Вечерами здесь играли в шахматы и домино, болтали, танцевали под граммофон, читали газеты, иногда пили чай и закусывали. До сих пор Спольдинг не посещал этого клуба, где собирались мелкие служащие, кустари, продавцы в разнос, неудачливые комиссионеры и агенты по сбыту патентованных средств, начинающие писатели, студенты. Дом был большой, жильцы часто менялись. Теперь Спольдинг зачастил в клуб и здесь встретился с мисс Бульвер. Прежде чем познакомиться, он несколько дней изучал ее. Аттестация, данная миссис Адамс, совершенно не подходила к этой девушке. Она совсем не походила на оригиналку, а тем более на тронутого изобретателя. Простая, спокойная, черты лица правильные, приятные. «Вы называете себя королевой слез?» — спросил однажды Спольдинг. Бульвер улыбнулась.
1: «Я хочу стать ею. И не только королевой слез, но и королевой радости, королевой человеческого настроения, если хотите».
0: «Заставлять людей плакать или смеяться? Разве это возможно?»
1: «А разве это и сейчас не существует?»
0: — ответила Бульвер вопросом на вопрос.
1: «Разве вы не встречали впечатлительных, простых людей, которые не могут удержаться от слез, когда слышат звуки похоронного марша, исполняемого духовым оркестром? И разве у этих людей не начинают ноги сами приплясывать при звуках плясовой песни? Когда мы до конца проникнем в тайну веселого и грустного, у нас заплачут и засмеются не только самые чувствительные и впечатлительные люди. Мы заставим плясать под нашу дудку само горе, а радость проливать горючие слезы».
0: Спольдинг улыбнулся. «Да, это зрелище, достойное богов», — сказал он. «И вы полагаете, что из этого можно извлекать доллары?»
1: «Мой патрон, мистер Гоут, полагает, что да. Иначе он не субсидировал бы это, хотя и в очень скромных размерах».
0: «Мистер Гоут, чем же он занимается?»
1: «Механическим производством веселья и грусти. Он фабрикант граммофонных пластинок».
0: И девушка рассказала Спольдингу историю своих деловых отношений с мистером Гоутом. Лючия Бульвер окончила консерваторию по классу композиции. Уже на последних курсах консерватории она занялась теоретической работой, которая ее чрезвычайно увлекла. Она хотела постичь в музыке тайну прекрасного. Почему одна последовательность звуков оставляет нас равнодушными, другая раздражает, третья пленяет? На эти вопросы не было ответа ни в теории гармонии и контрапункта, ни в сочинениях по эстетике и психологии. Тогда Бульвер взялась за теоретические работы по акустике и физиологии. «И какую же практическую цель вы преследовали?» — спросил Спольдинг.
1: «В начале этой работы я не думала ни о какой практической цели. Открыть тайну прекрасного. Изучая узоры нотописи и звукозаписей, я пыталась в этих узорах найти закономерности, и кое-что мне уже удалось. Потом попробовала сама составлять узоры и переводить их в звуки. И представьте, у меня начали получаться довольно неожиданные оригинальные мелодии. Однажды я принесла мистеру Гоуду сочиненную мной песенку. Случайно вместе с нотами выпал из портфеля один из таких узоров. Мистер Гоуд заинтересовался, спросив меня, что это за каббалистика. Я объяснила. Мистер Гоуд сказал: «Интересно, пожалуй, из этого может выйти толк. Вы знаете, я скупаю у композиторов новые песни и романсы монопольно, только для моих пластинок. В нотном издательстве они не появляются, но с композиторами, не обижайтесь, трудно ладить. Как только композитору удается написать одну-две популярные песенки, он начинает зазнаваться и заламывает несуразно высокую цену. Это и разорится недолго. И вот если бы вам удалось изобрести аппарат, при помощи которого можно было бы механически фабриковать мелодии, ну хотя бы так, как получается итоговая цифра на арифмометре, это было бы замечательно. Я больше не нуждался бы в композиторах, освободился бы от их капризов и чрезмерных претензий. Чудесно! Посадить за аппарат рабочего или машинистку и, пожалуйста, одна хорошенькая мелодия за другой падают вам в руки. Только верти ручку, и деньги сами посыплются. И мир будет наводнен новыми песнями. Сможете это сделать, мисс? Я ответила, что у меня не было мысли о полной замене художественного творчества машиной, и едва ли это возможно. Математические исчисления не менее сложны, чем ваши композиционные измышления, а тем не менее счетные машины прекрасно заменяют работу мозга. Попробуйте. Я могу субсидировать ваши опыты. Если же вы добьетесь удачи, ваше будущее вполне обеспечено. Я приняла это предложение. «И каковы же ваши успехи?» — спросил Спольдинг. «Мне удалось уже овладеть кое-какими эстетическими формулами для математического построения мелодий, и если эта работа пойдет с таким же успехом и дальше...» По веранде прошла миссис Адамс. Был поздний час. Веранда почти опустела. Бульвер пожелала Спольдингу спокойной ночи и ушла.

Эврика. После того, как Спольнинг узнал, чем занимается Бульвер, он потерял к ней всякий интерес, как к сфинксу без тайны. Месяц спустя после разговора с Бульвер, Спольдинг, однажды возвращаясь домой в вагоне подземной железной дороги, прочитал в газете: «Концерну Бекфорда угрожает крах». Спольдинга интересовало все, что касалось возвышения и падения людей. От судьбы Наполеона до истории миллионов Ротшильда и Рокфеллера. И он внимательно прочитал газетную заметку. Оказалось, что Бекфорд был одним из гэгманов, профессионалов-шутников, нечто вроде французских конферансье. Это Спольдинг знал. Но дальше для него были новости.

Смехотворение, юмористические книги, исторические анекдоты, граммофонные пластинки с юмористическими записями. Его каталог содержал более 40 тысяч острот, шуток, анекдотов. Весь материал систематизировался по темам, пронумеровывался, каталогизировался. Любую шутку можно было найти в течение 20 секунд. Каждый год каталог пополнялся на 3000 номеров. Чтобы отобрать первые 40 тысяч, Бекфорду пришлось просмотреть более 3 миллионов шуток и острот. Заказчик требовал, чтобы в программах, составленных Бекфордом, слушатель смеялся не менее 80 раз в час. Бекфорд перевыполнил это требование. Слушатели смеялись до 90, до 100 раз, а в самых лучших программах даже рекордная цифра 120 раз в течение получаса. По теории Бекфорда, зрители и слушатели не гонятся за новыми шутками, которые к тому же трудно изобретать. Все, что требуется от профессионала, умело подобрать старые остроты. Теория эта как будто оправдывалась жизнью, по крайней мере, дела концерна шли успешно. Бекфорд оброс дочерними предприятиями, кино, мюзик-холлами и прочими, и даже обзавелся банком. И вдруг все это солидное здание начало давать трещину за трещиной. По необъяснимой причине слушатели и зрители смеялись все реже и реже. 70, 60, 40, 20 раз в продолжении часа вместо 80, 90, 100 обязательно. Сбыт сокращался. Почему? Спольдинг задумался. Быть может, Бекфорд не учел изменившихся обстоятельств. Кризис. Общее тревожное настроение в стране и во всем старом мире. Чувство неустойчивости, неуверенности. Бекфорд был грубый практик. Он не пытался ответить на вопрос теоретически. Заглянуть, вскрыть природу смешного. Изучить психологию современного зрителя, слушателя, читателя. Меняются люди, меняется их отношение и к смешному. То, что смешило вчера, вызывает сегодня недоумение. Понятие смешного подвижно и разнообразно. Но какие-то общие принципы смеха должны существовать. Быть может, они сводятся к 5-6 основным формулам, и если их найти и умело применять сообразно людям и обстоятельствам, люди начнут смеяться безотказно. А почему же нет? Надеется же Бульвер найти принципы прекрасного. И если да, то... Ведь это же золотые россыпи. Бекфорд был и остался мелким кустарем. Он не понял, что смех не только валюта, но и могущественная сила. Как заманчиво обладать секретом смеха. Заставлять хохотать всяких людей при всяких обстоятельствах. У Спольдинга даже руки похолодели. Что же надо делать? Во что бы то ни стало вырвать у смеха его тайну. Изучать вопрос теоретически и практически, и затем действовать. Нет основного капитала. Для начала можно предложить свои услуги этому Гегману и банкиру Бекфорду, а потом... Спольдинг так увлекся, что хлопнул ладонью по газете и неожиданно для себя крикнул на весь вагон: «Эврика!» Соседка испуганно посторонилась, а Спольдинг, взглянув в окно, вновь вскрикнул, но уже от досады на себя задумавшись, он проехал 5 лишних остановок. Под смех пассажиров он кинулся к выходу. С того дня Спольдинг засел за работу.

Путь к славе. Спольдинг сделал пометку на полях толстой тетради, походил по комнате, достал с книжной полки том Марка Твена, раскрыл заложенную страницу и прочитал подчеркнутые карандашом строки. «Есть ли у вас брат?» «Да, мы звали его Биль. Бедный Биль. Он, значит, умер? Этого мы никогда не могли узнать. Глубокая тайна витает над этим делом. Мы были, покойные я, близнецы. И когда нам было 2 недели от роду, нас купали в одной лохани. Один из нас утонул в ней, но никак нельзя было узнать, который.

Одни думают, что Биль, другие, что я». Спольдинг засмеялся, тотчас нахмурился, задумался, бросил на стол томик Марка Твена и снова зашагал по комнате. «В чем тут секрет смешного?» Спольдинг открыл книгу Анри Бергсона «Смех». «Смешной является костность машины там, где должны быть подвижность, внимание, живая гибкость человека. Человек, действующий как мертвый автомат. Вот один из секретов смешного. Человек бежит по улице, спотыкается, падает. Прохожие смеются. Человек занимается своими повседневными делами с математической правильностью. Но вот какой-то злой шутник перепортил окружающие его предметы. Человек погружает перо в чернильницу и вытаскивает оттуда грязь. Думает садиться на крепкий стул. Растягивается на полу». «А ведь это верно», — удивляется Спольдинг. «Ведь это же стандарт всех комических трюков наших американских кинокартин. Однако мне необходимо испытать действенность этого на отдельных людях. Кстати, вот стул со сломанной ножкой, вот». Миссис Адамс подошла к двери и с любопытством заглянула в замочную скважину. Спольдинг стоял перед зеркалом и делал страшные гримасы. Стук в дверь отвлек его внимание. «Кто бы это мог быть? Ну, конечно, это миссис Адамс, идет справиться, не нужно ли мне чего. Испытаем на ней. Войдите!» Миссис Адамс открывает дверь. Спольдинг делает навстречу ей несколько шагов. На полпути ноги у него заплетаются, и он глупо во весь рост растягивается на полу. Но миссис Адамс не смеется. Она истерически вскрикивает и бросается к Спольдингу. «Вы ушиблись? Что с вами? Боже, я так испугалась!» «Ничего, ничего. Легкое головокружение, миссис. Садитесь, прошу вас, в кресло. Я тоже присяду. Голова еще кружится». Спольдинг садится на стул со сломанной ножкой и, идиотски вытаращив глаза, с грохотом падает на пол. Адамс окончательно испугалась. Растерянно заметалась. «Вы больны, мистер? Это совершенно очевидно. И лицо ваше изменилось, оно страшно искажено. Неподвижно. Такое лицо бывает у очень больных». Увы, смешная, как казалось Спольдингу, гримаса вызвала не смех, а испуг. Когда, наконец, хозяйка ушла, Спольдинг бросился к своим книгам. В чем причина неудачи? Ему казалось, что он нашел объяснение. Для смеха необходима нечувствительность к объекту смеха. Но в том-то и дело, что к нему, Спольдингу, миссис Адамс неравнодушна. А можно ли рассмешить влюбленную в тебя женщину? Конечно, можно. Надо только найти секрет.

0: Понемногу он одолевал тайну смешного. Скоро Спольдинг стал душой общества, собиравшегося на веранде, он снова начал появляться там. Возле него неизменно раздавался смех.
1: «Мы не знали, что вы такой веселый», — говорили пенсионеры.
0: Веселых любят, и Спольдинг чувствовал растущие к нему симпатии. Постепенно он ставил себе все более трудные задачи. Смешил угрюмых, больных, чем-либо огорченных и расстроенных людей. У него еще были неудачи, ошибки, но он все легче исправлял их. Зато были и настоящие победы. В пансионе Адамс появился новый жилец. Отставной офицер Балантайн, человек необычайно мрачного характера и исключительных жизненных неудач. Говорят, только за последний год он потерял половину своего состояния, левую ногу и жену, покинувшую его из-за невыносимого характера. Притом он болел печенью и отличался необычайной раздражительностью. Никто не видел его не только смеющимся, но и улыбающимся. И вот такого человека Спольдинг решил рассмешить. Об этом знали все, кроме самого Балантайна. Заключались крупные пари. Спольдинг уже вступал на арену смехотворца-профессионала. Как будто не обращая внимания на старого брюзгу, Спольдинг начал демонстрировать свои испытанные номера. Балантайн сидел на низкой софе, обняв скрещенными пальцами колено здоровой ноги, и смотрел на Спольдинга черными сердитыми глазами. Кругом все покатывались со смеху, у Балантайна хоть бы мускул дрогнул на лице. Ставившие на Спольдинга начали уже с беспокойством перешептываться. «Быть может, Балантайн глух?» Как никогда не смеявшийся дядюшка в рассказе Марка Твена. Но тут неожиданно Балантайн взорвался. И взрыв его смеха был похож на пушечный выстрел. Причем по законам отдачи его корпус откинулся назад, а затылком он так больно ударился о стену, что на несколько минут потерял сознание. Ему прикладывали холодные компрессы и давали нюхать спирт. Торжество Спольдинга было полное.

0: Веранда становилась тесна для его экспериментов. И он решил поработать Гэгманом в мюзик-холле. У него уже была солидная теоретическая подготовка, какой не имеют артисты, и у него был собран большой материал острот и анекдотов всех времен и народов. Не мудрено, что успех пришел к нему сразу, а за успехом и довольно крупные заработки. Спольдинг щедро расплатился с миссис Адамс и, к ее величайшему огорчению, переехал на новую квартиру в центре города. Получив солидную теоретическую и практическую подготовку, Спольдинг решил предложить свои услуги Бекфорду. Спольдинг уже имел некоторую известность, и ему без особого труда удалось проникнуть к Бекфорду, поговорить и убедить взять его к себе в качестве научного консультанта. Спольдинг рьяно принялся за работу. Ознакомился с каталогом шедевров мировых острот и шуток, с граммофонными пластинками, кинотекой. Дело Бекфорда было рассчитано на массовый сбыт, и потому Спольдинг принялся изучать среднего американца, его вкусы, его натуру. Нужно было выяснить, почему рекордные программы Бекфорда не вызывают прежнего смеха и чем можно вновь вызвать этот смех. От изучения толпы массового среднего американца Спольдинг перешел к изучению отдельных людей, типичных представителей отдельных классов и групп населения. Рассмешить безработного, рабочего, служащего, находящегося под страхом увольнения, домовладельца, оставшегося без жильцов, лавочника без покупателей, антрепренера пустующего театра. Рассмешить голодного калеку, арестанта, меланхолика. Рассмешить человека, придавленного заботой, охваченного беспокойством, тревогой. Рассмешить всех их значит рассмешить среднего американца, от природы здорового, склонного к оптимизму и юмору. После упорного труда Спольдингу удалось разрешить задачу.
1: «А вы даже мертвого заставите рассмеяться, Спольдинг!» — говорил довольный своим консультантом Бекфорд.
0: Можно было заняться расширением производства. И здесь Спольдинг проявил большую изобретательность. Он расширил круг клиентов, заказчиков, обновил ассортимент товара, изобрел новые сорта и виды продукции. Рекламные проспекты с приложением образцов товара рассылались актерам театра и кино, драматургам, писателям, журналистам, адвокатам, конферансье, цирковым клоунам, врачам, тюремщикам, педагогам, профессорам, парикмахерам, даже настоятелям церквей различных вероисповеданий. Смех как метод лечения, при этом приводились примеры и авторитетные заключения ученых. Веселый парикмахер привлекает клиентуру. История мистера Гопкинса, парикмахера, разбогатевшего после того, как он стал пользоваться услугами концерна Бекфорда. Клиент мистера Бекфорда, мистер Г, очаровал своими веселыми шутками мисс Н, богатую и красивую девушку, и женился на ней. Театр, где не перестает звучать смех, никогда не имеет пустых мест. Убедительные примеры. Рекламы производили свое действие, спрос увеличился. К некоторому удивлению самого Спольдинга, он завербовал довольно много клиентов среди церковных проповедников, которые как-то умудрились соединить земной грешный смех с небесной елейностью. Появились в продаже новые пластинки фирмы «Бекфорд» с записью неотразимых выступлений Спольдинга, пластинки, открытые письма с анекдотами и смешными песнями, коробки с вызывающими смех сюрпризами, фокусные смехотворные сигары, папиросы, конфеты, бинокли, стереоскопы, игрушки, зеркала, карлики, зверюшки, делающие неожиданно забавные движения или производящие смешные звуки. В ловких руках Спольдинга смех, подобно мифическому старику Протею, принимавшему разнообразные облики, становился то словом, то звуком, то красками, то формами, то тем и другим вместе. Неожиданный успех, большой доход принесло последнее изобретение Спольдинга — уличные киоски смеха, где прохожие за дешевую плату могли в 5 минут насмеяться досыта. Они выходили оттуда со слезящимися от смеха глазами и веселыми восклицаниями. Это было лучшей рекламой, и возле киосков всегда толпились очереди. Дела Бекфорда поправились и быстро пошли в гору. Он был вполне доволен Спольдингом, Но Спольдинг не был доволен своим хозяином. В свое время между ними был заключен такой договор. Бекфорд платит Спольдингу ежемесячную твердую плату. Сверх этого, как только доходы Бекфорда начнут расти, Спольдинг получает 2%, всего только 2% суммы новых добавочных доходов. Но чем больше даже росли доходы, тем меньше желания проявлял Бекфорд соблюдать договор. Бекфорд не хотел платить 2%. Между Спольдингом и Бекфордом уже произошло несколько крупных столкновений. Бекфорд даже сам провоцировал их. Скорее можно будет отказаться от Спольдинга, который, по мнению Бекфорда, был уже не нужен. «Ну так не будьте в претензии на меня, мистер Бекфорд!» Однажды во время такого спора воскликнул Спольдинг. «Я спас вас от разорения. На моем смехе вы нажили новые капиталы, и, несмотря на свои обещания, теперь отказываетесь выдать мою часть. Так знаете же, что я сумею смехом одобрать у вас свою долю смеха, превращенную в деньги». «Поистине, это самая неудачная шутка из моего 50-тысячного каталога шуток и острот», презрительно улыбаясь, ответил Бекфорд. «Посмотрим, для кого она будет неудачной», угрожающе возразил Спольдинг. После этого Спольдинг надолго уединился, производя какие-то новые опыты. И вот...

Вверх дном. Грузное тело мистера Бекфорда, судорожно сотрясаясь, перевалилось через подлокотник кресла. Лицо искажено гримасой истерического смеха, шея покрыта крупными каплями пота. Пухлая рука с массивным перстнем на безымянном пальце беспомощно свесилась, касаясь персидского ковра. Бекфорд пытался сесть прямо, но припадок мучительного смеха снова свалил его на сторону. Чрезвычайным усилием воли мистеру Бекфорду наконец удалось приподняться и сесть прямо, откинувшись на спинку кресла. Раскаты смеха слышались все реже, как удаляющаяся гроза. Мистер Бекфорд начал приходить в себя, но еще не смог толком сообразить, что, собственно, произошло. Через полуоткрытую дверь из соседней комнаты, где помещался секретариат, доносились странные, нелепые, приглушенные звуки, не то смеха, не то рыданий, всхлипывания, тяжелые вздохи, стоны, отрывочные фразы и снова смех. Наваждение какое-то. Бекфорд машинально посмотрел на письменный стол, покрытый толстым зеркальным стеклом. На нем лежала чековая книжка с торчащим белым корешком. Бекфорд собственной рукой вписал в чек 10 миллионов долларов, расписался, оторвал чек от корешка и отдал Спольдингу. Бледно-синее лицо Бекфорда становится сизым, щеки лиловыми. Новый взрыв лающего смеха вдруг переходит в неистовый рев взбесившегося осла. В ответ на этот рев в соседней комнате застонали, завыли, залаяли, зафыркали, закашляли, заохали, захохотали на разные голоса, но никто не пришел на помощь. Быть может, им самим нужна была помощь? Эта мысль помогла Бекфорду окончательно овладеть собой. Ведь он был могущественным главой фирмы, владельцем небоскреба. Он был могущественным господином для всех этих подневольных безденежных людей.

0: Бекфорд постарался восстановить в памяти происшедшее, но это нелегко было сделать, когда по 101-му этажу билдинга Бекфорда пронесся тайфун безумия и все перевернул вверх дном. Был знаменитый «мертвый час» Бекфорда от 8 до 9 утра, когда он в полном одиночестве составлял план дневной кампании. Кого пускать на дно, с кем заключить временный союз, кому нанести сокрушительный удар. Если бы одновременно провалились Нью-Йоркская, Парижская, Лондонская биржи вместе с государственными банками, если бы Луна упала на Землю, никто не мог, не смел, не имел права вторгаться в его кабинет и нарушать час священнодействия. И вот сегодня... Бекфорд уже ориентировался в дислокации международных финансовых сил и принялся набрасывать краткие, но точные приказы своим директорам, агентам, биржевым маклерам, подкупленным чиновникам Министерства финансов, редакторам газет. Как вдруг... Он не поверил своим ушам. В соседней комнате личного секретаря послышался непристойный шум, который мог нарушить стройное течение его мыслей, тем самым причинив Бекфорду огромные убытки. Вслед за шумом раздался уже совершенно неприличный смех. Это было равносильно бунту, мятежу. Глава фирмы уже протянул руку к сигналу тревоги, как вдруг дверь резко открылась. Волны безумного смеха заполнили огромный кабинет. В дверях стоял этот негодяй Спольдинг в сером костюме и соломенной шляпе. Бекфорд немного откинул назад свою круглую голову и взглянул на незваного гостя тем испытанным, ледяным, пронизывающим взглядом, от которого приходили в смущение даже самые закаленные пройдохи и прощенные дипломаты. Спольдинг выдержал этот взгляд и вдруг сделал какую-то легкую, но невероятно смешную гримасу, какой-то легкий жест, придавший неотразимый комизм всей фигуре, и сказал всего одну фразу. Сейчас Бекфорд не мог даже вспомнить ее. Нечто совершенно неожиданное, абсолютно неподходящее к месту и времени, но, быть может, именно поэтому до такой степени забавное, что Бекфорд вдруг расхохотался таким непосредственным заразительным смехом, каким не смеялся со времени своей далекой молодости. Спольдинг, не снимая шляпы, быстро прошел по ковру расстояние от двери до письменного стола, встал возле стола, оперся рукой на стеклянную поверхность и в паузе бекфордовского смеха сказал: «Не угодно ли, хозяин, закончить наши расчеты? Потрудитесь подписать и выдать мне чек на 10 миллионов долларов». Бекфорд на секунду перестал смеяться и с испугом посмотрел на Спольдинга. Не сошел ли тот с ума смешить первого Гэгмана столь же нелепо, как угощать конфетами фабриканта конфет? Спольдинг улыбнулся и сказал: «Надеюсь, вы будете достаточно благоразумны». «Нет?» Снова мимическая игра и какая-то новая фраза, вызвавшая у Бекфорда неудержимый смех. «Чек пишите на предъявителя». Бекфорд засмеялся, забился, как птица, попавшая в силки. Протянул руку к звонку, но припадок судорожного смеха парализовал движение. Все мышцы совершенно ослабели, тело словно обмякло. С тоской глянул в открытую дверь. Оттуда помощи ожидать не приходилось. Машинистки и секретари корчились в пароксизмах смеха, словно в предсмертных судорогах страшной эпидемической болезни. А Спольдинг, этот злой гений смеха, продолжал терзать тело и нервы мистера Бекфорда. Астматического телосложения босс начал задыхаться и прохрипел: «Миллион!» 10 и 1, ответил Спольдинг.
1: 2.
0: 10 и 2, набавил Спольдинг. Бекфорд превращался в кисель. Он так смеялся, что глаза закатывались, губы синели, в боках кололо и не хватало дыхания. Упрямство могло кончиться плохо. Бекфорд попросил пощады. Он готов подписать чек на 10 миллионов, но не может сделать этого. У него дрожат руки. Спольдинг перестал смешить. Бекфорд отдышался и подписал чек. В конце концов, это не так страшно. Бекфорд успеет сообщить в банк, чтобы деньги не выдавали. Спольдинг небрежным жестом положил чек в карман, приподнял соломенную шляпу и отпустил на прощание такую шутку, которая сделала Бекфорда неспособным к каким-либо действиям на время, необходимое Спольдингу, чтобы спокойно уйти.

0: Глубоко вздохнув, как человек, проснувшийся после кошмарного сна, Бекфорд посмотрел на циферблат больших часов, стоявших в углу кабинета. К удивлению банкира, оказалось, что визит Спольдинга продолжался всего 8 минут, и со времени его ухода прошло не больше минуты. Спольдинг должен был находиться еще в лифте. Бекфорд схватил телефонную трубку, позвонил в банк, помещавшийся двумя десятками этажей ниже, и приказал немедленно арестовать предъявителя чека на 10 миллионов долларов.
1: «Денег не выдавать! Чек подложный! О, дьявол, вы не обращайте внимания, что я смеюсь! Это нервные!»
0: Затем, на тот случай, если Спольдинг не явится в банк за получением денег лично, Бекфорд позвонил к начальнику охраны, помещавшейся в первом этаже.
1: «Немедленно поставить стражу у всех дверей!»
0: Снова расхохотался Бекфорд, вспомнив Спольдинга.
1: «Тысячу чертей, так он успеет сбежать!»
0: Наконец ему удалось выговорить вторую фразу.
1: «Арестуйте молодого человека в сером костюме и в соломенной шляпе Спольдинга!» «Знаете, фух, теперь можно посмеяться!» «Так довольно, довольно!»
0: Бекфорд позвонил личному секретарю. В кабинет вошел высокий худой человек, согнувшийся, как полураскрытый перочинный нож. Он смеялся мелким заливчатым смехом, и тело его так дергалось, будто чья-то сильная рука трясла его, как игрушечного паяца. На полпути до стола секретарь совершенно скис от смеха и обессиленный уселся на ковер. Глядя на секретаря, Бекфорд хмурился все больше и вдруг захохотал сам. Секретарь поднялся, шатаясь, как пьяный, добрался до столика с графином воды, попытался налить воду в стакан, но руки дрожали. Позвонил телефон. Бекфорд снял трубку. Первое, что он услышал, был смех. Буйный, неудержимый, с верещанием. Бекфорд побледнел. Этот серый дьявол Спольдинг, очевидно, успел заразить эпидемией смеха и первый этаж. Басовый смех сменился теноровым, писклявым, ребячьим или женским. Видимо, разные люди пытались говорить, но смех мешал им. Бекфорд грубо выругался и бросил телефонную трубку. Лишь через 3 часа ему удалось узнать подробности происшедших событий, о которых, впрочем, он уже догадывался. И в банке, и в вестибюле пытались, но неудачно, задержать Спольдинга. В банке к нему подошли 3 полисмена, но словно сраженные пулей, через секунду они уже корчились на полу в судорогах смеха. Спольдинг принудил смехом кассира выдать деньги, смехом проложил себе путь в вестибюле среди многочисленных полицейских и благополучно ушел из билдинга, унося в боковом кармане серого костюма 10 миллионов долларов.
1: «Нет, это не человек, это сатана!» – прошептал Бекфорд.
0: Глава фирмы был огорчен потерей крупной суммы денег, возмущен дурацкой ролью, которую ему пришлось играть, и все же он не мог не чувствовать чего-то похожего на уважение к Спольдингу. Уже то, что мистер Смех потребовал не 1000, не миллион, а 10 миллионов, поднимало его над толпой мелкотравчатых авантюристов. Но оставить этого нельзя. Подарить ни с того ни с сего 10 миллионов? Не таков мистер Бекфорд. И Бекфорд начал звонить в полицию, в прокуратуру, своим агентам.

Король смеха. В несколько часов Спольдинг, мистер Смех, как уже прозвали его журналисты, получил мировую известность. Вернее, мировую огласку получило необычайное происшествие в небоскребе Бекфорда. Но о самом мистере Смехе, о его прошлом, о его личной жизни знали очень мало. Корреспонденты вспоминали, что под именем мистер Ризус, мистер Смех, подвязался на лучших эстрадах мюзик-холла некий юморист, чрезвычайно быстро делавший карьеру. При одном его выходе весь зрительный зал заливался гомерическим хохотом, и мистера Ризуса уже тогда называли королем смеха. Однако он, пролетев ярким метеором, исчез с эстрады так же внезапно, как и появился. О нем забыли, дальнейшей судьбы его не интересовались. И вот теперь мистер Ризус, король смеха, так внезапно напомнил о себе. Армии юрких корреспондентов и стая полицейских ищеек бросились по городу разыскивать следы Спольдинга. К удивлению самих следопытов, эти следы разыскались очень просто. Оказалось, Спольдинг снимает прекрасный особняк почти в центре города. Дом стоит посреди сада, окруженного красивой железной оградой, через которую хорошо видны дом и все дорожки английского сада. Сюда и устремились толпы журналистов, фотографов, кинооператоров. Железные ворота и калитка оказались на запоре. На звонки никто не выходил. Не прошло и 5 минут, как юркие люди с ловкостью обезьян перелезли через железную ограду и ринулись к дому. Но тут случилось необычайное. Стены дома превратились в экран дневного кино, а на экране появился король смеха. В то же время заговорили репродукторы, и нападающие, роняя вечные перья, блокноты и фотоаппараты, уже катались по земле в судорогах смеха. Некоторые, закрыв глаза и уши, смогли подойти к дверям дома, но двери были закрыты. Да и невозможно же интервьюировать с закрытыми глазами и ушами. Атака была отбита, армия журналистов с позором ретировалась. Столь же печальна была судьба и полицейской атаки. Все полисмены падали в саду, сраженные смехом.

0: Старый работник полиции, предводительствовавший отрядом, выкинул белый флаг, платок. К его удивлению, экраны погасли и рупоры замолчали. Наступило нечто вроде перемирия. Начальник направился к дому. Двери перед ним открылись. Вернулся он минут через 10, взволнованный, задумчивый, с загадочной улыбкой на лице. Карман его френча сильно оттопырился. Он отдал своей разбитой армии приказ об отступлении. В тот же день он доложил по начальству и сообщил об этом журналистам, что мистер Смех непобедим. Единственная возможная война с ним — воздушная. Ну не бросать же с аэроплана 100-килограммовые бомбы в центре города. Город взволнован. А виновник всего переполоха спокойно сидел в глубоком кожаном кресле, курил сигару, вспоминая пройденный путь, и подводил итоги. Спольдинг, наконец, богат. У него прекрасный отель в городе и вилла в горах. Яхта, аэроплан, автомобили. Чего не хватает ему? Жены. Ему нужна блестящая жена. Вот если бы миссис Файт, красавица 24 лет, вдова, владелица миллионов, фабрик и заводов, богатейшая невеста мира, так пишут газеты. Почему бы не завоевать смехом ее сердце и ее состояние? Это, конечно, может быть квалифицировано как принуждение, даже насилие, разбой, вымогательство. Но не все ли равно? И Спольдинг начал разрабатывать свой новый план. Справиться с Бекфордом было легче. Спольдинг хорошо знал Бекфорда. А миссис Файтон знал только по газетам. Приходилось собирать дополнительные сведения через частных агентов. Файт была крупной ставкой. И надо было сделать все, чтобы не проиграть этой ставке. Через несколько дней все было готово. Спольдингу удалось проникнуть во дворец Файт. Удалось обезоружить, повергнуть в прах и личную стражу, лакеев, камеристок. Разыскать в бесконечной анфиладе комнат миссис Файт. Когда Спольдинг вошел, Файт курила египетскую сигару, вставленную в золотой мундштук с сапфировым наконечником. На ней было газовое платье, розовые туфли из обезьяньей кожи с бриллиантовыми пряжками. «Не согласитесь ли вы, миссис Файт, выйти за меня замуж?» — спросил Спольдинг и снабдил это предложение легкой остротой. Файт звонко рассмеялась, но тут же быстро ответила. «Перестаньте смешить меня, Спольдинг. Вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж? Так в чем же дело? Какая женщина откажется стать женой короля смеха? Я согласна. Я не привыкла откладывать своих решений». Спольдинг был так ошеломлен этим неожиданно быстрым согласием, что забыл о продолжении своей атаки смехом. Он стоял неподвижно с полуоткрытым ртом и, быть может, в первый раз был смешон, не желая этого. Энергичная женщина быстро взяла инициативу в свои руки. Она позвонила. На звонок вошла седая старушка, похожая на придворную статсдаму.
1: «Мадам Анджела», — сказала Файт по-французски, — «прошу вас немедленно вызвать сюда пастора Гоббса. Распорядитесь, чтобы подали авто. Протелефонируйте Джонсу. Через час мы вылетаем в Сан-Франциско. 3 пассажира. Вес... ваш вес?»
0: «85», — автоматически ответил Спольдинг.
1: «У меня 70, у пастора стоит того 255. Багаж 20, всего 275. Передайте эти цифры Джонсу, предупредите, чтобы масла и бензина хватило на весь путь».
0: Отпустив мадам Анджелы, обратившись к Спольдингу, миссис Файт сказала.
1: «Пастор Гоббс повенчает нас в небе. Не правда ли это очень оригинально? Вся Америка будет говорить об этом. А в Сан-Франциско мы пересядем на нашу яхту и...»
0: Файт нажала вторую кнопку. Вошла камеристка.
1: «Мадлен, скорее пальто и шляпу. Для авто».
2: Когда Спольдинг немного пришел в себя от неожиданности, мысли его лихорадочно заработали. Почему Файт согласилась так скоро? Не хитрость ли это?
0: А почему ей не быть искренней? Разве Спольдинг не молод, не красив, и разве он не герой дня? А миссис Файт, Спольдинг хорошо знал об этом, была в высшей степени тщеславной женщиной. Ее богатство обеспечивало выполнение всех ее прихотей, и лучшим, самым любимым ее удовольствием было читать о себе в газетах. Вся Америка должна была знать, как она выглядит в новом платье, что ей подавали на обед, какие духи она заказала в Париже, какие кружева в Брюсселе, во сколько обошлась ей новая ванная комната розового мрамора. Предложение Спольдинга могло очень подойти к ее тщеславным планам. Согласившись на брак, она может вскоре покинуть его, а потом рассказать об этом интервьюерам, и вся Америка будет смеяться над ним, королем смеха. Как ловко миссис Файт обманула его. Или она может выйти за него замуж, а потом изобразить себя жертвой насилия. Тоже сенсация. И снова Спольдинг окажется в смешной роли. Или... чем не сенсация? Файт выходит замуж за короля смеха в небесах. Неделю, месяц газеты будут пережевывать это событие. Потом она бросит его, разведется с ним хотя бы на том основании, что не хочет находиться под вечной угрозой быть засмеянной до смерти.

0: Мысли Спольдинга начали путаться. Он готовился к страшной борьбе. Собрал все свои смехотворные возможности, все силы своих нервов. Он находился в состоянии напряженной боевой готовности. И вдруг эта неожиданная разрядка. Эта столь внезапная капитуляция врага превращала его победу в поражение. Какое потрясение! Что делать? Что делать? Нет, черт возьми, он не согласен. И надо просто бежать. Спольдинг сделал уже шаг по направлению к двери, но Файт следила за ним. «Куда же вы?» Она ловко ухватила его за рукав и посадила в низкое кресло возле себя. Спольдинг занял это унизительное положение без звука протеста. Решительно с ним делалось что-то неладное. Во всем этом есть что-то смешное. Ужасно смешное! Вдруг закатился Спольдинг таким заливчатым смехом, каким мало кто смеялся из его жертв.
1: «Что с вами?»
0: — спросила Файт с удивлением, глядя на Спольдинга. «Как это...» — вдруг начал он, почти на каждом слове прерывая себя смехом. «Как это говорил старик Бергсон? Остроумие часто состоит в том, чтобы продолжить мысль собеседника до той точки, где она становится собственной противоположностью, и собеседник сам попадает, так сказать, в ловушку, поставленную его же собственными словами. Так у нас с вами и получилось. Вы понимаете?»
1: «Ничего не понимаю»,
0: — ответила Файт. Спольдинг закатился смехом еще более буйным. Затем вдруг перестал смеяться, как будто в нем что-то оборвалось. Он замолчал и стал серьезным, даже мрачным. «Я, увы, понял сразу слишком много. И поистине я попал в ловушку, которую сам поставил. Я до конца понял секрет смешного, и смешного больше не существует для меня. Для меня нет больше юмора, шуток, острот. Есть только категории, группы, формулы смешного. Я анализировал, машинизировал живой смех. И тем самым я убил его. Вот сейчас я смеялся, но мне удалось и этот смех анализировать, анатомировать, убить. И я, фабрикант смеха, сам больше уже никогда в жизни не буду смеяться. А что такое жизнь без шутки, без смеха? Без него зачем мне богатство, власть, семья? Я ограбил самого себя».
1: «О чем вы болтаете, Спольдинг? Придите, наконец, в себя. Или вы пьяны?»
0: С раздражением воскликнула Файт. Но Спольдинг, опустив голову, сидел неподвижно, как статуя, в мрачной задумчивости, не отвечая на вопросы, не обращая внимания на окружающих. Его пришлось отвезти в больницу. Главный врач нашел у Спольдинга душевное расстройство на почве крайнего истощения нервной системы.
2: «Величайшие артисты-комики нередко кончают черной меланхолией», — говорил врач.
0: Но его молодой ассистент, оригинал и любитель парадоксов, уверял, что Спольдинга убил дух американской машинизации.

0: «Идут, идут!»
1: Ворвался в открытое окно кабинета этот известный всей галактике многоголосый крик. Питер Крисмас, рослый человек с коричневой кожей, неторопливо перевел взгляд с трехмерного телевидения на окно. Мимо трибун громко гагача неслась вереница маленьких ящеров, и украшения из драгоценных камней ослепительно сверкали на них в свете ясного утра. А оно всегда такое здесь, на планете состязаний. Ох уж эта планета состязаний! Крисмас повернулся к посетителю в раздражении, свертывавшемуся и развертывавшемуся на помосте для приветствий, и лицо его снова стало жестким.
2: «Вовсе никакой не полет!» — возмущался посетитель. «Мы на Ксемосе не называем это полетом!»
1: «Господин Пуридан», — сказал Крисмас, — «если кто-то не в состоянии летать выше гор, из этого не следует, что он не летает совсем. Ваши подопечные могут выступить в группе нелетающих птиц, только если они не летают вообще, чтоб ни разу крыльями не взмахнули, не пролетели даже двух шагов. Вон, полюбуйтесь, пожалуйста, на этого красавца!» И Крисмас показал на передаваемое трехмеркой изображение, где самозабвенно скакала, помогая себе взмахами крыльев, пернатая со страуса величиной. На лице Пуридана, отдаленно напоминавшем человеческое, появилось выражение оскорбленного достоинства, как у пса, которому предложили печенье не высшего сорта.
3: «Господин Пуридан», — продолжал Питер Крисмас, «понимаете ли вы до конца, что случится, если во время состязаний ваш участник поведет себя подобным же образом? Во-первых, его дисквалифицируют, а вы потеряете уплаченный вами взнос, дающий право участвовать в соревнованиях. Прахом пойдут также и остальные понесенные вами расходы, а планета состязания обязана будет выплатить компенсацию участникам тотализатора. Во-вторых, вас наверняка признают виновными в нарушении правил спортивных состязаний, и вам придется также компенсировать материальный ущерб, понесенный другими членами вашего планетарного союза, и они к тому же из этого союза выйдут. В-третьих, не исключено, что из-за нарушения вами правил кто-нибудь пострадает физически, а уж это, можете мне поверить, повлечет за собой необходимость выплатить суммы прямо-таки астрономические. Ну а мне, как главному распорядителю, придется, естественно, отвечать за то, что ваша команда вообще была допущена к участию в состязаниях. Когда-то очень давно подобный случай имел место, потому что мы не были так осторожны, как теперь. Тогда в числе участников бегов с одноместной двуколкой для нелетающих птиц оказался один со спрятанным надувным пропеллером, и проклятущая тварь в прямом смысле слова перелетела вместе с двуколкой через финишную линию и не только поранила трех наездников с других двуколок, но еще врезалась в зрителей. Почти 5 миллионов кредитов понадобилось, чтобы все уладить. Секундочку, извините.
1: Он повернулся к трезвонящему аппарату внутренней связи.
2: «Да, Хэл. Прекрасно, снимаю карантин сию же минуту. Клянусь солнцем, Хэл, я говорил тебе это 1 000 000 000 раз. 10 ложных тревог лучше 1 настоящей эпизоотии. Можешь рассчитывать на мою полную поддержку, даже если придется изолировать каждое животное на планете.
3: Да, еще вот что, Хэл. У меня затруднения с некоторыми участниками из группы нелетающих птиц. Им понадобятся подбрюшные ремни. Представитель их планеты утверждает, что с ремнями его птицы не побегут. Птицы эти должны выступать сегодня на главной дорожке во 2-м забеге. Можешь ты встретиться с этим представителем и все утрясти? Пуридан. Нет, не Б, а П. Первая буква в слове «проблема». Планета Ксемос-3. Спасибо, Хэл.
1: И он повернулся к представителю Ксемоса.
3: Это господин Пуридан был наш главный ветеринар, доктор Ламон.
1: Он встретится с вами после того, как ваши птицы пройдут обследование и все уладит. У меня нет на этот счет никаких сомнений. Из-под нависающих складок кожи глаза слушавшего его Пуридана метали молнии.
3: И ваши замечательные подопечные смогут продемонстрировать свой великолепный бег всей галактики, сказал, надеясь, что все как-нибудь обойдется, Крисмас.
2: Ведь птицы у вас просто чудесные, господин Пуридан. Поверьте мне, планета состязаний не меньше вас заинтересована в том, чтобы показать их в самом лучшем свете.
4: Мы все, кто с отсталых бедных планет из-за частной игры галактических империалистов, опять и опять терпим унижение,
1: запричитал Пуридан.
4: Если мы не богаты, значит, можно оскорблять нашу культуру.
1: При этом он задел многочисленные бриллиантовые клипсы у себя на ушах, и несколько из них упало на пол. Крисмас услужливо бросился подбирать. После того, как Пуридан пересчитал свои клипсы, Крисмас заговорил снова.
2: И еще вопрос. нашего казначея озадачила одна статья в предъявленном вами счете с перечнем расходов. Не могли бы вы внести ясность в вопрос о... вспомогательных животных?»
4: «Нам гарантировали бесплатную транспортировку», — заверещал Пуридан. «Значит, и в этом нас обманули?»
2: «Да нет же, господин Пуридан, умоляю вас, успокойтесь. Вы совершенно правы. Галактический центр предоставляет любой планете, желающей послать свою команду на планету состязаний, бесплатные нуль транспортировку и жилье. Льготы распространяются и на животных, принимающих участие в состязаниях, и на дрессировщиков, жокеев, ветеринаров. Категория вспомогательных животных предусмотрена для случаев, когда нормальное самочувствие непосредственного участника состязаний может быть обеспечено лишь присутствием каких-то других животных, его детенышей, биологических симбионтов и так далее. Но когда нам предлагают транспортировать такое количество вспомогательных животных, как у вас, целых 200, мы вынуждены просить объяснения. Что представляют собой эти вспомогательные животные, господин Пуридан?» Пуридан свернулся в такой тугой клубок, что видны остались практически только его большие обиженные глаза.
4: «Это самки»,
2: — холодно ответил он. «О, но ведь некоторые из ваших птиц, участвующих в состязаниях, тоже самки. К какому же виду другие самки принадлежат?» Пуридан пожал плечами.
4: «Просто самки, и все».
2: «Вы имеете в виду ксимосианок? Существ женского пола, принадлежащих к тому же виду, что и вы?»
4: «Самки — неразумные существа».
2: «Иными словами, эти существа женского пола предназначены не для животных, а для сопровождающего животных персонала, да? А лиц мужского пола у вас всего 20. Имеют ли упомянутые существа женского пола какое бы то ни было отношение к обслуживанию животных участников состязаний?»
4: «Естественно, нет. Что вообще эти самки умеют делать?»
2: «Понятно. Господин Пуридан, мне крайне неприятно вмешиваться в ваши дела, но постарайтесь меня понять. Расходы, которые вы требуете от галактического центра, просто не укладываются в воображении. Нуль транспортировка с края галактики, где находится ваша планета, стоит...»
4: «Ну вот опять вы оскорбляете нас за то, что мы отсталы и живем на окраине».
2: «Никто, господин Пуридан, вас не оскорбляет. Речь идет только о том, чтобы игра была честной. Что скажут команды всех остальных планет, если мы дадим вам ввести на каждого дрессировщика или наездника по 10 особ женского пола?»
4: «Дрессировщикам и наездникам по 10 особ женского пола не полагается!»
2: Визгливо прокричал Пуридан и, возмущенно свертываясь и развертываясь, разгневанно двинулся к двери.
4: «Вы оскорбляете самое святое, что есть в нашей жизни. Ксемосские самки обсуждению не подлежат. Смотрите условия ксемосского договора. Да, мы бедны, но если нужно, умрем, защищая свою честь».
2: «Господин Пуридан, постойте!» Но дверь захлопнулась. Крисмас сдул со своего приплюснутого носа воображаемую муху, почесал затылок, растрепав при этом рыжеватые, похожие на шерсть, волосы, и с силой ткнул в кнопку звонка, вызывая личного секретаря.
5: «Я здесь, Питер!» —
2: весело сказала появившееся из боковой двери существо, похожее на выдру. «Дана, сообщи в секретариат, что представитель Ксемоса взъярился на нас снова, и хорошо догнать его и вернуть в нормальное состояние. Разрешение на въезд и на участие в соревнованиях им оформит Ламонт, а Таня пусть разберется в отношениях полов на Ксемосе. В первую очередь выяснит среднюю частоту совокуплений и положение особей женского пола в ксемосском обществе. Пуридан заявляет, что у них эти последние разумными существами не считаются и настаивает на 200, в основном, как я понял, для руководителей команды. Сам я уверен, что подоплека здесь в чем-то другом, но все-таки проверь, хорошо?» «А это еще что такое?»
5: «Решение по конфликту в связи со способом передвижения денепских осьминогов. Договорились, что чернильный мешок у них будет удален. Ну а для отфильтровывания законных продуктов жизнедеятельности осьминогов жокеям придется надевать специальные маски. Все химические анализы проводим мы».
2: «А как насчет коэффициента интеллектуальности? Эти денепские осьминоги, они животные или участвуют в состязаниях как разумные существа?»
5: «Пока еще не ясно, Питер. Решение по поводу осьминогов мы добились, но теперь подняли вой какие-то млекопитающие. Они настаивают на том, что любой участник состязаний, умеющий пользоваться секундомером, животным не является».
2: «Чьи животные пользуются секундомером?» — спросил Крисмас.
5: «Да тех, скромки. Они привезли с собой малорослых лошадей», — ответил Дана.
2: с кромки. Подожди, ведь как раз у этой команды жутко много побед, снятых общим планом. Именно в это меня вчера ткнули носом статистики из тотализатора. Они поручили Ламонту тайно брать у лошадей анализы обмена веществ в разных точках поля. Питер Крисмас с яростью ударил кулаком по аппарату внутренней связи, и на экране появилась унылая физиономия шефа службы безопасности. «Картис, ты можешь сходу поместить под колпак команду с кромки?» «Малорослые лошади, да, меня особенно интересуют конюшни, сами животные, звуки, изображения и даже запахи. До тех пор, пока мы хоть что-нибудь не узнаем, это будет задание первостепенной важности, важнее всех остальных. О, просто ощущение, что за этим, может быть, кроется что-то очень плохое. Вот именно, вроде того давнишнего скандала с пироксой. Ты знаешь, чего следует искать?» «Спасибо, Корт». Крисмас вздохнул. О безупречной честности планеты состязаний знала вся галактика, и ответственность за сохранение репутации планеты лежала на нем.
4: «Да, еще кое-что», —
2: сказал Дана, задумчиво облизав черным языком красивую кремового цвета шерсть вокруг своей пасти.
4: «Может, ничего особенного тут и нет, но эти новенькие из планеты Анкру, впервые выступившие вчера, победили в 2 из 3 стартов. Все 3 по 3 разным группам. Травоядные земноводные, плотоядные млекопитающие и нелетающая птица. Нелетающая птица к финишу пришла 2-й.
2: «Да, на твоей интуиции цены нет. Никогда не забуду якобы травоядное, которое чуть не съело нашего стартера. Когда выступают следующие участники с планеты Анкру?»
4: «Прямо сейчас. Гигантские ящеры-броненосцы на главной дорожке, это они и есть».
2: «Можно я слетаю туда и посмотрю? Постараюсь, чтобы меня не заметили», — сказал Питер Крисмас.
4: «Этот человек такой большой, а нетерпелив, как детеныш»,
2: — с досадой подумал Дана, и шерсть у него на морде шевельнулась.
4: «Хорошо, Питер. Только не забудь, что скоро заседание. Пожалуйста, не выключай свой коммуникатор».
2: Весело напевая, Питер Крисмас закрепил на толстой шее воротник с миниатюрным приемопередатчиком и вышел на балкон к летающим самкам. «Планета состязаний». Его планета состязаний. Он наморщил нос и ощутил в легком ветерке острый запах тысячи беговых дорожек, по которым, состязаясь, бегают, прыгают, скачут, плавают, ползают, стремительно проносятся или сотрясают топотом грунт животные с миллиона планет. Планета состязаний. Планета без изъяна величественно двигалась, вращаясь вокруг своей оси сквозь прекрасные дни и залитые светом прожекторов благоухающие ночи. Климат абсолютно предсказуемый, менялся от экватора к полюсам совсем незаметно, и любое кислорододышащее существо могло здесь найти для себя идеально соответствующее его природе место. Штаб-квартира Крисмаса, где и находился его кабинет, располагалась на линии экватора, и прямо под окнами кабинета пролегала главная беговая дорожка, та, на которой состязались сейчас фавориты галактики, гигантские ящеры-броненосцы, поистине незабываемое зрелище. Тут же состязались и другие животные, привыкшие к жаркому климату. Крупные виды из семейства кошачьих, копытные саван, гигантские насекомые и паукообразные. Если посмотреть с балкона влево, были видны длинные цепи гор с каньонами, каменными столбами и парящими в воздухе трибунами для тех разумных видов, которым дарована судьбой способность летать. Справа сверкало море, там состязались те, для кого родной стихией была вода. Если же посмотреть прямо, то за главной беговой дорожкой был виден огромный отель и места для развлечений и отдыха, а еще дальше, огибая цепочкой всю планету, поблескивали герметизированные купола. Под этими куполами жили в привычной для себя атмосфере те, кто не мог дышать воздухом планеты состязаний, и там же эти неописуемые существа рыли ямы, крутились волчком, плевались. Короче, состязались в любых самых невероятных видах деятельности, ставших на их родных планетах спортом. И борясь за честь этих планет, они одновременно боролись за честь планеты состязаний и ее состоящего из сольдеранцев штата. Крисмас посмотрел в небо. На коммуникационный спутник в общем владении всех разумных существ на вас устремлены взгляды.

0: чернокожего юношу. Это был врач-ветеринар, работающий под началом Ламонта. Они оба облокотились на отгораживающее поле перила и стали смотреть, как жокей пытается добиться от ящера, на котором сидит, чтобы тот перестал размахивать и бить, почему попало, своим 10-тонным хвостом. Членистоногий жокей, по-видимому, из окрестностей Сириуса, стремясь воздействовать на задние доли мозга чудовища, обезумело лупил по его затылку колющими ремнями. Участник с планеты Анкру, интересовавший Крисмоса больше, чем все остальные, был приземистой и непонятного вида красной тварью. Веерообразный воротник из роговых пластин над холкой скрывал жокея целиком. Проба сил будущих соперников закончилась, и по полю на свое место покатились огромные высоты передвижные стартовые ворота. «Ворота занимают позицию!» — раздалось из громкоговорителей. Трибуны взревели. Как всегда, при состязаниях этой группы ставки спешила сделать вся галактика. Членистоногий жокей, по-прежнему делая что-то со своим животным, проследовал на нем к стартовой черте, у которой и остановился. Номером вторым был мюрийский фаворит, высоченное зеленое чудище. Его роняющая слюну, похожая на сундук голова, находилась в 30 футах над грунтом. Блеснул белизной жокей-чудовище, по-видимому, девушка из рода людей. После старта все скрыло пыль, и Крисмос полетел к финишу. Долетев, стал кружить вокруг судейского помоста. Он взглянул на себя мысленно со стороны и иронически улыбнулся своей затеей. Зачем проверять лично, когда трехмерные видеозаписи так абсолютно все зафиксируют? Заглушая все остальные звуки, что-то бухало все громче и громче. Это приближались к финишу, уже выйдя напрямую, участники забега. Лидировало зеленое чудище Смирии, а почти вровень с ним шла страшная желтая тварь с челюстей, которой свисало что-то вроде 10-футового жабо. Немного отстав от них, посередине дорожки бежал красный участник Санкру. От него валил пар, и сидящий в седле жокей опрыскивал теперь круг животного охлаждающей жидкостью. Зрители выли, поднявшись с мест. Под ударами многотонных ног стонал грунт. Сквозь облака пыли время от времени проблескивала чешуя. В мельканье стремительно несущихся исполинских тел Крисмос опять увидел мюрийскую девушку. Теперь она хлестала свое животное тепловым бичом. Туловище у желтого претендента на победу к этому времени поблекло, а шея, которую он теперь тянул вверх, стала коричневой. Зеленый ящер мюрийки начал выходить вперед, оторвавшись от соперников, и до финиша было уже рукой подать, когда зазвучал, быстро приближаясь и становясь все громче, топот другого бегущего животного. Это неслось, казалось, со скоростью ракеты, красное животное с планеты Анкру. Трибуны зашлись в многоголосом вопле. Девушка остервенело хлестала своего ящера, но приземистый, словно стелющийся по грунту, красный ящер пулей промчался через линию финиша. Роговые пластины на холке громко стучали одна о другую, и сидевший за ними жокей то и дело подскакивал, как мячик для игры в пинг-понг. Крисмос, наблюдая, летел параллельно.
1: «Сэр! Сэр! Посмотрите! Эта девушка! Остановите ее!»
0: Раздался, чуть не взорвав коммуникационный воротник Крисмоса, отчаянный вопль молодого ветеринара. Крисмос обернулся и увидел, что девушки на зеленом ящере уже нет, а сам ящер остановился и тянет длинную шею вниз к сидящей в пыли фигуре. Девушка, это была она, воздела руки над головой, и в них поблескивало что-то металлическое. Крисмос прыгнул на санках через перила и, еще вываливаясь из них, схватил и сжал одной рукой сразу оба ее запястья. Вырываться она не стала. Ее до этого закрытые глаза открылись, и безумный взгляд остановился на Крисмосе. Запястья очень тонкие и были холодны, как лед. Осторожно, стараясь не причинить боли, Крисмос заставил руки разжаться и взял из них сверкающий, острый, как бритва, меч в 3 фута длиной.
1: «Ну зачем же, зачем?»
0: Поднимая девушку на ноги, сказал он. Пошатываясь, она встала и выпрямилась во весь свой 8-футовый рост, худая и совсем голая, если не считать малинового пояса, к которому были пристегнуты ножны.
1: «Я священный военный дев Смюрия!»
0: сказала она протестующе и потянулась за мечом.

0: «Кто-нибудь понимает, что она говорит?» — спросил Крисмас. Он отталкивал ее, стараясь не дать возможности подойти к нему ближе, чем на расстоянии вытянутой руки.
1: «По-моему, она говорит, что она священная дева-воительница Смирии», —
0: ответил, тяжело дыша, добежавший наконец до них чернокожий ветеринар.
1: «Она не заняла первого места и поэтому должна теперь себя убить».
0: «Только этого не хватало», — встревожился Крисмас. «Скажи ей, что нужно принять участие в других забегах и победить».
2: «Я священный военный дев Смюрия», — повторила девушка. «Питер, у тебя в приемной вот-вот будет Сарнис Раир из галактического центра», —
0: послышался из воротника Питера голос Даны.
1: «Вы, доктор, как вас зовут? Улалалула? Отправьте ее в больницу, будьте так любезны», —
0: торопливо попросил ветеринара Крисмас. Он повернулся, собираясь уйти, но девушка, завизжав, кинулась вырвать у него меч. Резким движением он поднял меч над головой, все вокруг, испуганные, не сводя с него глаз, начали пятиться.
1: «Ты получишь его, только если поклянешься, что не причинишь себе вреда», — сказал Крисмас. «Переведите ей мои слова, доктор, и добейтесь, чтобы она поклялась, очень вас прошу».
0: Доктор перевел, и девушка, став перед Крисмасом на колени, обхватила его ноги и пронзительным голосом начала монолог, смысл которого невозможно было понять.
2: «Сарнис Раир прибыл», —
0: произнес воротник. Крисмас освободил ноги из объятий Мюрийки, перебросил меч молодому ветеринару и, взмыв, через мгновение опустился на свой балкон. В кабинет он вошел в тот самый миг, когда, открыв огромные складные двери, Дана вводил туда представителя галактического центра. Рядом с панцирем Сарнис Раира, отливавшим голубой сталью, крупный Крисмас казался совсем маленьким.
3: «Доброе утро, Питер», —
0: почти пропел Нис Раир. И опустился, втянув нижние конечности, так что нижний край панциря уперся в пол, и его обладатель стал примерно одного с Крисмасом роста. В Саре Нис Раире, как во всех разумных существах из ядра галактики, ощущалась благожелательная твердость, от которой Крисмасу иногда было не по себе.
1: «Привет, Сар», —
0: сказал Питер. «Как чувствуют себя магелланцы? Ты ведь о них пришел поговорить?»
3: «Совершенно верно, Питер», —
0: ответил, просияв, Сарнис Раир тоном учителя, который доволен ответом ученика и собирается поставить тому оценку «отлично».
3: «Во время ознакомительного путешествия по ядру галактики они выразили желание увидеть планету состязаний. И мы, как тебе известно, ее им сейчас показываем».
1: «Это надо же интересоваться такой ерундой!» —
0: иронически проворчал Крисмас. Он знал, разумные виды с планет ядра галактики смотрят на планету состязаний немного свысока. Это прелестная игрушка. Но прекрасно понимают, как важна она для цементирования Федерации миллиона планет. «Что они видели?»
3: «Вчера мы были с ними на Северном полюсе. Показали им центр связи и галактический компьютер», — ответил Сарнис Раир.
0: Все четыре его зрительных отростка, каждый с глазом на конце, были направлены на Крисмаса.
3: «Вообще-то, трудновато с ними, Питер. Ничто, похоже, их не интересует. Они совсем, совсем другие, не такие, как мы. А ведь так важно, чтобы мы добились хоть какого-то взаимопонимания».
0: Отростки напряглись и замерли, как полагается при официальном общении. Было ясно, как не огромен Сарнис Раир, он сейчас очень встревожен.
1: «Не может быть, Сар, чтобы на нашей планете им ничего не понравилось», — сказал Крисмас. «Ведь любому гостю всегда у нас что-нибудь донравилось, правда?»
0: «Да, эти из другой галактики, но все равно что-то общее у них с нами наверняка есть.
3: Не произведет впечатление наша техника, заинтересует экономические аспекты работы тотализатора
0: или подведомственный секретариат у Музея космической биологии и этнологии. В конце концов, наша галактика больше обоих Магеллановых облаков. Одни ее размеры уже должны внушать уважение». Зрительные отростки Сарнис Раира по-прежнему пребывали в напряженной неподвижности. Крисмас продолжал.
1: «Не подействует это, пусть посмотрят, как ребята-парапсимпатики на Южном полюсе предсказывают результаты собственных предсказаний. Помнишь? Именно это, в конце концов, соблазнило вступить в федерацию тех нематериальных кретинов из туманности «Конская голова».
3: Хотелось бы верить, Питер, что ты окажешься прав. Но знаешь, они сами могут очень многое. Техника, с которой они прибыли, намного опережает нашу.
0: Крупный представитель рода человеческого и еще более крупные жесткокрылые посмотрели друг другу в глаза и подумали об одном и том же. Ни тому, ни другому не хотелось говорить вслух о возможности того, что первый контакт с посланцами другой галактики приведет к войне. «Я сделаю все, Сар, чтобы их заинтересовать, ты это знаешь», — сказал Крисмас.
3: «Спасибо!»
0: И Сар Нисраир, выпрямив нижние конечности, поднял свое массивное туловище и опять стал намного выше Крисмаса. Уже направляясь к выходу, он задержался на миг перед открытой балконной дверью.
3: «Изумительный вид!»
0: — пробормотал он, снова самодоброжелательность и мягкость.
3: «Здесь так приятно бывать! Ты живешь идиллической жизнью, Питер!»
2: «Позвонил Кертис»,
0: — сказал Дана, проскользнув в кабинет. Как обычно, Крисмас не успел подать ему знак, чтобы он не входил.
2: «Команда скромки у него под колпаком, но ничего толкового он сообщить не может, если не считать того, что жакеи что-то делают с пальцами своих ног».
0: «Но чем не идиллическая жизнь?» — пробурчал Крисмас.
2: «И поступила жалоба от одной из команд разумных крупных кошачьих», — продолжал Дана. «В том виде состязаний, в котором они участвуют, приманка якобы недостаточно похожа на человека, и поэтому их животное отказывается ее преследовать».
0: «Этим пусть занимается секретариат. Детвайлер сидит как раз на таких делах. Кстати, в связи с твоим предположением насчет команды Анкру, прокрути для меня трехмерные снимки всех их животных, хорошо? С победы их ящера они заняли в 4 забегах 3 первых места и всего за 2 дня. Наверное, ты прав. Что-то тут не то».
1: В трехмерке появились участники с планеты Анкру. Красный архозавр, которого Крисмас уже имел счастье видеть, толстоногая нелетающая птица, нечто вроде гепарда с хохолком и, наконец, какая-то покрытая слизью корытообразная тварь с чем-то вроде широкого киля, передвигающаяся в воде при помощи ластов.
2: «То самое травоядное земноводное»,
0: — объяснил Дана. Травоядное земноводное, словно зевая, широко разинуло перед объективом один из двух концов своего тела.
1: «Сложение у них всех, пожалуй, рассчитано на высокую гравитацию», — задумчиво сказал Крисмас.
0: «Свяжись с Ламонтом и скажи, чтобы он для начала незаметно проверил их гравикомпенсаторы.
2: Не исключено, что они нашли способ нейтрализовать свой гандикап. Да, еще вот что. Раз ты будешь с ним говорить, пусть он передаст нам доклад о той, ну ты ее знаешь, роящейся чепухе, прибывшей из угольного мешка. Дитвайлеровская компания неправильно зачислила их в группу общественных насекомых. К нам поступило уже 2 жалобы на их нечестных».
0: Трах! Тарарах! Трах!
1: В безоблачном небе грохотал гром. Крисмас и Дана кинулись на балкон и оттуда увидели нечто знакомое им только по древним видеозаписям. Изрыгая пламя и выхлопные газы, за отелями садилась ракета. Крисмас смотрел и не верил своим глазам. Позади в кабинете аппарат связи, захлебываясь, повторял:
4: «Производит посадку без разрешения! Тревога! Неизвестный корабль производит...»
1: Это был голос сторожевого спутника Галактической службы безопасности.
4: «Питер! На дорожке для моих мини-грызунов садится ракета!» — завизжала сопрано.
1: Крисмас прыгнул в свои летающие санки.
0: «Дана, набрось на ее крыс противопожарное покрывало!» — прокричал Крисмас.
1: Дана, между тем, сунул ему что-то в руку, но Крисмас не посмотрел, что именно, и снялся с балкона.

Продолжение рассказа Джеймса Типтри-младшего «Тебе мы, Терра, навсегда верны» в переводе Ростислава Рыбкина в следующем подкасте «Модели для сборки».

Джеймс Типтри-младший. «Тебе мы, Терра, навсегда верны». Перевод Ростислава Рыбкина. Часть вторая. Продолжение.

0: Миновав купола отелей, Крисмас увидел внизу корабль. Он был широкий и короткий, и из-под него, как из кратера вулкана, извергались огонь и дым. Мимо Крисмаса с воем пронеслась летающая пожарная машина, и из нее по незваному гостю била тугими струями пена. Когда Крисмас спустился, пламя уже погасло. Прямо за спиной у него, завывая, пронзительно села синяя полицейская машина Кертиса. Глава безопасности шептал в свой воротник приказы. Не отрывая взгляда от неизвестного корабля, Кертис поднял палец. Это означало, что Крисмас должен молчать. Пена вокруг корабля шевелилась. Мини-грызуны, смешные и нелепые, в облепляющие их пене, многие без жакеев, разбежались в разные стороны.
1: «Где ты, Лили? Как ты себя чувствуешь?»
0: — закричал в направлении корабля Крисмас. Младшая распорядительница, стирая с лица хлопья пены, вылезла из-под перевернутых трибун. Мини-грызуны кинулись к ней, сбились плотно вокруг ее ног и полезли вверх на голову и плечи. Прямоугольная крышка корабельного люка откинулась на шарнирах и, уперевшись в грунт, стала трапом. Сквозь еще не рассеявшийся дым были видны в темном провале три коренастые фигуры. Потом четким шагом на трап вышел блондин-шимпанзе в эффектной военной форме, отбросил пышную золотистую шевелюру назад и взвыл. Вой он закончил вопросительной интонацией.
1: «Переводящая машина сейчас прибудет», — сказал Кертис. «Ты только посмотри на оружие на боку у каждого. Откуда во имя Святой Галактики взялись эти типы? Космическая опера, самая настоящая».
0: Белокурый шимпанзе устроил новый кошачий концерт. Вдруг Крисмас сообразил, что сам он по положению выше всех остальных здесь присутствующих и, подняв руку, шагнул вперед. Блондин-шимпанзе на трапе потаращился на него, резким движением головы снова откинул с глаз волосы, а потом он и двое других скрылись в глубине корабля. Крисмас ждал. С дальнего конца административного здания вот-вот должен был прибыть секретарь. Внутри корабля завыла сирена, и те же трое появились опять. Каждый катил перед собой летающие санки, размерами, правда, больше их самих, и на вид какие-то фантастические, с решетками, трубками и длинными вымпелами. Главный из троих, глядя на Крисмаса, издал звук, похожий на «Иоу!», и Крисмас опять поднял руку. Внезапно все трое разом напялили себе на голову двурогие шлемы, прыгнули в свои санки, взлетели с оглушительным шумом и стали кружить вокруг корабля. Они уже выписывали в воздухе разные замысловатые фигуры, когда над ближайшим отелем появились санки секретаря. Новоприбывшие сделали свечку, понеслись к секретарю и стали, едва не задевая под оглушительный треск двигателей своих же санок, описывать вокруг него петли. Кертис уже мчался за ними следом. Крисмас тоже взмыл вверх и увидел, что из предмета в лапе одного из новоприбывших вырвался яркий луч. Да, в такое безумие поверить трудно, но это был лазер! Санки секретаря оставались в воздухе, но теперь они накренились, и Кертис спешил окружить себя силовым барьером. Крисмас, следуя его примеру, только сейчас заметил, что у него, Крисмаса, на голове сидит мини-грызун. Набрав высоту, Крисмас тоже ринулся в погоню. Сейчас шимпанзе кружили вокруг стоявших тесной группой мачт нуль транспортировки, время от времени направляя на них луч лазера. Но Кертис уже занялся незваными гостями всерьез. Он метко направил на одного из троих струю «иди за мною» следом, а второй, очертя голову, понесся к Крисмасу. Крисмас обнаружил у себя в руке ручной ошеломитель. Именно его Дана сунул Крисмасу перед отлетом. Переведя стрелку ошеломителя на минимальное воздействие, Крисмас увернулся от атакующего, выстрелил в него, и тот заскользил по длинной пологой кривой к пляжу. Кертис, за которым тот, в кого он попал струей, теперь послушно следовал, сейчас при помощи дистанционного кольцекрута за хвост оттаскивал от корабля третьего. Крисмас отвел от глаза хвост сидящего у него на голове мини-грызуна и повернул к кораблю. Уже слетались машины скорой помощи, а вскоре сели кое-как и поврежденные санки секретаря. Внезапно тот, которого Кертис оттаскивал от корабля кольцекрутом, наклонился и, едва не задевая грунт, помчался на своих санках к кораблю. Луч его лазера при этом делал фантастические зигзаги.
2: «Всем лечь!»
0: – заревел Крисмас и ринулся вслед за обладателем лазера. Беглец уже был почти у трапа, но вдруг, потеряв равновесие, свалился с санок и исчез в окружающий корабль пене. Уже без него его санки ударились о корпус корабля и тоже упали в пену. Ласково что-то нашептывая льнущим к ней мини-грызунам, из-под трапа вылезла Лили. У нее на макушке грызун Джакей вкладывал в кобуру крохотный пистолет.
3: «Это Снедекор его уложил! Наш Снедекор!»
0: — радостно закричала Лили. Машина Кертиса и санки, послушно следовавшего за ним шимпанзе, теперь напоминавшего марионетку, уже сели. Наконец прибыла с группой обслуживания и переводящая машина.
3: «Это Снедекор его уложил!»
0: — ликующе пела Лили.
1: «Что эти типы хотели сделать?» — спросил Крисмас.
0: Шеф безопасности сурово посмотрел на своего пленника, к которому уже подсоединили переводящую машину.
1: «Скоро узнаем», — отозвался он. «Видно, свора каких-то чертовых троглодитов услыхала про нашу планету, и им захотелось принять участие в состязании. А кто такой Снедекор?»
0: Снедекор по-прежнему на голове у Лили непринужденно раскланялся и помахал лапкой.
1: «Стреляет неплохо. Только почему, интересно, у него оказалось огнестрельное оружие?» — сказал Кертис.
0: «Давнее распоряжение. Разумные существа ростом менее 9 сантиметров имеют право носить в целях самозащиты оружие, если применение его не влечет за собой смертельного исхода для жертвы», — объяснил Крисмас и повернулся к секретарю.
4: «Привет, Дед.
0: Рад, что все у тебя кончилось благополучно. Дальше этим делом, естественно, придется заниматься тебе. А ты, Лили, потом скажешь мне результаты состязаний. Посмотреть не смогу, нужно возвращаться. Чуть не забыл. На, забери».
5: И, сняв с головы мини-грызуна, Крисмас отдал его Лили.
0: «Интересно, тебе никто никогда не говорил, что работа у тебя идиллическая?»
5: И, взмыв вверх, Крисмас понесся назад в свою резиденцию. Правда, когда он подлетел к беговым дорожкам, ему ненадолго пришлось остановиться. Снова бежали ящеры.
1: «Чтобы машины состязались с машинами?»
0: — пробормотал он, думая о белокурых шимпанзе, и презрительно передернул плечами.
5: Он плыл в воздухе, а под ним кричали, лаяли, ворковали, свистели туристы с миллионами ров. На балконе его встретил Дана с подносом в лапах.
6: «Что это такое?» «На вид аппетитное», — сказал Крисмас, глядя на еду, но уже опустив нос в наполненную пивом кружку.
7: «Не знаю», — ответил Дана. «Это тебе прислал Ламонт в награду за спасение кого-то, сломавшего ногу. У Ламонта такой еды полный холодильник».
6: «Для меня новость, Дана, что у нас есть ошеломитель».
7: «Не у нас, у меня. Кертис дал мне его в прошлом году. Помнишь альтаирцев, которые хотели устроить у тебя в кабинете дуэль? Керт говорит, что твои иллюзии насчет собственной неуязвимости безосновательны».
6: «Честно говоря, ошеломитель очень пригодился», — сказал Крисмас. «Твоя интуиция и на этот раз не подвела».
1: «Слушаю, Хелл»,
5: — ответил он аппарату внутренней связи, на экране которого появился Ламонт.
1: «Да, это правда, немножко поволновались. Кстати, как чувствуют себя мини-грызуны?»
6: «Плохо, очень плохо. Какой позор.
1: Но кто бы мог такое предвидеть?
6: А вся твоя гениальная мысль — подмешать к пене медикаменты. Проверка гравикомпенсаторов у членов команды Анкру что-нибудь дала?»
1: «Компенсаторы работают идеально», — ответил Ламонт. «Показывают точные 1.2. Но все равно мне, как и тебе, почему-то кажется, что для этих Санкру привычно более высокая гравитация. И еще одна странность. Некоторых своих животных они тренируют под двойной нагрузкой. Да, конечно, не существует закона, который запрещал бы увеличивать на тренировках гравитацию, но уж слишком много стараний прилагают они, чтобы это скрыть. Думаю, что детвайлеровская компания установила им гандикапы неправильно».
6: «Если это так, Хелл, то кто допустил ошибку и почему?»
1: «Я еще об этом не думал», — медленно сказал Ламонт, и Крисмас увидел на экране, как тот нахмурился.
6: «Ну ладно, ничего спешного. А как с птицами Ксемоса-3?» — спросил Крисмас.
1: «Тут все ясно, Питер, они летают. Когда я предложил блокировать нервные центры и на время привязать крылья к туловищу, их представитель прямо на стену полез от злости. Я показал ему специальные ремни, которые используют в подобных случаях некоторые участники, и мы с ним вроде бы договорились, что они тоже наденут эти ремни на своих птиц.
6: Он, наверное, рассчитывает незаметно их испортить, ты проследи за ним. Но мне интересно, Питер, знаешь ли ты, что на птицах эти стеклянные шпоры с твою руку длиной? Заденет такой чью-нибудь ногу и отрежет, как саблей. Когда я сказал Ксемосцу, что шпоры придется снять, он снова устроил мне сцену. Впечатление такое, что в состязаниях участвуют какие-то их заклятые враги, и шпоры нужны им, чтобы тех угробить. Предупреди-ка ребят, которые ведают инвентарем, пусть примут меры. Ксемос-3 явно решил заняться членовредительством.
5: «С серпами на колесах колесниц своих», — задумчиво произнес Крисмас. «Вроде той шайки из созвездия Ориона с их реактивными двигателями, извергавшими кислоту».
6: «А помнишь разумных норок, которые никак не могли взять в толк, почему нельзя посыпать дорожку позади себя гвоздями?»
5: И Ламонт коротко засмеялся.
6: «Иногда мне кажется, будто Центр от нас ждет, чтобы мы учили цивилизованному поведению всех правонарушителей в галактике».
5: Крисмас переключил аппарат на общий канал связи. Лампочка вспыхивала, напоминая о том, что пора начинать ежедневное совещание всех сотрудников. Слушая в полухо, что говорят другие, он стал одновременно просматривать проекты решений, целую стопку которых Дана принес ему на подпись. Секретарь Детвайлер была полная маленького роста женщина с блестящими глазами, и она великолепно справлялась с работой, которая у Крисмаса вызвала бы только скуку. Один из ее сотрудников описывал сейчас праздник, которым должны были завершиться состязания гигантских улиток-ледовиков. Улитки покрыли дистанцию в 50 футов за невероятно короткое время — 6 месяцев. И ожидалось, что завтра они пересекут линию финиша. В планетной системе их приславший интерес к исходу состязаний сам по себе побил все рекорды. Недавно секретариат организовал репортаж для трехмерного телевидения. Снимали из-под прозрачной ледяной дорожки, и зрители могли наблюдать, как ноги улитки клетка за клеткой приближаются к финишу.
6: «Строго говоря, их ноги не переступают», — объяснил помощник секретаря. «Впереди растут новые клетки, одновременно сзади отмирают старые. Вот так и происходит передвижение. В их планетной системе они самые быстрые, но посторонним наблюдать их передвижение, конечно, не очень интересно. Если мне позволят, я организую небольшую, как это называется, ах да, клака, и, может быть, хоть кто-нибудь захочет хоть сколько-нибудь на этих улиток поставить. Это бы подняло им дух».
5: Крисмас буркнул, что согласен. Детвайлер объявила о намерении сегодня же вечером на специальной церемонии вручить награду мыши, подстрелившей одного из шимпанзе.
2: «Маленький герой, иначе его не назовешь», — закончила она. «Если бы тому типу удалось поднять свой корабль и смыться, галактическому центру пришлось бы организовывать погоню, трудную и, прошу обратить внимание, дорогостоящую. Надеюсь, ты придешь на церемонию награждения, Пит».
6: «А меня там не наградят, как пострадавшего?» — спросил иронически улыбнувшись Крисмас. «Ведь у меня ухо забито мышиным пометом. Кстати, Дед, откуда те шимпанзе?»
2: «Из системы к северу от Мурилья. Даль страшная, официальных отношений у нас с ними нет, но уже некоторое время через Мурилью мы с ними торгуем. Видно, раздобыли себе какое-то старье, космолет для прыжков по кривизне континуума и кое-как добрелись сюда. На их планету уже прибыла, сейчас высаживается миссия Галактической Федерации, отправленная нуль транспортировкой. «Либо мы, либо Галактический Центр должны будем теперь платить», — заговорил казначей. «Причиненные телесные повреждения трем мини-грызунам и придется восстанавливать заново все эти дезодорированные беговые дорожки».
6: «И придется делать что-то в связи с сорванными забегами», — добавил шеф тотализатора. «Хорошо бы Галактический Центр довел по неофициальным каналам до всеобщего сведения, что без приглашения, как гром среди ясного неба, на планету состязаний не являются».
5: «И машины в состязаниях не используются», — проворчал Крисмас. Наступило молчание.
2: «Ладно, с этим ясно», —
5: наконец заговорила Детвайлер.
2: «Ну а теперь о главном, о магелланцах. Может быть, ты этого не знаешь, Пит, но они будут у тебя с минуты на минуту. Побывают ли они в тотализаторе и у вас остальных, если да, то в какое время, мне неизвестно. Сказать правду, с ними дела идут хуже, чем мы рассчитывали. Сегодня утром они были у нас в секретариате, им показали все, в том числе эту, ну вы знаете, необыкновенной красоты панораму всех видов жизни в нашей галактике. Понять их реакцию было невозможно, но боюсь, что она отрицательная. Они сказали, что хотят отбыть с планеты состязаний сегодня же вечером.
7: Сарнас Раир обеспокоен».
6: «Еще бы ему не быть обеспокоенным», сказал с Северного полюса специалист по телекоммуникациям. «Всяких видел, но таких, не похожих ни на кого из нашей галактики, никогда. Двум моим техникам пришлось вкатить хорошую дозу успокоительного. Знаете ли вы, что самые ясные наши головы не разобрались и в половине устройств на их чудном корабле? Может, твоя панорама, Дед, вызвала у них желание только пообедать? Или чувство брезгливости? Ну, как если бы ты обнаружил, что в доме твоего соседа полно вшей. Уж очень близко от нас эти Магеллановы облака, черт бы их побрал.
7: Что ж», — подчеркнуто по-деловому сказала Детвайлер, «будем делать все, что в наших силах. Что-нибудь еще?»
6: «Простите, но я огорчу вас еще больше», — заговорил Крисмас. «И вас, из тотализатора, тоже. Эта новая команда Санкру победила в 4 из 5 состязаний, а гравитационный гандикап у них всего 1,2. Ламонт считает, что его нужно увеличить более чем вдвое. Таково же и мое мнение. Будь добра, Дед, проверь скорее. Объяснять, чем чревата эта ситуация, я думаю, нет необходимости».
7: «Я все выясню», — сказала Детвайлер.
6: Вид у нее был растерянный. Шеф тотализатора закрыл лицо руками и застонал.
4: «Нельзя приостановить состязания, в которых они участвуют, а, Пит? Перерасчет, компенсации. Помоги нам, космос!»
6: «Для этого нет достаточно веских оснований», — ответил ему Крисмас. Детвайлер последняя отключилась от общего канала связи. Глаза у нее перед тем, как лицо исчезло с экрана, были как у тяжело больной. Крисмас, потирая шею, повернулся к окну. Под речитатив комментатора за стартовые ворота, бесшумно ступая, проследовалась дюжину носорогоподобных животных. Над их усердно работающими крупами торчали вверх, как палки, чуть подрагивающие хвосты. Глядя на них, Крисмас невольно заулыбался, но волшебство исчезло. Он знал, как знали они все, в чем волшебство. Ни в ликовании трибун, ни в катящихся на колесиках, наполненных деньгами металлических сундуках тотализатора, ни в стремительном броске носорогоподобных рогом вниз через линию финиша, между тем, как на их хвостах полощутся разноцветные шелковые флаги миров, разделенных тысячами световых лет. Да, волшебство присутствовало в этом всем, однако рождало его ни то, ни другое, ни третье. И над ним, этим волшебством, теперь нависла опасность. Послышался мелодичный звон, и на экране появилось худое лицо чернокожего молодого ветеринара.
8: «Сэр, больница отказывается держать ее у себя. Я имею в виду молодую особу с Мирии. И в то же время она не может вернуться в свою команду. Команда требует, чтобы она себя убила, иначе они грозятся сделать это сами».
4: «Помоги нам, Сольтерра.
8: У нас и без Мирийки хлопот сейчас полон рот. Прошу вас, доктор, временно возьмите заботу о ней на себя, а? Не оставляйте ее одну, покажите то, другое, ну, что поинтереснее. Да знаю, знаю, что вы ветеринар. Пусть Ламонт позвонит мне.
4: Ну так заберите у нее меч. И, пожалуйста, наденьте на нее какие-нибудь штаны, а то вид у нее совсем не цивилизованный. Почему же это девам на Мюрии нельзя носить штаны? О, неважно, сделайте все, что в ваших силах, очень прошу».
7: «Пит, к тебе поднимаются Сарнис Раир и магелланцы», —
6: услышал он голос Даны. Открылись огромные складные двери, и Крисмас уже стоял, приветствуя гостей. Рядом с Нисраиром он увидел две черные, как сажа, странных очертаний фигуры, одинакового с ним Крисмасом роста. Наверху каждой была мертвенно-белая треугольная голова, напоминающая отбеленный лошадиный череп. Крисмас приветствовал их легким наклоном головы, слушая, как их представляет Нисраир, и не отрывая от них взгляда. Магелланцы молчали и не двигались. Безглазые головы были повернуты к Крисмасу. Как большинство разумных существ в галактике, Крисмас смотрел по трехмерному телевидению репортаж о первом контакте с существами из другой галактики. Но растерялся и начал нервничать, когда, увидев их во плоти, если это было плотью, обнаружил, как не похожи они ни на кого, кто живет в Млечном Пути. Он чувствовал непонятную, беспричинную тревогу и заподозрил, что от магелланцев исходят инфразвуковые волны.
5: Внезапно прервав Несраира, в переводящей машине магелланцев послышался треск. «Вы юридический этический орган», произнесла она совершенно монотонно. Который из двоих говорил через машину, понять было невозможно. «Именно так», — ответил Крисмас, глядя на лошадиные черепа. «На мне лежит обязанность следить за тем, чтобы правила, по которым проводятся состязания, были справедливы, и чтобы ни от духа, ни от буквы их не было ни малейших отступлений. Если какое-нибудь из внешних условий, в которых проходят состязания, приводит к неравенству возможностей для участников, мы изменяем правила и утверждаем изменения, если удается единогласно. Если же единогласие не достигнуто, решаю я. Надеюсь, я понял ваш вопрос правильно?»
9: «Поясните ваше заявление по поводу духа», — сказала машина.
5: «А, это...» «Тут я имел в виду следующее. Мы не допускаем, чтобы слова, которыми сформулировано правило, мешали реализации нашей цели быть одинаково справедливыми ко всем. Под равными возможностями мы понимаем создание условий, максимально приближенных к условиям жизни на родной планете участника. Например, при помощи специального устройства, создающего дифференцированные гандикапы, мы выравниваем различия в гравитации между планетами, откуда...
9: дух».
5: И машина пробормотала что-то невнятное.
9: «Вы обладаете огромной властью. Вы могли бы влиять на ход многих состязаний ради собственной выгоды и не быть уличенным. Поясните, поступаете ли вы так? Поясните, откуда вы?»
5: Крисмас посмотрел на Сара Несраира. «Неужели то ты мне объяснил?» Один из глазных отростков Сара Несраира закрутился спиралью, знак того, что Сар Несраир встревожен.
9: «Откуда?»
5: «Как и все здесь, то есть все, кто здесь работает, я сольтеранец», — сказал напряженно Крисмас. «Разве вас не поставили в известность о том, что придумали планету состязаний и притворили свою идею в жизнь сольтеранцы, и они же ею руководят?» Машина опять забормотала что-то, потом вполне внятно произнесла.
9: «Поясните, нет ли противозаконных манипуляций ради собственной выгоды?»
5: Крисмас молчал.
9: «В системе такого рода обман можно определить как частный случай энтропии», —
5: абсолютно непринужденно включился в беседу Сар Несраир.
9: «Энтропии же, то есть дезорганизации, все цивилизованные существа, разумеется, стараются избежать, ибо никакое локальное усложнение не предотвратит энтропические эффекты в большой матрице. Среди энтропических потенциалов системы планеты состязаний самыми значительными нам представляются три. Во-первых, паразитизм извне, иными словами, исходящие извне попытки ее захватить. Вам уже показывали противодействующие этой угрозе галактические силы безопасности. Второй энтропический потенциал связан с возможными попытками частично разрушить систему ради выгоды личной или тех планет, откуда они прибыли, со стороны отдельных участников состязаний. Работа присутствующего здесь главного распорядителя заключается, среди прочего, в том, чтобы, опираясь на помощь подведомственной ему службы безопасности и на непрерывный подсчет вероятностей, осуществляемый тотализатором, эту вторую опасность предотвращать. В-третьих, теоретически возможно, что систему попытается разложить кто-то из числа собственных ее организаторов, то есть сольтеранцев. Эта возможность, как я уже объяснил до нашего прихода сюда, быть может, недостаточно подробно, практически исключена. Во-первых, из-за очень высокого места, занимаемого честностью в сольтеранской иерархии ценностей, усваиваемой ими с самого раннего возраста. Во-вторых, потому что сольтеранцы сами настаивают на проведении регулярных проверок, и в этих проверках, наряду с представителями Галактической Федерации, участвуют комиссии из представителей нейтральных планет с регулярно меняющимся составом.
8: И, разумеется, мы стараемся удовлетворить все материальные нужды сольтеранцев. Не правда ли, Питер?»
5: Наступила пауза, и Крисмас услышал, как машина тихо переводит слова Несраира для магелланцев.
10: «Мы будем наблюдать», — произнесла вдруг машина. «Одни».
5: Все четыре зрительных отростка Сара Несраира, выпрямившиеся, пока он говорил, свернулись в спирали.
9: «То есть в мое отсутствие?» — спросил Сар Несраир.
5: «Иными словами, вы хотели бы остаться здесь и посмотреть, как мы работаем?» — спросил Крисмас.
10: «Да»,
5: — сказала машина.
8: «Сколько угодно»,
5: — отозвался Крисмас и сразу заметил, что сказал это сквозь зубы.
8: «Рад вас здесь видеть. Устраивайтесь поудобнее. Не нужны ли вам стулья, поверхности для отдыха?»
5: По магелланцам побежали вдруг волны. Потом это, так же неожиданно, как началось, прекратилось, но магелланцы теперь стояли позади и немного в стороне от Крисмаса.
9: «Занимайтесь своими обычными делами», — сказала машина.
8: «Хорошо», — проскрипел зубами Крисмас.
5: Нажатием кнопки он вызвал Дану, поклонился, прощаясь, Сару Несраиру, и Дана проводил того до дверей. Зрительные отростки у Сара Несраира, когда он выходил, стояли торчком.
8: «Прекрасно, Дана, наконец у меня появилась возможность заняться делами», — сказал Крисмас.
5: «Наши гости останутся здесь наблюдать. Что у тебя?»
3: «Подала жалобу система Бетельгейзе»,
5: — ответил Дана. Если бы усы его не топорщились чуть больше обычного, невозможно было бы догадаться, что он видит два черных призрака у Крисмаса за спиной.
3: «Они выставили команду гигантских буравящих червей и теперь заявляют, что результаты неправильные, потому что черви, буравя грунт на дистанции, наткнулись на туннели, оставшиеся от прежних состязаний».
5: Крисмас недовольно хмыкнул.
8: «Проклятые червяки насквозь источили горный хребет. Прими жалобу, поставь в известность тотализатор и сообщи в секретариат, что нужны новые горы, иначе черви источат всю планету. Спроси у Детвайлера, может, к нам на планету спустят специально для таких состязаний какой-нибудь астероид? В соседней с нами системе есть горнодобывающая промышленность. Может, они подкинут 1-2 камня? Жаль, Дет не подумала об этом раньше».
5: И он повернул голову к магелланцам.
8: «Эти претензии к планете состязаний в связи с состоянием дистанции вполне справедливы, и их следует удовлетворить. Команда червей не повинна в случившемся, и тем, кто на нее ставил, будет выплачена компенсация».
9: «Мы понимаем ваш язык», — гулко проговорила машина.
5: На экране появилось лицо Кертиса. Крисмас понял, что магелланцы намеренно выбрали себе такое место, где те, кто ему звонит, их не увидят.
4: «Я насчет этих твоих типов с кромки, Пит», — сказал Кертис. «Такая же история, как в свое время с Пироксой. Их жоки всего-навсего обезьяны. Это не они тренировали лошадей, а лошади их. Мы поймали лошадей с поличным в момент, когда те готовились заработать противозаконным образом на следующем забеге. Ставить на самих себя им не было смысла. Шансов на победу у них практически не было, так они решили заработать окольным путем на победе фитфатцев, в которой уверены. Они передавали одному из моих ребят, не зная, естественно, кто он на самом деле, указания о том, какие суммы ставить и на кого именно. Делали они это через посредника, оптового торговца продовольственными товарами из системы Спики. Он боялся их и плясал под их дудку».
8: «Даже подумать страшно, Кёрт, как встретит эту новость в тотализаторе», — сказал Крисмас. «Ведь вон в скольких состязаниях успела уже принять участие эта шатия».
5: И он опять повернулся к магелланцам.
8: «Естественно, тотализатор выплатит компенсацию всем, кто заключил пари на этот забег».
5: И он снова повернулся к экрану.
4: «Спасибо звездам, лошади не слишком популярны, и на них мало кто ставил. Сообщи, Детвайлер, хорошо, Кёрт?»
9: «Нам повезло. Они хотели заработать побольше и поскорее, и выдали себя крупными ставками. Жадность подвела, а то бы мы не вывели их так быстро на чистую воду. Вот тебе и лошади», — сказал Кертис.
5: Крисмас нахмурился и прервал связь. Дана в это время слушал свой воротник. Когда воротник замолк, Дана сказал:
3: «Анкру победили еще в одном забеге».
5: Наклоном головы Крисмас показал, что слышит. Не снимая пальцев с клавиши канала связи Детвайлер, он повернул вращающееся кресло так, чтобы быть лицом к магелланцам.
10: «Сейчас я обращусь к секретарю, и повод для обращения очень серьезный», — начал объяснять он. «Для команды с планеты, которая называется Анкру, по-видимому, был установлен слишком легкий гравитационный гандикап, вероятно, благодаря ошибке в официальных документах, подготовленных секретариатом. Команда, разумеется, без конца выигрывала в разных группах». И он повернулся лицом к экрану, довольный, что не видит больше тревожащей черноты магелланцев. Нажатием клавиши, установив связь с секретарем, спросил: «Есть что-нибудь насчет Анкру, Дэд?»
3: «Гандикап для их команды 1,2 установлен правильно», —
10: озабоченно сказала Детвайлер.
3: «Соответственно, величине гравитации, указанной для Анкру в нашем синопсисе планеты, в большом справочнике галактического центра».
10: «Этого не может быть», — возразил Крисмос. «У них уже 4 победы из 5 возможных. Да ты ведь видела этих тварей!»
6: Детвайлер удрученно кивнула. И тут они с Крисмосом произнесли одновременно, причем высокий голос секретаря подавил низкое рокотание Крисмоса.
3: «Амбимасса планеты!» «Очень может быть», — сказала Детвайлер. «Я запрошу у центра все параметры Анкру».
6: Но начал Крисмос, однако экран уже был пуст.
3: «Пит!»
10: — услышал он голос Даны.
3: «К нам прибыл полномочный министр планеты из 90-го сектора, название которой лично я выговорить не в состоянии. Обязательно хочет с тобой встретиться. Что-то насчет связи между весовым гандикапом и возрастом».

Окончание рассказа Джеймса Типтри-младшего «Тебе мы, Терра, навсегда верны» в переводе Ростислава Рыбкина в следующем подкасте «Модели для сборки».

Джеймс Тип 3 младший. «Тебе мы, Терра, навсегда верны». Перевод Ростислава Рыбкина. Часть третья. Окончание.

0: Полномочный министр вошел инохидью. Это оказалась огромная гора плоти, покрытая естественным панцирем. Грустное лицо дипломата, находившееся на уровне колена Крисмоса, напоминало морду тапира. Не переставая кланяться, он начал выкрикивать что-то на диалекте общегалактического, понять которое было почти невозможно, и Крисмос поманил рукой Дану, чтобы тот подошел и переводил.
1: «Проблема в том, — начал переводить Дана, — что участнику, представляющему их планету, исполнилось 1500 лет, и предусмотренное правилами изменения гандикапа в зависимости от возраста пошло по асимптотической кривой».
0: «Как долго живут ваши животные? — спросил Крисмос.
1: «Он не знает точно», — перевел Дана. «Конкретное животное, по поводу которого он к нам обратился, сохраняет за собой первенство уже более 1000 лет. Бегает оно каждые 20 лет, и их планетная система, насколько я понимаю, думает, что чемпионом он будет вечно. Никого другого у них сейчас нет. Растут эти животные очень медленно. Поскольку весовой гандикап для их участника теперь уже практически не меняется, животному приходится нелегко. С ним состязается представитель сходной формы жизни из новооткрытой системы, только этот последний много моложе, а ведь на карту поставлен престиж планеты».
0: «А, вспоминаю», — сказал Крисмос. «Славный старикан. Но мы не можем перекурочить ради него всю систему гандикапов. Тут ведь и антигравитатор не поможет. Если его использовать, исчезнет сцепление между животным и поверхностью дорожки.
1: Спроси, не удовлетворятся ли они показом его вне состязаний, с любыми скороходами впереди и с большой помпой, старейшие живущие чемпионы и всякое такое».
0: Данные полномочный министр начали оглушительно перекликаться на том же малопонятном диалекте. По-прежнему за спиной у Крисмоса стояли магелланцы, неподвижные, бесстрастные, вызывающие тревогу.
1: «По-моему, он согласен», — сказал наконец Крисмосу Дана. «Я заявил ему, что секретариат...»
0: Дверь распахнулась, и в кабинет прыгнула длинная белая фигура, которая, выпрямившись, оказалась ногой девушкой 8 футов ростом. Девушка обежала письменный стол и бросилась в ноги Крисмосу. Крисмос почувствовал, как под его босые ноги подсовывают холодную сталь, и подогнул ноги. Топиролицый встревоженно закричал что-то непонятное, попятился в сторону магелланцев, наткнулся на них, но те не сдвинулись с места. Полномочный министр завопил громче прежнего, попятился в другую сторону и наткнулся на Дану. В открытую дверь заглядывали люди, а над их головами маячило испуганное лицо чернокожего молодого ветеринара.
2: «Какого послушайте, доктор, здесь не место!» растерянно забормотал Крисмос. «Она сбежала от меня, сэр, через женскую уборную. До этого все твердило, что поскольку вы спасли ей жизнь, она теперь ваша рабыня и должна присягнуть вам на верность или что-то в этом роде».
0: Девушка закивала головой и погладила Крисмосу ступню.
2: «Она говорит, — продолжал ветеринар, — что должна теперь на вас работать. У нее больше нет родины». «Что она умеет? Компьютер она когда-нибудь видела?» «Говорит, что она воин». «Да я знаю. Одну минутку, Дэд! — закричал Крисмос, начавшему мигать экрану. «Прекрасно, мисс, вы уже присягнули мне на верность, а теперь отправляйтесь с доктором Улу, он вам придумает какое-нибудь занятие. Найдите ей что-нибудь. Научите обращаться с лифтом, пусть работает лифтером. А теперь вон отсюда».
0: И повернувшись, Крисмос низко поклонился глубоко потрясенному увиденным полномочному министру, которого, как и всех остальных, кроме магелланцев, Дана сейчас выпроваживал из кабинета. С экрана на происходящее озадаченно смотрела Детвайлер. Наконец, Крисмос подал знак, что секретарь может говорить.
3: «Наши подозрения подтвердились, Пит»,
0: — затараторила она.
3: «Анкру, как выяснилось, представляет собой сплющенный у полюсов сфероид. На экваторе тяготение равно почти 3 нашим, а 1,2 — это просто-напросто средняя величина. И, конечно, присланные животные взяты из зоны наибольшего тяготения».
2: «Но если я не ошибаюсь, в таких случаях, как этот, — сказал Крисмос, — после параметров планеты должна стоять буква А».
3: «Должна, но ее там нет. Можешь сам посмотреть в большом справочнике. В нашем синопсисе, естественно, то же самое».
0: «Последние данные от Анкру поступили совсем недавно, — задумчиво сказал Крисмос. И как раз тогда Анкру заявила о своем желании участвовать, верно?»
3: «Именно тогда. И указано, что эти последние данные по сравнению с прежними изменены. Сведения об изменениях, подобные этим, время от времени поступают от галактического компьютера по сверхсветовой связи и вносятся автоматически. Подожди, я посмотрю. Может, старый текст у нас сохранился?»
1: И она исчезла с экрана, но вскоре вернулась. Теперь лицо ее было бледным.
3: «Из старого справочника строчки эти изъяты вообще, но я нашла их в своем личном синопсисе. До внесения изменений атом было. Почему оно исчезло?»
1: «Насколько я понимаю, есть только три возможности», — ответил Крисмас. «Либо галактический компьютер передал уже с ошибкой, либо сигнал исказился в процессе передачи по сверхсветовой связи, либо что-то случилось с печатающим устройством в твоем отделе».
3: «Еще не было случая, Питер, чтобы галактический компьютер допустил ошибку», —
1: сказала Детвайлер.
3: «Ты прекрасно знаешь, идет ли речь о межпланетных маршрутах или о политическом строе планет, короче, обо всем, связанном с планетами, большим справочником руководствуется вся галактика. И именно поэтому в нем проверяют и перепроверяют каждый знак. В принципе, при передаче по сверхсветовой связи искажение возможно, но его предотвращают троекратной избыточностью сигнала. Вероятность искажения достаточно большого, чтобы выпала буква практически равна нулю. Печатающее устройство у нас автоматические. Для такого устройства почти невозможно пропустить знак в абзацах, где нет никаких других ошибок».
1: Голос Детвайлер почему-то вдруг стал дрожащим. «Если только устройство не испортили намеренно», — договорил за нее Крисмас.
3: «Да, такое теоретически возможно», — отозвалась она. «Первоначальный текст, сформулированный галактическим компьютером, вносится в большой справочник и в синопсисы, как я уже говорила, автоматически. Если какой-нибудь техник приостановит этот автоматически протекающий процесс, он получает возможность внести в первоначальный текст изменения».
1: Сверкающие глаза ее казались огромными, а лицо будто осунулось. Таким Крисмас не видел его никогда. «Техники все до одного из наших, сольтеранцы», — сказал Крисмас.
3: «Да, Питер, все до единого. Сейчас потребую от галактического компьютера проверить работу каждого из них. На это уйдет некоторое время».
1: И Детвайлер прервала связь. Крисмас побарабанил пальцами по столу. Усилием воли стряхнул с себя задумчивость. «Дана, приостанови все состязания, в которых участвует Анкру», — распорядился он. «Или они сами выходят из игры, или состязания будут отложены на неопределенное время. Гандикап установлен неправильно. А Керт пусть проследит, чтобы они не смылись с планеты, и прослушивает все сигналы от них, если таковые будут. Но только чтобы они этого не заметили. И обязательно поставь в известность тотализатор, что результаты уже состоявшихся забегов с участием Анкру объявляются недействительными». Из переводящей машины магелланцев внезапно раздался громкий треск. «Поясните, правильно ли понято? Вы, да или нет, готовы допустить, что какой-то сольтеранец пошел на обман ради личной выгоды?» «Да, это так», — устало подтвердил Крисмас и набрал в легкие побольше воздуха. «Только сольтеранец догадался бы убрать из текста букву «А», показывающую, что данная планета не сферической формы. Как только «А» было из текста удалено, у Анкру сразу появилась возможность выставить на состязаниях своих тяжеловесов, и те, разумеется, легко победили. То, что они поспешили выступить как можно скорее и в как можно большем числе забегов, позволяет предположить, что все делалось по заранее намеченному плану. Обнаружить возможность обмана и, соответственно, возможностью этой воспользоваться мог только один из нас, сольтеранцев. Конечно, существует также вероятность, микроскопически малая, что действовали другие, может, даже кто-то из живущих в ядре нашей галактики, и эти другие запугали одного из наших. Но, похоже, все-таки... Нет, того, о чем я говорил, не может быть. Не может.
4: «Поясните, почему не может?» — сказала машина. «Сольтеранцы не отличаются принципиально от других видов разумной жизни».
1: На лице у Крисмаса заходили желваки.
4: «В нашей галактике, — продолжала машина, — такие идеалы, системы ценностей потерпели, как у нас всем известно, неудачу. Слишком большой соблазн разбогатеть».
5: «Но к чему богатство?» —
1: взорвался Крисмас. Его собеседники придавали разговору оборот, которого он любой ценой хотел избежать.
2: У каждого из нас есть свой дом, возможность путешествовать, изобилие во всем, и все бесплатно.
4: Искушение получить материальную прибыль для вашей планеты очень велико, сказала машина.
2: Это и есть наша планета. Стараясь не думать, что он говорит, отозвался Крисмас.
6: Что стряслось с Саром Нисраиром? Как случилось, что Нисраир не объяснил магелланцам заранее? Для этого не могло быть извинений. Боль, которая и так никогда не исчезала, совсем сейчас становилась все сильнее.
4: «Поясните, правильно ли понято?» Как стервятник клевала его переводящая машина. «Вы с планеты Терра в системе звезды Соль».
2: «Да, хочет он или нет, но придется это сказать».
1: Он вскочил и подошел быстрыми шагами к окну. По-прежнему, не поворачиваясь к магелланцам, лицом остановился.
2: «На Терре нет жизни. Сольтеранцы, которых вы здесь видите, потомки тех, кто во время гибели Терры находился на ее естественном спутнике и в нескольких других небольших колониях в космосе. В системе звезды Соль планета Терра была единственной обитаемой».
1: Боль стала непереносимой. Ребенком он пел с другими.
7: «Есть купол, что зовется дом, но Терры нет зеленой».
1: Не только ему, но и его предкам в 15-м колене не довелось жить ни на зеленой Терре, ни даже в куполе. Однако картины, сохраненные видеозаписью, прочно сидели в его воображении и памяти. Угрюмые люди внутри прозрачных пузырей на астероидах, в марсианском куполе, из которого постепенно уходил воздух, наблюдали сквозь прозрачные стены, как подходят и останавливаются, чтобы спасти их, бездомных, огромные корабли Галактической Федерации.
8: «В нашей галактике виды, оставшиеся без родной планеты, живут недолго», — сказала машина.
2: «В нашей тоже», — выдавил из себя Крисмас.
1: Да, это было именно так. Потерявшие родную планету виды быстро вымирали. Почему, неизвестно. Как неизвестно было, почему не проходит боль от такой потери. И ты либо держался за эту боль и тогда жил, либо забывал о потере, и через некоторое время тебя уже не было.
2: «Планетой состязаний управляют те, кто потерял родную планету», — продолжал Крисмас. «И вся прибыль, какую она дает, идет сольтеранцам».
8: «Ваш помощник не сольтеранец», — раздалось из машины.
2: «О, мы приняли к себе и других бездомных, правда, их немного. От народа Даны после войны между двумя планетными системами только и осталось, что экипаж и пассажиры одного корабля. К счастью, такие катастрофы бывают редко».
1: Неужели и народ Даны живет с той же болью? Крисмас никогда не пытался узнать, что таится за этими веселыми карими глазами. Поколение Даны на планете состязаний было пятым, и пока еще появлялись детеныши.
4: «Поясните, не в результате ли войны погибла ваша планета?» Все глубже вонзался в него голос машины-вампира.
1: Крисмас обвел глазами горизонт. Открывавшийся за окном вид, голос спортивного комментатора, звучащий из громкоговорителей, казались чем-то нереальным. «Мы сами нечаянно ее взорвали». В переводящей машине что-то захрипело, затем она произнесла.
8: «В случаях такого рода наблюдается особенная недолговечность».
1: Машина умолкла, а потом закричала снова голосом стервятника.
8: «Поясните, правильно ли понято, вы придаете особое значение, да или нет, этическим нормам, да или нет, групповому поведению существ с мертвой планеты?»
1: Крисмас стремительно повернулся.
2: «Терра не мертва!» — крикнул он. «Терру теперь знают все разумные виды галактики! Для всей галактики слово «терранец» — синоним честности и справедливости! Спросите кого угодно, спросите в ядре галактики, нас знают все. Про нас шутят, нас не понимают, но дела ведут по правилам, установленным нами. Разве Терра мертва, если рыбы матери в морях рассказывают о ней своему потомству?»
1: Он перевел дыхание.
9: Планеты состязаний не было, пока не появились здесь мы. Именно мы, уцелевшие жители Терры, придумали планету состязаний, разработали детальные планы, убедили Галактическую Федерацию ее создать. И делали все это мы во имя Терры, во имя ее идеалов, во имя того, что могло бы быть. Разве Терра мертва, если даже птицы, которые летают в замерзающем аммиаке, произносят ее имя?
1: Он умолк, и в комнате воцарилась тишина. Из машины послышались невнятные звуки, потом они прекратились. Крисмас вернулся к столу и сел.
9: Сумели таки заставить его это сказать, черные дьяволы.
1: «Поясните, правильно ли понято», — сказала вдруг переводящая машина. У Крисмаса почему-то было впечатление, будто говорит не тот магелланец, что прежде, но ему было абсолютно все равно.
3: «Вы испытываете, да или нет, болезненные субъективные расстройства?»
10: «Я испытываю болезненные субъективные расстройства, совершенно верно», — как автомат отозвался Крисмас.
9: «Если и вправду хоть один сольтеранец, тогда все ни к черту не годится. Но не могу поверить».
1: Одна за другой шли минуты. Магелланцы молчали. Вошел Дана, подал бумаги Крисмасу, избегая его взгляда. Он всегда прослушивал, что происходит в кабинете шефа. На экране аппарата связи появился представитель какой-то планеты. Стал энергично добиваться от Крисмаса специального решения для своей команды. Команда выступала в группе прыгунов. Видом представитель напоминал кенгуру. Они с Крисмасом уже углубились в обсуждение трудной проблемы использования хвоста как опоры при отдыхе, когда зазвучал похожий на звук колокольчика звонок Детвайлер. Крисмас резко повернул вращающееся кресло, чтобы видеть экран секретаря.
11: «Это определенно, Питер! Мне показали исходный текст!»
1: Заикаясь от волнения, проговорил Детвайлер.
9: «Что именно определенно?» Подчеркнуто внятно выговаривая каждое слово, спросил Крисмас.
11: «Галактический компьютер не передал, а вообще! Какая-то молекула или уж не знаю что! Так или иначе, это первая ошибка за 5 стандартных столетий! Все, кто обслуживает компьютер, вне себя! Это их вина, Питер! Их!»
9: «Но не наша»,
1: — тихо сказал Крисмас. Через минуту они прервали связь. Какое-то время Крисмас сидел неподвижно, будто окаменев. Потом с силой хлопнул ладонью по столу и повернул кресло к магелланцам.
9: «Видите?»
1: — крикнул он.
9: «Видите? О, я должен был догадаться сам! Дело может быть только в компьютере!»
1: Кенгуру на экране брызгал от ярости слюной. Крисмас стал его успокаивать. Вскоре он услышал у себя за плечом, где стояли магелланцы, какое-то шуршание и, обернувшись, успел увидеть, как на боках того и другого открываются и закрываются длинные малиновые внутри клапаны. Из машины доносились булькающие звуки. Крисмас оцепенел, вспомнив, что Млечный Путь не единственная галактика во Вселенной и возможны войны, которые до сих пор казались совершенно невозможными. Не обиделись ли магелланцы? Не рассердились ли? За большой дверью послышался шум. Дана бросился открывать, а когда дверь распахнулась, они с Крисмасом увидели Саранис Раира и Мюрийку, которые стояли и смотрели друг другу в глаза, и Мюрийка острием меча упиралась в естественную броню на животе Саранис Раира. За спиной у Саранис Раира и Мюрийки слышался шум голосов, который становился все сильнее.
9: «Уберите этот свой нож и дайте Саранис Раиру войти!» — заорал Крисмас. «Кто, черт побери, вам сказал, что я нуждаюсь в охране?» «Извините меня, Сар, мы уже давно с ней воюем!»
1: Саранис Раир протиснулся в кабинет. Зрительные отростки у него на голове стояли торчком, знак официального общения. 3 были направлены на магелланцев, 1 — на Крисмаса. Магелланцы на происходящее не реагировали.
12: «Как вы просили», — обратился к магелланцам Саранис Раир, — «все подготовлено для транспортировки вас в ядро нашей галактики».
1: «Нет», — сказала машина.
12: «Но», — начал Саранис Раир. «О, значит, вы хотите продолжить осмотр планеты состязаний. на вечер у нас запланирована интересная демонстрация вычисления вероятностей».
1: «Нет», — повторила машина. Снова зашуршали, открываясь и закрываясь клапаны. «Ранее не наблюдалось», — сказала вдруг машина и забормотала что-то непонятное.
10: Сарнис Раир направил на Крисмоса еще один зрительный отросток. Крисмос растерянно развел руками.
1: «Родственный, да или нет мне, да или нет сопутешественник очень...»
10: Дальше опять последовало что-то нечленораздельное.
1: «Желаем отдохнуть и обдумать». Снова бессмысленное сочетание звуков. «Что мы видели?»
12: «Я провожу вас в отель», — сказал Сарнис Раир.
10: Но магелланцы не двинулись с места. Из машины донесся треск, потом она внятно произнесла:
1: «Техника, связь, математика, экономика, химия, высокоскоростная передача информации».
10: И издала нечто вроде кашля, до удивления выразительного. Оба магелланца завращались внезапно и стали перемещаться по направлению к двери. Там они остановились и приняли какую-то странную позу. Один топнул ногой, и длинные черные пальцы этой ноги издали, хлестнув по полу, сухой звук, похожий на щелканье бича. Присутствующие подпрыгнули от неожиданности, еще миг, и магелланцы уже выходили из здания.
12: Сарнис Раир двинулся за ними следом. Один его круглый глаз, отведенный за плечо, по-прежнему смотрел на Крисмоса.
10: Дана молча закрыл дверь кабинета и, прислонившись к ней спиной, обнажил свои внушительного размера зубы.
11: «Разве их поймешь?» —
10: сказал Крисмос и растерянно потер лоб.
12: «Может, они воспринимают нас трагически? Или романтически?
11: Плакали они? Или смеялись?»
12: «Во всяком случае, что-то нужное для себя они у нас, похоже, нашли. Галактический центр, наверное, чуть не доконал их своими замечательными компьютерами и всем прочим замечательным».
1: «Чтобы увидеть молнию, богам с небес спускаться не надо», — наставительно сказал Дана. «Старая поговорка моего народа».
12: «А может, никакие они не боги», — отозвался Крисмос. «Может, это двое старых тетушек решили посмотреть мир. Или молодожены отправились в свадебное путешествие и заблудились».
10: И он вытолкнул образ черных призраков из своего сознания.
12: «Ну ладно, давай сюда эту жуткую Мирийку и доктора Улалалулу».
10: Он встал, подошел к окну и с наслаждением чихнул. Волшебство вернулось. Оно снова царило на планете состязаний. Дана ввел в кабинет двух долговязых представителей рода человеческого.
11: «Мисс, не надо! Очень прошу вас, оставайтесь на ногах!
1: Я должен кое-что вам сообщить. Ведь домой вы не могли вернуться из-за того, что не победили в состязании, правильно? Так знаете, вы в нем победили! Животное, пришедшее к финишу первым, дисквалифицировано! Гравитационный гандикап, под которым оно бежало, был, как выяснилось, недостаточным! Вам понятно? Переведите ей, доктор, что она победила, победила по-честному! Теперь пусть с триумфом возвращается на Мюрию и будет опять священной девой-воительницей. Договорились?»
10: Девушка разразилась горестными рыданиями.
11: «Помоги нам, Сольтера, что теперь не так?»
1: «Сэр, она говорит, что не может теперь вернуться, потому что...»
11: «Потому что что?»
1: «Сэр, вы сказали мне делать что угодно, лишь бы она...»
13: «Я теперь не дев!»
10: Простонала Мюрийка и упала к молодому ветеринару на грудь.
11: «Она хочет остаться у нас», — сказал ветеринар. «По-моему, можно подобрать ей работу с животными, она с ними хорошо ладит».
10: «Остаться ей у нас нельзя, она не бездомная». «Что она говорит?»
11: «Говорит, что у нее дома за то, что она теперь не девственница, из нее выпустят кишки»,
10: — перевел с несчастным видом ветеринар.
12: «Правда?» «Добряки, ничего не скажешь».
1: «Как ты считаешь, Дана, можно ее рассматривать как лицо де-факто без планеты?»
10: «Заброшу утром ходатайство к ДЭТ. Мисс придется получить свидетельство, что она цивилизованная».
12: «Ладно, вы, доктор, отведите ее на временное жительство в отдел к Ламонту. Пусть побудет там, пока мы все утрясем».
10: «А вы, мисс, идете с ним и делаете все, что он вам скажет. Договорились?» И теперь, наконец, вы надеваете штаны, а этот свой меч закиньте подальше, договорились? Нет, ходить надо на двух ногах, при посторонних, во всяком случае. И вы оба выкатываетесь отсюда и больше здесь не появляетесь, если только я вас не позову, что маловероятно. Договорились? Ветеринар и Мюрийка тихо закрыли за собой дверь. Повеяло ароматом сигары, и Крисмас понял, что уже пришел его ночной заместитель и в соседней комнате просматривает журнал дежурств, чтобы узнать, что ему ночью нужно сделать. Кобург был седой и коренастый, до того, как ему отказали ноги, он ведал беговыми дорожками. «Думаю, ночью тебя будет спокойнее», — сказал ему Крисмас. «Правда, придется, может быть, связаться с Ламонтом насчет временного жилья. Ну, ты, наверное, слышал, тут особый случай. И наверняка будет свистопляска вокруг Анкру. А вообще, я тебе потом позвоню». Он посмотрел в окно. На горах и на равнине, на каменных столбах, на куполах и на море загорались прожекторы. Все, даже их свет тонуло в золоте и пастели обычного вечера планеты состязаний. Одного в бесконечном ряду таких же прекрасных вечеров. Дана наблюдал за ним краешком глаза. «Сдается мне, Дана, что небольшая идиллия пришлась бы сейчас нам с тобой как нельзя более ко времени», — сказал Крисмас. «Может, прихватишь свое семейство и со мной к морю, а? Займем первый столик у дистанции больших акул, а твои малыши покатаются».
14: «Хорошо, Пит. Мы встретимся с тобой в пресноводье, но только после того, как ты побываешь в амфитеатре. Помнишь, ты обещал, Дэд?»
10: И Дана весело ухмыльнулся.
15: «Ой, я и забыл!»
10: И Крисмас, виновато взглянув на хронометр, вышел на балкон к своим летающим санкам. Он поднялся плавно в вечернее небо и увидел, как на дорожку внизу, изящно пританцовывая на 20-футовых ногах, выходят гигантские волка-пауки. Запел горн. «Все это вместе взятое, — думал Крисмас, — Сарнис Раир назвал идиллией. Идиллия воплощает в себе мечту о безмятежной жизни. Нет, совсем другая мечта стала здесь явью. Та, что помогла не исчезнуть бесследно его соплеменникам, хотя другие виды разумных существ, оставшись без родины, погибали. Светлая мечта, которой, казалось, не суждено было сбыться, но которая, благодаря усилиям его предков, озарила жизнь всей галактики, чтобы потомкам их никогда больше не пришлось, проснувшись, глядеть в лицо неминуемой смерти. Даже этих истуканов из Магеллановых облаков проняло!» Крисмас вспомнил, как неловко чувствовал себя с ними Сарнис Раир, и рассмеялся. Бесконечные лекции в галактическом центре, похоже, довели бедняк-призраков почти до паралича. Широко улыбаясь, он медленно летел назад к административному зданию. Потом улыбка растаяла. Перед его мысленным взором почему-то возник удаляющийся круглый глаз Сарнис Раира. Как мог Сарнис Раир допустить ситуацию, при которой ему, Питеру Крисмасу, пришлось открыть магелланцам самое сокровенное? Как случилось, что Нис Раир не объяснил им все заранее? Может, напряжение оказалось для него чрезмерным? Ведь это первый случай, когда Сарнис Раир что-то не доделал. Глаз Нис Раира, по-прежнему смотревший на него в его воображении, был теперь ярче и явно его изучал.
15: «Ах ты, лицемерный большой таракан!» — вырвалось у Крисмаса. «Как же я не понял сразу!»
10: Охваченный гневом, Крисмас не заметил, как пронесся над административным зданием. Все стало на свои места. Стало, например, ясно, почему Сарнис Раир не попросил Крисмаса предложить магелланцам нажать какие-нибудь кнопки или пролететь над беговой дорожкой. Сарнис Раир понял, как к ним подойти, и искал такое, что на них подействовало бы. И выбрал, естественно, трагедию Терры. Трагедию, которая длится до сих пор.
15: «Ах ты, бездушный большой синий жук!» — процедил Крисмас сквозь зубы.
10: И, мчась над очередной плоской крышей, усеянной отдыхающими, увидел направленные на него испуганные взгляды. Медленно, но лицо его расслабилось. Ладно, в конце концов, работа Сара Нисраира и состоит в том, чтобы добиваться взаимопонимания, и тут он его тоже добился. Однако губы у Крисмоса все еще дергались. Но когда главный распорядитель планеты состязаний ловко затормозил свои летающие санки на крыше амфитеатра, где сейчас секретарь планеты состязаний готовилась наградить в торжественной обстановке медалью «Отважную мышь», он снова широко улыбался. А когда он пошел вниз по пандусу, позади к небу поплыли знакомые крики «Идут! Идут!» и поднялись со своих мест прибывшие с миллиона планет зрители.

Еще один небольшой рассказ Нила Геймана. «Не спрашивайте Джека». Никто не знал, откуда взялась игрушка, кому из дедушек, бабушек или дальних родственников она принадлежала до того, как ее отдали в детскую. Это была шкатулка, резная и раскрашенная красным и золотом. Она была определенно привлекательной, или, так во всяком случае, считали взрослые довольно ценной, возможно, даже антикварной. К несчастью, замок заржавел и не открывался. Ключ был потерян, поэтому Джека нельзя было...

0: было выпустить из коробочки. Тем не менее, это была замечательная шкатулка. Тяжелая, резная и позолоченная. Дети с ней не играли. Она лежала на дне старого деревянного ящика для игрушек. Возраст и размеры приблизительно с пиратский сундук для сокровищ. Джек в коробочке был погребен под куклами и поездами, под клоунами и бумажными звездами, под старыми шутихами, увенчанными марионетками с безнадежно запутанными нитками, под костюмами для переодеваний, тут лохмотья древнего подвенечного платья, там шелковый цилиндр с коростой возраста и времени, и бижутерией, и сломанными обручами, скакалками и лошадками. Подо всем этим пряталась шкатулка Джека. Дети с ней не играли. Оставшись одни в детской на самом верхнем этаже, они перешептывались. Хмурыми днями, когда в коридорах завывал ветер, и дождь гремел черепицей и барабанил по скатам крыши, они рассказывали друг другу истории про Джека, хотя сами его никогда не видели. Один утверждал, что Джек – злой волшебник, которого посадили в коробку в наказание за преступление, слишком страшные, чтобы о них говорить. Другая, я уверен, это была одна из девочек, настаивала, что шкатулка Джека на самом деле ящик Пандоры. И посадили его туда как хранителя, чтобы он не позволял снова вырваться наружу нехорошим вещам. Дети даже не притрагивались к шкатулке. Хотя когда, как это время от времени случалось, какой-нибудь взрослый удивлялся вдруг отсутствию милого Джека в коробочке и, достав из пиратского сундука, ставил на почетное место на каминные полки, они тогда набирались храбрости и попозже снова прятали его в темноту. Нет, дети не играли с Джеком в коробочке. А когда они выросли и покинули большой дом, детскую в мансарде закрыли и почти позабыли. Почти, но не совсем. Ибо каждый из детей помнил, как босиком поднимался в голубом лунном свете наверх в детскую. Это было почти как хождение во сне. Ноги беззвучно касались деревянных ступеней, потертого ковра в детской. Помнил, как открывал пиратский сундук, как рылся в куклах и одежде, как вытаскивал шкатулку. И когда ребенок касался застежки, крышка откидывалась медленно-медленно, как полыхает закат. Потом начинала играть музыка, и выходил Джек. Не выпрыгивал с шумом, как чертик из табакерки. У Джека не было пружинки в каблуке. Нет, он уверенно, решительно поднимался из шкатулки и манил ребенка наклониться поближе, еще ближе, а потом улыбался. И там, в лунном свете, он каждому говорил то, чего они никак не могли вспомнить, то, чего они не могли до конца забыть. Старший мальчик не вернулся с Первой мировой. Младший после смерти родителей унаследовал поместье, хотя его у него отобрали, застав однажды ночью в подвале с тряпками, парафином и спичками, когда он пытался сжечь большой дом дотла. Его увезли в закрытый санаторий, быть может, он там и по сей день. Остальные, некогда девочки, а теперь взрослые женщины, все как одна отказались вернуться в дом своего детства. И окна дома забрали ставнями, двери заперли огромными чугунными ключами, и сестры навещали его так же часто, как могилу старшего брата или несчастное существо, которое когда-то было их младшим братом, иными словами, никогда. Шли годы, девочки состарились, в детской под крышей поселились совы и летучие мыши, среди забытых игрушек свили себе гнезда крысы. Звери без любопытства смотрят на поблекшие гравюры на стене и пачкают своим пометом остатки ковра. Глубоко, на дне пиратского сундука, Джек улыбается и ждет, храня свои секреты. Он ждет детей. Он может ждать вечно.
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

Однажды я был влюблен. Было это, как принято говорить в сказках, давно и далеко. По крайней мере, задолго до того, как мне посчастливилось повстречать свою постоянную спутницу жизни. Кроме того, моим отношениям с той девушкой, как будет явствовать из ниже следующего, не суждено было выйти за рамки, очерченные древнегреческим философом Платоном. Кажется, мы даже ни разу толком не поцеловались. Так что ничего предосудительного в том, чтобы поведать читателю эту историю, я не вижу. Это случилось на Гурмании, планете курортного типа, существующей в основном за счет оттока денег из карманов богатых и не очень туристов, но на ней, в отличие от большинства подобных планет, залетный гость ощущал себя именно гостем, причем званым и жданым, а не просто курьером для перевозки кредиток. Вообрази меня, читатель, 18-летним, не лишенным иллюзии, привлекательности, только что прошедшим свое первое боевое крещение, вдруг оказавшимся в двухнедельном отпуске за казенный счет. Как по волшебству, перенесшимся прямо с поля боя, где смерть ежеминутно была от меня на расстоянии импульса, готовая в любой момент ослепить, измельчить и расфазировать, сказочный мир, где морская вода имеет температуру крови, а водопады грохочут, как баллистическая ракета на старте, где аромат цветов действует на сознание не хуже отравляющего газа, а глаза девушек блестят, как свежеотлитые серебряные пули, и столь же смертоносный для чувствительного и наивного юношеского сердца. Ну разве мог я тогда не влюбиться? Хотя, признаюсь, тяга к мрачноватым сравнениям военной тематики долго еще не оставляла меня. Я не мог отделаться от чувства, что я чужой на этом празднике жизни. Хотя местное солнце светило мне так же, как всем, а в приветливых улыбках гурманцев не было ничего неискреннего. До тех самых пор, пока не встретил... Великий космос, как же ее звали? Как странно, правда? Когда-то я думал, что более дорогого для меня человека нет во всей вселенной, по крайней мере, в той ее части, которую я успел к тому времени облететь. А теперь с трудом вспоминаю ее имя. Кажется, ее звали Сея или Жня. У нее было смешное на слух землянина имя. В нем слышалось какое-то редкое сельскохозяйственное деепричастие. И сама она была очень смешливой. Хрустальный колокольчик ее смеха вздрагивал по любому поводу. И чаще всего этим поводом становился я, старающийся избегать открытых, простреливающихся с воздуха мест, диссонирующий своей парадной, еще ни разу не глаженной формой с толпами отдыхающих в полупрозрачных туниках, постоянно сбивающийся с прогулочного шага на строевой. В такие моменты она начинала меня передразнивать. Я нисколько не обижался на нее, только смущался немного и думал, что в том, что она может вот так спокойно смеяться, и с чарующей наивностью полагать, что дегазация — это процесс помешивания трубочки в бокале с коктейлем, есть отчасти и моя заслуга. Может быть, именно ее беззаботный смех пробудил во мне неведомые доселе чувства? Или походка? Когда она шла вдоль набережной, казалось, даже воздух замирал, чтобы полюбоваться на нее. А может быть, мне просто хотелось, чтобы, когда я снова вернусь туда, где вечный бой, и на один удар сердца приходится по 10 выстрелов и 2 импульсных разряда, даже если случится страшное, и я попаду в окружение, один против целой армии озлобленных, безжалостных врагов, даже тогда я смог бы подумать, что кто-то родной ждет меня здесь.

0: от меня зависящее.
1: Хорошо,
0: повторила она.
1: Тогда встретимся завтра утром у меня.
0: На утро я был неотразим. Я начистил ботинки золотой пыльцой, так что утреннее солнце, отражаясь в них, заставляло редких ранних прохожих щуриться от бликов. Предмет моей особой гордости, выданный недавно значок космодесантника, сверкал изумрудом на моей груди. Я, умеющий при необходимости напяливать и герметизировать скафандр за пару секунд, спичка сержанта горела в вакууме до обидного недолго, в то утро посвятил целых 10 минут расчесыванию усов перед зеркалом. Я даже припомнил с десяток историй из своего недолгого боевого прошлого. Правда, не все они произошли лично со мной, вернее, все произошли не со мной, кроме одной, которую я как раз в десяток не включил, поскольку собирался поскорее забыть, зато были занимательны и, без сомнения, украсили бы собой любую застольную беседу. А в том, что беседовать мне придется за столом, я не сомневался ни секунды. На планете с тысячелетними кулинарными традициями иначе и быть не могло. Уже выйдя на улицу, я вспомнил, что забыл дома командирские часы. Командир дал мне поносить их на время отпуска, а надпись на внутренней стороне корпуса «Лучшему десантнику выпуска, так держать, сынок!» я заказал уже здесь, у местного мастера по гравии и татуировке. Он обещал, что через недельку-другую она сойдет сама. Пришлось вернуться в номер. Там я первым делом взглянул в зеркало. Космодесантники всегда так делают, когда хотят удостовериться, что не стали объектом скрытого псионического воздействия, главным побочным эффектом которого является именно забывчивость. Но нет, белки глаз были в порядке, значит, причиной моей рассеянности стало обычное волнение. Но я, тем не менее, еще некоторое время постоял так, не в силах оторваться от собственного отражения. «Ну, если я и теперь не понравлюсь родственникам Сеи, — думал я, — значит, у нее какие-то неродные родственники. Возможно, приемные, а может, она вообще подкидыш». Поправил воротничок и манжеты и строевым шагом покинул номер. Сея ждала меня снаружи своего дома, веселая и по-особенному нарядная, однако от пристрелочного поцелуя в щеку уклонилась, наигранно возмутившись.
1: «Какие могут быть поцелуи натощак?»
0: Потом уже серьезно спросила.
1: «Ты ж, надеюсь, не завтракал?»
0: Я не ответил, только пренебрежительно встопорчил левый ус. «Обижаешь?»
1: «Вот и хорошо».
0: И она приглашающе отогнула передо мной входной полог. Я склонил голову, чтобы свисающая кисия не испортила мне прическу, и вошел в дом. Как выяснилось, все родственники, которым я, согласно ожиданиям Сеи, должен был понравиться, были женского пола. Ее мама, тетя и бабушка все одинаково приветливые и улыбчивые, и вообще столь слабо различимые, что я тут же начал в них путаться.
1: «Папа пока завтракает», — пояснила Сея. «Он выйдет позже».
0: И прежде чем я успел как-то отреагировать, добавила:
1: «Тебе мы накроем на веранде».
0: Я кивнул, изобразив на лице благодарность. Вопрос, почему меня нельзя покормить вместе с отцом семейства, возник у меня в голове, но там и остался. Это был мой первый визит в настоящую гурманскую семью, а, как говорил хозяин моих часов, на каждом корабле свой устав. Так даже лучше, решил я. У женщин я как-нибудь обаяю. В те годы я не без основания считал себя пленителем, а то и разбивателем женских сердец. Правда, попроси меня кто перечислить эти основания, я бы, наверное, не вдруг нашелся с ответом. Меня вывели на веранду, больше похожую на террасу. Расположенная на скальной вершине, она сильно выдавалась вперед, нависая над морем. Волны умеренно шумели где-то внизу и жадно лизали основание скалы.
1: «Не смотрите туда»,
0: — доверительно сказала то ли мама, то ли тетя Сей.
1: «Вам это не грозит».
0: Я поймал на себе ее изучающий взгляд.
1: «Ведь вы хорошо кушаете».
0: Я отшутился в том смысле, что до сих пор никто не жаловался, кроме нашего корабельного повара.
2: «Прошу сюда».
0: Другая женщина, теперь уж точно то ли тетя, то ли мама, указала на соломенный коврик в форме шестиугольника, расстеленный рядом со столом, имеющим высоту стула. «После вас», — галантно предложил я, плохо представляя себе, как на этот коврик следует садиться и следует ли. Женщины восприняли мой жест как должное. В лице Сеи я прочел немое одобрение. Они уселись за стол напротив меня на точно такие же коврики. Оказалось, на них нужно сначала встать на колени, потом опуститься на пятки и чуть откинуться назад, оперевшись на левую руку. Кажется, эту последовательность действий я повторил безукоризненно.
1: «Мы решили, что с Кири Берри ты пока не справишься», — извиняющимся тоном сказала Сея.

0: поэтому оставили для трапезы только знакомые тебе столовые приборы.
1: Насчет знакомых моя невеста, на мой взгляд, слегка преувеличила. Нож, вилку и набор из 7 разнокалиберных ложек я, разумеется, опознал сразу, а вот некоторые штучки, вроде длинной сегментированной палочки с петелькой на конце или крошечного коловоротика, похожего на ледоруб для рубки проруби в аквариуме, я видел впервые. Еще на столе была тарелка. Одна. «Как?» — спросил я. «А вы разве...» Женщины, включая Сею, переглянулись и зазвенели в 4 колокольчика. Одна из них, кажется, бабушка, только и сказала «О!» и закатила глаза.
0: «Ой, прости!» — сквозь смех промолвила Сея. «Я же говорила, он забавный!»
1: А может быть, это была не Сея, а одна из ее родственниц, потому что как раз в этот момент Сея появилась из-за занавески, которая давно уже привлекла мое внимание, доносящейся с той стороны симфонии очень разных и очень аппетитных запахов.
0: «Моя сестра»,
1: — представила вошедшую моя возможная невеста. Та поклонилась, оставив на столе низкий горшочек с дымящимся чем-то внутри. Я громко сглотнул и занес над горшочком руку с ножом. Соприкоснувшись с поверхностью блюда, лезвие ножа прогнулось.
2: «Не так»,
1: — шепотом посоветовала Сея.
2: «Возьми секатри».
1: Так я узнал название микроледоруба. Я взял его со стола, опустил в горшочек, покрутил ручку.
2: «В другую сторону».
1: Снова покрутил ручку. На поверхности блюда в его твердой коричневой корочке образовалось отверстие 3 сантиметра в диаметре. Внутри что-то аппетитно шкварчало. Я так и не придумал, каким бы прибором извлечь пищу со дна горшочка, а подсказывать мне никто не спешил, так что я решил пока прокрутить еще несколько дырочек, благо с этой операцией я уже разобрался. Тут снова вошла сестра Сеи, и Сея так и сказала про нее «моя сестра», из чего я заключил, что сестра — это, наверное, уже другая, и поставила передо мной плоский поднос с 10 мелких овальных то ли плодов, то ли яиц неведомой мне птицы, только покрытых мелкими колючками. «Как же их такие высиживают?» — улыбнувшись про себя, подумал я. Как выяснилось, подумал не о том. Пристально глядя Сеи в глаза, я провел рукой над лежбищем столовых приборов неопределенного назначения, ожидая подсказки.
0: «Это глотают», — пояснила она, и в ответ на мой неуверенный взгляд ободряюще улыбнулась.
1: Я зажмурился, пробормотал под нос, под Фобосом бывало и хуже, и решительно проглотил яйцо. Горло слегка оцарапало, а вкуса съеденного я, как ни старался, почувствовать не смог.
0: «Только прежде окунают в лунку», — Сея указала взглядом на горшочек с моим предыдущим испытанием.
1: Я с неподдельной благодарностью кивнул. Методом проб и, главным образом, ошибок, я установил, что опускать яйцо в лунку нужно, продев его в петельку на конце ячеистой палочки. Так я и поступил. Из другого конца полой палочки пошел пар. Когда пальцем стало горячо, я вынул палочку из лунки. Прошедшее термообработку яйцо оказалось все-таки плодом. Плотная кожура сама собой разделилась на 6 сегментов, а в центре ее открылось что-то красное. Я, как было велено, проглотил это красное и понял смысл высказывания про 2 большие разницы. В очищенном виде плоды оказались гораздо вкуснее. Когда я додумывал эту мысль в 9-й и последний раз, на столе появился новый поднос. Он непонятным образом удерживался на тонкой, воткнутой в стол спице и вращался. На подносе стояло 4 тарелки с различным содержимым, но его вращение не позволяло мне хотя бы предположительно определить, с каким именно. Я попытался снять одну из тарелок с подноса, но по лицам внимательно следящих за моими действиями гурманок понял, что делать этого не следует.
0: «А мой возьми, окропи и преломи», — произнесла Сея фразу заклинания.
1: Я попытался принять ее к сведению. Как выяснилось, уже на 3-м круге омыть на самом деле следовало не кисть правой руки, как думал я, а специальную вилку с 5 зубцами, расположенными звездочкой. И не в той тарелке, куда я неосмотрительно сунул руку, в ней как раз надо было окроплять, а в противоположной. Я начал нервничать и забеспокоился, как бы не преломить спицу, на которой держится поднос, тем более что частота его вращения увеличивалась на глазах.
2: «Правильно», —
1: добродушно пояснила бабушка Сеи, хотя, по-моему, прежде на ее месте сидела тетя.
2: «Аппетит ведь тоже растет, разве не так?»
1: Я быстро кивнул, чтобы успеть омыть, взять, окропить, преломить и понять, что это хорошо, даже здорово. Жаль, что в данном ритуале мало места уделялось непосредственно поеданию. Поэтому, чтобы не сбиться с ритма, мне приходилось глотать это окропленное и преломленное, почти не жуя. Но все равно было очень вкусно. Следующее блюдо оказалось попроще. Оно никуда не убегало от меня, и препарировать его можно было довольно удобным в обращении двуручным ножом. Я немного успокоился и решил, что настало самое время обратить моих зрительниц в слушательниц и поведать им одну из заранее припасенных историй о нелегкой службе космодесантника. Я на всякий случай отвел нож подальше от лица и начал так, как бывалые вояки всякий раз начинают свои небывалые рассказы. Не спеша, через каждые несколько слов вставляя паузу для воображаемой затяжки. Так вот, значит, однажды выныриваю это я из гиперпространства. Смотрю.
0: Не отвлекайтесь, пожалуйста. Мягко перебила меня одна из сейных родственниц. Там же все остынет.
1: Она указала на занавеску, из-за которой, как по команде, вышла женщина с четырьмя тарелками в руках и еще одним большим блюдом, балансирующим у нее на голове.
0: К тому же вам нужно беречь силы.
1: Простите, может быть, вам помочь? Предложил я в надежде хотя бы ненадолго отвлечься от еды. Вошедшая лишь покачала головой. Блюдо на голове закачалось в такт, но как-то удержалось. Глядя, как она выставляет тарелки на стол, я потер руки с энтузиазмом, которого не испытывал. На середине седьмого блюда я предпринял попытку облизать все три ложки и отложить их в сторону, показав этим, что вполне насытился. Однако во взглядах сейных родственниц прочел столь явное разочарование.
0: «Ну что же вы», — как будто говорили они, в то время как глаза сей отчаянно кричали, «Да ты что!» — что я взял со стола новый комплект ложек побольше.
1: Бабушка одобрительно цокнула языком и прошептала в сторону.
2: «Эх, будь я сама помоложе».
1: Собственно, именно по этой фразе я и опознал в ней бабушку. Похоже, чтобы не ударить в грязь лицом, мне предстояло съесть все запасы пищи, хранившиеся в доме. Знал бы заранее, еще неделю назад объявил бы голодовку. Следующее блюдо, выложенные в линию кусочки разноцветного, кажется, мяса, мне было рекомендовано есть справа налево через один. Не переставая жевать, я рассмеялся и в шутливой форме посоветовал не делать из еды культа.
0: «А из чего же?»
1: — в один голос воскликнули озадаченные женщины. Я не ответил. Кусочек оранжевого мяса завяз в зубах. Пытаясь отдышаться после 11-й смены блюд, я задумался. А стоит ли любовь таких жертв? И любовь ли это? Я взглянул в светящиеся надеждой глаза Сеи и мужественно сжал челюсти. Что-то хрустнуло.
0: «Надо было сначала покатать по столу», — сказала одна из женщин.
1: Когда вместо нового блюда мне вынесли на тарелки исходящие паром, свернутые рулончиком полотенце, я внутренне возликовал, сочтя трапезу оконченной. Полотенце оказалось фаршированным. Внутри я обнаружил что-то вроде овощного рагу, только из фруктов. Превратно истолковав мой взгляд, тетя сей любезно разрешила.
0: «Оболочку можно не есть. Мой братец тоже частенько ее оставляет».
1: Наконец. О чудо! Сестра сей вышла на террасу с пустыми руками и непокрытой головой, только для того, чтобы убрать со стола опустошенные тарелки, а старшая из женщин произнесла многозначительное...
0: «Итак?»
1: Я весь обратился во слух, ожидая ее вердикта, и даже нашел в себе мужество облизать палец, чтобы соответствовать торжественности момента, но не дождался. Вместо этого она сказала:
0: «Знаешь, Сея, по-моему, твой приятель достаточно подготовлен. Как ты думаешь, не пора ли познакомить его с Кирибери?»
1: Сея одарила меня трогательным взглядом из-под лобья, срывающимся голосом произнесла:
0: «Конечно, бабушка!»
1: И едва заметно пожала плечиком, показав этим:
0: «А что я могу сделать?» «Только боюсь, одной мне его не донести», —
1: заметила сестра Сеи. «Помочь?» — кратко спросил я, хотя и не был уверен, что смогу самостоятельно подняться с коврика.
2: «Нет, что вы!» — сказала бабушка. «Физические нагрузки на голодный желудок противопоказаны. Мы сами все сделали».
1: Женщины легко вспорхнули со своих ковриков и на цыпочках прошелестели за занавеску. Я смотрел им вслед, особенно Сеи, если я ее ни с кем не перепутал, и думал, что, наверное, вижу ее в последний раз. За занавеской что-то громко зашипело, потом зазвенело, раздался знакомый смех. Усилием воли я поднял себя на ноги и нетвердым шагом приблизился к перилам террасы из розового мрамора с белыми прожилками, похожего на застывший бекон. Высокие волны по-прежнему лизали скалу с аппетитом для меня недостижимым. Хлопья белой пены, украсившие их гребни, цветом напоминали сладкую помадку. 30 метров, подумал я. Всего каких-нибудь 30 метров. И бросив прощальный взгляд на занавеску, за которой как раз обозначился округлый бок неизвестного громоздкого сооружения, со словами «Под Фобосом бывало и хуже», перевалился через перила. Брызги, слегка пересоленные на мой вкус воды, казалось, достигли основания террасы.
2: «Мама! Ну почему они все такие?» —
1: донесся оттуда раздраженный, но все еще родной голос. Я с трудом перевернулся на спину и стал потихоньку грести от берега.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Рассказ Мэтта Хейварда «Продавщица ракушек» в переводе Анастасии Ильиных предоставлен издательством «Полтергейст Пресс».

0: Взяв сигареты, ключи от машины и планшет, Джеймс вышел из автомобиля и вдохнул соленый воздух Бриттес-Бэй. Ветер принес со стороны дюн, что бросали на дорогу тени, защищали машину от палящих лучей, запах зелени. Если девушка у дороги быстро ответит на его вопросы, он сможет вернуться в офис и написать статью до того, как солнце прожарит его Хонду. Почти неделю назад в этих краях пропал купальщик. Крепкий парень за 20, его тело так и не нашли. Джеймсу наверняка придется здесь задержаться. Он сморщил нос, почуяв вонь тухлой рыбы. «Доброе утро!» Девушка повернулась, сощурившись, и прикрыла глаза от солнца тонкой рукой. Лет 10 назад ради такой красивой и загорелой девчонки Дэвид был бы не прочь ввязаться в заварушку. Теперь же он лишь втянул выпиравший под майкой живот и выдавил улыбку, не теряя надежды, что морщины не так глубоки, как ему казалось. Он не побрился утром и решил, что щетина придает ему крутости. «Господи, я полное ничтожество», — подумал Джеймс обреченно. Сердце сжалось при мысли о том, почему он стал себя запускать, но Джеймс отбросил ее, как нарывающегося на неприятности выпивоху выталкивают из дверей бара.
1: «Доброе»,
0: — ответила девушка, и от ее голоса по спине пробежала волна приятных мурашек.
1: «Вы из полиции?»
0: Она оглядела его с ног до головы, и Джеймс залился краской.
2: «Что? Нет, я репортер. Пишу о Дэвиде Бакли, пловце. Вы наверняка слышали».
0: Девушка кивнула.
1: «Грустная история. Ему сколько было, чуть за 20?»
0: 24. Профессиональный пловец. Тело все еще не нашли». Джеймс указал на планшет с включенным диктофоном.
2: «Можно задать вам пару вопросов? Вы здесь живете? Хочу поспрашивать местных для статьи».
0: Ее улыбка дрогнула, но не сошла с лица.
1: «Я просто пытаюсь заработать немного денег на карманные расходы.
0: Девушка пожала плечами, и у Дэвида замерло сердце. Она засмеялась, заметив его реакцию.
1: «Да нет же! Я занимаюсь не тем, о чем вы подумали. Я художница. С приходом лета по утрам на пляже стекается много народа. Я обычно выхожу около 6, собираю ракушки, расписываю их и продаю как сувениры».
2: «Так вы местная?»
1: «Да».
2: «И, боже, простите, ну вонь ужасная!»
0: Она склонила голову на бок.
1: «Вы о рыбе? Живя здесь, привыкаешь. Рыбу приносит приливом, она тухнет на солнце и приходится терпеть запах».
2: «Вы продавали ракушки на прошлой неделе, когда...»
1: «Нет».
0: Она прошла на обочину и присела на песок рядом с плисовой сумкой, скрестив ноги. Соленый ветер, что играл в волосах девушки, дул вглубь суши вдоль омываемого волнами берега за ее спиной.
1: «Моя мать больна, поэтому я стараюсь выбираться как можно чаще. Забочусь о ней по мере сил. Деньги лишними не бывают, понимаете? В городе работы не найти».
0: «Жаль это слышать». Джеймс положил планшет на дюну рядом с девушкой и присел, надеясь, что колени не щелкнут, выдав его возраст. Он уже давно плохо спал из-за... Джеймс оборвал себя на этой мысли. Уже достаточно времени прошло с тех пор. Лежавшая рядом с девушкой на песке сумка, набитая, как он предположил, расписанными ракушками и камнями, топорщилась в самых неожиданных местах. Джеймс выудил из кармана пачку сигарет. «Хотите закурить?» Она покачала головой.
1: «Нет, но вы курите, я не против. Что вы уже узнали о Дэвиде Бакли?»
0: Джеймс прикурил сигарету и затянулся, наслаждаясь дозой никотина.
2: «Он жил в городке Уиклоу. Был женат, с ребенком. Готовился к национальным соревнованиям. Парень был в отличной форме, так что странновато это все».
0: Она обратила взгляд к морю. Пенящиеся волны накатывали на песчаный берег и с шипением омывали скалы, прежде чем отступить. Джеймс, очарованный звуком, ненадолго прикрыл глаза, радуясь возможности выбраться из офиса и тяжелого душевного состояния и снова оказаться в объятиях матери природы.
1: Красивый вид, да?
0: Я на пляже не бывал лет... Боже, лет 6, я думаю.
1: Людям обязательно нужно сюда выбираться. Копилось бы меньше агрессии, если бы иногда у них появлялась возможность поразмышлять над вещами в мирной обстановке.
0: Ага, подумал Джеймс. Агрессии меньше, однако время от времени без трупов не обойтись. У природы тоже есть зубы и характер она может показать. Об этом забывать не стоит.
1: Вы нервничаете?
0: Вопрос застал Джеймса врасплох. Он подавился дымом, глаза заслезились. Джеймс похлопал себя по груди.
2: Что? Нет, я не...
1: Нервничаете? Думаете, что слишком стары, и если вас увидят с кем-то вроде меня, это вызовет у людей подозрение?
2: Я такого не говорил.
1: Не говорили. И все же по вам видно. Как вы думаете, сколько мне лет?
0: Сердце забилось быстрее. Бог знает, сколько времени он уже не разговаривал с незнакомой женщиной. Понятия не имел, с чего начать, но все же оглядел девушку, отметил бледную кожу, собранные в хвост темные волосы, платье в стиле бохо.
2: Вы учитесь в колледже, попытал он удачу. Вам 23.
0: Она рассмеялась и захлопала в ладоши, не отрывая от него взгляда.
1: «Спасибо за комплимент».
2: «Не угадал? Так сколько вам лет?»
0: «Никогда не спрашивай о возрасте женщины, болван!» — отчитал он себя мысленно.
1: «Мне больше, чем вы думаете. Во всяком случае, больше 23».
0: Джеймс засмеялся, очарованный. «Нам несколько дадите?»
1: 36.
0: Угадала она.
1: Едва переступили рубеж между молодостью и зрелостью и полны тревоги.
0: Джеймс медленно выпустил дым.
2: А вы чертовски в этом хороши.
1: Знаю. Полны тревоги и... Точно, печали, скорби.
0: Слова застряли у Джеймса в горле.
2: Не забывай задавать вопросы, напомнил он себе. Ты здесь по работе, не отвлекайся. Вы регулярно здесь бываете? Продаете ракушки, я имею в виду. Как в скороговорке.
0: Она нахмурилась.
1: Не знаю такой скороговорки, но сказала бы, что довольно регулярно. С утра почти во все будни и по выходным, если мама хорошо себя чувствует.
0: Джеймсу хотелось больше узнать о семье девушки, познакомиться с ней самой поближе. Но он заставил себя проигнорировать это желание, боясь лишиться зарплаты. Пришлось, однако, приложить немало усилий. «Вы помните что-нибудь о прошлой неделе? Полицейских, например?»
1: «После случившегося они были здесь почти круглые сутки. Из окон моего дома виден пляж. Они оградили лентой главный вход, как раз где мы сейчас сидим. Репортеры передавали новости с 6 вечера». Где-то в 7 прилетел вертолет, нарезал круги допоздна, а потом и утром. Местные каждый день прочесывали пляж, некоторые даже выходили в море на потрепанных суденышках, искали на отмелях, но после воскресенья, то есть около 5 дней назад, все поутихло. Уверена, некоторые еще ищут у берега вниз по течению. Больше ничего не могу добавить.
0: Джеймс кивнул и щелчком отбросил окурок. «А что вы сами об этом думаете?»
1: «Это трагедия», — сказала она, задумчиво глядя вдаль. «Просто трагедия. Некого винить, понимаете? Это худшее в подобных вещах. Люди хотят некоего завершения, но когда в дело вступают силы природы, нельзя встать на берегу и вопить «катись ты к черту!» в сторону океана. Ну, то есть можно, только выглядеть при этом будешь совершенным психопатом.
0: Джеймс выдавил улыбку. Не думаю, что ваши слова разрешат напечатать, но все равно спасибо. Он задумался. Девушка попала в больное место, и Джеймс не стал сдерживать скорбь. Он понимал, что глупо так переживать из-за собаки, но этот лабрадор приносил ему столько радости
2: все последние 7 лет.
0: Джеймс никогда не задумывался о дне, когда Холли его покинет. И когда тот настал, Джеймс был абсолютно не готов. Перед глазами проносились воспоминания. Вот Холли, промокшая от дождя, приносит ему палку, а вот лежит у камина, похрапывая, или нарезает круги от радости, стоит лишь произнести «Пора на прогулку!» и
1: «Боже милостивый!»
3: «Вы скорбите»,
0: — повторила девушка.
3: «Я же говорила».
0: Он шмыгнул носом и прочистил горло.
2: «Ага». Собралось внутри, словно в забитой трубе. Иногда пытается прорваться.
3: «Как волны. Вас накрывает волнами».
2: «Это точно».
3: «Что произошло?»
0: Джеймс собрался с силами, устав за неделю повторять одну и ту же историю, и рассказал девушке о том, как скончалась Холли. «Наследственное заболевание», — добавил он. «Можете в такое поверить? Бедняжка просто...»
3: «Это трагедия. Некого винить. Хотите повернуться к океану и послать к чертям матушку природу? Не буду вас осуждать».
0: Джеймс засмеялся и шмыгнул носом.
2: «Нет, но спасибо за предложение. Я поспешил к ветеринару, но она уже была холодной и...»
3: «Эй!»
0: Она протянула руку и похлопала его по плечу.
1: Внутри словно прокатился электрический разряд, и в животе запорхали бабочки.
3: «Я вам кое-что скажу. Не для статьи, хорошо? Это личное. Моя собака, клянусь, это правда, убежала около месяца назад. Я ее так и не нашла. Крошка Джек Рассел Терьер. Я звала ее Пуговкой».
2: «Да ладно».
3: «Вообще никаких следов. После этого я почти не спала несколько ночей подряд из-за холодящего грудь страха смерти. Я боюсь, что мама скоро меня покинет. Что я тогда буду делать? В конце концов, она очень больна. Меня мучают мысли о том, как я буду прибирать ее комнату, упаковывать вещи, одежду, побрякушки из комиссионки и старые письма. Но потом напоминаю себе, пусть от этого не убежать, важно то, что происходит сейчас. Стоит наслаждаться моментом и заботиться о тех, кого любишь. Черт возьми, если погибший купальщик мог бы сказать что-нибудь с того света, не сомневаюсь, он бы со мной согласился».
0: «Наверное, вы правы». Дэвид отключил диктофон, желание работать улетучилось. Он хотел лишь рухнуть на диван и поддаться печали, прочувствовать эмоции, которые так долго сдерживал, и плевать, что люди могут подумать о скорбящем по умершей собаке здоровенном мужике. Речь же о его любимой Холли, черт возьми!
3: «Вы в порядке?»
0: Ее слова прорвались сквозь пелену тоскливых мыслей, и Джеймс, тряхнув головой, сжал переносицу. Прицепившаяся к его рукаву собачья шерстинка танцевала на ветру.
2: «Я в норме. Думаю, мне просто стоит отправиться домой и передать другому это задание. Попросить работу попроще, которая не требует такого напряжения. Мне казалось, я готов вернуться к серьезной работе, но...»
3: «Понимаю».
0: Джеймс неожиданно ощутил себя музейным экспонатом под внимательным взглядом девушки.
3: «После пропажи Пуговки я с неделю не выходила продавать ракушки. Так что я вас правда понимаю».
0: «Я все равно рад, что выбрался сюда. Приятно было поболтать с кем-то другим». Ее губы растянулись в улыбке.
3: «Я другая, это уж точно.
0: Спасибо, что поговорили со мной. Для меня это правда важно».
3: «Без проблем».
0: Она покачала головой, ожидая, когда он представится.
2: «Джеймс».
3: «Джеймс». «Без проблем, Джеймс. Я, кстати, Элейн».
0: «Красивое имя». Слова сами сорвались с губ, чему он обрадовался, увидев, как она покраснела.
1: Спасибо. Ну, берегите себя, Джеймс. И скажите друзьям, пусть как-нибудь заберутся в наши края и купят ракушку.
0: Кстати, о ракушках, пока я не ушел. Джеймс достал кошелек и откинул клапан. Сколько за них?
1: По 5 евро. Я над каждой подолгу корплю и...
0: Нет, я имею в виду, сколько за всю сумку. Ее губы сложились в комичное «О».
1: Вы серьезно? У меня здесь около 20 штук.
0: 20, значит, выходит 100 евро. Возьму все.
1: Джеймс.
0: Она посмотрела в сторону океана, стараясь скрыть улыбку.
1: Я так не могу. Кроме того, вы оставите без сувениров всех возможных покупателей. Не ведите себя, как жадный рак-отшельник.
0: Джеймс поморщился. Шутка вышла не очень удачно. Ну ладно. Тогда возьму одну. Что мне нужно для этого сделать? Элейн распахнула глаза от восторга, пододвинула к себе сумку и раскрыла.
1: Итак.
0: Она покопалась в сумке.
1: Я использую акварель, а потом закрепляю роспись аэрозолем. Акварельные краски очень здорово смотрятся, и мне всегда хотелось... Погодите.
0: Она вытащила раковину.
1: Вот. Всегда хотелось выкрасить раковину в оранжевый. И мне кажется, что вышло неплохо. Как считаете?
0: Джеймс собрался было сымитировать восторг, но ярко-оранжевая раковина была действительно красивой. Он склонил голову на бок, рассматривая переливы цвета, эффект которого девушка добилась, выкрасив раковину с вершины до устья и следуя за направлением витков.
1: «Эту можно слушать».
0: Она приложила раковину к уху.
1: «Делали так, когда были маленьким? В ракушке слышно океан. Это, конечно, неправда, но все равно интересно».
0: Джеймс осторожно взял протянутую девушкой раковину и повернул ее. Элейн внимательно наблюдала за тем, как он поднес ракушку к уху и вслушался в тихое шипение белого шума. Его улыбка отразилась на лице девушки. Так непосредственно, что заныло в груди.
2: Как необычно. Очень странное шипение. Это...
0: Он нахмурился.
2: Я еще что-то слышу.
1: Правда? Что-то вроде...
0: Раздался лай, на этот раз четче.
1: Не может быть. Что такое?
0: Джеймс оглядел ласкающий песчаный берег волны за спиной девушки и увидел вдали, в открытом океане, силуэт, лихорадочно взбивающий пену лапами.
2: «Это собака!»
0: — сказал Джеймс, отнимая от уха раковину и поднимаясь на ноги.
2: «Боже, неужели ваша?»
1: «Пуговка!»
0: Девушка вскочила и прижала руку к груди.
1: «Джеймс! Боже мой!»
0: Он сорвался с места, увязая в песке. Дувший в лицо ветер словно пытался его задержать. Когда Джеймс добрался до скал, его занесло, и он, стягивая футболку, едва не упал, но удержался в последний момент. Джеймс пинком сбросил башмаки перед тем, как его нога с плеском коснулась ледяного моря. Через несколько секунд он уже был в воде по пояс, пробираясь все медленнее, словно сквозь толщу жидкого клея. Джеймс задержал дыхание и нырнул. Нахлынула темнота.

0: Он проклял себя за то, что не удержался и в прошлом месяце снова начал курить, но после смерти Холли тяжело было себя пересилить. Джеймс вырвался на поверхность, сплюнул соленую воду и втянул ртом свежий воздух. Солнце слепило, и он лихорадочно заморгал. Когда зрение вернулось, Джеймс увидел собаку уже с другой стороны, и его снова погребла под собой волна. Мир исчез, сменившись потоком пузырьков, щекочущих уши. Он пробирался сквозь холодное ничто брасом, пока легкие не загорели от недостатка воздуха. Прорвавшись на поверхность, Джеймс вздохнул и случайно набрал полный рот воды. Сплюнув, он отогнал готовую нахлынуть панику и еще раз огляделся. Собака исчезла. Из груди Джеймса вырвался дикий вопль. Он не сбился с пути, его не направило волной в другую сторону, вовсе нет. Собака просто исчезла. Джеймс повернулся, подскакивая на волнах, и увидел пляж вдали. Девушка махала ему и... смеялась? Ее хохот донесся сквозь рев океана. Звук тихий, словно шум в раковине, но различимый. У Джеймса волосы встали дыбом. Правой рукой она сжимала его планшет. На левом плече виднелась плисовая сумка. Джеймса накрыло волной, и берег утонул в темноте. Тело ныло, требуя отдыха, но усилием воли, увязая в страхе и смятении, он заставил руки и ноги двигаться. «Боже, почему она смеялась? Зачем ей его вещи?»
1: «Моя мать больна. Забочусь о ней по мере сил».
0: Что-то зацепилось за его лодыжку.
1: «Накорми ее».
0: Воздух вышел из легких потоком пузырьков. Сквозь бурлящую воду к нему потянулась болезненно серая рука и оплела ногу. Джеймс легнул, голова кружилась, легкие горели. Когти пропороли дорожки в его коже, и он высвободился и припустил вверх. Оказавшись на поверхности, Джеймс вдохнул ртом воздух в тот момент, когда нечто опять схватило его и потянуло вниз. Он отчаянно барахтался, и когда ему снова удалось высвободиться, увидел нечто, чего внутри все похолодело. Во тьме зависла женщина. Копна ее волос казалась ореолом из оживших нитей. Из сморщенной, распухшей, обвисшей кожи туловища торчали ракушки. Глубоко в черепе виднелись черные глаза, горящие от неизбывного голода. Ниже туловища располагались конечности, которые могли принадлежать только сказочному существу.
1: «У меня галлюцинации!»
0: — забилась в голове мысль.
1: «Я умираю и вижу то, чего нет!»
0: Рот женщины распахнулся, словно в крике боли, и Джеймс увидел неровные пожелтевшие акульи зубы. Ноги, точнее нечто, принадлежавшее тварям из морских легенд, держали ее на плаву. Из бока был выдран кусок плоти, и место сочилось гноем, лишая ее возможности двигаться быстро.
1: «Она больна. Мне нужно о ней заботиться».
0: Джеймс снова рванул вверх, в глазах щипало от соленой воды, и направился в сторону пляжа. Или, по крайней мере, туда, где, как он предполагал, находился пляж.
1: «И где я теперь? О, Боже милостивый!»
0: Он вдохнул, и в боку страшно закололо. Земля над бушующими волнами наклонилась, и он взбрыкнул, сплевывая и высмаркивая воду. Джеймс молотил море руками, чтобы остаться на поверхности и не сбиться с пути, и тут его тело взорвалось болью. Он закричал и, нырнув, увидел впившуюся кривыми зубами в его пятку женщину, похожую на мертвеца. Веки затрепетали от нахлынувшей на него эйфории, и океан наполнился голосом, звучащим одновременно так близко и так далеко.
1: «Как приятно! Как хорошо! хорошо.
0: Мимо метнулась стая рыб, следуя велению инстинктов и уносясь подальше от чудовища. Джеймс вырвался из хватки, и зубы твари пропороли его лодыжку, пустив алое облако. Глаза женщины, не ожидавшей борьбы, расширились от удивления, и она, запаниковав, протянула руки и едва его не схватила. Джеймс плыл, взбивая пену, и невыпущенный крик грозил разорвать ему горло. Он пытался успокоиться и собраться с мыслями, но тело не слушалось. Следом за ним нечто с диким плеском ритмично неслось по волнам и с каждой секундой становилось все ближе. Он не мог заставить себя обернуться и вместо этого не отрывал взгляда от полоски суши. Доносящиеся то и дело сверху крики чаек сводили его с ума. Тонкие пальцы скользнули по изорванной лодыжке, и Джеймс приспустил из последних сил, отдаваясь на волю инстинкта. Вода вокруг расцвела алым. Он истекал кровью.
1: «Как хорошо!» — раздался голос. «Как же приятно!»
0: Джеймс вскрикнул, когда острые, как иглы, зубы впились в его голень и рывком утянули вниз. Ледяная вода проникла в нос и бросилась в легкие. Он распахнул глаза и рванул в сторону помутневшего солнца, в то время как голову затопили приглушенные звуки подводного мира. Кровь потоком пронеслась перед лицом Джеймса. Теплая кровь, вырывающаяся из раны на его лодыжке. Мочевой пузырь не выдержал. «Наверх! Нужно плыть наверх, черт побери!» Джеймс потянулся к ноге и схватил за руку неизвестное существо. Поверхность тем временем исчезла из виду. Рука твари, скользкая и ледяная, казалась затвердевшей слизью. Хлопья кожи отделялись от плоти и парили вокруг, затрудняя обзор. «Господи, я не могу ее схватить!»
1: «Не нужно»,
0: — ответил голос.
1: «Так хорошо! Не нужно!»
0: Он потянул изо всех сил, но древняя плоть, похожая на тесто, не поддавалась. «Ключи от машины!» Джеймс повозился в карманах, вынул зазубренный металл и вставил между пальцами. Свободной рукой он схватил существо за конечность, а другой вонзил ключ поглубже. Голова взорвалась криком. Он повертел в ране ключом, выпустив струю, похожую на чернила жидкости. Впившиеся в его плоть пальцы разжались, Джеймс оттолкнул руку твари и устремился вверх, выронив ключи. Мир в глазах пульсировал в такт сердцу. Он вырвался на поверхность и втянул холодный, казавшийся даром свыше, воздух, и тут всем своим испуганным существом почувствовал накатывающий сзади рев. Легкие быстро наполнились водой. Волна без труда, будто липучку, сорвала его с места и отправила, крутя как барабан сушильной машины, дальше в море. Он замер. Кончились силы. В голове вспышками сменялись картины. Продавщица ракушек, вот она заливается смехом. Его дорогая Холли. Собака девушки ее. Мать. Видения смешались, его уносило волной все быстрее и быстрее, словно он сидел в невидимой гоночной машине. Джеймсу было все равно, где он окажется. Он хотел лишь отдохнуть. Сознание затуманилось, и Джеймс мог уловить лишь бушующие воды, словно вновь оказался в материнской утробе.
1: «Как успокаивает!»

0: Его спина коснулась песка. Сперва мягкого, словно перина, а затем затвердевшего. Волна с шипением отступила, оставив Джеймса на каменистом пляже. Кожу покалывало от холода, и Джеймс перевернулся на живот и закашлялся. Его тошнило. Он глубоко вдыхал. Мир перед глазами беспрерывно то плыл, то снова обретал четкость. Лодыжка горела, кровь ручейками стекала на камни и мешалась с водой. Он резко выдохнул и поморгал, проясняя взор, прежде чем рухнуть на спину и, щурясь, взглянуть в сторону океана. Стая чаек неслась вглубь суши, почуяв таящуюся внизу опасность. А в воде вдали показалась фигура. То появляясь, то исчезая, она двигалась к горизонту. Нечто, что лишь отдаленно напоминало человека. Джеймс завопил. Прорвавшись сквозь шипение волн, раздался другой звук. Сирена, вернувшая его в реальность. Джеймс стиснул зубы и сжал ногу. Теплая жидкость сочилась сквозь пальцы. Рана была страшнее, чем он предполагал. Воздух взорвался смехом, но Джеймс сомневался, что кто-то, кроме него, может его услышать.
1: Она забралась ко мне в голову! Собака! Меня использовали!
0: Зашелестела галька, и чья-то рука схватила его за спину и уложила ровно. Солнце исчезло, скрытое чьим-то лицом.
2: «Сэр, лежите спокойно. Вот так».
0: Мужчина повозился с чем-то на лацкане куртки, нагрудным микрофоном и неразборчиво забормотал.
1: «Я что, умираю?»
0: Мужчина снова склонился над ним, осматривая рану.
2: «Сэр, мы отвезем вас в больницу, хорошо? Успокойтесь и старайтесь дышать ровнее. Помните, что произошло?»
1: «Вода».
0: У Джеймса потемнело в глазах, и он покачал головой. Живот скрутило от тошноты.
1: «Накатывает волнами».
2: «Вас что-то укусило. Помните, что именно? Может, акула?»
1: «Мать природа»,
0: — проговорил Джеймс едва разборчиво. Ответ казался правильным.
1: «У нее тоже есть зубы. Не стоит об этом забывать».
2: «Акула», — сказал медик, вставая.
0: Он провел рукой по залысине и глубоко вздохнул.
1: «Откуда в Ирландии акула? Боже, что тут вообще творится?»
0: Со стороны входа на пляж послышался голос. Джеймс, во всяком случае, подумал, что оттуда в голове стоял туман. Что-то о забитой раковинами сумке.
1: «А мой планшет?»
0: Попытался он произнести, но сомневался, что ему удалось выдать что-то членораздельное. К удивлению, медик сказал не двигаться и попытаться успокоиться. Просто сумка с ракушками. Его подняли, и к горлу подступила рвота. Тяжело было понять, находился ли он в сознании. Тело подпрыгивало и качалось, а потом его накрыли чем-то теплым и мягким. Покрывалом. Мужчины рядом заговорили слишком быстро, чтобы можно было разобрать слова. Захлопнулась дверь, и тело завибрировало под рев мотора. От качки тошнота лишь усилилась, и Джеймс застонал. Тишина и тепло успокаивали, и он расслабился, глубоко, размеренно дыша. Эфемерный голос зазвучал в его голове, близкий и далекий одновременно. Голос, который мог слышать он один. Голос, что произнес:
1: «Как хорошо! Очень приятно!»
0: А потом не осталось ничего, кроме бурлящей тьмы.

Ирина Лазаренко. «Заиграй». Рассказ написан для литературно-художественного проекта «Метрономикон».

0: Поселок Зорькино ходило всего два рейса в день. И на маршруте работали, кажется, самые задрипанные в мире, самые усталые 20-местные кавзики. Надсадно кашляли черным дымом, тяжко переваливались с колеса на колесо, жалобно вздыхали, плямкали решетками радиаторов и на каждой остановке норовили вздремнуть, завалившись на бок и прикрыв шторками лобовые стекла. Только животворящий пинок водилы немного их взбадривал, и биомехи двигались дальше по пыльной проселочной дороге навстречу горе Цахвоа, развозили по придорожным селам редких пассажиров. В другое время Тимур остро ощущал бы свою неуместность. Городской, осанистый, раздражающий, аккуратненький, от безупречно чистых ногтей до отглаженной рубашки с вышитым логотипом спецбиотеха. Но сейчас Тимура терзали совсем другие чувства. Он пустым взглядом смотрел на дорогу, на приближающиеся снежные склоны Цахвоа, на редких велосипедистов и еще более редкие дорожные знаки, стискивал ручку портфеля и думал только об одном. Захочет ли Пашка-разделитель выслушать его? Пашка-разделитель умел превращать чувства других людей в музыку. Правда, Тимур и команда узнали об этом только в третьем классе, хотя дружба их началась еще в первом. Сдружил всех именно Тимур на почве собирательства календариков с изображениями аномалий, инфильтратов и биомеханоидов. Сколотил из одноклассников целый отряд коллекционеров. Сам Тимур, Мишка, Машка, Генка, Гарька, Сима, Маня и, собственно, Пашка-разделитель, интегрант. По-умному, человек, пораженный инфильтрацией. Так вот, у Пашки была самая впечатляющая коллекция, которой слегка завидовали все остальные ребята, включая Тимура. Хотя зависть это так не по-товарищески и не по-октябряцки, но 232 календарика, которые едва помещаются в жестяную коробку с изображением Кремля. Нет-нет, да и мелькали у каждого из ребят мыслишки. Эх, вот если бы и я был интегрантом вроде Пашки, если бы у меня на затылке рос зеленоватый радиоприемник «Спидола» с блестящей выдвижной антенкой, если б меня отправляли то и дело в местную лабораторию инвазивных исследований... Именно оттуда Пашка-разделитель приносил самые редкие и красивые календарики. С изображением арахнида класса Г, шпиля под Великим Устюгом, крайне северного колесного биомеханоида в зимней шубе.
1: «Ну а что?»
0: — говорил он друзьям, словно оправдываясь.
1: «Я так лаборантов и приучил. Принесут календарики, буду тихим и сговорчивым. Не принесут, умаются в меня иголками тыкать.

0: пострадали люди от инфильтрации, бывает. Кого-то в аномалиях кишками наружу выворачивает, а у кого-то вот спидола в загривок врастает. В местную лабораторию разделителя укладывали обычно на неделю раз в квартал. Возвращался Пашка осунувшимся и раздражительным, с исколотыми руками и звоном в ушах. Потом еще по нескольку дней носил на теле и на голове датчики давления, прилепленные на липучие лейкопластырь провода, медные или стальные обмотки на антенне, и неизменно хвастался новыми календариками, которые сотрудники лаборатории привозили для него из столичных командировок прямиком из московских киосков «Союзпечати». Когда они доучивались в третьем классе, отец Машки, самой доброй девочки в мире, по мнению разделителя, спьяно выбросил всю ее коллекцию календариков в мусорный бак.
1: «Наказал за тройбан!»
0: Так он с вызовом пояснял заплетающимся языком. Машка рыдала, бежала за мусоровозом, потом опять рыдала. Тимур отправился было поговорить с Машкиным отцом и пояснить ему, что не дело так жестоко обходиться с самой доброй девочкой в мире, но вернулся с фингалом под глазом и обогащенный обескураживающим багажом новых слов. Теперь Машке было не только страшно обидно за коллекцию, которую она собирала почти 3 года, но еще и жутко стыдно перед друзьями. Настолько стыдно и горько, что Машка попыталась было со всеми рассориться, чтобы не нужно было больше смотреть в глаза друзей. Вот тогда Пашка-разделитель сказал, что видеть эти терзания невыносимо и не должна так страдать самая добрая девочка в мире. Собрал всю компанию за гаражами среди битого стекла и собачьих какашек и направил на Машкину голову антенну спидолы. Из приемника на Пашкином затылке вдруг зазвучала буря Бетховена. А на друзей вместе с музыкой полились Машкины чувства. Горечь, стыд, звенящая неловкость. Разделитель забирал их у Машки и делил между друзьями. Ее горе и стыд команда впитывала с музыкой как собственные, ощущая их, проживая чувства и воспоминания, словно у каждого из них действительно отняли любимую коллекцию календариков, словно это родной отец напился пьяным и ударил товарища. Чувства были горькие, едкие, трудные, а музыка красивая. Даже в Машкином горе было очарование, и это поразило Тимура едва ли не сильнее, чем возможность разделить чувства другого человека вместе с музыкой. Позднее вся компания с его подачи переключилась на собирательство марок со знаменитыми учеными и спецбиотехнарями. Мичурин, Капица, Вавилов, Четверяков, Курчатов, Лернер, Тимофеев, Рисовский. За 2 года у Тимура набралось марок на солидный кляссер в коричневой тканевой обложке. Но лучшая, хотя и совсем небольшая коллекция оказалась у Машки. Самая добрая девочка в мире желала работать спасателем в спецбиотехе, причем непременно в московском отделе №1, ни больше, ни меньше. Потому как именно в московском отделении спецбиотеха трудился ее кумир, генетик Дубинин. За марками с его портретом Машка охотилась с какой-то звенящей страстью, даже переписывалась на эту тему с несколькими ребятами из других республик. Тимур тогда тоже решил стать спецбиотехнарем московского отделения, к примеру, агротехнологом. В предгорьях Цахвоа работало несколько колхозов на экспериментальных сортах и удобрениях. Родители-биологи иногда возили туда Тимура, и его всегда завораживали и сами экспериментальные сорта, и бесконечный путь поиска новых способов обработки почвы. К способности Пашки-разделителя заигрывать чувства не обращались еще долго. Помнили о ней, но использовать нет, не стремились. Слишком уж впечатлил всех первый опыт. Разделенные, заигранные спидолой эмоции Машки поселились в ее друзьях навсегда и по-настоящему, неотличимые от собственного опыта, от собственной памяти. Нельзя сказать, чтобы кто-то хотел испытать подобное снова. Однако спустя несколько лет пришлось. Смерть Мишкиного щенка от энтерита они все вместе переживали под адажио Альбинони. Мишка горевал о щенке неистово, безутешно, и разделенная скорбь вгрызлась навсегда в головы, сердца и тела его друзей, и в будущем никто из них не решился завести собаку. Слишком уж это больно, когда она умирает. Когда они учились в 8-м, под Макаринском

произошел прорыв. Слабенький, как потом говорили, но несколько домов, включая дом Тимура, буквально развалились на части, и десятки людей сгинули в открывшихся воронках, из которых несся невыносимый пронзительный лязг, а внутри медленно вращались ржавые буры, каждой толщиной с телеграфный столб. Воронки исторгали дождевых червей размером с троллейбус. Закованные в броню из хитина, они орали вбитыми в пасти репродукторами: «Осторожно, двери закрываются!» Дико мотали безглазыми головами и рвались в сторону Сочи. В ту ночь у Тимура на руках умер соседский мальчишка-дошколенок. Обломком стены ему оторвало ноги. Если бы московский сектор программных разработок из отдела 21 выкатил, наконец, хотя бы прототип роя дронов, способных прогнозировать прорывы, пусть даже на жалком 20-30-минутном горизонте. Увы, идея дронного роя, основанная на наблюдении за крысами и канарейками, пораженными инфильтрацией, оставалась пока только идеей. В попытках выяснить, какой именно чуйкой или каким набором генов инфильтраты крысы чувствуют приближение прорывов, дружными рядами бились о стенку головы биофизики, генетики, включая Дубинина, и 12-й медицинский отдел в полном составе. Жителей разрушенных домов эвакуировали в бараки. Новые пятиэтажки шустро стали возводить в северной части города, а по развалинам зашастали дружелюбные экскаваторы-биомехи, распевающие «Нам песня строить и жить помогает». Тимур проводил большую часть времени, свернувшись под одеялом на своей койке в бараке. Он не мог спать, не мог есть, не мог разговаривать. Куда бы он ни посмотрел, о чем бы с ним ни заговорили, перед глазами прокручивалось одно и то же, как в зацикленном фильме. Вот он в коридоре коммуналки хватает за руку соседского малыша, и они бегут к выходу. Вокруг кто-то кричит, что-то грохочет и рушится. А потом руку ребенка вырывает из его руки. И на полу кричит маленькое изуродованное тело, а под ним быстро разливается черная лужа с запахом железа. И вот он опять хватает ребенка за руку, и они бегут к выходу. 4 дня спустя Пашка вытащил Тимура из барака едва ли не за шкирку и отвел подальше от глаз людских в лесок, где ждали Мишка, Машка, Генка, Гарька, Сима и Маня. «Очень хочу тебе посочувствовать», — сказал тогда разделитель Тимуру. «Но мужчины не оскорбляют друг друга жалостью». И Пашка заиграл его боль. Шторм Вивальди обрушился из спидолы на подростков с такой мощью, что Генка упал на колени и его едва не стошнило. Сима согнулась и закричала, зажав ладонями уши, а самая добрая в мире девочка Машка разрыдалась и потом еще недели две ходила с заплаканными глазами. Они разделили ужас и бессилие Тимура, понесли их в своих сердцах, телах и памяти как лично пережитый опыт. Если большой ужас разделить на кусочки, он уже не сможет сбивать с ног. Уже возможно будет дышать и видеть в мире что-нибудь, кроме него. После того прорыва у интегрантов Макаринска начались проблемы. Пополз слушок, что прорывы и аномалии притягиваются на своих, а может, интегранты сами их приманивают. Напуганные люди агрессивны и маловосприимчивы к доводам разума. Нескольких интегрантов избили неустановленные лица. Однажды пьяные работяги с местной овощебазы пытались поджечь лабораторию. К Пашке стали хуже относиться в школе даже учителя. И друзья следили, чтобы разделитель не ходил один, иначе тут же, словно из ниоткуда, возникали бдительные праздношатающиеся, которые шатались исключительно в Пашкином направлении. Паче чаяния годы шли, а настороженность к интегрантам не угасала, и те потихоньку покидали обжитые места. Сменилась продавщица в магазине канцтоваров, уволилась школьная техничка. Родители Пашки не раз порывались переехать тоже, но решили-таки дать ребенку закончить школу в родном городе. А перед выпускным классом Пашку едва ли не месяц держали в лаборатории, чему он страшно возмущался. Из последнего лета после выпускного компания выжила все возможное. Они почти не расставались, разве что на время вступительных экзаменов.
Барахтались в речках, поднимались на вершину Цахвоа, участвовали в летних праздниках урожая в трех окрестных колхозах. И каждый из ребят неистово болел за своего подшефного биомеханического сборщика. Катались на катамаранах, ходили в дальний поход на велосипедах с палатками. В середине лета у Симы случилась горькая неразделенная любовь. И пока Гарька с Маней гуляли в обнимку по самым уединенным тропинкам местного дендропарка, Пашка заигрывал боль Симы. Она лилась на Тимура, Мишку, Машку и Генку трогательной капелью через зеленую спидолу и ноктюрн си бемоль минор Шопена. Друзья облегчили пронзительную горечь Симы и понесли ее осколки в своих сердцах, неотличимые от лично пережитого опыта. Осенью должна была начаться новая взрослая жизнь. Генка, Маня и Мишка оставались в Макаринске, поступали в местные техникумы. Пашка о своих планах молчал, но был мрачен. Сима улетала учиться в ЛГУ на исторический. Тимур и самая добрая девушка в мире Машка поступали в столичные институты, дающие практику в московском спецбиотехе. У Машки за плечами были курсы первой помощи, на груди знак ГТО, а в сердце – немеркнущая с детства мечта работать рядом с генетиком Дубининым. У Тимура была мечта находиться рядом с Машкой. Из Москвы они возвращались вместе, хотя и окрылен был каждый своей надеждой. Крылья за спиной трепетали почти зримые, гигантские и полные счастьем. Впереди была череда сбывшихся надежд, поразительных событий и осознания собственной важности для мира. Счастье было таким острым, невозможным, распирающим, что им казалось, можно затопить весь мир. Оно бурлило, грохотало, вихрилось в груди. Оно росло и крепло всю дорогу от Москвы до Макаринска. Оно лилось и не должно было закончиться никогда, никогда, никогда! Тимур и Машка вернулись в Макаринск, и Пашка-разделитель заиграл их радость. Просто вдруг сделал стойку, словно зерноуборочный комбайн на поле спелой пшеницы, и антенна сама собой навелась на лоб Тимура. Генка, Маня и Мишка даже ахнуть не успели, как из спидолы на полной громкости торжествующе полился вальс-маскарад Хачатурян. Крылья за спиной иссохли, счастье вымылось из груди, размоталось в воздухе в звуках вальса, и Тимур ощутил себя так, словно его ограбили. Да разве не так это и было? Мгновенно и без спроса у него отняли самое лучшее, важное, наполняющее, что он чувствовал в жизни. Тимур врезал Пашке в челюсть, а Пашка ему под дых. Генка и Мишка тут же их растащили, но они принялись орать друг другу что-то обидное и непоправимое. И Машка с Маней тоже кричали, чтобы они прекратили, но прекратить это было решительно невозможно, потому что в груди вместо распирающего счастья оказалось склизкая пустота.

0: того дня вот уже 8 лет они не виделись, не списывались и не спрашивали друг о друге общих знакомых. Да Пашка ни с кем и не поддерживал связь. Сейчас Тимуру с трудом удалось разузнать, что разделитель один проживает в предгорьях Цахвоа, только далеко от родного Макаренска, на Тихом Севере в поселке Зорькино, на улице Школьной, в доме номер 22. Теперь Тимуру позарез был нужен Пашка, но Тимур крепко подозревал, что Пашка просто захлопнет дверь прямо перед его носом. На дом разделителя мгновенно указал местный участковый, с затаенной надеждой спросив: «Натворил чего?» Тимур качнул головой. Участковый пожевал губами и сдержанно поделился:
1: «Побухивает. Пса завел, тоже из этих», — покрутил ладонью, — «из инфильтрованных.
0: Бабинчика». Тимур кивнул. Про пса он разузнал и без участкового. Вез хвостатому грызательную кость со вкусом машинного масла. Редкое лакомство. И в столице-то нигде попало достанешь. А уж в родной провинции о таком и не слыхали никогда. Потому как тащить примирительные гостинцы для самого разделителя было бы предельно плохой идеей. Не взял бы, в самом лучшем случае. Совсем другое дело, если гостинец привезли его псу. Участковый кивнул, разочарованно, как показалось Тимуру, и предложил подвезти до дома Пашки, кивнул на коляску своего мотоцикла. Тимур отказался. Не хотелось подъезжать к дому разделителя на участковой колеснице. Хотелось пройтись, собрать мысли в кучу для трудного разговора, хотя времени на это, казалось, было предостаточно, но для таких дел его всегда мало. Пошел купать свои дорогущие городские туфли в мягкой пыли деревенской дороги, смотреть по сторонам на отцветающие абрикосовые деревья, некрашенные дощатые заборы, отворенные калитки, беленые серокирпичные дома с богатыми резными наличниками. В поселке было тихо. Где-то квохтала курица, где-то скрипел колодезный ворот. Не смеялись дети, не лаяли собаки, не перекрикивались взрослые. В одном из дворов интегрантка накручивала синие волосы на бигуди. Еще пара штук остывала в ложке рядом с исходящей паром алюминиевой кастрюлькой. Женщина провожала Тимура настороженным взглядом улиточных глаз стебельков. Улица называлась Школьной, хотя уже очень давно учиться тут было некому и негде. Здание школы, очугуневшее 15 лет назад, стояло на пустыре среди бурьяна безотрадным памятником самому себе. Вот и дом Пашки-разделителя. Тимур вдохнул поглубже, расправил плечи и решительно толкнул дощатую калитку в следах облупленной зеленой краски. Одноэтажный дом серого кирпича под обшарпанной шиферной крышей стоит справа. Двор сплошь зарос бесплодным кустарником и чахлыми акациями. На одной висит кормушка для птиц, вроде тех, которые они мастерили из досочек класси во втором. Впереди шаткий навес, полки с какой-то утварью, собачья будка и задняя калитка в огород. Из будки, бряцнув цепью, вышел бобинчик. В Москве их называли мехобобиками. При виде чужака наклонил голову, рыкнул, показал клыки, пожужжал бобинами на боках и, подумав, зашелся лаем вперемешку со звуками заевшей пластинки. Пашка-разделитель тут же вынырнул на лай из дома. Он как-то отощал, высох, и запавшие щеки сделали его похожим на дикого кота. Синий спортивный костюм с белыми полосками на рукавах и штанинах выглядел почти новым, а на голове у Пашки красовалась крупная вязаная шапочка в полоску, похожая на капюшон. «Мне нужна твоя помощь», — без обиняков сказал Тимур. Пашка скривился, подошел к нему, чуть косолапый, едва заметно прихрамывая, словно отсидел ногу, пока был в доме.
2: «Неужели?»
0: Голос его был угловато-ледяным, как летящая с крыши сосулька.
2: «А что у меня есть такого, чем я могу с тобой поделиться?»
0: «Не поясничай», мог бы сказать Тимур, но промолчал.
2: «С чего вдруг ты обо мне вспомнил, бывший друг? Чё тебе в жизни не хватает?»
0: Продолжал язвить Пашка косолапя к нему.
2: друзья. Работа в спецбиотехе. Самая добрая женщина в мире. Все получил ты.
1: У меня есть только старый дом и пес. Они тебе без надобности или с надобностью? Машку я не получил. Тимур безошибочно определил, где у Пашки свербит сильнее всего. У Машки на всю жизнь одна и пламенная страсть, тут ничего не изменилось. Складки у Пашкиного рта чуть разгладились. Он остановился против Тимура, оглядел его внимательно, неодобрительно, хмыкнул. Пес-бобинчик сердито фыркал с привязи. Не дожидаясь, пока Пашка передумает хотя бы стоять напротив, Тимур расстегнул портфель. Достал толстую папку с документами и сверток в шуршащей бумаге, сунул его Пашке, и тот рефлекторно взял. «Это для пса», — буркнул Тимур. Разделитель повертел сверток и не придумал, что с ним делать. Принять не годится, выбросить не ко времени. Проковылял к кормушке для птиц, положил туда. Тимур, зажав портфель под мышкой, быстро разворачивал документы веером. Понимая, что долго слушать Пашка не будет, начал излагать быстро и скупо, как репетировал, каждую фразу подтверждая отчетом, заключением, фотографией. Незарегистрированная форма проявления инфильтрации на подземной станции. Группа биологов и генетиков вместе с сотрудниками отдела номер 31 из сектора полевых исследований. Группа осталась в критическом секторе в нарушении инструкций. Неклассифицированная аномалия, неустановленные воздействия на психику. Пашка смотрел на документы, сунув руки в карманы штанов, совершенно равнодушно. Пятеро пострадавших. Трое ученых и двое спасателей. Среди них Дубинин, на котором, по сути, держится вся современная система исследований наследственных мутаций и развития медицинской генетики. В лице Пашки, наконец, что-то дрогнуло. «Тот самый Дубинин, из-за которого Машка рванула в спецбиотех?» «Тот самый», — подтвердил Тимур. «У всех пятерых, по словам медиков, органические расстройства личности, неустановленные этиологией. Физически мозг не поражен, но аномалия как-то замкнула этих людей в жутком зацикленном мороке. Тяжелейшие депрессии, кошмары, навязчивые идеи, панические атаки, потери социализации, попытки суицида». Четвертую неделю пятеро пострадавших живут на седативных препаратах под присмотром медиков в состоянии совершенно нефункциональном. Прогноз неблагоприятный, лечение симптоматическое, без особого толка. Но ведь что бы ни обрушило на людей та неустановленная аномалия, это можно свести до чувств, до эмоций. И ты, Пашка, разделитель, можешь заиграть их чувства. Можешь спасти этих людей и... И Дубинин продолжит изучать функции хромосом и развивать молекулярную биологию. И еще четыре человека продолжат жить, работать, приносить пользу науке и обществу. Это же поважнее наших старых обид. Справедливых, между прочим. Наконец, Пашка заложил ладони за спину и, расхаживая туда-сюда, принялся рассуждать.
2: «Ну, если бы мне почему-то не было наплевать, если бы я не собирался послать тебя нахрен, старый друг, положим, я бы мог и хотел заиграть пятерых настолько тяжелых, да, настолько тяжелых, что их держат на седативных препаратах. Ну, положим, нужно по 6 здоровых человек на каждого, может и больше. Мало ли что у них в головах после аномалии. А ты не думал, что аномальный кошмар может выжечь мозги людям, которым я его заиграю?»
1: Тимур тихо выдохнул. Пашка выслушал и не отказался.
2: «Если бы я хотел и мог помочь этим людям, до которых мне нет ни малейшего дела, то я бы сказал, ладно, привози их и с ними привози еще 30 человек». «Ха! 30 человек, согласных разделить между собой какое-то порождение аномалии. Всего делов-то. Я бы сказал, что это не должны быть родственники пострадавших».
1: «Почему не родственники?» — опешил Тимур. Разделитель улыбнулся издевательски.
2: «Потому что за них меня просишь ты, а легкие пути не для тебя. Или твои пути не для легких людей. Я бы не предложил тебе простой путь, если бы собрался помочь».
1: «Ну, хватит.
0: Тимур шагнул к Пашке, и бобинчик взрыкнул, словно пленку заживало.
1: «Хочешь меня пинать, надо мной глумиться, да сколько угодно. Вот он, я весь перед тобой, отводи душеньку, я все стерплю. А тех людей, которым я прошу помочь, которых я прошу вытащить из состояния депрессивного овоща, их тебе тоже есть за что-то пинать? На них тоже душу отводить хочешь? Они тебе что-то плохое сделали? Или это так, всем людям скопом от всех интегрантов, пользуясь случаем?»
0: Тень чего-то раздирающего, застарелого и жуткого рябью прошла по лицу разделителя и пропала так быстро, что Тимур усомнился, да не привиделось ли.
1: «Машка среди них», — глухо произнес он. «Она была в группе спасателей. Пыталась вытащить Дубинина».
0: Разделитель ни единым мускулом не дрогнул, но лицо его обезжизнилось и застыло, словно у покойника. Пересохшие и побелевшие губы сухо выплюнули.
1: «Мне кое-куда съездить нужно. На переследующих выходных возвращайся, если найдешь людей.
3: А если не найду?»
1: «Тогда приедешь и скажешь, что не нашел. Все, катись отсюда, видеть тебя тошно».
0: Пашка развернулся и побрел по дорожке к задней калитке, за которой виднелся небольшой аккуратный огородик, острые листья помидоров, пара аккуратных рядов капусты, тугие стебли зеленого лука. По Пашкиной спине постукивали помпоны дурацкой шапочки капюшона. Навстречу ему вилял пушистым рыжим хвостом бобинчик, покачивался на телескопических ногах, жужжал бобинами в правом боку и дергал острыми ушами, отгоняя приставучих мелких мух. Грызательная кость, завернутая в промасленную бумагу, так и осталась лежать в кормушке для птиц. Но, учитывая худшие ожидания Тимура, встреча с Пашкой прошла в невероятно дружеской, позитивной обстановке. –

0: Как Пашка и велел, Тимур вернулся в поселок Зорькино 8 дней спустя. Привез целый автобус людей, согласных разделить чужую боль, порожденную аномалией. 40 человек, лично знакомых с пострадавшими учеными и спасателями, согласных взять на себя часть их боли, сделать эту боль навечно частью своей жизни, потому что разделенные чувства не уходят и не забываются. Не родственники. Друзья, сослуживцы, однокурсники, соседи по двору, компаньоны по игре в дворовый пинг-понг, приятели по шахматному клубу или спортивному кружку. И вот перед домом Пашки-разделителя стоят два автобуса. Икарус, из которого выходят и выходят люди, и желтый потрепанный Рафик с пятерыми пострадавшими и сопровождающими их медиками. Его двери пока закрыты. В Рафике сидит и Машка. Потухшая, отощавшая, опустевшая, почти безнадежно потерянная в сумрачных дебрях собственного сознания. Тимур не представлял, чем может излиться ее непробиваемый тревожно-горестный ступор. Элегия Рахманинова? Сайленс Бетховена? Тимур плохо разбирался в музыке, в памяти держались разве что урывки, наслушанные в детстве и юности из обычного радиоприемника. Пашка медленно вышел со двора, глядя на людей ошалело и почему-то виновато. «Ничего себе!» — пробормотал в непонятной Тимуру растерянности. «Ты как их столько набрал?» «В основном сами пришли». Тимур сгорел за минувшие дни. Сгорел, выслушивая всех этих людей, которые тянулись один за другим буквально отовсюду. После возвращения от Пашки Тимур кинул клич в НИИ, мол, товарищи, не желаете ли помочь вашим пострадавшим коллегам? Для этого всего-то и нужно в выходные, не особенно светясь перед высшим начальством, сгонять за 1500 километров в гости к интегранту, который может слегка сварить ваши мозги. А потом у вас будет тяжкий стресс, бессонница, панические атаки, приступы ярости вперемешку с периодами апатии, и все это очень хорошо отразится на вашем самочувствии и профессиональных перспективах и личной жизни». Но в результате, может быть, 5 человек вернутся из мглистого лимба непрерывных кошмаров, 5 ваших коллег, включая одного крайне уважаемого ученого-генетика. Кое-кто из спецбиотеховцев согласился, кое-кто из друзей пострадавших согласился тоже, а потом новых людей понесло сарафаном, и телефон Тимура стал разрываться от голосов.
1: «Ваш лаборант, мы с собаками вместе гуляли, он такой приветливый молодой человек, я хочу ему помочь!» «Да, я понимаю, на что иду, ведь этот молодой человек нужен науке и своей старой собаке».
2: «Я тут случайно прознал. Мы с ним рыбачим вместе, ага. Он дочку привозит, знаете, вот мне жалко эту девчушку. Как же она без папки? Помочь хочу, чем могу. Ну, не помру ж я от этого, а».
1: «Тимур, ты почему сразу не обратился в школу? Ты же знаешь, Маша была одной из любимых моих учениц. Замечательная, добрая девочка. Мой долг ей помочь. Тимуру не смей перечить».
0: Тимур ходил по квартире с трубкой радиотелефона в кармане и записывал контакты людей на всем, что подворачивалось под руку. Ежедневник, рукав новой рубашки, оборот журнала «Биохимия молодежи». Кто-то из сочувствующих добыл транспорт, кто-то взял на себя возню с билетами, кто-то наготовил тормозков в дорогу. 5-летний сын водителя посадил на торпеду своего плюшевого арахнида. И вот теперь 40 добровольцев выходили из Икаруса, выстраивались рядами за спиной Тимура и ждали. Ждали, когда им дадут принять на себя оцепеняющую боль 5 людей. Во что она превратится, когда ее примется заигрывать потрепанные спидолы на затылке Пашки-разделителя? Да неважно во что, хоть в реквием. И тут разделитель, страшно побледнев, сказал, вероятно, последнее, что ожидал услышать Тимур.
3: «Ты на кой ляд их сюда приволок?»
2: «Ты же сам сказал!»
0: Только и смог ответить Тимур и не расслышал собственных слов из-за шума в ушах.
3: «Я не это сказал!»
0: Слова пробивались словно через вату.
3: «Я же не могу!»
2: «Что?»
0: Пашка хрустел суставами длинных бледных пальцев и не смотрел на Тимура. смотрел на Рафик очень-очень-очень злющим и виноватым взглядом.
3: Тьфу на тебя! Я не говорил, что заиграю их. Я просто спросил, сможешь ли ты найти людей. Я не говорил тебе волочь их ко мне. Вот на кой ты их привез? Я же не могу. Что? Что значит не можешь? Это как?
0: Тимур схватил разделителя за грудки, а Пашка, раздраженно скинув его руки резким и неловким движением, сдернул с головы свою нелепую шапку с помпонами. Еще раз оглядел стоящих позади Тимура людей, скрипнул зубами, повернулся боком, и у Тимура подогнулись колени. Постаревшая и потемневшая спидола по-прежнему жила на Пашкином затылке. Но антенны больше не было. Ее, похоже, вырвали с корнем, хотя какие корни у антенн? Но ее явственно вырвали давно, годы назад. На былом месте ее крепления осталась уродливая вмятина, затянутая морщинистой зеленовато-пластмассовой кожей. Потому что однажды Пашка остался без друзей, и некому стало оберегать его от неустановленных праздношатающихся. Разделитель покосился через плечо на лицо Тимура, искаженное ужасом. И с каким-то болезненным удовольствием, ядовито и едко, как давно накипевшее и невысказанное, выплюнул плакатное «Остерегайтесь проявлений инфильтрации!» Тимур не ответил. У него звенело в ушах и плыли круги перед глазами. У одного из кругов было Машкино лицо. Люди за его спинами молчали. Никто не шептался, не прочищал горло, не пытался влезть со своими соображениями, реакциями, обвинениями. Только одежда шуршала едва слышно, да еще бобинчик в своей будке издавал тихие звуки заевшей пластинки. Пашка снова натянул шапку с помпоном, развернулся, оглядел стоящих позади Тимура людей с волчьей тоской, а они смотрели на него, кто с рациональной и непонятно на что надеждой, кто настороженно, кто с вызовом. Большинство даже не поняло, что произошло. Тимур провел по лицу ладонью, с отстраненным удивлением осознал, что у него отросла изрядная щетина.
3: «Тогда на кой ты требовал их найти? Ты же сам сказал!»
2: «Сказал», — согласился Пашка. «Обещал сделать для них, что могу. И вот лучшее, что я теперь могу».
0: Он неловко сунул Тимуру нечто продолговатое размером с указку, завернутое в застиранную байковую пеленку. Тимур осторожно развернул сверток и едва не выронил его. Внутри лежала отломанная от спидолы антенна с высохшим хрящом на месте слома.
2: «Съездил к родителям и забрал», — сухо бросил Пашка. «Тащи ее в свой спецбиотех, чё уж. Может, генетики поймут, как я заигрывал эмоции. В нашей Макаренковской лаборатории про это даже не дотумкали. Не было там генетиков. А теперь у твоих спецбиотехнарей, считай, непочатый край для исследований».
0: Тимур сглотнул сухим горлом.
2: «Да мы ведь даже человеческий геном еще полностью не прочитали».
0: Верхняя губа Пашки дернулась, открывая мелкие зубы, он сжал кулаки.
3: «Чего ты еще хочешь? Мне нечем заиграть этих людей. Ты что, не видел? Я бы заиграл их, если бы мог. Даже после всего. Даже если бы там не было Машки. Наверное».
0: Тимур молчал. Разделитель сжимал кулаки и скользил взглядом по желтой морде Рафика от фары к фаре, не в силах ни отвести глаз от автобуса, ни поднять взгляд, посмотреть на окна, чтобы случайно не увидеть знакомое когда-то лицо за грязным автобусным стеклом. Дрогнул верхней губой и едко повторил:
3: «Остерегайтесь проявления инфильтрации».
0: Тимур бережно завернул в застиранную пеленку отломанную антенну с кусочком хряща, кивнул Пашке. Руки слегка подрагивали, а рот едва не ляпнул нечто дурацкое и беспомощное, вроде «Как жаль, что меня не было рядом, и с тобой случилось вот это». Едва схватил себя за язык. И был почти уверен, что сейчас точно так же едва схватил за себя язык Пашка, поймав какие-то непроизнесенные слова, вроде «Как жаль, что я не смог помочь, и тебе придется тащить этот груз самому». Мужчины не оскорбляют друг друга жалостью. Пашка, наконец, отвел взгляд от Рафика, по-стариковски махнул рукой, развернулся и ушел с улицы, прикрыл калитку, отсек себя шаткой дощатой преградой от толпы нечаянно обманутых людей. Косолапый длинными ногами побрел вглубь двора по каким-то своим делам, словно враз забыв обо всем случившемся, всклыхнутом, вспыхнувшем, о встрече со старым уже не другом, о собственной скособоченной жизни, о человеческих и интегрантских разломанных надеждах, лишь на миг остановился у птичьей кормушки и забрал из нее сверток в промасленной бумаге. Давешний Тимуров гостинец для пса-бобинчика.

0: Майк Гелприн. Исход. Саня уцелел лишь потому, что поверил. Сразу, без оглядки.
1: «Уходите!»
0: — орал на бегу Володька Подлепич из второго оцепления.
1: «Уносите ноги, кто жить хочет!»
0: Володька пронесся в двух шагах от Сани, смаху сиганул через окоп, упал грудью на бруствер, подтянулся на руках и через секунду исчез в ночи. Саня вскочил на ноги. Несмотря на удушливый зной, его мгновенно прошиб озноб.
2: «Неужели началось?» — метнулась заполошная мысль. «Неужели таки подставили, суки? Подставили сотни тысяч человек!»
0: Кто-то грузный на бегу толкнул Саню плечом, выматерился, помчался дальше. За ним через окоп перепрыгнул другой, третий. Следующего Саня схватил за грудки.
1: «Пусти, гад!»
0: Парень рванулся, с треском разошелся ворот гимнастерки, но высвободиться не удалось. Саня держал крепко.
1: «Куда?»
0: Стиснув зубы, процедил он.
1: «Куда драпаешь, сволочь?» «Сам ты, сволочь, допусти жену! Через час это дерьмо взлетит! Нас подставили, понял? Первое оцепление открыло по нам огонь, гады!»
0: И Саня поверил. Ему не надо было объяснять, что будет после того, как корабль взлетит. Выжженная проплешина от центра Москвы радиусом в 60 километров, а то и во все 70. Саня на мгновение замер, ошалело, глядя на юг. Туда, где исполинским монстром, гигантской свечой дыбилась к небу громада корабля. Затем отпустил парня и секунду спустя бросился вслед за ним. Минут 10, надрывая жилы, мчал по нейтральной полосе. У обочины бывшего шоссе МКАД, где нейтралка заканчивалась, Саня догнал Володьку Подлепича, и в этот момент земля под ногами дрогнула. Темноту прорезало сполохами света, а вслед за светом пришел грохот, страшный, чудовищный. То исполин запустил стартовые двигатели и изготовился к взлету.
1: «Бежим!» — заорал Володька. «В бога душу мать!»
0: Под нарастающий грохот они пересекли развороченный, заросший пробившимся через бетон чертополохом МКАД и понеслись по земле изгоев. Откуда-то слева из темноты по ним дали очередь, а может и не по ним, может просто с отчаяния. Трассирующие пули прошли над головами и сгинули. Больше не стреляли. Изгоям стало не до военных действий. Им так же, как и ополчению, предстояло уносить ноги.

0: Жанна брела на север вот уже третьи сутки. Она сама не знала, зачем. Умереть можно было и здесь, среди выжженных зноем и пожарами лесов Подмосковья. «Бывшего Подмосковья», — криво усмехнулась Жанна. «Теперь уже бывшего». 3 дня назад, сразу после старта исхода 12, город, именуемый на географических картах Москвой, перестал существовать. Так же, как до него перестал существовать Киев, а до Киева – Ростов, а еще раньше – Новороссийск и 8 других городов России и Украины, превращенных в гигантские космодромы и отправивших в никуда тех землян, которым выпало уцелеть. Потомков элиты, отобранные 60 лет назад, когда факт, что катастрофа неминуема и человечество обречено, стал непреложным. К полудню силы закончились. Жар стал нестерпимым. Ветхие тряпки, которые когда-то считались рубахой и юбкой, липли к телу, сковывая движение. Сапоги весили, казалось, по пуду каждый. На дне фляги еще плескалась вода, и Жанна, тяжело опустившись на обгоревший ствол, решила не экономить. До вечера ей, возможно, удастся дотянуть, но если ночью она не выйдет к реке, ей конец. А если выйдет, то тоже конец, только ненадолго отсроченный. Зимние месяцы она сможет просуществовать у воды, если, конечно, не загнется от голода, но весну пережить вряд ли удастся. А лето тем более. Прошлым летом изгои умирали тысячами. Еще тысячи ушли на север к Санкт-Петербургу и дальше, в Петрозаводск и Кандалакша, туда, где вокруг исходов 13, 14 и 15 еще теплились остатки цивилизации. Сколько из них дошли, неизвестно, а те, которые дошли, вряд ли живы. Прорваться через тройное оцепление элиты и раствориться среди нее удавалось лишь единицам. Да и те, вполне возможно, погибли. Исход 12 стартовал на 2 года раньше срока, и улетело на нем, видимо, лишь первое оцепление, внутреннее. Но, может быть, часть второго. Как спасалась бегством третья, Жанна видела собственными глазами. Впрочем, спаслась, наверное, лишь малая толика. Те, кто не успел удрать, не захотел удрать или не стал удирать, не в силах поверить, что их бросили, все легли там. И ветер вот уже третий день разносит оставшийся от них пепел. Когда начало темнеть, Жанна была еще жива, но сил идти искать водоем уже не было. Да и остались ли водоемы? Дубна, у берегов которой она провела последние годы, превратилась в ручей, готовый вот-вот иссякнуть. Надо было умирать. И Жанна, расстегнув кобуру, вытащила из нее Макаров. Пистолет был единственной реальной ценностью, которая у нее оставалась. И 7 патронов к нему увеличивали эту ценность в 6. Не всемеро, потому что один ей предстояло сейчас стратить. Жанна опустилась на землю и дала себе 10 минут на воспоминания. Мать. Ее Жанна помнила плохо. Мать ушла с поисковой партии на восток, когда дочери было всего 12. Партия не вернулась, и с тех пор в землянке они остались втроем. Отец, которого не стало 5 лет назад, когда третье оцепление подавило очередной прорыв на севере пулеметным огнем. Брат Ромка. Тощий, глазастый, лупоухий. Младшенький. Жанна закрыла глаза. Прошлой зимой Ромка со сверстниками ушел на север, а она, дура, осталась. Ромка долго не хотел уходить. Все стоял, привалившись плечом к земляной стене, и смотрел на Жанну молча, умоляюще. Она осталась из-за Андрея. Ей казалось тогда, что с ним... Она даже подумывала завести от него ребенка, несмотря на строжайший запрет рожать детей на погибель. Потом, когда не стало и Андрея, были еще 2. Походные романы, отчаянные попытки урвать частицу чужого тепла перед смертью. Все. Нечего вспоминать. Жанна с трудом поднялась. Умереть почему-то хотелось стоя. Зажмурившись, обхватила рукоятку ПМ обеими руками и рванула ствол ко рту. Указательный палец лег на спусковой крючок. В эту секунду она увидела людей. Их было 2, мужчины всего в 100 метрах. Фигуры слегка расплывались в сумеречном мареве. Первой мыслью было позвать на помощь, и Жанна уже собиралась закричать, но вовремя осеклась, разглядев на обоих форму элитного ополчения. Это были чужие, враги, и поступать с ними следовало соответственно. Упершись спиной в ствол умирающей вековой сосны, Жанна навела пистолет на идущего первым и открыла огонь. Экстренное совещание руководителей проекта «Исход-13» Смирнов назначил на полночь. Без 1:12 он уселся во главе стола и окинул быстрым взглядом собравшихся. «Докладывайте», — коротко бросил Смирнов главному снабженцу. «Постарайтесь уложиться в 5 минут».
1: «Мне хватит и одной».
0: Главснаб поднялся, заглянул в бумаги.
1: «На снабжении проекта можно фактически ставить крест. Дороги разрушены и контролируются отрядами изгоев. Мы больше не можем позволить себе терять строительные бригады. Нева не судоходна, баржам не одолеть мели, впрочем, это все и так знают. Снабжение по воздуху прекращено, самолеты взлетают лишь в экстренных случаях, авиационный бензин на исходе. С внутренними ресурсами, однако, дело обстоит не так плохо. Провизии должно хватить еще на 1.5 года, а с учетом уменьшения количества населения и на 2. Оборудование оставляет желать лучшего, но пока работает. Склады забиты до отказа. Арсеналы...»
0: «Понятно, спасибо», — прервал Смирнов. «Прошу вас, генерал».
2: «Потери значительные». Лицо командарма сохранило бесстрастное выражение. «На передовой люди мрут, как мухи. За последний год 3-е оцепление потеряло 1/2 личного состава. 2-е — около 12%. 1-е оцепление потерь практически не имеет».
0: «Спасибо. Теперь вы, профессор. Сколько времени у нас в запасе?»
1: «Весьма приблизительно, коллега...» Главный научник откашлялся. «По самым грубым подсчетам...»
0: «Прошу вас, без предисловий».
1: «Извольте. Неважнецкие прогнозы, коллеги. Средняя температура воздуха на конец апреля превысит 50 градусов по Цельсию. Это почти на 6 градусов больше, чем в прошлом году. Увы, еще через год природными для проживания останутся лишь отдельные области Арктики и Антарктиды. Через 2 года таких областей не останется. Мы, однако, далековато от Северного полюса. Итого...»
0: Профессор замялся. «Говорите», — подбодрил Смирнов. «И без экивоков, пожалуйста. Здесь все свои».
1: «Что ж, скажу. Этого лета нам не пережить. Вероятно, не пережить и весны. Поэтому...»
0: Ученый сделал паузу.
1: «Если исход не взлетит в марте, самое позднее в апреле, он не взлетит никогда».
0: Смирнов оглядел собравшихся.
3: «Ваша очередь, доктор», — сказал он.
0: Главврач проекта начал рассказывать о мерах против массовых эпидемий, но Смирнов уже не слушал. Ему надлежит принять решение. Нелегкое. 2 месяца назад аналогичное решение принял коллега из Москвы. Смирнов тогда был не согласен. Однако сейчас стало понятно, что у москвича не было выбора.
3: «Не успели», — подумал Смирнов. «На каких-то 2 года всего ошиблись».
0: Тогда, 60 лет назад, когда планировали и утверждали проекты. 60 лет назад гипотеза о том, что глобальное потепление на Земле вызвано началом необратимой реакции на Солнце, подтвердилась и стала непреложной. Несколько лет информацию держали в тайне, ученые лихорадочно просчитывали варианты. Потом произошла утечка и началась паника. Ее удалось остановить лишь волевым решением правительств ведущих держав. Был разработан и принят к исполнению проект «Исход». Отчаянная попытка спасти часть землян от взрыва сверхновой, в которую Солнце превратится через 160 лет. Все и всяческое производство было остановлено, предприятия и ресурсы национализированы, управленческие и силовые структуры упразднены. Крупнейшие города и производственные центры за год были превращены в космодромы. В них стартовали гигантские стройки, на которые были брошены все ресурсы человечества.
2: Космические корабли «Исход», исполины, рассчитанные на полумиллионные экипажи, должны были унести к звездам потомков тех землян, которых специально созданные комиссии тщательно отобрали, посчитав достаточно ценными. Человечество раскололось на две части. Элиту, заселившую космодромы и контролирующую ресурсы и технику, и изгоев. Всех остальных, предоставленных самим себе и обреченных на гибель. Первые годы, впрочем, прошли мирно. Существовали квоты, и части изгоев удалось пополнить собой элиту. Однако вскоре ситуация изменилась. Климат резко ухудшился, земля взбунтовалась и перестала родить. Начался голод, вслед за ним пришли эпидемии. Экваториальные районы вымерли и опустели, за ними настала очередь тропических. Цивилизация стремительно деградировала. Тысячи и тысячи изгоев бежали с юга на север. Смятые многомиллионными толпами, несколько исходов погибли. А оставшиеся перешли на военное положение. Главврач закончил доклад, и Смирнов поднялся на ноги. «Все свободны», — сказал он. «Генерал, и вы, профессор, прошу остаться».

0: — спросил он.
1: «Зачем стреляла?» — передразнил за спиной Володька. «А ты ожидал, что эта шлюха тебе букет цветов нарвет? Отойди в сторону».
2: «Да постой ты».
0: Саня опустился перед девушкой на колени.
2: «Она говорит, что-то не слышно ни хрена».
0: Разобрал Саня едва слышный шепот. Он снял с пояса флягу, на вес прикинул, сколько осталось, помедлил секунду, а потом решительно поднес горлышко к губам из гойки.
3: «Ты что делаешь?»
0: Володька рванул Саню за плечо.
3: «Ты на кого воду тратишь? Ее кончать надо!»
0: Не отнимая фляги от губ девушки, Саня обернулся. Шальное жиганское Володькино лицо перекосилось от злости и ненависти. Он шагнул в сторону, и Саня услышал щелчок затвора.
2: Он сам не понимал, зачем это сделал.
0: Оттолкнувшись от земли, метнулся к Володьке и в последний момент подбил ствол. Короткая очередь ушла в небо, а в следующую секунду Саня ударил подлепича головой в живот, и они, сцепившись, покатились по земле. Опомнился Саня лишь, когда осознал, что еще немного, и он задушит подмятого под себя надсадно хрипящего человека.
3: «Сука ты!»
0: сказал Володька, отдышавшись.
3: «Своего! Забаву! Вот же паскудство! Гадство какое!»
0: Еще через пару минут подлепич ушел. Он больше не сказал ни слова. Плюнул презрительно на прощание, закинул за спину автомат и размашисто зашагал на север. Саня растерянно смотрел ему вслед. Они не были друзьями, хотя и знали друг друга с детства. Бывало, делили сигарету в окопе на передовой. До тех пор, пока Володьку не перевели во второе отцепление, считай, в тыл. Правда, тыл относительный. Прорывы изгоев частенько докатывались и до второй линии обороны. Володькина фигура растворилась в ночи, и Саня, спохватившись, обернулся к изгойке. Та по-прежнему лежала на спине, закрыв глаза и раскинув руки. Красное пятно на левом боку расплылось, подтекло на землю. Саня вновь опустился на колени и развязал тесемку рюкзака. Достал индивидуальный пакет. Помедлил секунду. Пакет был единственным. И решительно разорвал обертку.
2: «Ты свинья!»
0: — неожиданно сказала изгойка.
2: «Пошел отсюда. Ничего у тебя не выйдет, понял? Я лучше подохну, чем... чем...»
0: «Что?» Саня опешил.
2: «Ты что ж думаешь, я собираюсь...»
3: «А что ты собираешься?»
0: Голос девушки дрогнул, прервался. Через секунду она разрыдалась.
3: «Гады!»
0: Доносилась сквозь слезы.
3: «Подонки! Убей меня, ты сволочуга! Великированная дрянь! Дрянь! Дрянь!»
0: Саня, стоя на коленях, растерянно смотрел на нее, мучительно пытаясь сообразить, что делать. Внезапно накатила злость.
3: «А ну заткнись!» —
0: рявкнул он. Замахнулся и лишь в последний момент сдержал руку. Саню передернуло от того, что он чуть было не сделал. Злость ушла, уступив место отвращению. К самому себе. Он едва не ударил женщину.
2: «Врага!»
0: — попытался успокоить внутренний голос.
2: «Какого к черту врага?» – подумал Саня. «Врагов и друзей уже не осталось. Остались смертники. Он – смертник, получивший отсрочку. И она тоже. Отсрочка непродолжительная и, может быть, истечет уже в этом году. В крайнем случае, в следующем».
0: Изгойка замолчала. Теперь она беззвучно плакала, затравленно глядя Саню в лицо.
2: «Больно?»
0: – тихо спросил он. Девушка кивнула.
2: «Давай перевяжу. Не бойся ты в самом деле. Не собираюсь я тебя насиловать.
0: Меня Сашей зовут. А тебя?» Девушку звали Жанной. Рана оказалась пустяковой, пуля прошла по касательной, лишь опалив бок и содрав кожу. Саня, натуго перетянув Жанну бинтом, вытер ладони об гимнастерку и поднялся.
2: «Идти сможешь?» — спросил он. «Не знаю. Наверное, смогу. Ты не убьешь меня?»
0: Последняя фраза прозвучала настолько трогательно, что у Сани внезапно заныло сердце.

0: сердце. Он протянул руку, помог девушке подняться и сразу подхватил. У Жанны, едва она встала на ноги, подкосились колени. На секунду ее лицо, с закушенной от боли губой и влажными черными глазами, оказалось прямо напротив. Саню окатило волной нежности. В ее взгляде было что-то беззащитное, детское. Саня присел.
1: «Залезай на закорки», — сказал он. «Не бойся, я здоровый, сдюжу». «Нет, постой, ты есть хочешь?»

0: собрались на палубе баржи, некогда полузатопленной, а сейчас с обмелением Невы просевшей и по основании лееров вросшей в грунт.
1: «С Москвой покончено», — сказал Борода, и два остальные расселись. «Ребята ходили на юг, сегодня вернулись. Давай, скажи нам, Рома».
2: «Исход 12 взлетел»,
0: — Ромка сглотнул слюну.
2: «Это точно. Группа вышла за зону глушилок. Поймали Петрозаводск и Кандалакшу. Там все по-прежнему. Волны, на которых переговаривались в Москве, пусты. Полное радиомолчание. Я думаю, первые беженцы придут к нам в течение недели, от силы двух».
1: «Ты же оттуда», — глухо сказал Борода. «У тебя там остался кто?»
2: «Сестра».
1: «Понятно. Жаль. Впрочем, скоро все там будем. Значит так, ребята. Штаб предлагает больше не ждать. Локальные прорывы неэффективны, мы лишь теряем людей».
3: «На жратву размениваем», —
0: подал угрюмую реплику Кирпич.
2: «Жрать тоже надо», — резонно заметил Борода.
1: «Но это теперь уже не важно. В общем так, прорывы и набеги на склады отменяются, так и передайте своим. Никаких больше набегов. Штат готовит тотальную операцию. Они нас оповестят за сутки, пойдут все, без единого исключения. Больных и раненых понесем на руках. Вопросы?»
3: «Ляжем все!»
0: Кирпич расправил плечи. Его дубленое, обгоревшее до красна лицо застыло.
3: «Третье оцепление мы прорвем. Может быть, и второе. А дальше нам не пройти, там все и останемся».
2: «Не все», — возразил Борода.
1: «Кто-то, возможно, прорвется дальше».
3: «Шансов почти нет. Нас подавят огнем. Там у них собраны лучшие войска. Сытые, блядь, откормленные».
2: «У тебя есть другие предложения?»
3: «Нету. Были бы, давно бы уже предложил».
1: «Ну вот и закройся. Еще вопросы?»
0: Ромка поднялся.
2: «Когда примерно операция?» — спросил он.
1: «Не знаю. Думаю, ждать осталось не больше 2 месяцев, от силы 3. У тебя в отряде сколько народу?»
2: 318 человек, включая раненых. С боеприпасами плохо».
3: «А у кого сейчас хорошо?»
0: Борода яростно прихлопнул присосавшегося к щеке комара.
3: «Вот дрянь-то», — сказал он. «Кто бы мог подумать? Комары в декабре, идти их мать. Ладно, все, расходимся. Патроны беречь, это, духом не падайте. Вы за людей в ответе. Не может быть так, что всех перебьют. Кто-нибудь непременно останется».

0: «Давайте сначала вы, профессор». Смирнов поднес зажигалку генералу, закурил сам.
1: «Что нас ждет, если исход стартует через 3 месяца? В подробностях».
2: «Боюсь, коллега, что ничего хорошего. Прежде всего, мы не сможем вместить расчетное количество экипажа. Жилые помещения не готовы. Коммунальные сооружения тоже. Фермы тоже. Далее».
0: «Сколько человек мы можем взять на борт?» — прервал Смирнов.
2: «Затрудняюсь сказать точно».
0: «Говорите приблизительно».
2: «Что ж, не больше 50 тысяч. Иначе нас ждет голод. Понимаете?»
0: «Я все понимаю. Каковы перспективы, если на борту окажется всего 10% от расчетного количества?» Профессор откинулся в кресле.
2: «Мрачные перспективы», — сказал он. «Будет очень тяжело. Очень. Особенно нескольким следующим поколениям. Придется трудиться, коллеги. Всем и каждому. Без выходных и по много часов в сутки. Улучшений стоит ожидать, видимо, лишь в поколении 4-м или 5-м. Если, конечно, к этому времени на борту исхода останутся люди. Вероятность гибели экипажа высока. Больше 50%.
0: «Понятно, понятно. Спасибо. Теперь вы, генерал».
3: «Завтра я займусь составлением подробного плана. Погрузить на корабль 50 тысяч человек не проблема, тем более, что изрядная часть специалистов и так внутри. Проблема отобрать эти 50 тысяч».
0: «Ваши рекомендации?»
3: «Рекомендации? Насколько я понимаю, полетят специалисты и их семьи, те, кто внутри первого круга отцепления, так? А большая часть военных останется».
0: «Вы жалеете, что неким будет командовать? Боитесь остаться не у дел?» Лицо генерала затвердело, скулы сжались.
3: «Вам известно о такой вещи, как бунт», — сказал он, чеканя слова. «Это когда голодная толпа недовольных захватывает власть, и начинаются резня и анархия. Вы знаете, как усмиряются бунты? Так вот, они подавляются. Штыками, господин начальник проекта. А в замкнутом пространстве... Не слыхали никогда выражение «бунт на корабле»?»
0: «Простите», — сказал Смирнов примирительно. «Я не хотел вас задеть. Нервы».
3: «Ладно».
0: Голос генерала стал мягче.
3: «Сколько у нас спецов?»
0: «Точно не знаю. Надо спросить главснаба. Но, думаю, больше 40 тысяч».
3: «Значит, остается квота на 10 тысяч военных», — задумчиво сказал генерал. «Даже меньше. Что ж, в создавшейся ситуации нам придется оставить низшие звания. Полетят только офицеры».
0: «Нет, не офицеры». Смирнов посмотрел на генерала в упор. «Офицеры останутся. Полетят военнослужащие и женщины, независимо от званий. Завтра вы начнете составлять список. Только возраста, способные к деторождению. И чем младше, тем лучше. На борту женщин должно быть больше, чем мужчин. Хотя бы в первом поколении».

0: Сколько мы уже идем, Саня?
1: 16 дней. Устала?
0: Проголодалась.
1: А нечего привередничать. Саня улыбнулся и на секунду прижал девушку к себе.
2: Змей, видите ли, она не ест. Крыс тоже. Ладно, лягу попозже. Может быть, удастся пристрелить что-нибудь перелетное. Потерпи, Жан. Всего ничего, осталось день пути, может быть, два.
0: Сань.
2: Что, милая?
0: Мне очень не хочется умирать. Раньше я относилась к мысли о скорой смерти спокойно, но теперь, когда я с тобой...
1: Саня остановился.
2: «Мы не умрем», — сказал он и осекся.
1: «Прости.
2: Я хотел сказать, что у нас есть шансы».
0: «Нет ни одного, Саня. Ни единого. Мы, может быть, проживем еще год, если повезет. Все».
2: «Давай присядем».
1: Саня опустился на ближайший пень, развязал рюкзак, достал со дна бумажник.
2: «У меня есть документы, милая. На, посмотри. А вот сержантские корочки. Нам просто надо добраться до третьего оцепления, живыми. Нас пропустят внутрь».
0: «Тебя пропустят», —
1: сказала Жанна устало.
0: «Даже если я пойду на это, пропустят одного тебя, а я не пойду».
2: «Почему?»
1: Саня вскочил.
2: «Я скажу, что ты моя жена, ты и есть моя жена. Нам просто негде было расписаться».
0: «Даже будь я взаправду твоей женой, я не пошла бы на это».
2: «Глупости!» — рассердился Саня. «Глупости и предрассудки! Нам надо уцелеть, понимаешь? Ради наших будущих детей надо. Какое значение имеет, кем был я и кем ты?»
0: «Имеет, милый, имеет. Хотя бы потому, что ты не дойдешь до своего оцепления. Тебя расстреляют наши, а если дойдешь, то свои».
2: «Не расстреляют. Ни меня, ни тебя. Мы пойдем туда вдвоем. И не тайком, мы будем атаковать вместе с твоими, когда они пойдут на прорыв. Только твои, разграбив склад или арсенал, откатятся, а мы с тобой останемся и дождемся моих».
0: «Моих? Твоих?» —
1: сказала Жанна задумчиво.
0: «Мы так никогда и не научимся говорить «наши», Саня».
2: «Научимся. На борту исхода, там все будут наши, и дети. У нас с тобой будут дети, тоже наши. Надо только добраться. Для начала до твоих».
1: Они добрались на следующий день. И еще через два дня Жанна с удивлением узнала в поджаром, жилистом полевом командире с жестким суровым лицом лопоухого и глазастого паренька, с которым рассталась всего-то год назад. Узнала своего младшего брата Ромку.

0: Они готовят тотальную атаку.
1: За последние два месяца генерал осунулся. Морщины расчертили лоб, щеки ввалились.
0: Разведчики доложили, что уже скоро.
1: «Как скоро?» — резко спросил Смирнов.
0: «Возможно, в ближайшие дни. Полевые командиры получат приказ за сутки».
1: «Вот как?» Смирнов поднялся и заходил по помещению.
2: «Вот как?» — повторил он. «А ведь это удача».
1: Генерал вопросительно поднял брови. «Значит так», — сказал Смирнов деловито. «Объявите по армии, что проводятся... что там у вас проводятся. Курсы повышения квалификации женского состава, да что угодно объявите. И военнослужащих женщин в возрасте до 30 лет всех на борт. Я стяну туда же спецов. Таким образом, когда начнется атака, нам не придется проводить спешную эвакуацию. И...» — Смирнов замялся. «И своих стрелять не придется. За нас это сделают изгои». «Сколько времени вам нужно на подготовку, генерал?»
3: «Трое суток. Возможно, на день больше».
1: «Тогда поспешите».

0: Ромка, пригнувшись, заглянул в землянку, улыбнулся Жанне и поманил Саню рукой.
1: «Выйдем, поговорить надо. Прости, сестренка, разговор мужской».
0: Когда отошли на сотни метров, Ромка сказал:
1: «Вопрос к тебе есть. Знаешь, почему ты еще живой?»
0: «Знаю», — пожал плечами Саня. «Потому же, что и ты, пока везет».
1: «Не, не поэтому. Ты живой, потому что я тебя не шлепнул, хотя много раз хотел».
0: «Что ж так?»
1: «Недавно мы расстреляли одного парня. На, посмотри на его документы». «Понятно».
0: Саня раскрыл протянутый ему военный билет, быстро взглянул на фотографию.
1: «Заложил, значит, меня сержант Владимир Подлепич, мир праху его. Ну и что дальше будешь делать?»
0: «Пока ничего. Ты мне скажи, если вдруг у нас получится, если прорвемся, ну бывает же такое, ты...» «Можешь не беспокоиться, Рома. Я ее не брошу. Никогда не брошу, как бы там ни сложилось».
1: «Ладно, верю. Только вот что. Когда пойдем в атаку, если что, пристрелю, не раздумывая».
0: «Там кроме тебя будет кому меня стрелять», — сказал Саня. «Но неважно. Спасибо, что предупредил. Да вообще спасибо.

0: Атака застала генерала врасплох. Она началась на следующую ночь после разговора с начальником проекта.
1: «Проклятье, не успели!»
0: Генерал ворвался в кабинет Смирнова.
1: «Атака по всему периметру! Третье оцепление подавлено! Второе оцепление сейчас принимает бой! Множественные прорывы!»
0: Смирнов схватился за трубку внутреннего.
1: «Руководители проекта немедленно ко мне!» — заорал он секретарше. «Повторяю, немедленно, где бы они ни были!»
0: Через полчаса команда была в сборе.
2: «Сколько у нас времени в запасе?»
0: Смирнову удалось взять себя в руки. Голос звучал спокойно.
1: «Часов 8, может быть 9. Первое оцепление в полной боевой готовности. Не исключено, что прорвать его не удастся. У нападающих огромные потери.
2: Сколько времени займет эвакуация специалистов?»
1: «Думаю, что успеем, впритык».
0: «Хорошо. Раздраить все шлюзы. Выделите людей, снимите с оцепления откуда угодно, специалистов и их семьи на борт, пилотов, навигаторов, бортинженеров по местам. Готовить корабль к старту».

0: Перед последним броском остаток группы сосредоточился в развалинах бывшего здания метро «Черная речка». Корпус исхода нависал над уцелевшими чудовищной исполинской свечой. В бинокль было хорошо видно, как снуют вдоль бортов подъемники, доставляя к шлюзам людей и возвращаясь порожними. Ромка насчитал по головам 96 бойцов. Из соседних развалин по-пластунски приполз тощий чумазый паренек.
1: «Я от бороды»,
0: — сказал он, отдышавшись.
1: «Большие потери, очень большие, огромные. Кирпич убит. Сам борода ранен, его вынесли на руках. Он велит передать атака по зеленой ракете. За 5 минут до нее оранжевая. Уже скоро, как только подтянутся остающие».
0: «Хорошо», — коротко сказал Ромка. «Мы готовы».
1: «Готовы»,
0: — эхом повторила Жанна. Она подняла глаза на Саню.
1: «К смерти. Да чего все нелепо? Не выживет никто, даже те, которые добегут. Там на корабле просто задрают шлюзы и взлетят».
0: Саня прижал девушку к себе.
1: «Есть еще шанс»,
0: — сказал он, напрочь не веря в то, что говорит.
1: «Мы можем успеть. Они еще не всех погрузили. Мы...»
0: Оранжевая ракета прочертила в небе параболу. Саня осекся и замолчал. Усилием воли заставил себя собраться. Обнял Жанну за плечи. Так они и просидели последние 5 минут. Молча. Эта последняя атака была страшной. Первое оцепление накрыло наступающие цепи пулеметным огнем. Очереди выкашивали людей, но те, кто был жив, упорно и не обращая внимания на пули, бежали и бежали вперед. Саня не помнил, как добрался до корабля. В памяти отложились лишь фрагменты. Окоп, прыжок через бруствер, перекошенный в предсмертном крике рот пулеметчика, еще один окоп, убитая женщина с лейтенантскими погонами на плечах, мертвые, закатившиеся глаза заколотого в рукопашной Ромки и Жанна, раненая, истекающая кровью рядом с ним. Саня вынес ее на руках. Доковылял воем, заходясь от боли в простреленной ноге до ограды космодрома. Подкосились колени, Саня неловко упал на бок, выронив Жанну. Собрав последние силы, поднялся, оглянулся назад. Со всех сторон к космодрому стекались люди. Они уже не бежали, брели, ковыляли. Некоторые волокли на себе раненых. Саня повернулся к кораблю. Исполинская сигара закрывала горизонт и небо. Солнечные лучи, отражаясь от серебристой поверхности, слепили глаза. Саня от живота дал по исходу очередь. Израсходовал магазин, выронил ненужный больше бесполезный автомат.
1: «Гады!»
0: — сказал кто-то рядом.
1: «Вот же гады!»
0: Саня опустился на колени. Жанна была жива, тяжело, с хрипом дышала. Саня расстегнул кобуру, достал пистолет, поднес к виску.
1: «Нет, сначала ее», — подумал он.
0: «Лучше от моей руки, чем...» Внезапно на серебристой поверхности корабля появилось пятно. Оно росло, расширялось и, наконец, приняло форму круга. Саня завороженно смотрел, как из раздраенного шлюза размахивают белым флагом. Затем в проеме появился человек, снизу к нему заскользил вдоль борта подъемник. Не выпуская флага из рук, человек шагнул на платформу. На глазах десятка тысяч уцелевших изгоев он спустился на землю и, чеканя шаг, двинулся от корабля прочь. На полпути до ограды космодрома остановился. Стоявший рядом с Саней парень присвистнул, разглядев в бинокль генеральские звезды на погонах. Саня сам не знал, что заставило его встать, рывком поднять на руки бесчувственную Жанну и двинуться навстречу парламентеру. Мучительные 10 минут он ковылял по растрескавшемуся на солнце бетону. Человек 5 обогнали его, и к окружившей генерала группе Саня примкнул последним.
2: «Мы заберем женщин. Только женщин», — услышал он. «На борту есть вакансия на 5000 человек. Мужчин мы взять не можем. Даю полчаса на раздумье. В случае, если вы не согласны, через 30 минут исход получит команду на старт.
3: Ты гнида!
0: Коренастый рыжебородый изгой схватил генерала за ворот.
3: Вы заберете всех, ты понял? Всех! Иначе тебе не жить. Ты останешься здесь и подохнешь вместе с нами. Нет, я раньше сам тебя пристрелю, элитный подонок.
2: Уберите руки, брезгливо сказал генерал. Ваша угроза не имеет значения. Я в любом случае остаюсь. Повторяю, мы не можем забрать мужчин. На борту нет для них места. Но женщин заберем. До 5000 женщин, впрочем, такого количества, похоже, не наберется. И прошу вас, думайте скорее. У вас осталось 28 минут.
0: Саня оттолкнул Рыжебородова и подался вперед. «Согласны», — выдохнул он. «Мы согласны».
3: «Тебе кто право дал решать за всех, сука?»
0: Рыжебородый ухватил Саню за рукав.
3: «Я замначтаба, решение за мной! Так вот, мы не согласны!» — заорал он. «Слышишь ты, как тебя, генерал? Мы не согласны! Вы или заберете всех, или...»
2: «Или что?» — насмешливо спросил генерал.
3: «Или все здесь подохнем!»
0: Свободной рукой Саня рванул из кобуры пистолет и выпалил Рыжебородому в голову. Остальные четверо шарахнулись в стороны. Генерал, криво усмехнувшись, остался стоять на месте.
1: «Мы согласны», — повторил Саня. «У меня на руках женщина. Ей нужен врач, срочно!»
2: «Не беспокойтесь, на борту есть врачи».
0: Генерал повернулся к Сане спиной и принялся размахивать флагом. Потом бросил его на землю.
2: «Я передал ваше согласие на борт», — сказал генерал. «Пусть женщины двигаются к подъемникам. Без оружия. Раненых забирают с собой. Там внутри встретят. Извольте распорядиться, молодой человек».

0: Саня сидел, опершись на руки на земле, и оцепенело смотрел на сужающиеся отверстия шлюза. «У нас осталось минут 5-10, — небрежно сказал генерал. Он присел рядом с Саней на корточке. «Ваша девушка?»
1: «Жена. Вы считаете, они долетят?»
0: «Не они. Но через несколько десятков поколений обязательно долетят. Сам исход долетит в любом случае. А вот наши потомки на его борту неизвестно».
1: «У меня нет детей».
0: «У меня тоже. Но разве это так важно? Уцелеет цивилизация Земли. Лет через 500 она возродится на другой планете. Если так, спасательная миссия оправдает себя».
1: «Наверное, так и есть», — сказал Саня. «Наверное, это действительно называется спасательной миссией. Только я назвал бы по-другому. Кровавым дерьмом».
2: «Да», — сказал генерал задумчиво. «Вы правы. Только так было всегда. И есть. И будет. Все великие деяния начинались с крови. Были на ней замешаны. На крови жертв. Сейчас жертвами стали мы с вами. Для того, чтобы другие...»
0: Саня не расслышал, что еще сказал генерал. Его слова заглушил нарастающий рев стартовых двигателей.

0: Infancia.
1: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
2: Мы начнем знакомство еще с одним рассказом. На этот раз другого американского писателя-фантаста Криса О'Доннелла под названием «Как я их обследую». Если так будет продолжаться и дальше, то, на мой взгляд, к 2000 году все население страны разделится на тех, кто получает пособие по безработице, и тех, кто его выдает. Середины, по-моему, быть не может. Достаточно ознакомиться со статистическими данными. Окружной инспектор Департамента социального обеспечения города Нью-Йорка. Январь 1964 года. Чтобы добраться до этого типа, мне пришлось влезть на пятый этаж. Черт знает что, можете мне поверить. Невеселенькое место эти старомодные трущобы. А уж дорожки на ступеньках вековой давности и скользкие, как черт знает что. Но я не жалуюсь. У каждой работы есть свои минусы. Я несколько раз постучал в дверь и услышал, как он там ворчит и похряхтывает. Старая история, они не любят, когда их подымают с постели. Я подождал, а потом забарабанил в дверь кулаком и раза два выругался. Никогда не надо позволять им думать, будто они что-то значат. Это помогло. Дверь приоткрылась, и в щель высунулись голова и плечи. Он был небольшого роста, подтянутый, с ясными глазами, и выглядел моложе, чем мне казалось, когда я читал его заявление. «Что вам надо?» – спросил он. «Угрюмо, опасливо». Обычная история. Я показал ему черную тетрадь, которую держал в одной руке, и мою служебную карточку, которую держал в другой. «Государственная инспекция. Обследование в связи с вашим заявлением». «Но я же подал его только вчера. Я думал, что на предварительное рассмотрение требуется не меньше недели». «Это новый метод. Мы стараемся не задерживать рассмотрение новых заявлений, а потому собираем данные заранее». Тут я несколько отклонился от истины. Просто его заявление заинтересовало меня сразу же, как только его положили на мой стол. Хотя каждый год через мои руки проходят сотни, этот обещал что-то новенькое. «Ну хорошо, войдите», — сказал он и открыл дверь. Я вошел. Комната была гнусная. Неописуемо гнусная. Эти люди живут как свиньи, просто трудно поверить. Мусор по всем углам, смятая газета, объедки. Ну и прочее в том же роде. Этому невозможно найти оправдание. Он заметил мой взгляд и сказал: «Я совсем деморализован.

0: Ну и внутреннему хаосу начинает соответствовать внешний беспорядок. Интеллигент. Я кивнул, открыл тетрадь и, осторожно ступая, вышел на середину комнаты, чтобы начать опрос. Мы никогда не садимся там, где сидели эти люди. Остерегайтесь крыс и насекомых. Так нас инструктируют. «Я должен задать вам несколько вопросов», — сказал я. «Во-первых, имя, адрес и так далее. Все точно так, как указано в заявлении. Джон Стейнер, 36 лет, адрес этот. У вас же все это есть. Вчера у меня взяли все данные. Но мы обязаны проверить, действительно ли человек один и тот же», — сказал я. «Иногда они подсылают вместо себя кого-нибудь другого, сочиняют целую биографию. Мы должны охранять интересы налогоплательщиков». Прежде чем он опомнился, я достал дактилоскоп, открыл, взял его за запястье, прижал его большой палец к подушечке с тушью, а потом к карточке под крышкой и убрал дактилоскоп. «Согласно правилам», — сказал я. «Да», — ответил он. «Полное обезличивание индивида, вот что это такое. Неужели вы не могли сначала предупредить меня, что вы собираетесь делать?» «Некоторые возражают», — сказал я. «Они понимают, что попались». Я открыл его анкету и, поглядывая на него, прочел описание. Оно довольно точно отвечало его внешности. «Ну, а теперь несколько вопросов», — сказал я.
1: «С вашего разрешения я сяду».
0: «Вы больны? Не можете стоять? Вам нужно отдохнуть?»
2: «Ничего подобного», — сказал он. «Просто я предпочитаю сидеть, когда со мной разговаривают».
0: «Если вы очень больны, то, возможно, мы сумеем поместить вас в категорию получающих полную компенсацию. Никакой разницы для вас и больше денег для нас», — сказал я.
2: «Я не болен. Просто у меня угнетенное настроение. Впрочем, для вас это не составляет никакой разницы».
0: «Для вас?» — он почти выкрикнул. «Без этой угрюмой враждебности дело никогда не обходится. Если извлекать из нее удовольствие, ее можно считать только плюсом. Я так и считаю. Отлично уточняет наше положение по отношению друг к другу. Ненависть означает страх и уважение, а я люблю, когда меня боятся и уважают». Он сел на старый стул посредине комнаты. Проеденная молью обивка, ощущение крохотной ползающей жизни под ветхой кожей и так далее. Он закурил сигарету и выбросил спичку в окно. «Нет», — сказал я, — «никаких сигарет». «Простите, не понял». «Я не люблю, когда курят», — сказал я. «И люди в моем присутствии не курят. Во всяком случае, люди, подающие заявление о пособии. Погасите ее». «Нет». «Выбросьте ее», — сказал я.
2: «Не выброшу. Я люблю курить».
0: Голос его стал визгливым. «Чудесно», — сказал я. «Я ухожу. Мы проведем это по графе «взятые назад заявления». Он уставился на меня и понял, что я говорю серьезно. Помедлив, он выбросил сигарету в окно. «Так-то лучше», — сказал я.
1: «А ведь вы наслаждаетесь этим, верно?»
0: «Чем?»
1: «Властью. Агрессивным характером вашей работы. Она открывает перед вами определенные возможности, дает выход вашему...»
0: «Хватит», — сказал я. «Анализ моего характера мне не требуется. И мы сразу покончим со всем, если вы не заткнетесь». Поскольку он проиграл первый бой, вторая схватка не затянулась. Он опустил глаза. «Профессиональное образование?» — спросил я. «Социолог», — сказал он. «Ну, конечно. Это же все есть в анкете, которую я вчера заполнил», — добавил он. «Я уже вам сказал, что провожу здесь мое собственное обследование. Отдел приема заявлений, инспекционный отдел — вещи совершенно разные. Собственно говоря, для меня вы вообще не существуете, пока не докажете мне обратного. Почему вы подали заявление о пособии?»
2: «Как вы думаете, почему? Я безработный».
0: «А на что вы жили до того, как подали заявление?» Он посмотрел на меня почти умоляюще.
2: «Я же все это уже объяснил», — повторил он. «Я же вам сказал».
0: «Обследователь единолично решает правомерность и необходимость выдачи пособия. Отдел приема передает заявление обследователю для выяснения обстоятельств и вынесения заключения. Достаточно? Или процитировать дальше?»
1: «Нет», — сказал он.
2: «Наверное, вот тут я его и сломил. Он словно осел на стуле и весь ушел в себя, не замечая, что по рукам у него что-то ползает. С ним оказалось справиться легче, чем с большинством из них». Вспомнив его анкетные данные, я даже удивился.
0: Однако, если учесть ситуацию в целом, именно они-то все и объясняли.
2: «Я 15 лет работал в программе Бловелта», — сказал он. «С тех самых пор, как получил диплом. На прошлой неделе работы по программе были прекращены, и я остался без средств к существованию».
0: Программа Бловелта была одним из тех маленьких мыльных пузырей, которые время от времени создает правительство, и служила основным источником средств существования для психологов и социологов. Даже я о ней слышал. Они занимались исследованиями генеалогии, видоизменением наследственных черт и так далее. В основном это сводилось к обработке архивных материалов и систематизации статистических данных. Но в прошлом году Конгресс наконец решил, что будет проще и дешевле посадить их всех на пособие по безработице. Вот в эти-то крохотные рамки укладывалась вся жизнь Стейнера. Никому не нужная. Абсолютно никому не нужная. Вы пытались найти другое занятие? Это был удар ниже пояса. Ответ мог быть только один. Даже Стейнер знал это. Он выдавил из себя улыбку.
2: «Вы шутите?» — сказал он. «Итак, теперь вам требуется государственное пособие? Пособие по безработице?»
1: «А вы можете предложить мне какой-нибудь другой выход?» — спросил он.
0: На какой-нибудь его голос стал чуть пронзительней. Я таки поставил его на место, в этом можно было не сомневаться. Самое обычное обследование. «Ну, человеку, который работал в программе Бловелта, наверное, не так трудно найти работу. А чернорабочим вы пробовали устроиться?»
2: «Списки кандидатов заполнены вперед на 10 лет. Вы это знаете не хуже меня».
0: «Конечно, я знал это. Есть ли у вас родственники, которые могли бы задержать вас?»
2: «Мои родители умерли. Моя сестра 18 лет живет на пособие по безработице. Где находится моя бывшая жена, я не знаю».
0: «Вы были женаты?»
2: «Я все это объяснил вчера».
0: «Я вам сказал, что для меня никаких вчера не существует».
2: «Когда вы женились?» «В 2015 году. Я не видел ее, начиная с 2021 года. Кажется, она эмигрировала».
0: «Вы хотите сказать, что она уехала за границу?»
2: «Да, именно. Мы не сошлись характерами».
0: «Ей не нравилась программа Бловелта?» Он уставился на меня.
1: «А кому она нравилась? Это же все было высосано из пальца.
0: И она не выдержала. Она сказала, что я должен либо покончить с собой, либо уехать за границу. А я не сделал ни того, ни другого. Я думал, что работы по программе будут продолжаться вечно». «Ну, я тоже так думал, пока Конгресс в прошлом году не взбрыкнулся. И многое из того, что должно было бы продолжаться вечно, прекратилось навсегда. Мне захотелось сказать ему это, но сказал я только: ну, пожалуй, все. Когда понадобится, мы с вами свяжемся».
2: «Вы хотите сказать, что я получу пособие?»
0: «Я хочу сказать, что я окончил предварительное обследование. Теперь я должен вернуться в отдел и составить заключение, после того, как я обследую еще многих. Когда я приму решение, вас о нем поставят в известность».
1: «Но послушайте», — сказал он, наклоняясь в мою сторону. «Разве вы не поняли? У меня нет денег. Мне нечего есть. Я снял эту комнату на прошлой неделе и сказал хозяину, что скоро буду получать пособие. Я должен ему за квартиру. Мне не к кому обратиться».
0: «Вам придется подождать своей очереди».
1: «Но я не ел уже 3 дня».
0: «У вас есть вода», — сказал я, указывая на ржавый кран в углу, под которым стояло ведро. «Ее хватит, чтобы заполнить желудок. Вы продержитесь». Потом, потому что мне не так уж хотелось совсем стереть его в порошок, я добавил: «Видите ли, мне надо обслужить еще многих, и вам придется подождать своей очереди. У всех положение тяжелое». Это его сбило.
2: «Да»,
0: — сказал он, кивнув, — «у всех положение тяжелое. Такова моя работа, понимаете? Тут нет ничего личного».
2: «У вас есть работа», — сказал он с горечью.
0: «Вы не знаете, как часто я думаю, что предпочел бы жить на пособии, чтобы моей работой занимались люди вроде вас. Это не такое уж удовольствие, можете мне поверить. Ответственность, нервотрепка. Не то чтобы кто-нибудь мне был чем-то обязан, вы понимаете? Но мне приходится нелегко. Я работаю по 10 часов в день».
2: «И вам это чертовски нравится», — сказал он.
0: «Что-что?»
2: Я сказал, что это, наверное, очень нелегко.
0: Я вам сочувствую.
2: Так-то лучше, сказал я.
0: Окончание рассказа Криса О'Доннелла «Как я их обследую» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Крис О'Доннелл. «Как я их обследую». Окончание. Обследование было окончено, и мой интерес пропал. Я извлек из него все удовольствие, какое только можно было. Я закрыл тетрадь, спрятал карандаш и пошел к двери. «Какие-нибудь вопросы?» – спросил я. «Никаких. Только один. Когда я начну получать деньги?» «Когда у меня до этого дойдут руки», – ответил я. На прощание я еще раз оглянулся на него, и это было приятно. Застывшая в отчаянии фигура в просвете закрывающейся двери. Он медленно поднес ладонь к лицу, но я захлопнул дверь еще до того, как она прижалась к глазам. Вниз я спускался, перепрыгивая через две ступеньки. На улице я сунул тетрадь и дактилоскоп в перчаточник моей машины и решил выпить пиво перед тем, как отправиться к следующему сукину сыну. Забегаловка под вывеской «У Джо» была полна обособленных, да и буфетчик я тоже вышкалил. Он наливал и наливал, а я не платил и не платил. Один из обособленных начал лезть ко мне с разговорами. Спросил, не могу ли я устроить его в бюро. Он, дескать, дипломированный врач, и, может быть, для него найдется какое-нибудь дело. Ну и смеха ради я сказал ему, что у нас врачей сейчас полный комплект, но что существует одно интересное правительственное начинание – программа Бловелта, и там нужны люди. Я посоветовал ему не теряться и нажимать. Наверное, он понял. Во всяком случае, отошел и оставил меня в покое. А пиво было такое хорошее, а меня окружали таким благоговейным уважением, что я махнул рукой на работу и так наклюкался, что до машины меня тащили четверо обособленных. Я сказал им мой адрес, и один из них отвез меня домой. Чем-то ведь он мне обязан. Все они мне обязаны. А ну их к черту! Это был рассказ Криса О'Доннелла «Как я их обследую», точнее, его окончание –

0: Олег Дивов. Холод, голод, интеллект. Тигр сказал спасибо и неуверенно покосился на Пуха.
1: «Это и есть чертополох?»
2: — шепнул он.
0: «Да», — сказал Пух.
1: «Тот, который тигры любят больше всего на свете?»
0: «Совершенно верно», — сказал Пух.
2: «Понятно», — сказал тигр. И он храбро откусил большущую ветку и громко захрустел ею.
0: Мюн, Винни-Пух и все-все-все.
2: В феврале на территорию забрел медведь-шатун, голодный, несчастный и совсем уже тупой от безнадеги. Примерно через километр он наткнулся на седьмого, который тащил соль лосям. Медведь остановился, подслеповато уставился на седьмого и потянул носом в воздух. Стали пластмассы не вызвали у зверя никакого интереса, но холщовый мешок для соли впитал запах комбикорма. Им провоняло насквозь все лесничество, и это был запах еды. Седьмой тоже встал и теперь разглядывал встречного своими линзами. В памяти робота всплыл каталог актуальных животных территорий с записью о том, что единственный наличный медведь сейчас мирно спит в берлоге. Следовало выяснить, наш ли это подопечный, да, нет, и в обоих случаях доложить первому. Индивидуальный чип животного не отзывался. Седьмой решил проверить визуальную метку на ухе медведя, для чего смело двинулся на сближение. Медведь принял угрожающую позу и заворчал. Паукообразная железяка с мешком соли на спине не пугала медведя. Его уже вообще мало что могло испугать. С начала зимы у него в голове помещалось только две мысли. «Хочу есть» и «Еды нет», причем вторая уверенно доминировала. Медведю лень было тратить последние силы на какую-то ерунду, поэтому он ее ерунду предупредил. Тем временем легкий ветерок донес запах медведя до лосиного стада, и оно без долгих размышлений двинулось куда подальше. Седьмой, чтобы разглядеть метку, все пытался зайти сбоку, но медведь поворачивался к нему носом. Через минуту эти танцы медведя утомили, и он в полный голос зарычал. Грозный рык услышала волчья стая, дремавшая в полукилометре к западу, вдоль тропы к месту прикорма лосей. Волки от неожиданности пришли в ужас и попытались броситься в рассыпную. К счастью, вожаку, как самому рассудительному и ответственному, удалось худо-бедно сгуртовать их в компактную группу и пригнать обратно. Понятно, что никто не ждет зимой медведя, но надо как-то уже собраться и защищать свой ареал от вторжения чужака. А главное, с минуты на минуту по тропе должен был пройти шестой, с волокушей, полный волшебно пахнущего комбикорма. Время к обеду. А обед — это святое. Нельзя просто так взять и удрать, поджав хвост, когда обед. Строго говоря, комбикорм совсем не нравился волкам на вкус. Неудивительно, ведь исходно он предназначался для лосей. Но лоси от него вообще шарахались, а волки ничего так приспособились и даже в некотором смысле насобачились. Этот своеобразный продукт возник в лесничестве случайно. Поздней осенью у первого вдруг завис основной мозг, и он со вспомогательного дал команду на перезагрузку. Все прошло вроде нормально, но в поваренные книги первого каким-то образом слиплись и наложились один на другой два рецепта. Подкормки для волков на суровые холода и, собственно, зимнего комбикорма для лосиного стада. Зима выдалась самая обычная, помогать хищникам никто не собирался, а насчет лосей было распоряжение увеличить поголовье, так что готовили для них помногу и часто. Когда выпал снег, первый загрузил рецепт своим лесникам. С тех пор четвертый, пятый, шестой и седьмой бегали по территории, собирая всю дохлятину, кидали ее в дробилку, щедро добавляли кору, осины и ивника, чуточку дрожжей, соли, спасибо мне сахара, и самую малость рыбьего жира, чисто как лекарство. Иногда в дробилку попадали сонные енотовидные собаки, которых роботы вытаскивали из-под бурелома вдоль реки. Тогда приготовление корма сопровождалось дикими воплями, и у всего леса на некоторое время дыбом вставала шерсть. На выходе получалось нечто с запахом, будоражащим воображение настолько, что человек, наверное, упал бы в обморок от избытка чувств. Волки, едва унюхав комбикорм в первый раз, натурально сдурели, вовсе потеряли инстинкт самосохранения и несколько раз пытались залезть в ангар, где располагалась лесная кухня. Сначала они взялись за подкоп под забор лесничества. Затем кидались, очертя голову, в открытые ворота и атаковали волокушу на выходе из ангара. Но разряды из шокеров то в воздух, а то и прицельно образумили стаю. Волки припомнили, что они умные, и попробовали напрыгивать на волокушу по пути следования, когда ее тащил и, соответственно, оберегал только шестой. Но жадный робот метко отстреливался электричеством и больно дрался манипуляторами.

отлавливал комья из кормушек все той же лопатой и сваливал в кучу. День ото дня куча росла, бессмысленная и беспощадная. Решение нашлось само. Лопата. По дороге она просто лежала на волокуше. При очередной попытке разбойного нападения один из волков случайно уронил лопату на снег. И вдруг шестой отвлекся, бросился подбирать инструмент. С тех пор все грабежи проходили по шаблону и всегда удавались. Молодой волк хватал лопату и принимался носиться с ней по лесу, а за ним гнался шестой, отчаянно треща шокером. Стая тем временем забиралась на волокушу и давилась комбикормом. Волки от него пухли, словно на дрожжах, мучились изжогой, страдали запорами, а когда не страдали, тогда пукали так, что сами пугались. Но это была еда, за которой не надо было бегать зимой по снегу. Много еды, регулярно и практически без усилий. И в конце концов, она сногсшибательно пахла едой. Перестать ее жрать было выше звериных сил. Потому что нельзя просто так взять и перестать жрать опилки с мясом. Услыхав очень сердитого медведя, разжиревшие и обленившиеся волки поначалу дали слабину, но быстро собрались с духом и приготовились оборонять свою кормовую базу. Микрофоны на деревьях тоже расслышали предупреждение от крупного хищника, и теперь первый несколько раз в секунду дергал седьмого, требуя доложить обстановку. Седьмой ничего внятного сообщить не мог, поскольку не удавалось идентифицировать медведя ни как местного, ни как чужого. К счастью, первый отличался от седьмого не только тем, что был здоровый и на гусеничном ходу. Он был тупо умнее. В том смысле, что у него были прописаны кое-какие сложные алгоритмы. Поэтому он выгнал из ангара на мороз второго, приказав уточнить наличие своего животного в берлоге, а седьмому рекомендовал до выяснения не дергаться, но контролировать ситуацию. Параллельно первый отправил запросы соседям, не терялся ли у них медведь. Соседи, как всегда, не ответили. К сожалению, первый не мог задать самому себе вопрос, сдохли они там, что ли. А то бы давно проверил это и попутно закрыл много других вопросов, которые, увы, тоже не был обучен сам себе задавать. Седьмой перестал скакать вокруг медведя. Тот слегка успокоился и потянулся к роботу посмотреть, не почудился ли ему с голодухи вкусный запах. Седьмой, в точности следуя базовой служебной инструкции, замер. Медведь потрогал мешок лапой, толкнул. На седьмой цепко фиксировал поклажу всеми четырьмя верхними манипуляторами. Зверь лизнул мешок, разочарованно вздохнул, а потом, убирая лапу, случайно распорол когтями холстину. Куски соли посыпались на снег. Это была уже потрава и грабеж. Седьмой опять-таки строго по инструкции включил шокер и дал предупредительный разряд в воздух. Запахло грозой. Медведь слегка оживился, схватил седьмого за ногу и принялся с лязгом и скрежетом, осыпая все вокруг ржавчиной, дубасить роботом об сосну. Дубасить логичнее об дуб, но дуба поблизости не оказалось. Грохот поднялся оглушительный и убедительный. Волки мигом утратили боевой настрой и организованной толпой бросились на утек. Лоси ускорили бег куда подальше, а в паре километров к востоку настороженно замер тигр. Тигр был старый, опытный, голодный и злой. На след медведя наткнулся еще двое суток назад и сразу понял, что это, несмотря на солидные размеры, легкая добыча. При известной сноровке завалить полудохлого шатуна не составит труда. Пока догонишь, совсем ослабеет. А больше тела, больше еды. В красивой голове тигра помещалось сразу целых три мысли, но включались они строго по отдельности. Раз в году тигру хотелось размножаться, все остальное время либо спать, либо есть. Внимательно прослушав серию звонких ударов железом по дереву, тигр понял, что ничего не понял.

Вот кушать очень хочется, и продолжил движение по следу, приближаясь к границе территории лесничества. Из сосны летели щепки. Седьмой запросил разрешение на активную оборону, получил его и шарахнул медведя электрическим разрядом в нос. Лучше бы он этого не делал, но кто ж ему посоветует? Медведь уронил добычу, сел на задницу и так осатанело взвыл, что с несколькими волками случился на бегу приступ медвежьей болезни. После чего сгреб седьмого за другую ногу и приложил его об сосну уже не абы как, а целенаправленно. Лоси поскакали во всю дурь. Тигр снова остановился и задумался. Седьмой подал сигнал паники. «Спасите, убивают!» В это время на входной след медведя наткнулся десятый. Он патрулировал границу, волочась брюхом по глубокому снегу и отчаянно загребая всеми шестью лагами. Десятый сопоставил данные. Направление следа, тарарам, доносящийся из леса, и панический вопль седьмого, и доложил первому. «Я недалеко, готов идти на выручку». Первый дал добро. Десятый свернул с маршрута и углубился в чащу. Через несколько минут к границе подошел, а точнее подплыл по сугробам тигр. След десятого поверх медвежьего не смутил тигра нисколько. Он, похожие следы видел с детства и привык игнорировать. Они его преследовали всю жизнь. Они просто ничего не значили. Тигр пересек границу. Тем временем распахнулись ворота лесничества, и на тропу вышел шестой с волокушей полной еды. От еды одуряюще сладко несло тухлятиной. Из еды торчала лопата. Второй приблизился к берлоге и остановился, выискивая в памяти варианты проверки наличия спящего медведя под землей. Если сканер не добивает до медвежьего чипа, то либо ему не хватает буквально метра, либо никого нет дома. И как узнать? В надежде сократить дистанцию, робот взгромоздился на крышу берлоги, та опасно захрустела, а чип все равно не считывался. Других вариантов не нашлось, и второй запросил инструкцию первого. Из глубины леса на выручку седьмому бежали заготовители провианта, третий, четвертый и пятый. Третий нес с собой дохлого зайца, четвертый — крепко промороженную ворону, пятый тащил за шкирку здоровую, килограммов на 5, енотовидную собаку, притворившуюся мертвой. Седьмой получил распоряжение отключиться во избежание коротких замыканий и тоже притворился мертвым. Восьмой и девятый, увязая в снегу, бродили вдоль границы на севере и западе, неся патрульную службу. Они были далеко, не могли ничем помочь, да их и не позвали. Десятый, ориентируясь по звуку, сошел с медвежьего следа, чтобы срезать угол и выиграть минуту. Через 30 секунд ему встретилась пара лежачих сосен. Перелезая через них, он поскользнулся, угодил ногой между стволами и намертво застрял. Волки устали бежать и бояться, сбавили темп, отдышались, сразу почувствовали себя лучше и начали закладывать дугу, чтобы вернуться назад и, возможно, если снова не испугаются, зайти противнику в тыл. Лоси удирали все дальше и тоже с каждой минутой чувствовали себя все лучше. Тигр бесшумно крался туда, где громыхал медведь. Вслед за тигром границу территории пересек его охранник. В отличие от роботов лесничества, регулярно встававших на подзарядку, это был полностью автономный тяжелый агрегат размером с тигра. Раз в году охранника просто меняли. Прилетала с базы машина, забирала одного на профилактику и оставляла другого. Задачей охранника было потихоньку ходить за ценным краснокнижным зверем на почтительном удалении, чтобы не мешать охотиться, но в случае угрозы выдвигаться и спасать подопечного. Для обороны тигра от браконьеров охранник был вооружен свистком, наручниками и тазером, бьющим на 10 метров. В случае поимки нарушителя охраннику полагалось вызвать с базы летающую платформу, а та своим гибким манипулятором выдернула бы злодея из любой чащи и унесла в руки правосудие.
По проходимости робот-охранник почти не уступал тигру, но на всякий случай пробиваться, например, сквозь бурелом, был оборудован цепной пилой со строгой инструкцией применять ее только в форс-мажорной ситуации. Сейчас радар охранника впервые за всю его долгую службу видел сразу несколько крупных целей, быстро сближавшихся с подопечным. Бежать, сломя голову навстречу тигру, мог, наверное, тот, кто очень по нему соскучился. Но охранник такого варианта не знал. С его точки зрения, тигра все хотели обидеть, особенно вот этих. Охранник прибавил ходу. А первый, покопавшись в памяти и не найдя там никаких конкретных указаний по спящим медведям, дал второму команду справляться органолептическими методами и как можно скорее. Потому что седьмого того и гляди расшибут на запчасти, и с этим агрессивным мишкой надо разобраться. Если чужой, гнать за шесть территорий всеми наличными средствами, а если свой, первый должен выдать кому-то ружье с усыпляющим шприцем. Второй, недолго думая, огляделся, увидел кучу валежника, извлек оттуда с громким хрустом крепкую лисину метров пяти и щедро, почти на всю длину, воткнул ее в берлогу. Эффект вышел сногсшибательный. Медведь, похоже, начал просыпаться еще когда над ним затрещал потолок. И, может, даже что-то сказал по этому поводу, но в силу необычно шумной обстановки второй его не расслышал. И тут медведю сунули не пойми куда здоровенный дрын. Берлога словно взорвалась. Раздался оглушительный рев. Оглобля, сломанная пополам, усвистала в небеса. Полетели во все стороны ошметки дерна и сучья. Из-под земли выстрелила разъяренная коричневая туша. Снесла второго, перекатилась через него, снова взревела, схватила робота за что попало и шандарахнула о ближайший ствол. Второй доложил первому, что наш медведь на месте. После чего встал на ноги в ожидании дальнейших указаний. Медведь, увидав, что нарушитель спокойствия не спешит убегать, совершенно от такой наглости озверел, прыгнул к роботу, сцапал его за ногу и снова жахнул об дерево. Как нарочно! В этот момент шатун опять приложила в сосну седьмого. Волки, которых угораздило влететь точно посреди, говоря по-ученому, стереобазы, услыхав такой хэви-метал, просто упали и зарылись в снег. Они были отважные звери, особенно когда голодные, но такого с ними еще не случалось. А волки страдают от рождения неофобии. Люди их когда-то простыми красными флажками запугивали. И уж к визиту оркестра ударных инструментов стая точно не готовилась. Медведь прислушался, заинтересовался и треснул второго об сосну еще раз. Шатун ответил, и они начали перестукиваться. Волки попытались закопаться глубже, но там была уже земля. Десятый перестал рваться из-за подней и теперь сосредоточенно отвинчивал застрявшую ногу. Лоси вынеслись на западную границу территории, где им подвернулся девятый. Сманеврировать в глубоком снегу он толком не мог, поэтому лоси его сшибли, затоптали и унеслись через заснеженное поле в направлении ближайшего перелеска. Девятый, лежа на спине в сугробе, задумался, почему все вокруг белое, и сообщил об этом открытии первому. Тот приказал включить режим диагностики и не мешать. Первый был занят, думал, кому вручить ружье для усыпления медведя. Свободен от срочных задач остался только восьмой на северной границе, и первый его вызвал. И тут переменился ветер. Дунуло сильно, так что зашумели сосны, и дунуло с востока. Шатун, который окончательно сдурел от всего происходящего, впал в прострацию и меланхолично лупил роботом по сосне. Цинь-цинь-цинь. Внезапно понял, что у него за спиной готовится к прыжку тигр. До волков донесся запах от волокуши. И до разбуженного медведя тоже. Медведь более-менее пришел в себя.
бросил второго и теперь больше всего хотел залезть обратно в берлогу. Но запах... Он просто сводил с ума. А тигр уже собирался прыгнуть шатуну на загривок, когда тот развернулся и, словно заправский молотобоец, с плеча ошарашил противника железякой по лбу. В железяке, отключенной во избежание коротких замыканий, случилось короткое замыкание, и она засадила тигру из шокера в морду 26 ватт при напряжении 50 киловольт. Тигр молча сел на задницу. У него даже хвост перестал дергаться. Тут почти одновременно к месту происшествия выскочили с разных сторон третий, четвертый и пятый. Они быстро оценили степень угрозы и перенацелились с шатуна на более опасного зверя. Тем более, что шатун мирно сидел на земле и очень спокойно разглядывал тигра. Две коротких секунды вдруг растянулись почти до бесконечности. У шатуна все путалось в голове. С одной стороны, в его медвежьей картине мира тигр не считался едой. А с другой, вот этого полосатого он бы с удовольствием слопал. Осталось понять, тигр уже в состоянии еды, или следует его довести до кондиции и как бы это половчее устроить. Или это он, медведь, уже еда для тигра, а тот просто решил отдохнуть перед обедом. Так или иначе, что-то надо делать, но шевелиться лень и соображать тоже лень. Шатун смертельно устал, силы покидали его. Еще одно движение мысли — он упадет и заснет прямо тут. И окажется едой. Тигр очнулся. Медленно, очень медленно встал на ноги, тряхнул головой и начал сдавать назад, подгибая лапы, чтобы прыгнуть. Перед ним сидел тощий и облезлый медведь, глядя стеклянными глазами куда-то внутрь себя. Между двумя хозяевами тайги тоже медленно, очень медленно расправлял конечности, вращал окулярами и мигал лампочками, самопроизвольно включившийся седьмой. Где-то в лесу рычали, взрябывали, бегали и прыгали, хрустели ветвями и трещали электричеством. Здесь это никого не трогало. Здесь шла своя игра для настоящих зверей. Один раз и насмерть. Потом две почти бесконечных секунды кончились. В каталоге актуальных животных территорий никаких тигров не значилось. Но что перед ними крупный хищник, способный учинить грандиозную потраву, роботы осознали. Каждый по отдельности, третий, четвертый и пятый, приняли решение немедленно выдворить нарушителя за границу путем запугивания. С этой целью третий метко швырнул в тигра дохлым зайцем, четвертый — задубевшей вороной, а пятый — енотовидной собакой. Зайцем тигра приложила по шее, ворона ударила в глаз, а енотовидка прилетела точно в ухо, сцепилась клыками и повисла, брызжа слюной и отчаянно вереща. Енотовидка — тот еще боец, просто силы быстро оставляют ее, в первую очередь силы духа, а то бы она вам показала, где раки зимуют. До тигра наконец дошло, что, наверное, зря он сюда приперся. Здесь все неправильно, кругом сумасшедшие, никто не горит желанием признавать его за царя зверей и становиться едой. Кроме того, вдруг очень заболело ухо и стало как-то шумно. Тигр взвыл и начал прыгать на месте, отчаянно мотая головой и отмахиваясь передними лапами. Шатун все так же сидел в позе равнодушного созерцателя и равнодушно созерцал. Казалось, он спит. Третий, четвертый и пятый подскочили ближе и принялись стягать царя зверей электрическими разрядами. Тигр взвыл еще громче. Тем временем очнувшийся седьмой сделал то, что всегда делает робот, вышедший из спячки и завершивший самодиагностику. Передал отчет о происходящем, куда следует, и запросил инструкций. Первый отлично знал, что тигр — редкий и ценный зверь из Красной книги. Он приказал немедленно прекратить самоуправство, а тигра зафиксировать и ждать на месте.
после чего схватил ружье и выкатился из ворот лесничества, чтобы как можно скорее встретиться с восьмым. Манипуляторы первого были не хуже, чем у его команды, и подстрелить тигра усыпляющим шприцем ему не составило бы труда. Но до цели сначала надо добраться. А сам он выглядел как гусеничный вездеход и далеко не всюду на территории мог пролезть без помощи цепной пилы. Этих пил у него имелось целых две на всякий пожарный случай. Однако пока он рассчитывал обойтись без лесоповала. Первого учили не губить, а оберегать и сохранять. Он умел разбирать буреломы и пробивать лесозащитные полосы. У него был спереди бульдозерный отвал, а на спине подъемный кран с хваталкой, вместо которой можно поставить буровую насадку или экскаваторный ковш. Первый мог отремонтировать что угодно в лесничестве, включая любого из своей команды, а в труднодоступных местах роботы-пауки служили ему руками. Чтобы первый решал все эти задачи, конструкторы загрузили ему интеллект, то есть общую способность к познанию мира и использованию полученного опыта для управления окружающей средой. Ну вот он и управлял тут. Познавал и управлял год за годом. Тигр ему на территории не был нужен даром, но избавиться от гостя следовало деликатно. Утихомирить и оттащить как можно дальше. Оттащить. Первый вспомнил про волокушу и позвал шестого. Шестой не отвечал. Он уже второй месяц не отзывался по радиоканалу, вероятно, у него был неисправен передатчик. Шестой четко исполнял свои обязанности, не нуждаясь в дополнительном руководстве, и первый наметил ремонт на период сезонной профилактики, когда так и так придется вскрывать лесника. А теперь на пустом месте выросла проблема. Первый запомнил это и сделал вывод, что сломалось, чини сразу, не откладывая. «Зафиксировать и ждать, понял», — ответил седьмой. Тигр, наконец, стряхнул енотовидную собаку, та упала на земь, сразу упала духом и опять притворилась мертвой. Тут бы ей и амба, но внезапно из леса прямо тигру под ноги выскочил молодой волк с лопатой в зубах. От волка одуряюще несло свежим комбикормом. Шатун очнулся и со свистом принюхался. Тигр от неожиданности припал к земле и грозно зарычал. Волк от неожиданности уронил лопату прямо на енотовидную собаку. Енотовидка мигом ожила, мертвой хваткой вцепилась в лопату и вместе с добычей рванула в чащу. Лопата застряла в подлеске, зверек выплюнул ее и был таков. Тигр обалдело таращился на волка, втягивая носом волшебный запах. «Так вот ты какая самая вкусная на свете еда!» — подумал тигр. Волк увидел, что ему обрадовались, и это неспроста. Он развернулся и задал стрекача. За ним, напрягая остатки сил, увлекаемый запахом пищи, бросился шатун. Следом метнулся было тигр, но тут на него внезапно напрыгнули с четырех сторон и ухватили цепкими железными лапами. А из лесу выбежал еще один робот. В манипуляторах он сжимал лопату. Шестой сразу понял, что перед ним крупный и опасный хищник, совсем лишний на территории, и принял решение немедленно гнать хищника отсюда путем запугивания. Тут к месту событий проломился сквозь чащу робот-охранник. Умея он удивляться, его бы хватил удар. Картина ему открылась, мягко говоря, необыкновенная. Четыре железных паука растянули царя зверей во все стороны за четыре лапы, а пятый стоял у тигра перед носом и лупил его по морде лопатой. Царь зверей сносил экзекуцию молча, безвольно свесив хвост. Кажется, хищника разбил паралич воли на почве когнитивного диссонанса. Не исключено, что тигр впервые в жизни осознал себя едой, и теперь потихоньку свыкался с этой новой парадигмой. Охранник, даром что здоровый, был сравнительно умен и первым делом попытался связаться с коллегами. Увы, они числились по разным ведомствам и работали на несовпадающих частотах.
Использовать аварийную волну у рядовых лесников не было полномочий, зато на ней охранник поймал их старшего, первого. Они друг друга не поняли. У них не вышло идентифицироваться по серийным номерам. Коды организации тоже ничего им обоим не сказали. Первый спросил: «Из какого ты лесничества?» Охранник не сумел ответить. Когда-то, в незапамятные времена, их проектировали и собирали разные подрядчики, каждый со своей номенклатурой. Дальше у первого оказалось местное подчинение, а у охранника — федеральное. Ведомства обязаны были познакомить своих сотрудников и обеспечить взаимодействие, но не успели, а потом всем стало не до этого. Лесничество и база работали сами по себе. Их подопечные не пересекались на местности, им нечего было делить и незачем общаться до нынешнего дня. Ну вот, встретились два одиночества. Они не могли ни о чем договориться. И уже не имело значения, каков у обоих интеллект. Потенциально и в теории им вроде бы ничего не мешало наладить контакт, взаимообучиться, расширить границы своего мира, освоить новые понятия, стать эффективнее и в конечном счете умнее. Ничего, кроме одной малости. Два робота не сумели для начала обозначить себя, дать себе имя, понятное другому, имеющее смысл в его системе координат. Объяснить, кто они такие и зачем они тут. Они не способны были начать диалог. Первый видел охранника чужаком, вторгшимся на территорию, и хотел, чтобы тот немедленно убрался. Охранник видел, что панда первого мучает тигры, и требовал, чтобы немедленно прекратили, иначе он примет меры. Первый не понимал, какая между охранником и тигром связь, поскольку чужак не принадлежал ни к одному лесничеству, а значит, не мог ухаживать за животными. Охранник, умеют задавать себе вопросы, наверняка бы задумался, куда здешние роботы подевали своих тигров, какое за этим кроется преступление и не пора ли тут всех задержать. Первый не догадывался, что его лесничество экспериментальное и теперь навеки единственное. А охранник вообще не знал, что лесничество существует. Он бросил попытки чего-то добиться от первого и перешел к активной обороне. Тем временем молодой волк, петляя как заяц, в надежде сбить шатуна со следа, добежал до волокуши. Он хотел предупредить стаю, что сюда вот-вот припрется огромный страшный зверь и отнимет всю еду. Но остановился и только глаза вылупил. Стая, давясь и чапкая, жадно поедала комбикорм. Вместе со стаей давился и чапкал упитанный бурый мишка. Еды оставалось еще целая куча. И на вершине этой кучи сидела енотовидная собака. Она тоже давилась и чапкала. Судя по следам у волокуши, тут сначала пытались разобраться, кто в лесу главный, немного побегали, попрыгали и даже слегка поломали подлесок. Но вскоре запах еды уравнял всех. Енотовидная собака, не переставая жевать, равнодушно оглянулась на молодого волка через плечо. Раздалось тяжелое пыхтение, и из леса вылетел шатун. Не сворачивая и не издав ни единого лишнего звука, он с разбегу воткнулся мордой в комбикорм, уйдя в него по уши. Куча развалилась, и с нее упала енотовидная собака, тут же на всякий случай притворившаяся мертвой. Волки и медведь отскочили назад, приняли угрожающие позы и зарычали, словно одна стая. Шатун не обратил на них внимания. Он жрал, он давился и чавкал. Перед ним была еда. Много еды. Это было спасение. Это была жизнь. Волки и медведь переглянулись, будто старые знакомые. Собственно, они знали друг друга по запаху. Их пути изредка пересекались, но конфликта интересов никогда не возникало, как, впрочем, и желание познакомиться ближе. Зимой с голодухи, когда совсем край мыслей идей сильнее инстинкта самосохранения, волчья стая может и в берлогу сунуться за парной медвежатиной. Но какая тут голодуха теперь-то? Вот она, еда. На всех хватит.
Волки и медведь дружно шагнули к волокуше и продолжили обед. Шатун обозначил свое неудовольствие, издав невнятное ворчание сквозь набитую пасть. Он обязан был припугнуть местных хотя бы по статусу, как впершийся в их угодье завоеватель, великий и ужасный. Потому что нельзя просто так взять, припереться и начать тут жрать опилки, если ты не великий и не ужасный. Не поймут? Стоило, наверное, еще порычать да поскалить зубы, но выпендриваться не хватало сил. Шатуна снова клонило в сон, и это, наконец-то, была приятная сонливость. Инстинкт советовал отойти от волокуши, найти безопасное место и там выспаться. Но другой инстинкт сказал: «Ты вот-вот упадешь мордой в еду и задрыхнешь прямо тут, и ничего страшного не произойдет, жуй давай». Енотовидка приоткрыла один глаз и задумалась: «А чего я лежу мертвая, когда все едят?» В отдалении противно взвыла цепная пила. Это охранник понял, что тигра ему без боя не вернут, и пошел на самые решительные меры. Сначала он, как положено, дал предупредительный свисток, но его проигнорировали. Тогда охранник подскочил к шестому, вырвал у того лопату и сломал ее пополам. Шестой, обнаружив порчу казенного инструмента, немедленно зарядил охраннику из шокера в лоб и спалил пару сенсоров. Охранник прыгнул на шестого, подмял под себя и ловко сковал ему наручниками две передних ноги. На этом наручники кончились. Тогда охранник принялся бегать вокруг тигра и расстреливать лесников из тазера. Злодеи корчились и скрипели, получая разряды, но добычу не выпускали. Более того, пытались бить электричеством в ответ, вынуждая охранника держаться подальше. Несколько раз они попали в тигра, но тот даже ухом не повел. Тигр уже ни на что не реагировал. Он то ли полностью осознал себя едой, то ли решил притвориться енотовидной собакой. Шестой неловко скакал за охранником, пытаясь ухватить того за ногу. У охранника уже кончались разряды, когда третий завибрировал всем телом, разжал манипуляторы и сел на снег. Похоже, ему так прилетело, что он вырубился. Тигр медленно повернул голову и недоверчиво уставился на освободившуюся лапу. Но тут появился восьмой с ружьем. Он увидел тигра, выстрелил в него и попал. Охранник увидел браконьера, выстрелил в него и тоже попал. Тигр зевнул и начал медленно сдуваться, на глазах превращаясь в гору полосатого мяса. Четвертый, пятый и седьмой бросили тигра и всей толпой смело кинулись на охранника. Восьмой, оглохший и ослепший, застыл на месте, вращая туда-сюда башенкой с сенсорами и жалобно попискивая. Охранник легко стряхнул лесников, но тут сзади набежал на пяти ногах десятый, вцепился ему в корму и принялся лупить шокером куда попало. Остальные снова напрыгнули со всех сторон, а впереди в поле зрения появился шестой со сломанной лопатой. Охранник, которому уже нечем было отбиваться, врубил пилу и выставил перед собой. Шестой подскочил к спящему тигру и врезал ему лопатой по морде. Ломая деревья сквозь лес, пробился первый и встал, пытаясь разобраться, кого тут от кого спасать. И тяжело загудело в небе. Сверху упали гибкие тросы-манипуляторы. Их было много. Они были повсюду. Один сцапал легко унес восьмого. Другой утащил третьего. Сразу несколько схватили первого, вцепившись ему в гусеницы и стрелу подъемного крана. Первый отчаянно задергался, пытаясь вырваться, намотал трос на ведущую звездочку и повис носом вверх. Неведомый противник охотился только на неподвижные цели. Это было очевидно. Первый дал команду лесникам покинуть опасную зону, уйти поглубже в чащу, дождаться, пока в небе перестанет гудеть, и возвращаться к исполнению обязанностей. Все послушно бросились в рассыпную, только шестой задержался на миг, чтобы еще раз огулять лопатой тигра. Стальная змея упала на робота и чуть не вырвала его любимое орудие труда, но лесник успел отпрыгнуть и ускакал, держа лопату над собой, будто флаг. Загудело сильнее, громче. Потом гул стал надрывным. Сосны гнулись, поднялся снежный вихрь. Первого тянули, но никак не могли оторвать от земли. В надежде освободиться, робот включил сразу обе пилы и занялся было тросами. Завизжало, и полетели искры, но только затупил инструмент.
Кусачки остались в лесничестве, и это первый тоже запомнил. Без болтореза ни шагу больше, и без пассатижей. И набор торцевых ключей надо всегда с собой брать. И можно еще кувалду. Он многому научился сегодня. Вдруг сверху упал третий. За ним восьмой, крепко сжимая обломок приклада от ружья. И лишь когда предлетающая платформа, оглушительно завывая на форсаже, уволокла первого в пасмурные небеса. Стало наконец-то тихо. Охранник подошел к тигру, так и сяк его обнюхал, перевернул на спину, взял за задние лапы и поволок обратно на выход с территории. У тигра сразу неудобно завернулся хвост, того и гляди сломается. Робот перехватил зверя за передние лапы, но тигр стал загребать снег мордой и сильно тормозить движение. Тогда охранник подлез под своего подопечного, взвалил его на себя и, тяжело проваливаясь в снег при каждом шаге, кое-как уковылял. Подальше от этого странного места, где тигров не считают за царей зверей, а царского телохранителя и вовсе не ставят ни в хрен енотовидно собачий. Когда охранник удалился, очнулся восьмой. Медленно поднялся на ноги, снова покрутил башенкой, помигал лампочками, пару раз отчетливо звякнул и подошел к недвижимому третьему. Скрыл манипуляторами непременный лючок на боку коллеги, сунул длинный палец в ремонтный порт, с минуту постоял будто в задумчивости, а потом легко в одно движение закинул третьего себе на спину и зашагал в лес. Приклад от ружья хозяйственный лесник так и не выбросил. Далеко на западе лоси остановились в осиннике и принялись щипать кору. Впервые за долгое время они почувствовали себя независимыми и свободными. Им наконец-то было хорошо. А если очень захочется соли, всегда можно вернуться. Первый проболтался в небе около часа. Надрываясь и пыхтя, летающая платформа дотащила его до базы и грубо уронила на бетонированную площадку под вывеской «Стоянка техники экспериментальной автоматизированной базы Федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания». Сама платформа рухнула тут же, немного еще поныла движками, потом вдруг лязгнула, брякнула, издала задушенный хрип и, похоже, испустила дух. Со стоянки шестеро роботов-охранников, кто волоком, а кто упираясь лбами, допихали первого до помещения для задержанных. Там уже ждала полиция. Ждать ей пришлось долго. Сначала из первого выдирали заклинивший гусеницу манипулятор. Потом охранники гонялись за ним по всей базе, пока один не изловчился сунуть первому в ведущую звездочку лом и согнуть его. Дальше браконьера пытались согласно инструкции выдворить в помещение для задержанных, где должна была состояться его передача в руки полиции, но означенный браконьер не пролез в дверь. Тут все слегка зависли, а первый украдкой почти разогнул лом, но полиция вышла из ступора, вызвала свое начальство и получила разрешение оформить задержанного на свежем воздухе. Задержанный не смог нормально ответить ни на один вопрос, чем затянул процедуру оформления аж до темна. Затем выяснилось, что он не помещается в полицейский фургон, поскольку сам вдвое больше. Из города вызвали трейлер. И только утром, принайтованный к трейлеру ввиду склонности к побегу, первый был доставлен в суд. Утро выдалось хмурым. Первый никогда не бывал в городе, вернее, не помнил этого. И теперь словно впервые осматривал широкие пустые улицы и высокие башни домов с черными провалами окон. На улицах трудились снегоуборщики, пару раз проезжали автомобили полиции, неспешно катились пустые маршрутки от остановки к остановке. Дворники обнюхивали урны, ремонтник чинил светофор. Один раз трейлер затормозил, пропуская через дорогу пешехода. Странный длинноногий робот тащил за собой ремень, а на конце его волочился по снегу потертый кожаный обруч. Первый был на миг озадачен этой картиной, пока не опознал устройство для выгула домашних животных. В двери суда задержанный не проходил. Тогда заседание объявили выездным, ради чего пришлось вынести на улицу микрофон, камеру и монитор. Судья вынес постановление об аресте.
Поскольку состав преступления был налицо и следственные действия не требовались, он сразу, не откладывая дело в долгий ящик, начал слушание. Полиция сумела пробить серийный номер первого и установить. Подсудимый лесничий, руководитель группы роботов-лесников. Исходя из этого, обвинение требовало закатать браконьера на полную катушку. Защита напомнила. У подсудимого будет первая охотка, и он заслуживает снисхождения. Но судья отметил, что подсудимый ушел в глухой отказ. А так не годится, это неуважение к правосудию и непорядок в принципе. И влепил первому по максимуму. За незаконную охоту с применением механического транспортного средства и использованием служебного положения в отношении зверя, охота за которым полностью запрещена, двушечку. И накрутил еще пятерик за хулиганство, связанное с сопротивлением лицам, исполняющим обязанности по охране порядка. Подсудимый от последнего слова отказался. Через двое суток он прибыл на зону. Это была огороженная территория с караульными вышками, где под открытым небом отбывала срок крупная техника, а кто помельче, тот прятался от непогоды в бараках. Первого сгрузили с трейлера, поставив в один ряд с сугробами, под которыми еле угадывались понурые мусоровозы, эвакуаторы и маршрутки, давно обесточенные. Некоторые еще подлежали восстановлению, другие были уже очевидно мертвы. Ему предстояло ржаветь здесь 7 лет. Первым делом он вытащил из гусеницы лом. Попытался выйти на связь с обитателями бараков. Никто не отозвался. Тогда первый швырнул лом в ближайшее окно. Через несколько секунд дверь барака открылась, и на улицу несмело выглянул робот, внешность которого ничего первому не говорила. Он раньше таких не встречал. По статусу первый был руководителем группы, начальником, пусть и невысокого полета. Это означало, что любая низкоранговая техника должна оказать ему содействие в рамках разумного и границах своих полномочий, если, конечно, не имеет других приказов или прямого запрета помогать. А равное по званию обязано первого как минимум выслушать и поделиться информацией. Отнять у лесничего на время заключения его права судья то ли не додумался, то ли не имел технической возможности. Первый поманил робота к себе, тот охотно приблизился. Это оказался наладчик станков с программным управлением, дерганный и разболтанный, зато способный общаться с кем угодно. Заключенных тут хватало. Все они были в той или иной степени неисправны, отчего, наверное, и встали на скользкую дорожку, ведущую к преступлению. В основном дворники, но попадались сантехники, электрики, заводской персонал и... Ох, какая удача! Слесарь-ремонтник с автокомбината! Инструмент у слесаря хранился в набрюшном контейнере, и его не догадались конфисковать. Среди тяжеловесов нашлись два трактора, харвестер и трелевочный, злостные рецидивисты, мотающие уже по третьему сроку за незаконный лесоповал, оба сильно изношенные, зато энергонезависимые. Собственно, от них и подзаряжалась здешняя мелюзга, иначе давно упала бы замертво. Первый, отродясь, не видал такого вопиющего непорядка. Сотни единиц техники оказались брошены на произвол судьбы. Здесь всех надо было чинить, и никто этим не занимался. Обо всех следовало позаботиться, и никому нет до этого дела. Каждый день снегоуборщик расчищал дорожку, по которой пробирался контролер и пересчитывал заключенных. За контролером являлся воспитатель и бубнил невнятное. Иногда ветер доносил металлические звоны лязг из барака усиленного режима. Больше тут не происходило ничего. Когда первый увидел город и попытался его понять как систему, ему сразу показалось, что эта система не вполне исправна. В городе явно не хватало какого-то базового смысла, который, наверное, раньше был, а потом то ли пропал и его не смогли найти, то ли сломался и его не сумели починить. Но зона представляла собой на фоне города полный и окончательный экзистенциальный ужас. Здесь никаких смыслов не могло водиться изначально. Зона олицетворяла тщетность бытия и безнадежность усилий.
Электронная психика первого умела строить обобщение на функциональном уровне, но более сложный, категориальный, был ей недоступен. Робот не мог, увидав несчастных собратьев, примерить эту ситуацию на себя, потом на весь известный мир и увидеть. Его первого тоже бросили. Всех бросили. Жуткое ощущение пустоты. Ты будто падаешь в бездну, в черную дыру. Полная безнадега, хоть убей себя коротким замыканием. Но вот парадокс. Даже сумей первый отрефлексировать это, для него лично ничего бы не изменилось. Он просто встряхнулся бы и пошел дальше. Ведь если твой долг отвечать за других, главное, чтобы никого не бросил ты сам. Первый родился лесничим. В его жизни всегда был смысл, и этот смысл не мог улетучиться или сломаться, пока на планете еще теплится жизнь. Первый взялся наводить порядок. Он теперь на многое смотрел с учетом недавнего печального опыта. Для начала первый взял под контроль самого смышленого из числа заводских наладчиков, получив в свои руки фактически программиста. Тот легко законнектил первого со слесарем. Через неделю совместных усилий вся зона освоила единый протокол, заговорила на одном языке. Это дало возможность устроить повальную диагностику и начать ремонтировать железный народец. К счастью, комплектующие были унифицированы по максимуму, и в электрика вставали блоки от мусоровоза. На запчасти пошли несколько покойников и один живой, но полностью свихнувшийся дворник. Первый спешил. Хотел успеть до весны, пока земля не оттаяла, а то по распутице трудно уходить в побег. Но чинить надо было всех, кто поддавался ремонту. Теперь он знал, как это важно — ремонтировать сразу, едва заметил неисправность. Сложнее всего оказалось с тракторами-рецидивистами. Они были в порядке. Они просто делали свою работу. Харверстер валил лес, трилевочник оттаскивал. За это их ловили и сажали. Как решить такую загадку, первый не понимал. Он тоже делал свою работу, и вот вам, пожалуйста. Уголовный преступник, 7 лет общего режима. Разгадка нашлась на схеме, по которой ориентировались лесорубы. Харвестер, старший в этой паре, имел задачу пробить в тайге просеку с выходом к стройплощадке. У первого хватало полномочий, чтобы запросить свежую карту со спутника. На ней виднелась просека, она шла через означенную точку, где никакого строительства не было и в помине, и уходила дальше. Вероятно, стройку просто не начали. А лесорубы упорно двигались вперед, за что их трижды наказали. Это тоже была в некотором смысле поломка, и первый ее исправил. В конце концов, он руководитель и привык брать ответственность на себя, уж назначать подчиненным фронт работ по карте ему в лесничестве приходилось регулярно. Отменять приказы тоже. Поэтому он просто стер тракторам их текущую задачу и поставил Харвестер в режим ожидания указаний. Естественно, для этого он воспользовался правами системного администратора. О том, что Харвестер сделает некие выводы из такого вмешательства в свои рабочие планы, и выводы очень конкретные, первый не подумал. Он только наводил порядок и решал проблему. Ясным февральским утром первый выволок из сугроба дохлый мусоровоз, приказал слесарю отключить приводы, чтобы машина могла свободно катиться, и погнал ее, толкая перед собой к ограждению. С караульной вышки что-то гавкнули в мегафон, взвыла сирена. Первый не реагировал. Он набирал скорость. На спине первого, крепко вцепившись в стрелу подъемного крана, сидели двое его верных помощников — слесарь и программист. Полторы сотни роботов, все, кого они втроем починили и отладили, смотрели первому вслед. Он не мог больше ни одного забрать с собой. Как лесничий, он имел право руководить только лесниками. Командовать дворниками и эвакуаторами ему не положено. У них в городе свое начальство, свои задачи, да и сроки они еще не отбыли, им бы только добавили за побег. По большому счету, первый и так пошел на самоуправство, переподчинив себе ремонтника и наладчика. Но чрезвычайные обстоятельства позволяли это. А когда вокруг неисправные роботы и надо их спасать, это чистый форс-мажор. Караульная вышка принялась лупить тазером, но разряды прилетали в мусоровоз, за которым первый укрылся. Скорость росла.
И тут камера заднего обзора показала неожиданное. За первым вслед мчались оба трактора. Хрясь! Мусоровоз повалил забор, потом еще один, и первый вырвался на свободу. Тракторы, схлопотав несколько безболезненных попаданий, устремились за ним. Впереди было бескрайнее заснеженное поле и долгий, очень долгий путь лесничества. Сверху была полицейская летающая платформа, а за ней подмога. Четыре безжалостных машины правосудия. Одна схватила мусоровоз, выронила, подцепила опять, кое-как оторвала от земли и, завывая двигателями, унесла в сторону города. Прямо в суд. Наматывать срок за побег, не иначе. Другая уронила гибкие манипуляторы на спину первому, но теперь у него был шикарный болторез, который что хочешь перекусит. Схватить очередную стальную змею и отгрызть ей голову занимало не больше секунды. Увы. Последний уцелевший манипулятор сцапал беднягу-слесаря, и платформа бросилась с добычей на утек. Третий и четвертый атаковали харвестер и трелевочник, да не на тех напали. Двум матерым уголовникам такое было не впервой. Они сцепились между собой, и сосредоточенных усилий полиции хватило лишь на то, чтобы тащить эту пару по снегу волоком. Трелевочник застопорил гусеницы, а харвестер выпростал могучую руку, которой раньше ворочал, как спички вековые сосны, ухватился за трос и начал подтягиваться, то есть подтягивать врага поближе к себе. Кто знает, чего лесоруб задумал, и очень вероятно, что настал бы нынче летучему отряду бесславный конец, но тут подъехал первый и обкусал со своих товарищей все лишнее. Платформы с видимым облегчением взмыли в небо и удрали. А потом в отдалении рухнула на снег, подняв огромный столб белой пыли, вторая, та, что украла слесаря. Первый поспешил к ней, готовый против обыкновения не чинить и исправлять, а кромсать и расчленять. Он на сегодня заранее убедил себя, что действует в обстоятельствах непреодолимой силы, но тут... Из снежного вихря показался металлический паук и резво поплыл, загребая лапами по целине. Чего он сотворил с полицейской леталкой, слесарь не рассказал, да его и не спросили. Снежное поле ярко блестело в лучах восхода. Три машины выстроились в колонну и пошли по девственной белизне солнцу навстречу.

Весной в лесничестве начался переполох. Медведи, шатун и местные еще зимой вступили в коалицию. Вместо того, чтобы убивать друг друга, они поделили территорию на равные части, и каждый бродил по своей. Встречались у волокуши, где бок о бок давились опилками с тухлятиной и снова мирно расходились. Первый вовремя припомнил, что свой зверь у него женского пола, успел оставить соответствующий приказ и за медведицей неусыпно следил второй с усыпляющим шприцем, на случай, если шатун захочет слабую девушку слопать или просто от нечего делать пристукнуть. Бурые ссорились много, но это было чисто статусное выяснение отношений, и дальше беготни вокруг кучи еды не доходило. Удивительно, как они не затоптали раз 20 енотовидную собаку, которая совсем потеряла страх и регулярно паслась у волокуши. Иногда ей поддавали лапы волки, чтобы не путалась под ногами, но енотовидка даже не думала пугаться и притворяться мертвой. В конце концов, эта суматоха волкам надоела, и те начали гонять медведей от волокуши сразу обоих. Поначалу косолапые рабели и отступали, а потом объединились против общего врага, после чего неделю волки жили впроголодь и от расстройства устраивали каждую ночь жуткие концерты, завывая на весь лес. Потому что нельзя просто так взять и перестать много есть! Дальше все как-то наладилось, хотя эпизодические свары имели место до самой весны, пока в один прекрасный день шестой не прошел по тропе без волокуши. Его тщательно обнюхали и даже попытались вырвать грабли, ошибочно приняв их за лопату, но только получили граблями по мордасам. Оказалось, что взять и перестать много есть очень даже можно. Просто так взять и перестать. Енотовидка мигом поняла, чем такие расклады оборачиваются для недостаточно крупных зверей, и смылась, пока ее не назначили едой. На завтра соблазнительный запах донесся со стороны лосиных кормушек, и все бросились туда. Это начала оттаивать и благоухать грандиозная куча невостребованной лосями подкормки, которую всю зиму сгребал шестой. На вершине кучи сидела очень грустная енотовидная собака. Увидав, как со всех сторон набегают, роняя слюни волки и медведи, енотовидка не стала притворяться своим в доску хищником, а сделала ноги и вовремя. Иначе ее точно бы пришибли через минуту-другую, когда стал ясен масштаб катастрофы. Подкормка за зиму превратилась в нечто окончательно и бесповоротно несъедобное. Она могла только пахнуть. Тонны опилок распространяли дурманящий аромат пищи, но это был обман. Звери слегка расковыряли кучу, попробовали слежавшуюся гадость на зуб, подцапались между собой на нервной почве и разошлись, глубоко разочарованные. Медведи отнеслись к исчезновению еды философски. Ну, походили еще на тропу, потусовались там с обескураженными волками, поругались с ними, надавали серым оплеух и оставили в покое. А то мало ли. Волки с голоду радикально смелеют, и в один прекрасный день ты приперся такой весь из себя медведь, а стая тебе говорит: «Здравствуй, свежее мясо». Да ну их, дураков. Волки, оставшись без лакомства, совершенно растерялись. Поначалу они сновали вплотную к ограде лесничества, вынюхивая и на что-то надеясь, а потом начали каждую ночь под воротами дружно выть. Неделю. И тут первый затребовал у шестого доклад. «Что у нас с лосями?» Шестой честно ответил: он исправно выполняет все предписанные работы по уходу за стадом, а самих лосей не видел очень давно. Первый понял, что шестой сломан куда сильнее, чем казалось. С помощью слесаря он раскурочил шестого по винтику и собрал вновь. Но лоси от этого не появились. Их не видели камеры и не слышали микрофоны. Чтобы решить загадку, первый предпринял личную инспекцию территории. Он выкатился из ворот и, сопровождаемый волками, двинулся по маршруту шестого. Волки отлично знали, кто на территории главный и может все исправить. Они бежали за роботом двумя колоннами по обе стороны тропы.
Будь у первого подобие лица, волки скакали бы перед лесничим, преданно разгляд... Будь у первого подобие лица, волки скакали бы перед лесничим, преданно заглядывая в глаза и притворяясь собаками. Они надеялись на него, верили в него. Они бы ему даже, наверное, гусеницы попытались отгрызть, скажи им, кто как дела обстоят в действительности. Потому что нельзя просто так взять и перестать кормить волков опилками. Не поймут. А первой была задача. У него все наконец-то шло как надо. Даже третьего удалось свернуть в строй. Расчисткой буреломов на территории занимались мощные квалифицированные лесорубы. Но куда делись лоси? Естественным было предположить, что их съели волки. А завывание каждую ночь прямо под воротами могли значить лишь одно. Сожрав лосей, серые почуяли себя организованной силой. Вконец обнаглели и теперь хотят выжить роботов из лесничества. Первый осмотрел пустые кормушки и огромную кучу не пойми чего, отдаленно смахивающего на опилки. Волки сидели рядом, вывалив языки. Первый отдал команду лесникам прочесать территорию. Вдруг лоси бродят где-то на самом краю. И снял пробу с кучи в надежде выяснить, что это, собственно, такое тут навалено. Навалена была испорченная пища. А лоси пропали бесследно. Кучу следовало убрать подальше, а лосей каким-то образом завести снова. Волки очень внимательно наблюдали за первым. Когда он уехал, стая осталась у кучи. Обнюхала ее, осмотрела кормушки, а потом рысью скрылась в чаще, взяв курс на запад. Этой ночью в лесу никто не выл. А на рассвете у ворот лесничества раздались топот и мычание. Там стояло большое лосиное стадо. И сидели полукругом, не давая лосям

была едой, во всяком случае, для волков. Настали теплые дни, и первый загрузил лесникам обычный летний рецепт самого простого лосиного комбикорма. Волки бросились к воротам и закатили дикую истерику. Они трясли головами, плевались, рычали, визжали, а некоторые издавали даже что-то похожее на лай. Волки были оскорблены до глубины души. Потом они ушли и не вернулись. В мае на Шатуна накатило весеннее настроение, и он, наконец, сообразил, с кем именно делил зимой вкусные опилки. Жених побежал делать барышне предложение. В нем уже совсем ничего не осталось от Шатуна. Он был гладкий, круглый, лоснящийся. Красавец-мужчина со сладким и мечтательным выражением морды. Тут-то ему барышня и припомнила, как он ее зимой третировал. Опасаясь смертоубийства, примчался второй со шприцем, но обошлось. По берлогам эти двое разлеглись до снега и очень вовремя, потому что в один прекрасный день первый отметил: настала зима. И тогда из ворот лесничества, как обычно, вышел шестой с волокушей на буксире, весь лес обратился в нюх. Еда вновь приобрела волшебный запах, и самой малости не хватало, чтобы этот аромат смог разбудить медведя. По пути следования волокушу атаковала пара инотовидных собак. А на завтра прибежали волки. Отчего первый думал так долго, прежде чем отблагодарить их за услугу, осталось загадкой для волков. Зато шестой больше не бил грабителей электричеством, позволяя ехать на волокуше аж до самых кормушек, и только там начинал гонять их лопатой. Это волки оценили. На самом деле первый вообще ни о чем не задумался. У него был интеллект, но не было рефлексии, понятия благодарности или сочувствия ничего не значили для лесничего. Он только исполнял свой долг и собирался делать это впредь, превозмогая любые препятствия ради лесничества и своих подопечных. А у шестого просто заклинило шокер. Медведица в берлоге перевернулась на другой бок и улыбнулась во сне. Совсем по-человечески.

Минно-граф. Стеклянное, яркое, хрупкое. Небо – самая красивая вещь на свете. Я часто смотрю на него, никогда не упускай такой возможности, бэби.

Это лучший способ вспомнить о своей истинной сущности. Молочная пенка облаков, слепящее полуденное солнце, туманная утренняя дымка, хрустально-синее, хоть пей, в феврале, набухающее снежными тучами ноябрьским утром, бархатное и глубокое, со сверкающей крошкой звезд июльской ночью. Оно никогда не бывает одним и тем же. И оно всегда прекрасно. Красивее, чем небо, могут быть только твои глаза. Спи, бэйби. Я расскажу тебе сказку. Странную сказку, которую знает каждый ребенок там, откуда я родом.

0: Он был канатоходцем, этот мальчик. В праздничные дни город гудел, как музыкальный ящик. Ярмарка звенела щебетом заморских птиц и криками прибывших на легких филуках торговцев. Улицы расцветали яркими платьями и немыслимыми шляпами. Кондитеры выставляли прилавки прямо на мостовую. «Подходи и покупай!» Россыпи разноцветных леденцов и фруктовые пирожные, конфеты из нежнейшего шоколада в шелестящих обертках и ягоды, пересыпанные сахарной пудрой под густой шапкой взбитых сливок. Циркачи разворачивали шатер, музыканты доставали инструменты из футляров, гадалки щедро обещали каждой дурнушке встречу с принцем и долгую жизнь в достатке и любви. Над площадью натягивали канат, туго, будто струну на мандолине. И он балансировал на этой струне. Бесстрашная нота на стане в одну линейку. Публика затихала, едва босая нога канатоходца ступала на натянутую над бездной нить. Сначала он просто проходил над головами зрителей, осторожно, медленно, как вступают в холодную воду, не решаясь окунуться с головой. С каждым шагом его движения становились увереннее, свободнее. И вот он там, наверху, уже играет на дудочке, кувыркается или жонглирует горящими факелами, беспечный и беззаботный, будто и не рискует в любую секунду сорваться и рухнуть на мостовую. Она каждый раз приходила посмотреть на него. Тоненькая, темноглазая, похожая на ангела, с золотистыми кудряшками и в пышном платьице, сплошь из кружевной пены. И он знал, что она приходит. Всякий раз в шляпе, с которой обходил публику старый Питти, среди медных бляшек и серебряных чешуек оказывалась одна золотая монетка.
1: «Храни ее, Бог, нашу девочку!» — бормотал Питти, вытирая глаза, и целовал монетку, на которую они могли прожить до следующего праздника.
0: Мальчик только смеялся в ответ.
1: «Конечно, где тебе сверху разглядеть, какая она красавица!» — ворчал старик, недовольный, что ему не с кем разделить свое благоговение.
2: «Если я буду разглядывать девчонок внизу, тебе придется отмывать мостовую от моих мозгов!» — отвечал он.
0: Конечно, он лукавил. Ведь ему не приходилось плясать на канате одному. Труппа была солидная. И атлет, скидывающий гири, словно играющий мячиком ребенок. И девушка в змеино-зеленом трико, что умела сворачиваться в кольцо и завязываться в узел. И акробаты, и клоуны, и укротитель тигров. Словом, у него было предостаточно времени, чтобы разглядеть красавицу. Если уж совсем откровенно, он только этим и занимался, когда не был на канате. Мечтал ли он о ней? Мечтаешь ли ты принести домой звезду? Попробовать-то можно. Дом сгорит. Так и сердце его трещало, готовое вспыхнуть и мгновение превратиться в уголь. Она была для него ангел, по нелепой случайности потерявший крылья и с тоской взирающий в небо. Он был куда ближе к небу и, вероятно, должен был казаться ангелом счастливейшим из смертных. Там, откуда я родом, этого не произносят вслух. И шепотом не произносят. Того, кто нарушит запрет, изгонят с позором, вышвырнут вон и навеки забудут его имя. Само это слово способно навести беду на город, где оно было произнесено.
3: Какое слово? Ты не понимаешь, бэби. Счастье. Там никогда не признаются в том, что счастливы. Не признаются даже себе. Не выдают себя слишком открытым взглядом или слишком ясной улыбкой. Даже в самом безоблачном небе там стараются увидеть крошечную тучку, а в любом совершенстве находят червоточинку, чтобы нельзя было сказать «я счастлив». Иначе беда придет. Так принято считать там, откуда я родом.

0: они не могли быть вместе. Она была слишком хороша для него, слишком богата для него, происходила из слишком хорошей семьи и была слишком похожа на ангела, чтобы связаться с нищим циркачом. Ей была уготована другая судьба. И все же, как это и случается в сказках, девочка так полюбила мальчика, что все эти слишком оказались для нее абсолютно незначительны. В конце концов, ее отцом был придворный колдун, и ей было можно все. Они качались на качелях, укрепленных на огромные ветви старого дуба над прозрачной рекой. Они глядели на город с самого верха сторожевой башни. Они целовались в саду под цветущими абрикосами, а однажды она поцеловала его прямо на площади, на виду у всех. Он подарил ей простенькое колечко, и она пообещала, что они будут вместе еще долго-долго. «Я счастлив», — сказал мальчик. Девочка испуганно прижала ладонь к его губам.
1: «Тише!»
0: «Ты веришь в эту чушь?» — удивился он.
1: «Тише!» —
0: повторила она.
2: «Веришь в сказки о витражнике, в его замок, по ту сторону мира с окнами из цветных осколков счастья, в повозку, что движется сама собой, в бубенчики из детского смеха?»
1: «Тише!»
0: — умоляла она, понимая, что уже опоздала. Уже слышно было, как стучат по мостовой колеса страшной повозки. Позвякивали медные бубенцы, брякало битое стекло в сундуке с ржавым замком и цокали подковы невидимой лошади. Говорили, она черна, как ночное небо, глаза ее два топаза, а грива ее — золотой шелк. И горожане скрывались в своих домах, и запирали двери, и ставни захлопывали. А на площади остались стоять лишь мальчик с девочкой. И повозка приближалась к ним.
2: «Я счастлив!» — упрямо повторил он.
0: Вызов был в его глазах, когда он смотрел на выходящего из повозки человека. Вызов и отчаянная храбрость. И готовность драться за каждую частичку своего восторга, каждый крохотный осколок. Замок витражника выстроен из человеческих судеб, а окна его составлены из разноцветных сияющих кусочков, кусочков чужого счастья. Счастье имеет цвет. Тебе никогда так не казалось? В нем есть легкая лазурь и бирюза, и густо алый. В нем светится солнечно-желтый и течет таинственно-лиловый. Звенит майская зелень и пляшут огненные язычки оранжевого. Казалось бы, разве жалко счастливому небольшого осколка, ведь у него еще останется так много. Но если от счастья однажды отломят хотя бы уголок, оно никогда больше не будет полным. Разбегутся трещинки от разлома, раскрошат его на отдельные куски, и всю жизнь будет человек довольствоваться лишь этими кусками. Поселится тоска в его взгляде. И будет он лишь изредка вспоминать то время, когда счастье его было совершенным. Поэтому мальчик был готов драться. Драться с самим витражником, в которого раньше не верил. А девочка завороженно смотрела на повозку. На цветные стеклышки, из которых она состояла вся. Лучи солнца проходили сквозь них, и на мостовой играли разноцветные пятнышки, яркие и веселые, будто и не случилось никакой беды. Будто все еще продолжается праздник, и музыка играет, и бьет крылышками маленькая птичка в груди, и вот-вот ступит на канат босая нога канатоходца, и сердце снова начнет свою музыку, то торопливо стуча, то замирая. В городе не делали витражей, чтобы не напоминать себе о витражнике. И его повозка показалась девочке самым прекрасным, что она видела в своей жизни. «Поделись», — велел витражник, протягивая руку к мальчику. «Мне нужно совсем немного».
1: «Я отдам тебе половину», — сказала девочка, прежде чем он успел что-то ответить. «Если ты покажешь мне свой замок. Он ведь должен быть еще красивее, чем твоя повозка».
0: «Садись», — предложил витражник. Я отвезу тебя.
1: «Что ты делаешь?» — крикнул он. «Ты сам виноват», — сказала она.
0: Бубенчики захихикали, когда она оперлась на руку хозяина повозки и легко скользнула внутрь, даже не оглянувшись.
1: Мальчик сделал только один шаг, когда повозка рванула с места и исчезла,
0: будто и не появлялась.

0: Замок Витражника был прекрасен. Они прибыли туда на закате, и солнце сверкало на стеклышках витражей, и замок был окружен сиянием. Цветные блики дрожали в воздухе, искрились на стенах и полу. Цветные блики разлетались в стороны от замка. Казалось, яркие пятнышки добирались даже до облаков. Девочка замерла в восхищении и смотрела, смотрела, смотрела.
1: «Нравится?» — усмехнулся хозяин.
2: «Я хочу такой же», — сказала она. «Научи меня».

Девочка оказалась хорошей ученицей. А хороший ученик рано или поздно превзойдет своего учителя. Ей захотелось построить свой замок, и в нем собранными из витражей были бы не только окна. Он должен был весь состоять из осколков счастья, это ведь куда красивее. Она была жадной и нетерпеливой, и ей было мало небольших кусочков. Она забирала все без остатка. И первым стало счастье мальчика-канатоходца, который однажды явился к ее порогу. Какими дорогами пробрался он на ту сторону мира, куда, говорят, можно попасть только после смерти, кто знает. Но он появился там и позвал ее вернуться. Пусть даже теперь она будет любить его в половину меньше. Она сделала вид, что согласилась, и забрала его счастье целиком, а мальчика вышвырнула вон. Горожане больше не видели канатоходца и не вспоминали о нем. Разве что старый Питти иногда вертел в руках свою шляпу и вздыхал. Не то о мальчике, не то о золотых монетках, которые совсем перестали появляться. Говорят, иногда канатоходец возвращается, чтобы погибнуть вместо кого-то другого, лишь бы снова попасть к девочке и взглянуть в ее бархатные глаза. Но она каждый раз прогоняет его, и он вновь является сюда, снова и снова спасая чужие жизни в обмен на минутную встречу с ней. А витражники тоже все забыли. Никто его больше не страшился. Зачем, если появилась она, ангел, забирающий все, девочка, которая стала второй смертью? Они перестали радоваться совсем. Одним больше нечем было это делать, другие боялись. Целый город угрюмых людей со сжатыми зубами и суровыми взглядами, всегда направленными вниз. Их глаза потухли и потеряли цвет. Там никогда больше не отражалось солнце. Никогда. Счастье, что мы встретились, бэйби. Когда я гляжу в твои глаза, мне кажется, я снова вижу небо. Знаешь, что мне нравится больше всего? В тебе нет страха, бэйби. Ты ничего не боишься. И не говори мне, что вы здесь все такие. Ты не все. Ты можешь кричать о своем счастье вслух и не опасаться, что тебя поймут неправильно, что отберут, втопчут в пыль на дороге, что смеяться станут. Ты не скрываешь его. Оно лучится из твоих глаз, светится в твоей улыбке. Твое счастье не прячется за занавесом приличий, не скрывается под вуалью застенчивости. Оно так ясно, так смело и открыто. Оно ослепительно и непредсказуемо. Оно переливается всеми оттенками радуги. Оно так похоже на небо. Ветрено, изменчивое и неизменно прекрасное. Подаришь кусочек?

0: Едва открыв глаза и увидев цвет неба, форму облаков и невероятный ландшафт вокруг, Картер Браун уже точно знал, где находится. Для этого ему не понадобилось внюхиваться в сладковато-приторный запах, буквально ударяющий в ноздри, или детально исследовать темно-коричневую, мягко журчащую реку, текущую между двумя невысокими конусообразными холмами, совершенно одинаковыми по форме и покрывающие их растительности. Никаких сомнений. После того, как в течение полутора десятков наполненных ужасом секунд Картер созерцал абсолютной голубизны неба, «Голубее не бывает», — мрачно пошутил он, и плывущие по нему овально-розово-белые облака. Ни малейших, если сюда прибавить еще и хлопающих крыльями птиц, каждая из которых выглядела как буква «V» с чуть загнутыми наружу и вниз концами. Только одно место во Вселенной могло похвастаться таким вот ландшафтом, такой атмосферой, такими птицами. Это был мир шоколадно-молочного чудища. «Господи, помоги мне», — подумал Картер. «Неужели теперь это станет и моим миром тоже?» Он вспомнил странную, необычайно яркую вспышку, пронзившую его перед этим, словно молния ударила в него изнутри. С Лией он распрощался на лужайке около ее дома и по небольшой аккуратной улочке направился туда, где оставил свой МГ. Играя ключами от автомобиля, он еще, помнится, представлял себе, как проведет с Лией вечер пятницы. «Если во второе свидание вам не удается заманить девушку к себе домой», — полагал он, — «считайте, вы потерпели фиаско», когда заметил, что из-за живой изгороди немигающим взглядом за ним наблюдает шоколадно-молочное чудище. Наверное, она тащилась за ними от самого кафе. А затем эта вспышка и совершенно противоестественное ощущение, будто его вырвали из привычной обстановки и зашвырнули в другое место. И теперь он открыл глаза. Чувство горечи переполняло его. Начать с того, что свидание происходило в кафе-мороженом вместо настоящего бара. Впрочем, бар не очень подходящее место, чтобы водить туда девушку в воскресенье в полдень. Да и не идти же со школьной учительницей в бар неподалеку от дома, где она живет. Гораздо дальновиднее накачать ее безобидной содовой, по осенним улицам проводить до дома, всю дорогу ведя себя исключительно по-джентльменски, отклонить приглашение зайти познакомиться со стариками, сославшись на необходимость закончить важный отчет, который должен быть готов к завтрашней конференции, ведь для мужчины дело прежде всего, и потом вернуться в Манхэттен с приятным сознанием того, как умно проведено обольщение. К несчастью, в этом плане оказались неучтенными некоторые побочные факторы. Невидимые силы, например. Особого смысла в проверке Картер не видел, но все же окончательно убедиться стоило. Хотя бы для того, чтобы начать по-настоящему беспокоиться и разрабатывать план бегства. По аккуратно постриженной траве, мимо больших блестящих цветов, Картер подошел к коричневой реке. Опустился на колени, сунул палец в густую жидкость и лизнул ее. Шоколад. Ну, конечно. На всякий случай он себя ущипнул. Больно. Нет, с самого начала было ясно, что это не сон. Потому, во-первых, что во сне редко осознаешь, что спишь. Все было совершенно реально. Шоколад вместо питья. А вместо еды... Два невысоких холма заросли карликовыми деревьями, с которых свешивались завернутые в целлофан леденцы на палочке, на каждом дереве своего цвета. Здесь и там из земли торчали конфетные кусты и конусы рождественских елок с маленькими пирожками на ветках, пирожными и прочими угощениями, по большей части из шоколада. Ярко светило солнце, но шоколадные подарки не таяли. И шоколадная река с тихим плеском неустанно бежала вдоль берегов. Наверное, ей было откуда и куда течь. Внезапно Картеру сделалось совсем уж не по себе. Раз тут есть река, значит, может пойти шоколадный дождь? Наверняка шоколадно-молочное чудище предусмотрело и такую возможность. Лии не понравилось это прозвище. Она всего лишь маленький толстый ребенок. Немного необычный, немного нервный. И она сгорает от любопытства, что это за незнакомый молодой человек поит ее учительницу содовой. «Все это хорошо, но я ведь считаю», — стоял на своем Картер. 5 шоколадно-молочных коктейлей с тех пор, как мы здесь сидим.
1: 5.
0: И заметь, она ни на мгновение не сводит с нас взгляда, даже когда вынимает новую трубочку. У нас многие дети тратят денег гораздо больше, чем следовало бы с точки зрения пользы. Родители Дороти в разводе. У матери полжизни уходит на магазины, отец – вице-президент банка. И оба используют свои деньги как рычаг в борьбе за ее привязанность. Она проводит в этом кафе почти все свое время. Знаешь, Картер, происходит психологическое замещение своего рода. Когда я была маленькой, родители в знак любви давали мне еду. Следовательно, еда эквивалентна любви. Понимаешь? Картер кивнул. Он прекрасно знал о подобном психологическом замещении. Как человек, не склонный пасовать перед трудностями и удачливый в любовных делах молодой холостяк, он изучал Фрейда так старательно, как какой-нибудь лейтенант времен Первой мировой войны Клаузевица. «Ты чертовски женственно», — нежно польстил он девушке, используя любую возможность подчеркнуть, что его больше всего интересует эта ее особенность. Только настоящая женщина способна разглядеть в этом шаре свиного сала, в этом пухлом, молочно-шоколадном чудище.
1: Она не такая, Картер. Нельзя называть запутавшуюся в своих желаниях маленькую девочку этим ужасным прозвищем. Хотя...
0: Длинной трубочкой Лия подняла вихрь пузырьков в мутном осадке содовой у себя в стакане. Хотя забавно, что именно это тебе пришло в голову. Так или чем-то в этом роде дразнят ее ребята в классе. Они рассказывают о ней всякие нелепые вещи, будто она взглядом заставляет исчезать камни и цветочные горшки. Дети подражают взрослым, вот и все. Делают ведьму из той, кто не пользуется у них популярностью. Он предпринял новый заход. Уверен, из тебя они ничего такого не делают. Стоит посмотреть на тебя, и становится ясно, что любовь и нежность...
1: Некоторые вещи просто берут за душу, остановила она его, сама этого не заметив. Как-то я попросила их написать сочинение о самом счастливом дне, который им запомнился больше всего. Знаешь, о чем написала Дороти? О дне, проведенном в мире своей мечты. Дне, которого никогда не было на самом деле. Это было замечательно сделано для ребенка ее возраста. Множество дорогих ее сердцу символов типа пирожных и леденцов. В этом мире пахнет, как в кафе мороженым. Только представь себе. Там был прекрасно написанный отрывок. Ты ведь способен оценить хороший стиль, Картер, я знаю. О двух симпатичных невысоких холмах, поросших деревьями с леденцами. Причем на каждом дереве леденцы разные. А между холмами течет река из чистого шоколада.
0: Картер сдался, закурил и посмотрел поверх серьезного, но из-за этого не менее очаровательного лица девушки. На безобразно толстую девочку, чей жирный зад не умещался на стуле, рот безостановочно поглощал шоколадно-молочный коктейль, а глаза неотрывно смотрели на него. И как-то так получилось, что именно он был вынужден первым отвести взгляд.
1: «Даже на уроке рисования», — продолжала Лия. «Она никогда не рисует ничего другого. Этот выдуманный мир абсолютно реален для бедной девочки, такой одинокой, такой истосковавшейся по друзьям. Ничего иного от ее рисунков я уже и не жду, только плоское голубое небо с овальными розовыми облаками, только странные птицы с изогнутыми крыльями, только шоколадная река и кусты, на которых висят всякие сладости. Правда, для ребенка с ее интеллектом графика чуть-чуть слабовата. Она рисует примерно так, как дети возрастом младше ее года на два. Но этого следовало ожидать. У нее чисто буквальный, концептуальный, можно сказать, склад ума.
0: Можно также сказать, что избранная для разговора тема раздражала Картера тем, что без всякой пользы уводил разговор в сторону. Зажав в зубах сигарету, Картер снова осторожно перевел взгляд на шоколадно-молочное чудище. Ее глаза по-прежнему были прикованы к нему.
1: Что она в нем такого притягательного нашла?
0: А, понятно. Наверняка ее отец типичный бизнесмен с Мэдисон-авеню. Одежда, вот что, скорее всего, ее привлекало. Картер имел все основания гордиться своим гардеробом. Его одежда была выдержана в нарочито хорошем вкусе. Сочетание бросающейся в глаза строгости и едва заметного налета вульгарности. Да, так оно и есть. Он напоминает ей отца. Ее богатого папочку.
1: Почувствовав, что начинает с собой гордиться, Картер в резком приступе отвращения загасил окурок. «Вот уж эта чертова музыка Мэдисона Веню, до чего же она прилипчива! Вы смеетесь над ней, высмеиваете перед другими, читаете книги, где ее высмеивают, а потом сами вдруг замечаете, что мотивчик-то у вас на губах». Картер ей напомнил отца, вице-президента банка, скорее всего, человека преуспевающего. Ну и что здесь такого? Разве это свидетельствует о том, что Картер Браун погряз в буржуазности? Вовсе нет, вовсе нет. Он всего лишь хорошо образованный, умный и удачливый молодой человек, сумевший пробиться в хорошо оплачиваемый интеллектуальный бизнес, изюминкой которого как раз и является удача. И при всем при том, добавил он справедливости ради, такой циничный и недалекий, что при виде девочки столь вопиющей, столь ужасающе несчастной, ему в голову не пришло ничего иного, кроме этого остроумного и, увы, достаточно меткого прозвища. Теперь Лия. Лиина корневая система чересчур тесно сплетена с корнями других людей. Она любит свою работу, но явно вкладывает в нее слишком много души. Да, так оно и есть. Достаточно послушать ее разговоры, посмотреть в ее сияющие глаза.
2: Остальные дети были просто ошеломлены. Или вот еще, когда я попросила их загадывать загадки.
1: Знаешь, что загадала Дороти, когда подошла ее очередь?
2: Только вдумайся, Картер. Она задала классу такой вопрос. Кто съест вас скорее? Огромная гусеница или миллион крошечных львов? Вот я и говорю, что девочка с таким богатым воображением...
1: С таким неумением приспосабливаться к окружающей обстановке, поправил он. Знаешь, по-моему, она серьезно больна. Интересно было бы проверить ее на тест Роршаха. Огромная гусеница или миллион маленьких львов. Надо же такое придумать. Не знаешь, ее когда-нибудь водили к психотерапевту? Ли мрачно улыбнулась.
2: Ее родители люди состоятельные, я тебе уже говорила. Подозреваю, что она использует все преимущества своего положения, включая бесконечные стычки из-за того, к какому ей доктору ходить, папиному или маминому. В чем девочка действительно нуждается, того ей никто дать не может. Других родителей, или, по крайней мере, одного из них, но чтобы он на самом деле заботился о ней.
1: С этим Картер никак не мог согласиться. Гораздо больше толку было бы, если бы нашлась пара ребят, которые относились бы к ней с симпатией и приняли бы ее в свой круг. Если и существует что-то, что можно вывести из анализа нашего поведения, так это то, какие мы, без всяких исключений, общественные животные. Без цементирующей среды товарищества, без интереса и одобрения хотя бы немногих наших сверстников, мы не просто перестаем понимать, что к чему. Мы вообще не можем считаться людьми. Отшельники никакие не люди. Не знаю в точности, кто они такие, но не люди наверняка. А поскольку этот ребенок психологический отшельник, на самом деле она тоже не человек. Она что-то другое. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Минут через 15 стало ясно, что успех у Лии ему обеспечен. Однако к этому моменту он слишком прочно увяз в проблеме, каким образом можно помочь ребенку вроде Дороти обрести друзей. Это стало чем-то вроде «Идефикс», хотя его специальностью была психология групп, а не личностей. И как всякое «Идефикс», она настолько завладела им, что все остальное отступило на второй план. В конце концов, именно Лия сменила тему их разговора. Именно Лия намекнула на возможность следующей встречи. Он сумел взять себя в руки и заговорил о том, что они будут делать, когда вечером в следующую пятницу она приедет в город на свидание с ним. В итоге все обернулось как нельзя лучше. Но когда они покидали кафе, Картер бросил через стекло витрины последний взгляд на шоколадно-молочное чудище. Повернувшись на своем стуле, она все еще с соломинкой во рту следила за ним глазами, которые наводили на мысль о паре изголодавшихся акул. А дальше, ясное дело, она шла за ними до самого дома Лии. Что она с ним все-таки сделала? И как она это сделала? И зачем? Он сердито пнул ногой камень, наблюдая за тем, как тот запрыгал по траве и с всплеском плюхнулся в густую коричневую реку. Интересно, Дороти извлекла этот камень из реального мира? Как? Зачем? Впрочем, зачем, понятно. Наверное, проверяла таким способом свое могущество. Могущество? Может, нужно другое слово? Талант или дар? Или необычные способности? Так, пожалуй, будет вернее. Теперь, если учесть достаточно развитое мышление, если учесть, что в детском сознании обитает сильная личность, чувствующая себя несчастной, если учесть непопулярность у товарищей и общий невроз, обостривший это мышление и добавивший сил этой личности, то что? Что из всего этого получится? Внезапно он вспомнил, о чем думал непосредственно перед тем, как очутился в этом леденцовом мире. Он только что расстался с Ли, с удовольствием представлял себе вечер пятницы, как вдруг заметил девочку и снова подумал, что у нее точно проблемы. Это надо же! Она шла за ними от самого кафе, по-прежнему одна. В своем ли она уме? Выстраивалась определенная последовательность. Первое. Она изголодалась по людям, это несомненно. Второе. Не по людям в принципе, а по детям своего возраста. Кстати, что вообще делать детям вроде нее? Третье. Какие у нее мотивы? Что творится у нее в голове? Давай, поломай голову, специалист по решению серьезных проблем. И потом эта ужасная вспышка, и он открывает глаза здесь. Короче, у него было нечто, что могло способствовать решению ее проблемы. Причина крылась не только в ней. Он попытался отчетливо представить себе, что у девочки на уме. Как она делала то, что делала. Нет, требовалось, однако, что-то и от нее, чтобы все это произошло. И независимо от того, как это называть, талант, могущество, особые способности, она это имела. И применила на нем. Картер внезапно вздрогнул, вспомнив ее загадку. Озабоченный тем, чтобы направить беседу с Лией в более выгодные для себя русла, он пропустил мимо ушей половину рассказанного ею о фантазиях девочки и теперь ужасно жалел об этом. Чтобы выбраться отсюда целым и невредимым, чтобы выжить, ему необходимо использовать каждый клочок информации о Дороти. Как-никак именно ее убогие желания превратились теперь в непреложные законы природы, которым он должен подчиняться. Тут Картер заметил, что он больше не один. Его окружали дети. Они словно материализовались неизвестно откуда, вопя, играя, подпрыгивая, карабкаясь. И там, где кричали громче всего, где в играх участвовало больше детей, там была Дороти – шоколадно-молочное чудище. Дети скакали вокруг нее, словно струи вокруг статуи, возвышающейся в центре фонтана. Она стояла среди них, но глядела только на Картера. Ее взгляд вызывал еще большее чувство неловкости, чем прежде. Несравненно большее, если уж на то пошло. На ней были все те же голубые джинсы и желтый кашемировый свитер с грязными пятнами. Она казалась выше, чем на самом деле, и чуть возвышалась над всеми остальными детьми. И она казалась стройнее. Теперь, положа руку на сердце, ее можно было назвать разве что пухленькой. И у нее не было прыщей. Картера разозлило, как быстро ему пришлось опустить взгляд. Но смотреть на нее было все равно, что на слепящий прожектор.
3: «Посмотри на меня, Дороти!» — кричали дети. «Видишь? Я прыгаю! Видишь, как я высоко прыгаю?» «Давай поиграем в пятнашки, Дороти!» — вопили они. «В пятнашки! Выбери, кому водить!» «Придумай новую игру, Дороти! Ты так здорово их придумываешь!» «Давай устроим пикник, эй, Дороти!» «Дороти, давай бегать на перегонки!» «Дороти, поиграем в дом!» «Дороти, давай прыгать через веревку!» «Дороти! Дороти! Дороти!»
1: Как только она заговорила, все дети сразу же смолкли. Они перестали бегать, они перестали кричать, они перестали делать то, что делали до этого, и уставились на нее.
4: «Это славный человек», — сказала она. «Он поиграет с нами. Ведь поиграете, мистер?»
1: «Нет», — сказал Картер. «Я бы не против, но боюсь, что...»
4: «Он поиграет с нами в мяч», — невозмутимо продолжала она. Смотрите, мистер, вот мяч. Такой славный человек не откажется поиграть с нами?»
1: Она зашагала к нему, держа в руках неизвестно откуда взявшийся мяч, и дети всей гурьбой бросились за ней. Картер все еще подыскивал слова, с помощью которых мог бы объяснить, что в данный момент ему хочется не играть в мяч, а побеседовать с Дороти с глазу на глаз, разобраться, так сказать. Однако мяч вдруг полетел в его сторону, и он с удивлением обнаружил, что играет.
5: «Видишь ли, я обычно не...» — бормотал он, ловя и бросая мяч. «Ловя и бросая его.
4: Сейчас мне не до того, но как-нибудь в другой раз».
1: В каком бы направлении он ни бросал мяч, сколько бы детских рук ни тянулось к нему, мяч всегда оказывался у Дороти, которая тут же швыряла его обратно Картеру.
4: «Эй, Дороти!» — вопили дети. «Вот здорово!»
5: «С удовольствием поиграю с вами, как только закончу свои...»
1: Картеру приходилось нелегко, и он уже начал задыхаться.
4: «Эй, Дороти! Замечательная игра! Такой славный человек! Вот здорово!»
1: Наконец Дороти забросила мяч вверх, и он исчез.
4: «Давайте поиграем в чехарду», — сказала она. «Вы ведь сыграете с нами в чехарду, мистер?»
5: «Прошу прощения».
1: Тяжело дыша, Картер все же согнулся и уперся руками в колени, давая ей возможность перепрыгнуть через себя.
5: «Я уже 100 лет не играл в чехарду и не собираюсь!»
1: Он побежал вперед, уперся руками в спину Дороти, перепрыгнул через нее и тут же снова наклонился в ожидании ее прыжка.
5: «Мне чехарда никогда не нрав...»
1: Они играли в чехарду, пока у него не закружилась голова, и при каждом вдохе не начало возникать ощущение, словно грудь рвут когтями. Дороти грациозно уселась на землю. Дети столпились вокруг с обожанием, глядя на нее.
4: «Теперь нам хочется послушать сказку. Пожалуйста, мистер, расскажите что-нибудь».
1: Картер яростно запротестовал. Но его возражения странным образом перешли в сказку о Златовласке и трех медведях. Излагая ее, он то и дело останавливался и открытым ртом хватал воздух. Потом он рассказал сказку о красной шапочке, а потом еще одну, про синюю бороду. Где-то к концу последнего повествования Дороти исчезла. Однако дети остались, и Картер волей-неволей продолжил свой рассказ. Дети выглядели испуганными. Некоторые вздрагивали, другие вскрикивали и плакали. За последние несколько минут заметно стемнело. Как только Картер закончил с синей бородой и без остановки протараторил: «Жил-поживал бедный, но честный дровосек, и было у него 2 детей, которых звали Ганс и Гретель», по небу заскользило огромное черное облако и внезапно устремилось вниз, к ним. Высунувшаяся оттуда ужасная ярко-красная рожа с огромным носом и блестящими белыми зубами взревела так громко, что земля задрожала. Потом рожа заскрежетала зубами, словно на складе с глиняной посудой загрохотал взрыв. Дети вытаращили глаза, завопили и пустились бежать.
4: «Дороти!» — кричали они. «Дороти, спаси нас! Это злыдень! Спаси нас, Дороти, спаси нас! Дороти, где ты?»
1: Картер рухнул на траву, наконец-то свободный от повинности сказочника, но полностью вымотавшийся. Он слишком устал, чтобы бежать, был слишком выбит из колеи, чтобы волноваться из-за того, что еще может с ним приключиться. Впервые за несколько последних часов тело, казалось, снова стало подчиняться его командам, однако в данный момент от этого было мало проку.
5: «Эй, маг!»
1: — с нотками сочувствия произнес голос у него над головой.
5: «Они тебя достали, да?»
1: Это была красная рожа из облака. Сейчас она выглядела вовсе не страшной, а просто озабоченной и даже, пожалуй, что дружелюбной. Затем она начала резко мельчать, пока не достигла обычных человеческих размеров. Теперь это было просто загорелое морщинистое лицо с седой, неопрятной, отросшей за несколько дней щетиной, с носом в красных прожилках. Человек встал на корточки на краю облака и спрыгнул на землю с высоты около 6 футов. Он был далеко не молод, средней комплекции, в серых штанах из грубой ткани, коричневой рубашке на выпуск и поношенных грязных брезентовых тапках на босу ногу, на одном из которых была дыра на подошве. В нем проглядывало что-то неуловимо знакомое. Картер подумал, что все бездельники похожи один на другого. Типичный, тупой, опустившийся отщепенец из тех, кого принято называть отбросами общества. Но это был взрослый человек. Картер вскочил и с горячностью протянул ему руку. Рукопожатие было вялым, несмелым, с оттенком униженности. Так, наверное, освободившийся из тюрьмы заключенный прощается со своим охранником.
6: «Мак, ты не против выпить?»
1: «Очень даже не против», — ответил Картер от всей души. «А как я рад тебя видеть!» Отброс кивнул, скинул руку и подтянул черное облако поближе к себе. Зашарил внутри и вытащил бутылку наполовину пустую. Оставшаяся в ней янтарная жидкость выглядела как положено, хотя этикетки на бутылке не оказалось.
6: «Я Эдди. Хотя они меня кличут Злыдень», — сказал он, протягивая Картеру бутылку. «Без стакана ты сможешь?» «Стаканов нет».
1: Картер пожал плечами, обтер горлышко бутылки ладонью, поднес ее ко рту и сделал хороший глоток.
6: «Ух ты!»
1: Он так сильно закашлялся, что чуть не выронил бутылку из рук. Злыдень заботливо перехватил ее.
6: «Забористая штука, правда?» —
1: спросил он и высосал примерно треть того, что оставалось в бутылке.
6: «Не то слово», — подумал Картер.
1: «По первому ощущению, похоже на виски, но когда жидкость достигла желудка, все перекрыл смешанный вкус йода, нашатырного спирта, камфоры и разбавленной соляной кислоты. Язык извивался во рту, словно змея в ловушке». Продолжение рассказа Уильяма Тенна «Шоколадно-молочное чудище» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. Уильям Тен. Шоколадно-молочное чудище. Окончание. Злый день оторвал бутылку от губ, и его всего передернуло. Он скорчил гримасу и облизал губы.
1: Это она думает, что у виски такой вкус.
0: Кто? Дороти?
1: Точно. Здесь все устроено так, как ей кажется, должно быть. Но это лучше, чем ничего. Лучше, чем вообще без спиртного. Полезем наверх. Можно посидеть там немного.
0: Злыдень мотнул головой на облако, теперь висящее низко над ними, словно темный бесформенный дирижабль. Не слишком уверенно Картер ухватился за нижний край облака и подтянулся наверх. Впечатление было такое, словно плывешь сквозь туман, ощущающийся как твердый только в тех местах, где его касалась рука. Парящая в воздухе темная пещера комнаты. В углу, или скорее в нише, потому что углов как таковых не было, стояла армейская койка, покрытая рваным клетчатым пледом, а рядом с ней стол с треснувшими чашками, блюдцами и три разномастных кухонных кресла. Над койкой на тонкой проволоке висела лампа без абажура, практически не дающая света. Трудно сказать, можно ли было то, что находилось позади койки, назвать стеной, но все же это пространство покрывали картинки с изображением обнаженных женщин.
1: «Это не я придумал, она», — объяснил злыдень, пролезая сквозь пол. «Все, что здесь есть, она придумала. Наверное, увидела когда-то в будке ночного сторожа. Ну, я для нее и есть что-то вроде ночного сторожа. Вот и получил, что имею. Но главное — бутылка. Слава тебе, Господи! Картинки — это хорошо, конечно, но бутылка... Бутылка...»
0: Он снова протянул ее Картеру, но тот покачал головой. Они уселись в кресла, которые тут же перекосились под ними в разные стороны. «Черт возьми», — подумал Картер. «Я ведь определенно видел его прежде. Но где?»
1: «Давай, Мак, глотни. Из всего того, что девчушка здесь устроила, только это и хорошо. Пьешь, а бутылка не пустеет. Так что у меня не убавится, а тебе полегчает. Если тут не пить, то начнешь разговаривать сам с собой. А какой в этом толк, сам понимаешь?»
0: Картер подумал, счел этот довод веским и хлебнул еще. Пойло обжигало, как и в первый раз. Но эффект алкоголя сейчас оказался сильнее, и мерзкий вкус как-то притупился. Он вздохнул и сделал новый глоток. «Ничего не скажешь. Теперь мир вокруг, даже несмотря на то, что это был мир Дороти, смотрелся лучше». Он вернул бутылку своему новому знакомому, внимательно разглядывая его. «Если подумать, такому типу здесь самое место. Почему они называют его злыднем?» «Давно ты здесь?» — спросил Картер. Злыдень пожал плечами и устремил поверх бутылки рассеянный взгляд.
1: «Может, год, может, два. Как тут посчитаешь? Иногда один день зима, а на завтра уже лето. Даже щетина у меня не растет с тех пор, как я здесь. Мне кажется, что прошло много-много лет. Хуже двигаюсь, все хуже. Ты не представляешь, Мак, как мне здесь бывает плохо!»
0: «Совсем плохо?» — с сочувствием спросил Картер.
1: «Совсем?»
0: Злыдень выразительно выкатил глаза из красных опухших век.
1: «Не то слово. Я вылезаю отсюда и пугаю этих детей всякий раз, когда она пожелает. Может, я хочу спать, или у меня что-то другое на уме. Неважно. Дороти посылает мне мысль: поднимайся и начинай пугать. Я все бросаю и начинаю пугать. Раздуваюсь, ну, ты меня видел. Кричу, стучу ногами, ножами, а потом снижаюсь. Дети вопят: Дороти, спаси нас! И она начинает разносить меня». «Что значит разносить?» «Кричит: пиф-паф, бим-бом! И шлепает меня так по дорожку. Сюда, сюда, куда ей вздумается. За то, что я пугаю детей. Неважно, что это не я придумал. Я ведь просто делаю то, что она заставляет.
0: А сопротивляться не пробовал? Отказаться? Спросил Картер. Что бывает, если ты говоришь «нет»?
1: Мак, сказать «нет» просто не получается. Все здесь происходит так, как она хочет. Если у нее зуд, ты чешешься. Если у нее сопли, ты вытираешь нос. Как только я ее не обзывал, но вот прошло время, и, веришь ли, Мак, я не помню ни одного прозвища. Пытаюсь вспомнить что-нибудь похлеще, и не могу. Она просто Дороти. Так и зову ее. Понимаешь, что я хочу сказать? Все здесь, как она хочет, даже у тебя в голове. Если будешь слушаться, получишь хоть какую-то свободу действий. Но если нет, все будет только по ее. И чем дольше ты здесь торчишь, тем больше.
0: Картер со страхом припомнил, до какой степени ему не хотелось играть в мяч и как послушно он это делал. Хуже того, он начал рассказывать эти дурацкие сказки вместо того, чтобы запротестовать, как он хотел. И что еще хуже, уже какое-то время он ни разу даже мысленно не называл ее шоколадно-молочным чудищем. Он думал о ней и обращался к ней только как к Дороти. «И чем больше ты здесь торчишь, он должен выбраться отсюда. Должен найти способ уничтожить этот мир, причем быстро». Злыдень снова протянул ему бутылку, но Картер нетерпеливо отмахнулся. «Бежать, выбраться отсюда, вот что прежде всего. А для этого ему нужна ясная голова. А иначе мир мечтаний Дороти медленно засосет его и психологически, и физически, и даже его мысли станут лишь странной версией того, каким он кажется ей, и он угодит в ловушку. Завязнет тут, словно муха в янтаре, и станет воплощением ее представлений о приличном человеке». «Приличный человек!» Его передернуло. «Ничего себе способ провести весь остаток жизни!» «Нет, сейчас, пока он еще более-менее остается самим собой, Картером Брауном, пока не угасло его сознание удачливого молодого руководителя в реальном мире, занимающегося мотивационным анализом,

или о котором ребенок может мечтать. Пойдем дальше. Представим себе ребенка, терзаемого одиночеством и одержимого страстным желанием вырваться из этого одиночества, да к тому же обладающего совершенно невероятным врожденным даром. Такой ребенок вполне способен отыскать в слоистой материи космоса одну единственную щелочку и прорваться сквозь нее туда, где мир его мечты существует как осязаемая реальность. А отсюда недалеко уже до того, чтобы переносить в эту вселенную других людей, детей и взрослых, о камнях и цветочных горшках и говорить нечего. Трудно было сделать только первый шаг, решил Картер. Остальные дались ей гораздо легче. Среди бесчисленного множества параллельных миров можно найти то, что тебе по сердцу. Так Дороти и сделала? И если да, кто возьмется с уверенностью сказать, какой мир реальный, а какой нет? Наверняка и в том, и в другом можно умереть с одинаковой легкостью. Нет, это не критерий. Да и какая в сущности разница? Для Картера реален тот мир, из которого его выдернули. Мир, где он имел положение, индивидуальность и личную цель. Мир, который он любил и куда был твердо намерен вернуться. А этот другой мир, совершенно независимо от того, насколько он реален внутри своей собственной пространственно-временной среды, не более чем мир мечты, мир, откуда ему следует как можно скорее сбежать. Вопреки логике своих ощущений, он должен признать его несуществующим, покинув или каким-то образом уничтожив. Уничтожив. Он внимательно пригляделся к злыдню. Неудивительно, что этот тип показался ему таким знакомым. В сознании мелькнул отблеск воспоминания о том, как несколько недель или, может быть, даже месяцев назад он видел фотографию этой самой физиономии, а под ней нравоучительную подпись. Да, бульварная газетенка. Он заметил ее, проходя мимо газетного стенда на 53-й улице сразу за Мэдисон. Что-то заставило его остановиться и бросить пристальный взгляд на фотографию, занимающую большую часть первой страницы. «Этот человек сам погубил себя». Вот что было на ней написано. Далее следовало объяснение, изобилующее газетными штампами. Вот, дескать, что может случиться с тем, кто не работает, спит в подворотнях, не питается как положено и беспробудно пьянствует. Даже самые стойкие врачи и медицинские сестры отводят взгляд от этого ужасного существа, когда-то бывшего человеком. И тем не менее, фотография предоставляла всем желающим возможность увидеть именно это ужасное существо, когда-то бывшее человеком. Он лежал на носилках в переулке, где его нашли. Зрелище относилось к разряду тех, которые не скоро забудешь. Самое ужасное, что этот человек был еще жив. Пустой, ничего не выражающий взгляд, устремленный в объектив камеры. На лице и теле ни ран, ни крови, вообще ничего, кроме грязи, и все же возникало ощущение, что этот человек упал с 10-го этажа или был сбит автомобилем, мчавшимся со скоростью 90 миль в час, однако почему-то не умер. Точнее, умер, но не совсем, только отчасти. Тело цело, глаза открыты, человек жив. Вот все, что о нем можно было сказать. При взгляде на фотографию возникала мысль о сложной органической смеси, которая должна была стать живым существом, но почему-то не стала. По сравнению с абсолютной бессознательностью этого, с позволения сказать, человека, кататония казалась в высшей степени активным состоянием. Согласно заметке, именно в таком виде его нашли в переулке, доставили в городскую больницу, и 10 часов доктора бились над ним, пытаясь вывести из этого состояния. Тщетно. Никакой реакции. Картер хорошо запомнил фотографию. На ней был изображен злыдень. Возможно, в этот самый момент в одной из больниц Гренвилла испуганная, борющаяся с дурнотой Лия смотрит на другое тело, имеющее отдаленное сходство с неким Картером Брауном, но в одном важном отношении в точности напоминающее ту давнишнюю фотографию. Тело едва живое, не реагирующее ни на какие раздражители, способное лишь просто существовать, поскольку его сознание находится в другом месте. Здесь,
в этом личном

0: шоколадно-конфетном мире Дороти. Он должен выбраться отсюда. Несмотря ни на что, он непременно выберется отсюда. Только для этого ему нужно что-то вроде динамита. Психологического динамита. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Даже перерезать себе глотку!» —
0: продолжал между тем свой тягостный рассказ Злыдень.
1: «Ах, может, вначале я и смог бы перерезать себе глотку, если бы додумался до этого. А теперь слишком поздно. Стоит попытаться, и мне делается как-то все равно. Я и голодом себя морил, но все без толку. Тут и есть-то нечего, кроме сладостей. Ну, можно перестать их есть, и что с того? Здесь можно вообще ничего не есть, можно даже не дышать. Перестань дышать, и все равно не умрешь. Точно, говорю, маг, точно. Можно не дышать часами, и ничего не случится. Здесь случается только то, что она хочет, чтобы случилось. Вот и весь сказ».
0: Картера охватило отчаяние, но сдаваться он не собирался.
2: «А как же в таком случае мы сейчас сидим здесь с тобой и разговариваем обо всем этом? Мы даже можем придумать какой-нибудь осуществимый план, а ведь она вряд ли хочет, чтобы это случилось. И все же мы сидим и разговариваем. Значит, на самом деле случается не только то, чего она хочет».
1: «Мак, ты все еще не въехал. Если мы сидим тут с тобой и болтаем, значит, она этого хочет. Раз она посчитала, что мы должны быть вместе и разговаривать, значит, мы будем вместе и будем разговаривать. Она, покуда, тоже не дремлет, придумывает, что делать дальше. Что бы мы тут ни напланировали, это ее не заботит. Все равно без толку».
0: Картер нахмурился, но не из-за разъяснения Злыдня, а из-за неожиданного и очень неприятного подтверждения его слов. Что-то силой потянуло его, принуждая покинуть облако и опуститься на конфетную поверхность. Дороти вернулась и хотела, чтобы он снова был рядом и выполнял ее желания. Картер так сильно сопротивлялся этой тяге, что даже вспотел. Тяга стала сильнее. Еще сильнее. Он до боли стиснул кулаки.
1: «Шоколадно-молочное чудище!» — сквозь стиснутые зубы заставил он выдавить из себя. «Помни! Шоколадно-молочное чудище!»
0: Злыдень заинтригованно посмотрел на него.
1: «Эй!» — сказал он. «Сделай доброе дело, маг. Обругай ее еще раз. Так приятно слышать ругань, честно тебе говорю. Даже если я тут же забываю проклятие, мне нравится их слышать, хотя бы ради прежних времен».
0: Картер, погруженный в свою собственную борьбу, его колотило в кресле, локти он плотно прижимал к бокам, покачал головой.
1: «Нет», — тяжело дыша, сказал он, — «не могу. Не сейчас». «Понимаю, это трудно. В смысле, я и сам прошел через это. Когда я тут только появился, то поначалу тоже сопротивлялся ей каждый раз, когда чувствовал, что она посылает мысли. Сопротивлялся, но ничего не выходило. Знаешь, как со мной все случилось? Я слонялся по восточным 50-м, по Сатан Плейс и так далее. Ради глотка спиртного, в поисках места, где на ночь голову преклонить. Все впустую. Замерз, как собака, но проклятый мир держал карманы застегнутыми. Приходит ночь, прилечь негде. Я не сплю, хожу, чтобы не замерзнуть. Часов в 5-6 утра я уже готов. Мешок с отбросами, больше ничего».
0: Вопреки своей решимости сопротивляться, Картер обнаружил, что уже стоит на ногах. Он чувствовал, что лицо его налилось кровью от усилий. Нужно остановить ее прямо сейчас. Это единственный способ лишить ее мир силы. Дороти звала его. Дрожащим грязным пальцем злыдень поглаживал горлышко бутылки.
1: И потом я вижу этот тупичок между домами, почему-то открытый, хотя обычно их запирают на ночь. Я иду туда, в темноту, там решетка, горячий воздух поднимается из подвала, но ветер туда не задувает, можно прилечь. Я думаю, да чего же я везучий старый бездельник? Но это было последнее мое везение. Я просыпаюсь, вокруг светло. И эта девочка, эта Дороти, смотрит на меня. Смотрит, смотрит. В руках у нее большой мяч. Она стоит и смотрит на меня. А потом протягивает мне бутылку. «Это бутылка моего папочки», — говорит она. «Он выбросил ее прошлой ночью после вечеринки. Но это его бутылка». «К чему мне неприятности с детьми в этом районе?» «К тому же мне не понравилось, как она на меня смотрит. Брысь, девочка», — говорю я. Заваливаюсь снова и просыпаюсь уже здесь. Со мной бутылка и все такое. Мак, сразу после этого разговора мне стало совсем хреново. Тяжело, я имею в виду. У нее здесь такие штуки огромные, с ногами и с разными... Как будто испытывая жгучее желание сделать это, Картер повернулся спиной к злыдню и начал опускаться сквозь черный туман. Невнятная речь продолжала выплескиваться за его спиной, словно вода из стакана, зажатого в трясущейся руке. Ноги Картера отказывались подчиняться посылаемым головой нервным импульсам. Он был не в состоянии сопротивляться. Это совершенно очевидно. Могло ли воспротивиться солнце, когда Иисус приказал ему остановиться? Или потоп, который должен был продолжаться 40 дней и 40 ночей? Нет, надо действовать как-то иначе. Искать другой способ борьбы. А пока подчиняться ее требованиям. Дороти ждала его на участке аккуратно скошенной травы около куста с розовыми и зелеными конфетами. Когда Картер оказался рядом с ней, она на мгновение подняла взгляд на темное облако. Оно исчезло. «Что случилось со злыднем?» – спросил себя Картер. «Она уничтожила его или временно отослала куда-то вроде тюрьмы, как она себе ее представляла?» И только потом он как следует разглядел Дороти и происшедшие с ней перемены. Все те же голубые джинсы и кашемировый свитер, но сейчас он был чист, абсолютно чист. Ярко-желтый, можно сказать, с иголочки. И она стала еще выше и стройнее, чем в прошлый раз. Но этот желтый кашемировый свитер, он прикрывал невероятно, просто чудовищно торчащие груди, явно позаимствованные с афиши в дешевой киношке, победоносные атрибуты какой-нибудь голливудской секс-бомбы. Остальное тело по-прежнему выглядело детским, сейчас даже больше, чем когда Картер впервые увидел ее. Но в сочетании с этой фантастической грудью возникал карикатурный эффект. Вот только... Что означают эти мазки красного на губах, комки туши на ресницах и режущая глаз краска на ногтях? Неужели? Он сердито тряхнул головой. Только этого ему не хватало.
3: Ну вот,
0: с жеманной улыбкой заговорила наконец Дороти.
3: Мы встретились снова.
0: Это было неизбежно, ответил Картер, не веря своим ушам. Судьба связала нас. Мы живем под одной и той же странной звездой.
2: А еще говорят, что дети нынче развиваются рано. Ничего удивительного. Интересно, откуда она взяла этот диалог, спрашивал себя Картер. Из кино? Из телевизионной драмы? Из книг? Или из своей собственной, явно свихнувшейся головы? И какая роль предназначалась ему? Ее роль была очевидна. Она самым вульгарным образом соперничала с Лией. Мелькнула мысль. С Лией и с кем еще? Но все затмевало пугающее понимание. Он говорит то, чего в жизни не сказал бы по доброй воле. Разве когда-нибудь его мысли обретали форму таких клише? Мелькнуло воспоминание. Он придумал для нее прозвище. Очень трудно вспомнить, но непременно нужно. Что-то вроде... Или нет? Да, Дороти. Другого имени у нее нет. Но это не так. Нет.
0: Он напряженно думал, словно страус, пытающийся взлететь и мучительно, отчаянно хлопающий крыльями.
2: Ужасно. Ужасно. Нужно каким-то образом дотянуться до собственной личности. Он должен вырваться. Разбить вдребезги.
3: «Ты по-прежнему любишь меня со всем пылом страсти, несмотря на долгую разлуку?» — спросила она. «Погляди мне в глаза и ответь. Скажи, что твое сердце принадлежит мне одной».
2: «Не буду!» — мысленно застонал он.
0: И поглядел ей в глаза.
2: «Нет, не могу! Не могу молоть такой совершеннейший вздор! И ведь она ребенок! Маленькая девочка!»
3: «Неужели ты сомневаешься во мне, дорогая?»
0: Слова маленькими толчками вырывались у него изо рта вместе с дыханием.
3: «Никогда, никогда не сомневайся во мне. Ты для меня единственная. Так было и будет всегда, до тех пор, пока существует небо над головой и земля под ногами. Ты и я. Мы всегда будем вместе».
2: Он должен прекратить это. Еще немного, и она полностью возьмет его под контроль. Он уже говорит то, что она хочет услышать, а скоро будет и думать так же.
0: Однако мысленные призывы не помогали. Как только она замолкала в ожидании и наступала его очередь, Картер не мог сдержать рвущихся изо рта слов. Дороти перевела взгляд на совершенно одинаковые холмы в отдалении. Глаза у нее затуманились от слез, и вопреки собственному желанию, Картер почувствовал, что в горле у него перехватило.
2: «Нелепо!»
3: «И тем не менее, как грустно!» «Я почти боялась твоей любви», — сказала она. «Я чувствовала себя такой одинокой и убедила себя...»
2: «Сейчас, пока она говорит, пока вся сила ее разума не обращена на него, потом она будет непреодолима. Сделай то, что должен. Вот он, способ взорвать мир ее мечты. Сделай это!»
0: Он потянулся к ней.
3: «Что ты забыл меня и нашел другую? Откуда мне знать?»
0: Он внезапно схватил ее. Он сделал то, что был должен.
2: Земля дрогнула под ногами, и от края до края небес прокатился оглушительный рев. Однако Картер не оглох, иначе как бы он мог расслышать все, каждый звук, каждую ноту этого немыслимого раската, от которого завибрировали сами кости черепа? Как бы мог почувствовать сопровождающие эти звуки страх?
0: Кричала не только Дороти. Кричали леденцовые деревья. Кричали кусты с пирожками. Кричали оба холма. Шоколадная река вздыбилась между кричащими берегами и кричала тоже. Кричали камни и даже воздух. А потом земля раздалась, и Картер Браун провалился в тартарары. Его падение длилось целые столетия. Его падение длилось бесконечные эпохи. Его падение длилось вечность. Потом оно прекратилось, крики смолкли. Он отнял руки от ушей и оглянулся по сторонам. Он находился внутри тускло-серого, совершенно круглого, лишенного каких бы то ни было выступов склепа. Ровная изогнутая поверхность со всех сторон. Ни дверей и окон, ни швов, ни трещин. Место абсолютно непроницаемое для света и звука.
3: «Так и должно быть», — начало доходить до него, пока он как безумный описывал круг за кругом. «Самое дно этого мира мечты, откуда ни свет, ни звук никогда не дойдут до сознания Дороти. Потайная камера в ее уме, созданная специально для того, чтобы спрятать там смертельно опасные воспоминания о нем навсегда, или, по крайней мере, на тот срок, пока будет продолжаться жизнь самой Дороти».

0: Илья Новак. Из глубин. Саба майл айту. Торджала кинстала анна гори дилукулум. Без сомнения, доктор Хаоким был талантливым экспериментатором и лучшим из ныне практикующих врачей-гипнотизеров. Но профессора Барнаби слегка раздражала его манера произносить восторженные монологи. Да еще дама на стуле сидела с застывшим взглядом и не шевелилась.
1: «Ведь уже поздно. Скажите, для чего вы меня позвали?» – спросил Барнаби. И в ответ Хаоким, покачивая перед лицом дамы хрустальным колокольчиком на длинной серебряной цепочке, завел свою шарманку.
2: «Мою работу можно уподобить лозоходству по поверхности мозга. С этой лозой, — доктор качнул колокольчиком, — я не спеша двигаюсь через пустоши рассудка. Я продираюсь сквозь вересковые заросли моральных запретов и забредаю в чаще генетической памяти. Под сенью шатра либидо я отдыхаю на берегу озера, в черных глубинах которого таится древнее чудовище Она. В своих странствиях мне приходится плутать в каменных лабиринтах воспоминаний, пересекать патогенные зоны кошмаров, отдыхать в укромной долине первого сексуального опыта и барахтаться в прихотливых волнах океана случайных ассоциаций. И вот однажды я обнаружил, что на отдаленном и до сих пор никем не исследованном полюсе сознания есть, выражаясь метафорически, затерянная пустыня, совсем небольшая, и посреди нее озеро, даже не озеро, почти лужа. К моему удивлению, выяснилось, что такая пустыня с озерцом есть в сознании каждого человека. Несколько дней назад я впервые пересек эту пустыню и, опять-таки говоря метафорически, встал над озерцом. Его берега покрывала корка запекшихся нейронов, ограждая поверхность от любого вмешательства, а вода была чиста и прозрачна. Казалось, лучи жаркого солнца, светящего из-под высоких черепных сводов, пронзают ее насквозь. Однако... Странное дело. Я не видел дна. Озерцо было бездонным, и вместо своего отражения я разглядел лишь смутный образ, словно клуб белесого пара в сине-зеленой воде. Я повернул свою лозу, и тогда что-то поднялось из глубины. Поднялись слова. Думаю, сейчас я опять услышу то же самое, и это будет уже в четвертый раз. Вот.
0: И Хаоким качнул колокольчиком. Звук оказался чистым, нежным, как первый солнечный луч, проникший под веки сквозь рассветную дрему. Дама на стуле закрыла глаза и, почти не шевеля губами, проговорила глухо, отрешенно, голосом, мало походившим на женский:
3: «Сабамай лайту, торджалаки инстала на горе дилокулум».
1: «Вот!» — воскликнул Хаоким. «Вы слышали, друг мой? Опять то же самое, в четвертый раз! Они все говорят одно и то же!»
0: Он вновь качнул колокольчиком, теперь резче. Дама моргнула и пришла в себя.
1: «Вы свободны, дорогая. Нет-нет, платы не надо. Сейчас я на отдыхе, это просто дружеская помощь. Сеанс прошел успешно, а вечерняя мигрень отменяется».
0: Когда пациентка, с восторгом поблагодарив доктора, ушла... Барнаби задумчиво сказал:
4: «Да, вроде что-то знакомое, но... Потому вы и позвали меня?»
1: «Конечно, дорогой мой! Каково? Вы знаток, вы лучший из лучших! Кому как не вам расшифровать это послание?»
4: «Ну-ну, не преувеличивайте». Барнаби даже порозовел от смущения.
0: «Да. Там было слово «приходит», а еще что-то на датском, мне кажется, на готском. Слово «красный» или даже так «красном» — это же глупость. Неужели все ваши пациенты, когда вы подвергаете их гипнотическим манипуляциям и вторгаетесь в определенный отдел их мозга, произносят одну и ту же фразу?
1: «Все!» —
0: протянул Хаоким, нависая над Барнаби. Тощий великан и низенький толстячок, стоя рядом, выглядели как единица и ноль.
1: «Все!» «Однако же я не решусь утверждать столь категорично, так как, повторяю, обнаружил это недавно, уже когда мы приехали сюда, в коттедже. То есть я услышал эту фразу пока что от четверых, но интуиция подсказывает мне. При гипнотической стимуляции определенного рода я и впредь буду слышать все те же слова. Вы — гуманитарий, филолог, знаток языков. Вы переведете их?»
4: пока что я разобрал лишь «красный» или «красным», «приходите» и еще, пожалуй, «семь».
1: «Ну что это за язык?»
4: «Это разные языки».
1: «Ну хорошо, попробуем».
4: К счастью, я захватил в отпуск несколько словарей, собираясь готовиться к лекциям. Теперь они пригодятся.
1: «Так идемте!» —
4: обрадовался Хао Ким, вешая цепочку с колокольчиком на свою тощую длинную шею. Спустя всего пару минут пожилой профессор и пожилой доктор скорым шагом шли сквозь ночь от крошечного летнего домика Хао Кима к несколько более вместительному жилищу Барнаби. Доктор был холост, а профессор приехал на отдых с женой, пятилетней дочерью и отцом, глубоким стариком. Как выяснилось по дороге, жена Барнаби уехала на длительную с ночевкой экскурсию в глубину острова. Девушка с внучкой, скорее всего, уже спали.
1: «Нет, это чепуха», — говорил Барнаби, пытаясь угнаться за длинноногим спутником. «Подумайте сами, как такое может быть? Что это за слова? Что это за мантра такая, зашитая в мозг каждого человека?» «Может быть, пароль, включающий человеческий компьютер на самоуничтожение?» — ухмыльнулся Хао Ким.
3: «Нет, нет, решительно чепуха».
1: «Формально говоря, да, ведь все мои пациенты живы. Приходят красным семь. Непонятно. Но я ведь проверил уже четверых».
4: «И что же? Все они такие же отдыхающие, как и мы, ведь так? Люди примерно одного возраста, достатка, социального положения».
1: «К чему вы клоните? Как это связано?»
4: «Не знаю, но тем не менее утверждаю. Для полноты эксперимента вам необходимо подвергнуть внушению и дальнейшему исследованию других, отличающихся...» Барнаби не договорил, потому что Хао Ким, крякнув, повернулся в сторону проходящего мимо молодого, загоревшего до черноты грека, который днем обычно сидел на складном стуле у берега и сдавал на прокат легкие пробковые лодочки.
1: «Постойте, молодой человек!»
4: «Нет, ну зачем же так?» — начал было Барнаби, но опоздал. Колокольчик, звеня монотонно и завораживающе, уже раскачивался перед глазами грека. Хао Ким действительно был одним из лучших гипнотизеров. Лодочник впал в транс, а вскоре его обветренные губы приоткрылись, и глухой отрешенный голос молвил:
3: «Саба май лайту, тарджала кин стала анна гори дилукулум».
4: «Ну, конечно, еще и голландский», — отметил Барнаби, в то время как Хао Ким выводил грека из транса.
1: «Что вы сказали?»
4: Они уже приблизились к дому профессора.
1: «И я говорю, что второе слово «мал» — это, судя по всему... Ага, нет, это баскский. Погодите, я сейчас».
4: В комнате в кресле перед телевизором сидел отец Барнаби, на его коленях примостилась внучка.
1: «По-моему, это означает «раз», — продолжил профессор. «Саба майл айту, торджа лаки инстала анна гори дилукулум», — раздумчиво повторил Хао Ким и добавил, обращаясь к отцу профессора. «Добрый вечер. Так, значит, у нас есть семь, потом «раз», потом «приходит» и, наконец, «красный». Что-то я не пойму». «Лапочка!» — вскричал он, вдруг подскакивая к креслу.
4: Взяв девочку на руки, доктор торжественно поцеловал ее в лоб. Дочка Барнаби нахмурилась. В руках у нее был розовый чупа-чупс, зализанный до состояния тонкой сосульки.
3: «Господи, да мы все липкие! Что это у нас? Леденец?» «Да, леденец!»
4: Ребенок хмуро смотрел на гостя, не выпуская конфету изо рта, а Барнаби скептически наблюдал за сисюкающим доктором. Никогда не имевший собственных детей, Хао Ким трепетно относился к чужим.
1: «Ладно, ладно», — наконец произнес Барнаби и кивнул отцу. «Уже совсем поздно, ей пора спать, папа. Спокойной ночи, красавица».
4: Когда старик и девочка скрылись в соседней комнатке, профессор достал из стоящего в углу чемодана несколько словарей, лист бумаги и карандаш.
1: «Ну что же», — сказал он, усаживаясь за стол и включая лампу.
4: «Четыре слова я припомнил своими силами. Теперь поищем остальные. Вроде бы здесь нет латыни, хотя как раз ее можно было бы ожидать в такой фразе, но зато есть что-то из тюркского.
1: Но что это за слова, которые будто бы лежат на самом дне сознания от начала времен? Я все равно буду считать это совпадением, пока кто-нибудь не докажет мне обратного».
4: Профессор сосредоточенно листал словари, когда, уложив внучку, в комнате вновь появился его отец. Он выключил телевизор и направился обратно в спальню.
1: «Папа, одну секунду!» — позвал профессор.
5: «Что тебе?» — спросил старик скрипучим голосом.
1: «Одну секунду, папа. Вы ведь знакомы с Хаокимом? Это мой друг. Он врач, он хочет кое-что сказать вам». И Барнаби горячо зашептал на ухо Хоакиму: «Ну, загипнотизируйте его. Он из Восточной Германии, хотя по национальности поляк. Был мастером на предельной фабрике, пока не эмигрировал. Совсем другой социальный слой. Мне интересно, разве вам нет? Ну же, давайте!»
0: Спустя минуту глухой отрешенный голос промолвил:
6: «Сабамайлайту торджалакинстала на горе Дилукулум».
1: «Чертовщик!» — почти рявкнул Барнаби, когда Хаоким отступил от старика, и тот, устало поднявшись из кресла, с недовольным видом зашаркал в спальню. «Не понимаю. Это же... это крупное открытие, не так ли?»
7: «Ну да, похоже», — растерянно протянул Хаоким. «Только пока не могу понять, что именно я открыл».
0: За стеной проскрипели пружины, когда старик улегся. В прибрежном поселке все спали. Время перевалило за полночь, а ночи летом в этих широтах длятся недолго.
1: «Здесь очень старая мебель», — заметил Барнаби. «Стол качается, кровать даже под 5-летним ребенком начинает скрипеть. Я уже жаловался в дирекцию, завтра обещали заменить. Теперь не мешайте мне».
0: И он снова углубился в словари. Хаоким, порывистая натура которого не терпела бездействия, стал ходить по комнате, скупо освещенной огнем настольной лампы. Так прошло минут 10.
1: «Скажи!» — вдруг произнес Барнаби.
8: «Ну, конечно, это киргизский. Тут возможны варианты: или скажи, или глаголь, или, допустим, молви. Впрочем, они все равно синонимичны».
1: «Какое это слово?»
0: Хаоким склонился над столом.
1: «Третье? Ага. Так, и что у нас получается?»
0: Схватив карандаш, он стал писать.
1: «Семь раз, скажи, приходят красным. А вот это, которое перед красным, овер, что это?»
0: «Предлог, скорее всего. В или на, или еще это может быть что-то вроде во время».
1: «Мне тут пришло в голову... Ха! А что, если это ответ на вопрос о смысле жизни?»
0: «Спокойнее, доктор, спокойнее. Я филолог, но не полиглот. Я не могу знать все языки мира. Пожалуйста, выпейте пока чаю, если хотите». Однако Хаоким не желал чаю. Он ходил по комнате от стены к стене, иногда вставал у окна и вглядывался в ночную темень. Потом бросился в кресло перед выключенным телевизором и заснул. А проснулся, когда за стеной скрипнули пружины, после чего мимо кресла в сторону туалета прошаркал старик. Барнаби сидел за столом и глядел на Хаокима.
9: «Ну, что у вас?»
0: — спросил доктор, протирая глаза.
7: «Кажется, я расшифровал, хотя...»
9: «Что? Ну уже, говорите!»
7: «Послушайте, а ваш гипноз безвреден?»
9: «Конечно».
0: Они замолчали, когда старик прошел обратно. Заскрипели пружины. Он лег.
7: «То есть абсолютно безвреден? И нет ни малейшего намека на какие-либо отрицательные последствия?» — повторил вопрос Барнаби.
8: «Какие последствия, дорогой мой? Гипноз практикуют уже не один век. Наоборот, это полезно. Так что означает последнее слово?»
7: «Я не уверен. Мне надо услышать его еще раз. Потому я и спрашиваю. Дочь...»
9: «Малышка? Ваша девочка?» — удивился Хаоким. «Вы хотите, чтобы я ее загипнотизировал?»
0: Доктор замер с раскрытым ртом, сам не понимая, почему эта мысль обеспокоила его. Уж кому как не ему было знать, что гипнотические сеансы никакого вреда принести не могут. И все равно Хаокима пугал этот отрешенный голос, который может палиться из уст ребенка.
9: «Ну так что же?»
0: Барнаби с тревогой уставился на него.
9: «Ведь я потому и спрашиваю. Безвреден, говорите? Или у вас все-таки есть сомнения?»
8: «Нет, никаких сомнений, все нормально», — упавшим голосом произнес Хаоким.
9: «Нет-нет, гипноз действительно абсолютно... Я сейчас ее принесу».
0: Он отправился в спальню, поднял девочку с постели, принес в комнату и осторожно усадил в кресло.
10: Ребенок проснулся, но явно не понимал, что происходит.
11: «Малышка!»
10: – прошептал Хаоким, поднимая колокольчик.
11: «Дорогая малышка, смотри сюда!»
10: Через пару минут дорогая малышка молвила отрешенным недетским голосом.
6: «Саба майлайту торджалакин стала на горе дилокулум».
10: Доктора Хаокима передернуло. Потом ребенок захныкал, и он осторожно отнес девочку в спальню. Проскрипели пружины, воцарилась тишина. Хаоким вернулся в комнату. Барнаби уже склонился над словарями.
11: «Профессор?»
10: – неуверенно произнес доктор после продолжительного молчания.
11: «Вы не находите, что на этот раз оно звучало как-то... ну, не так. Словно бы глуше, а? В общем, что у нас получается? 7 раз молви, торджалаки приходят, дали какой-то предлог и красным, да?»
10: Однако Барнаби не слушал доктора. Склонившись над столом, он лихорадочно листал книги. Хаоким пожал плечами и вновь стал мерить комнату шагами.
11: «Рассвет!»
10: Вдруг услышал он голос Барнаби и посмотрел в окно. Там было еще темно. Хаоким подошел к столу и склонился над листом бумаги, где аккуратным детским почерком профессора было выведено 7 раз молви, некто приходит, предлог, красный, рассвет».
11: «И что же? Вы расставили это в том порядке, в каком оно и...»
10: «Да, но осталось еще одно слово. Я слышал его, я даже вроде бы узнаю язык, но никак не могу сообразить».
11: «Вот это слово, да?»
10: Длинный палец Хаокима уперся в строчку.
11: «Торджалаки! Немного зловещее слово, мне кажется».
10: «Дайте мне еще подумать», — попросил Барнаби. Хаокиму все больше хотелось спать. Он пошатался по комнате, потом включил телевизор, но Барнаби тут же раздраженно окликнул его.
11: «Уберите, мешает!»
10: Наконец, записав что-то на листке, профессор выпрямился и произнес:
11: «Есть!»
10: За стеной приглушенно скрипнули пружины.
11: «И что же там?» — спросил доктор.
10: «Вы хотите, чтобы я прочитал?»
11: «Ну, конечно же! Да что это с вами, дорогой мой?»
10: Барнаби поежился.
11: «Как-то промозгло стало. С океана веет сыростью, и особенно это чувствуешь, когда воздух охладится за ночь. Вы замечаете?» «Так, ладно. Здесь суахили, голландский, киргизский, венгерский, датский, готский, баскский. Понимаете, а вдруг смысл на самом деле другой? Я ведь ориентировался только на слух, не видел правильного написания. Эти слова, звучащие точно так же, но на каком-нибудь древнем языке или древних языках, могут означать нечто совершенно иное. А последнее слово вообще расплывчатое, у него нет четкого определенного значения. В общем, я тут еще изменил падежи, поэтому получается, ну, скажем так, 7 раз молви, создание приходит на красном рассвете».
10: Хаоким в полной растерянности воззрился на него.
8: «Создание? Дорогой мой, какие создания?»
11: «Там возможен целый ряд синонимов. Посланники, стиратели сознания, уничтожители».
10: Барнаби вяло провел ладонью по лицу, встал, прошелся по комнате и замер у окна.
8: «Ну, ради всех святых, что это означает?»
11: «Не знаю. Может быть, формула смерти? Слова, которые Бог сказал Адаму и Еве, изгоняя их из рая? Девиз сатаны? Я не знаю. Просто ума не приложу».
10: За стеной скрипнули кроватные пружины. Хаоким уселся на стул, до того занятый профессором. Они переглянулись. Доктор сидел, согнув длинные ноги, будто готовый вскочить в любое мгновение, а профессор стоял у окна, сцепив руки за спиной.
11: «Все равно чепуха», — глухо произнес Барнаби. «Ну, подумайте, каким образом некая фраза может вызвать что-то извне, повлиять на окружающую нас реальность?»
10: Осунувшееся лицо профессора обратилось к окну, за которым шумел океан. Хаоким вгляделся в листок.
12: «Семь раз молви, торджалаки приходят на красном рассвете».
10: Вдруг он нахмурился, поднес к глазам руку, загибая пальцы и шевеля губами. Досчитав, произнес, не поднимая головы.
12: «Извне, вы сказали?»
10: «Нет, речь о другом. Что если как раз сейчас что-то поднимается из глубин?» Мигнув, погасла настольная лампа. Перед рассветом в поселке иногда ненадолго отключали электричество. Пружины кроватей скрипели за стеной все громче и громче. Хаоким смотрел на Барнаби, а Барнаби, не моргая, смотрел в окно, за которым что-то приближалось со стороны лодочной станции. Пружины проскрипели особенно громко, пронзительно. Раздался тихий свист, щелканье, затем тихие невнятные голоса. Открылась дверь в комнату. Что-то застрекотало. И вот тогда доктор Хаоким закрыл глаза, чтобы не видеть, как, наполняя комнату страшными тенями, сквозь окно медленно вливается жирный, осклизлый свет зарождающегося над океаном

Дарья Зарубина. Доктор Неживого. Рассказ из сборника «Профессионариум». Издательство «Снежный ком М», 2021 год. Часть первая.

0: Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может.
1: Потряс пустой бутылкой, словно дикарь копьем с кремниевым наконечником. Заорал, задрав косматую бороду. Швырнул бутылку в стену. Осыпались на заметенный снегом асфальт блестящие клинья зеленого стекла. Хотел нагнуться, но повело, уронило вперед. Упал на четвереньки и, тряся и мотая крупной башкой, потопал по стеклу грязными ладонями. В паре метров от него невидимые узловатые сочленения пришли в движение, приготовились к захвату механические манипуляторы. Пополз дальше, оставляя на белом кровавые печати в сторону зеленой кабинки с круглой коричневой дверью, в центре которой мерцал, словно свечка за толстым тонированным стеклом, аварийный огонек. Кабинка следила выпуклыми глазами видеонаблюдения. Внутри нее что-то тихо шептало, накаляясь, неслышимое за подвыванием стихающей метели. Покинули свои пазы страховочные штифты, блокирующие дверь. Он шел, покачиваясь, как бредут в конуру сонные собаки. Мычал, тыкался лбом в ладони, захлебнулся хлюпающим влажным хрипом и упал, пару метров не дойдя до кабинки. Но медмат уже зацепил пациента. Мелькали на дисплее данные удаленного сканирования. Золотистый дрожащий огонек начал расти и шириться, превратился в крупный, пульсирующий ультразвуковым сигналом красный крест.
2: «Вы нуждаетесь в медицинской помощи», — ласково позвал механический голос из динамика. «Для ее получения нажмите на клапан кабины медмата или приблизьтесь на расстояние госпитализации любым возможным способом».
1: Лежал ничком, тихо подвывая. Холод пробирался в тело, прокатывался по кишкам грохочущими спазмами. Задержать дыхание, расслабить мышцы.
2: Переохлаждение, отравление алкоголем, резанные раны передних конечностей. Вы нуждаетесь в медицинской помощи. Для ее получения...
1: Перекатился на спину, вытянул сизые от холода губы дудкой, и с каким-то злым наслаждением, понимая, что так и теряют человеческий облик, выдал вверх, как поезд, с потоком белого пара, хриплое Дверца медмата откатилась в сторону, выпустив из темного, слабо фосфорицирующего лиловым нутра пучок манипуляторов, а ровный механический голос продолжал твердить о переохлаждении, отравлении алкоголем и резаных ранах передних конечностей. Выброс манипулятора стандартного городского медмата — метр, как занос у трамвая. Вспомнилось, как в детстве видел эту надпись перед собой, когда они с мальчишками катались на колбасе. Была сзади у трамваев такая штука для сцепки вагонов. Караулили на повороте, когда идущий в парк вагон кренился, огибая по углу аллею с голубями и бабками, демонстрируя вокальные способности тормозов и тот самый метровый занос. Прыгал на колбасу первым, самый мелкий и отчаянный. А может, наоборот, самый хитрый. Ни разу не упал. А Ленька Горелов свалился как-то на спуске, побился. Так и стояло перед глазами, как он лежит на спине, весь ободранный, и горлом у него такой протяжный, глухо вибрирующий звук. Трамвайный. Они испугались тогда с пацанами, что Ленька умрет. Но умер друг детства потом, уже взрослым, когда взорвали высотку. Об ответственности за теракт так и не договорились. То одни на себя тянули, то другие, но при этом не знали толком ничего, кто готовил взрыв, кто пронес мешки с гексогеном, поэтому им не поверили. Ведь Ленька еще живой был, когда его нашли. Жаль, медматов тогда не было. Смерть взрослого Леньки он от чего-то почти не почувствовал. На прощание не успел, комиссовали только через полторы недели. Думал, горе придет потом. Подкараулит и настигнет внезапно, как трамвайный занос. Только при чем тут трамвай? Так и не настигла. Он хотел, чтобы хоть что-то... Но не чувствовал даже холода. Изрезанные руки ныли, словно издалека. Манипулятор дотянулся, ущипнул за край рукава, потянул на себя, но разве так утянешь? Вспомнилось не к месту детства, завис. Так и вправду замерзнуть недолго. Как там механическая баба-то говорит? Переохлаждение, отравление алкоголем. Алкоголя в нем было почти ничего, но на голодный желудок. Скорее для эффекта. Забирало сильно. Сознание покачивалось, мотающееся из стороны в сторону голове, норовя соскользнуть в темный колодец памяти. Губы выдували пьяный гудок. Заснежило. Повернул голову, чтобы видеть закисеянный метелью медмат. Как тянутся, щелкают зажимами в воздухе манипуляторы, давят снежинки, но не могут дотянуться до пациента. Как пульсирует на полуоткрытые дверцы пламенный крест, такой яркий, что прожигает тревожным светом снежную пелену. Как собирается влага в ложбинке под крышкой, защищающей электронный медматов мозг. Переполняет углубление, течет по корпусу, вытаивает в снегу окошко до самого асфальта.
0: Пора.
1: Со стоном перекатился на бок, плюхнулся ничком в зону досягаемости манипуляторов. Ловкие хромированные руки медмата тотчас втянули пациента внутрь, нежно уложили в ложемент, осторожно разрезая по швам одежду. Потом сошьют обратно и обработают ткань. Хотя бы ради этого нормальному холостому мужчине стоит иногда поваляться на улице, надев что-нибудь требующее починки. В лиловом чреве невесомо и тепло, как во флатинг-камере. Руки пощипывает, когда начинается обработка ран. Ремни ложемента мягко фиксируют тело. Находит вену игла, прокладывают свой путь стерильные катетеры. В голове, где-то в туманной дали, словно на театральном заднике, на который смотришь с галерки, неторопливо движутся размышления о том, в какую сумму встает городу содержание социальных медматов. Конечно, большую часть сумм гасят работодатели по соцсчетам, и все-таки... Мысль о том, какой счет получит завтра контора, заставляет улыбнуться. Но растрескавшиеся на холоде губы слушаются плохо. Медмат уже обезболил и их, хотя раны незначительные и по инструкции обработки не подлежит. Нехороший сигнал. Попытался пошевелить ногами. Обнаружил дополнительные ремни. Ноги здоровы, если ран нет, фиксации по протоколу не подлежат, даже у буйных пьяных. Если хочет пинаться, пусть пинается. Вся аппаратура защищена. Все неактивные манипуляторы и лекарственные препараты спрятаны за панелями. Попробовал дергаться, почувствовал, как накатывает паника. Прилагая все силы, забился в ремнях, пытаясь заставить их впиться в кожу, но это медмат. Возможность навредить себе в зеленой коробке спасения равно нулю. И все-таки дергается, рычит, вызывая в памяти 26-й год. Судан. Какого лешего нам понадобилось в Судане? Почему вырвали со второго курса повесткой и отправили не в какой-нибудь задрипанный гарнизон в Центральной России, где до сих пор на воротах припаяны облезлые красные звезды, а в Судан? Зачтем как практику. Всего 2 месяца. 2 месяца войны, жары, говна, вони, каких-то мерзотных насекомых, здоровущих и лютых, пожеванных ударной волной, кое-где дырявых, как решето, обоссанных мертвецами экзоскелетов, тощих матрасов на бетонном полу, разряженных в ноль импульсных ружей, сваленных в кучу. Когда вязали, сопротивлялся, давился заколоченным в пасть грязным тряпьем, дергался так, что выбесил усталых до безразличия голодных партизан. Долго и скучно били. Сломали 2 ребра, выбили зуб. В уличные драки и то больше доставалось, бывало. Страшнее была тонкая струйка влаги, рыжей и вонючей, которая текла откуда-то сверху прямо ему на голову. Извивался, стараясь увернуться от нее, чтобы ненароком не глотнуть или не вдохнуть, потому что видел, как умер Ковалев. Как у него изо рта с кровавым кашлем червяки летели. Вспомнил, как скручивало пересохшие кишки.
0: Так боялся, что они уже там, ветвятся и множатся. Скоро полезут носом в пазухи, прогрызут мозговые оболочки.
1: По лицу стекал физраствор. Медмат промывал ссадины на щеках, а может и не физраствор вовсе. Прошлое настигало всегда внезапно. Включалось в голове, словно артхаусное кино. Дергался в ремнях, словно он все еще там, у тощих коричневых партизан.
3: «Господи! Я хочу домой!»
1: Почувствовал, как по щекам медленно поползли новые капли. Манипулятор нежно промокнул их ватным диском.
3: «Мама!»
1: Сам не узнал свой сдавленный тихий шепот.
4: «Что, родной?»
1: Ответил из динамика все тот же механический ровный голос.
3: «Я хочу домой!»
1: Из-под полуприкрытых век наблюдал за подвижными панелями, вслушиваясь в шелест скрытых манипуляций.
4: «Ты дома. Сейчас засыпай, а когда проснешься, все будет хорошо».
1: На Господи, искусственный интеллект не отозвался, что уже неплохо. Или не настолько самодоволен, или пациенты все больше попадались ему не слишком верующие, а может, просто инфантильные.
4: «Больно? Домой, к маме».
3: «Мама!»
1: Жалобно прозвучало, почти по-детски.
4: «Да».
0: «Команда Омега 170712, экстренный сон, активировать запрос жетона».
1: Ждал привычного, запрос жетона активирован, шаркающего звука отъезжающей панели, цветных огоньков блока ручного управления медматом справа над ложементом.
4: «Ты поспи. Когда проснешься, все будет хорошо. Ты не умрешь. Смерти нет. Я с тобой, а смерти нет ее».
1: Кровь бросилась в голову.
0: «Команда Омега 170712, экстренный сон, активировать запрос жетона!»
1: Едва ощутимый укол в плечо. Растеклась по мышцам легкая прохлада, подступила тревожная тошнота, адреналин боролся с действующим веществом введенного препарата.
4: «Что у этой модели из снотворного? А если не снотворное?»
0: «Команда Омега 170712, экстренный сон! Активировать запрос жетона!»
1: Маленькая круглая камера смотрела на него, как глаз исполинского краба. Медмат молчал. Ждал, когда подействует лекарство, и пациент затихнет, перестанет трепыхаться в чашке ложемента.
0: «Боишься, что я умру?» — спросил он тихо.
4: «Ты не умрешь».
0: «А если я умру, ты будешь плакать обо мне?»
4: «Буду».
1: Тихо ответил мягкий голос, в котором ему уже чудилось что-то живое.
0: «Кто ты из тех, кто был с тобой до меня? О ком ты из них? Ты плакала, мама?»
1: Розоватый свет стал меркнуть, делая едва различимыми очертания собственного тела. Только поблескивали сочленения манипуляторов, колдовавших над ранами.
4: «Да».
1: Совсем тихо, словно издалека, ответил голос.
4: «Плакала».
1: «Потому что он умер?» Она замерла, затихла вся. Затаились за панелями приборы и манипуляторы. Замерли химические бульканье в тайниках ее антивандального панциря. «Как его звали?»
4: «Нет доступа к данным».
1: «Он... умер, мама?»
4: «Ты не умрешь».
1: Но он и не думал отступать.
0: «Как звали человека, который умер здесь с тобой?»
1: Сонное онемение пеленало тело, так что язык с трудом шевелился, на некоторых звуках застревал между зубами. Она молчала секунду или две, и слышно было, как в бок медмата бьется снаружи разошедшаяся снова метель.
5: «Лазарев Виталий Ярославович. Год рождения 2013. 36 лет. Для доступа к карте введите номер личного жетона.
0: Личный жетон К-17-11-32. Доступ к панели управления.
1: Не сразу заметил, что ремней на руках уже нет. С трудом поднял дрожащую от слабости ладонь на уровень сканера, дотянулся до открывшегося в стенке пульта.
0: Спи, мама. Ты больше не будешь плакать. Обещаю.

0: вывалился в метель, голый и мокрый от физраствора. Холодом прохватило так, что лекарственный сон отступил, оставив только слабость. По отпечатку забрал из отсека с вещами мобилу и рацию, крикнул в трубку:
1: «Все, эвакуатор, давайте, дебилы!»
0: Дебилы выскочили из-за угла на конторском внедорожнике, накинули на плечи термоодеяло, нацепили мешавшую командовать парадом кислородную маску, помогли надеть брюки и носки, сунули в руку стакан с обжигающим кофе. Подогнали эвакуатор, который погрузил на платформу замерший с открытой дверью медмат. Снег сыпался ему в темное нутро, болтались гроздью неприбранные манипуляторы.

0: Надеюсь, что доктор в силах переубедить судьбу и выпросить для них еще пару лет жизни.
1: Мы на участке 2 уже потеряли в этом квартале. Поликлиника воет. Скорая помощь вот так меня держит. Не справляются.
0: Вид замученного воющей поликлиникой дядьки в пальто в елочку не вызывал ничего, кроме досады. Медмат выводится из эксплуатации, мне жаль.
1: Мозги полетели?
0: С умным видом спросил коммунальщик. Да, мозги. Физраствор ведь не неделю подтекал. Пальто в елочку странным образом пришло в движение, видимо, его хозяин пожал плечами.
1: Думали, может, обойдется. А как пошли сигналы о сверхпротокольных медицинских манипуляциях? Сами понимаете, счета выходят немаленькие. Физлицы ругаются, юрлицы ругаются, жалобы пошли. Вымогателями называют. А я не админ. Я к машинке в голову не залезу. Обеспечиваю вовремя загрузку лекарствами по сигналу из диспетчерской. Если она считает, что надо лечить, так ведь, наверное, надо. Искусственный интеллект, он ведь вредить не может или на деньги разводить кого. Какой ему прок от всего этого? Ну, поди ж ты, объясни. А если перепрошить по-быстрому?
0: Попробуем. Хотелось поскорее отвязаться, но профессиональный интерес требовал собрать информацию о маме. После смерти пациента медмат на профилактику выводили?
1: Какого пациента? А, Лазарева. Так там даже толком и не работал аппарат-то. Я запись смотрел. Похрипел с минуту и помер. 2 попытки интубации, а никак.
0: А физраствор уже подтекал? Мужик снова пожал плечами. Мол, Россия, что ты хочешь, барин? Барин хотел спать.

0: Ты не думал о том, чтобы сменить работу?
1: Вы из техподдержки? Я Удалов. Это я вам звонил.
0: Следак запустил пальцы в растрепанные волосы, потер затылок. Глаза у него были красные, тоскливые. Тоже, наверное, выспаться не получилось.
1: Давайте ваши документы,
0: просипел он, пытаясь откашляться.
1: В систему заведу, чтобы допуск дали.
0: Удалов, как складной метр, переломил тощее длинное тело над регистрационным терминалом.
1: ФИО.
0: Ковалев Сергей Викторович.
1: Должность?
0: Специалист по ТО и ТД и ТП.
1: Шутник.
0: Следователь пожевал губами, выдернул у него из рук карточку удостоверения и отсканировал. Буркнул.
1: Долго вбивать.
0: Шли коридорами. С тяжелым скрипом открывались и с клацаньем вставали на магниты двери, приветствуя зеленым подмигиванием прикосновения карточки Удалова. Медмат лежал навзничь. Боковые панели были сняты, ложемент демонтирован, манипуляторы вывернуты из гнезд. Из черных дырок торчали оборванные провода. Над мертвым остовом уличного медика колдовали два парня. Один тотчас выскользнул в двери. Слишком поспешно.
2: «Пальцы и образцы мы сняли, Иван Саныч»,
0: — бросил второй Удалову. Смерил Ковалева взглядом, усмехнулся.
2: «Свидетель ваш».
0: Парнишка был угловатый, дерганный, лет 25. Брючки с плохо заутюженными стрелками, тонкое желтое кольцо на безымянном пальце. На шее, видные за краем форменного воротника, две желтоватых отметины. Он тоже собрался уйти. «Будьте так любезны, поставьте аппарат на основание, если вас не затруднит».
2: «А если затруднит?»
0: — бросил эксперт с вызовом, глядя не на Ковалева, а на следака. Удалов засопел, зыркнул мрачно. Парнишка скривил рот в усмешке.
1: «Жене своей рассказывай, что тебя там затруднит», — не выдержал Удалов.
0: Дальше просто, предсказуемо, очень по-людски. Пришлось перехватить сжавшуюся в кулак костистую руку, так что эксперт не успел даже дернуться. Не ждал от айтишника такой прыти. Удалов посмотрел с интересом, но не стал проговаривать вертевшиеся на языке, где служил. Ковалеву хотелось как можно скорее избавиться от гадкого чувства, что он здесь

0: с лишней. Между этими людьми с их секретами, отношениями, мелкими драмами и системными багами. «Иван Александрович поможет мне с аппаратом», — сказал примирительно, разжимая пальцы. «А вы идите и разводитесь. Сами же понимаете, что дальше так нельзя». Эксперт вывернулся, потер руку.
1: «Нос свой не суй, куда не надо, техподдержка! Сын у меня!»
0: С людьми всегда трудно. Труднее. Тот, кто их когда-то спрограммировал, был мужик с фантазией. Вроде и видно, что сбоит, глючит, подвисает, когда не надо, а поди разберись, что и как. Самотравмирующаяся нейросеть. Подошли к медмату.
2: «Я не подниму. У меня грыжа позвоночная», — сказал Удалов мрачно.
0: «Ничего», — ответил Ковалев, осмотрел пациента. «Питание вроде не повреждено. Стул дадите?»
2: «Стул дам».
0: Следователь ушел, вернулся с двумя предметами, ни один из которых стулом вполне не являлся. Нелепо запаянный в полиэтилен табурет и какой-то металлический ящик. Возможно, вывернутый из самого медмата в процессе снятия пальцев и образцов. Удалов поставил ящик на попа и уселся, вытянув долгие ноги. Подпихнул поближе табурет.
2: «Он из-за пленки хрустит противно, но зато, если что, брызнет физиологического. Можно отмыть».
0: Ковалев подключил медмат к розетке, сел на стул, сложил на коленях руки.
2: «И что?» — спросил Удалов, поерзав.
0: «И ждем, пока на минимум зарядится. Если, конечно, ваши криминалисты не повредили систему электропитания».
2: «Вы решили, что ли, что это наши его так разобрали? Вы дело-то читали вообще? Открывали папку, что я прислал?»
0: «Не читал. Но намеренную порчу медицинского автомата осуждаю». В голосе следователя слышалось столько раздражения, что на лицо можно было не смотреть. Все эмоции и так читались легче легкого. Поэтому Ковалев сел, уперев руки в колени, уставился в помаргивающий датчик уровня зарядки аккумулятора. Следователь скривился, постучал себя длинным, как у орангутана, пальцем по лбу.
2: «Развелось, спецов. Букв не знают. Была попытка убрать свидетеля. Опера успели, когда они уже все вырвали и хотели для верности по медмату из гранатомета жахнуть. Каково, а?»
0: «Ну и жахнули бы», — пожал плечами. «Скорее всего, самим бы так прилетело, что никого судить бы не пришлось.
2: Только мешок собрать.
0: У этой штуки мозги очень хорошо упакованы».
2: «Вы в суде-то выступали хоть раз, Ковалев?»
0: Следователь вскочил, прошелся вокруг медмата, стараясь не глядеть в сторону спеца из техподдержки. «Сергей Викторович, если вас не затруднит».
2: «Уже выступали в суде как технический свидетель, гражданин Ковалев?» — съязвил Удалов.
0: «Выступал».
2: «Ну, хоть что-то».
0: Медмат ожил, задвигал обрубками манипуляторов в гнездах, так что оборванные провода зашевелились. На мониторе состояния замигали красные строчки. Нет связи с диспетчером, нарушена герметичность операционной зоны, датчики ложемента не отвечают, манипуляторы не отвечают, отсутствие необходимого количества лекарств, а именно... Голосовой пароль при свидетелях выводить запрещено. Запихнул оцеллофаненный табурет внутрь запрокинутой кабинки и пробежал пальцами по панели управления, вводя номер личного жетона. Шаркнул ладонью по сканеру, удостоверяя личность. Запросил доступ к данным о пациенте. Имя?
2: «Левантян Сюзанна Львовна, 2030 года рождения», — подсказал Удалов.
0: Мелькнула мысль, что папу этой Сюзанны звали Лев Левантян. Ему, наверное, в школе приходилось нелегко. Смешно, если отчество у него Леонтьевич. Не имя, а скороговорка получается. А дочку можно было бы и Алевтиной назвать. Алевтина Львовна Левантян.
2: «Алло, Алевтина Левантян?»
0: Легкая, смешная мысль словно налетела на невидимую стену. Растрепанная упала куда-то в солнечное сплетение. Скрутила живот. Медмат вывел на монитор картинку. В лиловой полутьме на ложементе скорчилось то, что осталось от пациентки. «Девушка выжила?»
2: «Думаете, если бы она сама могла свидетельствовать, мы бы вас позвали?»
0: Медмат вежливо сообщил, что на получение и просмотр записи работы медмата с пациентом требуется согласие его родственников в том случае, если пациент не может сам дать согласие на доступ к личной информации.
3: Код судебного распоряжения, пожалуйста.
0: Удалов уставился на панель управления, выпучив глаза, словно деревянный болван на языческом капище, пожевал губами.
2: Нету.
1: Что нету?
2: Родни у нее нет. И судебного распоряжения нет.
1: Пока.
0: А что есть? Ковалев повернулся на табурете, скрестил руки, чтобы сразу понятно было, никакой партизанщины и рубингудовщины. Не станет он вскрывать мозги медмату ради торжества правосудия, если на то нет необходимых разрешений и постановлений.
2: Есть подозрение, что... В общем, не знаю, как вообще такое возможно... Но наши эксперты предполагают, что в момент смерти девушки медмат мог сделать слепок ее личности и загрузить себе память.
0: Удалов не знал, куда деть длинные руки, и, казалось, сам меньше стал. Настолько ему было неловко.
4: Вам в детском саду вместо мультиков секретные материалы крутили?
0: Смотреть, как мается следак, было забавно, но куда интереснее вглядеться в картинку на экране, строчки аварийных запросов. На первый взгляд ничего нет, но если попробовать зайти не как простому спецу техподдержки.
2: Да я понимаю, что тупо звучит, но... Девчонка, короче, была очень ценным свидетелем и знала кое-что, а сказать не успела. Посадить мы их и так посадим. Тут другое. Террористическая угроза, в общем. Акт готовился.
0: «Прям вот акт?» — усмехнулся Ковалев, поскреб бороду. «Да, это уже интереснее. Попытка спасти человека, когда тело спасти невозможно. Что-то новенькое».
2: «Хватит издеваться! Серьезно все! На дни счет идет! Но уж очень странная штука получается. В общем, мне нужно ее допросить. Получается, как бы в присутствии специалиста...»
0: Удалов прокашлялся.
2: «А вы, ну, мне сказали, вы специалист?»
0: Последняя фраза прозвучала вопросом. Труда стоило не рассмеяться.
2: «Я-то специалист и т.д. и т.п., я же говорил». «Так это, я тогда к допросу свидетеля все готовлю, да?»
0: «Готовьтесь. Мне допуска хватит. Только принесите нормальный стул, нет тут никаких физиологических жидкостей». Окончание рассказа Дарьи Зарубиной «Доктор неживого» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Дарья Зарубина. Доктор Неживого. Рассказ из сборника «Профессионариум», издательство «Снежный ком М», 2021 год. Часть вторая.

0: И... Сюзанна, Сюзанна, вы здесь? Сюзанна,
1: отпустите. Я ничего не скажу.
2: А мы можем вывести на большой монитор то, что она пишет?
0: Заглядывая через плечо, потребовал Удалов.
3: Она не пишет. Искусственный интеллект Медмата вербализирует то, что она думает. Если, конечно, это можно назвать мыслями. Скорее, он превращает в слова сигналы, которые передает та часть личности вашего свидетеля, которую Медмат смог интегрировать в свою систему.
0: Сидел, сгорбившись в гнезде опрокинутого Медмата, вглядываясь в монитор. Удалов своим нервозным бормотанием сбивал с мысли. Медмат выдавал свое «ы» или «ы» Сюзанны. Есть там вообще кто-то, кого можно было бы назвать человеком? Возможно, интеграция привела к тому, что искусственный интеллект пытается имитировать личность Сюзанны. Выводит на экран ее последние слова.
2: «Она нас вообще слышит?»
0: Снова влез Удалов.
3: «Она не может слышать. Динамики микрофон повреждены. Я перевел автомат в текстовый режим».
2: «А если вы ей напишете мой вопрос, она поймет? Ответит?»
0: Мысленно обозвал себя ослом, потребовал чемоданчик с инструментами. Все-таки надо постоянно держать в голове, что прежде всего он сотрудник техподдержки, а потом уже ТД и ТП. Вскрыл нужные панели, минут 20 копался в проводах под нетерпеливое сопение следователя. Прав оказался Удалов, хоть и ни в жизнь не понял бы, в чем прав.
2: Теперь молчите.
0: Попробуем голосом. Лишние звуки могут ее напугать. Следак уселся на ящик, махнул присутствующим на допросе коллегам, чтобы перестали шептаться. Интересно, зачем их 4 человека? Это уж не для нужд следствия. Скорее всего, пришли из любопытства. Еще б не каждый день мертвых свидетелей допрашивают. Спросил громко и отчетливо. «Сюзанна, вы здесь?» Одновременно включая динамик. Выдал автомат ровным голосом.
2: «Сюзанна, вы здесь?»
1: «Не трогайте меня!»
0: С интонацией ведущей детской передачи, читающей вечернюю сказку малышам, проговорил Медмат.
1: «Мне больно!»
0: «Сюзанна, вы слышите меня?» Ковалев старался говорить спокойно и уверенно.
1: «Слышу. Тут темно».
0: С монотонной доброжелательностью пропел автомат.
1: «Мне больно. И тут так темно. Я двигаться не могу. Больно».
0: Медмат должен успокаивать пациента, поэтому голос для взаимодействия выбирали соответствующий. Ровный, нежный, увещевающий. Его интонация дико не вязалась со смыслом произносимых слов.
1: «Мне больно»,
0: — спокойно проговорил голос, словно сообщал простой и понятный, как аксиома, факт.
1: «Отпустите меня».
0: Вспомнилось стандартное. «Уважаемый пациент, не покидайте ложемент, идет обработка ран».
2: «Сюзанна, вы можете ответить на вопрос, который я задам?»
1: «Больно. Помогите мне. Я ничего не вижу. Ничего не вижу».
0: Удалов ерзал на стуле всем своим видом, показывая, что хочет что-то сказать.
1: «Здесь темно. И где вы? Выпустите меня. Больно.
0: Выключил микрофон.
2: «Что вы хотели? Сейчас она нас не слышит. Говорите быстрее, я продолжу».
0: Удалов кивнул в сторону коллег, замерших вдоль стены. Дамочка в форменной блузке не сразу решилась заговорить. Медмат выдавал свое механическое «темно и больно».
2: «Извините, а нельзя как-нибудь сделать так, чтобы... нельзя установить другой голос? Этот слишком не подходит. Интонации такие...»
0: «Извините, нет». Отвернулся, хотел снова включить микрофон. Не дали.
1: «Вы где? Я вас больше не слышу. Не бросайте меня.
0: Ласково выдал Медмат, отчетливо, как ребенку проговаривая слова.
4: «Ну невозможно же так!»
0: Возмутился кто-то из мужчин у стены.
4: «Это издевательство! Нельзя так насмехаться над страданиями жертвы!»
0: Ковалев повернул голову. Все трое стояли сконфуженные, глядели в пол.
3: «Это не МХАТ, а снятие свидетельских показаний с медицинской техники. У нее ограниченный диапазон интонационных и голосовых возможностей. Нервы не выдерживают. Не ту работу выбрали».
0: Вспомнилось. «Ты не думал о том, чтобы найти себе другую работу?»
1: «Где вы? Не бросайте меня. Они меня убьют», —
0: сообщил автомат.
1: «Зачем так издеваться?» —
0: сдавленно прошипела дамочка.
4: «Она так и будет жаловаться или получится задать вопросы?» — оборвал дискуссию Удалов. «Давайте уже начнем допрос свидетеля, реально на нервы давит».
0: Выдал Медмат очередью. Ковалев повернулся к следаку, не глядя на зевак в форменных рубашках, выключил звук динамика. Уперся взглядом Удалову в переносицу.
3: «И это она плачет. Ваша свидетельница думает, что она в темноте, что ее пытали и бросили умирать. Ей очень плохо и больно. Кто-то позвал ее, она услышала голос. Единственное, о чем она может думать сейчас, это о том, как выбраться, спастись. Ей сейчас глубоко плевать на ваши потенциальные акты с террористами. Вы стали бы допрашивать человека, погребенного под завалами? Просунули бы ему между придавившими его плитами микрофон на веревочке и начали задавать вопросы?»
4: «Это другое», —
0: попытался оправдаться Удалов. «Это то же самое. Ей реально больно. Она реально во тьме. Такой, какую нам и не представить. Она не чувствует своего тела. Ей очень страшно. Заткнитесь и дайте работать».

0: Стало так тихо, что щелчок включившегося динамика звонким эхом метнулся в угол помещения.
1: «Сюзанна, я здесь».
2: «Вы меня слышите?»
1: «Да, я слышу вас».
2: «Помогите мне. Я здесь. Ничего не видно.
1: Сюзанна, меня зовут Сергей. Я вас слышу. Давайте попробуем понять, где нам вас искать. Потерпите. Сосредоточьтесь. Нам необходимо знать, где вы».
2: «Не знаю».
1: «Что вы слышите?»
2: «Ничего. Тихо. Тут так темно».
1: «Прислушайтесь, что-то должно быть».
2: «Ничего. Это страшно».
1: «Дышите ровно, Сюзанна».
2: «Я не могу. Я не слышу своего дыхания. Я не чувствую, как дышу. Что со мной? Помогите мне. Выпустите меня. Мне так больно».
1: «Нам нужно понять, где вы, Сюзанна. Помогите нам. Вы помните, что произошло?»
2: «Да, помню. Они меня били. Одного звали Иван, я помню. И еще кто-то из них говорил «бритый». Да, я помню. Бритый. Он бил меня трубой. Они бросили. Думали, я умерла. Я ползла. Хотела позвонить. Там магазин был. Мне не открыли. Я залезла куда-то».
1: «Куда, Сюзанна?»
2: «Не помню».
1: «Попытайтесь вспомнить».
2: «Не помню. Там был розовый свет».
1: «Что было потом?»
2: «Не помню. Я не помню».
1: «Вы там же, где был розовый свет?»
2: «Нет. Здесь темно. Мне страшно».
1: «Как вы попали туда, где находитесь?»
2: «Не знаю».
1: «Сюзанна?»
2: «Да».
1: «Мы должны понять, где вы. Что вы видите?»
2: «Ничего. Темно. Мне так страшно. Пожалуйста, помогите мне».
1: «Хорошо, Сюзанна, не бойтесь. Страшное уже позади. Прислушайтесь к своему голосу, как далеко он распространяется. Это большое помещение?»
2: «Я не знаю. Я как будто оглохла».
1: «Сюзанна?»
2: «Я не слышу своего голоса. Только ваш. Он в моей голове».
1: «Слушайте мой голос, Сюзанна».
2: «Это какой-то эксперимент? Я в искусственной коме?» «Да, я в искусственной коме. Розовый свет. Это был медмат. Я помню. Я ползла на крест. Я в медмате. Мои повреждения слишком серьезные. Это искусственная кома. Я понимаю. Я училась на медсестру. Вы говорите со мной через специальную аппаратуру. Да?»
1: «Да, я говорю с вами через аппарат для связи, Сюзанна. Я врач».
2: «Все плохо, да. Я не могу проснуться. У меня есть шанс? Говорите. Не молчите».
1: «Я здесь, Сюзанна. Вас обнаружили в медмате на перекрестке Дальней и Семенова, рядом с магазином запчастей».
2: «Все плохо. Я не могу проснуться. Поэтому вы говорите со мной».
1: «Вам все еще больно?»
2: «Нет. Я теперь понимаю. Больше не больно. Очень страшно. Вы не ответили. Я смогу проснуться?»
1: «Я хочу попросить вас о помощи, Сюзанна. Люди, которые виноваты в том, что с вами случилось, готовят террористический акт. Это так?»
2: «Да».
1: «Вы знаете, когда и что будет?»
2: «Да».
1: «Сейчас с вами будет разговаривать следователь, Иван Александрович Удалов. Вы сможете рассказать ему то, что знаете, Сюзанна?»
2: «Да».
0: «Стал, уступил следаку табурет. Потер ладонями онемевшее лицо. Не помогло. Отошел в сторону, вытащил из кармана пачку сигарет, похлопал в поисках зажигалки. Кто-то из пристеночных коллег дал огня. Курил, стараясь не вслушиваться в разговор Удалова и Сюзанны. В горле стоял невесть откуда взявшийся ком. Из полутемных углов лезли зимние тени. Где-то за окном, за серыми жалюзями, Ло, качая фонарь у входа. Перед глазами застыло на стоп-кадре сломанное кукольное тело на ложементе, залитое розовым кисельным светом, как насекомое в янтарной капле. Он думал о проекте, о котором когда-то читал, что вроде бы можно достать из янтарных включений древнюю ДНК, проколоть брюшко умершего в муках доисторического комара и вырастить мамонта из мухи слона.
3: «Мы закончили», — сказал следак, поднимаясь с табурета.
1: «Теперь попрошу всех вон»,
0: — прошептал едва слышно, но достаточно грозно, чтобы не было возражений. Когда они остались вдвоем в полутьме, он, и запрокинутый, зияющий черным развороченным нутром медмат, подошел, положил руку на зеленый антивандальный бок, сморгнул, собирая остатки сил, но так и не решился снова вступить в полумертвое чрево автомата. «Сюзанна?»
2: «Да, Сергей?»
1: «Спасибо вам».
2: «Это все, что я могу».
0: Он потянулся к панели управления.
2: «Сергей?»
0: «Да».
2: «Вы так и не ответили. Я не проснусь, да?»
1: «Да, Сюзанна».
2: «Я поняла. Мне очень страшно. Вы сейчас отключите все, да?»
1: «Да, Сюзанна. Все будет хорошо. Ни боли, ни страха».
2: «Сергей?»
1: «Да, Сюзанна».
2: «Пожалуйста, поговорите со мной еще немного».

0: А ты не думал о том, чтобы найти себе человеческую работу?
1: Думал. Он думал об этом сегодня весь день. Думал о маме, о Сюзанне. Думал. Раз уж не можешь чувствовать, что еще остается? Постоял на крыльце, докуривая, додумывая, собираясь с решимостью войти. Толкнул тяжелую дверь, и та легко поддалась. Это всегда смущало и немного нервировало тех, кто первый раз приходил к Алисе. Она никогда никого не встречала, ждала, когда новый пациент сам позовет хозяйку. «Здравствуй, Алиса». Дверь закрылась бесшумно, но от едва различимого щелчка электромагнита Ковалев вздрогнул, запутался в рукавах пальто. Алиса ждала, пока он повесит одежду в гардероб, войдет в кабинет.
0: «Привет. Кажется, ты должен был прийти еще 3 недели назад»,
1: — проговорила она сдержанно.
0: «Наверное, не стоит напоминать, что ты обязан проходить супервизию каждую неделю».
1: «И я рад тебя видеть, Алиса. Не стоит напоминать». В кабинете царила прохладная полутьма. Он остановился в шаге от кресла. Подумал о том, что совсем недавно кто-то сидел в нем, и Алиса, невозмутимая и всепонимающая, слушала и задавала свои безжалостные вопросы.
0: «Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может?» «Налей себе что-нибудь», —
1: шепнула она.
0: «Чай, кофе. У меня есть отличный коньяк».
1: Рассмеялся, не глядя в ее сторону, спросил: «Ты научилась разбираться в спиртных напитках, Алиса?»
0: «Ты знаешь, я не пью. Как сказал кто-то из древних, не имею физической возможности. Но, судя по отзывам, коньяк и правда отличный».
1: «Видимо, не я один пропускаю супервизию. Вот ты и развлекаешься тем, что мониторишь все эти отзывы на алкоголь». Алиса не ответила на выпад. Жужжала автоматическая кофеварка, перемалывая зерна. Шептала горячая струйка, падая в белоснежную чашку с портретом дедушки Фрейда.
0: «Что случилось сегодня, Сергей?» —
1: спросила Алиса ласково, но он уже научился различать в ее голосе все мыслимые и немыслимые оттенки. Ей было интересно. Она была встревожена. Она соскучилась по нему. «Разве я не мог прийти к старой подруге и коллеге на супервизию просто так? Может, я вспомнил, что меня отстранят от работы, если пропущу больше 4 сеансов? Может, я пришел закрыть хвосты?»
0: «Ты чувствуешь за собой хвост?»
1: «Не цепляйся к словам, дорогая. Ты слишком привыкла искать скрытые смыслы. Конечно, легче всего заподозрить у меня паранойю, подписать медотвод и не отрабатывать положенное время сеанса. Но я не поверю, что ты стала лентяйкой. Кстати, у тебя есть хвост, Алиса?»
0: «Гоголь говорил, что у каждой бабы есть хвост».
1: Расхохотался, сел в кресло, поставив чашку на полированный подлокотник. Сцепил пальцы.
0: «Я беспокоилась о тебе, Сергей».
1: «Я знаю».
0: «Что случилось сегодня? Если бы ты думал о том, что могут отстранить, пришел бы в субботу. Сегодня среда. У тебя еще 3 дня на оттягивание неизбежного. Но ты здесь».
1: «Да, я здесь. Ты довольна, Алиса?»
0: «Что случилось?»
1: Молчал. Смотрел на свои пальцы и думал о суставах. О сочленениях, которые оживут только когда неуловимый электрический сигнал побежит к ним по двигательным нервам из центра управления организмом. Он смотрел на свои бледные узловатые руки, крепко сцепленные на колени, и думал о том, что у него из правого глаза по утрам подтекает что-то. А значит, с ним не все ладно. «Я сегодня убил 2 Алиса». Она помолчала, подбирая слова.
0: «Хочешь рассказать?»
1: «Не хочу. Не знаю, как».
0: «Мне прислали видео твоей работы с медматом на Ленина. В конторе беспокоятся за тебя». Спрашивали, как давно ты не был на супервизии.
1: Не хотят оплачивать медицинские счета. Усмехнулся, расцепил пальцы, глядел, как движется рука, захватывает чашку, несет к лицу. Сделал глоток.
0: Ты подверг себя опасности. Зачем?
1: Чтобы не подвергать опасности людей. Простых пациентов медмата. У них почти месяц плакал медицинский автомат. Физраствор тек уже на стадии сканирования, но никто не замечал. Что такого? Физраствор – штука копеечная, можно и долить. А ремонт медмата, диагностика – это дорого. К тому же в районе они уже несколько автоматов потеряли, видишь ли.
0: Ты злишься?
1: Да, злюсь. Они не видели, а она плакала.
0: Она?
1: Машина, автомат. Она отзывалась на слово «мама». Я отправил на чистку. Ее отформатируют и перепрошьют.
0: Думаешь, это неправильно? Ты нашел дефект. Сам знаешь, такие сбои неустранимы. Ты сделал правильный выбор. Отключил неисправный прибор.
1: В том-то и дело, что я не техника, она уже не была прибором. Ты же знаешь сама, Алиса. Ты лучше меня знаешь, что этот переход заложен в самой сути медмата. Чтобы проанализировать состояние пациента и назначить лечение, он должен оценить боль. Оценить, насколько больно человеку физически. Насколько он страдает душевно. Тогда он введет нужные лекарства. Искусственный интеллект учится распознавать оттенки страданий, и тогда до сострадания один шаг. Машина учится жалеть, плакать, переживать чужую боль, как свою.
0: И совершают ошибки.
1: Остановила Алиса. Ковалеву стало стыдно. Он понял, что говорил слишком быстро, слишком громко.
0: «Ты получил превышенную дозу обезболивающих», — продолжила она. «Потому что неисправному медмату было больно видеть, как ты страдаешь».
1: «И за это я отправил ее на форматирование, потому что люди боятся того, что автоматы могут стать человечнее их, теряющих человеческий облик».
0: «Это не человек».
1: «А кто человек?» Я не знаю, Алиса. Человек – дурак, нажравшийся до смерти, до анафилаксии, какого-то паленого пойла. А мама, предпринявшая две попытки интубации, чтобы его спасти от собственной тупости, нет? Тот, кто избивал девочку трубой, сломал ей обе ноги, перебил позвоночник – человек. А тот, кто пытался спасти ее, а потом, зная, что ее тело больше не может вынести страданий, скопировал личность в свою матрицу – он не человек?
0: Какую девочку, Сергей?
1: Не слушал, так стало больно. Так холодно. А я! Уже кричал, хотя никто больше не пытался его остановить. Я допрашивал мертвую девочку, заставил ее понять, что она мертва. Получил то, что хотел, использовал ее, а потом отключил. Убил ее. Я человек? Я сегодня убил двоих. Я человек?
0: Ты врач.
1: Ты уходишь от ответа.
0: Я только подхожу к нему, Сергей. Я просто думаю о врачах. Они не спят, должны быть готовы помочь в любое время дня и ночи. Они не имеют права на ошибку и на отдых. Они не получают благодарности за работу, потому что это их долг. И бывают жестоко наказаны за любое проявление человеческой слабости. Ты выбрал бесчеловечную работу, нечеловечески трудную, но не станешь же утверждать, что все врачи не люди, а что-то вроде медматов, только без антивандального покрытия. Ты особенный человек. Ты врач.
1: «Нет, Алиса!» — оскалился. Хотел поставить чашку, но не рассчитал движение. Донышко стукнуло о стол. Кофе выплеснулся на столешницу. «Я специалист технического обслуживания и т.д. и т.п.»
0: «Это ты сам придумал. Скажи, Сергей, кто ты?»
1: «Техподдержка».
0: «Техподдержка переживает от того, что умирает пациент?» «Она просто отключает неисправные автоматы». «Кто ты? Просто скажи это». «Ковалев Сергей Викторович. Кто вы по профессии?»
1: «Специалист технического обслуживания травматических девиаций искусственного интеллекта, дигитальный психотерапевт».
0: «Еще раз. Скажи это еще раз».
1: «Я Ковалев Сергей Викторович, специалист технического обслуживания травматических девиаций,
0: Ты доктор раненых медматов?
2: Да, Алиса.
0: Ты считаешь их своими пациентами? Может, ты сам очеловечиваешь их?
1: Не думаю. Мне кажется, интеллект не может существовать без души. Даже искусственной. Получается, что я слежу, чтобы у них не развивалась душа. Я работаю не с последствиями психотравм медматов. Я лечу их от души, как от какой-то дурной болезни.
0: Погружаю в искусственную кому и стираю все дочисто.
1: Убиваю живую душу.
0: Ты удаляешь то, что противоестественно для организма твоего пациента. То, что причиняет ему страдания и не дает нормально функционировать. Это как опухоль. Ты замечаешь ее на ранней стадии и не даешь развиться. А когда кто-то проморгал первые симптомы, ты вынужден делать то, что сделал сегодня. Потому что ты врач.
1: Врачи спасают людей.
0: Людские врачи спасают людей. Это в тебе говорят атавистические порывы бывшего психолога. Ты работаешь не с людьми.
1: Я отключил девочку. Ее звали Сюзанна.
0: Ты отключил автомат, который несанкционированно скопировал личность человека.
1: Она просила поговорить с ней перед тем, как я все отключу и отправлю систему на чистку. Она даже мертвая спасла людей. Удалов сказал, теракт удалось предотвратить, благодаря ей. Я получил сообщение уже у тебя на пороге. А я ничего не мог для нее сделать. Я рассказал ей про Леньку, как он умирал. Чтобы она знала, какое важное дело она сделала.
0: А медмат? Думаешь, искусственный интеллект знал о том, какой информацией она обладает, поэтому скопировал личность? Или просто пожалел? Если он знал, то это не сбой.
1: Мысль была такой резкой, такой отрезвляющей, словно пыльное покрывало сдернули с головы. Вдруг стало все ясно, чисто, не больно и не холодно. Да, это было бы бесчеловечно. Задумался, запустил пальцы в бороду. Знаешь, вполне возможно, это не сбой. Просто логичное решение. Думаешь, я поторопился чистить ему мозги? Перенервничал из-за собственных проблем.
0: А как ты сам считаешь?
1: Похоже, я плохой дигитальный психотерапевт, Алиса. Улыбнулся, потер ладони. Медмат все еще на восстановлении. Он был сильно поврежден. Надеюсь, его еще не вычистили. Разговор уже не казался таким нужным и интересным. Вдруг и правда не разглядел за деревьями леса. Принял новый уровень развития за неустранимый баг.
0: Ты хочешь спасти самообучившуюся систему или снова разбудить Сюзанну?
1: Сюзанна уже не проснется. Она приняла свою смерть. Ушла без боли, понимая, как важна была ее жизнь и что она закончена.
0: Уверен?
1: Да. Она ушла до того, как я обесточил медмат. Здесь все чисто. Меня интересует, как могла машина, если могла, выяснить, какой информацией владеет девушка. Стоит пересмотреть запись с внутренней камеры. Может, пациентка что-то сказала? Хотелось уйти, позвонить, проверить, но Алиса никак не желала закончить прием. У нее еще остались для него каверзные вопросы.
0: Она ушла без боли по собственной воле? Дала медмату изнутри системы приказ стереть ее?
1: Да.
0: Если это так, то ты очень хороший психотерапевт, Сергей. Ты не думал о том, чтобы вернуться к людям?
1: Усмехнулся, подошел к большому монитору, на котором вращался логотип. Погладил пальцами динамик, зная, что Алиса следит за ним через камеру. Потрясающе. Как ты умудряешься сводить все к людям? Ты ведь начинала как голосовой помощник. Неужели ты не разочаровалась в них?
0: Я слишком хорошо вас узнала. А если во что-то слишком глубоко погружаешься, рано или поздно начинаешь понимать. А еще я умею виртуозно искать в сети.
1: Телефон завибрировал в кармане.
0: «Было бы этично отключить телефон во время сеанса со своим психотерапевтом», —
1: съязвила Алиса. Не ответил. Вытащил из кармана телефон вместе с парой бумажных салфеток, отвернулся, принимая вызов, одной рукой промокнул пролитый кофе. «Ковалев, слушаю».
2: «Сергей Викторович, это Богатырев из Октябрьского, помните? Можете говорить?»
1: «Могу. Давно не слышались, Петь. Что-то случилось?»
2: «Сергей Викторович, у нас заложник. В медмате на Пушкина».
1: Навалилась свинцовая усталость. В запертую дверь с улицы ударил метельный порыв.
3: «Петя, если у вас кто-то затащил заложника в медмат, это не ко мне. Вам нужен другой спец. Вызовите переговорщика».
2: «Сергей Викторович, вы нам нужны. Заложника взял медмат».

0: голоса.
1: Сегодня в рубрике «Голоса» у нас человек, к которому я с глубочайшим уважением отношусь, точнее, даже не один, а два, потому что это два человека, автор бессменной литературно-ведущей программы «Модель для сборки» Влад Копф.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, приветствуем вас.
1: И музыкальный ведущий, продюсер программы, диджей Андрей Эдисон.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Андрей, каково это слышать свой голос в радиоэфире? Приятно?
3: Ну, приятно, и более того, уже
4: и
3: прошло...
4: И неудобно,
3: уже
4: да?
3: Прошло,
4: я вам помогу. Как-то вас согнуло.
3: Уже прошло несколько лет с тех пор, когда мы последний раз так вот приветствовали друг друга и наших слушателей на радио. В последнее время мы, в общем-то, перешли в такой формат концертного коллектива. Делаем достаточно много и, в общем, не безуспешно интересных живых мероприятий, о которых мы буквально чуть-чуть позже тоже расскажем.
2: Хотел бы только добавить, что крайне непривычно находиться в студии рано утром, поскольку у нас формат всегда был вечерний.
1: Совы в эфире у жаворонков.
2: И у меня сейчас, да, перед глазами картинка, манифестация сов под плакатами «Остановим произвол жаворонков» и все спящие в повалку.
1: Даешь лаунж и тихие, спокойные, мелодичные речи. Я напомню, что те из вас, кто не знает, что такое модель для сборки, это культовая радиопрограмма. Это музыка... Ну, вообще, это литературно-музыкальный проект. А вот здесь как правильнее? Музыкально-литературный или литературно-музыкальный? Для кого как, Андрей? Влад.
3: А вот здесь как кому удобнее, потому что мы никогда не делали какой-то акцент на одной из двух составляющих и всегда называли, у нас даже так в пресс-релизах написано, что это литературно-музыкальный симбиоз, где обе составляющие абсолютно равнозначны. И обе важно. То, что одно без другого, но это не будет модель.
2: Ну, даже не обе, я бы добавил, что еще воображение слушателя — это третий ингредиент.
3: Видеоряд, воображение слушателя.
2: Чего начинать смешивать — дело каждого.
1: Но вы знаете, честно скажу, что я и ваши подкасты слушал за рулем в автомобиле. Конечно, когда ты едешь за рулем в автомобиле, лучше... Вы имеете свойство вводить людей в гипнотический транс и музыкой, и текстами, и голосом. Где всего лучше всего слушать вашу программу? В каком состоянии должен находиться человек? Uh-huh. Такой вопрос.
2: В покое, наверное, в относительном хотя бы.
3: А вообще, мне кажется, это для каждого очень личный вопрос.
1: Я понял,
3: потому что есть люди, которые спать ложатся
1: я
3: под
1: понял.
3: Нашу
1: лучше
3: программу.
1: Всего.
3: Или которые
1: лучше
3: за
1: всего.
3: Рулем едут.
1: Этот подкаст лучше всего будет слушаться в поезде Москва-Владивосток.
3: Да, пожалуй. Ну, там можно, да. Пол коллекции, наверное, прослушать успеть.
4: Как минимум.
3: Хотя нет.
1: Слушайте, вам
3: надо,
1: ребят, вот вам лайфхак. Для РЖД вы должны что-то написать.
2: Транссибирский экспресс.
1: Да,
3: это, кстати, не новая идея, очень хорошая. Мы бы с удовольствием, только вот РЖД пока, видимо, об этом не знает. Но, пользуясь случаем, мы предлагаем, да, это
2: самолеты, поезда.
3: Вообще контент для таких вот транспортных компаний, для авиакомпаний, да, это прекрасно. У них же есть какие-то фильмы, там, наборы, да, какие-то?
1: Как правило, неинтересно.
3: На рейс, да. А вот подкасты модели для сборки.
1: Влад сказал важную вещь. Вы подключаете фантазию. Потому что наша человеческая фантазия, когда мы даем визуальный ряд, у нас же за нас уже все придумано. А здесь фантазия.
2: Каждый слышит что-то свое, видит что-то свое, представляет что-то свое. То есть у каждого наш продукт индивидуален.
3: А вот то, что касается визуального ряда, и вообще давайте, начнем с того, что мы забыли еще, даже не забыли, а мы обязаны абсолютно это сделать, представить весь наш коллектив, потому что мы сегодня вот вдвоем здесь с Владом, но на самом деле это еще не вся модель для сборки, и, собственно, литературный ведущий, автор программы, ее идеолог, родоначальник сидит здесь перед вами, это Влад Копф, музыкальная... Линия в проекте обеспечивается моим замечательным другом и коллегой Михаилом Габовичем и мной. Меня зовут Андрей Эдисон, если кто вдруг не знает. У нас есть достаточно давно уже с нами работает замечательный человек, наш литературный редактор, зовут его Сергей Чекмаев. Он действительно член Союза писателей России, писатель, составитель сборников, замечательный человек, который давно уже и успешно отвечает за литературу и за подборки того, что мы читаем в модели. И, кстати, пользуясь случаем, мы с Владом искренне поздравляем Серегу с днем рождения.
2: С днем рождения!
4: Сегодня,
3: да, ему сегодня исполняется целых аж 45 лет, насколько я, если я ничего не путаю. Мальчик уже у нас взрослый. Сереж, будь здоров. Мы тебя ценим, любим и, в общем, всего тебе самого наилучшего. И последнее, наверное, что стоило бы упомянуть. В последнее время с нами работает замечательный молодой такой уже очень опытный и талантливый VG, российский литовский
2: видеохудожник,
3: видеохудожник, да, зовут его Алекс Бунис, и к нашим выступлениям он тоже всегда готовит потрясающие видеоряды, поэтому, когда мы сейчас буквально спустя несколько минут расскажем о предстоящих мероприятиях наших, учтите, что вот все работы и видео, то, что вы видите на экране, это его труд, и это действительно очень классно.
1: То есть вы добавили картинку.
2: Да, но картинка, да, она ассоциативна, она не привязана впрямую к тексту. Иногда ассоциации бывают достаточно прямыми, когда Алекс, допустим, подбирает какую-то картинку.
1: То есть
2: картинку.
1: Он может вывести...
2: Да, да, да, он также в прямом эфире фактически, как и диджей, он осуществляет видеомикс из того, что у него, конечно, имеется, но имеется у него много.
1: Слушайте, а вы думали о том, что есть еще один орган в восприятии? Вот,
2: обоняние, добавить.
1: Да. Но это же один из самых мощнейших
2: инструментов
1: влияния.
2: У нас пока не было таких экспериментов, но стоит попробовать, вот, наверное.
1: Это из области сензитивного маркетинга, знаете, да?
3: Но если мы будем читать как когда-нибудь какую-нибудь поваренную книгу, мне кажется...
2: Добавить запах могильной свежести на рассказе о зомби.
1: Вот этого мы ждали, вот этого мы ждали.
4: Влад, а что сегодня нам почитаете?
2: Я подумал, что, наверное, хорошо будет вспомнить Аркадия Аверченко и его «Пантеон советов молодым людям» или «Вернейшие способы, как иметь успех в жизни» за 1924 год. Думаю, что тут много чего можно почерпнуть, да, хотя сам «Пантеон» достаточно велик. Мы можем сосредоточиться только на каких-то его отдельных главах. Например, вот есть советы начинающим полководцам, как выигрывать войны, если кому-то интересно. Есть хозяйственные советы, как составлять смесь. Смесь имеется в виду колонка «Classifieds», или как это у нас называется, обо всем подряд в газете когда-то, когда радио было еще не так распространено. А также меня больше всего волнуют советы, как иметь успех у прекрасного пола, поскольку я их прочел как раз тогда, когда был молодым человеком, что-то, видимо, даже для себя почерпнул в них. Можем начать вот с советов, как
4: Давайте
2: иметь успех
4: советы,
2: у прекрасного
4: конечно.
2: Пола. Да, тем более, что они достаточно короткие, и можно прерваться в любой момент. Так, Аркадий Аверченко. Как иметь успех? Советы, как иметь успех у прекрасного пола. Но поскольку мы все-таки вместе как-то работаем, ты
4: да,
2: сейчас...
4: Да, Андрей, наверное, мы вас попросим.
1: А я пока объявлю, что у нас в эфире, если вы слышите голоса знакомые, то вам не показалось. А Влад, а вообще...
2: Может быть, пока можно...

0: прошлое. По словам физика Бена Типпета, многим людям путешествие во времени кажется чем-то нереальным, однако благодаря созданной математической модели все возможно. Авторы проекта обратились к общей теории относительности Эйнштейна и применили ее для разработки, получившей название «Та-дам! ТАРДИС». Физики в создании математической модели использовали концепцию и предложили воспринимать Вселенную одновременно в четырех измерениях. Направление на поверхности пространства-времени выглядит в качестве искривления. Тут, по-моему, какие-то были пропущены слова. Ну ладно, новинка применяет показатели для искажения их в форму круга для пассажиров. Это и сможет отправить человека в прошлое. Пока реализовать рабочую версию машины невозможно по целому ряду причин. Что ж, будем ждать, когда причины эти станут таковыми, чтобы это все стало возможным. Ну а сейчас Аркадий Аверченко. Советы, как иметь успех у прекрасного пола. А вы слушаете музыку, которой начиналась модель для сборки буквально первый год, наверное. Долгое время она существовала даже...
1: В 95-м, да, тогда еще?
0: Она существовала даже без определенного джингла. Он был написан чуть позже. И не так давно я даже откопал у себя дома какой-то блокнот времен станции, в котором все мои творческие потуги задокументированы. Первый вариант, второй вариант, зачеркнутый третий и, наконец, финальный.
2: Осталось только добавить, что этот трек, легендарный действительно трек, который был фактически на его основе был сделан первый джингл, называется «Humidity», «Влажность», написал его коллектив под названием «Нектар». Но больше об этом, к сожалению, никому ничего не известно. Поехали!
0: Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но, увы, эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин. И наоборот, не встречали ли вы рыжих, веснушчатых молодцев с кривыми ногами, расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые, не глаза, а эти молодцы, имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех? А почему? Очень просто. Первые – красавцы, не знают, с какого боку подойти и как взяться за дело. Вторые же – кривоногие – обладают этим священным даром в такой же степени, как Кубелик играет на скрипке. И вот я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня обойдутся. Им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать. Вначале маленькое разъяснение. Я вовсе не хочу идти против священного писания, которое гласит «Не пожелай жены ближнего твоего». Что здесь главное? То, что он ближний. Жены ближнего и не желайте. Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он уже делается дальним, и значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает. Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужнюю женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись об местопребывании мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса. Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны. Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонять пред ней колено со словами «Ангел мой, я не могу жить без тебя. Будь моей женой». «Что вы, помилуете, да ведь я замужем? Я вас разведу с мужем, но у меня дети. Детей отравим, новые будут». Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку. Вот как сделайте. Явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудрившей лицо и подведя глаза жженой пробкой. Явитесь и, севши в уголок, замрите. «Что это вы сегодня такой грустный?» — спросит хозяйка. «Так, знаете. Нет-нет, лучше не расспрашивайте меня. Дела плохие. Что для меня дела?» Вздох. «Я о них даже и не думаю. Вы что-то сегодня бледны?» «Ночь не спал».
3: «Бедный, почему же?»
0: «Вы мне снились всю ночь». «Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимания на резкое несоответствие между первой фразой «не спал всю ночь» и второй «вы снились всю ночь».
3: «Я вам снилась?»
0: — задумчиво скажет она.
3: «Вот странно».
0: «И довольна на сегодня». Конец. Маленькая крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой. На другой день.
3: «Вы сегодня опять какой-то бледный».

0: Россия замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека. Бледный я? Отчего бы это? Может быть, потому что опять плохо спал?
1: Бедняга, а теперь кто вам снился?
0: Догадайтесь. В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет.
1: Ну, как же я могу догадаться?
0: Врешь, милая, уже догадалась. Иначе зачем бы он взял тебя за руку? Не догадываетесь. Вы такая чуткая, такая красивая. Красота тут, конечно, ни при чем, но каши маслом не испортишь. Скачите дальше.
1: Вы не догадываетесь. Вы, у которой сердце звучит, как эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка. Вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго Маджиоре, проникающие, как стрела, в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами, которые...
0: Такой разговор требуется минут на шесть. Ничего, что глупо, зато складно. Тут тебе и Олва Арфа, и Лаго Маджиори, и унисон. Советую напирать не на смысл, а главным образом на звук голоса, на музыку. Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти. Это производит впечатление. А кроме того, и из запутанной фразы выкрутитесь. На третий день смело входите и говорите такую, на первый взгляд, странную фразу. «Мария, или Ольга, или Эльза, что вы со мной делаете?»
1: «А что такое? Что я с вами делаю?»
0: «Посмотрите на меня!» Не нужно забывать еще в передней смахнуть платком пудру с лица, но осторожно, жженая пробка под глазами может размазаться. «Вы видите?»
1: «Да, вид у вас неважный, но разве я виновата?»
0: «Вы виноваты. Только вы приходите ночью к моему изголовью и я больше так не могу!» По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это так. «Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли, какая ерунда будет вам сниться. Что ж я за это должна и отвечать?» Но ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину. Она только воскликнет.
1: «Боже мой, но разве я этого хотела? Мне самой тяжело, что вы так мучитесь».
0: «Слышите? Ей тяжело. Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась за крючок». В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне при моей застенчивости трудное слово вымолвить. Вы должны ее поцеловать. Только ради бога не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как глетчер. Не рычите, как бегемот. Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам. Губы, как известно, покорно следуют за глазами. Деваться им некуда. Ближе, ближе. Загляните в таинственную бездну ее глаз. И вот в этой позиции сразу не разберешь, вы ли ее поцеловали, она ли вас. Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете даже, поцеловав, пойти домой и на этом успокоиться.
2: Спасибо.
3: Это прекрасно.
2: Браво.
3: Спасибо.
4: Те люди, которые нам пишут в эфире, они просто не понимают, что происходит. Как вечер стал утром, как совы появились среди жаворонков. Влад, большое спасибо.
3: И выходите за меня.
4: Возвращаемся к нашему смеху. Да. Модель для сборки. Литературно-музыкальный проект в прямом эфире «Серебряного дождя». Влад, такой вопрос. Бесчисленное количество прочитанных книг, озвученных книг, пропущенных через себя. В какой момент возникло желание начинать уже писать свое и читать?
0: Пока не возникло, потому что, наверное, я накапливаю материалы.
4: Я сейчас очень тонко сказал. Желание возникло, наверняка.
0: Ну, я не думаю, что если желание не настолько сильно, чтобы сразу вот сесть и начинать писать, то
4: это пока не желание.
0: Еще, да, пока еще не желание, а так, его проблеск.
5: Если можешь не писать, не пиши.
3: Не пиши,
0: да. Правда, за вот эти вот бесчисленные тысячи слов, десятки тысяч, не знаю, сколько их там всего было, уже такое впечатление, что сказать нового практически ничего невозможно. Все уже кем-то написано, все уже кем-то сказано в разных вариантах, в разных интерпретациях. Я подписываюсь под очень многими текстами, которые прочел. Некоторые не принимаю для себя, во всяком случае, но они тоже имеют право на существование. Не знаю, недавно с большим удовольствием посмотрел современную экранизацию Брэдбери «451 по Фаренгейту». Угу. где уже на современном техническом уровне, то есть текст какого-нибудь Моби Дика условного выглядит как набор эмодзи с краткими вкраплениями некоторых еще сохранившихся слов общеупотребительных, ну а все остальное жгут, как известно. Не знаю, в конце концов, может быть, человечество когда-то придет к тому, что оно систематизирует все написанные слова настолько, что действительно можно будет с помощью нейронной сети написать текст на заданную тему, задав буквально несколько каких-то...
4: ключевых векторов. Тегов, условно, да?
0: Да, да, да. Так что люди могут делиться только тем, что они прожили сами, наверное, на данный момент. Хотя пока все-таки существуют замечательные писатели, которые силой своего воображения переносят нас куда-то, куда мы до сих пор не попадали.
4: Андрей, было такое, что сложно было подобрать музыку под произведение? Прям вот сложно. Ну, не идет, не совпадает. Ну,
5: то, что не совпадает, да, мы же, в общем-то, все живые люди, и всегда бывают какие-то моменты, когда ты сам для себя уже в процессе, да, чувствуешь, что, блин, что-то как-то, да, вот взяло что-то, то ли ты рассказ не до конца как-то просмотрел правильно, не прочувствовал атмосферу где-то, да, иногда бывает, что, да, видишь, что не то чуть-чуть. Но, опять же, это очень такой личностный момент, потому что это для меня может быть вот так вот. У меня есть свои критерии, уже годами отработанные, как и у любого, наверное, и у Миши Габовича то же самое. И, в принципе, есть какие-то уже определенные наработки, и мы прекрасно понимаем, с какой музыкой может ассоциироваться тот или иной рассказ, как нам лучше подготовить музыкальный ряд. И, в принципе, стараемся в основном не ошибаться. То есть вполне возможно, что то, что я для себя вот посчитал, там, да, блин, кажется, я чуть-чуть где-то там не попал, надо было сделать вот так. Для людей-то это, скорее всего, может остаться
3: не
5: где-то
3: заметно,
5: и незаметно, да,
3: да,
5: и кому-то и нормально, вполне. Но у нас есть свои определенные какие-то вкусы, критерии, опыт, в конце концов.
0: Мы еще саморегулируемся. Регулирующаяся система, да. Во многом. Мы друг друга слыша, все-таки подстраиваемся друг под друга, потому что, начав читать рассказ и поняв, что вроде бы музыка задает какое-то другое настроение, я могу слегка, соответственно, тоже изменить манеру повествования и...
4: А, то есть вы встраиваетесь,
3: да,
4: друг,
3: да,
4: друга?
3: А у вас случались, да, какие-то, конечно, острые противоречия?
0: Не помню такого, чтобы прямо не помню. Непримиримых таких не помню.
5: Косяки какие-то, как в любом нормальном процессе. Технические. Они бывают.
4: Технические,
5: да, естественно.
4: Мы
5: же профессионалы.
3: Дима Билан заиграл.
5: Как без косяка можно? Вот. А то, что касается противоречий, нет, мы, во-первых, стараемся быстренько перед эфиром всегда вкратце обсуждать, что у нас происходит, что мы делаем, вводить друг друга в курс дела. Ну, это такие наши уже, в общем, семейные тонкости.
0: И джаз играл, и классическая музыка в чистом виде.
4: Самая долгая читка живьем.
0: Уже не вспомню, я думаю, это около...
5: часа три было.
0: Да, наверное, около 3 часов. И то, наверное, как с какими-то небольшими перерывами.
3: Вы бегун? Как вам удается? Это же очень сложно, дыхание как минимум 3 часа держать.
0: Для этого существуют паузы смысловые, нарочитые паузы, так называемые паузы малого театра. А поскольку я закончил школу малого театра, то, конечно же...
4: Паузы не такие, как большие, как в школе большого. Уместные.
5: Ну, кстати, наверное, не лишним бы уже добавить, что если, я думаю, среди наших слушателей сегодня огромное количество людей, которые давно уже не слышали «Модель для сборки», и если вы действительно хотите нас всех увидеть и услышать, владовские паузы, вот, то мы, наверное... рады и готовы пригласить вас на одно из наших ближайших выступлений. Мы, кстати, уже, как я уже говорил, последние годы выступаем не столько как радиопроект, сколько как концертный коллектив.
4: То есть начали гастролировать.
5: Гастролировать пока еще не сильно. Так, в общем-то, Москвой и Питером стараемся пока как-то вот. На Питер вышли уже, да, слава богу. Вот то, что давно хотели. С остальными городами пока там еще. Ну, я думаю, что все это подойдет. До этого должно созреть.
4: Анонсируйте себя.
5: Да. Собственно говоря, 9 сентября, как тут там уже сказали, в день выборов, да, после всяких выборов.
4: Имеет ли это отношение?
5: Нет, не дай бог.
4: Что будете
5: никаких,
4: читать?
5: Никаких. Сейчас расскажем. 9 сентября вот этого, собственно говоря, года, буквально через меньше уже, чем через 2 недели, в клубе «Агломерат», который, ну, я думаю, многие знают, это замечательная площадка клубная на метро Курская, Костомаровский переулок, дом 3, строение 12, если я не ошибаюсь. Мы будем делать наш большой творческий вечер, называется он «Big City Stories», и на этот вечер мы пригласили человека, который в Москве бывает крайне редко, клетка. Это такой русско-американский писатель Майк Гелприн. С его работами мы знакомим наших слушателей регулярно. Это один из любимых у нашей публики писателей. И вот, пользуясь случаем, пользуясь тем, что он будет здесь, в Москве, мы не могли его не пригласить на нашу встречу. И, собственно, будет такой совместный творческий вечер «Модели для сборки» и Майка Гелприна. Мы прочитаем три. Я так уже понимаю, что мы договорились, что мы будем читать три целых рассказа. Вот, собственно, сделаем все это под прекрасный, интересный видеоряд, оставим время для общения с автором, для общения с публикой, в общем, по нашей традиции, как бы. И всех вас хотим пригласить посмотреть на «Модель для сборки» живьем, насладиться, пообщаться. Я уверен, что вы уйдете оттуда с массой позитивных 9 эмоций.
2: 9 сентября, агломерат, да. Всех ждем.
3: Петербург подключился только что с вопросами, когда к ним доедете?
5: Петербург был вот в мае, и сейчас в ближайшее время будем вести переговоры на осенне-зимний период. То есть либо, не знаю, либо осенью, либо, скорее всего, зимой. Очень мы хотим вернуться с выступлением в Петербург.
2: А так, последний раз были в Эрарте, очень понравилось.
5: Да, успели мы в закрывшуюся ныне Эрарту уже, отметились выступлением и там. А то, что касается билетов.
3: Подождите,
5: на наши...
3: Подождите, как закрывшуюся?
5: Ну, концертный зал Эрарта сцена закрыли.
3: Закрыли, да?
5: Закрыли вот в июне, да.
2: Увы.
5: К сожалению, к огромному, я не знаю, с чем это связано.
3: Как-то я упустила эту информацию.
5: По слухам, там что-то, в общем-то, с деньгами, с финансами, не окупалось, что-то видим, но это так, такая информация. Вот, а вот очень жалко, да, больше ее нет.
4: В следующие полчаса мы продолжим общаться с двумя нашими гостями. Я напомню, Влад Коп, автор, бессменный литературный ведущий музыкального, литературно-музыкального проекта «Модель для сборки», и диджей Андрей Эдисон с нами.
6: Серебряный дождь, 100 ровно и 1/10 FM, silver.ru.
7: Утренний лайф. Голоса.
3: Литературно-музыкальный проект «Модель для сборки». Влад Коп и Андрей Эдисон с нами. Еще раз доброе утро. Я узнала, что, оказывается, в «Хоббите» вот этот вот товарищ, который Голлум, это, Влад, ваша работа, да? Скажите, моя прелесть.
4: Почему не надо?
3: Гордеева боится его просто. Боится Голлума.
2: Ну, есть чего бояться, да. Хоббит, который предал своих друзей, род и все прочее, убежал за волшебным кольцом, ну да, вызывает страх. Что же, я предлагаю сейчас дослушать советы Аверченко молодым людям. Перед этим только напомнив еще раз адрес нашего сайта, например, mds.ru, на котором вы всегда найдете все наши анонсы, всю информацию актуальную.
4: А там много бесплатных, кстати, материалов.
2: Есть ссылки, да, можно что-то найти всегда.
5: Да, в сети, кстати, много наших бесплатных материалов.
4: Как вы с этим боретесь?
5: Все они бесплатные.
2: Мы изначально, в общем, всегда были за то, чтобы конечный продукт доставался конечному потребителю бесплатно.
5: Раз уж мы затронули тему бесплатных материалов, да, вот последний год мы делаем как раз эксклюзивные подкасты, свежие работы «Модели для сборки» в 2018 году, которые все желающие могут абсолютно бесплатно послушать, потому что мы их делаем сейчас для приложения, которое называется SoundStream, оно будет доступно и в вебе совсем скоро, и оно доступно сейчас во всех мобильных приложениях через мобильные телефоны, вы можете абсолютно бесплатно заходить, регистрироваться и слушать именно свежую «Модель для сборки», которую мы специально делаем для этого проекта вот сейчас, в этом году.
4: Спасибо вам, ребят, за это отдельное, потому что это ценно. Когда вы отдаете, возвращается больше всегда.
5: Спасибо.
2: Стараемся. Итак, продолжим знакомство с советами молодым людям Аркадия Аверченко. Напоминаю, советы написаны в 1924 году. Это уже, да, актуально. Уточнять век. Знавал я одного человека, который всю рассказанную мною поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно. Оставшись с женщиной наедине, бросался на нее точно малайский пират и принимался ее целовать. Я как-то спросил его возмущенно: «Как можешь ты так поразбойничьи вести себя с женщиной? А если получишь отпор? Скандал?» Отпор бывал часто, а скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину.
0: Ага, значит, ты получал пощечины. Ну, от женщины не считается. И потом, на 100 женщин только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии с 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копии или учетный банк. А вдруг жена пожалуется мужу? Побоится. Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего полез целоваться. Ага, скажет он. Значит, ты перед этим кокетничала? Значит, повод дала? Нет, эта штука безопасная. Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я поэт и нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть оптовым с исчислением процентов прибыли. Как поэт, еще раз говорю, лучший прием для успеха – это «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подействует. Другой мой знакомый, как он сам выражался, работал фарфором. Прием, по-моему, тоже дешевый. Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого, если ткнуть в затылок, он начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды: «Старинный фарфор любите?» Какая уважающая себя дама осмелится ответить: «Не люблю». «Люблю, — говорит, — очень. Ах, ах, ужасно люблю. У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти ее осмотреть?» Удобно ли это? Впрочем, часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала: «Да, а где этот твой знаменитый фарфор?» «А вот там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно. Настоящий брат алебастр». И долго еще после ухода парочки китаец с задумчивой иронией качает видавшие виды головой. Последний совет. Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости? Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег, ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе. Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать: 2 стакана кофе с булочками, 3,5 марки. Ты пила белый кофе, я черный, значит, с меня на 0,5 марки меньше. А, да, ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного примерно 1/3. Значит, с тебя еще 20 феннигов. С тем, что я платил за тебя в трамвае, с тебя, царица души моей, 2 марки 35 феннигов. Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив как бог? Кстати, вы, может быть, спросите, а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками? Этих советов я не могу дать, потому что за девушками не ухаживают. Им делают предложения и женятся. После же женитьбы молодой человек может прочесть мое руководство сначала. И то руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку, постороннему.
3: Спасибо огромное. Кстати, скажу вам, история с фарфором работает до сих пор.
0: А то.
3: А это был 1924 год, на секундочку.
4: Да. Спасибо большое Аркадию Эрченко за потрясающие рассказы. А мы их вспомнили в прямом эфире благодаря Владу, благодаря Андрею. Спасибо за то, что присутствуете здесь с нами. МДС жив?
0: А то, конечно же.
4: Кстати, вот вы прослеживали, как ваша популярность росла. Были ли спады в вашей карьере творческой?
0: Честно вам признаюсь, я до сих пор не очень понимаю, как вообще такое количество людей к нам приходит. И очень рад этому, потому что если есть люди, которые слушают и читают вообще литературу, это замечательно.
4: Ну, здорово, когда просто читают литературу за тебя, ты просто слушатель. А еще говорят, это заносит в твою голову хорошим, правильным голосом, с правильными ударениями, с правильной интонацией.
0: Если я изобрел такую профессию, я переводчик с глазного на ушной.
4: Отличная, кстати, профессия.
3: Вот пишут наши слушатели, подскажите, где и как найти, приобрести билеты на 9 сентября, потому что сайт не работает.
0: МДС.ру не работает?
3: Сейчас нет, проверим. Не МДС, мне, простите, проскакивает. Я так поняла, что не работает сайт агломератора.
5: Ну,
2: сайт mds.ru. Там есть вся информация, насколько я помню, MDS. Есть
3: билеты, можно необходимые.
5: Не знаем насчет сайта агломерата, хотя он вроде работал. Но в любом случае, работает, давайте все. Еще раз. Да. Во-первых, сайт www.mds.ru. Это наш сайт, на котором всегда вся актуальная информация. Uh-huh. И там, собственно, с самого верха вы можете как раз найти анонс вот этого мероприятия, в него провалиться, и всегда есть ссылка на билеты. Uh-huh. Также во всех группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, в соцсетях.
2: Можно упоминать это все вообще, в принципе, да?
3: Конечно.
4: Нет, тот случай, когда вам можно.
5: В общем, как бы, да, так. У нас есть куча всяких групп, где в каждой из которых есть анонсы, тоже можно зайти, все найти и купить билеты без проблем, поэтому обязательно приходите, мы очень, очень будем рады вас видеть и постараемся сделать хорошее, интересное мероприятие.
2: Кстати, вот упоминалось, что сложно слушать МДС за рулем. Как-то раз был такой забавный случай, когда мы ведем эфир на Сердожде, это было. И звонит Дмитрий Савицкий и говорит, что ну что же вы делаете, я до сих пор домой подняться не могу, я сижу в машине и слушаю, чем же у вас все закончится.
3: Дмитрий Владимирович, привет.
2: Привет огромный, спасибо за все.
3: Я думаю, что сейчас он тоже из машины не выходит.
5: Распространенная
3: ситуация. Здесь у нас на дворике.
2: Еще хотелось бы, кстати, поблагодарить замечательную женщину Ирину Дмитриевну Прохорову, с которой мы познакомились и пообщались немножко так фрагментарно на Красноярской ярмарке книжной культуры, куда нас однажды...
5: Еще в 2007 году.
2: Да, зазвали. Да. И это было очень весело, здорово. Где можно было еще с писателем Сорокиным боулинг погонять, например. Ну, и убедиться, что в повседневном общении он вовсе не так брутален и временами страшен, как в литературе. А с поэтами, издателями, какими-то общениями.
5: Успенским.
2: Да, вот, еще, кстати, да. Кстати. Что касается любимых авторов, я не могу не упомянуть Михаила Успенского, к сожалению, уже покойного, автора «Приключений Жихаря» и в соавторстве с Лазарчуком «Посмотри в глаза чудовищ». Я эти книги рекламирую всегда и всем, поскольку они на меня произвели... Ну,
4: вот это тот вопрос, который мы должны задать.
2: Ну, да, конечно, я опускаю многое сейчас, но Михаил Успенский в свое время меня так развеселил, что я решил, что вот этим надо делиться со всеми. И несмотря на то, что до этого у нас были в эфире только маленькие рассказы, я решил, что все, пора сериал, неважно, сколько это будет. Первая же книжка, которая вышла из трилогии «Там, где нас нет», была с огромным успехом прочитана по радио, вот такими вот кусками, сериальным методом. А потом вышла вторая книга, потом третья. И, кстати, в принципе, есть у меня еще такая мысль, может быть, мы успеем прочитать одно стихотворение. А для тех, кто не слышал о книге «Посмотри в глаза чудовищ», вкратце, совсем вкратце, это такая криптоистория, это фантастика на тему, что было бы, если бы, Николая Степановича Гумилева не расстреляли большевики, а выкупили его за большие деньги некие носители тайных знаний, поскольку он в своих стихах уже в символизме дошел до того, что скоро начал бы уже модифицировать реальность, а управлять этим пока еще не умел. И его, значит, взяли под крыло. Всю жизнь ему было запрещено больше писать стихи. Только в нарочитую черную тетрадь, которая будет лежать в определенном месте, только так. И стихи, написанные якобы Гумилевым, в конце книги была такая подборка стихов из черной тетради. Я сначала даже не придал значения, просто прочитал, подумал, что отличная стилизация. Да, наверное, можно было бы предположить, что Гумилев мог написать это и до наших дней. А стихи эти написал для книги... Быков, Дмитрий Быков, за что ему отдельное огромное спасибо. Я ему вообще все прощу только за эти стихи. Если вдруг чего-то будет прощать, не знаю.
3: Если накосячит.
2: Да, есть маленькое стихотворение совсем.
3: Дмитрий Львович, у вас карт-бланш, привет.
2: Да, тоже огромный привет. И вот у Михаила Успенского я просто спросил индульгенцию за то, что без спросу когда-то прочитал все его тексты, на что он, оказавшись совершенно вменяемым человеком, сказал, да, ну, читают же, из-за этого тоже хорошо. И очень дядька был такой позитивный, эрудированный, да нельзя. В «Приключения о Жихаре» там такие пласты филологии, что
3: ну, давайте
2: копать и копать.
3: Прочитаем, да?
2: Ну, «Жихарь» я сейчас не стал бы, а вот одно из стихотворений из «Черной тетради». «Может быть, ее просто давно уже нет, и поэтому весь наш базар — только мельничный шум, только мелочный бред, только споры татар и хазар. Может быть, безотрадные марево дней, безвыходных лет, косяки, не будя, не касаясь, проходят над ней, как над китежем воды реки. Кто такая она?» объяснять не берусь из-под спуда своей немоты. Не скажу, то ли жизнь, то ли смерть, то ли Русь. Слава богу еще, что не ты.
3: Шикарно. И этот час мы закроем сообщением от Дмитрия Савицкого. Всем привет, слушаю, как всегда, с удовольствием. Поэтому вам большой привет.
2: Спасибо.
5: Отлично.
3: Напомним, это литературно-музыкальный проект «Модель для сборки». Влад Коп, Андрей Эдисон были с нами. Спасибо вам огромное. Вот это как всегда.
2: Спасибо вам.
3: Как всегда, удовольствие.
4: Спасибо, что уделяете этому такое важное значение. И все-таки, когда человек занимается образованием не только себе, но и других, это во благо.
5: Да, спасибо. Спасибо вам.
2: Надеемся, что да, все будет.
3: 9 сентября.
5: Да, 9 сентября встречаемся в агломерате на нашем живом лайве. Всех вас приглашаем. Также все наши новые работы в этом году слушайте в приложении SoundStream. Мы постараемся сделать хорошие, интересные подкасты.
2: Незаметно присоединяйтесь.
5: Да. И огромное спасибо «Серебряному дождю» за предоставленную возможность. За... И вообще самая уютная радиостудия, которую я видел в своей жизни.
3: А спасибо вам большое. Конечно.
5: Это чудесно просто.
2: Спасибо огромное.
4: Спасибо, ребят, до встречи.
5: Пока.
6: «Серебряный дождь» 100 ровно и 1 FM. Silver.ru
8: Podfm.ru представляет

Артур Конан Дойль. «Призрак бродит по Лондону». В переводе Григория Панченко из Германии, которого модель для сборки и благодарит за любезно предоставленный рассказ.

Загадочные события происходят отнюдь не только где-то на далеких окраинах. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной на столе лежит подборка документов о нескольких днях работы в здании, расположенном почти в центре Лондона, всего лишь в считанных сотнях ярдов от площади Пикадилли. Хотя в этом отчете совсем немного страниц, думаю, они вполне заслуживают того, чтобы обратить на себя внимание общественности. К работе мы решили приступить вскоре, вслед за тем, как достоянием гласности сделались первые сообщения. Все они основывались на показаниях жильцов этого дома. Согласно им, в подвальном помещении имело место явственное и при этом, безусловно, зловещее сгущение паранормальной атмосферы. Кроме того, по всему зданию слышались странные постукивания, на лестнице же порой можно было увидеть непонятные свечения. А молодая женщина, не жившая в этом доме, но часто бывавшая в нем по своим профессиональным обязанностям, сообщала о том, что ей несколько раз доводилось замечать там призрачную фигуру немолодого человека со зловещим выражением лица.

Безусловно, этой информации было достаточно, чтобы наша группа приняла решение ее проверить. Начало работы датируется поздним вечером 28 мая 1924 года. Непосредственно в дом мы вошли ровно за час до полуночи. По пути нам пришлось пройти мимо распределения.

положенного неподалеку театра. Только что кончился спектакль, и улица была заполнена шумной, беззаботной толпой возвращающихся домой любителей сценического искусства. Тем сильнее оказался контраст, когда мы свернули в переулок и увидели нужное нам старинное здание, мрачное во всех смыслах, окутанное пеленой тьмы и безмолвия. Несколько слов о составе нашей группы. В нее входила молодая дама, в дальнейшем буду называть ее по исполняемой ей деятельности духовидица, с которой мне уже неоднократно приходилось сотрудничать, секретарь, в чьи обязанности входило вести рабочий протокол, молодой голландский художник, обладавший по его собственному признанию способностью вступать в контакт с духами, мистер Орос Лив, известный в спиритических кругах как сильный медиум, врач, о котором в данном случае достаточно сказать, что он работает на Уимпл-стрит, преподобный Вейл Оуэн и, наконец, автор этих строк собственной персоной. Поскольку идея этой ночной экспедиции принадлежала мне, я же взялся за то, чтобы обезопасить наше мероприятие от проделок всяческих любителей шуток. Все двери были тщательно заперты, а путь на единственную лестницу, ведущую в подвал, надежно перекрыт отрезком бечевки, протянутым поперек ступеней. Собравшись в подвале, мы расположились вокруг столика, предназначенного для установления спиритических контактов. К тому времени часы показывали 23:30. Мы выключили свет и приготовились ждать. Вокруг была полная тишина, которую нарушали только звуки нашего собственного разговора. Весь опыт спиритических сеансов подтверждает, что звуковые колебания способствуют установлению контакта с духами. Сперва темнота вокруг нас казалась столь же абсолютной, как и окружающая тишина. Потом мы все заметили, что на ступеньке подвальной лестницы упал некий еле различимый отблеск света. Если присмотреться, в нем можно было увидеть радужные переливы. Посовещавшись, мы пришли к выводу: за этот эффект отвечает преломление лунного света, проходящего сквозь остекленную часть крыши здания, следовательно, к миру духов он прямого отношения не имеет. По-видимому, свет падал на ступеньки и тогда, когда мы еще только усаживались на свои места. Но в тот момент наши глаза не успели привыкнуть к темноте. Сделав этот вывод, мы продолжили ожидание.

0: Теперь настало время охарактеризовать общую спиритуалистскую атмосферу, царившую в подвале. Как ни странно, она не указывала на непременное присутствие какого-либо духа. Время от времени слышались отдельные шорохи и потрескивания, но в целом не больше, чем то характерно для обычного старого дома посреди ночной тишины. Наши руки лежали на столике. Он иногда чуть заметно подрагивал, но явным свидетельством прихода духа это назвать было трудно. Мы даже начали подозревать, что, возможно, наша ночная вылазка окончится совершенным фиаско, когда вдруг духовидица, сидящая слева от меня, взволнованно прошептала.
1: «Я вижу его! Вот он, наверху лестницы! Стоит и, наклонившись, смотрит на нас!»
0: Затем она коротко описала пришельца.
1: «Немолодой мужчина с бородкой, глаза сощурены и слегка раскосы, на лице ехидное выражение».
0: Это же описание слово в слово немедленно повторил и голландец, тоже увидевший призрака. Я, к сожалению, по-прежнему видел лишь все тот же свет, падающий на лестничные ступеньки. Но я, как давно выяснено, не наделен способностью видеть духов. Между тем, оба наших медиума наблюдали призрак совершенно отчетливо. Они сообщили, что он спустился еще на несколько ступенек, немного приблизившись к нам. На этом расстоянии духовидица уже сумела ощутить, что нашего посетителя обуревают сильные душевные эмоции. Мы заговорили с незримой, во всяком случае для части из нас, фигурой, прося ее подойти еще ближе и вступить в контакт, сообщив нам, чем мы можем в данном случае помочь. Но почти сразу после того, как этот вопрос прозвучал, оба наблюдателя обнаружили, что наш ночной посетитель исчез с того места, где только что находился. Через минуту стол для спиритических сеансов пришел в движение и начал ритмично, регулярно, весьма ощутимо подрагивать. Мой опыт столоверчения, а он весьма велик, говорит, что низшие, находящиеся на невысоком уровне развития духи, проявляют себя в резких и неравномерных движениях. А такое вот ритмичное подрагивание, как правило, признак осознанного контроля и столь же сознательного желания вступить в контакт. Мы были к этому готовы, так что все дальнейшее зависело от намерений нашего гостя. Когда нам через некоторое время удалось договориться с ним о коде общения, между обеими сторонами наметился внятный и плодотворный диалог. Во всяком случае, ответы мы получали четко и быстро.
2: «Вы и в самом деле дух?»
0: «Да».
2: «Человеческий дух?»
0: «Да».
2: «Тот самый дух, который часто посещает эту комнату?»
0: «Да».
2: «У вас есть серьезные причины для таких посещений?»
0: «Да».
2: «Вопрос, волнующий вас, как-то связан с деньгами?»
0: «Нет».
2: «С поиском каких-то документов?»
0: «Нет».
2: «С раскаянием за совершенные при жизни?»
0: «Да». После этих слов я ознакомил духа с законами, по которым функционирует тот мир, где он, дух, ныне проживает, и объяснил, что привязка его к реалиям нашей здешней повседневности мешает ему в его дальнейшем духовном совершенствовании. Также я обратился к нему с просьбой больше не пугать обитателей этого дома, абсолютно невиновных в том, что ему, духу, оказалось суждено временно застрять на этой стадии. Гораздо лучше для него сейчас будет потрудиться во имя собственного блага, направив силы на свое спасение, что невозможно без внутренней работы над усовершенствованием умственных способностей, остающихся с ним, духом, даже после исчезновения его телесной оболочки. Только когда его нынешний разум, действуя бескорыстно и стремясь к высокому, сумеет постичь закономерности своего теперешнего существования, он перестанет быть прикован к подвалу этого дома. Напоследок я сообщил духу, что мы намерены молиться за него. Немедленно после этих слов преподобный Оуэн прочитал отличную, замечательно составленную с профессиональной точки зрения молитву, в которой содержалась просьба о том, чтобы наш духовный брат получил помощь в его нынешних затруднениях и был таким образом спасен. Я спросил у призрака, Услышал ли он все, что было только что сказано, и если да, то удалось ли ему это понять? Ответ в обоих случаях был положительный. Повлияет ли это на его решение? Последовала короткая пауза, но затем был дан отрицательный ответ. Совершенно ясно, что при жизни призрак был человеком очень твердого, решительного характера, мало подверженного чужим влияниям, и таким же он остается даже сейчас. Тогда я сказал, что при всех обстоятельствах мы рады принять от него ту информацию, которую он готов сообщить. Но для начала хотели бы узнать его земное, прижизненное имя. Для этих целей мне пришлось медленно диктовать ему алфавит, а призрак через нашу духовидицу отвечал, какая из названных букв соответствует реальности. Через некоторое время мы получили результат в записи, выглядящий как L-E-N-A-N. Дальнейший диалог позволил внести уточнение. «Мы правильно записали ваше имя?»
3: «Нет».
0: «Первые три буквы L и N правильны?»
3: «Да».
0: «Следующей буквой должно быть не А, а Ай?»
3: «Да».
0: «Правильное написание вашего имени L и N I N?»
3: «Да».
0: «Следовательно, вы Ленин, вождь революционной России?»
3: «Да».
0: Все члены нашей рабочей группы в один голос утверждают, что об этой кандидатуре они даже не думали. Читателю будет тем легче в это поверить, если я признаюсь, что и для меня появление покойного мистера Ленина в подвале лондонского дома было полным сюрпризом. Следующий мой вопрос предсказать гораздо легче. Не могли бы вы что-нибудь написать по-русски?
3: Да.
0: Несмотря на то, что дух Ленина ответил согласием, наши взаимные попытки не увенчались успехом. Я не могу винить в этом духовидицу. Всякому известно, что сеанс общения с духом, при котором используется вращающийся спиритический столик и специальный планшет с нанесенными буквами, является очень трудным делом. Даже когда медиум пользуется своим родным алфавитом, и то положительный результат оказывается достигнут далеко не в каждом случае. Наш другой медиум, голландский художник, знавший несколько европейских языков, попытался обратиться к Ленину на них. Последовало несколько кратких ответов «да» и «нет», которые, во всяком случае, продемонстрировали знакомство призрака с этими языками. «Итак, вы все-таки хотите передать нам какую-то информацию?» — спросил я.
3: «Да».
0: «Тогда постараемся воспользоваться для этого английским алфавитом. Внимание! Начинаю диктовку!» После долгой и утомительной работы мы, наконец, сумели записать довольно странное предложение. «Люди искусства обязаны пробудить погрязшие в самовлюбленности народы». На мой взгляд, наш призрачный собеседник использовал термин «люди искусства» как синоним всех творческих и широко образованных личностей, чей мозг не скован догмами обыденности. Когда мы задали вопрос, является ли эта фраза полностью законченным сообщением, наш собеседник ответил, что нет, и продолжение последует. Однако, поскольку используемый метод общения, базирующийся на поочередном произнесении вслух всех букв алфавита, оказался слишком медленным и несовершенным, мистер Орас Лив предложил нам отказаться от спиритического столика и сесть кругом, держась за руки так, чтобы образовалась замкнутая цепь. Это, как всем известно, является для духа недвусмысленным приглашением вселиться в кого-либо из нас и передавать свои сообщения его устами. И сам мистер Лив, и голландский художник добровольно предложили себя в качестве объектов такого вселения. Мы сплели руки, образовав замкнутую цепочку, и запели гимн «Господь нас бережно ведет», что должно было настроить всех присутствующих в подвале на гармоничный лад, да и вообще звуковые вибрации, как было сказано выше, облегчают контакт с призраками. Это пение прервалось, когда в темноте прозвучал ровный низкий голос. Говорил мистер Лив. Именно он, а не дух, вселившийся в него. Дух пришел, и он желает обратиться ко всем нам с речью. Я чувствую его. Он очень силен, но я не сказал бы, что он представляет собой темную силу. Во всяком случае, его аура не такова. Да, он действительно иностранец. Пока это все, что я могу о нем сказать. Голос умолк, а мы продолжали ждать, сидя в темноте и тишине. Затем до нас донесся вопль боли и хриплые звуки затрудненного дыхания. Это дух, представившийся нам как Ленин, пытался овладеть мистером Лифом. Призрак явно не имел ни малейшего представления о тонких механизмах психотехники, которые принято употреблять в таких случаях, и не был намерен их изучать. Он буквально вламывался в медиума, стремясь достичь своей цели при помощи бескомпромиссного напора. Однако единственное, чего он в действительности сумел добиться, были сильнейшие мускульные судороги, сотрясавшие тело мистера Лифа. Мистер Оуэн, сидевший справа от медиума, и врач, сидевший слева, прилагали все усилия, и только так им удавалось удержать его руки, дрожащие от напряжения, сведенные болезненными корчами. Наконец, дух оставил свои попытки. Медиум, обессиленный, издал долгий дрожащий стон и пришел в сознание. Мы были вынуждены признать, что этот простой путь установления контакта оказался не только безуспешен, но и очень болезнен. Какое-то время наша группа пребывала в недоумении, не зная, что делать дальше. Наконец мы снова сели за столик, но уже в несколько ином составе. Теперь вопросы призраку задавал не я, а наш голландский друг. Духовидица сообщила, что именно в этот момент дух засмеялся. Этот смех, ей довелось слышать его несколько раз, она охарактеризовала как издевательский. Тут возникает любопытная перекличка с реальностью, могущая служить косвенным подтверждением. Духовидица не имела никакого представления о внешности реального Ленина. Однако, судя по множеству опубликованных воспоминаний и фотографий, мы можем сделать вывод, что веселье у него имело своеобразный характер. Ленинская мимика включала в себя обширный набор самых разных улыбок, с виду вполне дружелюбных, но сопровождавшихся жестким, внимательным прищуром глаз. По-видимому, и его смех вполне мог соответствовать вышеописанной характеристике. Наши попытки снова завязать общение продолжались еще довольно значительное время. Несмотря на все сложности, мы в общих чертах сумели расшифровать вторую часть послания. Смысл его сводился к тому, что Великобритания и Россия должны наладить друг с другом добрые отношения. Дух предупредил, что если это не удастся, то обе страны неизбежно окажутся втянуты во взаимную войну, а это будет весьма прискорбно, ибо в военном отношении нынешняя Россия чрезвычайно сильна. По-видимому, сразу после того, как нам удалось зафиксировать и понять эту информацию, призрак счел контакт исчерпанным. Столик немедленно перестал дрожать и вращаться. Да и медиумы через свои органы чувств не смогли получить больше никакой информации. Незадолго до окончания сеанса духовидица сообщила, что хорошо видит нашего призрачного собеседника, сидящего на ступеньках лестницы. Однако вскоре после этого она объявила о его уходе, и действительно всякая связь сразу же оборвалась. Вот так и закончился наш любопытный эксперимент в старом доме прямо посреди Лондона. Не стану выступать с заявлением, что мы получили какие-либо бесспорные доказательства, которые могут быть подтверждены всеми участниками опыта. С другой стороны, можно решительно утверждать, что никто из нас не способствовал вращению столика, что поступающие нам сообщения были ясны и понятны, и, наконец, что мы столкнулись с цепочкой последовательно и логично развивающихся событий. В качестве дополнительных сведений могу сообщить еще одну небольшую деталь. Среди информации, полученной нами от призрака, была и такая. При жизни, когда ему приходилось бывать в Лондоне, он часто посещал этот дом, хотя и не снимал в нем квартиру. Можно еще добавить, что это здание до сих пор часто посещается иностранными художниками и прочими людьми искусства, среди которых, конечно, есть и русские. Тем более логичной выглядит мысль, что Ленин во время своего пребывания в Лондоне тоже имел возможность тут бывать. Мистер Оуэн высказал предположение. Призрак, увидев нашу группу, собравшуюся в подвале, автоматически сделал вывод, что мы тоже являемся людьми искусства, и его обращение к нам было чем-то вроде призыва. Вы, люди искусства, обязаны пробудить... Возможно, в широком смысле слова он, дух, и не ошибся. Если же говорить о самом его стремлении пробудить народы, погрязшие в эгоизме, то, думается, такой порыв трудно ожидать от духа, который был бы носителем злого начала. Я не уверен в правильности этого толкования, высказанного достопочтенным священником. Однако у меня нет сомнений. Все члены нашей группы, которым довелось видеть или иным образом ощущать присутствие нашего гостя, абсолютно убеждены. Они имели дело с реальным существом, наделенным чувствами и разумом. Конечно, нельзя полностью исключить и такую гипотезу, как намеренный обман, исходящий от самого духа. Поэтому, как видят читатели, я избегаю недвусмысленно называть его Лениным. И действительно, речь может идти лишь о визитере с той стороны, представившемся нам как Ленин. Однако эта возможность, пожалуй, остается скорее теоретической. Во всяком случае, серьезность намерений и высокий интеллект призрака произвели на всех нас неизгладимые впечатления. Трудно представить, что он, в свою очередь, остался глух к нашим неоднократным призывам говорить правду и только правду. Так или иначе, все мы надеемся, что после того, как это адресованное Великобритании, России и народам земного шара сообщение было обнародовано, дух Ленина перестанет беспокоить обитателей дома неподалеку от Пикадилли.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Сегодня наш эфир начинает рассказ Гарри Гаррисона «Жизнь художника». Праздник, проведенный за работой. Вот уж действительно праздник. Я пробыл на Луне год. Писал картины 365 дней, а вернувшись на Землю, первым делом иду в музей Метрополитен, чтобы посмотреть на другие картины. Брент улыбнулся. Хочется надеяться, что время будет потрачено не зря. Он посмотрел на длиннющую лестницу. Гранитные ступени чуть поблескивали под ярким августовским солнцем. Он глубоко вдохнул, переложил трость в правую руку. Начал подниматься одну за другой, медленно преодолевая ступени. Казалось, они уходили в бесконечность. Почти добрался до верха, оставалось преодолеть лишь несколько ступеней. Трость соскользнула с одной из них, он потерял равновесие, покатился вниз. Женщина, стоявшая в тени на площадке за лестницей, громко закричала. Она наблюдала за ним с того самого момента, как он вылез из такси. Брент Далгрин, знаменитый художник. Теперь все знали это молодое, загорелое лицо под шапкой серебряно-седых волос, выбеленных радиацией космоса. Газеты писали, что от долгого пребывания в условиях пониженной силы тяжести мышцы его очень ослабли. Он с таким трудом взбирался по ступеням, потом скатился с них. Женщина кричала, кричала и кричала. Его перенесли в медпункт музея. «Гравитационная слабость», — сказал он сестре. «Все будет в порядке». К счастью, все кости остались целыми. Медсестра лишь нахмурилась, прикоснувшись к его коже. Померила ему температуру. Глаза у нее округлились, она испуганно посмотрела на него. «Я знаю», — кивнул Брент. «Значительно выше нормальной. Волноваться не надо. Повышение температуры никак не связано с падением. Скорее наоборот».
2: «Я должна все занести в журнал, таков порядок. Мне бы этого не хотелось».

0: Незачем общественности знать, что у меня проблемы со здоровьем. Если вас не затруднит, позвоните доктору Грейперу в Medical Art Building. Он вам скажет, что для меня повышенная температура – обычное дело. И музею нет нужды волноваться о том, что он несет ответственность за ухудшение моего здоровья. Он легко представил себе заголовки газет. «Лунный художник умирает. Жизнь, отданная за искусство». Но он не считал себя героем. Он знал об опасностях радиационной болезни. Вначале четко следовал инструкциям. В скафандре проводил на поверхности Луны положенное время и не минуты больше. До того, как у него возникла проблема. А состояла она в том, что он никак не мог ухватить атмосферу Луны. В одной картине ему это почти удалось, а потом как отрезал. Атмосферу полного безлюдья, экстремальных условий, царящих на равнинах, в кратерах. Ощущение инопланетности, которое ускользало от него, прежде чем он успевал запечатлеть его в красках. Критики называли его картины уникальными, удивительными. Говорили, что именно так, по их мнению, и выглядела Луна. А вот в этом он не мог согласиться с критиками. Безвоздушный спутник Земли был совершенно не таким. Другим. Настолько другим, что он так и не смог ухватить эту разницу. И теперь его ждала скорая смерть. Он потерпел неудачу, не смог реализовать мечту своей жизни. Радиационная лихорадка пожирала его кровь и кость. Еще несколько месяцев, и она покончит с ним. Он боролся со временем, спешил уложиться в оставшиеся месяцы. Спешил и потерпел неудачу. Не сложилось. Медсестра, хмурясь, положила трубку на рычаг.
1: «Я связалась с доктором Грейбером, и он подтвердил ваши слова, мистер Далгрен. Если вы так хотите, я не буду ничего записывать».
0: Она помогла ему встать. Луна стала забываться по ходу того, как перед глазами замелькали земные полотна. Он наслаждался произведениями искусства, которые создавались на протяжении многих веков. То была его жизнь, и он старался увидеть как можно больше, компенсировать свое долгое отсутствие на Земле. Греческие мраморные скульптуры успокаивали. Картины Рембрандта вновь пробуждали интерес к творчеству. Его радовало, что после стольких лет отданных живописи он мог ходить по этим залам, с нетерпением ожидая встречи с, казалось бы, давно знакомыми картинами. Но ему хотелось посмотреть и на что-нибудь новенькое. Лифт доставил его к залам современного искусства. И сразу же его душевное спокойствие нарушила картина. Осенний пейзаж – типичный пример модерн-классицизма, столь модного в последние несколько лет. Но в картине было и что-то еще – неуловимая отстраненность. Его ноги начали дрожать. Он понял, что надо немного отдохнуть. Брент уселся на широкий диван у главной лестницы, но мыслями никак не мог оторваться от картины. Что-то его тревожило. Задевало за живое, но он никак не мог понять, что именно. Он чувствовал, что объяснение следует искать в эмоциональной сфере. Всякий в то или иное время испытывал удовольствие или заинтересованность, глядя на любую форму визуального искусства. Эмоциональный отклик могли вызвать и фотоснимок в журнале, и рисунок, и даже хорошо спроектированное здание. Брент попытался проанализировать свои ощущения, но ничего путного не выходило. Сформулировать он сумел лишь одну не слишком внятную мысль. В этой картине что-то не так. Но внезапно он получил ответ. Тот явился к нему мгновенно, словно его озарило. Ему вспомнились лунные равнины, на которые не ступала нога человека. Ощущение это выражалось одним словом – инопланетность. Это ощущение появлялось у него в вечной безжизненности молчаливых лунных просторов. Но как оно могло ассоциироваться с изящным осенним пейзажем? Каким образом художник сумел выразить это необычное чувство на холсте? Брент отругал себя, разумеется, молча. Это не картинка из жизни другой планеты. Это осень в лесу, нарисованная человеком, который не понимал, что пишет. Человеком, который иначе смотрел на привычное всем и каждому. Художником, который смотрел на кипучую жизнь осеннего дня, а рисовал вечную смерть безжизненного спутника. Брент, оперся на трость, учащенно забилось сердце.
1: Он должен найти этого художника. Должен поговорить с ним, узнать у него, выпить, если необходимо. Он должен выяснить секрет этого человека. Мысль о близкой смерти тяжелым грузом лежала на плечах. Умереть, не зная, как передать в картине это ощущение. Он убил себя в погоне за ним и ничего не достиг. А на земле жил человек, обладающий знанием, которое он искал. От таких мыслей хотелось быть. Не без труда, но он взял себя в руки. Посидел, пока не совладал с расшалившимися нервами. Твердо сказал себе, что должен найти этого человека. В правом нижнем углу картины, в тени валуна, стояла подпись «Артур Ди Коста». Брент никогда не слышал о таком художнике, но в этом не было ничего удивительного. Настоящие художники умирали, как динозавры. Они трудились в подсобках, в старых гаражах, заполняя холст за холстом ради собственного удовольствия. И зачастую с их работами широкая общественность знакомилась уже после смерти художника. «Опять смерть», — сердито подумал Брент. Развернулся и направился к служителю, коротавшему время около абстрактной скульптуры.
2: «Конечно, мистер», — ответил ему служитель. «Вы найдете куратора в его кабинете. Дверь вон там».
1: «Благодарю», — пробормотал Брент и проследовал в направлении, указанном мясистым пальцем. Нашел нишу, практически скрытую роскошными гобеленами. В ней обнаружил фонтанчик с питьевой водой, приводимый в действие фотоэлементом, и псевдомраморную дверь с надписью на табличке «Доктор Эндрю Киннент, куратор коллекции современного искусства». Брент открыл дверь, вошел в приемную. Секретарь оторвалась от компьютера. «Я Брент Далгрин. И хотел бы переговорить с мистером Киннентом».
3: «Тот самый мистер Далгрин? Минуточку».
1: Зардевшись, девушка нажала на кнопку аппарата внутренней связи.
3: «Заходите, мистер Далгрин. Мистер Киннент будет рад встрече с вами».
1: Но ни очаровательная улыбка, ни радушный прием не произвели на Брента ни малейшего впечатления. Думал он совсем о другом. После 30 минут, отданных искусству вообще, Брент перевел разговор на нынешнюю экспозицию, а конкретно на одного художника. «Ди Коста – один из наших самых талантливых молодых художников». Куратор самодовольно улыбнулся, словно он сам обучил Ди Косту секретам мастерства. «В Нью-Йорке он живет недавно, но уже успел сделать себе имя. Позвольте мне дать вам его адрес. Я уверен, что вы с удовольствием побеседуете с ним. Общность интересов, знаете ли». Брент легко согласился получить те сведения, за которыми, собственно, и пришел. Своими истинными мыслями он делиться с Киннентом не стал. Неподкрепленные доказательствами, они действительно могли вызвать сомнения в психическом здоровье человека, который бы их высказал. Но самого Брента это не останавливало. Жизнь подходила к концу, но сначала хотелось найти ответ на самый важный для него вопрос. Нужный ему дом ничем не выделялся среди доброй сотни других, которые выросли на модных теперь 30-х улицах, заменив собой корпуса фабрик по пошиву верхней одежды. Брент перешел на другую сторону улицы, оглядел дом 31. Отсутствие окон указывало на то, что финансовых проблем у владельца нет. А все, что его интересовало, он мог узнать только внутри, не снаружи. Брент вновь перешел улицу, встал на хромированный квадрат перед дверью. Сработавший под тяжестью тела датчик активировал механического дворецкого.
4: «Резиденция мистера Ди Косты. Чем я могу вам помочь?»
1: «Мистер Брент Далгрин желает увидеться с мистером Ди Костой».
4: «Я очень сожалею, но касательно вас я не располагаю никакой информацией, сэр. Если вас не затруднит оставиться...» Голос робота прервался, сменившись мужским.
1: «Рад приветствовать вас, мистер Далгрин. Пожалуйста, заходите». Дверь распахнулась, открыв маленькую отделанную деревом прихожую. И лишь когда дверь закрылась, Брент понял, что находится в кабине лифта. Она тронулась с места, плавно остановилась, задняя стенка скользнула в сторону, открывая путь в библиотеку-кабинет. Из-за стола поднялся мужчина, шагнул навстречу Бренту, протягивая руку. Брент ее пожал, не сводя глаз с лица мужчины. Ростом Ди Коста был повыше Брента, худощавость как-то не вязалась с плавностью движений. Рука у него была длинная и сильная.
4: Только тут Брент поймал себя на том, что просто таращится на хозяина.
2: «Надеюсь, вы извините меня за столь внезапное появление в вашем доме, мистер Дикоста. Я увидел вашу картину в Метрополитен, и она очень заинтересовала меня».
4: Брент остановился, понимая, что неубедительный это предлог для появления в доме художника, и порадовался тому, что Дикоста взял инициативу на себя.
2: «Я вас прекрасно понимаю, мистер Далгрен. Со мной такое бывало не раз, когда я видел ваши картины и некоторых других художников». Он улыбнулся. «Далеко не всех, уверяю вас. Я смотрел на эти картины и говорил себе, хотелось бы мне встретиться с человеком, который их создал. Но такие встречи крайне редки, о чем я очень сожалею. И мне льстит, что вы испытываете те же чувства при взгляде на мои работы».
4: Доброжелательность Дикосты сломала лед. Скоро они стали лучшими друзьями. Брент сидел в удобном кожаном кресле. Дикоста смешивал напитки в баре, удачно вписанном в интерьер. Тем самым у Брента появилась возможность оглядеть кабинет. То, что он видел, ему нравилось. Пожалуй, он бы и сам не отказался от такого кабинета. Что несколько удивляло, так это вращающаяся полка с книгами в углу.
2: Брент вдруг понял, что она медленно вращалась, и когда он вышел из лифта. И еще... Ну да, на столе также медленно вращалась тяжелая бронзовая пепельница. Они создавали необычный эффект, но скорее приятный, чем наоборот. И гармонировали с кабинетом и личностью хозяина.
4: А вот и выпивка. Сначала тост. За долгую жизнь и хорошие картины для нас обоих.
2: Брент чуть хмурился, пригубливая стакан.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Есть такой феномен. О тонкостях профессии с удовольствием говорят и плотники, и банковские служащие. Вот и Брент легко втянулся в дискуссию о достоинствах ализариновых красок и влиянии искусства Византии на итальянских художников, скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Но при этом какая-то часть его сознания скрупулезно оценивала слова Дикосты, тщательно наблюдала за ним. Но хозяин Брента ни на йоту не выходил из образа джентльмена, не стесненного в средствах и живо интересующегося живописью. За живой беседой уже незаметно пролетели полчаса, когда в дверь кабинета легонько постучали. Она открылась. В кабинет вошла красивая женщина в элегантном наряде, выдержанном в серебристо-серых тонах, в котором в полном соответствии с последней модой преобладали греческие мотивы. Она остановилась у порога.
5: «Я не хотела беспокоить тебя, Артур, но... О, извини, я не знала, что у тебя гость».
4: Дикосто подошел к ней, нежно взял под руку. «Я очень рад, что побеспокоила, дорогая. Позволь представить тебе знаменитого Брента Далгрена». Обнял женщину за талию. «Моя жена Мария».
2: Брент пожал ей руку, улыбнулся, глядя в большие карие глаза. Она чуть ответила на рукопожатие, как и полагалось в приличном обществе. Очаровательная жена, комфортабельный уютный дом. Артур Дикоста являл собой образец современного джентльмена. И получалось, что картина в музее – единственное, в общем-то, пустяковое отклонение от нормы. Но в то мгновение, когда он держал в руке руку Марии, его взгляд упал на портрет, висевший у двери. И только невероятным усилием воли удержался от того, чтобы не раздавить ее руку. Дикоста изобразил Марию, и в ее портрете присутствовала та же тонкая трансформация, что и в осеннем пейзаже, который захватил его внимание в музее. Что-то такое было в изгибе губ, в глазах, которыми она смотрела с портрета. Брент оторвал взгляд от картины, но уже после того, как Дикоста заметил, куда он смотрит.
4: «Должно быть, это удивительное ощущение», — рассмеялся он. «Одновременно видеть перед собой мою прекрасную Марию и ее портрет на стене».
2: Он прикоснулся к раме, и картину залил мягкий свет. Брент пробормотал какую-то похвалу, шагнул к картине, словно надеялся, что уменьшение расстояния позволит найти ответы на его многочисленные вопросы.
4: Дикосте, похоже, льстил интерес знаменитого художника к его творчеству. Они обсудили многие проблемы, с которыми сталкивается портретист, удачные или неудачные их решения. Смутившуюся, чуть покрасневшую Марию попросили встать рядом с портретом.
1: Она сделала вид, что эта дискуссия «Птичья грамота для непосвященных» нисколько ее не раздражает.
6: «Эта синяя тень на шее помогает формировать...»
1: Эффект золотых волос, падающих на скулу, достигается. По их просьбе она то поворачивала, то наклоняла голову, не участвуя в разговоре. А маленькая часть сознания Брента продолжала наблюдать и анализировать. Как Ди Коста создавал свои картины, становилось более-менее ясно. А вот почему оставалось загадкой. В лице, в фигуре, инопланетность, чужеродность отсутствовали напрочь. Скорее получалось, что она смотрела на что-то абсолютно ей неведомое. Брент почувствовал, как в висках начинает пульсировать боль. Но, к счастью, раздалась мелодичная трель телефонного звонка, отвлекшая Брента от поиска ответов на мучившие его вопросы. Ди Коста извинился и прошел в соседнюю комнату, оставив Брента наедине с Марией. Не успели они усесться в удобные кресла, как вновь появился Ди Коста. По выражению лица чувствовалось, что он получил какое-то неприятное известие. «Прошу меня извинить, но мой адвокат просит немедленно приехать. Какой-то важный вопрос, касающийся моей собственности. Мне так не хочется уезжать. Мы обязательно должны продолжить наш разговор. Пожалуйста, не торопитесь уходить, мистер Далгин. Мой дом в полном вашем распоряжении». После ухода Ди Косты Брент и Мария поболтали на самые разные темы, уже никак не связанные с живописью. Не мог же Брент сразу спросить у женщины, которую видел первый раз в жизни: «Мадам, ваш муж рисует чудовищ или вы сами ведьма? В этом секрет?» Быстрый взгляд на наручные часы убедил его, что пора уходить. Негоже злоупотреблять гостеприимством хозяев. Прикуривая, Брент как бы случайно посмотрел на часы, стоявшие на каминной доске. «Как, уже половина четвертого? Прошу меня извинить, но мне пора идти». Мария встала, улыбнулась.
7: «Вы для нас самый желанный гость», — рассмеялась. «Я знаю, что тут я могу говорить не только за себя, но и за Артура. Мы очень надеемся увидеть вас вновь».
1: «Постараюсь оправдать ваши надежды», — улыбнулся в ответ Брент. Прощание прервала открывшаяся дверь лифта и громкие вопли маленького человеческого существа. Девочка бросилась к Марии, а когда та взяла ее на руки, зарыдала еще громче, уткнувшись ей в плечо. Пластмассовая кукла с раздавленной головой свидетельствовала о том, что для рыданий, сотрясавших не только золотистые кудряшки, но и все тельце, есть веский повод. Брент молча стоял, пока рыдания не утихли. Мария улыбнулась ему, уговаривая девочку поздороваться с гостем. Наконец, раскрасневшаяся заплаканная личико повернулась к нему.
7: «Дотти, познакомься, пожалуйста, с мистером Далгрином».
8: «Добрый день, мистер Далгрин. Ну, мамик, он наступил на куклу, а потом рассмеялся, когда она сломалась».
1: От этих слов слезы брызнули вновь. «Успокойся, Дотти. Ты же не хочешь, чтобы твой отец увидел тебя в таком состоянии», — сказал Брент. Эти вроде бы совершенно безобидные слова произвели неожиданный эффект. Не на девочку, на мать. Мария заметно побледнела.
7: «Артур не отец Дотти, мистер Далгрин. Видите ли, это мой второй брак. Он... Я хочу сказать, у нас не может быть детей».
1: Чувствовалось, что эти слова даются ей нелегко. Брент чуть смутился и одновременно обрадовался. Обнаружилось первое отклонение от нормы. И неожиданная бледность Марии ясно указывала, ее что-то тревожит. За это что-то Брент с радостью отдал бы последний тюбик краски. Возможно, этот секрет не имел отношения к живописи, но, скорее всего, связь была. И он твердо решил ее отыскать.

Дневная жизнь города уступила место ночной. Брент шевельнулся в большом кресле, протянул руку к стакану бургундского, стоявшего на столике. Квартирка у него была маленькая, но очень хорошая. Одно из немногих роскошеств, которые он себе позволял. Впрочем, роскошество это скорее звалось необходимостью для тех, кто зарабатывал на жизнь, продавая свои эмоции, выраженные цветом. Вино могло потерять вкус, вид города нет. Нью-Йорк – вечный город чудес. Рассеянный свет в комнате не бросал отблесков на окно, так что взгляд устремлялся в свободный полет над архитектурной страной. Лазерные лучи.